0: транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима. Иранская сторона на переговорах в Швейцарии США подняла тему возвращения замороженных активов Исламской Республики. Далее подробно. По данным Минобороны, подразделения группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировок войск «Юг» и «Центр» улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что война на Украине была развязана Западом руками Киева.
1: Внимание обращали неоднократно, и президент это делал. Они по-прежнему исходят из того, что мы поддерживаем Украину, но мы не сторона войны. На самом деле, все то, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Все, тут, по-моему, больше ничего не добавить.
0: А помощник президента России Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация доказывает их заблуждение. Ушаков также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Польша должна определиться, защищает ли она память о павших от рук нацистов или поддерживает неонацистский режим на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
2: Мы видим, как с почестями пересохранивают лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны на Украине. При этом все европейские страны, страдавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются. Польша пытается как-то найти свое место в этом вопросе, очень аккуратно говоря о том, что это недопустимо. Но ведь от рук нацистов, бандеровцев погибло огромное количество поляков. В той же Польше надо определиться, с кем она, со своим народом, память защищает, или с преступным неонацистским режимом киевской пункт. И в России и Беларуси преступление фашистов признано геноцидом на законодательном уровне. Мы с вами должны сделать все для защиты памяти о тех, благодаря кому живем, благодаря кому мы строим, в том числе, планы на будущее.
0: Тем временем скандал между Варшавой и Киевом из-за прославления Украины нацистов набирает обороты. Выступая на национальном празднике, польский лидер Кароль Навроцкий, который уже лишил главу киевского режима высшей госнаграды, вновь обрушился с критикой на Зеленского. Он заявил, что Киев перешел все границы, присвоив одному из подразделений ВСУ имя героев Украинской повстанческой армии. Напомню, что УПА запрещена в России. Иранская сторона на переговорах в Швейцарии и США подняла тему возвращения замороженных активов Исламской Республики, сообщил член делегации Ирана Хосейн Гурбан-Заде. «Мы обсудили тему замороженных иранских активов и способы их возвращения», приводит его слова телеканал «Аль-Джазира». Также, по его словам, речь шла о временном снятии санкций с иранской нефти и нефтепродуктов. Финальная версия предложения по этой теме готова, добавил переговорщик. Жена премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Виктория, может сыграть роль в его окончательном решении о возможной отставке, пишет газета «Таймс» со ссылкой на соратника премьера. По информации издания, эти выходные Стармер провел в своей резиденции, где он почти ни с кем не разговаривал, за исключением своей супруги и ближайших соратников. Отмечается, что он раздумывал над тем, есть ли способ удержаться на должности, или же, напротив, игра подошла к концу. Сейчас его жена играет ключевую роль в том, что произойдет дальше. Когда в прошлом месяце казалось, что Стармер собирается уйти в отставку, после череды отставок в правительстве, именно его супруга сыграла решающую роль, убедив его продолжить борьбу, говорится в публикации издания. Один из соратников премьера в комментарии изданию заявил, что не стоит недооценивать влияние его жены на окончательное решение политика. Газета «Телеграф» 20 июня сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже сегодня, в понедельник. При этом британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку в понедельник. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Энал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился голом в матче группового турнира чемпионата мира против Саудовской Аравии. Футболист открыл счет на 10-й минуте. Он занял 8-е место в списке самых молодых авторов голов в истории турнира, обойдя аргентинца Лионеля Месси и американца Юлиана Грина. Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, который выступает на позиции тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Магадане плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, также без осадков. В Пензе плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременный дождь. В Воронеже плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Севастополе плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Консерватники» в эфире Радио России, в студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Минувшая неделя у нас запомнится большим количеством террористических атак со стороны Украины на территорию России. Но втянуты в них уже не только граждане нашей страны. На территории Брянской области ВСУ атаковали автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик. Жертвой трагедии стал один человек. Это женщина, которая оказалась женой одного из тренеров. Также пострадали 8 других.
2: Что самое ужасное, по-моему, даже потом сказали, что она тоже ждала ребенка. То есть это двойное убийство получилось.
1: Это двойное убийство, и это вообще показатель того, что из себя представляет наш противник. Какие там директивы, какие ставятся задачи операторам беспилотников. Если у нас наши бойцы, выполняя боевую задачу, видят где-то в серой зоне гражданского, то наоборот, всеми силами его оберегают, всеми силами стараются не нанести ему ущерб никакой. Есть множество фотографий, есть множество видео, это подтверждающих. Все знают, что даже уже есть такой определенный способ оповещения дронов гражданскими в зоне боевых действий. Нужно перекреститься. Если человек перекрестился на дрон, то дрон улетает, если он наш, и идет дальше. Ну а с украинскими дронами все понятно. Понятное дело, что дети из Гомеля ехали на абсолютно гражданском автобусе. Ничем не похожим ни на БТР, ни на какую-то военную технику, ни на внедорожник, на котором могут передвигаться командиры или какие-то спецподразделения. Просто дети ехали на соревнования из Гомеля в Геленджик. У нас на прямой связи со студией Ксения Лебедева, специальный корреспондент Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси. Приветствуем, Ксения.
3: Да, здравствуйте, друзья.
1: Как восприняли сообщение об ударе по автобусу с гомельскими детьми, спортсменами на территории Брянской области в Беларуси?
3: Это было чудовищное сообщение, и понятное дело, что мы с этим сталкиваемся впервые, с подобной атакой. Конечно же, украинские дроны, они уже не единожды залетали на территорию Беларуси, в наше воздушное пространство. Мы знаем, что пролетали через наше воздушное пространство в сторону Российской Федерации, где были нейтрализованы силами ПВО. Но вот эта ситуация, конечно, она была чудовищная. И, честно говоря, я, наверное, человек, который... Ну, по сути своей, уже со многим столкнулся, работая по теме специальной военной операции, выезжая в зону боевых действий. Но я, честно говоря, долго не могла нормально разговаривать, потому что, ну, вот эта дрожь в голосе, и когда ты ее слышишь у других, они вроде бы собраны, вроде бы понимают, что произошло, что нельзя паниковать, другие вот эти моменты, о которых мы все знаем. Но есть какие-то вот вещи подсознательные, когда ты просто представляешь, что вот была атака, это были дети, и что вообще за этим стоит. Я хочу сказать, что, конечно, вся Беларусь восприняла эту агрессию в отношении автобусов с белорусскими детьми как провокацию. И учитывая, что накануне был ряд сообщений со стороны и Украины, и Зеленского о том, что они уже имеют там 500 целей на территории Беларуси, то якобы Лукашенко собирается вступить под давлением Российской Федерации в войну. Понятное дело, что вот эти сообщения — это такая прелюдия к дальнейшим действиям. И если Александр Григорьевич отвечает на все это достаточно дипломатично, называя в том числе Зеленского президентом Украины, мы понимаем, что это диалог дипломатический, то Зеленский ведет себя совершенно иначе. И понимая, что ни Беларусь, ни Лукашенко не реагируют никаким образом на его высказывания, на его действия, вот начинаются подобные вещи. Я хочу сказать, что вот изучая эту ситуацию, пытаясь разобраться самостоятельно в том, что произошло, кроме того, что мы понимаем, что пострадало 6 человек, одна женщина погибла, ее родители в шоке, сама она родом с Луганска, но она переехала еще в 2000-х годах к нам в Беларусь, поэтому это вот не связано с последующими действиями, которые произошли в целом на Украине, и война Донбасса и остальной Украины. Но мы понимаем, что вот так развиваются события. Вот, значит, дети были доставлены на территорию Беларуси, пострадавшие. Накануне ночью всех, кто в нормальном здравии, их привезли уже в Речицу, мы их встречали. И понятно, что у многих еще, вот, наверное, не было осознания. Мы разговаривали с детьми, и мальчик такой лет, наверное, 10-12, он абсолютно нормально рассказывал о том, что вот мы ехали, мы спали, смотрели мультики, и вдруг бахнуло, и мы поняли, что что-то произошло. После мы узнали, что это был дрон. Вот, то есть, ну, видимо, дети еще в таком шоке тоже пребывают и до конца не осознают, вот, что могло впоследствии произойти. Родители аналогично, потому что вот спустя несколько часов после прибытия мы уже пытались в домашней обстановке с ними побеседовать, чтобы понять, насколько вообще психологическое состояние и детей, и родителей в нормальном состоянии. Но я хочу сказать, что родители, даже Следственный комитет, не подпускают ни к детям, ни к себе, и реагируют достаточно агрессивно. Поэтому, наверное, должно пройти время для того, чтобы понять вообще, как и что произошло и чем это могло закончиться. Я хочу добавить еще, что вот пока информации как таковой ни от Следственного комитета Российской Федерации, ни с нашей стороны белорусской не поступает, но известно, что были собраны уже фрагменты с места теракта дрона самолетного типа, и в том числе его боевые части. То есть, ну, видимо, была найдена какая-то шрапнель, которой была начинена боевая часть. И вот обращаясь к экспертам, чтобы вообще понять, что это был за дрон, и мотивы, в том числе понять до конца тех, кто запускал, они говорят о том, что вероятнее всего это был дрон Hornet американского производства. Он сейчас достаточно распространен при фронтовой зоне, он распространен в зоне боевых действий, и в том числе они бьют вот этими БПЛА по логистическим путям, как в Донбассе, так и в Старой России, Курская область, Брянская область и так далее. Он достаточно недорогой дрон, но нужно понимать, что его делают американцы. Самое интересное, что директором компании по производству этих дронов является бывший директор Google, который сейчас работает на Пентагон, тоже такой интересный момент. И все говорят о том, что вот эти дроны Hornet, они испытывают на территории боевых действий и на территории Российской Федерации, на территории Украины. Вот. Что интересно, что это бесшумный убийца, оснащенный искусственным интеллектом. Он самостоятельно, ну как, при помощи оператора, оператор выбирает цель, а далее, когда цель уже захвачена, он идет по определенному направлению, чтобы попасть в эту цель. Поэтому прямо говорят, что, безусловно, оператор видел, куда летит этот дрон. Безусловно, он видел, что там дети. Говоря о том, что это была провокация и, скорее всего, желание убить всех, кто находился в автобусе, у оператора не было. Но был момент, что обязательно нужна была провокация, нужен был повод для того, чтобы, наверное, спровоцировать Беларусь и реакцию Лукашенко на то, чтобы вступить в дальнейшее военное действие и открыть новый фронт. Почему об этом говорят? Потому что заряд был маленький. Мы видели, какой автобус, как он выглядел. Мы понимаем, что его не разворотило, как это происходит обычно, когда летят птички с боевой частью там 100 кило. Есть же и такие. Вот. А здесь 5 килограмм, начиненных шрапнелью, мелкими деталями. И говорят о том, что был выбран специально угол, чтобы не в лобовое стекло, а именно где-то в области колеса был нанесен удар. Поэтому вот была такая спланированная провокация, спланированный удар. И, ну, вот, наверное, вот такая информация есть на данный момент. На самом деле, я до сих пор нахожусь в шоке, потому что несколько вот этих бессонных ночей я работаю по этой теме. Вот. И действительно шокирующая ситуация. Журналисты, которые работали на месте событий, и наши российские коллеги, было понятно, что учитывая профессиональный опыт, все ведут себя сдержанно, понимают ситуацию, очень тактично относятся и к тем, кто отказывает давать интервью, разговаривать, хотя были и агрессивные моменты, но это все можно понять, потому что, конечно, люди в шоке, все в шоке были. Вот, но при этом видно, что даже корреспонденты, которые вот не пережили, но при этом так эмпатично относятся к этому событию, очень переживают, и тяжело, конечно, понимать, что вот такие атаки происходят на гражданское население и происходят на детей, и делать это сознательно.
2: Ксения, скажите, а вот какое ваше мнение? То есть, допустим, провокации против Беларуси были раньше, то есть, как вы правильно сказали, то есть были определенные провокации на границе Украины и Белоруссии. В принципе, есть контакты между киевским режимом и белорусской оппозицией, которая находится в Европе, в том числе в Польше. И вот такое резкое повышение эскалации, как удар по автобусу с беззащитными детьми, особенно на фоне того, что Александр Григорьевич неоднократно предлагал выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной, Россией и Западом. Вот как вы думаете, с чем могла вот быть связана такая провокация киевского режима, такая резкая эскалация по сравнению с их предыдущими действиями по отношению к Беларуси?
3: Вы правильно сказали, что это эскалация отношений, потому что Лукашенко предпринимает все, он делает максимум, потому что вот сохранять этот баланс для того, чтобы вести диалог со всеми ради мира, ну, это нужно иметь такой характер, выдержку, потому что вот у обычных людей выдержка уже закончилась. Мы все понимаем, что все говорят и про красные линии, про то, что они уже закончились, и даже у нас в Беларуси уже такая очень, наверное, не всегда здоровая, может быть, даже правильная реакция в отношении того, что нет соответствующей реакции на поведение Киева в отношении их поведения. Но я хочу сказать, что мы все помним, что совершенно недавно место руководителя офиса Зеленского занял Буданов. И его предшественник, он как бы сдерживал развитие событий, скажем так, эскалацию. Но все говорят о том, что Буданов достаточно радикален, и поэтому все движется к тому, чтобы желание вот это Украины реализовать и открыть второй фронт. Ну, во-первых, мы видим, что начались взаимоотношения, связи были открыты с Тихановская, она была приглашена на Украину, или где они там встретились, честно говоря, уже не помню, где они встречались, но вот встреча, по-моему, в Польше они встречались, или где-то на территории Европы, был контакт, они встретились, побеседовали, и это была первая встреча в длительное время, потому что ее долгое время игнорировали, не воспринимали всерьез, но, видимо, они поняли, что это вот тот механизм, который может заставить клубок вот этот раскручиваться. И мы понимаем, что во время этой встречи, во-первых, Тихановская, она заявляла о том, чтобы была началась какая-то поддержка террористов, которые выступают на стороне ВСУ, потому что вот эти оппозиция, которая уехала из Беларуси, бежала на территорию Польши, других европейских стран и пошли служить на сторону ВСУ против Российской Федерации, они сейчас бесправные. Те, кто гибнут, те, кто их семьи впоследствии не получают никаких денег, никакой поддержки не имеют, им не выдают украинское гражданство, хотя у них есть желание такое. Поэтому вот эта вот встреча, она была не случайна. Конечно же, продвигали интересы вот этих наемников из Беларуси, которые сейчас служат на стороне ВСУ. Скорее всего, у Киева есть определенный сценарий, и этот сценарий самый негативный для нас, потому что, вероятнее всего, вот эти полки Калиновского, которые являются террористическими организациями, другие хоругви, которые являются тоже частью ВСУ, управляются ГУРМО Украины, они будут идти просто в... их просто отправят впереди остальных для того, чтобы, как они говорят, освобождать Беларусь от российской оккупации. Это вот то, что они говорят. И освобождать от режима Лукашенко. То есть они планируют не исключено, что они планируют, и вероятность достаточно высокая, вторгнуться на территорию Беларуси. Но малыми группами, скорее всего, это какие-то диверсионно-разведывательные группы, впоследствии уже при поддержке наемников Запада поддержать это все. Потому что мы же понимаем, что сценарий разворачивается, может развернуться точно таким же образом, как в Курской области. Вот. И самое важное, наверное, для вот этих персон, которые выступят впереди остальных групп, которые попытаются вторгнуться в Беларусь, это просто занять какой-то населенный пункт, поставить там вот этот свой коллаборационистский флаг, и после этого сказать, что нам нужна поддержка Белой каски и так далее, поддержка Запада, и далее там и Польша может вступиться, помочь, и другие страны Запада, Прибалтика та же. Не исключены развитие событий, например, с нескольких сторон, со стороны юга, со стороны запада, для того, чтобы в том числе растянуть фронт и давление на территорию Беларуси. И в том числе мы же понимаем, что в случае подобных действий будет задействована и российская армия. Поэтому здесь действия Зеленского, ну, на самом деле, они читаются как на открытой местности, потому что всем понятно, что вот то, что он сейчас говорит и делает, это прямая конфронтация и желание довести отношения Беларуси и Украины до точки кипения. А поэтому вот не получилось с Тихановской, не получилось задеть Лукашенко, когда он там высказывался о нем негативно и даже очень резко, потому что язык дипломатии для украинских чиновников с Банковой, он неизвестен, они все вышли из портала 95. Поэтому не получилось задеть, спровоцировать, начали действовать иначе. И, скорее всего, это вот просто новый этап в попытке зацепить наше военно-политическое руководство для того, чтобы раскрутить этот новый фронт, новый конфликт, новую точку кипения.
2: Спасибо большое, Ксения.
1: Ксения, мы вас благодарим. Еще раз присоединяемся к словам соболезнования искреннего в адрес погибших и пострадавших в этом терроризме. Мы внешне, мы вместе, мы рядом и обязательно победим, и все будет хорошо. Ксения Лебедева была на прямой связи со студией Радио России, программы «Консерватники». Мы переходим к следующей теме.
0: Консерватники.
1: И тема эта, прямо скажем, непростая, Роман.
2: Да, тема непростая. То есть в Англии было опубликовано огромное расследование преступлений против несовершеннолетних английских девочек. Вдумайтесь, то есть за несколько лет в Англии подверглись сексуальному насилию 250 тысяч маленьких английских девочек. То есть, в принципе, думаю, несмотря на то, что Англия является нашим извечным геополитическим противником, мы, в отличие от, собственно, самой британской элиты, с гражданским не воюем, поэтому нас эта информация ужаснула. И ведь, по большому счету, это тот вот колокол, который бьет и по России. Почему? Потому что все эти случаи насилия были связаны с тем, что их совершили представители пакистанской диаспоры. То есть радикальные мигранты-исламисты, приехавшие из средневековых обществ, где там нормально до сих пор считается брать девушку замуж, когда ей там 9-10 лет. Они с этими же традициями приехали в мультикультурную Англию, где с этими традициями никто не боролся, и они реально, то есть банды этих вот педофилов из Пакистана занимались годами, насиловали британских школьниц, а британские леволиберальные власти это покрывали. В том числе, когда прокурором был сам Кир Стармер, там вынесли несколько тысяч оправдательных приговоров или мягких приговоров, пойманных с поличным насильником. Что вы думаете по этому поводу, Андрей?
1: Предвидя волну возмущения, я думаю, нам сразу с тобой стоит оговориться и сказать, что речь идет не о всем исламе, о радикальных течениях, это допускающих. Мы прекрасно знаем, что традиционный ислам, татары, Кавказ, все Поволжье, там, да, наши братья, друзья, соратники не приветствуют и не разделяют такие антиценность.
2: Не, ну, конечно,
1: но вместе с этим, да, безусловно, есть течение, есть, скажем так, да, школы, которые это допускают, которые допускают сексуальное насилие над несовершеннолетними. Причем не просто, скажем так, уж простите, да, программа у нас взрослая для удовлетворения собственных каких-то потребностей, но именно для психологического слома населения, для психологического слома людей. Во все времена, во многих культурах, жестоких культурах, культурах, кстати, масса своих языческих, сексуальное насилие применялось как способ подавления воли порабощенного, захваченного народа. И вот эта страшная цифра, 250 000 девочек только в Британии, и это, опять же, это те цифры, которые удалось найти, это те цифры, которые удалось зафиксировать.

0: абсолютно озверевшие люди, которые есть во всех национальностях, во всех народах, сейчас завозятся к нам в Россию. И они тоже могут почувствовать свою силу и безнаказанность, перейти к такого рода действиям. А некоторые, кстати, на самом деле, может быть, уже и перешли, и мы знаем такие эпизоды. Они пока вроде как у нас носят не системный, а единичный характер, но они происходят.
1: Конечно, да, этот отчет опубликовал Руперт Лоу, можете найти его легко в сети, если вдруг нам не верите или подвергаете сомнению эти кошмарные цифры. Вот, и как я уже говорил, то есть британские учреждения, включая полицию, социальные службы и школы, не обращали внимания на жертв, отрицали факты, игнорировали сообщения, криминализируя самих жертв и уничтожая доказательства. И все ради толерантности и политкорректности. И обратная, в принципе, изнаночка вот этой политкорректности и толерантности в России называется многонационалочка. Действительно, нам тоже это не нужно допускать. И, как правильно сказал Андрей, в принципе, у нас, конечно, мы прекрасно уживаемся с нашими коренными мусульманами, но к нам зачастую из стран Центральной Азии приезжают просто люди, воспитанные в каких-то средневековых традициях, которые могут себя вести точно так же, как вот эти вот приехавшие пакистанские мигранты вели себя в Британии. И к вопросу, вот когда некоторые говорят, а давайте завозить трудовых мигрантов из Афганистана, мигранты из соседнего с Пакистаном Афганистана лидируют по количеству преступлений на сексуальной почве, в том числе против детей, которые совершаются в Европе. Поэтому, конечно, нужно ко всем миграционным потокам относиться соответственно, потому что мы видим, к какому кошмару это приводит в Западной Европе, в таких странах, как Британия, которые, наверное, в плане миграционного кризиса уже прошли точку невозврата, а у нас своя еще есть все шансы это откатить, начать нормально регулировать и, собственно, избежать таких вот межнациональных, межконфессиональных конфликтов, которые обычно провоцируются, когда огромные массы инокультурных мигрантов, не желающих ассимилироваться, въезжают в ту или иную европейскую страну.
0: Мы будем рассказывать про эти темы, говорить про них тяжело, говорить про них страшно, но самым жутким преступлением будет такое игнорировать и не говорить об этом. Вот что точно мы не сможем себе объяснить, это почему вы, как журналисты, имея возможность говорить об этом, говорить об этих угрозах потенциальных и реальных, которые встают, вырастают перед нашим обществом, почему вы об этом в свое время не сказали? Вот, несмотря на то, что говорить просто даже на эту тему жутко, мы с Романом в нашей программе, пока есть такая возможность, обязательно будем это делать. И мы подчеркиваем, обращаем ваше внимание, что такая возможность в современной России есть. И есть она на крупной государственной федеральной радиостанции. Будем ценить такую возможность и беречь. Переходим к следующей теме.
2: Консерватники.
0: Форум, посвященный русофобии, корням русофобии, борьбе с русофобией и анализу этого сложнейшего процесса прошел на благословенной корневой русской псковской земле. Наши дорогие коллеги, соратники Дмитрий Кононихин и Наталья Таньшина приняли в нем участие и готовы в рамках и этого часа, и следующего подробно с нами поделиться и обсудить, в чем важность и в чем значимость этого, казалось бы, важного, но регионального события для всей нашей страны. Наталья, начнем с вас.
3: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Роман. На самом деле, это был очень важный форум, и я бы не сказала, что это форум регионального масштаба. Да? Псков, древний Псков, пограничный Псков, он стал скорее площадкой для проведения мероприятия международного уровня и очень такого серьезного состава участников. Потому что, с одной стороны, это были гуманитарии, это ведущие ученые, историки, политологи, журналисты, а с другой стороны, это артистическая составляющая. То есть на площадках форума параллельно выступали и гуманитарии, и артисты, музыканты, при том, что это люди, знаете, не второго порядка. Вот если я просто перечислю состав ученых, гуманитариев, журналистов, то смотрите, например, это Яков Миронович Рапкин, который представлял Канаду. Это Александр Меркурис из Великобритании, человек, который очень широко известен своими аналитическими выступлениями, человек, который имеет канал.

0: набрал там в 500 тысяч подписчиков. Это Кристофер Рид, это известный исследователь, профессор из Великобритании. Это Ричард Саква. Опять-таки, это профессор, это университетский ученый, который активно выступает на разных площадках в нашей стране. Это Паскаль Латас из Швейцарии, который сейчас работает в университете в Токио. Это Небойша Стамболи из Сербии. Это Станислав Новотный из Чехии. Духан Пророкович из Сербии. Джеффри Робертс, это известный историк, специалист по Второй мировой войне из Великобритании. Это Роман Блажко из Чехии. Аластер Ренфрю из Великобритании. Также это не только иностранные, да, участники, это отечественные историки, например, Борис Николаевич Ковалев, крупнейший наш исследователь по истории Второй мировой войны, по коллаборационизму, или Владимир Владимирович Блохин, тоже доктор наук, профессор, который написал прекрасную книгу о Герцене, которого он назвал русским Вольтером, и который выступил с прекрасным докладом о русофобии русских людей. Ну и артисты то же самое. Это Шотландия, это Индия, это Китай,
1: это Италия,
0: это Италия, да, это Россия. И все это действо проводилось под руководством вот организатора этого форума Виталия Ивановича Миронова, а форум называется «На том стоим». Вот «На том стоим». И более того, вот вы верно сказали, Андрей, что это форум против русофобии, но это форум, он официально называется «В защиту, в поддержку русской истории, русской культуры». То есть в удивительные времена мы живем, да, когда в нашей стране мы должны проводить вот такие форумы в поддержку русской культуры и русской истории. И вот то, что этот форум собрал такое большое количество участников интернациональных, да, это на самом деле международные представительства. На мой взгляд, это очень важно, и очень важно, что эти люди, иностранцы, они приехали в Россию, потому что сейчас для иностранцев, для известных ученых, специалистов приехать в Россию, это очень смелый поступок, с учетом тех санкций, которые против них могут быть применены, и против многих и применяются, то есть они уже там объявлены чуть ли не врагами народа, допустим, Станислав Новотный, да, из Чехии, вот он претерпел на себе очень такие серьезные испытания, да, по отношению к нему было оказано всяческое давление, как и по отношению, в принципе, к многим участникам. Но самый такой, на мой взгляд, важный парадокс – это то, что вот только в России, только на русской площадке эти люди, они могут свободно выражать свои мысли. То есть Россию на Западе представляют как оплот деспотизма, тоталитаризма и отсутствия свободы слова, но вот эти люди, они могут говорить честно и откровенно только в России, потому что там, да, они представлены, интернет, но чтобы они вот так вот где-то в университете, в своем родном подобные вещи заявили, это просто невозможно.
1: Я бы еще добавил, что у нас многие комментаторы, которые видели освещение этого форума, не совсем понимали, почему с этими людьми, которые совершили гражданский поступок, мужественный гражданский поступок, приехали в Россию, почему с ними нужно вести диалог. Кто-то говорил, да что вам, прямо скажи в лицо, бахнем ядеркой по ним. Это очень примитивно, потому что эти люди с уважением относятся к России. Не надо их считать, что они одновременно сплошь такие российские симпатизанты, они патриоты своих стран. Швейцарец – патриот Швейцарии, англичанин – патриот Великобритании, и здесь не надо тешить себя иллюзиями. Но они имеют независимый взгляд на происходящие события. И когда в Псковской филармонии Псковский оркестр играет реквием, который знаменитый английский режиссер Крейг Робертс написал в честь
0: дирижер
1: написал в честь погибших детей в уэльской деревушке Аберфан. Это в 1966 году случилась такая трагедия. В результате оползня погибло там много-много детей, там больше сотни детей. Это трагедия, которая для всей Британии, но он посвящает свое музыкальное произведение погибшим детям Старобельска и объявляет об этом официально. Зал, слезы на глазах, переполненный зал филармонии. И это сплошь и рядом.
2: Ну, конечно, мы с вами видим, что и русофобов можно найти внутри России, да, там, тех же самых, там, за украинских каких-то ждунов-диверсантов, а то же самое в Западной Европе можно найти немало русофилов. Скажите, а вот кроме вами перечисленных, вот как у нас большой исследователь, так сказать, российский феномен внешней русофобии, вот если брать международную мировую русистику, есть ли, соответственно, среди иностранцев такие русисты нам симпатизанты, которые тоже занимались академически феноменом западной русофобии?
0: Очень важный вопрос, Роман, вы поставили, потому что действительно на Западе давно получило развитие такое направление исследований, как россика, да, или русистика. То есть ученые, которые должны, казалось бы, объективно, честно, беспристрастно заниматься изучением России, Советского Союза. Есть даже целое направление, да, советология. Но уже давно наблюдается такое явление, и это замечено самими западными специалистами, что россика превратилась из сферы вот непредвзятого, объективного, беспристрастного научного анализа просто в пропаганду. И поэтому сейчас на Западе вот трудно найти действительно объективных специалистов. Ну, понятно, что история наука все равно субъективная, но получается, что историки, исследователи, они выполняют четко поставленный государственный заказ, на это заточена там система образования, начиная со школьного образования и заканчивая высшим. Над этим работают целые институты, например, такая есть ассоциация европейская, да, исторических исследований Евроклио. То есть изначально это Евроклио, организация, которая должна была способствовать распространению очень хороших вещей, да, за все хорошее против всего плохого, но превратилась в инструмент вот пропаганды в плохом смысле слова, да, то есть формирование определенных, в данном случае конкретных, антирусских нарративов. И это повсеместно внедряется вот на уровень, начиная со школы и заканчивая высшим образованием. И поэтому действительно серьезных специалистов не так много, которые честно хотят докопаться до истины. Но вот, например, на форуме такие присутствовали, и среди историков я могу назвать известного английского историка Ричарда Сакву. Ричард Сакву, он специалист как раз по больше вот советской России, советскому периоду, по современной истории. И вот для него, да, характерен как раз объективный подход, когда он хочет понять Россию. Не совсем они, может быть, соглашаются, да, с нами, но вот общаясь с коллегами на протяжении целой недели, вот для меня было важно понять, что мы мыслим в одном направлении, а в том, что касается русофобии, вот здесь я могу даже так вот сказать, что мы идем даже впереди, потому что там заниматься этой темой сейчас просто невозможно объективно, да, как они это напишут. Они напишут, да, но это не будет издано, это не будет никем прочтено, и поэтому у нас сейчас гораздо больше возможностей. Я вот, это без какого-то хвастовства, но я видела, с каким интересом коллеги слушали меня, и как они захотели, вот, чтобы моя книга, посвященная русофобии, была и у них, потому что для них это тоже важно. И здесь вот как раз, это было очень важно как раз заметить, что наши взгляды, наши мысли, они дополняют друг друга. Мы движемся в одном направлении, но это как раз касается тех, кто действительно хочет Россию понять и объяснить это все не с точки зрения официального курса и пропаганды, а действительно понять причинно-следственные связи и выяснить, вот, как оно было на самом деле.
1: Я хотел бы добавить к словам Натальи Петровны, что мне, как вот и вашему коллеге, радиоведущему, и как писателю, очень было интересно наблюдать, как вот эти ученые изучают современную Россию. Они заходили в магазины, они смотрели, как устроены наши платежные системы. Ну, я просто... кто-то им показывал, вот как, условно говоря, там Сбербанк онлайн, или как работают госуслуги, или как работают платежные приложения других банков, или мой налог. И вы знаете, для них это было шоком. Потому что буквально через пару дней, ежедневно видя репортажи из Псковской области, тот же Александр Меркель в своем личном блоге писал, что, например, Москва превзошла Лондон по качеству жизни, а россияне даже не подозревают, насколько более развиты у них системы связи с государством, государственная инфраструктура, уплаты налогов, получение каких-то онлайн-документов через госуслуги. Он прямо говорил в своем блоге, вот канал The Giraffe, стран, что русские живут совершенно в другой информационной вселенной. Но при этом не под запись. Кто-то из них, я не знаю кто, но говорили, что, ребята, у вас есть большие недостатки. Именно в вопросах взаимодействия с Западом. Вы испытываете неуверенность по отношению к Западу. Вы не знаете, как Запад обвинить в том, что Запад делает на самом деле. И дословная цитата звучала так. Мы можем делать на Западе самые ужасные вещи с самым невинным выражением лица, и вы никогда нам на это ничего не скажете. Вам не хватает уверенности сказать, что на Западе есть расисты, что на Западе происходят военные преступления. Вы все время оправдываетесь. И нам ученые, подчеркиваю, кто-то из них, я не знаю кто, говорили, ребята, посмотрите, вас все время заставляют оправдываться. Вас все время заваливают потоком обвинений, которые строятся исключительно на эмоциях. Они бездоказательны. И вы все время реагируете и прочерчиваете красные линии. Но вы не занимаетесь четким отстаиванием своих национальных интересов. Вы все время оправдываетесь. Оправдываетесь и оправдываетесь. Это технология. Они об этом тоже сказали откровенно.
2: Ну, конечно, да. Я, кстати, вот как человек, который любит ходить на там дебаты ко всяким нашим оппонентам, понял просто такую тоже вещь, которая, наверное, и во внешней политике релевантна, что когда говорится уверенным тоном любая самая ужасная неправда, а ты после этого начинаешь говорить правду в позиции оправдывающейся, то когда то выигрышнее в человеке, который не разбирается в нюансах, не копает глубоко, широко основных масс публики, смотрится именно тот, который говорит неправду уверенно, нежели тот, который находится с правдой со своей оборонительной позиции.
1: Но здесь я бы еще добавил, вот я думаю, Наталья Петровна об этом гораздо четче скажет, я дилетант, она ученый. Понимаете, очень сильно заметно, насколько, казалось бы, профессура, казалось бы, интеллектуалы Запада, они находятся вот в своем информационном пузыре и, по сути дела, отстают от достижений наших ученых, касающихся русофобии, истории дипломатии, истории разведки. Англичане, например, довольно нервно и со смехом восприняли слова Натальи Петровны, что на выход в 2023 году главной книги о русофобии, вот Наталья Петровна, у нас на Радио России эта книга шла в черновиках буквально. «Русофобия. История изобретения страха». Первыми среагировала французская разведка, которая в условиях ведущейся противостояния с Западом за сутки организовала визит своего агента в Петербург. Англичане нервно посмеялись. Могу подтвердить, в России на эту книгу среагировали только через 3 года. Но я думаю, Наталья Петровна лучше об этом скажет.
0: Ну, я бы, может быть, сказала действительно наших коллегах иностранных, которые присутствовали и выступали на этой конференции, они действительно говорили, что вы не дорабатываете. Вот знаете, бывает, у нас такое в стране традиционно было, да, на протяжении столетий, вот какое-то такое очень возвышенное отношение ко всему тому, что говорят иностранцы, да, потому что якобы это взгляд со стороны, он более объективный, он такой независимый, потом большое видится на расстоянии, что мы можем тут изнутри увидеть, а вот оттуда, издалека, из прекрасного, из радужного далека, да, с радужными людьми, как сейчас об этом говорят, там-то все видится про нас гораздо лучше. Но на самом деле, конечно, все это не так, потому что зачастую не так, потому что иностранцы приезжали в Россию, как правило, с уже сформированным мнением о нашей стране, и они просто транслировали уже сформировавшиеся стереотипы. Но, естественно, вот на этом форуме, еще раз подчеркну, у него очень интересное название «На том стоим», и он был организован Фондом развития международных общественных и культурных коммуникаций при поддержке как раз правительства Псковской области, за что им огромное спасибо. Вот эти иностранцы, которые прибыли в Россию, кто-то первый раз бывал из них, да, там были и такие люди. Например, Паскаль Латас прибыл из Токио. Это был первый его визит в Москву, и он даже не успел побывать на Красной площади, потому что он прибыл сразу в Псков и обратно на самолет. Но я думаю, что, надеюсь, это будет его только первый первый визит в Россию, но вот это люди, которые действительно прибыли с целью понять Россию, изнутри ее узнать. И, может быть, даже очень хорошо, что этот форум был организован в Пскове, да, потому что одно дело увидеть Москву, увидеть Петербург, вот такую глянцевую картинку, либо там увидеть вот этот монструозный, как иностранцы говорят, собор Василия Блаженного, да, потому что он их пугал. То есть мы привыкли, что это наша гордость, это красиво, это ярко. Для иностранцев это эклектика, это такая гремучая смесь, сочетание несочетаемого. Или увидеть Петербург, который, опять-таки, по мнению всех иностранцев, самый такой европейский город из русских городов. Ну, понятно, так оно и есть, но Игорь Грабарь в свое время сказал, что Петербург строили итальянские, французские, немецкие зодчие, но при этом петербургская физиономия, лицо Петербурга, оно не итальянское, не французское, оно именно русское. То есть мы умеем вот заниматься тем, что Достоевский назвал всемирной отзывчивостью русской души. Да, мы можем, мы не нация подражателей, как нас обвиняли на Западе, имитаторов, и просто вот мы копируем все лучшее. Мы это перерабатываем, мы это переживаем, и это становится нашим. И, кстати, вот знаете, у нас спор идет в некоторых интеллектуальных кругах, я подчеркиваю это, о том, кто такие русские, это что за нация, это какие-то евразийцы, это азиаты, вот, или кто это? И иностранцы часто как раз говорят о том, что вот вы русские, сами не можете определиться с тем, кто вы. Но мне кажется, что это мнение как раз элит, причем некоторые части элит, порой политически ангажированных, потому что большинство населения России – это русские люди, если вы их спросите, они скажут, что я русский человек, вот я русский, и у него даже не будет каких-то сомнений. И вот как раз иностранцы, иностранные коллеги, мы с ними говорили, они говорили, да, конечно, вы Европа, но они, знаете, они такой термин использовали, пост-Европа, да, вот пост-Европа, то есть не та Европа, в которую она сейчас превратилась, когда европейцы разрушают свою социальную идентичность, культурную идентичность, религиозную идентичность, а вот та подлинная Европа, которой она была, может быть, в воображении даже, вот в неком таком идеале, потому что Россия как раз для них-то и является тоже хранительницей европейских ценностей. Кто-то переехал в Россию из европейцев, например, коллега датский, он перебрался в Россию по той причине, что в Европе, в Дании нет места христианству. Вот там просто, там есть церкви, да, они открыты, туда люди ходят, но, по сути, христианство, оно изживается, и как в XIX веке, в наше время, вот те коллеги, которые действительно хотят понять что-то про Россию и про нас, они видят, что вот здесь-то еще и хранятся те самые подлинные, настоящие, традиционные ценности, о которых так много говорится. А вот важный вопрос насчет противодействия, который поднимали как раз и Дмитрий, и вы, Роман. Вот, к сожалению, у нас в нашей стране есть сейчас такое мнение, что нам не нужно отвечать на вот эти вызовы. Если мы начинаем отвечать, мы заведомо ставим себя в проигрышное
2: положение. Вот такой, да, извините, такую историческую ремарку. Мы наступаем на те же самые грабли, потому что вспоминается, что Александр Христофорович Бенкендорф, основатель русских спецслужб, у него была как раз идея, что нужно отвечать русофобам на Западе, и он подарил на это дело Федора Тютчева, который должен был там статьи сдавать. И этот проект закончился со смертью Бенкендорфа, когда решили, что у нас и так самая крутая армия, поэтому зачем нам заниматься еще пропагандой на Западе. И в итоге, я так думаю, что во многом коалиция антироссийская в Крымской войне была сколочена, потому что мы не сумели вот этой британской пропаганде большой ужасной России противостоять.
0: А разрешите, я, Роман, продолжу вашу линию, потому что дело в том, что я сейчас как раз завершила работу над книгой, посвященной Анатолию Демидову. Казалось бы, это меценат, это промышленник, это предприниматель, это уральский богач, русский мужик, как его называли в Европе. Но это еще и дипломат, это еще и человек, который стоял у истоков гуманитарной дипломатии в годы как раз Крымской войны. И все проекты по оказанию помощи военнопленным, они связаны с именем Демидова, Анатолия Демидова. И вот этот Анатолий Демидов, который практически не говорил по-русски, он в возрасте 21 года в Париже предложил как раз графу Бенкендорфу реализовать проект по формированию позитивного образа России во французской прессе. Он предлагал публиковать статьи, посвященные России, опровержении на антирусские публикации. Это еще 34-й год.
2: А Тютчева в Германию командировали, тем же самым заниматься как раз.
0: Даже это Тютчев это будет позже. Пропаганда, ага, вся вот эта борьба развернется вокруг книги Кюстина, а это 43-й год. А он за 10 лет предлагает этот проект. Плюс он говорит, что обязательно надо использовать перья иностранных авторов. Но Бенкендорф был согласен, а вот у Николая позиция была другая, не надо активно отвечать.
3: После короткой паузы продолжим. Очень интересно.
4: Консерватники. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
5: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
6: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
4: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
7: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
6: Это правда.
4: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Приятного аппетита.
11: Приятного аппетита.
12: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни: чипс-паста, соус мамалыга и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
13: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
4: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
13: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
4: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
13: Подвиг этот очень опасен? Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
4: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения южной группировки российских войск продолжают активные наступательные действия. Поиски пропавшего в Тернейском округе Приморья вертолета возобновили. Погода в московском регионе сегодня немного ухудшится. Далее подробно. Президент России Владимир Путин сегодня, 22 июня, в честь 85-й годовщины с момента начала Великой Отечественной войны, возложит венок могиле неизвестного солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев. Кроме того, президент будет участвовать в церемонии у обелиска городов, удостоенных звания «Город воинской славы». Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения южной группировки войск продолжают активные наступательные действия и ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. Как сообщили в Минобороны, за сутки взято под полный контроль 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронемашину, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления БПЛА. В Красном Лимане, в ДНР и штурмовые отряды 25-й армии группировки «Запад» продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорниками противника и очистили 53 здания. За сутки в городе уничтожены более 30 украинских военных, бронеавтомобиль «Хамви» производства США с личным составом, пикап и 4 наземных роботизированных комплекса. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды. Но они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно, постоянно продвигаются вперед.
1: Юрий Ушаков отметил, что Россия ждет не выполнения договоренности Анкориджа, а победы. Американская делегация ожидает, что четырехсторонние переговоры в Швейцарии с участием США и Ирана будут идти в течение сегодняшней ночи. Об этом заявило американское должностное лицо журналистам пресс-пула вице-президента США Джей Ди Венса. «Переговоры все еще идут, и мы ожидаем, что они продолжатся в течение ночи», сообщил американский чиновник журналистам, которые сопровождают Венса в поездке в швейцарский Бюргеншток. Журналисты пресс-пула также привели заявление американского дипломата. По его словам, вопреки получившим широкое распространение ложным сообщениям, иранцы по-прежнему находятся здесь, и переговоры продолжаются. «Мы планируем работать в течение всей ночи», добавил он. Дипломат отметил, что на переговорах разъяснили некоторые вводящие в заблуждение сигналы со стороны Ирана относительно Ормузского пролива. Кроме того, по его словам, в ходе консультаций говорили о механизмах предотвращения конфликтов, призванных обеспечить, что пролив останется в полной мере открытым для судоходства. По словам дипломата, обсуждалось также обеспечение соблюдения прекращения огня в южной части Ливана. Дипломат отметил, что состоявшиеся консультации станут отправной точкой для переговоров технических групп в дальнейшем. Как сообщило ранее агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, делегация Ирана приняла решение не продолжать четырехсторонние переговоры в швейцарском Бюргенштоке после заявлений президента США Дональда Трампа. Он 21 июня пригрозил нанесением новых ударов по Исламской Республике из-за ситуации в Ливане. Поиски пропавшего в Тернейском округе Приморья вертолета возобновили ранним утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Пока новостей нет, отметили в пресс-службе. Ранее ТАСС сообщал, что 21 июня вертолет «Робинсон Р-44» авиакомпании «Гранат» вылетел с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка для выполнения лесоавиационных работ. На борту находились два человека – пилот и летчик-наблюдатель. В назначенное время экипаж на связь не вышел. Приморским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц». Погода в московском регионе сегодня немного ухудшится. Днем прошумят ливни с грозами. Однако температура воздуха будет укладываться в рамки нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Тем временем стала известна сетка квалификации мужского Уимблдона. 131-я ракетка мира Роман Сафиулин на старте сыграет с представителем Австрии Джеймсоном Маккейбом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендри из Индии. В женской части соревнований Валерия Гонакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Футбольный «Наполи» сделал запрос по бразильскому вингеру «Зенита» Луису Энрике, сообщает «Спортмедиасет». Отмечается, что сине-бело-голубые требуют за переход 25-летнего игрока 40 миллионов евро. Эта сумма обусловлена в том числе необходимостью избежать убытка. Бразилец был куплен у «Ботафого» за 35 миллионов. «Наполи» считает цену завышенной, но продолжает переговоры, рассчитывая снизить сумму трансфера. Футболист «Динамо-2» Кирилл Исаев на следующей неделе прибудет в расположение крыльев Советов, сообщает «Спортэкспресс». Главный тренер самарцев Сергей Булатов оценит 21-летнего центрального защитника на сборах. Контракт с «Бело-голубыми» у Исаева закончился, он является свободным агентом. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 22 июня, во Владивостоке плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Архангельске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, ливневый дождь, гроза. В Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: 22 июня. День памяти и скорби. С 1 сентября 1939 года уже активно шла Вторая мировая война. Однако именно 22 июня 1941 года с вторжением в СССР она приобрела совершенно новые масштабы. К лету 1941 года гитлеровская Германия смогла подчинить себе Польшу, Чехословакию, Францию, Бельгию, Люксембург и Данию, Голландию, Норвегию и Югославию. Германию окружали и поддерживали фашистские режимы Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии. На стороне Рейха в войне против СССР выступила Финляндия. Дивизию добровольцев прислала фашистская Испания. В этой войне Советский Союз столкнулся с агрессией, военно-экономической мощью, с неприкрытой ненавистью и лицемерием половины мира. И тем не менее, наше Отечество смогло объединиться, преодолеть глубочайшие социальные, политические и национальные распри, на которых всячески пытался играть Гитлер. Наши деды и прадеды смогли объединиться и победить. Победить благодаря усилиям тех, кому жизнь страны, жизнь народов СССР была дороже собственной жизни, дороже собственного комфорта, конформизма и страха. В войне с половиной мира, оказавшись один на один со всей мощью нацистской Германии и ее союзников в континентальной Европе, несмотря на ошеломляющие потери начала войны, Советский Союз смог сплотить вокруг себя антигитлеровскую коалицию и добиться великой победы. Победа для мира, достигнутая колоссальной ценой Родины. Июня. День памяти и скорби.
1: Консерватники.
2: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И с нами сегодня наши замечательные, не назову гостями, соведущие, соавторы «Консерватников» на протяжении всех этих лет, Дмитрий Кононыхин и Наталья Таньшина. Говорим про форум «На том стоим», который прошел на Псковской земле и был посвящен во многом русофобии. Не только ей, но это настолько безграничная тема, потому что она касается народа. А человек – это космос. И получается, что ненависть к народу, ненависть к человеку – это, ну, во многом ненависть к мирозданию. Дмитрий.
3: Знаете, друзья, я бы сказал, что это даже был форум не о русофобии, а о взаимодействии людей, о взаимодействии людей Европы. Все-таки мы и есть Европа, мы хранители европейских ценностей. И не зря такие форумы нужно проводить, потому что вот этот обмен самыми свежими идеями, самыми такими новейшими разработками с учеными с Запада позволяет понять, а в каком состоянии находится интеллектуальная мысль Запада, самых думающих людей, не тех, которые творят пропаганду, дичь и, собственно говоря, занимаются боевой психологической обработкой и своего, и нашего населения. И когда мы слышим такие новые термины, пост-Европа, или когда мы говорим...
4: Вторая холодная война.
3: Вторая холодная война. Это такие вещи, которые полезно узнавать и использовать у нас тоже. Или, например, мы видим, как эти, подчеркиваю, патриоты своих стран, Швейцарии, Чехии, Англии, Великобритании, да, Ирландии, когда они, ведь не только ведут высоколобые беседы, находясь здесь, в России, они заходят в магазины. Они гордятся тем, что целые подкасты, часовые передачи рассказывали о том, как думают русские рабочие, о том, что они поддерживают Путина. Они понимают историю развития специальной военной операции. Почему это нужно сделать? Какая дичь творится на Западе, но в то же время приветствуют переговоры Путина с президентом Трампом и говорят, нормально, что он ему позвонил на день рождения. То есть у нас иногда наши несколько перегретые и увлеченные политикой элитарии не дают тот анализ, который может дать простой человек. И вот эти иностранцы, которые здесь оказываются, они вот эти тонкие нюансы считывают. Надо видеть, как иностранцы ходят, например, по Печерскому монастырю, как они внимательно присматриваются к тому, как простые люди подходят к монахам. Они присматриваются, как ведут себя студенты, как реагируют. Они это все очень, подчеркиваю, изучают, даже находясь в России на постоянной основе. И это очень важно, видеть, как они это делают. Это очень крутая история, но, я думаю, Наталья Петровна вот добавит.
1: Ну, я, может быть, хотела как раз продолжить вот линию, о которой мы говорили в нашем первом часе, да, и вот тот вопрос важный, который поднял Роман, о том, вот как нам на это все реагировать, нужно ли нам оправдываться, да, и мы обратились к историческому контексту, говорили о работе третьего отделения во главе с графом Александром Христофоровичем Бенкендорфом, и вот как раз действительно у Бенкендорфа была позиция очень такая четкая, жесткая. Надо активно противодействовать, надо привлекать иностранцев, потому что доверие к ним у европейской публики больше, да, как писал князь Вяземский, французы разделяют веру своего прихода и убеждение своей газеты. Но у Николая I, у графа Нессельроде была линия, в принципе, понятная. Вот как сейчас у нас говорят, да зачем нам отвечать, нам все равно не поверят, мы себя ставим в заведомо проигрышную позицию. Вот как раз у Николая I, у Нессельроде была именно такая позиция, они считали, что нужно обходиться собственными силами и вообще стараться как-то не реагировать на эту полемику. Нессельроде справедливо писал, что я не видел, чтобы какая-то пророссийская публикация в чем-то кого-то бы убедила. Но, знаете, вот Анатолий Демидов, это 21-летний дипломат, молодой совершенно человек, он писал, я вижу, как в Германии за 2 года ситуация кардинальным образом изменилась, потому что мы никак не реагировали. И вот это вот поле информационное, оно оказалось сплошняком засеяно антирусскими публикациями. И если ничего другого нет, то обыватель ведь в это верит. И вот вы, Роман, верно вспомнили о Крымской войне, да, которую называют еще первой идеологической войной против России. Как раз в развязывании холодной войны сыграл важнейшую роль фактор общественного мнения, когда общественное мнение было уже настолько элитами заражено антирусскими настроениями, градус русофобии был настолько высок, что уже общественное мнение начинает подталкивать свои правительства к идее войны с Россией. Вот как сейчас, да, общественное мнение Запада, оно накачивается вот этой темой русской угрозы, что русские идут, Украина для них только трамплин, и они стремятся завоевать всю Европу, и обыватель начинает верить, что да, нам надо вооружаться, нам надо строить лагеря, и русские историк Михаил Петрович Погодин, вот как раз уже в годы Крымской войны в своей записке Николаю I писал, что если мы не реагируем на антирусские публикации, если газеты наполнены вот этой информацией, обыватель в итоге начинает верить и думает, что, наверное, русским нечем ответить, раз они не возражают. И вот иностранцы на форуме в Пскове, они как раз на этот момент обращали и говорили, что вы должны активнее реагировать, вы должны называть вещи своими именами и бить вот по больным местам, потому что русофобия — это что? Это расизм, это нацизм 21 века. А для иностранцев все равно это же еще так звучит болезненно, когда их обвиняют открыто в расизме и в нацизме. Но надо вот это заявлять и не стесняться об этом говорить.
4: А вот не связано еще во многом западная русофобия с таким интересным феноменом, что когда начинают изучать Россию, то к изучению привлекали различных иммигрантов. А уезжали в основном какие-то русофобы. Как я вот читал, что первая волна определенной русофобии в Америке была связана с тем, что когда из России высылали различных анархистов-коммунистов, причем не будет антисемитизма сказать, что они в основном были в массе свои евреи, они уезжали в США, преувеличивали там черту оседлости, там в 10 раз рассказывали, какие русские пещерные антисемиты, и вот поднималась, значит, волна, там, что Россия ужасная пещерная антисемитская страна. Или, допустим, 90% советских диссидентов откровенно были не только антисоветчиками, но еще и, соответственно, русофобами. И сейчас мы тоже видим, что когда в Европу, в НАТО приняли вот этих людей с этими имперскими травмами, этих всяких прибалтов, они тоже там принесли вот эту русофобию. И у нас сейчас получается, что международную политику ЕС, вот это вот прибалтийское вобла, Кая Калас, определяется своим вот этим тоже русофобскими установками. И, по сути, получается, что на Западе искаженная русистика, потому что во многом ей занимаются вот эти вот иммигранты из России, из СССР, зачастую не там русской национальности, при этом испытывающие к России определенную ненависть, вот это они передают и западным европейцам, американцам.
3: Вы знаете, вот очень интересно, что Европа, она неоднородна. Вот эти ученые, они говорят, что Европа сейчас испытывает шоковое впечатление от доминирования США. То есть НАТО тоже неоднородно, европейцы очень нервно на это реагируют, ощущая, что их как бы выталкивают в какую-то провинцию, интеллектуальную провинцию. Если вот мы посмотрим последние новости, когда там Америка зачитывается новой книжкой там вице-президента Венса, да, который говорит, что я понял гораздо больше о России, там какое-то время пообщавшись с каким-то эмигрантом из России. То есть какой-то человек там переехал от нас, ну, условный навальнист, переехал в Америку, и такие открыл ему все глаза на Россию. И это, конечно, очень смешно для тех, если бы это не было так печально, потому что мы понимаем, что таким образом формируется вот то, о чем в своих книгах пишет Наталья Петровна, вот эти ложные стереотипы восприятия мира.
1: Я хотела бы вот продолжить вашу линию, Роман. Вы совершенно верно сказали о том, что иммигранты были главным источником сведений о России, как, например, все время иностранцы воспринимали Россию через польскую оптику, да, поляки были главными специалистами по нашей стране, сейчас вместо Польши заняла Украина, да, и понятно, какой взгляд поляки
4: транслируют. Опять же, Збигнев Бжезинский, конечно, который сформировал русофобскую линию с этой травмы, или чешская еврейка Мадлен Олбрайт, тоже у нее была вот эта травма, то, что Российская империя большая, там, хочешь быть лидером славянского мира. Да.
1: То есть этот взгляд изначально он был необъективный. Возьмите тех же американцев, которые после Второй мировой войны изучали русский национальный характер, ну или советский, хотя это для них одно и то же. Изучали по двум источникам информации. Какие? Это русская литература, Толстой, Достоевский, Чехов. И второй источник — это как раз эмигранты. То есть лица, которые оказались в Америке, которые бежали из страны, которые в сложном положении, у которых сложные отношения с властью. И поэтому, конечно, картинка получилась очень интересная. Если говорить однословно, как-то кратко, маниакально-депрессивный психоз, да, вот такой диагноз нам был поставлен на основе чтения русской литературы. Понятно, это наши классики, но не все мы, да, там носим в портфеле своем, в сумочке топорик, да, и ищем свою старушку-проценщицу. А это еще Кюстин, да, ни один русский не выходит из дома без топора. То есть тут прям, знаете, как одно на другое налагается.
4: То ли и медведя, да.
1: Ну, медведь, да, на поводке. То ли старушку порешить, да, то ли избушку построить. Или, например, возьмите мнение известного тоже западного политолога Анатолия Лимина. Ливина, да, есть Доминик Ливин, Анатолий Ливин с русскими корнями. Я, например, изучала жизнь княгини Дарьи Христофоровны Ливин. Это, ну, другая ветка. Но Анатолий Ливин уже давно написал, что у него есть такая статья, она называется примерно так: «Русские мигранты сделали бизнес на русофобии». То есть русофобия мигрантов становится пропуском просто для продвижения, прохода вот в этот мир. То есть если ты хочешь стать своим, если ты хочешь стать востребованным, от тебя требуется немного. Отречься от родины, отречься от страны и клеймить ее, клеветать, лгать всеми возможными и невозможными способами. Поэтому, конечно, когда такие люди занимаются исторической наукой, политической наукой, ждать от них объективности не приходится, но, знаете, она им и не нужна, эта объективность. Поэтому иностранцы, которые приезжали в Россию, как писал Достоевский, как он пишет, француз, пожалуй, напишет свое произведение о России в Париже, продаст его книгопродавцу и потом приедет к нам, чтобы блеснуть, пленить и улететь. И все, им не нужно какое-то знание. У них есть своя воображаемая Россия. Но это я, конечно, не говорю о тех иностранцах, которые были в нашей стране. И музыканты, знаете, они такой восторг вызывали у местной публики, они выступали в Печорах, в Опочке, в Пскове, в Кремле, в монастыре. И Джимми Макрей, да, это виртуозный волынщик, он стоит у входа в пещеры монастыря, а люди местные спрашивают у него, можем ли мы туда пройти. То есть они даже не обращают внимания, что он в шотландской одежде, да, он с длинными волосами, для них это тоже какой-то как будто монах, а он им так по-русски: давай, давай, проходи. И знаете, когда вот Джимми исполнял на волынке русские песни, вот это звучало, ну, просто потрясающе. И потом вот этот коллектив, китайцы, гости из Индии, итальянцы, Шотландия, Уэльс, и они все вместе исполняют «Катюшу», И когда «Катюша» звучит на волынке или на индийских национальных инструментах, вот это, мне кажется, и есть вот тот русский мир, который объединяет людей вообще не русских по крови, по национальности, но которые здесь, с нами сейчас, потому что они понимают, вот, какая борьба происходит в мире.
3: Я бы еще добавил, что иностранцы, я за ними внимательно приглядывал, просто смотрел, как они реагируют. Представьте, друзья, в Пскове идет фестиваль хоров. И заходят иностранцы, лютая погода, холоднейший дождь, тогда 11 градусов, промокает до нитки. Но иностранцы оглядываются и смотрят, как рядом с собором недалеко идет фестиваль, где слышно какие-то католические распевы, какие-то европейские мотивы. То есть наше общество на уровне фестивалей не превращается в какую-то такую закрытую, окуклившуюся историю. То есть для них они видят, что нету какого-то такого барьера культурного, что русские впитывают любую, берут лучшее. Вот нравится и берет, поет. Нравится, танцует. Нравится, это ему заходит. Еще один очень интересный момент, о чем говорили иностранцы, это говорит о том, что есть у нас некоторые такие, скажем, очень воспаленные политически озабоченные граждане, которые делают ошибки, помогающие западной русофобии, западной пропаганде, когда они говорят, если какие-то люди, ну такие любители чертить красные линии, вместо того, чтобы об этом делал заявление там глава генштаба или президент, ну там жахнем ядеркой, говорит какой-нибудь никто. Это настолько помогает западникам кричать пропаганде. Посмотрите, они там сошли с ума, это маньяки, давайте мы будем срочно вооружаться. С этим сложно. То есть не должно быть безответственных заявлений с нашей стороны.
1: Да, или... и Кристофер Рид, который как раз... у нас же были тоже призывы, бабахнуй, да, бомбануйся по Бирмингему. А он говорит, уважаемые там друзья, я из Бирмингема, давайте по Бирмингему
3: все-таки
1: не будем.
3: Еще, например, очень интересный момент.
1: Ну, они это очень серьезно восприняли. То есть вот эти вот заявления... некоторых наших политиков, они воспринимают крайне серьезно, и они говорят, что это очень вредит имиджу России, потому что вы как раз льете воду на мельницу вот действительно этих русофобских идей, что Россия — это агрессор, что Россия стремится всех завоевать, что жестокость в крови у варваров. То есть не надо нам самим подстраиваться под эти стереотипы.
3: Это такая психологическая ловушка, которая для нас расставлена. Или еще один, например, момент, когда говорит, ну, а почему вы доказываете, что вы Европа? Вы лучшая часть Европы. То есть люди из Англии, Ирландии, Японии, Швейцарии говорят, вы лучшая часть Европы, вы сохранили лучшее. Но когда от вас мы слышим, что вы какие-то ордынцы-евразийцы, это настолько помогает нашим русофобам говорить, прежде всего там полякам, литовцам, всем прочим, настолько вы льете воду на их мельницу, что это просто, ну, ребят, что вы творите, что за черти вы, что вы, почему вы сами себя из Европы, из культуры, из цивилизации выписываете в какую-то непонятную ситуацию. Это прямо говорят открытым текстом.
4: Конечно, вот я, кстати, читал там канал «Интересные последние магикане», они огромный текст, посвященный евразийству, написали нашему. Они сказали, что проблема в том, что Дугин пытается свести русского к тому, что русский тот, кто противостоит Западу, а правильная позиция русского человека Достоевского стоит в том, что русский православный человек может себе вместить весь мир и всю Европу, и мы, наоборот, должны с проповедью Христа идти к тем европейцам, которым леволиберальная пропаганда промывает мозги, а не запираться от них в крепость, что вот мы, у нас там Европа, море, континент, атлантисты, евразийцы, воюют не евразийцы и европейцы, а воюют люди, которые с Христом и за Христа, и люди против Христа могут быть и внутри нашей страны, а люди за Христа, симпатизирующие России, могут быть и в Европе.
1: Конечно, совершенно верно, и поэтому необходимо различать, наверное, евразийство как теоретический конструкт, который был сформирован в определенное время, да, и опять-таки мы должны понимать, почему возникла вот эта мода на евразийство на рубеже 19-20 веков, потому что идея вот этого кризиса Европы, заката Европы, как обычно в таких условиях люди пытаются найти какую-то другую точку, ведь тогда же вообще наблюдался в Европе интерес к Востоку, интерес к индийской культуре, интерес вот к восточному вот этому внутреннему миру. То есть это был некий такой альтернативный, мыслительный скорее проект. Это были мечтания каких-то философов, причем если мы посмотрим на идеологов евразийства, это же люди, которые были воспитаны абсолютно на западной культуре. Это западные по духу, по мысли, по интеллектуальному развитию люди. Но в дальнейшем, вот сейчас, это привело к тому, что евразийство превратилось в какой-то вот вульгарный политический проект, с помощью которого пытаются решить свои какие-то задачи, но в результате мы создаем вот тот самый антимир, антиобраз Европы, России как Востока, России как Азии, даже азиатчины. Поэтому, на мой взгляд, есть глобальный такой геополитический проект Евразии, да, когда мы действительно расширяем контакты, и мы открыты и Востоку, и глобальному Югу. А есть вот такой псевдо, наверное, научный проект, мыслительный конструкции, которые в данном случае оказывается для нас, на мой взгляд, откровенно вредной, потому что мы сами себя изгоняем вот в те самые пустыни Сибири, куда нас хотели всю жизнь отправить представители вот западных элит.
4: Конечно, причем с точки зрения практической это никак даже не влияет на наши отношения с Востоком. То есть это на Западе играет на руку пропаганде русофобской, что мы здесь там потомки орды и кочевники, а при этом никакие даже республики Средней Азии не хотят с нами в новой Евразийской Среды 2.0 объединяться. Это страны с своими национальными интересами, которые хотят иметь с нами взаимовыгодные проекты, а не строить Евразийскую империю. Помните, даже был скандал, когда наш любимый советский

0: там правых с Прилепиным, просто нужно понять, что нет никакого левого русского патриота Прилепина, есть советский поляк Евгений Лавлинский. Это мне очень понравилось.
1: Ну, это, знаешь, для меня немножко обидно, потому что, ну, все-таки назвать Евгения Николаевича поляком, тут все мои поляки в крови просто пропеллером вертятся, ты уже извини, пожалуйста. Я проще скажу, я человек неинтеллигентный, я скажу, что вся эта евразийщина у нас это обычное шарлатанство, которое просто это шарлатанство льет воду на мельницу западной русофобии, поскольку наши местные отечественные евразийские шарлатаны являются продуктом западной русофобии.
0: Конечно.
1: И используют идеологию западной русофобии, которая лишает нас нашего права на наши исконные земли, на нашу православную культуру, на нашу историю тысячелетнюю. Это все шарлатанство. Но вот возвращаясь к форуму, я когда как раз наблюдал за тем, как неделю люди вот превращались из случайно так, ну, относительно незнакомых друг другу людей, они превращались в коллектив, нет, не единомышленников. Все-таки, еще раз, эти люди, которые приехали к нам, они патриоты своих стран. Но когда люди стараются понять друг друга, насколько вырастает уровень интеллектуального общения, насколько вот идеи, скорость обмена идей возрастает. Когда за одним из дружеских посиделок Наталья Петровна рассказывала англичанам о шпионе Дэвиде Уркварте, вот тут я просто валялся со смеху, потому что это было круто. Англичане просто гоготали. У них была там своя логика, но это надо было видеть, как интеллектуалы между собой общаются.
2: Ну да, и когда иностранцы стали говорить о каких-то вот сепаратистских тенденциях на наших вот окраинах, в национальных объединениях еще в рамках Российской империи, вспомнили о Черкесии, я так мягко сказала, но вообще-то декларация о Черкесии, это же Дэвид Уркварт, то есть откуда корни-то проистекают. Но возвращаясь вот к тому, о чем говорил Дмитрий и вы, Роман, вот про Орду и про западный корни. На самом деле, вот ведь сейчас буквально, ну там сколько, пару недель назад, да, в одной из польских газет как раз появилась статья, что Россия это Орда, да, вот Русь Орда, и там говорится о том, что туранская теория, она очень правильная, она очень справедливая, но ведь туранская теория, она о чем? Ну, я бы сказала, псевдотеория, да, это не научная теория, это псевдотеория, это расовая, откровенная такая теория, хотя, понятно, в 19 веке расизм это и расовая теория, это несколько иное, нежели это в веке 20-м, но в польской как раз мысли, прежде всего, была сформирована Франтишеком Духинским вот эта теория, что русские это не славяне, это результат смешения кровей, это финно-угры, это тюркские народы, там славянские. В общем, это некие вот эти туранцы-кочевники, которых необходимо изгнать с территории, которую они занимают, и отправить вот туда, в Сибирь, да, понятно, где свои интересы. Но вот эта мысль была востребована очень активно во французской научной школе, в исторической школе. Там ее поддерживали на ура, потому что она как раз оправдывала, вот эта псевдотеория оправдывала политические претензии. И французские историки XIX века на полном серьезе говорили, что не надо нам называть Российскую империю так. Это Московия, это вот эти туранцы-кочевники, которые являются полным антиподом нашей культуре и цивилизации, которых надо изгнать с тех земель, которые они занимают. И тогда же появляется вот эта концепция, что Московская Русь не имеет никакого отношения к Древней Руси, и что эти земли исконно не принадлежат Московскому государству. То есть все вот эти теории, псевдотеории, они имеют своей целью вот тогда разобщить Россию, отторгнуть русские территории, показать нелегитимность прав России на эти земли. И современные евразийцы во многом, я думаю, не понимая вот тех корней, они действительно льют воду на мельницу.
0: Ну, я думаю, что они прекрасно понимают, потому что кроме вот работы на мельницу, на внешней русофобии, по большому счету, большинство наших евразийцев это просто медийная обслуга мигрантофильского нашего лобби, которые просто оправдывают, значит, евразийщиной замечающую миграцию в России, только, потому что, согласно евразийству, если мы потомки Орды, значит, мы не должны там войти в визовый режим там, со странами, с тюркским населением, вот, значит, нет особой роли православия русского народа в нашей стране. То есть, по сути, это медийная обслуга мигрантофильского лобби.
1: Мало того, что это медийная обслуга мигрантского лобби, это медийная обслуга крупного капитала, как и все марксисты. Я напомню, что вот этой туран

0: турандской псевдотеории, от этого турандского шарлатанства пришел в восторг никто иной, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они просто были в восторге от того, что русские, оказывается, по польской версии и по французской поддержке, это какие-то грязнокровки, то есть расизм в полный рост. И сейчас мы видим, что тоже наши представители левого фланга тоже с восторгом воспринимают эти все псевдотеории, они тоже давай нас затащить куда-то в непонятное ордынское прошлое. Подчеркиваю, это в то время, когда европейские ученые говорят: ребят, вы лучшая часть Европы, вы есть цивилизация, вы сохранили то, что мы потеряли. И вот этого дорогого стоит видеть, как сейчас, прямо сейчас, в эти дни, представители думающей интеллигенции Запада видят в нас хранителей того, что они теряют каждый день. Вот этого дорогого стоит. Поэтому такие форумы и проводить обязательно.
1: Насчет того, что мы неуверенно себя ведем со внешними акторами, и об этом говорят сами представители иностранных государств, других культур, традиций, что с этим делать? Мы действительно, я думаю, никто не будет спорить с тем, что мы действительно пока только ищем, возможно, сейчас находимся в процессе обретения этой внутренней опоры какого-то внутреннего самостоятельного мышления, которое было потеряно, ну, даже не в 20 веке, а гораздо раньше. Как нам его обрести, как ускорить, форсировать этот процесс, учитывая, что Россия находится в прямом конфликте с сильнейшим противником уже 5-й год?
2: Совершенно верно, Андрей, вы говорите, это на самом деле, наверное, самая мощная коалиция, которая сформирована против России, да, потому что вот то, что называют коллективный Запад, вот хотя недавно, не помню, наш кто-то сказал, что ведь большая часть мира, мне кажется, да, это Сергей Викторович Лавров сказал, что большая часть мира, она на стороне России, да, Запад это меньшая часть мира. То есть мы-то как раз должны не забывать, что Запад это, да, это очень мощная структура, богатая структура, влиятельная, но это не большинство мира. То есть мне кажется, мы сами должны избавиться вот от этой такой неправильной совершенно мысли и опасной мысли о том, что весь мир против нас. Весь мир – это как раз большинство мира с нами, а против нас самая такая ожесточенная, неоколониальная, да, а Запад всегда, да, он всегда эксплуатировал богатство других, всегда грабил других, и сейчас, когда грабить некого, да, остается Россия, на которую он сделал ставку. Но мне кажется, мы прежде всего должны вот терпеть, потому что мы не должны делать вот эти «давайте бомбанем, давайте бабахнем», потому что это путь, наверное, в никуда. Знаете, у нас тоже был разговор с коллегами, когда мы говорили вот об этих красных линиях, и когда я сказала, да, что мы часто заявляем о красных линиях, а потом как-то все это куда-то рассасывается.
3: Надо бабахнуть точно по военным объектам, работающим на Украину.
2: Да, и иностранцы, они же с одной стороны говорят, ну вот вы же всегда заявляете, да, красные линии, и как-то ничего, и всегда ничего. Но с другой стороны, вот на данном форуме, на этом форуме один из коллег сказал, ну вот вы же сами говорите про красные линии, но мы говорим о том, что мы должны адекватно реагировать, да, о том, кстати, о чем президент наш всегда говорит. Он так и говорит, что наш ответ будет адекватным, он будет конкретным, но, наверное, так и надо делать. И отвечать, реагировать, противодействовать, мне кажется, абсолютно надо, потому что иначе это просто все зарастет не просто вот этим бурьяном русофобским, а, не знаю, вот просто каким-то дремучим лесом. Понятно, что это делать сложно. И вот вы как журналисты это прекрасно понимаете. Допустим, буквально недавно я была на заседании очередного французского клуба «Тургенев», который вот здесь, в Москве, заседает, состоит из русских и французских участников. И один из наших коллег, да, журналист французский Russia Today, он так и сказал, что услышать что-то пророссийское в современной Франции невозможно. То есть там нет абсолютно никакой свободы слова, свободы мысли. И, наверное, об этом тоже надо говорить. И поэтому вот эта площадка в Пскове на форуме, на том стоим, которая была предоставлена ведущим, я подчеркиваю, да, это не какие-то второстепенные исследователи, это ведущие специалисты. Вот это уже вот ответ на то, что что надо делать, то есть формировать позитивный образ нашей страны, привлекать как можно больше иностранцев в нашу страну, устраивать вот подобные мероприятия для того, чтобы вот этот позитивный образ России, он, понятно, он не сможет переломить стереотипы. Да, они создаются намеренно для того, чтобы такой образ формировать, но для того, чтобы размывать, по крайней мере, вот эту крайне однобокую информацию.
0: Я бы еще добавил, что на этом форуме еще прозвучал очень интересный даже не термин, а рекомендация. Вот когда мы говорили о терпении, о том, что сказала Наталья Петровна, они вовсю говорят о том, что русские обладают таким качеством или ресурсом, как стратегическое терпение. В данном случае это не значит молчать и ничего не делать, а именно бороться в долгую, сосредоточиваться в долгую, консолидироваться, собираться. Вот то, что Россия сосредоточивается, да, то, что Горчаков говорил вслед за политическим завещанием Нестерлерода. То есть вот то, что у нас объединяется народ, объединяется гражданское общество, русское общество, выстраиваются горизонтальные структуры, вот это их очень интересует. Скорость, я бы сказал, консервативной модернизации. С опорой на православие, с опорой на нашу историю, на наши традиционные ценности. И они говорили, нам интересно приезжать в Россию, нам интересно видеть, с какой ошеломительной, для них, подчеркиваю, скоростью развивается Россия в технологиях. Говорит, вы, ребята, вы не представляете, как быстро развиваются ваши технологии. Мы видим ваши улицы, на которых массово в городах нет граффити, у вас чисто в городах. А там мы ездили не только по городам, мы проезжали Великие Луки, мы проезжали маленькие городки. Их просто в шок привел огромный памятник, установленный в Ржеве. Вот этот памятник, они были в шоке. Но когда они видят маленькие подстриженные лужайки возле домиков в деревнях Псковской области, не заросшие травой, да, там есть заброшки, но когда они видят, как ходят хозяева и стригут свои лужайки, англичане, привыкшие 300 лет стричь свои лужайки там в Кембридже и Оксфорде, они были в шоке. То есть вот это для нас уже, мы на это не обращаем внимания. На цветы возле подъезда, на постриженные лужайки, на то, что в магазины полны водки, и никто ее за ней не дерется. А они очень это замечают. Они же сравнивают с тем, какой ужас у них творится в их городах.
3: Конечно, потому что то, что вы сказали, как раз если сравнить любой крупный и даже малый русский город с тем же самым Бирмингемом, да, где аховая ситуация как раз с миграцией, то любой человек, то есть неподготовленный, скажет, что вот там, допустим, Псков – это европейский город, а Бирмингем уже не совсем. И, кстати, вот на этой неделе, у меня, может, поздравить, включили меня в европейские санкции, но со мной это все понятно, со мной в компании европейские санкции ввели против блогера Саши Митраша, американской девочки, живущей в России, у которой контент в основном построен просто на рассказе о том, как здорово жить в России. То есть у нее там контент из серии «Я сходила на каток, как прикольно, посмотрите, какая красивая улица». Но при этом ее ролики отлично, видимо, работают на западную аудиторию, показывая хорошее лицо России. Вот Александр Уёст тоже включили европейские санкции просто за то, что иностранка, американка рассказывает о позитивных сторонах жизни в России.
2: Мне кажется, вы, Роман, сейчас прям очень верно нащупали важнейший вектор, да, вот продвижение информации и что мы должны делать. Не оправдываться, да, не говорить, а вы сами такие, посмотрите, что вы творили, а показывать именно другую Россию, показывать Россию настоящую, показывать вот эту красивую картинку. И это же мягкая сила. Это то, что называется, и то, что вот недавно, да, у Анатолия Васильевича Туркунова, ректора МГИМО, спросили, да, вот умерла современная демократия, да, дипломатии. Нет дипломатии. Он сказал, как это нет? Есть дипломатия, есть культурная, есть гуманитарная, есть научная. Самые разные пласты дипломатической такой деятельности, гуманитарной, человеческой, они открыты. Вот то, что вы сказали, как раз формирование позитивного образа России, вот это, наверное, больнее всего ударяет, потому что европейцы-то у себя-то уже такого не видят, да, и для них посещение России — это настоящий такой когнитивный и культурный диссонанс, потому что они не ожидают, что они увидят именно вот такую Россию. Привыкли-то они к совершенно иной картинке, поэтому трансляция вот такого позитивного образа нашей страны, мне кажется, является вот лучшим ответом на те вызовы, которые стоят перед нашей страной, ну, понятно, помимо прямых военных ответов.
0: Ну, я думаю, что добавить-то и нечего. Нужно не уходить с информационных площадок, которые у нас есть. Посмотрите, как иностранцы сами смотрят блоги, которые там остались где-то в Ютубе, которые ведут адекватные русские и рассказывают им, как те же самые иностранцы, которые приезжают в Россию, когда они взахлеб рассказывают о наших городах или о наших маленьких деревнях, насколько иностранцам это интересно. Нам нельзя уходить с других информационных площадок, но самое главное, как мы об этом рассказываем. И нам говорили, не бойтесь приглашать к себе иностранцев, пусть они смотрят. Ведь вспомните, что произошло с Западом после чемпионата мира по футболу 2018 года.
2: И об этом как раз иностранцы говорили, вот, да. О реакции на чемпионат.
0: Да. Когда элиты Запада увидели, что простые работяги из какого-нибудь там Ньюкасла или там Лондона увидели, как живет Москва, их это просто испугало. И они начали ограничивать для своих граждан поездки в Россию. Поэтому надо тем больше приглашать молодежь, тем больше приглашать простых людей Запада, но и интеллектуалов тоже.
2: Да, то есть мне это напомнило ситуацию, знаете, берлинского кризиса вот после Второй мировой войны, когда вот действовал так
1: называемый... Восточный Берлин.
2: Да. Эффект пылесоса, когда товары из Восточного Берлина уходили на Запад, потому что у нас вот эта вот советская военная администрация Германии, она эффективно уже начала восстанавливать нашу зону, да, оккупации, а на Западе там была взята пауза, ну, то есть так намеренно, да, вот приторможены эти были процессы. И даже есть такое мнение, что вот эта Берлинская стена, да, это как раз для того, чтобы на Западе они вот во многом не видели, да, вот то, что начинало уже восстанавливаться, происходить на территории Восточной Германии.
1: Ну и сегодня мы на самом деле наблюдаем гораздо более активное выстраивание занавеса с той стороны.
2: Конечно.
1: Не с нашей.
2: Конечно.
1: И если в прежние времена из Советского Союза попробую в капстрану отправься, да, это было понятно, насколько это было сложно, а для многих просто даже невозможно, то сейчас, строго говоря, наоборот. У нас спокойно выпускают, но нужно вам лететь в условную Францию там, или Италию, ну летите. Не мы отменили прямые рейсы, значит, нужно как-то с пересадкой это делать. А с той-то стороны идет постоянное давление на граждан, на людей, на жителей простых, рядовых. Зачем вы едете, почему? То есть такое чувство, что поменяли немножко местами, и тоталитаризм теперь там, а не у нас.
0: Именно. И самое главное, вот я для себя сделал вывод, что надо этими возможностями пользоваться. Это самая наша мягкая суперсила. Приглашать сюда тех самых западников, которые хотят увидеть Россию, современную Россию, и не бояться им показывать все. Ну, не в смысле военные секреты, да, но именно то, что их неожиданно для нас может шокировать. Элементарное устройство наших банковских систем, которые в наших смартфонах, они в шоке. Они привыкли к чековым книжкам и карточкам, как высшее достижение.
1: Недельным очередям
0: банков. Вот, они это не... То есть, понимаете, они остались в прошлом. У нас очень много чего изменилось для нас незаметно, причем мы все время ворчим. И вот их надо звать, и чтобы между собой говорили ученые.
2: Или можно сказать, что иностранные участники, особенно те, кто впервые оказались в России, я думаю, что они, увидев нашу страну, наверное, возможно, у них могла возникнуть такая мысль, что они либо в Европе прошлого, вот тогда, когда Европа была еще, да, настоящей такой христианской Европой, то есть Европе прошлых веков, а по уровню развития, по уровню оснащенности, по уровню технологий, я думаю, что у них могло возникнуть впечатление, что они в Европе будущего, потому что у них действительно такого нет, и они теряют, не хранят то, что было, и поэтому им действительно... Вот вот, мне кажется, они искренне радовались тому, что им удалось пообщаться в неформальной обстановке, в том числе не только там со своими коллегами, но и с простыми русскими людьми. И они же видели, как люди реагируют на европейскую культуру. Вот то, о чем мы уже говорили, вот эта всемирная отзывчивость русской души. Вот как им было приятно, что люди в России помнят итальянские песни, что они для нас такие же близкие, как и для них, что мы вместе являемся людьми вот одной культуры.
0: Вы знаете, я еще бы добавил, заметно, что иностранцы не очень хорошо знают историю. Вот русские на истории завернуты, мы как все-таки погружены в историю нации, и вот это очень наша сильная черта, особенно в последнее время, когда создается сейчас единая линейка учебников, вот то, что делает Мединский и Таркунов, да, это блестящие учебники для выстраивания естественной для нас картины мира. И вот эти вещи нам надо использовать. Вот это очень крутая история, когда мы видим реакцию иностранцев, заинтересованных в том, чтобы сохранить свою культуру. И тут, посмотрите, русские это делают лучше, чем они.
2: И вот Дмитрий затронул очень важный вопрос о пространстве информационном, да, и об учебниках. И ведь для студентов, главный, для школьников, наверное, главный источник информации – это вот то, что они могут найти в своем смартфоне. И, соответственно, особенно в условиях искусственного интеллекта, да, о котором все говорят, важно то, какая информация будет вот в сети, вот что там будет выложено. И понятно, Запад, наверное, в этом плане гораздо более активен. И поэтому и получается, что искусственный интеллект дает ту информацию, которую ему скормили на Западе. Но опять-таки наша задача засевать вот это информационное поле достоверной, максимально правдивой информацией. И, кстати, насколько я знаю, вот как раз учебники, которые разрабатываются под эгидой, в том числе и Российского военно-исторического общества, они же как раз уже есть в сети, и искусственный интеллект, он на основе этих учебников уже в том числе формируется. То есть наш ответ вот всем тем источникам информации, зачастую некорректной, зачастую политизированной, которые просто насыщено информационное, медийное пространство, и обычным людям просто сложно в этом разобраться и понять, где есть правда, а где есть откровенные фальсификации.
0: Но для этого нужно встречаться, для этого нужно видеть, и никакой искусственный интеллект не нарисует картинку, когда к итальянскому певцу выстраивается гигантская очередь наших восторженных почитательниц всех возрастов, его чуть не разорвали на ленточке
2: филармонии.
0: В Псковской филармонии, когда он там исполнил молдавскую песню, там все встали на уши, или когда к шотландцу в юбке бегут все там обниматься, все. То есть иностранцы видят, что у русских нету никакого предубеждения к людям Запада. Мы все обычные, нормальные люди. Нам нужно отделить зерна от плевел и, грубо говоря, отделить нашу цивилизацию от тех психопатов, которые хотят устраивать войны.
3: Это формулирует так, что русские относятся ко всем так, как они относятся к нам. И опять же, что мы готовы дружить с русофилами любой национальности, любого вероисповедания. Да.
2: Кто-то из них являются и христианами, и православными.
0: Да, и там какой-нибудь парень, который принял православие под влиянием, то, женился, посмотрел.
2: И стал православным.
0: И стал православным. И учит
1: русский
0: язык. А многие
1: сейчас, даже не женившись, принимают православие, массово переходят в нашу веру. И это, наверное, то, чем хочется завершить. Последний вопрос. Любая цивилизация, любая культура в основе своей имеет религиозное убеждение. Насколько важна роль православия для формирования российского суверенитета?
2: Понятно, что вот тот вопрос, который вы задаете, Андрей, он имеет в своей основе только один ответ, да, что...
1: Знаете, к сожалению, нет, и люди отвечают по-разному.
2: К сожалению, да, я это наблюдаю в самых разных сферах, но мы же прекрасно понимаем, что Россия как государство, Русь как государство, да, возникла на христианской, на православной основе. И православная вера, ну, изначально это... византийский вариант, да, восточный вариант, потом уже произойдет разделение в 1054 году на западную и восточную религию, на католичество и
1: если будем научно точными, просто Ватикан удалится в ересь, не будет разделения на две
2: знаете,
1: разные церкви.
2: Вот вы сейчас сказали еще очень важную вещь, Андрей, как-то мы с коллегами обсуждали вот этот вопрос, поймем ли мы друг друга, и один из коллег очень точно сказал, что это вопрос, знаете, вот вопрос веры, символы веры, и это как если бы условно католики и протестанты в те времена еще обсуждали эти вопросы, они как друг друга называли еретиками, и они просто не готовы были слушать доводы той или другой стороны. И даже в наше время мы видим, как религиозный вопрос в плане вот размежевания России и Запада является все равно приоритетным. Тот же Самуэль Хантингтон, он в конце прошлого века писал, что Европа заканчивается там, где заканчивается западное христианство, и где начинается восточное христианство и ислам. То есть вот эта линия, и отсюда как раз нападки на Украине, да, возьмите, Украинская православная церковь, просто уничтожение именно церкви, то есть души народа, потому что религия — это все равно то, что лежит в основе православия, в данном случае русского национального духа, нашего, то, что называют сейчас ментального, цивилизационного кода. И поэтому, конечно, это тот самый стержень, который лежит, наверное, в основе русской цивилизации. И если мы обратимся к истории, к каким-то критическим сложным моментам, всегда, во все времена, именно под эгидой православия, защиты христианских ценностей, защиты нашей веры, объединялся русский народ. И сейчас мы видим такие же тенденции. Другое дело, вы совершенно верно говорите, что в обществе сознательно хотят вот эту идею как-то замылить или размыть и вообще обойтись без православия.
0: Я бы еще добавил, что, опять же, надо видеть реакцию католиков, которые приехали в Россию на заполненные русские храмы, как, там в церкви 14 века крестили ребенка, и как они на это смотрели, что у нас это всерьез и с надеждой в будущее. Вот это самое главное. Вот эти глаза католиков, которые увидели то, что они потеряли.
1: Благодарим вас, дорогие друзья, за замечательный, очень такой насыщенный, наполненный смыслами разговор. Мое личное мнение, что нам давно нужно переходить от обороны к нападению. Нам нужно идти к ним туда, всеми доступными способами, информационными, организационными, культурными, и нести свою истину. Благо, истину говорить легко и приятно.
3: Раньше мы шли на восток крестить, теперь надо обратно крестить Европу, идти на запад.
1: На запад. Снова. Ну, такая наша воля русская, непростая. Дмитрий Кононыхин, Наталья Таньшина были с нами. Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. Берегите себя, любите Россию. До встречи.
4: Консерватники. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101,5 FM.
7: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
8: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренности Анкориджа. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о прогрессе в ходе переговоров Тегерана и Вашингтона в Швейцарии. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, в районе Запорожья был поражен склад ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе». В результате удара расчета БПЛА «Герань» объект был уничтожен. За минувшие сутки российские бойцы заняли 104 здания в Константиновке. Подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают ликвидацию разрозненных групп личного состава ВСУ в юго-западной части населенного пункта. По информации Минобороны, ВСУ за сутки потеряли 1450 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены 67 единиц военной автомобильной техники и 21 бронированная машина ВСУ. Власти стран Евросоюза пытаются сбить США с курса полноценного урегулирования конфликта на Украине на тактику немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Дипломат также подчеркнул, что европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренности Анкориджа.
2: Трампа перевербовали. Такой даже был у кого-то заголовок. Ну, я бы так резко не выражал. Все-таки президент Трамп, он человек самостоятельный. Хотя то, что европейцы, начиная с Анкориджа, откуда президент Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта группа, хотел сказать группа поддержки, но группа задержки. И после этого они, не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования. Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега, уважаемый Марко Рубио, прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Ну, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова, слова-то мы умеем произносить, а главное дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться.
1: Россия ждет не выполнения договоренности Анкориджа, а победы, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
3: Многие, когда говорят о Трампе и американцах, вспоминают встречу в Анкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути и выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей. Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции в данном конфликте.
1: По меньшей мере один месяц уйдет на возможную передачу власти от британского премьера Кира Стармера к его ключевому оппоненту, экс-мэру Манчестера Энди Бернхаму, пишет газета «Телеграф» со ссылкой на соратников Бернхама. Бывший мэр Манчестера желает, чтобы переходный период продлился как минимум месяц или даже до сентября для подготовки программы и формирования команды, говорится в сообщении издания. Сподвижники Бернхама опасаются, что он может быть не готов возглавить британское правительство, поскольку большую часть последнего десятилетия политик посвятил решению проблем на муниципальном уровне. «Он хочет затянуть процесс. Идея сейчас определенно в этом», заявил изданию один из соратников Бернхама. В субботу газета со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже сегодня, в понедельник. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл в воскресенье опроверг сообщение о подобных намерениях премьера. Напомню, около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о прогрессе в ходе переговоров Тегерана и Вашингтона в Швейцарии. В ходе четырехсторонних переговоров с участием Пакистана и Катара в качестве посредников в Швейцарии достигнут хороший прогресс, сообщил Багаи. Его цитирует Пресс-ТВ. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили, что комитет высокого уровня, созданный на переговорах в Швейцарии, согласовал дорожную карту по достижению соглашения между США и Ираном в течение 60 дней. Технические команды продолжат работать в понедельник. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Энал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился голом в матче группового турнира чемпионата мира против Саудовской Аравии. Футболист открыл счет на 10-й минуте. Он занял 8-е место в списке самых молодых авторов голов в истории турнира, обойдя аргентинца Лионеля Месси и американца Юлиана Грина. Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, который выступает на позиции тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Магадане плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, малооблачно, без осадков. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, также без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 24.
0: Радио России. Музыка.
5: Фолк-альбом. Радио России.
6: Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна» собрал музыкантов из разных регионов России и стал не только творческим состязанием. Он дал возможность почувствовать себя частью единого, сильного, сплоченного народа. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Приветствуем всех ценителей народной музыки. Самый первый конкурс «Вся страна» состоялся 3 года назад. Успех его был феноменальным. Второй провели в начале декабря 2025 года. У нас есть трансляционная запись гала-концерта финалистов. Эту запись нам предоставил Российский музыкальный союз. И я предлагаю сейчас освежить в памяти это замечательное зимнее событие. Концерт проводился в одном отделении. Сначала музыканты исполняли народную музыку своего региона, а затем показывали домашнее задание. Они должны были представить музыку уже другого региона, но в стиле, в котором работают, традиционном или в одном из современных направлений этнокультуры. Ну что ж, давайте послушаем первую часть концерта. Ну, а вторую мы вам покажем в июле. Ведущие Дарья Лузина-Ильинская и Максим Линников.
7: Александр Клевицкий, генеральный директор Российского музыкального союза, композитор, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер Академического большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева.
8: От имени Российского музыкального союза я хочу всех поздравить с сегодняшним замечательным праздником, праздником музыки, этнической музыки. Пришло 230 заявок. Мы отобрали 9 лучших, которых вы сегодня увидите. У вас ожидает огромное количество потрясающей музыки. Я желаю всем хорошего вечера. Спасибо вам большое.
9: Мы рады приветствовать группу «Изумруд». Они прилетели к нам из Екатеринбурга и представляют Уральский федеральный округ.
7: Гусли-самогуды.

0: Браво! Группа «Изумруд» из Екатеринбурга.
1: Екатерина Килижекова из села Аршаново, Республики Хакасия. И группа «Своим ходом» из города Улан-Удэ, Республики Бурятия. Вместе они представляют Сибирский федеральный округ.
0: Конкурсная песня «Материнская земля». Это песня о малой родине, о красоте родной земли и о величии хакасского народа. Она была написана в 2018 году Екатериной под руководством педагога Альбины Александровны Бурнаковой.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Южный федеральный округ сегодня представит аутентичный народный фольклорный хор «Кубанцы-оранцы».
0: Исполнят они песню «Выйду за ворота». Эта песня старинная, лирическая, протяжная. Слушаем.

Мы рады представить вам наших следующих конкурсантов. Это этномузыкальный коллектив «Кадим Алмет» из Приволжского федерального округа. С песней «Экерен, экерен» без бараек. Встречайте! Встречайте!

0: музыкальной волне главной радиостанции страны программа «Фолк-альбом Радио России». Звучит трансляционная запись гала-концерта финалистов Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна».
1: Группа «Тисая» — это музыканты из Луганска.
2: С песней «Древо».

Группа Тесая. Древо. И наши следующие финалисты – фольклорный ансамбль «Шулдыр» представляют Северо-Западный федеральный округ. Конкурсное произведение ансамбля «Труба, труба, мутруба». Эпическая песня «Коми-зырян», записанная в начале 20 века у верхневычегодских коми.

Ансамбль «Лествица». Музыканты исполнят народную песню «Колыбельная», записанную в деревне Глазомичи Тверской области.

приглашаем на сцену следующих финалистов из Дальневосточного федерального округа. Молодежный ансамбль «Маринхуристов Республики Бурятия». Руководитель ансамбля, преподаватель, лауреат международных конкурсов Эрдем Дмбрылов. «Конь ветра».

0: Электронный фолк-проект «Белобока», представляющий Центральный федеральный округ. С песней «Река». Итак, просим.
1: Разнарядная сосна на крутом пригорке, воду девица красна несет в ведерке, на пригорке взором взор

0: приглашаем на эту сцену Сергея Старостина.
1: Сергей Старостин – известный этнограф, певец, автор песен, музыкальный продюсер и телеведущий, собиратель и исполнитель русского фольклора, член жюри конкурса «Вся страна». Итак, приветствуем Сергея Старостина с композицией «Перепелка».

Ходил, гулял и добрый молодец. Ай-ой-ой. По диким степям, по синим морям, по широким полям, по темным лесам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-ой-ой. Он искал себе перепелку, перепелушку. Все закрыла.

мой, прилети да ну скорей, дай мой зеленой садок, да на яблоньку ж на ветку, ох, на ветку зеленую. Ай-яй-ой, посидим и побеседуем.

0: Ух.
1: В программе «Фолк-альбомы Радио России» звучала первая часть гала-концерта финалистов Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна», организованного Российским музыкальным союзом. Программу к эфиру подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова. Продолжение следует.
2: Фолк-альбом Радио России.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Константиновке ДНР освобождено более 100 зданий. В городе ведутся ожесточенные бои. Сотни тысяч свечей зажигают сегодня в память о войне в разных уголках России. Иран сделал заявление по окончании переговоров в Швейцарии. Подробности далее. Бойцы южной группировки войск продолжают громить врага на ключевых направлениях. В Константиновке ведутся активные наступательные действия. Под контролем наших военных находится юго-западная часть города. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 185 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер М-113, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 7 терминалов «Старлинк», 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 29 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника.
1: Владимир Путин сегодня примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Российский лидер возложит венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а также к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Напомним, с 96-го года указом Ельцина 22 июня официально стало Днем памяти и скорби. С этого времени мемориальные и траурные мероприятия стали проводиться на государственном уровне по всей стране. Помимо возложения венков, в этот день в 12 часов 15 минут объявляется Всероссийская минута молчания. Именно в это время, 22 июня 41 года, всему советскому народу по радио объявили о начале войны. Сотни тысяч свечей зажигают сегодня в память о войне в разных уголках России. В столице минувшей ночью стартовала международная акция «Огненные картины войны», которая охватит 300 точек планеты. У Музея Победы на Поклонной горе депутаты и волонтеры из 10 тысяч свечей создали масштабную огненную инсталляцию, которая посвящена первому крупному поражению вермахта. В центре картины изображен маршал Жуков, который возглавил оборону Москвы и в декабре отбросил врага на сотни километров от столицы. В память о 27 миллионах погибших за Победу свечи зажигали сегодня в Нижнем Новгороде. В Парке Победы участники акции выложили из десятка тысяч свечей огненную полуторку, знаменитый советский грузовик. А на Мамаевом кургане в Волгограде завершилась патриотическая акция «Завтра была война». Тысячи человек собрались на главной высоте России, чтобы почтить память павших героев, сообщает РИА Новости. Мероприятие сопровождалось песнями военных лет и видеоинсталляцией о Великой Отечественной войне. В завершении акции участники выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу «Родина, мать зовет», возложили цветы и венки к вечному огню в пантеоне славы. Страны НАТО и Евросоюза готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 30-го года. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы МИД Александр Грушко. Дипломат отметил, что главная задача блока – стратегическое поражение России. Аналогичное мнение ранее высказал и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Вышедший на прошлой неделе статье дипломат отметил, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 30-му году. По убеждению Лаврова, международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Иран сделал заявление по окончании переговоров в Швейцарии. Благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разборожен ряд активов, а также запущен план восстановления Ирана. Об этом написал в соцсети X глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Он также отметил большой вклад посредников в прекращение войны в Ливане. О прогрессе в переговорах США также заявил официальный представитель МИДа Исмаил Багаи. По его словам, технические группы продолжат работу для подготовки меморандума о взаимопонимании понимание. Детали обнародуют Катар и Пакистан. Между тем, переговорный процесс проходит в непростых условиях на фоне периодических новостей о взаимных ударах между Израилем и Хизбаллой в Ливане. Данное обстоятельство заставило военное командование Исламской Республики вновь объявить о перекрытии прохода в Армузе. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой. На фоне переговоров Ирана и США цена нефти марки Brent выросла на 1,3% и превысила $81 за баррель. Это следует из данных торгов. Цена августовских фьючерсов на WTI подросла на 1,7% и составила $77.8. И вернемся в Россию. Мошенники активизировались в дачный сезон. Одной из популярных схем обмана россиян является продажа стройматериалов по низкой цене. С таким предупреждением выступили в интервью РИА Новости эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта. Предложения с весьма привлекательными ценами появляются на популярных площадках объявлений и соцсетях. Зачастую продавцы объясняют низкую стоимость ликвидацией склада или остатками от крупного объекта. От покупателя требуют полную или частичную предоплату для фиксации цены или оформления доставки, после чего продавец исчезает, предупредили эксперты. В Приморье возобновили поиски пропавшего легкомоторного вертолета. Поисковую операцию пришлось свернуть из-за темноты и низкой облачности. Об этом сообщили в Росавиации. На протяжении суток авиация ищет Робинсон Р-44, на борту которого, кроме пилота, был еще летчик-наблюдатель. Вертолет вылетел из Тернея в сторону села Единка и не вышел в установленное время на связь. В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что экипаж выполнял лесоавиационные работы. Нынешний британский премьер Кир Стармер может уже сегодня объявить о своей отставке. Давление на политическое решение оказали сотни депутатов-лейбористов, которые не простили провала партии на местных выборах в мае. Преемником Стармера может стать его соперник Энди Бернхэм, руководящий опыт которого до этого ограничивался постом мэра Манчестера. Соратники Бернхэма не исключают, что на переходный период может уйти до месяца, а то и больше. Отмечу, что глава британского правительства Стармер известен своими милитаристскими взглядами и активной военной поддержкой Украины. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: Студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Тем временем стала известна сетка квалификации мужского Уимблдона. 131-я ракетка мира Роман Сафиулин на старте сыграет с представителем Австрии Джеймсоном Маккейбом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендри из Индии. В женской части соревнований Валерия Ганакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Футбольный «Наполи» сделал запрос по бразильскому вингеру «Зенита» Луису Энрике, сообщает «Спортмедиасет». Отмечается, что сине-бело-голубые требуют за переход 25-летнего игрока 40 миллионов евро. Эта сумма обусловлена в том числе необходимостью избежать убытка. Бразилец был куплен у «Ботафого» за 35 миллионов. «Наполи» считает цену завышенной, но продолжает переговоры, рассчитывая снизить сумму трансфера. Футболист «Динамо-2» Кирилл Исаев на следующей неделе прибудет в расположение крыльев Советов, сообщает «Спорт-экспресс». Главный тренер самарцев Сергей Булатов оценит 21-летнего центрального защитника на сборах. Контракт с бело-голубыми у Исаева закончился, он является свободным агентом. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Петропавловске-Камчатском сегодня от 8 до 10 тепла, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Хабаровске 24-26 градусов, в Ханты-Мансийске 25-27, облачно, временами ожидается дождь. В Иркутске 16-18, вечером пройдут дожди, в Вологде 22 градуса, облачно и дождливо. В Перми и Пензе 22-24 ожидается кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, 22-24 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь с грозой и 22-24. Сейчас в Москве 18 градусов, ветер западный, атмосферное давление в пределах нормы.
4: «Неопалимая Купина». Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть первая.
5: Товарищи, отправляясь в 10 000 армию, мы все как никогда уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем же впредь без промаха бить немецких фашистских захватчиков до полного их истребления, пока не освободим нашу советскую землю от гитлеровских мерзавцев. До свидания!

0: Детей у нее не было.
1: Были 3 ранения, 2 легких и 1 тяжелое. Были контузия и 2 инсульта.
2: Были 3 ордена, Отечественной войны 1-й степени и 2 Красной звезды.
3: Ich bin Oberleutnant Götz Hahn. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterieattacke. Alles ist so plötzlich passiert. Ich schaffte es nur noch, mich umzudrehen, die Revolvertasche zu öffnen und meinen Walter rauszunehmen. Aber zu schießen, das habe ich nicht geschafft. Und erst dann sah ich... Nein, ich glaube, es schien nur so, als ob... Das kann doch nicht wahr sein.
4: Были медали. 2 за отвагу и 1 за боевые заслуги.
5: Были всяческие значки, билет инвалида Великой Отечественной войны, право ношения формы в День Победы, комната в двухкомнатной квартире.
6: Хорошие, прям как родные соседи.
1: И бездомная студентка Тонечка.
4: А вот детей у Антонины Федоровны Иваншиной никогда не было.
0: Один раз, правда, началась в ней иная жизнь, и она счастлива была без меры. И только боялась признаться ему, любимому, виновнику этой иной жизни, чтобы не отправили в тыл, чтобы не разлучили раньше времени. Но все равно разлучили. Только зря хитрила. Пуля разлучила. Убила и любовь ее, единственную, и все надежды разом. Отрыдалась тогда Антонина, и пошла к врачу.
7: Вырезайте.
8: Лейтенант Иваншина, подумайте.
7: Мне воевать надо, а не рожать. Я этому больше обучена.
8: Антонина, пойми, это же очень опасно для будущего. Ты женщина, у тебя есть долг.
7: Рожать — это не долг, это физиология. Долг умирать, когда не хочется.

0: как никогда уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем же впредь
1: бескровно
0: бить немецких фашистских захватчиков
1: за полное их
0: истребление. Пока не сводим нашу советскую землю от чести русских мерзавцев.
1: Расплескалась в уличках окрестных.
2: Да оно бы, может, и это обошлось. Если бы не то болото в апреле. Сутки пролежало в нем. Не подстрелили, не оглушили даже. А через 3 дня боли, температура.
3: Воспаление, осложнение, да вещмешок лекарств. Не все еще потеряно, Иванщина. Лечение, режим, санатории. Надо бороться с недугом.
2: Поживем, увидим, товарищ полковник медицинской службы. А пока будем воевать. Эх, будьте здоровы, живите богато, гоните проклятых фашистов от хаты.
3: Гоните бандитов,
2: лупите их, бейте снаряд.

0: А через полгода контузия. Сухим закаменелым комом. Точно в поясницу, в позвонок. И будто переломили ее тогда. До сей поры боль-то помнится. 3 часа отлеживалась, а потом поднялась кое-как.
1: Вперед, мужики! Вперед, родимые! Нам высотку приказано взять, и я ее возьму! Что, славяне, смотреть будете, как баба под пули полезет?
0: Это всегда действовало. И все об этом знали.
2: Как слышишь, Клём? Отлично! Отлично! Я Ромашка! Ромашка! Роту Иваншиной старшему лейтенанту из пополнения не передам. Так и доложи сосне. Лучше Иваншины и командира роты у меня в полку нет. Все! Конец связи! Кто эти позывные в дивизии выдумывает? Ромашка, мать-перемать!

0: будет счастливый. Снова встретимся в городском саду.
1: Отправляюсь действий
0: жертвенно.
1: Мы все, как никогда, уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем же впредь без промаха бить немецких фашистских захватчиков до полного их истребления.
0: Но из прошлого, из былой печали,

0: Эта музыка прямо в кровь мою.
1: Будем же впредь без провока бить немецких фашистских захватчиков на полное их истребление. Понеслодим нашу советскую землю от гибки русских мерзавцев.
2: Но все кончается, даже война. А миру не нужны командиры рот в юбках. В атаку больше поднимать нет надобности, и все мужики сразу становятся очень смелыми. И в августе 45-го...
3: Товарищ военком, командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Иванчина прибыла в ваше распоряжение.
4: Получишь по вещевому удовольствию два одеяла, постельный комплект и подушку. Утром спрячь в шкаф с несекретной перепиской, вечером спать будешь на моем столе. Он тут самый широкий, жестковато, но...
2: Через город тоже прошла война. Почти все в нем сгорело или было взорвано. Родные и знакомые исчезли, бесследные навсегда. И старший лейтенант Тонечка жила в подвале, где размещался горвоенкомат.
4: Как спалось, Иванщина?
3: Отлично, товарищ военком. Даже сны не снятся, за войну отсыпаюсь.
4: Антонина, чего учиться не идешь? Чего вала крутишь? Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор. Гады всю страну пожгли да порушили. А учится пусть тот, кто настоящего дела боится.
4: Ой, нету сил спорить с тобой, Иванщина. Убили мою силу. Старшего в 42-м на Дону, младшего в 45-м на Одере.
2: А в Антонине еще фронтовой завод не кончился. Еще рвалась куда-то, еще в бриджах ходила, еще пистолет на ночь под подушку клала. И темной октябрьской ночью привычно рванула его оттуда.
3: Кто? Стреляю!
5: Свои, свои, не пальни с перепугу. Крючок на дверях послабее твоего храп, старший лейтенант. Лейтенант Валентин Вильяминов прибыл в ваше распоряжение. На вокзале яблоко упасть негде, на улице дождь. Так что разреши с тобой переночевать. Я вот стулья составлю и лягу.
3: Валяй.
5: У тебя шинель найдется, старшой?
3: Кафу. Только я не храплю.
5: Да я иносказательно. Ты, то есть, вы женщина, то есть, девушка.
3: Свет погаси.
5: Абсолютно все равно, где служить. Из родни никого не осталось. Выбрал именно ваш город, потому что отсюда родом был друг фронтовой. В самом конце войны погиб. Обидно так. Проживал по вокзальной улице, 27.
4: Иванщина покажет. А жить будешь в офицерском резерве. Нечего нам крючки ломать.
5: Мать – преподаватель литературы. Отец – директор школы в Истре, под Москвой. Ушел в ополчение вместе со своими десятиклассниками.
3: А ты не пошел.
5: Взяли. Я 26-го года. Меня отправили в эвакуацию. Мама осталась. Она почему-то была уверена, что отец вернется.
3: В 41-м не возвращались.
5: Да, вы правильно говорите.
3: Вы? А ночью братишку изображал. И имя у тебя какое-то?
5: Какое?
3: Девичье. Вот какое. Валя. Вальчик. У нас в полку была одна такая, Валечка. Значит, штабу с собой таскал, пока я члену военного совета не доложила.
2: Никакой Валечки в полку не существовало. Значит, штаба никого с собой не таскал. И ничего командира роты Антонина Иванчина члену военного совета не докладывала. Поскольку видел это его всего два раза издалека. Но ей вдруг захотелось позлить вежливо спокойного лейтенанта, надерзить ему, обидеть, заставить рассердиться.
3: Да-да. Чего глаза вылупил? Доложила в письменной форме, как положено рапортом. И Валечку эту коленом под зад.
5: Как? Как же вы могли? А если они любили? А если это была любовь? И вообще лезть в чужую жизнь?
3: А пусть нас не пачкает. Мы не затем на фронт шли. А из-за таких, как этот, твоя...
5: Моя? Почему же моя? Где логика?
3: Терпеть не могу интеллигентов.
5: За что? За что, интересно? За то, что они вас учат, лечат, развлекают.
3: Не надо. Не надо. Меня не учить, не лечить. Не надо. Я сама.
5: Что сама?
3: Сама. А? Уж как-нибудь.
5: Что ты сама как?
3: Сама как-нибудь.
5: Что сама как-нибудь? Ты сама как... Что? Что сама? Ты дура ты, оказывается. Дура. Дура.
3: Эй, лейтенант. Валентин. Ты не в ту сторону пошел. Ты ко мне сперва вернись.
5: Откуда ты такая взялась? Интересно. Реликт эпохи военного коммунизма.
3: Тебе вокзальную? Ну, так мы на ней стоим. Красивый пейзаж. А ты говоришь, учить, лечить, да развлекать.
2: Так они встретились. И так они подружились. Стояла глухая, припозднившаяся осень, в подвале было сыро, и Антонина как-то незаметно для самой себя раздобыла керосинку, чайник и даже одну кастрюльку. Она мерзла, но считала, что согревать надо его. Голодала, но варила картофельную баланду тоже только для него. Она обрастала бытом и заботами естественной, с удовольствием, но была убеждена, что главное – это их разговоры.
5: Знаешь, чем страшна война, кроме жертв, разрушений, горя? Тем, что лишает человека культуры. И не просто лишает, а обесценивает, уничтожает ее.
3: Чему это? Вон сколько, говорят, на фронте концертов было, артисты приезжали, а ты говоришь...
5: Нет, концерт – знак культуры. А я говорю об атмосфере, в которой живет современный человек, и без которой он превращается в животное. Культура поведения, культура... знаний, быта, общения. То есть культура каждого дня. Вот чего лишает нас война.
3: Да что мы на войне? Некультурно вели себя, что ли? Ты, Валентин, говори, да не заговаривайся.
5: Да я же не о том, Тоня.
3: Ладно, помолчи уж. Ешь вон картошку, пока горячая.
2: Ворчливо кормила лейтенанта Вильяминова, подкладывая получше да повкуснее. Ей нравилось его кормить, поить чаем. Даже ворчать на него нравилось.
3: Если все учеными станут, что будет-то?
5: Не знаю, но уверен, что замечательно. Представляешь, все вокруг грамотные, угу. Вежливые, воспитанные. Вот поэтому нам учиться необходимо, Тоня. Да-да-да. Да, и самим учиться, и других учить. И ты времени не теряй, и иди в институт, пока не все еще перезабыла. Я в тебя верю.
2: Военком приглядывался молча, но внимательно. А приметив, что вместо бриджей появилась юбка, сказал с глазу на глаз.
4: «Комната тебе нужна, Иванщина».
3: «Зачем?»
2: Начала она с привычной агрессивностью, но примолкла и неожиданно покраснела.
4: «Через месяц старого военкома демобилизовали, но он успел сделать все».
2: К тому времени в городе что-то сумели подштопать, подремонтировать, восстановить. И бывший командир роты, старший лейтенант Иваншина...
4: С учетом ранений, контузий, наград, заслуг, а также для устройства личной женской судьбы, вскоре получила комнату.
2: И с ордером в руках ворвалась в общежитие офицерского резерва. Лейтенант Валентин Вильяминов собирал немногочисленные пожитки и улыбался. Он и слова не дал сказать. Обнял, расцеловал, закружил. Сердце в ней оборвалось, ведь впервые обнял, впервые расцеловал, впервые закружил.
5: Милый ты, старший лейтенант Тонечко, ты понимаешь, я невесту свою отыскал. Она только что из эвакуации вернулась и ждет меня, понимаешь? Ждет меня, Тонечко.
3: Вот хорошо, поезжай, обязательно, я ведь тоже... Попрощаться зашла.
6: уезжаю к мужу, да? Муж у меня.
2: И вышла. Неделю из собственной военкомом для ее счастья выхлопотанной комнаты не выходила. 7 дней лежала, ничего не ела, слушая, как ноет сердце и тупо болит позвоночник, в который угодил когда-то ком твердый, как камень смерзшейся глины.
6: Любви нет и никогда не будет. Все. Точка на этом вопросе.
7: Значит так, Иванишина. Пришел приказ об увольнении в бессрочный отпуск из рядов советской армии. Что думаешь делать, Антонина Федоровна? Чем заняться?
6: Учиться хочу. На заочном или вечернем?
7: Трудно.
6: Не труднее, чем воевать. Справимся.
7: Не скажи. В пединститут согласна? Тогда считай себя студенткой. А работать...
6: В школу пойду. Уже договорилась. Старший пионер-вожатый, а заодно и военруком.
7: Какой тебе военрук, Иваншина? Кончилась война, так ее и разета.
6: Нет. Знаете, когда она кончится? Когда последний из тех помрет, кто под бомбами землю грыз. Вот. Вот тогда она кончится. Наша великая отечественная.
2: Учение давалось большим трудом.
8: Каким ты был, таким остался орел степной.
9: Тонь, пошли вечером на танцы.
6: Нет, Юр, нельзя мне. Не допоняла я одного момента. Подзубрить требуется.
9: Это для курсовой, что ли? Так я тебе все в 5 минут разъясню.
6: Но мне, Юр, не разъяснения нужны, а исключительно личное понимание.
2: 2 раза в институте парни делали предложение, и 2 раза она сама от любви, семейной жизни и женского счастья отказывалась. Тут же переводила разговор, твердила, что чего-то недопонимает, что где-то что-то надо доделать, додумать, выучить.
8: Под дном я только виновата, что нету сил тебя забыть.
2: А на самом-то деле совсем о другом думала. О лейтенанте Вильяминове и его ликующем, вновь обретенном счастье.
6: И еще о болотце в апреле и о сухом ударе в позвоночник.
2: Однако природе не закажешь, да Антонина и заказывать ничего не собиралась. Тело помнило мужскую ласку, и коли требовало ее, то с полным правом. Благо, была у нее своя комната в 2-комнатной квартире. Небывалое счастье по тем временам.
6: Говорит шепотом соседи за стеной. За громкий смех выгоняю без промедления, ясно? Ушел. Эх, ушел. Ну и черт с ним. Эдко еще и вправду влюблюсь.
2: Но это все между делом. Делом была очередная высота, которую сама же решила взять. Институт. А учение давалось немыслимым напряжением. Но Антонина лезла на свою высоту, стиснув зубы, не досыпая и не доедая.
6: Отчисляйте к чертовой матери, не способна.
7: Чего взяли? У вас все сдано.
6: На 3-ки? Так они мне эти 3-ки из жалости ставят, ясно? А мне жалость не нужна. Так что либо отчисляйте, либо дайте право все 3-ки обратно пересдавать.
7: Это нарушение.
6: А когда бабы ротами командовали, это как? Не нарушение? Но и нечего мне законами в нос тыкать.
2: Разрешили. Самолюбивая до болезненности, Антонина старалась по возможности не пользоваться этой особой льготой. Но иногда приходилось. Историю древнего мира, к примеру, 3 раза пересдавала.

0: чувствовала себя неизмеримо старше. Старше даже тех, кто годами обогнал ее, будто время, которым измеряла она собственную жизнь, тоже считалось наоборот, как до нашей эры.
1: Мне чулки шелковые выдали, а у тебя ноги красивые. Держи.
2: Что ты, а сама как же?
1: А мне к чему, все равно в сапогах.
2: Контуженная.
1: Пальтишко купи, простудишься. Держи сотню, больше нет.
2: Ой, Тонь, я же отдать не смогу.
1: А ты не отдавай, ты пальтишко купи.
2: Контуженная.
0: Старый историк на празднике 7 ноября сказал:
3: «Неопалимая вы наша Купина, товарищ Иваншина! Настоящая, советская, неопалимая Купина!»
1: Это что за религиозное сравнение?
4: Это просто-напросто куст, который в огне не горит.
1: Ясно. Как в песне, значит. И Вадим, и не утонем, и в огне мы не сгорим.

0: Не трогай!
1: Мы не тронем!
0: А затронем, ух, мы дадим! И пойдем, и не утонем, и погнем, мы не вгорим!
2: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Елена Доронина, Сергей Колесников, Егор Перегудов. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Знаете ли вы, что накачанные мышцы, о которых так мечтают мужчины, могут сослужить плохую службу и навредить здоровью? Наши сосуды, суставы и внутренние органы, на которые, безусловно, влияют рядом расположенные мышцы, могут в той или иной степени страдать от такого соседства. Как правило, железные мышцы сохраняют свой тонус даже тогда, когда им надо бы расслабиться. В таком случае говорят о зажатых или спазмированных мышцах. Поэтому, прежде чем мы приступим сегодня к зарядке, я хочу еще раз напомнить – все хорошо в меру. 10 минут утренней гимнастики никому не повредят. А вот фанатичная перекачка мышц на тренажерах в спортзале может привести к самым неожиданным последствиям. Например, гипертонической болезни, болям в суставах или нарушениям в работе внутренних органов. Сейчас давайте сделаем легкую и необременительную разминочную зарядку, которая отлично тонизирует разные группы мышц после сна. Ее автор – доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта по самбо Евгений Гаткин. Постелите коврик для выполнения упражнений на полу. Вам также понадобится отягощение. Приготовьте небольшие гантели или пластиковые бутылки с водой. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, вы уже успели расстелить коврик и принести гантели. Тогда готовность номер один. Сейчас начнем. Если у вас есть какие-либо заболевания, перед тем, как делать гимнастику, проконсультируйтесь с врачом. Начнем занятие с упражнения для тренировки мышц сгибателей. Оно поможет придать рельеф бицепсу плеча. Исходное положение стоя. Руки свободно свисают вдоль тела. Ладони раскрыты наружу. На счет раз силой сгибаем руки в локтевых суставах. В конце движения пальцы раскрытых ладоней должны коснуться плечевых суставов. На счет два свободно, без усилий, разгибаем руки. Затем руки свободно опускаются в исходное положение. Начали! Раз, два, раз, два, и раз, два. Следующее упражнение.

Упражнение. Выполняем лежа на спине. Ноги вытянуты. Простым подтягиванием колени к животу подкачаем брюшной пресс. Давайте попробуем. На счет раз подтянули колени к груди. На счет два вернули ноги в исходное положение. Начали. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Теперь уделим внимание грудным мышцам. Подкачаем немного их. Продолжаем лежа на спине. Лучше делать это упражнение с отягощениями. Если у вас нет гантелей, можно использовать наполненные водой пластиковые бутылки. Вытяните руки за голову, а затем опустите их на живот или переднюю поверхность бедер. Начали! На счет раз вытягиваем руки с гантелями за голову. На счет два опускаем их на бедра. Продолжаем. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы! Встаньте на ноги. Следующее упражнение как раз для ног. Для тренировки икроножных мышц достаточно несколько раз подняться со ступней на мыски. Конечно, в мягкой обуви или босиком. Начали! Медленно поднимаемся на мыски. Раз. Опустились на всю подошву. Два. Продолжаем. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Молодцы! Вы все делаете правильно. А теперь лягте на живот. Не будем забывать о разгибателях спины. Прогибая спину, максимально поднимите голову на счет раз. Вернитесь в исходное положение. Два. Делаем. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два.

Завершаем гимнастику упражнением для мышц и связок шейного отдела позвоночника. Сядьте на коврик. Движение шеи делаем медленно и аккуратно. На счет раз наклоняем голову вперед, касаясь груди подбородком. Зубы при этом плотно сжаты. На счет два максимально разгибаем голову назад. На счет три стараемся коснуться правым ухом правого плечевого сустава. На счет четыре левым ухом касаемся левого плечевого сустава. Начали. Делаем медленно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Молодцы! Отлично поработали! Теперь можно немного отдохнуть. Слушайте совет дня от Лены Симоновой. Отчего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее. Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. В семьях без такого травматического опыта этих изменений не было ни у родителей, ни у детей. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям. А еще эпигенетические метки, в отличие от генов, поддаются изменению в течение всей жизни.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин. С нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
5: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
3: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. В эфире программа «Люди и песни».
6: Многие считают, что первыми исполнителями знаменитой песни «Пароля-пароля» были Далида и Ален Делон, тогда как на самом деле эта композиция по происхождению итальянка, как, впрочем, и Далида, настоящее имя дивы Иоланда Кристина Джильотти. В начале 70-х годов каждую субботу на итальянском телевидении выходила популярная развлекательная программа «Театро 10». Ее участниками были многие звезды кино и музыки. Именно для этой передачи композитор и дирижер Джанни Феррио, руководитель ансамбля, который аккомпанировал артистам, и сценаристы «Театро 10» Лео Кьосо и Джанкарло Дель Ре и сочинили песню «Пароля-пароля» на вечную тему флирта между мужчиной и женщиной. Первыми исполнителями были популярная певица Мина и актер Альберто Луппо.
7: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
8: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
7: Non vorrei parlare.
8: Cosa sei?
7: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
8: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
7: sei il mio ieri, il mio oggi.
8: Proprio mai.
7: E il mio sempre, inquietudine.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Люди и песни.
2: Песня «Пароля, пароля» прозвучала в телепрограмме «Театро 10» в 1972 году и так понравилась зрителям, что завершала каждую передачу. За короткий срок появились версии «Пароля, пароля» в разных странах. Всего песня была записана на 14 языках. Причем исполнение Далиды и Делона не было первым. Перед этим песню уже исполнили на португальском, испанском и даже японском. В «Стране восходящего солнца» в исполнении Тошуки Хасакавы и Акико Накамура она была большим хитом.

0: люди и песни.
1: И все же самыми известными исполнителями пароля-пароля стали Далида и Ален Делон. Они были давно знакомы, еще с середины 50-х. Тогда начинающая певица и молодой подающий надежды актер жили в Париже по соседству на улице Жан-Мермоз. В начале 60-х у них был бурный, но короткий роман, который впоследствии превратился в дружбу. Именно Делон предложил Далиде исполнить песню «Пароля-пароля», которую знал благодаря телепрограмме «Театру 10». Так, в 1973 году был записан один из самых знаменитых дуэтов в истории поп-музыки.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Если вам звонят и предлагают списать ваши кредиты, не верьте. Сразу задумайтесь, а откуда ваш телефон у юристов? Из украденных баз должников? Почему не вы им звоните, а наоборот, им нечем заняться? Часто мошенники ссылаются на какие-то государственные программы, на новый закон и даже придумают, какой именно ссылается на поручение правительства или на совсем уже мифические секретные права граждан, которые якобы позволяют списывать долги гражданам в сложном финансовом положении. При этом компания может показывать поддельные документы с гербовыми печатями и подписями самих руководителей Центробанка. Все ложь, все для того, чтобы выманить у вас деньги. Часто аферисты обещают закрыть все ваши долги или долги от определенной суммы, называя 300 или 250 тысяч рублей. Это все для правдоподобности. На самом деле они просят им заплатить треть от суммы ваших долгов и обещают, что дальше вам не о чем беспокоиться. Дальше они все сами сделают, и все ваши долги исчезнут. Но в большинстве случаев, получив деньги, исчезают не долги. Бывают случаи, когда мошенники даже отправляют документы в банк или в суд, предоставляя отчет об этом своему клиенту. Это делается исключительно для создания видимости работы и получения предоплаты. Если у вас нет денег, не беда, аферисты предлагают взять кредит или микрозайм для оплаты своих услуг. Мошенники уговаривают и переписать на них квартиру или дом под предлогом, чтобы банк не смог забрать их в счет долгов. В такой ситуации человек может остаться не только с долгами, но и без жилья. А вернуть его будет очень непросто, потому что аферисты постараются быстро продать недвижимость. На что эксперты советуют обращать внимание в разговоре с такими юристами? Во-первых, если они сами звонят и предлагают списать долг, прерывайте разговор сразу, пока вас не заманили в ловушку. Во-вторых, насторожить должна 100% гарантия от фирмы по урегулированию долгов. Это распространенная уловка исключительно для привлечения внимания. Когда дело дойдет до результата, окажется, что компания просто оказывает консультационные услуги и не ручается за результат. В-третьих, мошенники ссылаются на государственные программы или притворяются госструктурой. В-четвертых, фальшивые юристы говорят, что у них есть свои люди в банках, и они могут решить вопрос с долгами напрямую. Это мгновенно должно вызывать подозрения. У российских банков нет никаких договоров с фирмами по списанию долгов. Некоторые предлагают за вознаграждение помочь с услугой банкротства, предлагают на бумаге спрятать имущество от государства. Вот тут уже вы можете стать мошенником. За это могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Есть юристы, которые помогают в подготовке документов или обращаются от имени своего клиента в суд. Но они не связываются с человеком первыми, не гарантируют 100% списание долгов, не мимикрируют под государственные ведомства и не обещают списать долг через своих людей в банках. Единственный способ законно избавиться от долгов – это банкротство. Но это крайний случай. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания – в программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин сегодня примет участие в памятных мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби. Бойцы группировки «Север» уничтожили укрепленный пункт ВСУ в Сумской области. И с сегодняшнего дня открыты дополнительные дни сдачи ЕГЭ. Подробности далее. Владимир Путин сегодня примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Российский лидер возложит венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а также к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Напомним, с 96-го года указом Ельцина 22 июня официально стало Днем памяти и скорби. С этого времени мемориальные и траурные мероприятия стали проводиться на государственном уровне по всей стране. Помимо возложения венков, в этот день в 12 часов 15 минут объявляется Всероссийская минута молчания. Именно в это время, 22 июня 41 года, всему советскому народу по радио объявили о начале войны. В столичном музее Победы 2 часа назад стартовала акция «Микрофон памяти». У стен комплекса собрались школьники и потомки полководцев. В течение всего дня на площадках музея, а также в филиале на Поклонной горе, стихи, памятные письма и обращения зачитают в том числе правнучка маршала Жукова, потомки защитников городов-героев Москвы, Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи, Севастополя, Волгограда и Минска. Присоединиться к акции смогут все желающие. У «Микрофона памяти» жители и гости столицы смогут рассказать о своих близких участниках Великой Отечественной войны. Ну а накануне Дня памяти и скорби российские дипломаты вместе с коллегами из Белоруссии и Казахстана приняли участие в международной акции «Сад памяти», которая прошла на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии. Сотрудники посольств посадили рядом с могилой советских узников можжевельник, как память о той цене, которую пришлось заплатить советским людям за мир и свободу. Международная акция объединила миллионы добровольцев в России и за рубежом. Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев по числу погибших в годы Великой Отечественной войны. Военная хроника далее. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили укрепленный пункт ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Разведчики обнаружили украинских военнослужащих, которые пытались вырыть систему блиндажа и укреплений. После передачи координат беспилотные «Молнии-2» открыли по целям огонь на поражение. Также на сумском направлении артиллеристы морской пехоты вместе с расчетами беспилотных авиационных систем группировки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Магнитно-резонансную томографию с 1 сентября можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Министерства здравоохранения, с которым ознакомился ТАСС. Сделать исследование можно в любой клинике, где предусмотрена такая процедура. Напомним, что МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. И с сегодняшнего дня для выпускников открыты дополнительные дни сдачи госэкзаменов. Они продлятся до 25 июня. На участие в экзаменах зарегистрировано более 100 тысяч человек, и большинство из них – выпускники прошлых лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. В числе тех, кто сможет воспользоваться дополнительными днями для сдачи ЕГЭ, также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в основном сроке или получили неудовлетворительную оценку по одному из двух обязательных учебных предметов – русскому или математическому. До 14 выросло число пострадавших детей от рук преступников в тувинском лагере «Орленок». Ранее сообщалось о 13 обратившихся за помощью к врачам. Как сообщили ТАСС в Следственном управлении Следственного комитета по региону, в ближайшее время дебоширу предъявят обвинение. Напомню, инцидент в детском лагере Тувы произошел в ночь на воскресенье. Пьяный мужчина проник на территорию лагеря и начал избивать детей. Как выяснили следователи, нападавшим оказался ранее несудимый 24-летний житель города Кызыл. Иранские военные предупредили Израиль о последствиях в случае продолжения атак на Южный Ливан. В таком случае его ждет повторение событий 2000 года. С таким предупреждением выступил командующий силами Кудс, корпуса стражи исламской революции Ирана, Исмаил Каани. Его слова приводит иранский телеканал Пресс-ТВ. Как уточняет СМИ, под эпической историей 2000 года Каани подразумевает вынужденный вывод израильских войск с юга Ливана 26 лет назад. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что что Израиль и Хезболла достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в прошлую пятницу. Однако израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана. Пункт о прекращении военных действий, включая Ливан, остается краеугольным в переговорном процессе, который только что завершился в Швейцарии с участием представителей Ирана, США, Катара и Пакистана. Участники встречи разъехались, договорившись продолжить технические переговоры до конца недели. В целом, переговорная группа охарактеризовала встречу положительно и видит в процессе некий прогресс. Со слов главы иранского МИДа Аббаса Аракчи, благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, а также запущен план восстановления Ирана. Финансовую дыру размером в 5 миллионов евро обнаружили германские власти. Правительство в течение года по ошибке платило своим дипломатам и военным за рубежом завышенные суммы. Об этом пишет издание Der Spiegel. Министерство иностранных дел обычно нанимает для выполнения расчетов консалтинговую фирму Merker. По какой-то причине в расчеты вкралась ошибка, и трети получателей целый год выплачивали больше, чем должно было быть. Виновником финансовой утечки признали ответственную за расчеты фирму, с которой власти планируют потребовать компенсацию. Желтый уровень погодной опасности объявили сегодня в Москве и Подмосковье. Синоптики предупредили о дождях, местами сильных и грозе. С каким настроением встретит рабочую неделю погода в городе, расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
1: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта. Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник Краснодара Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В историю своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2, а Ленини признали лучшим игроком поединка. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0, Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. Греческий АЭК хочет приобрести у ЦСКА полузащитника Дмитрия Баринова, об этом сообщает чемпионат. Игрока в своей команде хочет видеть Марко Николич. Прошлым летом специалист убедил руководство АЭКа о необходимости трансфера Баринова, однако тогда прежний клуб футболиста «Локомотив» ответил отказом. Зимой в итоге полузащитник перешел в ЦСКА. «Трансфермаркт» оценивает стоимость Баринова в 7,5 миллионов евро. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2029 года. Футболиста московского «Динамо-2» Кирилл Исаев отправится на просмотр в «Крылья Советов». Самарцы хотят оценить центрального защитника на предсезонных сборах. Контракт Исаева со столичным клубом закончился, сейчас он свободный агент. Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по фехтованию. Всего у наших спортсменов 4 награды. Золото в командном турнире саблисток завоевали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Серебро у Егорян в индивидуальном турнире, а бронзу в соревновании раперистов выиграли Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов, в Хабаровске 24-26, в Тюмени 30-32 градуса, облачно, без осадков, в Архангельске 19-21, в Сыктывкаре 26-28 градусов, в Калининграде 23-25, облачно, без осадков, в Казани 19-21 градус, временами ожидаются дожди с грозами, в Воронеже и Сочи 24-26, в Краснодаре и Севастополе 26-28. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24. В Москве днем ожидается кратковременный дождь с грозой и те же 22-24 градуса. Сейчас в Москве 21 градус, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Цветкова, за пультом звукорежиссер Дмитрий Белов. На волнах Радио России начинается утренний информационный час Вологодского областного радио. Сегодня 22 июня, понедельник. 22 июня – дата, которая знакома даже ребенку, которая не дает нам забыть ее. Ведь именно в этот день, в 4 часа утра, немецко-фашистские захватчики вторглись без объявления на территорию СССР, и началась Вторая мировая война, которая унесла тысячи жизней, оставила вечный след в наших сердцах и душах. День 22 июня 1941 года стал огромной частью нашей истории. Согласно указу, в учреждениях культуры на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня. В нашем утреннем эфире сегодня прозвучат три передачи. Это «История в документах», который готовит историк Илья Кузнецов, «Семья и мир» про музыкальные династии. И еще прозвучит повтор программы «Главное» с рекомендациями психолога, как предупредить зависимость от гаджетов у детей. Ну и в конце часа напомним еще раз о скорбной дате. Прямо сейчас я расскажу вам о погоде. По информации гидрометцентра, на территории области сегодня облачно и с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе до 15 метров в секунду. Температура ночью была в нашем регионе от 11 до 15 градусов выше нуля, а днем такая. В Череповце плюс 23 градуса. В Бабаеве и Великом Устюге плюс 26. В Кириллове и Вытегре плюс 22. В Никольске и Тотьме плюс 25. В Вологде днем плюс 24 градуса. Атмосферное давление около нормы, но будет слабо падать. Далее слушаем новости наступившего дня. У микрофона Никита Ершов.
1: Доброе утро. Губернатор Георгий Филимонов посетит все муниципалитеты, чтобы проверить качество уборки территорий и готовность к туристическому сезону. Первые выезды запланированы на этой неделе в Белозерск, Лепенбор и Вытегру. Будут осмотрены основные магистрали, по которым передвигаются жители и туристы. Также будет проведена проверка исполнения поручений, данных губернатором во время градсоветов и встреч с населением, отмечает пресс-служба правительства. Вологда отметит День города 27 июня. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. В 11 часов утра здесь начнется концерт, на котором выступят Олег Гетман из Перми, группа «Череповец» и Ирина Дубцова. Также на площади пройдет ярмарка. На аллее проспекта Победы будут работать интерактивные площадки, пройдет шоу «Вологодских богатырей» и творческие мастер-классы. Для любителей активного отдыха и экстрима будет работать скейт-парк «Яма». В нем пройдут фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц» и танцевальный чемпионат. С подробной программой можно ознакомиться на ресурсах городской администрации. Ярмарка вакансий пройдет в Вологде 26 июня. Мероприятие состоится на улице Козленской, 2, с 10 до 12.00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки от государства. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам и подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. Волонтеры помогут вологжанам найти данные об участниках Великой Отечественной войны. Вологодская областная библиотека и поисковый отряд «Путь воина» сегодня проведут акцию «Судьба солдата». Используя электронные ресурсы и книжные источники из фонда библиотеки, волонтеры помогут найти информацию о близких и родных, погибших или пропавших без вести в годы войны. Мероприятие начнется в 11.30. Профессиональных актеров будут готовить в Череповце. Новое направление открывается в училище искусств. Прием документов продлится с 20 июня по 6 июля. Обучение рассчитано на 3 года и 10 месяцев. Для абитуриентов выделено 8 бюджетных и 2 коммерческих места. Студенты будут изучать актерское мастерство, сценическую речь, хореографию и вокал. выпускники направления смогут работать в театры для детей и молодежи. Подробности о поступлении и вступительных испытаниях можно узнать на официальном сайте учебного заведения. Музыкальный фестиваль «Каменный мост» вновь пройдет в Вологде. С 23 по 26 июня на бульваре проспекта Победы для жителей будут выступать вологодские исполнители и коллективы. На сцену выйдут солисты, рок- и кавер-группы, ученики музыкальных школ. Зрители смогут услышать эстрадную музыку, русский рок, народные и патриотические песни. Все концерты будут начинаться в 17:00. Вологодская лига КВН открывает кубок работающей молодежи. К участию в игре допускаются трудовые коллективы из Вологды, представляющие любые отрасли – промышленность, медицину, IT, образование, сферу услуг и другие. Для команд любого уровня подготовки, включая начинающих, предусмотрена помощь редакторов лиги. Игра состоится 17 октября в Вологде. Подробности можно узнать на ресурсах официальной Вологодской лиги КВН. Фестиваль кино «Дни в Осис» объявил программу. В этом году основная часть показов пройдет в Череповце со 2 по 5 июля. Несколько картин будут представлены и в Вологде. Фильмом открытия станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». Для зрителей подготовлены программы «Короткого метра», «Европейский экспресс» и специальные показы немого кино. Подробное расписание можно узнать на официальном сайте фестиваля. Вологда участвует в конкурсе за звание культурной столицы России 2028 года. Народное голосование проходит на сайте госуслуг. В списке 21 город. Участники демонстрируют культурную самобытность, историческое наследие, креативные индустрии, городскую среду и туристический потенциал. По итогам первого заявочного этапа формируется список из 8 финалистов. На итоговом мероприятии участники публично представляют свои информационно-творческие презентации, которые оцениваются оргкомитетом. Напомним, Вологда дважды выходила в финал народного голосования. По итогам прошлого года областной центр попал в тройку лидеров и получил в качестве специального приза статус «Новогодней столицы России 2027». Лекции и мастер-классы по фехтованию пройдут в Вологде. 27 и 28 июня историк Николай Асламов проведет тематические мероприятия на Пашихонском шоссе 6А. Эксперт расскажет о фехтовании на длинных мечах 16 века и проведет несколько поединков со всеми желающими. К участию приглашают учеников клубов исторической реконструкции и тех, кто интересуется данной тематикой. Хоккейный матч с участием звезд НХЛ и КХЛ пройдет в Череповце. Свое участие уже подтвердили Павел Бучневич, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Вадим Шипачев и другие. Список будет дополняться. Организатором матча стал бывший игрок «Северстали», олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич. Спортсмен таким образом решил отметить завершение игровой карьеры. Мероприятие запланировано на 29 июля. Шоу пройдет в Ледовом дворце Череповца. Все вырученные от продаж билетов средства направят на благотворительность. Открылась регистрация на фестиваль уличной культуры и спорта «Дыхание улиц». Соревнования пройдут с 23 по 27 июня в Вологде. Участники будут состязаться в дисциплинах скейтбординг, самокатинг, BMX. Также пройдут соревнования по брейкингу и танцевальный чемпионат по уличным видам танца «Обойма». Зарегистрироваться на турнир можно на официальном сайте проекта. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Областное радио.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
4: Количество товара ограничено, подробности предоставлены консультантам категории 0+.
5: Поддельный перевод.
4: Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информационное утро на областном радио продолжается. Сейчас в разделе «Главная тема» мы поговорим о том, чем опасна зависимость от телефона и других гаджетов.
1: Неделя профилактики зависимости от гаджетов проходит в России. Смартфон для многих стал продолжением руки. В нем сосредоточена жизнь современного человека. Работа, общение, развлечения. Часто гаджеты заменяют друзей, активный отдых и хобби. Но у такого плотного взаимодействия есть и негативные последствия. У людей растет уровень тревожности, снижается концентрация, страдает здоровье. Особенно чувствительны к этим эффектам дети и подростки. Как использовать гаджеты осознанно, чтобы они оставались инструментом для жизни, а не ее заменой, мы поговорим сегодня. В студии у нас психолог Кирилл Игоревич Кобрин. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Неделя профилактики зависимости от гаджетов. Вы считаете, есть ли зависимость у современных людей вообще? Раньше зависимость была только от каких-то веществ, а сейчас вот так.
8: Давайте, смотрите, немножко коснемся. Есть такое понятие «аддикция». Латинское слово «аддиктио» – «зависим». То есть бывают аддикции химические, бывают нехимические. То есть химические зависимости – это пить, курить, земля, валяться и другие нехорошие. Как говорится, есть поведенческие зависимости. Это в том числе от телефона, от игр, от ставок. От всего-всего-всего это поведенческие зависимости. И прежде чем говорить о химической или нехимической зависимости, нужно сказать о личности, аддиктивной личности, так скажем. Потому что вначале личность становится такой, а потом начинает что-то делать. То есть в плане химии, либо в плане поведения. И тут прежде всего нужно сказать о том, что это безответственность, это инфантильность, ну, как-то так, и вот тот самый пресловутый дешевый дофамин.
1: А как понять, что вот время за экраном, сидение в телефоне становится уже чем-то ненормальным? Ну, вот, например, человеку про себя или человеку про своих близких, в какой момент уже стоит задумываться, анализировать это?
8: Когда виртуальная реальность заменяет реальную. Один из механизмов личности, который называется рефлексия. Он отвечает на вопрос «Кто я?». Вот «Кто я без телефона?». И если там этот ответ у человека не вызывает ничего хорошего, либо вызывает чувство тревоги, беспомощности, то как бы вот пора что-то менять.
1: Давайте попробуем понять, почему гаджеты, интернет стали так сильно нам нужны, как раз вот про дешевый дофамин, про какие-то короткие ролики, которые забирают внимание, и можно листать часами. Вот почему это работает, и работает именно так?
8: Так, смотрите, дофамин – нейромедиатор, который отвечает за удовольствие от полученного результата, за удовольствие от движения, ну и, соответственно, это без дофамина не было бы никакого спорта. То есть это вот результат, который мозгу дает подкрепление вот какого-то либо действия, либо результата действия. И поэтому теперь коснемся внимания. Бывает такое понятие, бывает произвольное внимание, непроизвольное внимание, вот, и усиленное или волевое внимание. То есть когда мы учимся это всегда волевое внимание, потому что, ну, надо себя заставить читать книги, там, учить уроки и так далее. А вот непроизвольное внимание, оно самое хорошее. Оно самое ненавязчивое, и оно тут дает самый дофамин, то есть тебе интересно, ты листаешь, плюс какое-то действие, и одно дело вот реальность, а другое дело вот, и, тем более, опять же, ну, социальные сети, они же на твои запросы создают некий контекст того, что тебе нравится, и у тебя постоянно попадаются ролики, вот, и постоянно хорошо, если наше с вами детство взять, мы даже если мультики смотрели, у нас всегда была пресловутая реклама, которая это произвольное внимание обламывала, и приходилось ждать, или ты в этот момент бежал в туалет, либо ты мог еще вынести мусор, почистить картошку и вернуться к мультику, потому что вот эти 10 минут, они обрывали твои, а тут, получается, ничего не обрывает, и можно ни в чем себе не отказывать.
1: После того, как заходит разговор о быстром, дешевом дофамине, сразу говорят, ну, человеку, если хочется от этого избавиться, давайте все уберем, отключим, спрячем, устроим себе такой детокс. Насколько вот эти радикальные шаги имеют место быть? Можно ли как-то это умеренно в свою жизнь встроить?
8: Знаете как, есть хорошая фраза «невольник не богомольник». То есть, если все запретить, убрать, связать и все прочее, если в психике уже это есть, значит, оно выполняет какую-то либо функцию. Поэтому либо надо что-то менять, то есть один дофамин на другой дофамин, источник этого дофамина нужно менять как такового, ну, либо пускай дальше. Понимаете, в чем дело? Запрети одно, люди найдут себе что-то другое. Знаете, еще в зависимости есть такое понятие, анозогнозия называется. Это отрицание своей зависимости. И в реабилитации зависимости есть такая шкала от нулевого пациента до восьмого пациента. То есть нулевой пациент не осознает своей зависимости, не хочет лечиться и ничего не хочет, то есть полное отрицание. Я не я, ничего не знаю, вы кругом виноваты. И там постепенно вот до восьмого пациента, который пациент номер восемь, это который осознает зависимость, у него есть установка на абсолютную трезвость, он предпринимает шаги и поведение для этой абсолютной трезвости. И вот эти все градации, вот эти все ступени, они идут. И поэтому вот жесткими мерами, особенно для нулевого пациента, ничего абсолютно не сделай. Мы это проходили с реабилитацией наркотической, алкогольной зависимости какой-то. Поведенческая ничем по своей структуре, она не отличается, за исключением только здоровья биохимии организма. А больше ничего не поменялось-то. Поэтому я категорически противник каких-то... Вот, понимаете, я рассматриваю каждого конкретного человека как каждый раз очень много индивидуальностей. Для кого-то 10 часов телефона в день – это абсолютная норма, и не стоит ему это, потому что у него такая личность, потому что у него такой склад характера, потому что у него такой темперамент. Это все. Другому это категорически противопоказано. Третьему – другое. Четвертому, учитывая, опять же, в психологии, в медицинской, любая личность рассматривается как биопсихосоциальная модель. Био – это наш обмен веществ, психо – это наша личность, характер, темперамент, все реакции. И социальная модель – это где человек в обществе находится. Может, у него не те условия жизни, и вообще ему все ничего не очень хорошо, и телефон, наоборот, спасает его. А может, наоборот, затормаживает его социальное развитие, потому что есть куча секций, куча-куча всего, а человек этого просто не замечает и сидит в телефоне. Поэтому каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально, но запретами я четко знаю, что ничего не решишь. Если вот всех под одну гребенку взять, запретить, отобрать, по рукам ударить, ничего не получится. Был такой у нас американский товарищ, которого звали Альберт Эллис. Это представитель третьей волны когнитивно-поведенческой психотерапии. И вот есть такие понятия, критерии по здоровью, психического здоровья по Эллису. И вот у человека есть у здорового, ну, как в психологии нету понятия нормы, есть понятие адаптации. То есть и любая патология, в принципе, это дезадаптация в чем-то. Вот он говорил, что вообще вся когнитивно-поведенческая терапия, она учит человека трем вещам. Это самоанализ или самонаблюдение, самоинструктирование и самопомощь. Вот чтобы три вот этих сама люди владели. Что касаемо воспитания детей, что касаемо самих детей. То есть это же вот как, ты сидишь, ну хорошо, я тоже иногда эти там рилсы смотрю, но у меня, как всегда, то про психологию, то про машину, то про стройку, потому что у меня, ну, три мои хобби, потому что я там дачу строю, потому что я автолюбитель, и потому что я, ну, психолог. Я чувствую, что я, ну, все, пропал. То есть режим самонаблюдения включился. Значит, самоинструкция, ты залип, что тебе нужно сделать? Нужно побыть здесь и сейчас, побыть в реальности. Ты откладываешь телефон и начинаешь вот этой вот, вот жить здесь и сейчас в моменте. То есть вот есть техники заземления или техники осознанности, они есть. Найди 5 предметов с прямыми углами. Найди 3 предмета зеленого цвета. Почувствуй, как ты сидишь на диване. Еще чего-то. То есть вот ты в моменте здесь и сейчас. И дальше ты потом вдохнул, выдохнул и вернулся. То есть ты, получается, отнаблюдался, проинструктировал себя и скорректировал себя. И ты, получается, ты не потратил время, ты не ушел в негативный эмоциональный фон, и ты в очередной раз приобрел опыт и закрепился. Получается, как в том культовом фильме «Кто нам мешает, тот нам поможет».
1: Сегодня мы говорили о профилактике зависимости от гаджетов. Неделя проходит в России тематической. В студии у нас был психолог Кирилл Игоревич Кобрин. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам на программу.
2: Областное радио.
9: И родня.
10: Мы и наши дети.
11: Дом и друзья.
2: Семья,
12: семья и мир.
0: Биографии многих российских композиторов и исполнителей начинаются со слов «рос в музыкальной семье». Автор знаменитой Ленинградской симфонии Дмитрий Шостакович был одним из самых высокооцененных советских композиторов. Лауреат многочисленных премий и глава Союза композиторов унаследовал любовь к музыке от своей матери, выпускницы Петербургской консерватории Софьи Шостакович. Она была и первой учительницей маленького Дмитрия. В дальнейшем он сам закончил Петроградскую консерваторию. Его сын Максим тоже посвятил себя музыке и стал дирижером. Долгое время руководил симфоническим оркестром Министерства культуры СССР, работал за рубежом в качестве дирижера, а также Максим Шостакович хранил наследие отца и, в частности, записал все симфонии Шостаковича в исполнении Пражского симфонического оркестра. Мать Игоря Стравинского.

0: Композитор и хоровой дирижер Александр Александров вошел в историю как автор гимна СССР. Начинал главный певец величия Советского Союза свою карьеру в церковном хоре. Преподавал в Московской консерватории, возглавлял ансамбль песни и пляски Советской Армии. Его сын, дирижер Борис Александров, продолжил дело отца. Борис Александров возглавил ансамбль песни и пляски Советской Армии. Два других сына Александра Александрова, Владимир и Александр, тоже стали композиторами. Композитор и дирижер Исаак Дунаевский. Надо ли говорить, что родился в музыкальной семье, его дед пел, его мама играла на фортепиано. Дунаевский стал самым популярным композитором в 30-е годы, а его сын Максим Дунаевский тоже проявил себя как композитор. Стал автором популярных песен фильмам «Д'Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс», «До свидания». Интересно, что в Вологде и Вологодской области тоже есть яркие музыкальные династии. Они на слуху, и, возможно, даже вы знакомы с их творчеством. Я приведу примеры. Это музыкальная семья Семеновых из Нюксеницы, семья Мишановых из Лепинобора, Митрошкиных из Чагоды, Беляевых, Лоскутовых, Назимовых из Вологды. В городе зародилась интересная идея проведения вечеров, на которых бы представители музыкальных династий собирались и выступали вместе. И об этом далее расскажут преподаватель колледжа искусств, пианистка Анна Карасова и сотрудник Вологодской областной научной библиотеки Наталья Швецова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Анна Леонидовна Карасова. Я преподаватель Вологодского областного колледжа искусств, артистка концертного оркестра «Классик Модерн Бенд» имени Виктора Леонидовича Кочнева. Я представляю свою небольшую музыкальную династию. 2 года назад мой сын Алексей принял решение продолжить свое музыкальное образование и тоже решил стать музыкантом. Я пианистка, а Алексей у нас в музыкальной школе с 6 лет занимался на кларнете, поэтому он стал продолжателем династии в качестве исполнителя на духовых инструментах. В этом году он будет поступать в среднее специальное образовательное учреждение. И у нас в этом году предоставилась очень хорошая возможность поделиться своими музыкальными успехами с вологжанами, которую нам предоставила Вологодская областная научная библиотека. Я бы хотела поблагодарить Швецову Наталью Валентиновну за эту возможность, которая, можно сказать, предоставила великолепную площадку, концертный зал Вологодской библиотеки. Мы решили организовать концерт совместно с другими музыкальными семьями, с музыкальными семьями Вологды, а также Казани, с которыми мы много лет дружим. Это семьи Стрежневых. Иван Стрежнев – это тоже артист концертного оркестра «Классик Модерн Бенд». Татьяна Стрежнева – музыковед, пианистка. И их дочь Мирослава Стрежнева. А также семья из Казани – Наталья Оводова – пианистка, Григорий Оводов – ее сын трубач и Василий Оводов – тромбонист. Они все родились в Вологде, но несколько лет назад, вот именно семья Оводовых, уехали в Казань. Дети стали учиться в средней специальной музыкальной школе при Казанской консерватории, они тоже решили стать музыкантами. А мама, их концертмейстер Наталья, мы очень много лет дружим с ними. Познакомились мы с ними в стенах Вологодского музыкального училища, ныне Вологодский областной колледж искусств. И много лет продолжаем дружить, тесно общаться, и, можно сказать, музыка нас объединила. С Иваном мы работаем вместе в одном коллективе в оркестре духовых инструментов. С Татьяной мы учились вместе у Виктора Леонидовича Кочнева в классе фортепиано. Какое-то время нас разделили пути наши жизненные, поскольку я училась в Саратовской консерватории, Татьяна в Нижегородской консерватории на музыковеда, Наталья училась в нашем Вологодском университете у Ирины Александровны Богомоловой. Мы все пианистки, и мы поддерживаем наших детей, которые тоже приняли такое решение стать музыкантами, мы поддерживаем их и профессионально, и по-матерински, морально, как бы, чтобы они продолжили свой путь, и поддерживаем их создание музыкальной династии. Я передаю слово Наталье Валентиновне Швецовой.
2: Спасибо большое, Анна Леонидовна. А мне, дорогие радиослушатели, очень приятно пригласить всех на концертную программу, которая называется «Музыкальные семьи Вологды и Казани». Программа пройдет во вторник, 23 июня. В нашем основном здании Вологодской областной универсальной научной библиотеки на улице Марии

0: Кальяновой, дом 1. Мы ждем всех к 17 часам 30 минутам. Программа будет очень интересная. В нее вошли произведения русской и зарубежной музыкальной классики. Прозвучат произведения Петра Ильича Чайковского, Карла Мария Вебера, Клода Луи Дакена, Карена Хачатуряна и многих других известных композиторов. Очень приятно, что такая идея выступления семей, которых объединяет музыка, что такая идея вот пришла к нам с предложением Анны Леонидовны. Вообще традиция выступлений семьями, она ведь имеет давнишние, что называется, корни и в Европе, в незапамятные, в общем-то, времена, с античных времен, наверное. Музыкальные семьи, музыкальные оркестры, где одновременно и дети, и родители играли на разных инструментах и пели. И многие наши композиторы, это, по сути дела, тоже династии музыкальные, продолжали своим творчеством музыкальные династии. И их дети также были представителями этих династий. Особенно, мне кажется, такой был расцвет выступлений семейных, вот 19-й, начало 20 века. В нашей семье, семья моей бабушки также была музыкальной. Вот большое количество было детей, 11 человек детей. Каждый играл на каком-то музыкальном инструменте. Играли и пели. Был такой вот семейный музыкальный оркестр. В моей семье непосредственно тоже эти традиции продолжаются. Продолжают вот у меня и сын, и невестка эти традиции. Мне иногда тоже выпадает такое счастье исполнить что-то. Говоря о предстоящем концерте, я надеюсь, что эта традиция выступления музыкальных семей у нас продолжится. То, что начала Анна Леонидовна вместе со своими друзьями в Вологде, получит продолжение. Первое выступление поведет за собой уже выступление второе. Тем более, что семьи, объединенные музыкой, это очень хорошо. Это и культурное развитие и детей, и окружающих.
1: Закладываем вот эту традицию концертов музыкальных семей. Есть все основания традицию развивать и продолжать. Музыкальных семей у нас в городе Вологде очень много. Какие у нас есть музыкальные семьи? Это семья Лоскутовых знаменитая, это семья Гончаренко, это семья Наумовых, например, Вячеслав Михайлович Михаил Наумов, его сын, замечательная аккордеонисты, баянисты, это семья Назимовых, дирижеры, хоровики. То есть этих семей у нас в Вологде очень много, их перечислять можно. И развивать эту традицию, мне кажется, очень благодатное дело и правильное.
0: Итак, дорогие друзья, мы всех ждем на концерт «Музыкальные семьи Вологды и Казани». Ждем завтра в областной научной библиотеке. Начало в 17:30. Будем рады всем, кто любит музыку.
2: Семья, семья и мир.

0: обласною радіо.
1: История – это не просто набор фактов, а людской опыт, предостерегающий нас от ошибок и объясняющий настоящее. Это программа «История в документах». С вами старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. Здравствуйте! Дорогие радиослушатели, сегодня мы продолжаем экскурс в историю нашего края. Каждому из нас не раз приходилось слышать о том, что древними жителями нашего края были некие финно-угорские племена. О том, что большинство рек и озер, по-научному гидронимов, финского происхождения, в том числе и само слово «Вологда», имеют также древние финно-угорские корни. На эту тему написано немало статей и выдвинуто множество гипотез. Однако мы будем руководствоваться письменными источниками. Сохранились ли какие-либо документальные подтверждения этому факту? Правда ли, что на территории области жили финно-угорские народности? Обратимся к этнографическим и статистическим данным. Местное аборигенное население, которое проживало здесь до славянской колонизации, называют по-разному – финно-угры, угро-финны, чудь или, как в древности, чуть белоглазая. По-видимому, прозвание белоглазая происходит от светло-серого цвета радужки глаз, который характерен для жителей европейского севера. В исторической науке принято считать, что местное финно-угорское население на территории нынешней области было очень давно ассимилировано, то есть поглощено славянскими переселенцами. Остались только небольшие территории на западе региона, в частности в Бабаевском районе, где проживают нынешние вепсы, потомки древнего летописного народа Весь. Давайте вместе с вами вернемся в прошлое лет на 150-200 и посмотрим, какой ситуация была тогда. Открываем опубликованное статистическое обозрение Вологодской губернии середины XIX века. Согласно этому обозрению, большинство жителей губернии числятся как великороссы, то есть русские. Однако, согласно данным Академии наук, в Никольском уезде нашей губернии в 1859 году насчитывалось 1630 крестьян, отнесенных к чуди или к финам обрусевшим. И указаны 20 деревень, которые в настоящее время входят в состав Кичгородецкого округа. Среди них Погудина, Курилова, Алферова гора, Лыченица, Митенева гора и другие. Представьте себе, что сравнительно не так давно были целые деревни, которые относили себя к древнему финно-угорскому народу. Возможно, среди радиослушателей найдутся уроженцы тех деревень. Что за потомки чуди жили в кичгородецких местностях, непонятно. И на каком финском наречии говорили жители этих 20 населенных пунктов, доподлинно тоже неизвестно. Но по имеющимся в нашем Вологодском музее и Вологодском архиве источникам можно увидеть бытующие в этих деревнях в первой половине XIX века фамилии – Жироховы, Черемисины, Томиловы, Петряшовы, Митеневы и другие. О проживании финно-угорского населения в центральных местностях нынешней области в XIX веке сведений нет. Вероятно, к этому времени чудские деревни на этой территории полностью растворились в русскоязычном пространстве. А вот про западные районы информация имеется. По опубликованным данным всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года в Белозерском уезде числилось 2582 человека, относящих себя к чуди. В Этигорском уезде на 1873 год по данным статистики указано финно-угров 6707 человек. Конечно же, в Белозере и в Этигорском крае под финно-угорским населением подразумеваются вепсы. Таким образом, отдельные островки этой загадочной этнической группы сохранились до середины XIX века. Приведенные нами данные подтверждаются собирателем фольклора Петром Ефименко, который в 1869 году писал, что на севере сохранилось немало народных преданий о древних племенах, в В том числе в народной памяти закрепились сведения о трагических событиях древности, об отчаянной борьбе финно-угорского населения с пришлыми славянами новгородскими. Так, по народным преданиям, местные финно-угры на возвышенных местах строили крепости, которые защищали от пришедших с юга славян. Однако новгородцы были сильнее, и чудь вынуждена была уступать. При поражении кто-то из чуди бежали в леса, другие добровольно губили себя, заживо погребались в глубоких ямах. По народным воспоминаниям, они выкапывали рвы, ставили по углам подпорки, делали над ними крыши из камней и земли. Затем, спрятавшись в эти ямы с имуществом, они подрубали подпорки. Так и погибали. Отсюда появилась у северных крестьян поговорка, что чудь под землю ушла. Впоследствии эта тема стала известным фольклорным и мифологическим сюжетом о загадочном исчезновении древнего народа. Все же белоглазая чуть не исчезла бесследно. Она осталась жить в нас с вами в генах коренных жителей Европейского Севера, прямых ее потомках. Русский Север сложился как уникальный сплав. Славяне принесли язык и культуру, а финно-угорские племена стали субстратом, который наполнил эту общность местным колоритом и опытом жизни на этих землях. Возможно, вы удивлены этому факту. Но эта информация не нова. Еще в годы учебы в Вологодском государственном университете я неоднократно слышал это от преподавателей и читал в литературе. Прошли столетия. Мы продолжаем жить на Европейском Севере, на Русском Севере, который складывался как уникальный сплав. Славяне принесли язык и культуру, а финно-угорские племена стали субстратом, который наполнил эту общность местным колоритом и опытом жизни на этих землях. На сегодня это все. В следующих выпусках мы продолжим экскурс в историю Вологодского края. С вами был старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. До новых встреч!

0: Сегодня 22 июня. Скорбная дата начала Великой Отечественной войны. День памяти и скорби. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов. Исчезли пепелища сожженных городов. Выросли новые здания, города, поколения. Но мы не забыли и никогда не забудем этот день. В Вологде сегодня ранним утром композицию свечей, символизирующую вечную память о погибших в годы Великой Отечественной войны, изобразили активисты движения «Волонтеры Победы» на Кремлевской площади. Вологодская областная детская библиотека проведет ряд мероприятий, включая встречу с Сергеем Полонским, которая станет отправной точкой большой героико-патриотической экспедиции «Никто не забыт и ничто не забыто» по городам России. А экскурсоводы проведут для желающих экскурсию по улицам города и расскажут о подвигах вологжан, героев Советского Союза. 175 вологжан получили самые высшие звания Героя Советского Союза. Двое из них – это маршал Иван Конев и летчик-истребитель Александр Клубов – были удостоены этого звания дважды. 39 наших земляков стали полными кавалерами орденов славы. Немало героических страниц вписали в историю борьбы с фашизмом вологжане. Всего за годы войны из области ушло на фронт более 336 тысяч человек, и почти каждый второй из них отдал за победу свою жизнь. 22 июня, 85 лет назад, в этот день началась Великая Отечественная война, испытание, которое затронуло каждую семью, каждый дом, каждую судьбу. Вся Вологодская область вместе со всей страной почтит сегодня память жертв Великой Отечественной войны. Продолжит тему Евгений Масейко.
1: Сегодня День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот день мы вспоминаем всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Первый случай зверств германской армии на территории Советского Союза приходится на первый день войны. 22 июня 1941 года фашисты, наступая, ворвались в деревню Альбинга Клайпедского района Литвы. Солдаты ограбили и сожгли все дома. Жителей, 42 человека, согнали в сарай и заперли. В течение дня 22 июня фашисты убили несколько человек, забили насмерть или застрелили. Уже на следующее утро началось планомерное уничтожение людей. Группами крестьян выводили из сарая и хладнокровно расстреливали. Вначале всех мужчин, потом очередь дошла до женщин и детей. Пытавшихся бежать в лес, расстреливали в спину. Это свидетельствует о проводившейся гитлеровцами политике геноцида ни в чем не повинных людей, о бесчеловечном оккупационном режиме, о попрании всех общепринятых международных норм в отношении советских людей. Долгие 4 года, до 9 мая 1945 года, наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради нас. Давайте рассказывать об этой справедливой войне нашим детям и внукам, чтобы помнили. Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на соленой от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях девчонок и мальчишек, которые в годы Великой Отечественной войны родину защищали как на фронте, так и в тылу. Только медаль за оборону Москвы получили 20 тысяч ребят. Война от Бреста до Москвы – 1000 километров, от Москвы до Берлина – 1600, итого 2600 километров – это если считать по прямой. Люди погибали, не щадили своей жизни, шли насмерть, чтобы прогнать фашистов с нашей земли. Главная заслуга в разгроме гитлеровской Германии, несомненно, принадлежит Советскому Союзу. На протяжении всей Второй мировой войны Советско-германский фронт оставался главным. Именно здесь были разгромлены 507 дивизий вермахта и 100 дивизий союзников Германии. Победа досталась нам слишком дорого. Советский народ заплатил огромную цену – более 20 миллионов жизней. Две трети людских потерь приходятся на мирное население. Главным итогом Великой Отечественной войны стала ликвидация смертельной опасности, угрозы порабощения и геноцида русского и других народов СССР. А сегодня в России и странах бывшего СССР, в больших городах и в маленьких селах, там, где проходила линия фронта, и там, где ковалась победа в тылу, пройдут акции, посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот скорбный для страны день начала войны, давайте вспомним каждого, кто стоял до последней капли крови в Бресте, кто отдал жизнь под Москвой, Сталинградом, Прагой, Берлином, кто умирал от голода в Ленинграде, кто лил кровь на Мамаевом кургане, кто сражался за Одессу, кто лег на Курской дуге, кто встретил последний час на Одере, кто замучен в застенках Бухенвальда, кто умер под пытками, ушел в лес партизанам и погиб, уничтожая фашистов, кто, забыв о детстве и юности, посмертно заслужил звание Героя Советского Союза, кто вытаскивал раненых с поля боя и прикрывал их своим телом, кто готовил снаряды для фронта, кто 9 мая 1945 года плакал от счастья, услышав по радио долгожданную весть о победе. Не забудем подвига наших отцов и дедов. Не предадим их подвиг забвению.
2: Областное радио. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Наша программа завершается, и по традиции мы завершаем ее прогнозом погоды. Сегодня на территории Вологодской области ожидается облачная и с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе до 15 метров в секунду. Температура днем по городам области. В Череповце плюс 23 градуса, в Бабае и Великом Устюге плюс 26, в Вытегре и Кириллове плюс 22, в Никольске и Тотьме 25 выше 0, в Вологде днем плюс 24 градуса. Атмосферное давление около нормы, будет слабо падать. Такую погоду обещают нам синоптики сегодня, 22 июня, в день памяти и скорби. Не танцуйте сегодня, не пойте в предвечерний задумчивый час. Молчаливо у окон постойте, вспомните погибших за нас. Дорогие слушатели, наша утренняя программа на этом завершена. С вами сегодня в эфире были Ирина Цветкова, Дмитрий Белов и Никита Ершов. Радио России «Вологда». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Атаку более 300 вражеских беспилотников отразили этой ночью средства ПВО над регионами России. Сотни тысяч свечей зажигают сегодня по всему миру в память о начале самой страшной войны. Роспотребнадзор стал чаще подавать в суд на нарушение прав в сфере туризма. Подробности далее. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 301 украинский беспилотник над территориями 14 российских регионов и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. Как уточнили в военном ведомстве, в период с 20 часов в воскресенье до 7 утра понедельника БПЛА самолетного типа сбили и подавили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, в Краснодарском крае, Крыму, а также над Азовским и Черным морями. Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня в память о погибших в военные годы. В акции приняли участие ветераны, участники спецоперации, активисты движения «Волонтеры Победы», представители общественных организаций и жители столицы. Одним из главных символов мероприятия стало объединение частиц вечного огня, доставленных волонтерами из городов-героев и Брестской крепости, которая первой приняла удар нацистских войск 22 июня 1941 года. Из 1000 свечей участники создали масштабную инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Георгия Жукова, руководящего обороной столицы и сыгравшего большую роль в организации контрнаступления советских войск. У могилы неизвестного солдата прошел концерт приношения, посвященный 85-й годовщине начала войны. Сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста Юрия Башмета исполнил 6-ю патетическую симфонию Чайковского. Как отметил музыкант, пока мы храним память о подвиге народа, мы будем живы.
2: До тех пор, пока мы будем помнить и передавать другим поколениям нашу память, мы будем живы, и все наши устремления, все мечты сбудутся.
1: На Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти». Участники зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны. Принять участие в акции мог любой желающий, а в главном храме вооруженных сил в Подмосковье прошла божественная литургия в память о воинах, не вернувшихся с поля боя. Добавлю, что Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в столице. Страны НАТО и Евросоюза готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 30-го года. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы МИДа Александр Грушко. Дипломат отметил, что главная задача блока – стратегическое поражение России. Аналогичное мнение ранее высказал и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Вышедший на прошлой неделе статье дипломат отметил, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 30-му году. Власти хотят навести порядок со своевременным приездом скорой помощи. Для этого предлагается разработать проект о мониторинге, который будет следить за выполнением нормативов времени прибытия бригад неотложной помощи. Как пояснил один из авторов инициативы, депутат Юрий Григорьев, по нормативам скорая должна приехать в течение 20 минут. При этом отсутствует сама система контроля, которая могла бы отслеживать выполнение данного норматива. Введение такого мониторинга позволит выявлять проблемы на местах и при необходимости усиливать бригады, а также обновлять автопарк, полагает депутат. Хроника происшествий далее. Уголовное дело по статье «Хулиганство» завели на дебошира за нападение на детей в летнем лагере в Туве. Об этом ТАСС рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по региону. Напомню, инцидент в детском лагере «Орленок» произошел в ночь на воскресенье. Пьяный мужчина проник на территорию лагеря и начал избивать детей. Пострадали 14 несовершеннолетних. Как выяснили следователи, нападавшим оказался ранее несудимый 24-летний житель города Кызыл. А в Приморье возобновили поиски пропавшего легкомоторного вертолета. Поисковую операцию пришлось свернуть из-за темноты и низкой облачности. Об этом сообщили в Росавиации. На протяжении суток авиация ищет «Робинзон Р-44», на борту которого, кроме пилота, был еще летчик-наблюдатель. Вертолет вылетел из Терне в сторону села Единка и не вышел в установленное время на связь. В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что экипаж выполнял лесоавиационные работы. Международная политика далее. Контролировать выполнение пункта о прекращении боевых действий в Ливане будет ячейка государств с включением в нее Бейрута. Об этом говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана по итогам переговоров в Швейцарии. Кроме того, Стороны переговоров договорились создать комитет высокого уровня, который будет вести политический надзор за процессом посредничества. Участники встречи в Бюргенштоке разъехались, договорившись продолжить технические переговоры до конца недели. В целом, переговорная группа охарактеризовала встречу положительно и видит в процессе некий прогресс. Со слов главы иранского МИДа Аббаса Аракчи, благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников были сняты ограждения и ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, а также запущен план восстановления Ирана. Роспотребнадзор стал чаще подавать иски по фактам нарушений прав в сфере туризма. Об этом можно судить из статистики обращений. Если весной прошлого года Роспотребнадзор подготовил 22 проекта исковых заявлений в защиту потребителей, то в нынешнем сезоне таких заявлений насчитывается уже 85. В то же время почти не изменилось количество обращений на горячую линию по вопросам защиты прав потребителей и туристических услуг. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с 25 мая по 7 июня с жалобами в ведомство обратились около 4000 раз. В прошлом году количество звонков немногим превысило 4000. В основном людей беспокоят отказы в возврате стоимости услуг, проблемы с авиаперевозками, навязывание дополнительных услуг и отказ в страховом возмещении расходов на медицинскую помощь. А вот туристов в Греции предупредили о нашествии опасной рыбы. Местом обитания фугу являются Индийские и Тихий океаны, однако сейчас она достигла Средиземного моря через Суэцкий канал, сообщает российская газета. Известно, что употребление этой рыбы в пищу может быть смертельным из-за токсичности. Ну а для пловцов встреча с ней может обернуться серьезными открытыми ранами. Хищника уже видели возле Крита, в Цироническом заливе, возле Додеканесских островов и вдоль Афинского побережья. Красный крест Греции выпустил рекомендации для туристов. В случае укуса фугу пострадавший должен промыть рану с мылом и обратиться к хирургу. При необходимости следует сделать прививку от столбняка. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник Краснодара Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В историю своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2, а Ленини признали лучшим игроком поединка. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0, Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. Греческий АЕК хочет приобрести у ЦСКА полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом сообщает чемпионат. Игрока в своей команде хочет видеть Марко Николич. Прошлым летом специалист убедил руководство АЕКа о необходимости трансфера Баринова. Однако тогда прежний клуб футболиста «Локомотив» ответил отказом. И в итоге зимой полузащитник перешел в ЦСКА. «Трансфермаркт» оценивает стоимость Баринова в 7,5 миллионов евро. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2029 года. Вратарь Сергей Бобровский покинет клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида» этим летом. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Действующий контракт голкипера с командой истекает 30 июня. Предлагать Бобровскому новое соглашение «Флорида» не будет. Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по фехтованию. Всего у наших спортсменов 4 награды, а единственное золото в командном турнире саблисток завоевали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Это были новости спорта. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов, в Тюмени 30-32 и без осадков. В Иркутске 16-18, облачно, вечером пройдет дождь. В Архангельске 19-21, а в Мурманске всего плюс 11-13 и дожди. В Уфе 23-25 ожидается кратковременный дождь. В Самаре 20-22 градуса, ливневые дожди с грозами. В Туле 23-25 облачно, местами ожидается кратковременный дождь с грозой. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24. В Москве днем ожидается кратковременный дождь с грозой и те же 22-24 градуса. Сейчас в Москве 21 градус, ветер западный, атмосферное давление в пределах нормы, 748 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
4: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
5: 8 часов 12 минут, 18 секунд, точное московское, понедельник, 22 июня. На календаре Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин вместе с вами. Продолжаем эфир. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает. Присылайте сообщения, комментируйте темы или задавайте вопросы экспертам. Самое интересное мы будем читать. Подводим мы итоги ушедших выходных. К сожалению, было много трагических сообщений. В частности, задаемся мы вопросом, почему вспышки немотивированной агрессии происходят в самых обычных местах, где люди чувствуют себя в безопасности. Торговый центр, детский лагерь. Места, которые ассоциируются с отдыхом, покупками, каникулами, повседневной жизнью. Но именно там за последние дни произошли нападения, в результате которых пострадали люди, в том числе дети. И вот в частности мужчина, житель Краснодара Александр Воевода, рассказал РИА Новостям, как обезоружил преступника, напавшего на посетителей торгового центра. Дословно, я начал ему командным голосом орать «ложись» и медленными приставными шагами приближаться к нему, при этом указывая рукой на пол и неоднократно повторяя команду. Он как в ступоре послушал меня, бросил нож, лег, сказал он. В декабре Воевода вернулся с СВО для прохождения лечения. В субботу днем он пришел с семьей в торговый центр, чтобы отметить день рождения сына. По его словам, увидев напавшего с ножом, он сразу начал действовать. Решение принял без всяких сомнений, беспокоило только благополучие людей. На улице его вывели, к нам подошел раненый охранник, которого он на эскалаторе пырнул ножом. Я увидел, что у него бежит кровь, что он перемотанный, но недостаточно туго было перемотано. Побежал в машину за жгутом, взял из машины жгут, перемотал ему руку и оказал помощь, добавил собеседник агент. В воскресенье утром, да, также появилась информация о том, что будет премия вручена воеводе. Маргарита Симонян сообщила, что он получит премию имени ее покойного супруга Тиграны Киасаяна. И также есть информация о том, что этот преступник 19 лет напал на посетителей с холодным оружием, также бросил пиротехническое изделие в помещении детского развлекательного центра. Погибла женщина, 5 человек получили ножевые ранения, от госпитализации они отказались. Несовершеннолетних среди них нет.
5: Трое детей остались без матери. Это женщина, пострадавшая от рук невменяемого, 41-летняя Ксения. Наши коллеги пишут об этом, что ей через неделю должно было исполниться 42. 19 лет последних она трудилась стоматологом. Хороший, толковый специалист. Пишут на сайтах, где можно оставлять отзывы. Дочь, двое сыновей и супруг попал на видео в машине сразу после случившегося. Мужчина хотел то ли уехать, то ли отомстить. Люди заблокировали его, объясняя, что уже ничего не изменит. В ответ мужчина лишь закричал и закрыл лицо руками. Страшная, конечно, дикая вещь.
6: А злоумышленник на видео допроса, который, кстати, есть в доступе, говорил, что за содеянное ему никто не обещал вознаграждения, он просто хотел покончить с собой. Признал вину, раскаялся, ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Чуть подробнее, да, про ситуацию и в Туве, да, в Тыве. Где...
5: Оба названия возможны, давай так.
6: Вот, также это чудовищная история. Мужчина напал на детский лагерь «Орленок» на озере. Он был туристом, отдыхал на одной из соседних баз, которая расположена в километре от лагеря. Ночью он пробрался на территорию лагеря, проник в один из корпусов, где спали дети, после чего напал на подростков и избил их. Во время нападения в лагере был охранник, но он не заметил вошедшего на территорию пьяного человека. Как так произошло? Не очень понятно. И число пострадавших от нападения мужчины в лагере «Орленок» выросло до 14 человек. Вот сегодня утром обновившаяся информация поступила на новостные ленты. Напавший наносил детям удары палкой, заявили в Следственном комитете. Каждый раз после подобных трагедий общество задает один и тот же вопрос. Как такое вообще могло случиться? Но не менее важен другой вопрос. Почему подобных случаев становится так много в информационном пространстве, что они говорят о состоянии нашего общества. На эти вопросы попытаемся найти ответы. Еще раз, наш номер 8-925-222-9992.
5: Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Доброе утро.
5: Давайте с Краснодара начнем. Насколько грамотные действия молодого человека, который отдыхал в семье, заметил и разоружил этого нападавшего?
7: Ну, как видите, результат налицо. Человек, нападавший, скручен и обезврежен. Это уже говорит о том, грамотно они были, не важно, но цель они свою достигли. Человек выполнил свой гражданский долг. То есть, это нормально, любой нормальный мужчина должен так поступать. Ну, конечно, если это не трус и не какой-нибудь, знаете, мало там, ну, человек, который безразличный. Но здесь молодец. Спасибо ему. Надо наградить таких людей, надо награждать, поощрять. Я так считаю. Тем более человек прошел горячие точки, насколько мне известно. Он прошел зону специальной операции. Поэтому там все-таки характер у него закалился. Так вот, по моему мнению, да, таких людей, вот как в Краснодаре произошла ситуация, не людей даже я бы назвал, их вот по большому счету сотрудникам полиции вообще не надо брать живыми, их надо просто на месте уничтожать, применять оружие.
5: Да, вот, да, давайте не будем, Михаил, вот это федеральный эфир, я понимаю ваши чувства. Нет, не согласен. Пусть закон будет законом, мы же не в джунглях
7: закон,
5: с вами.
7: У нас есть законы полиции, где четко написано, что такое применение оружия и как применяется. Если идет реальная угроза жизни и здоровью людей, и также здоровью сотрудников полиции, человек с мачете находится, не забывайте, это не нож, это мачете. Кто понимает, что это такое, это очень опасное оружие. Так вот, таких людей обезвреживают без всяких вопросов, понимаете? То есть, и
5: вот с этой формулировкой я ближе согласен.
7: Продолжайте. Любая прокуратура и любой следственный комитет признает применение оружия правомерным. Это не то, что пришли полицейские какие-то там непонятного вида, типа этого Евсюкова, и начали стрелять по людям, проходящим мимо. Это вот мое мнение, понимаете, может быть, со мной кто-то не согласится. Я объясню, почему. Потому что вот этого сейчас его признают, его невменяемым, признают его там помешательство у него какое-то было. И так далее. У нас же психиатрия такая очень гуманная. Я прекрасно знаю, какая у нас психиатрия, и как они относятся к таким вот подобным пациентам. Так вот, через год-полтора он выйдет на свободу. Понимаете, как бы с диагнозом вылечен. Он вылечен уже, все, его отпустили. Что у него, как у него еще в голове щелкнет, Какой он еще мачете возьмет? Мы не знаем, и вы не знаете. И кто может оказаться следующей жертвой этого негодяя? Мы тоже не знаем. Кроме того, не забывайте, он еще не просто мачете махал, он еще и какое-то взрывное устройство самодельное принес, его привел в действие. Там, знаете, там что-то еще взрыв какой-то произошел, ну, насколько я знаю в материалах прессы. Вот, то есть он готовился к этому. Не то, что он хотел себе, хотел себя убить, это все отговорки в пользу бедных. Он не собирался себя убивать. Он просто взял и убил людей. Лучше бы он, на самом деле, убил бы себя где-нибудь тихоря, там, где-нибудь в уголочке, в тихом. Это было бы, ну, как бы трагедия, конечно, молодой человек ушел из жизни, но не так страшно.
6: Здесь явно хотел хайпа.
7: Вот он хотел. А когда он еще захочет хайпа, понимаете, мы не знаем. После того, как его пролечат, а его признают невменяемым, я даже, ну, 99,9%. Он должен нести заслуженное наказание в виде пожизненного заключения. Понимаете, вот это мое, опять же, мнение, меня никто не переубедит в этом. Его должны лишить, изолировать от общества навсегда. Ну, просто навсегда. Он должен сидеть в колонии, там, полярная сова и раскаиваться в содеянном.
6: Я вот пытаюсь объединить две трагедии, да, и в Краснодаре, и в детском лагере, да, лагерь. Детей туда родители отправляют, чтобы они отдыхали. Родители наверняка уверены, что дети точно будут в безопасности, потому что они заполняют определенные бумаги, договоры и прочее, и уверены, что с детьми ничего не случится. И тут мы читаем про это нападение, про то, что совершенно спокойно человек может проникнуть на территорию лагеря. Мы читаем новости из торгового центра, куда люди зачастую идут отдыхать, да, какие-то покупки совершать, дети, чтобы поиграли, кино посмотреть, да, и вот торговый центр, детский лагерь, казалось бы, пространство, которое традиционно воспринимается как безопасное. И когда насилие приходит именно туда, возникает ощущение, что полностью защищенных мест не существует. Но есть еще важный аспект. После каждого подобного случая неизбежно звучат предложения усилить охрану, установить дополнительные рамки, камеры, металлодетекторы, сделать из всех этих зон общественного скопления такие неприступные крепости. Но при этом возникает лично у меня вопрос. Достаточно ли мер безопасности, если проблема зачастую начинается задолго до момента нападения? Как вы считаете?
7: Мое мнение, опять же подчеркиваю, мы находимся в эфире федерального канала. Нет, недостаточно. Недостаточно. Я всегда говорил на всех программах, на всех каналах, что наших детей, неважно, школы, детские сады, пионерские лагеря и все прочее, должны защищать не какой-то частные охранные предприятия, которые дедушек набирают, пенсионеров, которые спят там, понимаете, сидят на посту и спят, или бабушек пожилых. А надо, чтобы осуществляли охрану сотрудники Росгвардии. Действующие сотрудники, знаете, есть у них такое, невинностная охрана. Так вот, вы придите на любой объект, да, там, тут же Останкино, тут куда хотите. Везде кто-то, там ничего, постоят. Там стоят Росгвардии, бойцы с автоматами. Вот, ну, знаете, уже желание так мало будет у кого-то.
5: У нас тоже, на ВГТРК стоят бойцы с автоматами. Стоит. Но бывают разные случаи. Бывают разные случаи. Но и конкурентная зарплата, во-первых, да, которая должна привлечь именно туда людей в частные, так сказать, структуры, в ТЦ, это же частные структуры, да, но одними чопами здесь не обойтись, да, в школах другая история, мы тоже понимаем, бабушки сидят, которые засыпают. Все это системно нужно как-то приводить к здравому смыслу, в чем я с вами не могу никак спорить.
7: Вы поймите, здесь все просто. Вы знаете, сколько платит, допустим, государство, там, РАНО, там, образовательные учреждения, всякие учреждения, чопом? Вы не представляете, какие это деньги. Да, то, что ЧОПы экономят, они хотят, руководство ЧОПов хотят жить хорошо, понимаете? А вот этим бабушкам...
5: И ни за что не отвечать.
7: Платят копейки.
5: Понятно, спасибо, копейки, Михаил. Платят. Спасибо. Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов у нас на связи.
6: Продолжаем мы разговор. Номер наш 8-925-222-9992. Присылайте сообщение, дорогие наши слушатели. Подключайтесь к разговору. Как раз они есть. Сейчас почитаем. И параллельно будем продолжать разговор с еще одним экспертом, ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов с нами на связи. Андрей Витальевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Вот, значит, произошла эта трагедия в торговом центре в Краснодаре. Сразу же появилась информация про этого молодого человека. Он увлекался аниме, был приверженцем подростковой субкультуры, не буду называть, дабы, да, не рекламировать. Ну, в общем, подростковой субкультуры, которая пропагандирует депрессию, апатию. Молодой человек размещал у себя в соцсетях черно-белые фото депрессивной тематики. Также озаглавил свою страницу названием знанием этой субкультуры. В день нападения юноша изменил никнейм страницы в мессенджер, назвал себя богом, и при этом родственники парня заявили, что ранее не замечали за ним агрессивного поведения. Вот я все пытаюсь понять, можно ли как-то предотвращать подобное, ведь он же заявлял о своей культуре, да, какой-то, о своих увлечениях на социальных сетях. По сути, тревожные сигналы были. Мне кажется, что сейчас недостаточное внимание уделяется психологической помощи, недостаточное внимание профилактике агрессии и работе с людьми, которые находятся в кризисе. Вы как думаете?
8: Ну, я полностью с вами согласен, но, знаете, это должны системные меры быть, и, наверное, начинать это с подросткового возраста. Как бы знаком с ситуацией, как раз психологическом климате или, как сказать, заболеваний у подростков. И я могу сказать, что это проявляется еще на ранней стадии до школьном возрасте. И в силу определенных причин родители не спешат обращаться к специалистам. Но причина это очевидна. Они боятся, что этим они испортят будущее своего ребенка. Например, с этим, ну, хотелось сказать сразу родителям, что, во-первых, вы просто обратившись к специалисту, к примеру, частному, это не обязательно может попасть куда-то дальше в какие-то реестры и т.д., но вы можете скорректировать психику ребенка, которая может проявляться, ну, в простейших таких вещах, то, допустим, ненормотипичное поведение, излишне возбудимое или, наоборот, излишне замкнутое, или в таких простых вещах, как, ну, не может четко говорить слова, то есть проблемы с речью,
5: проблемы коммуникации,
8: да, и вот тогда уже, понимаете, уже может скорректировать и помочь не только себе, но и как бы предотвратить в какой-то степени вот такие моменты, когда гибнут люди.
9: Но вы знаете, в семье, видимо, не до этого было. Отец скончался, помимо этого дебила. Еще есть брат и две сестры. Трудился, работал. Был вроде как незаметный, а потом вдруг раз и вот такое. Ну, ведь правильно Валентина говорит, распознать-то как вообще возможно, чтобы нам это избежать?
8: Ну, к сожалению, насколько я вот изучал эту ситуацию, понимаете, у них бывают такое эпизодическое, скрытое или там вяло текущие какие-то психологические процессы, которые проявляются стихийно, сезонно, и даже люди, которые проходили комиссию психологическую, например, с участием психологов, например, на право владения огнестрельным оружием, они совершенно нормально себя проявили на этой комиссии, а вот потом как бы были замечены, что у них вот отклонения, они с этим оружием и убивают людей, и действительно такая проблема есть. И что касается, ну, психологии, наверное, вот мне больше нечего добавить, а вот по поводу вообще мер, я, ну, во многом согласен с предыдущим экспертом, но единственное, я хотел сказать, что есть понятие бюджета, и заменить бабушек на бравых бойцов, даже не спорю, Росгвардии, это требует увеличения в 3-4 раза, как минимум, как правило. Вот. А в наше время по поводу дополнительных каких-то мер, включать и включать, я думаю, что сейчас как раз такая ситуация, что роль надзорных органов, а именно прокуратуры, возрастает в разы. Понимаете, очень много правильных постановлений принято, но исполнение их, я не могу сказать проценты, но как бы я думаю, если 70% исполняется из них, это будет замечательный результат. Вот именно исполнение тех уже ранее принятых нормативных актов, я думаю, что вот с этого надо начать. А уж потом, наверное, подумать и изыскать сначала деньги, это однозначно, а потом уже дополнительные меры. По-другому мы бабушек спящих, как выразился эксперт, никак не заменим на бойцов Росгвардии.
6: А что касается охраны, что вы можете сказать? Стоит ли ужесточать? Где вообще взять кадры?
8: Ну, вы знаете, опять же, вот простой ответ. Можно ужесточить. Я как бы знаю, как подбираются людей. Ну, по крупицам выбираешь только исходя из той зарплаты, которую тебе предоставляет там работодатель твой. И не больше, никак не увеличить это, так сказать, качество, не повысить в этих рамках. Вот что можно сделать? Ну, конечно, технические средства. У нас везде есть система видеонаблюдения, есть модули определенной распознавания ситуации.
6: Казалось бы, что есть инструменты для того, чтобы предотвращать подобные ЧП. Подполковник запаса Андрей Попов был с нами на связи.
0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
10: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
11: И можем, и нет.
12: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
16: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
6: 8:31:15 показывают часы эфирной московской студии. Сегодня понедельник, 22 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Здравствуйте, говорим вам вновь.
5: Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. Продолжаем эфир и сейчас продолжим наши, знаете, иллюстративные заметки по поводу действий чиновников, по поводу их культуры, этики, как бы это, может быть, высокопарно не звучало, потому что появился новый повод.
6: Новый повод. В Красноярском крае мастер-класс настоящий дал, в кавычках, общение с людьми замглавы Назаровского округа Николай Матвеев. Если кратко, у мужчины-инвалида перед домом вырыли траншею, забросили на неделю. Он устал звонить и обивать пороги, поставил свою машину перед воротами чиновника. Ну, а чиновник, так сказать, популярно объяснил, кто тут есть, кто на самом деле. Видео со звуком в интернете, в доступе, можно посмотреть и послушать, как чиновники общаются, собственно, с простыми людьми. Вот сегодня, кстати, появилась информация, что его, заместителя этого главы, исключили из «Единой России». Поводом стала как раз запись этого телефонного разговора, на который чиновник, как утверждается, матерится, угрожает физически уничтожить местного жителя.
5: А, честно говоря, хочется сразу прояснить момент. Мы посмотрели это аудио. Там, ну, это не повод для того, чтобы это давать. В интернете желающий может найти и посмотреть. Мы, правда, думали давать, не давать, запикать этот мат. Получилось бы половину, вторую половину разговора, там вообще ничего не понятно без этих самых слов. Честно скажем, все это вот было у нас в дискуссии. И тем не менее, вот смотрите, в первом эфирном часе мы обсуждали историю политик-отличник, да, пятерку, по сути, получил по политической составляющей, однако был уволен с утратой доверия в Екатеринбурге, в Свердловской области, в городе Серов. А тут вот, смотрите, не стали жеманничать, исключили из «Единой России» человечка. Это так, что называется, заодно. При всем при этом, конечно...

0: анекдотичной, но на самом деле она поднимает очень серьезный вопрос. Что происходит, когда человек перестает верить, что его проблему можно решить нормальным путем? И самое тревожное в этой ситуации даже не траншея и не конфликт, а самое тревожное – это ощущение бессилия. Человек, да, с инвалидностью неделю пытается достучаться до власти, но его не слышат. И тогда он начинает искать способы, которые невозможно проигнорировать. И люди же редко сразу выходят на конфликт. Они сначала звонят, пишут обращения, ходят по кабинетам, ждут ответа. И только когда убеждаются, что проблема никого не интересует, появляются вот перекрытия дороги, как конкретно в этом случае, да, поставил перед воротами чиновника свою машину, какие-то обращения к блогерам, журналистам. Поэтому главный вопрос здесь даже не в поведении конкретного чиновника, а в том, почему человеку пришлось искать столь радикальный способ привлечь внимание к своей проблеме. Ну и к чиновнику, конечно, тоже огромный вопрос.
1: Потому что мужчину просто проигнорировали. А вот и получается такое равнодушие, бессилие, оно вот, видите, приходит к тому, что вот факты беззакония, я бы так сказал. Человек хотел чинить расправу. Там ведь на аудио четко понятно, кто и что он сделает с ним, да, и какие меры воздействия предпримет, и как он его называет. Впрочем, общественный деятель, блогер, автор телеграм-канала «Зергуля» Сергей Колясников пояснит ситуацию, нам кажется, более уместным. Сергей, доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Сергей, как раз у вас эту историю-то мы увидели и услышали, как общается заместитель главы с простым человеком. Что, собственно, этот конфликт показывает? Мы вот буквально на прошлой неделе обсуждали инициативу Курской области, да, после там ряда резонансных историй, там решили создать комиссию по этике для чиновников. И рассуждали на тему, может быть, имеет смысл этот опыт по всей стране применять. Вот как вы считаете, что это вообще происходит? И почему эти истории настолько влияют на общественность?
2: Ну, смотрите, у нас не один год, не один десяток лет звучит, что именно из-за закрытости власти, представителей власти, из-за отказа их от общения с людьми, у нас много скандалов, у нас много напряженности и так далее. Даже взять любую тему, даже с уничтожением скота, там, например, в Новосибирской области. То есть нет работы с людьми и нет разъяснения какого-то, и нет общения, нет обратной связи. Но то, что мы видим здесь, это вообще какая-то дикая история. То есть мало того, что ты инвалид, его перед гаражом, перед домом все это прикопали, забросили на неделю, и потом ему еще угрожают убийством. А это угроза убийством. То есть там, на мой взгляд, что-то уже запредельное. Понятно, что там Москва где-то далеко, вот, но, как вы верно сказали, там, исключить из партии, это, конечно, правильно, но этого мало. То есть инвалиду он угрожал убить, а что бы он сделал с обычным человеком? Он его просто сжег бы там в этой тонале, или что бы было там интересно? Какие есть вообще эффективные меры от руководства региона по этому поводу, по этому конфликту? То есть там, что думает губернатор? Он собирается как-то дальше разбираться в этой ситуации? Или у нас это мы будем сидеть и ждать, пока этот чиновник сейчас притихнет, а потом начнет там людей там убивать? Что будет-то дальше? Мне вообще интересно.
1: Вы знаете, в этой истории,
2: я прошу прощения, должен быть пример всем остальным.
1: Пример, да. Но боюсь, что у нас ограничится все публичной поркой, показательной. Ведь ситуация с не профессионализмом чиновников, а общение с людьми – это тоже часть их обязанностей. Они ведь выходят за рамки вообще разумного. Тут вот помните, под Новый год на Кубани, значит, первый зам Калининского района просто обругал сотрудников МЧС, что вы там стоите и так далее. Допустил грубое, некорректное поведение по отношению к сотрудникам. Нещадно ругает местных спасателей. Приходит в ярость, услышав вопрос подчиненного. И там тоже же ведь ситуация, мягко говоря, простая совершенно. Да? 30 декабря человек куда-то, видимо, спешит. Ему не досуг решать проблемы и нормально общаться. А почему это происходит? Давайте попытаемся понять. Им мало платят, у них недостаточно...
2: Понимаете, статуса. Работа чиновника – это общение с людьми, это важнейшая часть его работы. Если он не способен на это вопиющая некомпетентность, несоответствие занимаемой должности. Вот что для меня.
0: Вот знаете, у меня еще какой вопрос к вам. Часто ли к вам вообще приходят жалобы от людей именно на равнодушие или

0: грубость чиновников. И вот я лично у вас увидела эту историю. Много пишут?
1: Вы знаете, к счастью, нет. То есть равнодушие, когда человек не может достучаться, такое бывает. Но вот таких вопиющихся диких историй, когда на людях срываются, когда людям, тем более инвалидам, угрожают, когда там неделю не может себе попасть, ну, такого, к счастью, немного. Это очень редко. И слава Богу.
0: Как вам кажется, зачастую конфликты между жителями и властью начинаются из-за самой какой-то проблемы или все-таки из-за отсутствия обратной связи? И нужно ли вводить более жесткую ответственность для чиновников за некорректное поведение и неуважительное отношение к гражданам?
1: У нас главная проблема – это именно отсутствие обратной связи. То есть вот если бы человеку, если бы инвалиду сказали четко, когда ситуация будет исправлена, никакого конфликта не было бы. У нас людям не отвечают, они не выходят на контакт, они не знают, не владеют ситуацией в итоге. Это касается вообще, ну, всех возможных сфер и регионов. То есть это очень большая проблема, отсутствие обратной связи. Посмотрите, как четко работают сейчас в Крыму. Там тяжелая ситуация с топливом. Но глава Севастополя, глава Крыма каждый день рассказывают и подробнейшим образом разъясняют ситуацию. Посмотрите, как действует Собянин в Москве. Да, налет украинских дронов. Каждый день у него у первого появляется информация. Куда, что, как, сбит и так далее.
2: Вопрос, потому что отсутствие информации от официальных властей, да, порождает именно домыслы и кривотолки. Поэтому действительно большое спасибо, да, за профессионализм властей. Угу. Продолжайте, Сергей. У нас одна минута.
1: Надо брать пример вот с этих вещей.
2: Именно так. А как вам история в Свердловской области, когда наградили бывшего мэра Серова, уволенного в связи с утратой доверия? Наградили по партийной линии. То есть получается, как в сочинении, 5-2, да? 5 за смысл, 2 за грамотность.
1: Ну, это уже обычное, как бы, просто, ну, как я понимаю, там, например, как история была, тут просто одни не знали, что делать другие. Это называется для галочки.
2: Так нет, он же его и увольнял с утратой доверия, господин Пастор.
1: Примерно как асфальт зимой, понимаете? То есть вот надо асфальт положить, никто не смотрит, идет дождь, там идет снег. Просто его взяли и положили, отчитались, поставили галочку. Бывает.
2: Слушайте, ну дикая история, да? Смотрите, вручая грамоту по партийной линии, я еще раз чуть заострюсь, потому что мы вот в первом части разговаривали с нашим корреспондентом, коллегой из Екатеринбурга. Мне не очень понятно, как, в принципе, человек, уволенный с утратой доверия, это жесточайшая формулировка, помните, да, мэра Москвы Лужкова уволили, да, с такой формулировкой в годы оные. Да. Это беспрецедентная формулировка, это крест вообще, в принципе, на любой политической и общественной жизни. Но человек вручает ему благодарственное письмо, там фотография, а я картинок не видел, но наверняка он еще и пожал ему руку. Понимаете, в чем смысл? Это же ведь выходит за рамки, да, нам корреспондент пытался объяснить, и мы с ним в чем-то частично согласны, что это, знаете, это партийная линия, тут он в партии функционер, он хороший, он на пятерку работает, а вот почему его уволили, ну, это, знаете, за рамками. Я к чему? То есть теперь он получает индульгенцию, наверное, да, в новое публисити, ему же целый губернатор вручил благодарность.
1: То есть, возможно, это была попытка индульгенции, подготовки к возвращению человека, что называется, в обойму. Искупил, награжден, ну вот вроде как уже не совсем плохой и так далее. То есть вполне допускаю, что такое могу быть.
2: То есть получается, обвинение, которое, собственно, ему выдвигала местная прокуратура, и которые поддержали в Серовском районном суде, они ничтожны перед тем, как губернатор выходит и нерукопожатного человека, а утрата доверия это именно так, да, награждает его благодарственной грамотой за партийные успехи. Диковинные вещи творятся на Урале. Понимаете, Сергей? Удивление вызывает.
1: Да, везде много интересного происходит, конечно.
2: Да, понятно. А что делать-то со всем этим?
1: Ведь исправлять и бороться, какие варианты-то? Как сказал один хороший человек не так давно, он сказал, от меня вы не дождетесь никогда слов слабости и там заявления о сдаче. есть недовольны жильцами в Москве. Только вперед, какие могут быть варианты, как изменить реальную ситуацию. У нас военное время, ошибки исправлять, виновных наказывать, добиваться этого наказания, придавать огласке наиболее вопиющие случаи. То есть то, чем мы занимаемся, по сути, 24/7, так и надо дальше делать. Вариантов-то каких?
0: Вариантов нет. Спасибо, Сергей. Сергей Колясников, общественный деятель, блогер, спасибо, автор телеграм-канала «Зергулио», был с нами на связи. И если человеку пришлось поставить машину у дома чиновника, чтобы его, наконец, заметили, означает, что это обычные механизмы общения между гражданином и властью в этой ситуации просто не сработали.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
5: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
6: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
0: 8:46:15 показывают часы эфирной московской студии. Понедельник, 22 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. У микрофонов еще раз здравствуйте. В нашей стране продолжается ужесточение регулирования цифровой среды. Совет Федерации одобрил закон, который вводит административные штрафы до 700 тысяч рублей для владельцев сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Речь идет в том числе об использовании иностранных сервисов для входа, например, зарубежных электронной почты или сторонних платформ. И фактически государство фиксирует новый принцип: доступа к российским цифровым сервисам должен быть максимально локализованным, контролируемым внутри национальной инфраструктуры.
2: Также законом устанавливается ответственность для провайдеров за нарушение правил взаимодействия с правоохранителями при проведении мероприятий по розыску или обеспечению безопасности, а также за раскрытие методов проведения таких мероприятий. Штраф для юрлиц, я по верхней границе, потому что она жестче звучит, до 5 миллионов рублей. Помимо этого предложено вводить административную ответственность, точнее предполагается этот инструмент, за повторное подобное нарушение от 0,01 до 0,03 размера суммы выручки за календарный год. Что-то, мне кажется, это маловато. Это, знаете, такие, знаете, легкие пошлепывания. Прежде сумма штрафа по статье не могла быть менее миллиона, теперь нижний порог штрафа увеличен до 10 миллионов рублей. Или же, я ничего не знаю об этом, выручка кратно выросла, что мы теперь 0,03 чего там размера выручки, 0,03, 0,03 чего процента, это 0,03%, нет, это маловато. Ну, наверное, я должен спросить эксперта.
0: Председатель Совета фонда по развитию цифровой экономики Герман Клименко с нами на связи, здравствуйте.
8: Добрый день.
2: Доброе утро.
0: Поясните, к чему вот эти изменения должны привести?
8: Ну, дело в том, что закон-то принят достаточно давно, ну, по нашим меркам быстрорастущего интернета, и на моих ресурсах, у меня есть несколько ресурсов, где это необходимо было делать, мы это сделали еще в прошлом году. Просто не было штрафов, и не было понятно, какие государства будут применять санкции. Но многие ресурсы воздержались и просто решили подождать, потому что дело действительно удобное, авторизовываться пользователем. То есть там это не через e-mail, а это через сервисы. Да? То есть имеется в виду, что когда мы кнопочку нажимаем, там войти через Google, и авторизацию через Google проходит, то есть вы не вводите ни логин, ни пароль, вы ничего не оставляете, никаких следов, вы просто попадаете в среду и спокойно работаете, будучи авторизованными не в России, а будучи авторизованным зарубежным там, игроком. Это не очень хорошо, действительно, и, в общем, нас давно попросили сделать, но дело хлопотное. На самом деле, переводить пользователей А с одного метода авторизации на другой, это, в общем-то, и потерять их можно, и мы там занимались этим месяца 3 или 4. Вот, видимо, в Думе посчитали, что процесс идет медленно, и для стимулирования, ну, как в России принято, нужно обязательно, то есть один, помните же, когда говорили о том, что заплати налоги, спи спокойно, это было давно. Вот все смеялись, да, потом появился господин Мишустин, и все не смеялись. Вот, то есть добровольно мы ничего делать не любим, вот, поэтому были введены какие-то четкие инструкции, чтобы всем стало все понятно. Насколько я понимаю, сейчас вот у меня много знакомых ресурсов, все спешно приводят в порядок законодательство. Никто не хочет попадать на штраф.
0: А вот на обычных пользователях как это вообще изменение должно отразиться? Столкнутся ли они с усложнением какого-то входа, регистрации на сайт?
8: Все зависит от того, как они, как они жили в интернете. Кто-то заводил почту на Gmail, да, на Гугле, кто-то заводил почту где-то в других местах и пользовались этим сервисом именно для авторизации, не для там, когда логин, пароль, так бог с ним, да, а вот именно для авторизации, когда у нас кнопочка вниз стоит у сервиса, войти через Google, войти через Yahoo, войти через LinkedIn, еще как-то. Вот. И вот у них будет проблема. Почему? Потому что им нужно заново создавать аккаунт. Обычно люди, когда авторизуются, они там пишут переписка, идет еще что-то. И вот задача у сервиса в том, чтобы сохранить эту авторизацию, сохранить почту за людьми. И там целая процедура связки. Ну, допустим, вот мы связывали Gmail с Яндексом, с почтой. Чтобы пользователи Gmail могли завести себе почту Яндекса и на нее перекинуть свою переписку, свои активы, ну, вот именно активы не в денежном смысле, а в информационном, да, то есть контент, блоги свои. Вот. Это достаточно такая замороченная история, но, насколько я знаю, и хостер мой, например, тоже давно достаточно все сделал, все достаточно аккуратно проходило, долго, в силу того, что люди вообще инертные, да, то есть мы там ладные ресурсы тянут, люди тоже тянут до последнего, все примерно, как я, покупают подарки 31 декабря, да, то есть вот, здесь примерно та же история, пока не появилась какая-то вот жесткая временная рамка, мы все немножечко тянемся. Поэтому у пользователей, если пользователи не просто там почтой пользовались, а еще использовали сам сервис как Google, как сервис авторизации, да, у них будет некоторое неудобство. Но в целом это не криминально, да, то есть там задача на ресурсе понятная, достаточно, по-моему, даже появились скрипты, достаточно и бесплатные, и доступные для всех, которые могут позволить себе там поставить сайт для перевода, потому что если просто написать в виде сегодняшнего дня через Google не авторизуемся, там возникает проблема, а как перепривязать данные. Извините за подробности технически. Вот. Но в целом все пока. Я не вижу там сложности для решения вопроса.
0: А вот эти требования как-то, наверное, больше повлияют на небольшие сайты, какие-то, может быть, даже стартапы, у которых нет особо ресурсов на сложную инфраструктуру авторизации. Или я ошибаюсь?
8: Вы совершенно правы. Многие стартапы вообще сразу же отказывались и не брали на себя сверху там почты, сверху телефонов, просто отдавали все это на внешние ресурсы. И хорошо, когда это отдавали Яндексу, плохо теперь выяснилось, когда это до Гугла. Крупные ресурсы, крупные сайты, безусловно, вообще без проблем все это делают. В основном это середнячки, знаете, даже, может быть, от размера не очень зависит, у ресурсов разные состояния, бывают крупные ресурсы, но с небольшой выручкой, да, то есть у них, соответственно, нет денег на больших программистов, на серьезных каких-то, у них могут быть проблемы, но, если честно, я не вижу здесь какой-то сложной задачи, да, здесь есть только кропотливая работа, ну, в отличие, это не задача, она вот прям, знаете, написал и забыл, это задача кропотливая работа до несколько месяцев, это всех раздражает, поэтому из-за этого могут затягивать, но мне кажется, что под угрозой штрафов все произойдет быстро и хорошо.
2: А вот знаете, я в начале в подводке к вашей должности, к вам, да, Герман Сергеевич, сформулировал, да, что штрафы, я не верю, что они достаточно заметные. 0,03 чего-то там процента. Так это ж ни о чем.
8: Ну, штрафов задача же не разорить, понимаете. Я хотел прокомментировать, но не стал, но если уж задали вопрос, пожалуйста, я прокомментирую. Вы явно относитесь к категории людей, которые, ну, там, допустим, что-то происходит, а вот надо там Яндекс наказать или Wildberries, там оборотные штрафы. Ну, это модно, но зарубежная история. Но для того, чтобы много платить, надо очень много зарабатывать. Это не совсем так. У штрафов все-таки задача, давайте честно признаемся, не разорить компанию, не заработать на штрафах, я хочу заметить. Да? Нет, неправда. Наша штрафа, задача регуляторика добиться исполнения. Поэтому само наличие штрафов уже стимулирует всех, я думаю, большинство, вне зависимости от размера. И это неплохо, когда государство разумно подходит, потому что оборотный штраф – это страшная штука. Это вот нам снизу кажется, что это легко, а за что компания должна платить, там, ну, условно говоря, там, сотни миллионов рублей, если вот я как правильно слышал у вас интонации, пусть негодяи платят. Ну, это примерно как штрафы на автомобиле или там, на скорости. Все-таки у штрафа
2: задача... У нас же информационное шоу, Герман Сергеевич, не забывайте. Понимаете, а да. порядок, он может быть может иначе достигаться. Да? Потому что я помню истории антимонопольных различных европейских ведомств, которые тоже там, а давайте оборотный штраф, ну вот этот разорительный Google, там огромный процент. И ничего особенно не вышло. Сутяжничали и так
8: почему?
2: Далее.
8: Почему? Google платит штрафы. Google платит действительно многомиллиардные штрафы.
2: Но не сразу.
8: Соответствуют мне, но они соответствуют его объему.
0: Но вот, ключевое здесь все-таки штрафы. Не штрафы, а безопасность, защита данных и устойчивость инфраструктуры.
2: Согласен.
0: Благодарим председателя Совета фонда по развитию цифровой экономики. Герман Клименко был с нами на связи.
3: Совет дня. Отчего и почему?
7: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее. Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК. Метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. В семьях без такого травматического опыта этих изменений не было ни у родителей, ни у детей. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям. А еще эпигенетические метки, в отличие от генов, поддаются изменению в течение всей жизни.
9: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Сигналы точного времени. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
12: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин. С нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
13: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
14: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударили гераньями по крупному логистическому центру в Харьковской области. Огненные картины в памяти Великой Отечественной войне зажглись в разных уголках России. И громкий коррупционный скандал разгорелся в Бурятии. Подробности далее. Крупный центр для хранения вооружения украинской армии уничтожен в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, разведка показала, что в районе населенного пункта Новый Каратыч находится крупный логистический центр новой почты, который ВСУ использует в качестве склада хранения вооружения, БПЛА и компонентов к ним. Командование приняло решение атаковать объект беспилотными летательными аппаратами большой дальности. Расчетами БПЛА «Камикадзе Герань-2» по логистическому центру противника была нанесена серия высокоточных ударов, говорится в сообщении. Тем временем бойцы южной группировки войск продолжают громить врага на ключевых направлениях. В Константиновке ведутся активные наступательные действия. Под контролем наших военных находится юго-западная часть города. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 185 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер М-113, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 7 терминалов «Старлинк», 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 29 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника.
1: В то же время бойцы группировки войск «Центр» уничтожили 2 комплекса спутниковой связи «Старлинк», 3 ударных беспилотника и опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Владимир Путин займется на этой неделе вопросами безопасности, а также авиации. В рабочем графике президента запланировано совещание с постоянными членами Совбеза, а также совещание по вопросам развития авиации. Кроме того, глава государства встретится с офицерами и выпускниками высших военных учебных заведений и проведет совещание с правительством. Об этом сообщает информационная служба «Вести». Ну а сегодня Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Российский лидер возложит венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Тем временем огненные картины в память о Великой Отечественной войне зажглись в разных уголках России. Международная акция началась этой ночью у стен Музея Победы на Поклонной горе, где депутаты и волонтеры из 10 тысяч свечей создали масштабную огненную инсталляцию, которая посвящена первому крупному поражению вермахта. В центре картины изображен маршал Жуков, который возглавил оборону Москвы и в декабре отбросил врага на сотни километров от столицы. Горящую полуторку знаменитый советский грузовик выложили из свечей сегодня в Нижнем Новгороде. В Туле участники акции сложили из горящих огней памятный знак. Здесь проходил передний край обороны Тулы и надпись «Тула помнит». А в Курске в рамках акции «Огненные картины войны» зажженные свечи высветили полотно с изображением журавлей. По другим темам. Громкий коррупционный скандал разгорелся в Бурятии. Руководство Тункинского нацпарка обвиняют в хищении миллиона бюджетных средств. Как выяснило следствие, чиновники в рамках экологического нацпроекта получили от государства свыше 300 миллионов рублей на работу по ликвидации в заповеднике несанкционированной свалки. Однако работники вступили в сговор и завысили стоимость работ на 170 миллионов рублей. Несколько миллионов осели на личных банковских счетах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры республики. Суда ожидают 3 человек, включая директора нацпарка. Еще 3 ранее заключили сделку со следствием и получили от 2 до 5 лет лишения свободы. Пакистан и Катар опубликовали совместное заявление после завершения первого раунда переговоров между США и Ираном при участии посредников. На переговорах согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном в Швейцарии. Решено создать комитет высокого уровня, перед которым будут отчитываться главы переговорных делегаций. Как сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи, благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана. Ирана. До конца недели технические команды продолжат в швейцарском Бюргенштоке консультации по ряду вопросов. Итоговое соглашение стороны хотят подготовить в течение ближайших 60 дней. Нынешний британский премьер Кир Стармер может уже сегодня объявить о своей отставке. Давление на политическое решение оказали сотни депутатов-лейбористов, которые не простили провала партии на местных выборах в мае. Преемником Стармера может стать его соперник Энди Бернхэм, руководящий опыт которого до этого ограничивался лишь постом мэра Манчестера. Соратники Бернхэма не исключают, что на переходный период может уйти до месяца, а то и больше. Отмечу, что глава британского правительства Стармер известен своими милитаристскими взглядами и активной военной поддержкой Украины. Яблоки из Грузии заполонили российский рынок. В мае импорт этих фруктов вырос в 5,5 раза. Об этом пишет РИА Новости. Всего в этом месяце республика поставила грузинских яблок на 1,9 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года объем поставок оценивался всего в 346 тысяч долларов. При этом в мае Россия стала главным покупателем грузинских яблок. На нее приходится 95% всех поставок. Кроме нашей страны, данный фрукт поступает в магазины Турции, Армении и Ирака. На Сибирь надвигается жара. Так, в Омской области сегодня и завтра ожидается до плюс 35-37 градусов. По данным синоптиков, в Новосибирской области жаркая погода сохранится минимум до среды. Столбики термометра будут подниматься до 34 градусов. В Томской области вместе с жарой до плюс 32 градусов прогнозируются грозы и дожди. Жаркая погода сохранится также в Алтайском крае и Республике Алтай. К концу недели там возможны дожди. А вот в Волгоградской области сохраняется штормовое предупреждение. В регионе местами пройдут ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 метров в секунду.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев опустился на 2 позиции в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Первый ракетка России переместился с 7-го места на 9-е. Андрей Рублев остался на 13-й строчке, а Карен Хачанов впервые с 2025 года покинул топ-20. Он теперь 22-й. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок Мира Андреева. Она по-прежнему на 5-м месте. Диана Шнайдер осталась на 16-й строчке, Екатерина Александрова на 19-й, Анна Калинская на 20-й. Вратарь Сергей Бобровский покинет клуб Национальной хоккейной лиги Флорида этим летом. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Действующий контракт голкипера с командой истекает 30 июня. Предлагать Бобровскому новое соглашение Флорида не будет. Полузащитник Краснодара Кевин Ленине стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В историю своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2, а Ленине признали лучшим игроком поединка. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0, Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. Эта победа для африканцев первая в истории чемпионатов мира. Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы по фехтованию. Всего у наших спортсменов 4 награды. На единственное золото в командном турнире «Саблисток» завоевали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Это были новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Во Владивостоке сегодня 14-16 градусов, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Сургуте 24-26, в Красноярске 22-24 градуса. В Петрозаводске 21-23 без осадков. В Великом Новгороде 23-25 ожидается кратковременный дождь. В Калининграде и Кирове 23-25 градусов. В Самаре до 22 ожидаются ливневые дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22 и 24 градуса. В Москве ожидается кратковременный дождь с грозой и те же 22-24 градуса. Сейчас в Москве 21 градус, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.

0: 22 июня. День памяти и скорби. План нападения гитлеровской Германии на СССР получил название «Операция Барбаросса». Своим именем он был обязан германскому императору-крестоносцу XII века Фридриху I Барбароссе, Рыжей Бороде. Примечательно, что вопреки фантазиям нацистских псевдоисториков, никакого отношения к якобы планируемому вторжению германского рыцарства на Русь Фридрих не имел. План Барбаросса был призван стать самым масштабным из блицкригов в истории. Нацистские союзные им фашистские войска обрушились на Советский Союз на фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного моря, от Финляндии до Румынии, от Заполярья до Одессы. План предписывал разгром советских войск в приграничных округах, захват прибалтийских республик Молдавии, Белоруссии, Украины, а также к осени 41 года захват Ленинграда и Москвы. Все пространство, все ресурсы европейских республик и областей Советского Союза должны были стать добычей для Рейха, гигантской территории, на которой нацисты рассчитывали расчистить для себя жизненное пространство ценой уничтожения и депортации населения. На Советский Союз была брошена, казалось бы, лучшая и самая опасная армия мира, насчитывавшая вместе с союзниками более 4,5 миллионов человек, 4,5 тысячи танков, 4300 самолетов, почти 50 тысяч орудий и минометов. Однако остановить эту армаду ценой неописуемых подвигов и жертв смогли советские люди. Наши пращуры, которых мы вспоминаем сегодня. 22 июня. День памяти и скорби.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
3: 9:12:20 показывают часы эфирной студии. Понедельник, 22 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Это стало началом одной из самых страшных страниц в истории страны. Сегодня в нашей стране отмечается День памяти и скорби. Мы все вспоминаем павших бойцов, тружеников тыла и всех, кто подарил нам мирное небо над головой. Сегодня много памятных мероприятий, в которых в том числе примет участие президент. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства возложит венки к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, также мемориалом городов-героев, памятному обелиску, посвященному городам, получившим звание «Город воинской славы». Каждый год участвует Владимир Путин в подобных мероприятиях, несмотря на любые погодные условия, обстановку. Вместе с ним в церемонии принимают участие официальные лица, ветераны войны. На Крымской набережной зажгли 1418 памятных свечей. Каждая из них — это символ одного из дней войны, дань памяти тех, кто отдал жизнь за свое отечество. Буквально за 10 минут огни линии памяти зажглись от начала до конца, от траурного дня 22 июня 1941 года к торжественной дате 9 мая 1945 года.
4: Разумеется, и 27 миллионов свечей было бы мало, мы все понимаем, это просто некий символизм. А еще очень важно вспомнить о том, что на прошлой неделе вышла резонансная статья в немецком журнале «Шпигель» с заголовком «Наша война против России. Unser Krieg gegen Russland». Пользуясь филологическим немецким образованием, полученным в свое время импровизируя. Но очень интересно, да, статья вышла, и она разошлась на цитаты. Позже, кстати, ювелирным образом на сайте издания она уже была размещена под другим заголовком «Скрытая вина». Вообще, конечно, вызывает некое удивление появление этой статьи к 85-летию начала наступления фашистской Германии на Советский Союз. То ли уроки истории не выучены, то ли это, я даже стесняюсь предположить, некая попытка покаяния. Так иногда, знаете, блеснула эта мысль. Неужели Хотя, думаешь, наверное, все-таки нет. Я слишком хорошо думаю о немцах. Хотя бы просто потому, что планов милитаризации никто не скрывает. В ходу вполне серьезные заголовки. И министры говорят обороны, да и политики. И вообще, в целом, идет такая довольно злая милитаризация. Опять же, и НАТО не скрывает о том, что готовится к войне с Россией на рубеже 30-го года. В общем, исторические параллели и реалии будем обсуждать с историком, советником ректора Московского педагогического государственного университета Евгением Спицыным. Евгений Юрьевич, доброе утро.
3: Здравствуйте.
5: Доброе утро, здравствуйте.
3: Евгений Юрьевич, ведь дело не конкретно в этой публикации, тема-то гораздо глубже. Как сегодня в Европе переосмысляют Вторую мировую войну и почему память о ней становится политическим инструментом?
5: Слушайте, ну, история Второй мировой войны и Великой Отечественной, в частности, она всегда находилась на острие политики. Это не сейчас. Это сразу после окончания войны началась фальсификация этой истории. Не случайно еще в 1948 году под редакцией Вячеслава Михайловича Молотова, тогдашнего министра иностранных дел СССР, вышла брошюра. Она так и называлась «Фальсификаторы истории». Огромным тиражом 2,5 миллионов экземпляров, потому что уже тогда в Европе, особенно в Британии и в Соединенных Штатах, стали фальсифицировать историю Второй мировой войны, выставляя Советский Союз наряду с нацистской Германией главными виновниками развязывания Второй мировой войны. Так что ничего не нового под луной.
3: Правду об истории Великой Отечественной войны нужно сохранять и передавать будущим поколениям. Об этом на митинге «Реквиеме» по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Бресте заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также он отметил, что ряд стран сейчас пытаются переписать историю и сделать так, чтобы подвиг советского народа был забыт, а имена воинов вычеркнуты из истории. Дословно, мы должны сделать все для того, чтобы память жила, их подвиг бессмертен, подчеркнул председатель Госдумы. При этом он напомнил, что именно защитники Брестской крепости в числе первых приняли на себя удар немецко-фашистских войск, солдаты, офицеры. Продолжил он, погибали, но делали все, чтобы защитить родину и своих близких от захватчиков. И тут я вновь задаюсь вопросом, а где граница проходит между историческим исследованием и политической интерпретацией событий? И как мы можем защитить память?
5: Слушайте, ну тут очень тонкая грань этой границы. Потому что ведь во многом в переписывании истории виноваты вовсе не историки. Вот зачастую обвиняют именно историков, что вот, дескать, они по конъюнктурным соображениям пересматривают свои оценки, выводы и т.д. и т.п. На самом деле это не так. На самом деле политики и государственные деятели используют работы тех или иных авторов в подтверждение или доказательство своей точки зрения. И не более того. И в зависимости от того, как будет складываться политическая конъюнктура, вот на конкретный момент, в зависимости от этого и будут интерпретироваться те или иные события, в том числе и военные истории, в нужном политическом русле. И это будет всегда. Не надо строить иллюзии, думать, что вот мы примем какие-то законодательные акты или призовем кого-то к совести.
4: Да, или выпустим дипломатическую ноту протеста.
5: Ну да, выпустили дипломатическую ноту протеста, это все, знаете, как абсолютно пустопорожние вещи, которые никоим образом не влияют на умонастроение, например, граждан той же Европы. Там идет тотальная пропаганда, промывание мозгов, прежде всего, кстати, именно на территории Германии, потому что, во-первых, с одной стороны, там зреют зерна реванша, с другой стороны, надо же собственное население зомбировать, готовить его к неизбежному столкновению с варварской Россией. Поэтому в ход идут любые манипуляции, и прежде всего, конечно, на историческом поле. Это первое обстоятельство. Второе. Вы знаете, мы уже не первый год, я бы сказал, не первое десятилетие, играем в поддавки. То есть мы играем по чужим правилам игры. Например, какой-нибудь Мерц, Шольц, я не знаю, Туск, Зеленский, еще кто-либо определяет эти правила игры. Они бросят в информационное пространство какую-то информацию, и мы начинаем на все лады ее комментировать. А зачем мы это делаем? Мы должны предопределять или определять эти правила игры. Мы должны дирижировать этим процессом. Мы должны опережать события и показывать, например, прямую вину нацистской Германии в развязывании войны и ту политику, которую проводили та же Франция или та же Великобритания по умиротворению агрессора. Когда, вот, например, обвиняют Советский Союз в равной великой ответственности за развязывание Второй мировой войны, надо задать нашим оппонентам один единственный вопрос. Объясните, пожалуйста, господа, почему вы, то есть Париж и Лондон, объявили войну нацистской Германии после нападения на Польшу, то есть 2 и 3 сентября. Но почему вы не сделали то же самое в отношении Советского Союза? Если вы утверждаете, что мы вместе с нацистской Германией несем равную ответственность, то есть мы тоже напали на бедную панскую Польшу. Так объясните, почему вы, не кто-то иной, а именно вы, Париж и Лондон, объявили войну нацистской Германии, а Советскому Союзу не объявили. Ведь именно это стало фактом потом для создания антигитлеровской коалиции с участием, прежде всего, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Вот это будет игра по правилам, что называется. И здесь они будут бессильны что-либо навязать не только нам, но и прежде всего опытом своих государств. Понимаете?
6: И опять же напомнить еще и о том, что огромное количество малых государств, сейчас-то модно говорить лимитрофами, но тогда такого термина не было, участвовали на стороне Гитлера в этой самой войне. Это как минимум.
5: Ну, естественно, это был поход Объединенной Европы. Как 200 лет назад, такой же поход Объединенной Европы под водительством Наполеона. Но, слава богу, он не исповедовал тогда идеологию уничтожение целых народов, а не только государства. А Гитлер шел именно с этой целью, уничтожение прежде всего славянской расы. И в его планы, кстати, входило уничтожение не только русских, белорусов или украинцев, но те же поляков, чехов, словаков и т.д. и т.п. Понимаете, вот мы должны, кстати, напомнить тем же полякам, чехам и словакам, какую участь им уготовил нацистский режим в Германии. Они что-то подзабыли насчет этого. И сейчас лобызается с тем же Мерцем в уста, создавая некий общий, так сказать, военный альянс против России.
6: Насколько серьезна угроза, да, которую сейчас пестуют Германия и Европа, да, в отношении России? Они же ведь промывают мозги, как вы отметили чуть ранее, и уже внушают массам, которые, в общем-то, податливы и эластичны, в том, что Россия будет нападать. Одних увещеваний МИДа нашего недостаточно, конечно, в том, чтобы разубедить условного Ханса Дитриха или Вильгельма условного, да, вместе с Беатой, в том, что мы ни на кого нападать не будем. Ну, а если мы почувствуем сигналы, тогда уж берегитесь. Опять же, уроки истории, да. Многие ведь подзабыли о том, что существовал пакт Молотов-Риббентроп, Германия фашистская напала в нарушение этих соглашений. Чуть ранее до войны было понятно, что войны не избежать. Мы начали готовиться, продолжали готовиться. И план Барбаросса, физическое уничтожение по меньшей мере 30 миллионов советских граждан. Многие ведь об этом забыли, а исторические документы хранят правду. Не так ли, Евгений Юрьевич?
5: Естественно, да. Я единственное вас поправлю. План Барбаросса — это был план ведения войны против Советского Союза. А план ОСТ — это был план физического уничтожения десятков миллионов русских, украинцев, белорусов и так далее. И вот вы обратите внимание, кстати, мы ведь с началом Великой Отечественной войны также поминаем и приграничные сражения рабоче-крестьянской Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. И вот здесь не меньше спекуляций относительно начала войны и роли рабоче-крестьянской Красной Армии в этих событиях. Но именно в этих приграничных сражениях и боях мы сделали самое главное. Мы сорвали план Блицкрига, то есть план молниеносной войны. И уже к концу сентября, начало октября, было очевидно, что Гитлер эту войну проиграет. Об этом даже писали его же полководцы, наиболее проницательные. Потому что вся военная кампания против Советского Союза, с учетом огромных пространств и людского потенциала, была рассчитана именно на такую молниеносную войну, на блицкриг. И бойцы и командиры рабоче-крестьянской Красной Армии жизнями и своей кровью оплатили срыв этого плана молниеносной войны. Только 30 сентября Гитлер начал первую реализацию первого плана взятия Москвы. Это так называемый план «Тайфун». Но он тоже увяз. Он не мог реализовать этот план. В течение всего октября шли тяжелейшие бои на дальних подступах к Москве. Потом вынуждены были на ходу перестраивать и, значит, выдумывать новый план, так называемые «Московские Канны». Но там наступление буквально через 2 недели. И потом последовал мощный контрудар, и мы отбросили немцев от Москвы на 100-300 километров. И они понесли впервые сокрушительное поражение. Не случайно Гитлер пришел в бешенство и разом отправил в отставку 35 генералов. И не абы кого, а Федора фон Бока, командующего группой армий «Центр», который своими победами прославился и на полях войны с поляками, и с французами. Ганса Гудериана, день танковых сражений и т.д. и т.п. Поэтому, кстати, тот же Гудериан потом признавался, что поражение гитлеровцев под Москвой все предрешило исход военной кампании в пользу Советского Союза и его сателлитов. Поэтому, вспоминая о начале войны, мы, безусловно, должны говорить не только о дне памяти и скорби, но о дне стойкости и мужества. Я бы переименовал вообще вот этот день. День стойкости и мужества и советских солдат, и офицеров, и советских людей, которые во всеоружии встретили войну и которые не побежали, как те же французы, датчане и бог знает кто. Не случайно Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск, прямо написал, что мы столкнулись на территории России с необычной войной. Мы-то думали, что мы парадным маршем, как в Польше и во Франции, пройдем до Москвы и заставим русских подписать позорную капитуляцию. Но здесь буквально на каждом метре, на каждом километре идет ожесточенное сопротивление нашим войскам. Потери вермахт несет колоссальные, несоизмеримые. Ни разу, нигде победоносный вермахт за все годы войны, а я напомню, что война уже шла в Европе как минимум 2 года, и нес такие колоссальные потери. Так что таким образом.
3: Наши коллеги из российской газеты сделали обзор немецких СМИ, зашли они ночью на сайты, посмотрели, о чем пишут немецкие газеты на своих главных страницах. И стоит сказать, что это не просто политические обзоры, некое сочетание памяти, политической рефлексии, наверное, даже и попыток осмыслить современность через опыт Второй мировой войны. А в целом, если говорить о Германии, как сегодня воспринимается немцами эта война?
5: Ну как воспринимается? Она, с одной стороны, воспринимается как поражение нацистского режима, но обратите внимание, не германской нации. Они по-прежнему считают, что Гитлер был виновником этой войны. Но немцы здесь ни при чем. Вот, дескать, да, нас черт попутал. Гитлер стал канцлером Германии. Но это он потерпел поражение. Это не мы потерпели поражение. Вот. Поэтому там сейчас абсолютно извращенное восприятие итогов Великой Отечественной войны. И главное, вины. Вины самого немецкого народа за развязывание этой войны. Понимаете?
6: Скажите, а достаточно ли тех репараций, которые Германия выплачивает пострадавшим странам? Ну, я знаю, что по линии Холокоста Израиль выплачивает колоссальные репарации. А нам-то кто-нибудь выплатит вменяемые репарации?
5: Слушайте, но дело в том, что мы перестали взимать немцев репарации еще в начале 50-х годов, когда, собственно говоря, была создана Германская Демократическая Республика. И тогда, на тот момент, это было совершенно правильное решение, поскольку ГДР был наш союзник, потому что в ГДР началось строительство социализма. Мы, наоборот, помогали восточным немцам возрождать свою экономику. И надо сказать, что все годы существования ГДР это был один из самых ненадежных союзников Советского Союза. Вот, кстати, между прочим, вот та политика, которую сейчас проводит германское руководство, ставит под вопрос юридическую значимость тех соглашений, которые были приняты, подписаны при Горбачеве относительно воссоединения Германии.
6: Понятно. Евгений Юрьевич, спасибо вам большое. К сожалению, время. Мы непременно продолжим в одном из ближайших эфиров, обещаю. Евгений Спицын, историк, советник ректора Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. После небольшой паузы продолжим с новостями из Германии.
7: июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
8: Точного времени.
3: 9 часов 31 минута 15 секунд показывают часы эфирной московской студии. Понедельник, 22 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Здравствуйте, говорим вам вновь.
6: Здравствуйте, продолжаем эфир.
3: Наш номер 8-925-222-9992. Благодарим за ваши сообщения. Спасибо за отклик. Продолжайте писать, комментировать, задавать вопросы экспертам или отвечать на наши. И сегодня, в День памяти и скорби, 22 июня, важно еще поговорить о той риторике, которая ведется в Европе, в частности, в Германии. Заявление главнокомандующего сухопутными войсками Германии о том, что страна должна быть готова к возможному нападению России к 29-му году или даже раньше. Наверное, это одно из самых резонансных политических сигналов последних месяцев. Фактически речь идет не просто о военной оценке рисков, а о стратегическом развороте Германии и НАТО. Начинают публично фиксировать сценарий прямого крупномасштабного конфликта в Европе.
6: Еще раз напомню, возможно, уже даже в третий раз в сегодняшней программе заявление российского МИДа: в странах НАТО идет реальная подготовка к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. А еще чуть ранее Сергей Лавров, министр иностранных дел, говорил в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», точнее, нет, заявлял, это будет правильнее, Европа всеми способами тянет время, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 30-м году. И, по мнению Лаврова, такое противостояние может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, последствия которого будут катастрофическими. Может перерасти. Естественно, есть и здравые политические силы в Германии, наверняка, которые бы этого не хотели. А с другой стороны, где они? Где они? Они, в общем, заявляют о том, о сём, о разном, но не являются, так скажем, бенефициарами политического процесса в этой стране.
3: Ну и сейчас-то тоже идет война, да, мы все знаем эти официальные заявления, наращивание мощностей Украины, за счет кого и чего происходит. Но в целом еще стоит добавить, что на фоне вот этих всех заявлений Берлин ускоряет милитаризацию. Растут оборонные бюджеты, пересматриваются доктрины безопасности и, собственно, в планах стать самой мощной, как это формулируется, конвенциональной армией Европы.
6: Да пусть попробуют. Политики, так пусть попробуют. Честно говоря, на все эти попытки сразу вспоминается история с тем, как Европа хотела создать общеевропейскую армию в рамках ЕС, на что в НАТО, мягко говоря, погрозили кулачком и подкинули тезис: а вы платите, пожалуйста, свои 2,5% на оборону ВВП, а если нет, то мы и до 5% взнос подкинем. Ну, НАТО, всем понятно, что говорим НАТО, имеем в виду США. С нами на связи ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Александр,

0: российской юрисдикции на Крыму. Это позиция коллективной Европы. Соответственно, им нужна Украина как государство-наемник, как государство-инструмент давления на Россию. Первый. Второй момент. Действительно, в последние годы мы явно наблюдаем уже переход от воинственной риторики к конкретным делам. В частности, в Германии рост численности предприятий, занятых в военно-промышленном комплексе, растет буквально в геометрической прогрессии. В 2017 году в ассоциации предприятий военной промышленности было 60 примерно предприятий, сейчас их более 550. Соответственно, рост заимствований, внешних заимствований на оборону, потому что те там 400 миллиардов евро, заявленные канцлером Мерцем и министром обороны Писториусом, это в основном не бюджетные средства, это заимствования из внешних источников, которые потом придется, за которые придется потом расплачиваться следующему поколению немцев.
1: Простите за занудность, про 400 миллиардов, за занудность прошу прощения, 400 миллиардов, это которые в этом году, 377 я нашел, миллиардов евро, для покупки вооружений и техники Германия планирует потратить, да?
0: В основном, да, хотят закупать вооружение и технику, но опять же, смотрите, какие виды вооружений выходят на первое место. У знаменитой компании «Рейнметалл», производителя тяжелых танков, практически нет заказов на новые «Леопарды». Более того, немцы и французы свернули совместную разработку нового поколения боевого танка. Также отложена разработка нового истребителя шестого поколения немецко-французского. О чем это может свидетельствовать? Режут расходы, режут бесперспективные направления, чтобы максимально усилия бросить на доказавшие свою эффективность разработки, прежде всего, дроны, различные ракеты дальнего радиуса действия, помимо Таурусов, уже разрабатываются новые. Поэтому, опять же, большое количество стартапов немецких, общеевропейских, большое количество совместных различных коопераций, там, немецко-норвежские в сфере подводных лодок с анаэробным двигателем, немецко-украинская там в плане дронов, та же самая компания Quantum Systems, выросшая из обычного стартапа поставки товарного количества дронов-перехватчиков, ударных беспилотников. Соответственно, еще более настораживает это милитаризация сознания. Германия, большое количество рекламы, службы в Бундесвере, что раньше было просто немыслимо. Ужесточение законов, например, согласно и новой редакции закона о службе внешней разведки немецкой, это Бундеснахрихтендиенст, теперь этой службе разрешено официально проводить операции по ликвидации, как называется, врагов свободного демократического государства за рубежом. То есть это фактически, ну, развязывает руки немецкой разведки, например, для ликвидации антивоенных активистов немецких, которые эмигрировали в Россию, предположим. Соответственно, дальше больше. Ужесточение антитеррористического законодательства. Более того, сама Конституция Германии запрещает все эти действия. Прописано в основном законе Германии, что с территории Германии никогда не должна исходить угроза войны. Нынешнее правительство Фридриха Мерца всячески попирает эту статью Конституции, говоря о военной экспансии, размещая воинские контингенты за рубежом, в частности, 45-я танковая бригада на территории Литвы, передовая вооружение, дроны, перехватчики, многие другие виды вооружений украинскому режиму. То есть здесь идет уже полноценное втягивание Германии в военное противостояние с Россией.
2: Я хочу сделать акцент и, может быть, даже отчасти повториться. 22 июня – день вечной памяти, день всенародной скорби, в то же время день – символ несгибаемости нашего народа. И поскольку коллективная историческая память о той войне, Великой Победе, является стержнем нашего государства, европейцы всегда будут воевать против наших памятников. Мы видели, что происходило в последние годы с монументами советским воинам-освободителям в Прибалтике, Польше, Чехии, на Украине после победы. Но надо признать, что Германия долго держалась в стороне от этих тенденций. В первую очередь в связи с государственно признанной коллективной виной немцев за преступления Второй мировой войны. Вот все-таки, почему именно сейчас Германия делает акцент на резком усилении военного потенциала? Это так сильно нагнетание антироссийской истерии, что и они поддались?
0: Да. Происходит украинизация немецкой политики. Соответственно, канцлер Мерц и его министры постоянно, как мантру, повторяют, соответственно, ничего, кроме Украины. И самое прискорбное в этой связи то, что в Германии уже частью общественной дискуссии становится

0: осмысления роли Германии и роли, главным образом, Советского Союза в освобождении Германии от нацизма. В частности, в берлинском парламенте представители партии «Зеленые» уже даже призывали к демонтажу монумента в Трефто-парке «Воин-освободитель». Решили сделать компромиссный вариант. Рядом со всеми советскими монументами «Воина-освободителя» в Берлине, а их несколько, собираются установить специальные QR-коды с информацией о так называемых преступлениях советского режима. Ну, то есть это уже открытое переписывание истории в духе прибалтийских лимитров. Плюс, например, запрет 8 мая, а 9 мая в Германии отмечается 8 числа, как день освобождения от нацистской диктатуры, уже неоднократно правительство Германии запрещало российский триколор, Знамя Победы, Георгиевскую ленточку. В 23-м году пытались воспрепятствовать российским дипломатам прийти в Трефто-парк, возложить цветы к мемориалу. Поэтому тут начинается с малых шагов. Конечно, пока что демонтажа монументов советским солдатам в Германии не наблюдается. Они защищены межправительственными соглашениями, соответствующими законами. Но мы видим, как легко в Германии окошко Вертона раскрывается. И начинаются уже дискуссии, которые еще несколько лет назад были просто немыслимы. Поэтому, в принципе, можно ожидать чего угодно в этой ситуации.
1: А эти дискуссии, дебаты украинские активисты начали? Потому что я читала именно то, что с них началось. Потому что им никогда не нравилась советская символика и факт вот этого мемориального комплекса. И поэтому, собственно, в скором времени немецкие политики к этим инициативам присоединились и предложили вот эти вот QR-коды устанавливать, чтобы разоблачать или уточнять.
0: Ну, смотрите, самыми крикливыми в этом дискурсе действительно оказались украинские иммигранты, которые, по сути дела, и навязывают германскому политическому классу вот эту вот украинизацию немецкой политики. То есть превращение ее в какой-то визгливый балаган, что и мы наблюдали в Верховной Раде многие десятилетия. Соответственно, здесь германский политический класс, он в силу разных причин идет на поводу вот у этой целиковской дипломатии. Соответственно, на носу выборы, и политические партии германские в том числе пытаются разыгрывать украинскую карту, а поскольку быть пророссийским в Германии в буквальном смысле опасно для политической жизни, то практически все, за исключением, может быть, альтернативы для Германии и Союза Сары Вагенкнехт, они пытаются как бы выслужиться перед Украиной, делая всевозможные антироссийские заявления.
2: И выслужиться перед оборонными концернами, которые верстают прибыль, в том числе и на будущий год, и на предстоящие несколько. Я опять же к цифрам, с вашего позволения, вернусь. Про 108 миллиардов евро – это оборона на 26-й год, мы уже обозначили, да, это бюджет Германии. Всего же 525 миллиардов евро, то есть как минимум пятая часть, это то, что называется официально, можно пойти и пощупать. А еще мы помним, мы с вами обозначили почти 400 миллиардов евро, которые Германия потратит на военные закупки. Получается, если суммировать одну цифру в 400 и эту 108, получается, по разным статьям, которые доступны, да, можно предположить, что оборонный бюджет и скрытый оборонный бюджет, они практически паритетны основному федеральному бюджету страны Германии, при всем при том, что экономика 4,5 триллиона евро. Справочного так, да? По каким статьям Германия проводит дополнительно эти статьи на войну, на укрепление концернов?
0: Вот 400 миллиардов – это не бюджетные средства. Это средства, привлекаемые с заемных капиталов, в основном у частных инвесторов.
2: А это тоже нужно учитывать, правильно? Ведь при вообще конструировании всего оборонного бюджета страны.
0: Конечно, конечно. При анализе военного потенциала Германии нужно учитывать именно и возможности привлечения средств из небюджетных фондов. Плюс большое количество средств, которые задекларированы как инфраструктурные, то есть развитие портовой инфраструктуры, там автобанов, мостов, это в том числе военная логистика. То есть, например, укрепление там ЖД-мостов, чтобы они могли пропускать эшелоны с тяжелой техникой, это тоже подготовка к войне.
2: Безусловно, которая идет по линии других ведомств. Спасибо большое, Александр Константинович. На этом, с вашего позволения, поставим точку, точнее запятую, будем возвращаться к этой истории. Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин был с нами на связи. Удивительные цифры. Полмиллиарда евро на полтриллиона евро на оборону тратит Германия в этом году.
3: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.
6: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
2: 9 часов 46 минут, 11 секунд, точное московское. Продолжаем эфир, как и уславливались с вами, как и договаривались, как анонсировали. В ближайшие четверть часа поговорим о ситуации в Крыму, о ситуации с обеспечением топливом, как минимум.
1: И об этом тоже. Но утро началось с тревожных новостей. В Черном море произошли 7 землетрясений. 2 ощущались в Севастополе. Объекты в Севастополе не были повреждены в результате 7 землетрясений в Черном море, 2 из которых ощущались в городе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Черном море произошли вот эти землетрясения, 2 из которых были ощутимы, сопровождались авторшоками, написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС. По информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Ну и, конечно, подводя итоги выходных и утра сегодняшнего дня, в Крыму и Севастополе началось сохранение авиационной опасности, действующих ограничений. Накануне регион пережил массированную атаку беспилотников, были повреждены объекты инфраструктуры. Сейчас власти поэтапно восстанавливают электроснабжение, водоснабжение, вводят временные графики работы транспорта, в том числе, да, и торговли, подачи электроэнергии. Ограничения коснулись продажи бензина частным и юридическим лицам. О том, как живет полуостров, хотим прямо сейчас поговорить с практикующим юристом, аналитиком, автором канала «Юрист на югах» Павел Селигзянов с нами на связи. Павел, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел.
1: Дополните нас, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Ситуация в Крыму действительно непростая. К сожалению, с бензином есть перебои. Перебои уже несколько недель. Главное, что, как считаю я, ну, не только власти и ответственные лица обеспечивают бесперебойное, скажем так, снабжение полуострова и Севастополя товарами первой необходимости, то есть это продукты питания, да, товары личной гигиены, лекарства, то есть все это обеспечивается бесперебойно. Маркетплейсы также работают, да, то есть возят товары, там небольшие задержки по срокам начались, но не более того, то есть, ну, грубо говоря, да, срок доставки увеличился там на один день. Если какие-то товары заказываешь. То с одной стороны, то есть действительно есть проблемы по топливу. Крайний раз можно было свободно заправиться, как приехать на заправку и залить полный бак, сколько тебе нужно, было 29 мая. Вот, с 30 мая фактически уже это было сделать невозможно. Власти в целом работают достаточно неплохо. Единственное, конечно, есть некоторые тоже такие моменты, которые хотелось бы подчеркнуть, так вызывают вопросы. Ну, то есть на полуостров, да, и Севастополь находится сейчас в ситуации достаточно ну, будем говорить так, да, то есть вышедшие за рамки нормальности, и власти Севастополя, да, вводят меры ограничительные, понятно, связанные с дефицитом электроэнергии, и так как, ну, власти Крыма, самого полуострова непосредственно, они продолжают работать в режиме абсолютно штатном, да, в режиме мирного времени, скажем так. То есть вызывает вопросы у местного населения, почему до сих пор не введен режим ЧС. Потому что режим ЧС позволяет и органам власти работать в соответствии...
2: В другом режиме, да.
7: Угу. Да, и самое главное, что вот создается вопросом, а это не ЧС вот сейчас? То есть когда в Севастополе также там вводят фактически, ну, комендантский час, можно это так назвать, потому что когда 8 вечера, да, все закрывается, это фактически комендантский час. И такие вопросы, они, в общем-то, у людей раздаются. В целом, конечно, настроение у людей, на самом деле, нормальное, потому что люди, которые живут в Крыму долго, да, вспоминают 15-й год, 16-й год, когда был блэкаут со стороны бывшей Украины, и, в общем-то, относятся к этому, ко всему, так, из серии «пережили то, переживем», и, собственно, данные неприятности. Но, конечно, хотелось бы вот со стороны властей, знаете, чуть более оперативной и подачи информации, и именно, причем властей не региональных, то есть здесь можно сказать, что Сергей Валерьевич Аксенов и правительство республики, и также руководство города Севастополя, оно молодцы, они занимаются регулярным информированием у себя в каналах, но местные власти, к сожалению, они в этом плане очень сильно отстают, и, вот, знаете, складывается такое впечатление, что региональные власти, знаете, в поте лица пытаются вопросы какие-то решить, а местные власти продолжают жить вообще, знаете, в каком-то своем режиме и в своем каком-то там, не знаю,
2: благодушном мире. Режиме.
7: Абсолютно, да. То есть,
1: или просто не оказались не готовы к вызовам.
7: Ну, вы знаете, они не только, можно сказать, что оказались не готовы, они и, в общем-то, продолжают, знаете, делать вид, как будто ничего не происходит.
2: Знаете, Павел, вот я посмотрел местные СМИ, паблики, и обращает внимание на себя активная позиция некоторых людей, автотревелы, журналисты, блогеры, вы в том числе. Они советы дают тем, кто едет на юг, тем, кто едет из центральной России или из-за Урала, дают им советы, чтобы не вставать в пробки, заправляться заранее, вести с собой некий запас топлива. Но это как минимум понятно и обусловлено. А что еще следует знать об оперативной ситуации с обеспечением топливом? Может быть, какие-то еще нюансы?
7: Я хотел бы также отметить вопрос, связанный не только с топливом, да, то есть, к сожалению, с топливом ситуация, она динамична. То есть, если еще неделю назад были, скажем так, какие-то подвижки, то есть топливо появлялось, да, периодически на заправках, то вот видите, да, в Севастополе на 2 дня ввели мораторий вообще на продажу. Первое, что я хотел бы отметить для гостей, которые поедут в Крым, необходимо понимать, что Крым стал фактически прифронтовым регионом, по которому наносятся удары беспилотниками. Это необходимо понимать. То есть рассчитывайте свои риски, потому что после захода солнца дорога становится небезопасной. Это не значит, конечно, что если вы поедете там ночью, вы обязательно попадете под атаку, но такая вероятность, она существует, и она не иллюзорна. Это нужно понимать, и это нужно осознавать. То есть я ни на кого как бы паники не нагоняю, жить не нагоняю, но да, то есть начались у нас проблемы изначально с трассы Новороссия. Это определенное время, скажем так, не замалчивалось, но не обращали на это внимания. А когда уже внимание обратили, да, обратили внимание, когда уже были десятки сожженных автомобилей в день. Таврида такого, конечно, нет, но факт того, что каждый день там подвергаются атакам автомобили, этот факт, он существует, и это нужно понимать. То есть сами местные жители после захода солнца стараются не ездить, даже по необходимости. Сейчас, к сожалению, такая ситуация. По дотопливу в Краснодарском крае, насколько я знаю, и я сам там был пару недель назад, по крайней мере, проблем никаких не было ни с топливом, ни с заправкой. То есть, да, спокойно можно заправиться не непосредственно у моста, но за 50 километров вполне никаких проблем нет. То есть, имею в виду, без очередей там так. То есть заливайте, да, полный бак, берите с собой до 100 литров топлива, возможно, это в принципе, да, если приехать отдохнуть особо, не кататься нигде, то этого достаточно для того, чтобы приехать, уехать. Но необходимо понимать, что ситуация сейчас находится в таком серьезном режиме. Не сказать, что Крым находится в осадном положении, нет, но атаки беспилотников имеют характер достаточно, да, ежедневный, и это не единичный случай где-то в каком-то отдельном районе. К сожалению, сейчас весь полуостров, он подвергается подобным атакам. Также я еще всем рекомендую найти, да, в поисковиках мониторинговые группы непосредственно по Крыму тревог, и также, то есть, отталкиваться от той информации, которая там есть, которая там публикуют в оперативном режиме.
1: Успеваем еще с вами поговорить по поводу ЖД-сообщения, как сейчас обстоят дела. Знаем, что на 2 дня вводились, да, некие ограничения, что заканчиваются, начинают свои маршруты поезда в Керчи.
7: Ну, в разных городах периодически начинается сообщение, либо оно становится конечной станцией. Я хочу сказать, что вот железная дорога активна на те проблемы, на ту ситуацию, которая возникает. К сожалению, да, были атаки на поезда, но руководство железной дороги, в общем-то, делает все возможное, что от них зависит, чтобы пассажиры были прежде всего в безопасности.
2: А главное, вовремя и исчерпывающе информировать обо всем, чем мы, собственно, с вами сейчас и занимались. Благодарим. Павел Селигзянов, практикующий юрист, аналитик, автор канала «Юрист на югах», был на связи. Ну и вот сообщение: движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
1: Ну а мы на этом с вами прощаемся. Благодарим за эфир. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова были у микрофонов. Оставайтесь на волнах Радио России. Дальше все самое интересное и важное.
2: До встречи.
3: Сигналы. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж. Количество товара ограничено. Подробности предоставлено консультантом. Категория 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
9: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
10: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Бресте в день памяти и скорби почтили память погибших советских солдат. ВСУ потеряли две станции «Старлинк» и опорный пункт на Добропольском направлении в ДНР. Прокуратура запретила миллиардную спортивную стройку на Ямале. Подробности далее. Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили два комплекса спутниковой связи «Старлинк», три ударных беспилотника и опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили Минобороны. Технику противника засекли разведывательные дроны. Кроме того, в районе линии боевого соприкосновения российские войска уничтожили три ударных беспилотных аппарата ВСУ. Уничтожение средств связи и ударных дронов противника существенно снизило боевой потенциал ВСУ на этом участке фронта и лишило возможности координировать действия своих штурмовиков. Тысячи людей собрались этой ночью у мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Она первая встала на пути немецко-фашистских захватчиков в первый день Великой Отечественной. После театрализованной постановки у монумента мужества состоялся митинг-реквием. На площадь церемониалов вынесли знамя Брестской крепости и флаг Белоруссии. Собравшиеся возложили цветы и венки к вечному огню. Выступая в Бресте, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все возможное для сохранения исторической правды.
2: Здесь, в Бресте, ее защитники первыми встретили врага. Находясь в окружении, Брестская крепость стояла. Солдаты и офицеры погибали, но не сдавались. Они делали все для того, чтобы защитить нашу Родину, защитить свои семьи от немецко-фашистских захватчиков. Наш долг внуков, правнуков, будущих поколений – сделать все для того, чтобы защитить историю, защитить правду о войне.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил участникам митинга послание, в котором призвал защищать историческую правду и беречь память о героях войны. Российский МИД тем временем фиксирует попытки Запада стереть на страницах истории подвиги советских солдат Великую Отечественную войну. Ряд государств, в первую очередь республики Прибалтики, Польша и Украина, под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников. Об этом рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что министерство в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой готовит тематические доклады. Они посвящены действиям отдельных стран применительно к военным мемориалам. Реальным объектом в первую очередь политики Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Киевского агента задержали в Воронеже. 21-летний мужчина по заданию украинских спецслужб наблюдал за военными объектами в Подмосковье. Кроме того, в задание шпиона входила вербовка людей, а также содействие в работе мошенническим колл-центром. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В отношении предателя возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Власти отказались от идеи запрета иностранных нейросетей в России. IT-системы, где такие технологии уже используются, смогут работать на них как минимум до 32 года. Это следует из финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте, текст которого приводят «Известия». Ограничения затронут только крупные модели ИИ, а также самые чувствительные сферы госуправления и объекты критической инфраструктуры. Частный сектор и бизнес сохранят право самостоятельно выбирать технологические решения, сообщил изданию вице-премьер Дмитрий Григоренко. Уральские авиалинии наказали рублем за нарушение правил оказания услуг. Свердловская транспортная прокуратура оштрафовала компанию на 42 тысячи рублей. Об этом сообщили в ведомстве. Поводом для разбирательства стал февральский инцидент с рейсом Москва-Ургенч, который был задержан более чем на 11 часов. Пассажирам, вопреки требованиям закона, не предоставили гостиницу. Прокуратура остановила миллиардную спортивную стройку в Новом Уренгое на Ямале. Поводом для прокурорской проверки стало подозрительно долгое строительство. Как выяснила российская газета, еще 6 лет назад Управление капитального ремонта и строительства подписало с подрядчиком контракт, согласно которому фирма должна была возвести горнолыжную базу вместе со стадионом и лыжероллерной трассой. На эти цели власти выделили грандиозную сумму более 1 300 000 000 рублей. Объект нужно было сдать уже этой осенью, однако подрядчик успел освоить меньше трети выделенных средств. Прокуратура обвинила подрядчика в недобросовестности и потребовала расторгнуть договор. О том, понесет ли фирма ответственность за срыв госзаказа, не уточняется. Иран несгибаемый в вопросе обогащения урана. Если этот пункт будет прописан в сделке, то власти никогда ее не примут. Об этом накануне заявил президент исламского государства Масуд Пезешкиан в ходе выступления на симпозиуме в зале Центрального банка в Тегеране. По словам политического лидера, врагам страны нужно смириться с тем, что Тегеран не будет играть по их правилам. Иранские власти намерены до последнего отстаивать свои интересы. И напомню, 18 июня телеканал Fox News сообщил, что запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. МАГАТЭ будет контролировать этот процесс. Телеканал сослался на текст подписанного США и Ираном меморандума. Ранее страны-участницы консультаций в Швейцарии проработали дорожную карту выхода на заключение окончательного соглашения между США и Ираном. Об этом заявил Пакистан, который выполняет роль посредника. Тегеран в ходе дискуссии благодаря посредникам решил ряд вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов Ирана. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. И вернемся в Россию. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла почти на 6 тысяч гектар и превысила 173,5 тысячи. Об этом сообщает лесопожарный центр региона. Сейчас на территории края действует 89 пожаров. Стихии противостоят около 1500 человек и несколько десятков единиц техники. Накануне на помощь Красноярскому краю в тушении лесных пожаров прибыли пожарные из Иркутской области. 7 землетрясений произошло у берегов Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале. По оперативным данным Крымской сейсмической сети, эпицентр толчков находился в Черном море примерно в 26-30 километрах от Севастополя. Максимальная магнитуда составила 4,4. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. В гидрометцентре агентства ТАСС рассказали о дождях, местами сильных, и грозе. Порывы ветра сегодня могут достигать 15 метров в секунду. При этом в регионе будет достаточно тепло, 23-24 градуса в столице и от 21 до 26 градусов по области. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник Краснодара Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В историю своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2, а Ленини признали лучшим игроком поединка. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0, Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. Это победа для африканцев, первая в истории чемпионатов мира. Греческий АЕК хочет приобрести у ЦСКА полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом сообщает чемпионат. Игрока в своей команде хочет видеть Марко Николич. Прошлым летом специалист убедил руководство АЕКа о необходимости трансфера Баринова. Однако тогда прежний клуб футболиста «Локомотив» ответил отказом. И в итоге зимой полузащитник перешел в ЦСКА. «Трансфермаркт» оценивает стоимость Баринова в 7,5 миллионов евро. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2029 года. Даниил Медведев опустился на две позиции в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Первая ракетка России переместился с 7-го места на 9-е. Андрей Рублев остался на 13-й строчке, а Карен Хачанов впервые с 2025 года покинул топ-20. Он теперь 22-й. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок мира Андреева. Она по-прежнему на 5-м месте. Диана Шнайдер осталась на 16-й строчке. Екатерина Александрова на 19-й. Анна Калинская на 20-й. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов. В Екатеринбурге 26-28, ожидаются кратковременные дожди с грозой. В Омске 29-31, в Красноярске 22-24, в Новосибирске 30-32 градуса. В Вологде и Оренбурге 20-22, временами пройдут дожди. В Калининграде 23-25, в Сыктывкаре 26-28 и без осадков. В Ставрополе 23-25, в Нальчике от 21 до 23 облачно, ожидается кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24. В Москве те же 22-24 градуса, днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Сейчас в столице 21 градус.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России, в студии Наталья Бехтина. Сегодня поговорим о такой отрасли современной науки, которая называется палеогенетика. И поможет нам разобраться в этом сложнейшем предмете Егор Прохарчук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Добрый день, Егор Борисович.
2: Здравствуйте.
1: Палеонтология – это наука о мире вообще.
2: Да, о древнем мире.
1: О древнем мире вообще. Потом, значит, научные знания расширялись, появились новые отрасли науки, в том числе генетика. И вот палеогенетика – это, значит, стало быть, наука о происхождении, передвижении по планете, принадлежности там расовой или какой-то иной, о семейных каких-то связях древнего человека, основанная на изучении генома этого человека. Это очень приблизительно, да?
2: Приблизительно так.
1: А поточнее?
2: Палеогенетика говорит лишь о том, что вы занимаетесь генетикой древнего человека.
1: Древнего человека.
2: А вот все, что вы перед этим назвали, передвижение, расы, образ жизни, это то, что к современному относится, оно и к древнему относится. Поэтому генетика современного человека, а так покороче сказать, палеогенетика древнего человека.
1: Древнего человека.
2: То есть в целом обе отрасли, эти, их объектом является ДНК. Современная ДНК – это генетика или там геномика, а древнего ДНК – палеогенетика, палеогеномика. Вот.
1: Что дает нам знания, которые получаются в результате работы ваших коллег, исследования именно в этой области? Или это просто инструмент, который позволяет расширять знания, или знания эти будут меняться?
2: Ну, и когда спрашивают, зачем, я так сразу напрягаюсь, потому что если сводить человека только к его необходимости, потреблению, с точки зрения простого потребления, ответ не зачем. Это не приведет, что у вас будет больше машин, еды и прочего-прочего. Да? Безусловно, человек больше, чем потребление, поэтому его тяга к новому, его любопытство, его тяга к познанию является двигателем нашего движения вперед. Поэтому, как только возникла возможность изучать ДНК древних организмов, безусловно, это стало инструментом, который используют археологи, антропологи в частности. Поэтому те люди, которые занимаются древней ДНК, во многом они себя позиционируют как инструмент в руках постановщиков задач. Когда археологи перед нами выкладывают на стол там, десяток гипотез, а мы можем сказать, что вот это, наверное, более вероятное, чем другая, с помощью анализа древней ДНК. Вот в этом цель исследования. Опять-таки, современная наука не генерирует такого черно-белого знания. В этом особенность современной науки, что вы, ну, в общем-то, генерируете наиболее достоверные гипотезы. Среди всех гипотез вы говорите, вы знаете, вот на сегодняшний момент развития технологий мы считаем, что вероятность этой гипотезы выше, чем других гипотез.
1: Я однажды слышала ваше одно интервью. Вы сказали в нем, что в беседе, вернее, об этой серьезной науке, сказали о том, что у ученого не может быть проблем этических. Его цель – знание. А уж как там полученные им знания будут использованы, тогда, ну, это такой банальный, значит, сразу на ум приходит, в конце концов, атомная энергетика и атомная бомба – это тоже следствие работы физиков великих. Они же не думали, наверное, об этом. То же самое вот так любая наука. Значит, по-вашему, здесь нет этических проблем? Или они есть, но они преодолеваемы?
2: Знаете, я буду существенно более аккуратен в словах теперь, раз я просто хочу сказать, что человек больше, чем специальность, чем он занимается. Любого ученого волнует получение нового знания. Любой ценой, как ученого. Но человек не плоский. В человеке есть, соответственно, там, гражданин, семьянин, муж, отец, член какого-то клана, религиозного или этнического. Поэтому, конечно же, здесь возникает масса вопросов, и я никогда бы не сказал, что этических вопросов нет. Наоборот, я член биоэтической комиссии Русской Православной Церкви, синодальной, и я вижу, какое гигантское количество вопросов, связанных с ДНК и с такими подобного рода генетическими технологиями. Поэтому я лишь говорил о том, что в целом ученые циничны вообще, вот как ученые, они циничны. Ядерная бомба, да, ну давайте ядерную бомбу. Редактировать геном человека, да, значит, давайте редактировать геном человека. Безусловно, он идет, этот человек, к своей цели. Окружающее общество, оно так или иначе говорит, вот это можно, это нельзя.
1: И за счет этого,
2: собственно говоря, запреты являются частью культуры. Не было бы запретов, не было бы культуры. Как только возникает табу, возникает культура. Поэтому, безусловно, культура проведения научных исследований, она формируется из определенных запретов, которые я, как ученый, может быть, мне некомфортно, но я их абсолютно точно признаю, понимаю их. Собственно, в той области, которой я занимаюсь, в области палеогенетики, ну, я могу себе представить, не могу сказать, что я прямо уже так сталкивался, но вот, например, при работе с останками семьи Рюриковичей, Рюрика, то там есть некоторые из них святые. Нам ни разу не приходилось работать с останками святых, но я могу себе представить, что это определенная проблема. Значит, тогда бы, ну, я бы как бы поступил, наверное, своих сотрудников, наверное, попросил бы попоститься, прежде чем работать с останками святых.
1: Да, ну,
2: есть определенные ограничения. Причем эти ограничения связаны с тем, что тот институт, социальный институт, который предоставляет нам эти мощи или останки, угу, для них это важно. Я должен уважать позицию этих людей. Соответственно, если они идут мне навстречу и разрешают, то и я должен пройти свой путь навстречу, совершив определенные действия. Более того, я могу сказать, что ну, это не только касается, и так устроено только с Русской Православной Церковью. Опять-таки, вот на той передаче, о которой вы вспомнили, рассказывали о южноамериканских племенах. Там были проблемы, связанные не с религией, а с кланом, определенным кланом. Это наше семейное родовое захоронение. Что вы здесь делаете? Вы относитесь к этому с пиететом, с уважением. Соответственно, как я понял, те ученые, археологи, которые занимались, они пошли тоже навстречу. Я знаю, что и в еврейских общинах, которые занимаются генетикой у евреев, это целая проблема. Соответственно, там тоже должны быть определенные,
1: ограничения
2: по работе с этими образцами. Поэтому некое противоречие, безусловно, существует между тем, к чему идет ученый, он может снести все рамки, и то, как видит себе общество. Во многом это касается там, правил дорожного движения, пристегивания ремнем безопасности.
1: Да,
2: абсолютно верно. Поэтому они существуют, они важны, и о них нужно думать, тем более, когда вы смотрите так в глубину веков, в тот момент, когда какие-то захоронения могут быть мифологизированы, перейти в разряд культовых или каких-то сакральных, и это надо учитывать, безусловно.
1: Вот вы упомянули исследование потомков Рюриковичей. Наверное, в результате этой работы ученых, из тех людей, которые полагают себя потомками, безусловно, а вдруг оказывается, что...
2: Это проблема,
1: Не совсем.
2: Мы уже столкнулись с этим, и я, честно говоря, не очень знаю, как они будут выходить из этой ситуации.
1: Это так принципиально.
2: Для меня совершенно не принципиально, но, наверное, для какого-то рода людей это... Помните, Ширли Мерли был такой фильм?
1: Да, конечно.
2: Это классический пример. Поэтому всегда помните, что человек больше, чем его ДНК.
1: Это святое. Замечание совершенно верное. И вот если закончить о потомках, в свое время, когда исследовали останки членов царской семьи, какие кипели страсти? Можно вообще ли касаться этого? Нельзя ли? В то время палеогенетика была уже на том уровне, который мог бы, и на этих данных было построено заключение о том, что это останки членов семьи Романовых.
2: Я бы так сказал, что эта наука постоянно развивается, и возможность работы с полными геномами, которая предоставилась приблизительно в середине нулевых годов, с 2005 по 2010, царская семья не анализировалась теми методами. Но доказательства, полученные в ходе анализа более такого конвенционального, более классического, они достаточно убедительны. Подтвердили те выводы, которые сделала комиссия, и поэтому на тот момент наука еще не так далеко продвинулась именно с оперированием полными геномами, но, тем не менее, это никак не снижает ценность тех доказательств, которые были получены на тот момент.
1: Вообще, скорость развития такой науки, как генетика, она стремительна? Или все-таки здесь и торопиться не надо, и возлагать какие-то, может быть, неоправданные надежды на результаты таких исследований?
2: Мы с вами сидим в студии, где полно полупроводников. Там монитор, наши телефоны, ваши часы.
1: Наушники, микрофоны.
2: Собственно, пик изучения, научного изучения, пришелся там на 40-е, 50-е годы этих материалов. И те выдающиеся открытия в области полупроводников, к которым имели отношение и русские ученые, в том числе советские ученые. А вот как бы сливки снимаем мы спустя достаточно протяженный период времени, хотя для них было все понятно. Поэтому сейчас, безусловно, такой пик развития геномики, накопления данных, осмысление их, и более того, генетика — это не сама по себе наука, все же это некий сплав из, по большому-то счету, и физики, безусловно, математики, статистики, математических методов анализа и моделирования, молекулярной биологии. То есть это достаточно сложная наука на стыке классических наук. Развивается она действительно достаточно быстро, бурно, но компенсируется это тем, что много очень лабораторий, то есть очень большим фронтом идет. И если вы сделаете открытие, которое не подтвердится, допустим, в других лабораториях, грош цена этому открытию. Обычно никто в это не поверит. Поэтому массовость такого рода исследований и подтверждает и гарантирует того, что вы идете в неком тренде. Поэтому с палеогенетикой это хорошо. Геномов очень много древних. Наша страна является пока в основном донором этого материала. Это связано с тем, что, ну, во-первых, мы занимаем большую территорию. Второй момент, что это помимо геномов людей, это геномы животных, которые могут находиться в вечной мерзлоте. Соответственно, у нас гигантские просторы вечной мерзлоте, ну, в частности, мамонты или ископаемые там шерстистые носороги, какие-то другие животные, они очень хорошо сохраняются, ДНК очень хорошей сохранности. Но постепенно Россия переходит из страны только донора не только углеводородов, но и палеогенетического материала, на то, чтобы уметь интерпретировать, извлекать археологические смыслы, строить свои гипотезы. Не то, что вы отдаете кости, где-то там анализируются и строятся гипотезы, а чтобы ваши археологи совместно с генетиками, с математиками строили бы эти гипотезы, проверяли бы их, потому что, по большому счету, то, как вы строите гипотезы, это имеет не только научное обоснование. Да? Наверное, про мамонтов не очень интересно мир политиков, а вот про движение народов...
1: Да, это, вот движение народов — это уникальные есть исследования.
2: Но более того, тему. Я могу сказать, что начало там, 20 века, конец 19 века, начало 20 века в Германии были очень развиты подобного рода исторические исследования, которые оправдывали движение на восток.
1: На восток, да,
2: да. Движение на восток. Поэтому то, как мы будем заниматься такой реконструкцией истории, пусть отчасти это может быть даже вероятностные какие-то вещи, но мы должны этим заниматься. Потому что иначе нам скажут, что ну, мы здесь и не жили, и вот, мол...
1: Вот мы здесь не жили, или вы здесь не жили. Да. Как известно, вот все территориальные споры одни из самых
2: болезненных
1: да. и трудноразрешимых споров. И поэтому, конечно, вот я прочитала, правда, еще давно, сейчас просто вернулась к чтению этих сюжетов о Денисовой пещере. Алтайский край, граница Алтая Горного и Алтайского края, это вообще места силы, потому что считается, что ты туда поедешь, и будет тебе счастье. Ну, на самом деле, там много всяких, ну, артефактами их, наверное, нельзя назвать, это научные такие есть возможности для изучения древнего человека, его передвижения. И оказывается, что обитатели Денисовой пещеры и обитатели австралийских, новозеландских архипелагов – это...
2: Полинезии.
1: Островов Полинезии. Да. Это как бы братья.
2: Ну, не совсем так. Ровно с той же степени братья, насколько мы, белые люди, братья неандертальцев.
1: Неандертальцев. То есть, ну... А ведь считал, что неандертальцы – это ну... тупиковая ветвь.
2: Как бы братья сильно сказано, и все же вы должны понимать, что мы говорим о событиях денисовцев там 200 тысяч лет назад. Даже уже не нужно говорить до нашей эры, потому что там 200 или 202 тысячи лет, это уже не так важно. Поэтому, еще раз говорю, это важно с исторической точки зрения, да, там, почему у нас цвет белой кожи, а у африканцев черный. Связано с примесью неандертальцев, которые жили в Европе и имели контакты с кроманьонцами там, приблизительно 50 тысяч лет назад, в интервале от 50 до 30 тысяч лет назад. Потом они исчезают как вид, но, тем не менее, передали нам интересные признаки, типа голубоглазости, белой кожи, допустим, определенной устойчивости к вирусу иммунодефицита человека и прочее-прочее. Да? Там есть целый ряд генетических характеристик. Это важный момент, кстати говоря. Потому что до этого, когда я учился в школе, считалось, что неандертальцы и современные люди были два разных вида. Да. Это было, кстати говоря, связано со слабостью методической. Ну, если кому-то из наших слушателей интересно, то раньше анализировали только митохондриальную ДНК. Это небольшая молекула ДНК, которая передается только по материнской линии. Угу. Она небольшая, там всего 15 тысяч букв генетических. А весь геном человека 3 миллиарда букв.
1: Миллиарда, да.
2: Поэтому вы можете представить, что это там на... 6 порядков в миллион раз меньше. И мы тогда так много букв не могли читать, а могли читать вот только у митохондрии. И прочитали ее, да, она вроде как только кроманьонская. Мы решили, что неандертальцы там не имеют никакого отношения. А когда появились в нулевые годы возможность читать полные геномы, То есть все эти 3 миллиарда букв. Хочу напомнить, что 3 миллиарда букв – это не маленькая книга, да, «Войне и мир» – все 3 миллиона букв.
1: Это библиотека.
2: Да, целая. Это библиотека, да. Соответственно, когда появились возможности читать такие большие объемы, то стало понятно, что около 5% ДНК и азиатам, и европейцам, всем, кроме афроамериканцев, у них нет вклада неандертальцев. Вот выяснилось, да, что кроманьонцы 50 тысяч лет назад вышли из Восточной Африки, через Аравийский полуостров попадают в Европу, там встречаются с неандертальцами, которые уже жили в Европе 1800 лет приблизительно, и являются их дальними-дальними предками. Между ними происходит что-то, что мы пока не понимаем. И вот по каким-то причинам только кроманьонские женщины воспринимают неандертальских мужчин. А в другую сторону, условно говоря, неандертальские женщины с кроманьонскими мужчинами, мы не такого не видим. Да. Важно ли это для сегодняшнего дня, для меня лично? Для меня это не важно, там, сколько во мне неандертальца. Или...
1: Да. Сколько в Кумрюриковиче или еще
2: в общем-то, это такая информация, которая вряд ли повлияет на нашу повседневную жизнь. Но с точки зрения познания мира, это весьма любопытный момент. Как люди расселялись, что с ними происходило. Вообще, тяга человека к якобы пустым, ненужным знаниям делает из него культурного человека.
1: Мыслящего
2: существо. Поэтому конечно. В таких отдаленных перспективах, да, это, вот вы сказали про денисовцев, это там 200 тысяч лет назад. И вклад денисовцев в Полинезию, раз уж мы вернулись, это тоже на уровне там, 5% в их геномы. Они, конечно, не то чтобы брать, но когда-то поучаствовали,
1: ну, да, поучаствовали
2: в их формировании.
1: В любом случае, вот вывод, что ли, из нашей такой небольшой беседы, вы уже, собственно, об этом сказали, что это все способствует познанию мира. А человек, как бы мы там ни ругали человечество на его современном этапе его развития, как бы мы ни ругали отдельного человека, соседа, коллегу и так далее, но все-таки когда человек что-то узнает новое, пусть даже то, чему невозможно сколько тысяч веков, лет, он все равно становится более человеком, как мне кажется. Это как с иностранными языками говорят. Ты столько раз человек, сколько ты знаешь, допустим, языков. Наверное, вот эта замечательная наука палеогенетика, которой вы так успешно занимаетесь, и ваши коллеги, наверное, все-таки нам, может быть, когда-нибудь подарят такие знания о мире, о нас самих, что мы удивимся, восхитимся.
2: Ну, все же человек, основной вопрос, который решает для себя, вопрос смерти, так или иначе. Поэтому такой взгляд через тысячелетия назад, вот лежит у меня в лаборатории череп, там, эпохи бронзы, с датировкой 4000 лет до нашей эры, то есть 6000 лет назад. Я вот смотрю на него, этот человек был, я о нем на самом деле могу, экстрагировав ДНК, сейчас у меня даже появляется информация, я могу с помощью своего анализа палеогенетического узнать о его образе жизни, что-то о нем узнать. Я могу восстановить, как он жил вообще. Представляете, вот он 6 тысяч лет назад, думал ли он, что будет какой-то там человек, который будет о нем что-то знать.
1: Что-то
2: то
1: знаю,
2: есть
1: да.
2: Такая тяга к вечному, к вечной жизни, к вечному такому взгляду. Я, конечно, далек от того, чтобы там воскрешать людей по ДНК, и все эти проекты по воскрешению мамонтов, да, они, ну, скорее носят пиар-акцию, нежели реальную научную. Но, безусловно, очень любопытно, даже волнительно взглянуть на глубину там 6 тысяч лет назад об этом человеке.
1: И, может быть, посмотреть. Позволит человечеству или человеку проще посмотреть на момент конечности жизни.
2: Ну да, понимаете, жизнь, она, конечно, как бы мы не хотели умереть, нам до конца это не удастся сделать, но даже это мирское существование, наша жизнь здесь, она оставляет у себя следы, которые абсолютно научным методом, не религиозным методом, я хочу подчеркнуть, потому что все же религия и наука – это разные подходы, научный метод познания говорит о некой воспроизводимости и не субъективности познания этого. То мы можем говорить об этих людях, что это очень любопытно.
1: При этом, да. Конечно, хотелось бы, чтобы не превалировала тут некая псевдонаучность.
2: Конечно, да.
1: Ангажированность. Конечно.
2: В этом проблема.
1: Это проблема.
2: В этом проблема. И, конечно же, научный метод познания должен быть основным.
1: Да.
2: И, по крайней мере, в тех вопросах, если вы говорите на языке науки, то не нужно их смешивать. Поэтому научный метод познания здорово, интересно и очень важен. Но еще раз хочу подчеркнуть эту историю, что человек всегда больше, чем ДНК.
1: Чем да. ДНК, да.
2: Посмотрите на двух близнецов, и они разные люди. А ДНК у них будет...
1: Но они все равно разные.
2: Да, они разные. Что-то еще существует. Это не что-то такое абстрактное. Ученые понимают, что это и надгенетический механизм, и эпигенетика, это и нейронные связи, и воспитание. И человек вообще сложнейший организм. Существенно сложнее ЭВМ или там самолеты и прочее. С клеткой мы до сих пор не понимаем, как эта система взаимодействует.
1: Ну, вот. Впереди большие перспективы.
2: Ну да, поэтому масса работы и интереса к жизни.
1: И, кроме того, мне кажется, в людях не может угаснуть интерес к тому, что делают, допустим, ученые. У вас свой интерес, у вашего потребителя научных знаний свои тоже интересы. И, в общем, конечно, всем хочется пожелать удачи вам в вашей работе, а нам в том, чтобы мы прислушались к тому, что вы делаете, делали какие-то выводы для себя, как люди, как члены общества, как социальные существа и так далее.
2: Спасибо вам большое. Мне было очень приятно и интересно поговорить с вами.
1: Спасибо. Я напоминаю слушателям Радио России, что гостем нашей студии был сегодня Егор Прохарчук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, палеогенетик. Кстати, вы еще и физик, да?
2: Я вообще скорее физик, чем палеогенетик.
1: Это нам о чем говорит? О том, что генетика, палеонтология, палеогенетика и все отрасли – это все синтез интересных научных знаний. Благодарю за внимание наших слушателей. Наталья Вихтина, Радио России.
0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.

В эти дни между Днем Победы и Днем Памяти 22 июня граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, со слезами благодарности вспоминают подвиг победителей и оплакивают жертв Второй мировой войны. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченная безумием. Безумием, которое приводит к очень большим жертвам. И это братская страна – Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной. Украине, захваченной интересами западных корпораций и спецслужб. Украине, охваченной безумием не просто национализма, но нацизма. Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. В эти победные дни хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня давайте вспомним в рамках нашего нового цикла «Украинцы, преданные Украиной» имя великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Родился будущий маршал в Одессе. Отец не стал ни дожидаться родов, ни воспитывать ребенка. Более того, при отчестве Яковлевич личность отца полководца остается неизвестной. В литературе и в интернете можно встретить разных кандидатов на пост отца маршала, от землемера до полицмейстера. Факт остается фактом. Будущего маршала Победы воспитывала мать, Варвара Николаевна. Крестьянка, которая на заработки пришла в Одессу. С началом Первой мировой войны Родион Малиновский, смышленый мальчик, которому не было еще 16 лет, соврав, что ему уже все 18, ушел добровольцем на фронт. Военную службу он начал подносчиком патронов в 256-м Елисаветградском пехотном полку. Боевое крещение он принял в сентябре 1914 года в боях с немецкими войсками на реке Неман. Тогда, в Первую мировую или Великую войну, одним из основных противников России была Австро-Венгрия. Но молодой солдатик из Одессы вряд ли мог представить, что через 28 лет именно его армиям придется штурмом брать одну из столиц двуединой монархии – город Будапешт. На фронте Родион Малиновский рано проявил и доблесть, и смекалку. Воюя в пулеметной команде, он в 1915 году получил Георгиевский крест. Был произведен в ефрейторы, а в октябре был тяжело ранен. После возвращения в строй в 1916 году Малиновского отбирают в состав 1-й особой русской бригады, предназначенной для отправки на Западный фронт в помощь союзникам. Так молодой солдатик-одессит Малиновский оказывается во Франции. Вот как он описывает прибытие в Марсель. Много, очень много цветов, зелеными кружевами спускающихся с балконов. На балконах, окнах висят роскошные ковры, на тротуарах сплошь народ. Люди рванулись бы к русским солдатам, но их сдерживают канаты. А впереди стоят шпалерами французские пуалю, призванные в армию ратники, уже пожилые, с бородками и усами. И тут же вместе с ними зеленая молодежь с детскими мальчишескими лицами. На французских ратниках синеют мундиры, пестреют разноцветными красками цветные кипи времен войны 1870-71 годов и красные брюки, которые, как на показ, выставлены даже полы шинели.

0: специально загибаются. Чего это они нарядились такими петухами? Недоумевают русские солдаты, одетые в скромное защитное обмундирование. А, шут их знает. Шагай своей дорогой. В марширующие колонны летят цветы, зелень, флажки, слышны возгласы «Вив ля Руси!» Приказано отвечать криками «Да здравствует Франция!» Малиновскому, как и бойцам особых русских бригад, предстояли тяжелейшие бои на том самом фронте, на котором, по словам Эриха Марии Ремарка, все было без перемен. Перемены произошли в это время на родине. В марте 1917 года во Францию пришло известие об отречении Николая II и о свершившейся февральской революции. Спустя несколько месяцев в стане русских бригад во Франции началось восстание. Солдаты требовали возвращения на родину. Однако в этом революционном восстании Малиновский участие не принял. Он был в числе тех немногих русских солдат и офицеров, которые, верные союзническому долгу, сформировали легион чести и продолжали сражаться на стороне Антанты вопреки пропаганде, а затем и декрету о мире, пришедшего к власти большевистского правительства. В сентябре 1918 года Малиновский в составе русского легиона чести принял участие в прорыве линии Гинденбурга. За доблесть, проявленную в этих тяжелейших боях, Малиновский получил французский военный крест с серебряной звездой. По окончании Первой мировой войны Малиновский все же принял решение вернуться на родину. Свой боевой путь он позднее пишет в мемуарном историко-литературном очерке «Солдаты России», который мы только что, кстати, цитировали. Там главный герой выведен под именем Иван Гринько, но совершенно ясно, что по большей части опыт этого персонажа – это опыт самого Малиновского. Кстати, над этой книгой Малиновский, будучи уже маршалом и министром, работал в последние годы своей жизни. Издана книга была в 1969 году. Но давайте вернемся на 50 лет назад, в 1919 год, когда награжденный и императорской России, и Франции Родион Малиновский возвращается на родину. В раздираемую гражданской войной Россию Малиновский вернулся с ценным опытом, и не только военным. Он посмотрел мир, выучил французский. Вообще, за свою жизнь он выучит три иностранных языка, которыми будет владеть в совершенстве. Это французский, испанский и немецкий. Однако служба в легионе чести, французские награды и долгое, слишком долгое возвращение в Россию легли определенным бременем на его биографию, делая его не вполне благонадежным в глазах советской власти. Оказавшись в России в ноябре 1919 года, Малиновский принял решение вступить в ряды РККА. Службу в Красной армии он начал в рядах 27-й стрелковой дивизии, сражаясь против войск адмирала Колчака. Однако боевая служба Малиновского в годы гражданской войны была недолгой. Уже в феврале 20-го года он тяжело заболел сыпным тифом и был отправлен в госпиталь. Из госпиталя он был направлен в тыл, вначале стрелком в Канске, а затем курсантом. Начиналась новая глава его жизни. Но о службе, испытаниях и победах Родиона Яковлевича Малиновского мы расскажем вам в следующем нашем выпуске.
1: Россия. Обстоятельства времени.
2: Тридцатое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00.
3: 6+.
2: 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе по традиции мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении.

Скотт Джоплин. Король рэгтайма появился на свет 24 ноября 1868 года в Северном Техасе. Отец был категорически против музыкальных занятий сына. Выходец из рабочего сословия, он сам хоть и немного играл на скрипке, но считал, как и многие его друзья, что сын должен получить рабочую специальность, ибо она, и только она, гарантирует стабильную жизнь и хлеб в доме. Ну, сразу вспоминается, как сидят два афроамериканских подростка под мостом, и один говорит: «Мой отец джазовый музыкант, а твой кто?» «Ну да и мой тоже безработный». Видимо, вокруг джаза уже в те времена было немало юмора на эту тему. Да, такова жизнь джазменов. Отец так и не простил сыну отказ от рабочей профессии и ушел из семьи, когда маленький Скотт Джоплин стал заниматься музыкой. А учился он у немецкого эмигранта Джулиуса Вайса, который не только не брал денег с талантливого подростка, но также прививал ему любовь к классической музыке, к операм Вагнера и даже помог приобрести фортепиано. И впоследствии Скотт Джоплин всю жизнь с теплом и благодарностью вспоминал своего учителя. Юный Джоплин все-таки устраивается на железную дорогу в качестве рабочего, но, несмотря на неплохие заработки, не выдерживает и уходит.

Первую славу Джоплину принесли выступление на Чикагской выставке 1893 года, где более 27 миллионов посетителей имели возможности не только увидеть выставку, но и слушать рэгтайм оркестра, которым руководил пианист.

то время этот стиль был невероятно популярен. Его называли «Зов природы», «Рэгтайм» или «Рэгтайм энд блюз». Исполняли его в салунах, барах, борделях, игровых залах, в ресторанах, повсюду, где черные музыканты за небольшие чаевые и буквально мизерную плату играли на фортепиано эту музыку. Видимо, тогда уже появился анекдот, чем отличается пицца от джазового музыканта. Пицца может накормить семью из 4 человек.

Рэгтайм считался бунтарским направлением, но многие пианисты лишь немного изменяли известные темы маршев, прибавляя синкоп и ритмическое разнообразие. А вот Скотт Джоплин отличался от всех тем, что сочинял свою собственную музыку.

Поначалу из-за неграмотности он не мог достаточно заработать. Его окружали обманщики, менеджеры, жулики. Они всегда воровали часто даже и его музыку, не то что гонорары. Но так бывает, ибо Скотт Джоплин, как выходец из простого сословия, не был достаточно грамотен. Но однажды совет адвоката Джоплину стал приносить ему деньги. Адвокат посоветовал брать всего лишь 1 цент от продажи нот, и дела пошли вверх. Джоплин разбогател, а его «Рэгтайм» – «Кленовый лист» стал первым произведением, продажи нот которого превысили 1 000 000 экземпляров. Тогда это были рекордные продажи в Америке, и этот «Рэгтайм» стал первым инструментальным хитом.

0: Успешный пианист и композитор Джоплин всю жизнь мечтал и, наконец, сочинил оперу «Нежданный гость». Но его доверчивость к импресарио и окружавшие его вороватые менеджеры вконец разорили композитора и оставили его с долгами. В конце концов, и партитура была безвозвратно утеряна. Скотт Джоплин умирает в болезнях и нищете 1 апреля 1917 года. Но, как и многие великие, он получил признание только после смерти, ведь при жизни его музыка казалась слишком черной для белой светской публики, но и была слишком белой для черной общины американцев.
1: Виктор Зинчук. Соло.
0: Скотт Джоплин является величайшим автором рэгтайм, повлиявшим на зарождение джаза, а его жизнеутверждающий полный позитивной энергии стиль стал уже классикой. Берегите свое хорошее настроение, а уже оно будет беречь ваше здоровье.

0: вами был Виктор Зинчук. И как всегда по традиции, свои пожелания отправляйте на мою страничку ВКонтакте, а расписание наших концертов, где мы исполняем все классические произведения, вы увидите на нашем официальном сайте. До новых встреч в эфире!
1: Радио России. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске российские бойцы продолжают зачистку Константиновки в ДНР. Россияне с 1 сентября смогут проходить МРТ без направления врача. И глава Тувы жестко раскритиковал уровень охраны летнего лагеря, в котором пострадали дети. Подробности далее. Российские подразделения активно наступают в Константиновке, ДНР. Им удалось улучшить позиции в центре, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в городской застройке штурмовики южной группировки зачищают жилые кварталы. В юго-западной части города уничтожен склад боеприпасов.
2: В самой Константиновке продолжаются активные наступательные действия наших бойцов. В самой городской застройке идет зачистка жилых кварталов от противника. В юго-западной части города уничтожен склад боеприпасов вооруженных формирований Украины. Я напомню, что логистика крайне затруднена у противника уже, поэтому этот склад был одним из важных, наверное, одной из важных целей. Также есть улучшение позиций в центральной части Константиновки наших подразделений.
1: Военнослужащие штурмовых подразделений южной группировки войск развернули флаг России и Знамя Победы над полностью занятой улицей Преображенской в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны, показав соответствующие кадры. Как отметили в ведомстве, эти символы стали свидетельством успешных действий российских подразделений в населенном пункте. На Мамаевом кургане в Волгограде этой ночью прошла патриотическая акция «Завтра была война». Тысячи человек собрались на главной высоте России, чтобы почтить память павших героев, сообщает РИА Новости. Мероприятие сопровождалось песнями военных лет и видеоинсталляцией о Великой Отечественной войне. В завершении акции участники выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу «Родина, мать зовет», возложили цветы и венки к вечному огню в пантеоне славы. Задержанный в Воронеже за госизмену шпион дал признательные показания. ФСБ распространила кадры допроса, на которых 21-летний молодой человек признается в связях с киевскими спецслужбами.
3: По заданию иностранных кураторов проводил разведку военных объектов. Передавал сведения о технических устройствах, используемых в России на СВО. Также в мои обязанности входил поиск курьеров в сети Telegram. Курьеров искал от 16 до 30 лет. Я привлекал их под видом помощи участникам СВО и легкого заработка.
1: Напомню, по заданию украинских спецслужб, преступник наблюдал за военными объектами в Подмосковье. Кроме того, в задание шпиона входила вербовка людей, а также содействие в работе мошенническим колл-центром. В отношении предателя возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Участие северокорейских солдат в боях за Курскую область в рамках проведения СВО будут изучать российские школьники. Данные факты обновят учебник по истории. Об этом РИА Новости рассказал научный директор Российского военного исторического общества Михаил Мягков. Он отметил, что в учебнике также появится информация о российских героях специальной военной операции и новых видах оружия. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о завершении работы над единым государственным учебником по истории. Сейчас к печати готовится второе издание. Россияне с 1 сентября смогут проходить магнитно-резонансную томографию без направления врача. Соответствующие изменения содержатся в документе Минздрава, текст которого приводит агентство ТАСС. Сделать исследование можно в любой клинике, где предусмотрена такая процедура. И напомню, МРТ чаще всего назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Мошенники активизировались в дачный сезон. Одной из популярных схем обмана россиян является продажа стройматериалов по низкой цене. С таким предупреждением выступили в интервью РИА Новости эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта. Предложения с весьма привлекательными ценами появляются на популярных площадках объявлений и в соцсетях. Зачастую продавцы объясняют низкую стоимость ликвидацией склада или остатками от крупного объекта. От покупателя требуют полную или частичную предоплату для фиксации цены или оформления доставки, после чего продавец исчезает, предупредили эксперты. Глава Тувы резко раскритиковал уровень охраны летнего лагеря, в котором пострадали дети. Контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне, а руководство допустило серьезные ошибки. Об этом в своем канале в Максе написал губернатор Владислав Ховалык. По его словам, правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой. После случая в лагере «Орленок» все летние учреждения ждет внеплановая проверка на наличие охраны периметра, исправность видеонаблюдения, укомплектованность ночных смен, уточнил глава Тувы. Напомню, в ночь на воскресенье 24-летний пьяный житель Кызыла проник на территорию лагеря на озере Чагытай и избил детей. 14 ребят оказались в больнице. Нападавший не был ранее судим, сейчас он находится под стражей. Движение автотранспорта закрыто на затопленных участках Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Временные ограничения введены на участке автодороги Заглядино-Тарханы в Осикеевском районе, а также по мосту через реку Большой Кинель. Накануне в Оренбургском районе выпала почти месячная норма осадков. Больше всего после сильного дождя пострадали поселок Пригородный и Садовое общество в Ивановском сельсовете. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в регионе продолжатся до завтрашнего дня. Финансовую дыру размером в 5 миллионов евро обнаружили германские власти. Правительство в течение года по ошибке платило своим дипломатам и военным за рубежом завышенные суммы. Об этом пишет издание Der Spiegel. Министерство иностранных дел обычно нанимает для выполнения расчетов консалтинговую фирму Меркер. По какой-то причине в расчеты вкралась ошибка, и трети получателей целый год выплачивали больше, чем должно было быть. Виновником финансовой утечки признали ответственную за расчеты фирму, с которой власти планируют потребовать компенсацию. Рабочая неделя в столичном регионе начнется с потепления, однако уже во второй половине характер погоды изменится. С прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник, благодаря гребню антициклона с запада, распогодится. Ночью 12-15, днем 21-24. В среду также солнечная, без осадков. Минимальная температура составит плюс 10-13, а максимальная 20-23. Вторая половина недели будет более прохладной. В четверг и пятницу атмосфера неустойчивая. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому облаков станет больше. Пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. Ночные предутренние часы плюс 7-12. А в дневное время посвежее до плюс 15 и плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник Краснодара Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В историю своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0. Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0. А Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. Даниил Медведев опустился на две позиции в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Первая ракетка России переместился с 7-го места на 9-е. Андрей Рублев остался на 13-й строчке, Карен Хачанов 22-й. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок Мира Андреева. Она по-прежнему на 5-м месте. Диана Шнайдер осталась на 16-й строчке. Екатерина Александрова на 19-й, а Анна Калинская на 20-й. Вратарь Сергей Бобровский покинет клуб Национальной хоккейной лиги Флориды этим летом. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Действующий контракт голкипера с командой истекает 30 июня. Предлагать Бобровскому новое соглашение Флорида не будет. Это были новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 8-10, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Магадане плюс 15-17, в Тюмени 30-32 градуса, в Сургуте 24-26, в Иркутске плюс 16-18, вечером ожидается дождь, в Новосибирске 30-32 градуса, в Петрозаводске 21-23, в Казани 19-21, облачно, временами дожди с грозами, в Нальчике 21-23 градуса, а в Симферополе 28-30 и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня днем 22-24 градуса, в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой и 22-24. Сейчас в Москве 21 градус, атмосферное давление в норме.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут. У микрофона Татьяна Ляпина. На волне памяти. 1941 год. 22 июня. Начало Великой Отечественной войны.
1: Как это было в далеком 41-м, как это было 4 невероятно тяжелых военных года. Сегодня предлагаем вашему вниманию рассказ, который прислал к нам на радио член Союза писателей России Александр Рулев-Хачатурян, житель деревни Костяевка Череповецкого района. К сожалению, он уже покинул белый свет, но его воспоминания останутся на волне исторической памяти, в памяти народа. Рассказ Александра Рулева-Хачатуряна «Однажды светлым утром».
2: Шестилетний Ромка нашел свою мать Лиду среди телят в боковухе, а не в доильном отделении, где искал поначалу. «Мам, баба Паня сказала, чтобы ты шла смертельную телеграмму подавать папке», – выговорил Ромка, разглядывая воробьев, обсевших деревянные балки под крышей. Лида распрямилась в рост, в руках солома на подстилку и застыла. Потом, как вскинется, «Телеграмма, маня!» Ромку испугало. Телята шарахнулись. Лида вцепилась в сыновью руку и все быстрее и быстрее затопала литыми резиновыми по бетонному проходу к дальним воротам. У выхода сдернула с гвоздя ватник. Кое-как напялила поверх синего халата. Все скомкалось в рукавах, руки голые, платок сбился, сына потеряла. «Да не отставай ты, Господи, Рома! Не пойду я с тобой, я сам. Время нашел, ну смотри, через овраг не ходи. Да как ты сюда-то шел? Ой, нет, иди ко мне, бегом давай!» Ромка остановился и стал хмуро смотреть в лужицу рядом с выброшенной покрышкой от Беларуси. Мать призывно махнула рукой и побежала без дороги в село, по грязи и снегу, через сизую воду первых медленных ручьев, текущих в ледяных еще постелях. На том берегу оврага два раза падала, пока выкарабкивалась. Ромка постоял на желтой от соломы и навоза дороге, вздохнул и по колее, где лужи поглубже, направился домой своим шагом. Здесь ему навстречу трактор Клюшина. Коля Клюшин остановил, спрыгнул, закричал издали: «Ромка, мать где? Я за ней!» «Побежала, у нас баба Софья померла». «Знаю, ну поехали, некогда разговаривать». Клюшин сгреб мальчонку, поднял в кабину и заскочил сам. Колесник почти с места круто развернулся и, подпрыгивая, как игрушечный, потрясся по старому большаку в село. Все его рубленые дома и обшитые крашеные и серокирпичные здания и темные баньки да сарайки были ясно видны. Они с трех сторон наползали на холм, увенчанный осиротевшей колокольней. Село Раменье. Каких несколько тысяч, а может и больше. Раменье, Раменье, по всей России Раменье, что означает «горелый лес». Вот Ромкина бабушка здесь и родилась в первом году тяжелого века. Повитуха сказала: «Крепонькая будет, ой, крепонькая». Так и вышла. И стала она жить свою отведенную жизнь. Была Софьей, стала Софьей Егоровной, вышедшей замуж за Петра. Что и говорить, когда столько уже написано и рассказано о судьбе деревенской женщины, оставшейся без мужа, убитого на войне. Сирот двое, к счастью. Лидия родилась с криком, брат Веня появился молча и тихо, как те цыплята, что, вылупившись, тихохонько обсыхают, не понимая, зачем они явились на свет. Или сын понимал, через 5 дней война, и шуметь-то, в общем, ни к чему. Не успеет Софья их кое-как покормить, уже стучат в окошко кнутовищем. Некогда было страдать, некому жалиться в суете, когда вокруг одинаково тяжело и сиро, а день Божий забит над туго одной заботой о куске. Потихоньку Раменье стало вновь зарастать людьми. Парни до срока сделались мужиками, в избах кое-что появилось. И хоть оставались на селе родичи, да как-то неудачно и у тех, одни бабы. Но Софья Егоровна терпела. Пришла пора, все изменилось. И дальше перемены к лучшему одна поза другой. О худом остались одни воспоминания, да такая еще черта. До последних дней Софья Егоровна видеть не могла, если кто-то бросал хлеб. Так всю и заколотит до слез, будто ударили. Теперь вот затихло навеки, и некому хлеб защищать. Лида снежным полем против холодного ветра одолела подъем и за дами через огород добралась, наконец, до баньки. Здесь, в затише, под стенкой остановилась передохнуть и собраться с мыслями. На минутку. С крыльца сбежала соседка, жена Коли Клюшина. Ткнулись друг в друга, коротко всхлипнули. Соседка в одной кофточке, без платка, поспешила в баню над воды нагреть. Обмывать покойницу будут. В доме уже затемнили зеркало шалью, на улице со стороны палисада вывесили белое полотенце с черным крестом. В большой комнате суетливо теснились соседские старухи. Они замерли и выжидательно-ревниво стали наблюдать за поведением вбежавшей дочери, с точностью регистрируя малейшие детали ее поведения. Соседки спешно и пока что ворохом впитывали свежие впечатления для дальнейшей более подробной передачи. Только Паня, закадычная подружка Егоровны, еще с девчат, была убита. Молчаливо лепились на щеках необильные слезы. Она медленно перебирала дни и годы, страшилась в одиночку собственной смерти, водила платочком по намокшим морщинам, чувствовала соль во рту. Жива. А Софушки нет. Баба-то Паня и сказала дочери: «Полно убиваться, Лидушка. Сходи на почту, вызови мужа, телеграмму отбей, чтобы с работы отпустили. Так ведь не поверят». Лидин муж Алексей рабочим в дальнем леспромхозе, километров отсюда за 80. Лида пока переодевалась, да пока искала черный платок, в уме сочиняла слова для мужа, но сбивалась, о брате думала: «Веня-то где хоть? Чего не идет?» Взяла в комоде кошелек, опустив глаза, тихо прошла мимо лежавшей на своей постели матери. Вышла во двор. А тут Коля Клюшин с Ромкой на тракторе. «Ты куда?» – спросил он, передавая Ромку. «Телеграмму. Веня где?» «Да сейчас будет. Он в Сурковской мастерской. Уже позвонили. Мне-то чего делать?» «Ой, Коля, не знаю ничего. Может, Коль, ты в правление заедешь, мясо выпишешь?» «А, ага, только я в Гришкино съезжу, там сегодня убоина. 20 кг хватит?» «Бери больше, народу сколько будет, я деньги сейчас подам. Оставь, Лида, разберемся». «А я с Колей», — запросился Ромка. «Никуда не ходи», — строго наказала мать. «Будь во дворе, а я скоро». Коля уехал, Лида ушла. Ромка остановился под окном, куда вышли горевать и разговаривать соседки. И на время Софьи Егоровны осталась лишь одна баба Паня. Паня погладила ей руки, растянутые молочными бидонами, отчего пальцы сделались длинными и сплюснутыми, как у Богородицы на иконе. Поправила на подушке чистое и светлое лицо усопшей, подоткнула под ситцевый платок мятое ухо, стала глядеть сбоку, присев на низенькую скамейку. Вспомнился ей праздник в райцентре, куда вызвали их троих – Софью, Паню, Клаву. Огромным и сверкающим показался им зал, где выступали разные люди, а среди всех выделялся молодцеватый секретарь в пальто и кителе. Пальто из офицерской шинели он красиво набросил на плечи. Когда надышали, пальто скинул, повесил на спинку стула в президиуме. Длинный узкий лозунг над сценой отцепился правым краем и провис. Бегом поправили. Однорукий в гимнастерке с медалями бодро вскарабкался по лесенке, внизу держали, постучал для верности молотком, крикнул, обернувшись в президиум: «Извиняюсь», там одобрили. В зале вовсю хлопали в ладоши, когда передовым скотницам стали вручать подарки. Всем троим из раменья поднесли по одинаковому куску материи. «Чтоб никого не обидеть, товарищи, всем сестрам по серьгам!» Под общую радость воскликнул симпатичный секретарь в кителе. Софушка, вот как сейчас видит Паня, свой отрез несла, прижав к груди. Он ярко выделялся на черной телогрейке, рукава которой были подкатаны. Виднелась маленькая темная рука и тонкое белое запястье. После обеда пождали-пождали чего попутного, да напрасно. В район приехали на лесхозовском ЗИСе королевами. Ну, думали, вдруг и домой что подвернется. Нет, дожидаться дали стало опасно. Как не успеем к работе. Потоптались, пошли. По майской грязи в кирзачах-развалюхах шли проселками и тропками три молодые русские солдатки. Шли весело, нет-нет, да и запоют. Много раз подробно вспоминали, как и кому что давали, как лозунг провис, кто чего сказал, какой секретарь симпатичный в кителе, пальто когда снял и на стул повесил. Темнущей майской полуночью испуганно пробирались через пустой холодный лес, пели от страху и громко перекликались, натыкались друг на друга в темноте. Хутор миновали часа в три, наверное. Торопились так, что почти бежали, часов-то ни у кого. Подходят к первой деревне, мать-те светы, кто в эту пору на гармонии играет? И огонь! Скоро миновали веселое место, а впереди еще три деревни, потом будет раменье только. Страх прошел, приутихли и молча топали, время от времени ощупывая в узелках подаренную материю. На вес-то она нечувствительна, ну а еду, что была взята, хлеб, лук, два творожника, съели еще засветло. В другой деревне снова музыка и гомон. «Праздник у них какой-то, святой, что ли?» – высказала предположение Софья. Пробежались поскорей, мало ли. Только за околицу, а тут уж светать начало. Глядь, навстречу трое парней, и с ними военный на ногу припадает, пьяные. Стали тесниться и обходить всю компанию стороной. «Вы чё, бабоньки, чего сторонитесь? Валите к нам, мы вам ничего не сделаем». «Все уж сделано, опоздал», — отвечала бойкая Клавдия. «А вы тут ни свет, ни заря, с какой радости?» «Ребя, во дуры-то!» — подхромал поближе мужик в военной форме. «Да вы что?» — спрашивает. «И вправду ничего не знаете? Откуда хоть? Из района? Так ведь война кончилась, сестрички, победа объявлена!» Заплакали. «Давай вперемешку обниматься». Уже пошли, когда парень догнал, прибежал из деревни с самогоном, угостил, отогрелись и бегом. Как раз на работу поспели. Через несколько лет вспомнила и обрадовалась Паня. «А ты, Софьюшка, уже свое отработала. Не об чем тужить, некуда тебе торопиться», — тихо покачивалась у изголовья Паня. Казалось бы, какое дело человеку до того, что его жизнь так похожа на жизнь многих? Какое дело ему, что и смерть его ничем не будет отлична от чужих смертей? Какое ему дело до других, если навсегда уходит он сам, один, единственный, неповторимый? Вот жил и старался, сам того не сознавая, быть похожим на других. Заботился бедами детей, родных, знакомых, радовался и сопереживал, был всегда на людях. а приходит время умирать, то остается один сам с собой сводить счеты и подводить свою последнюю черту. Человек умирает, горько сожалея, что жил для других, но проживи он свои годы по новой, вновь будет он жить так, как жил. В дом вкатился Ромка, надоело гулять. «Баба Паня, аеньки, Ромушка, иди сюда». «Ты чего?» – спросил он, подходя к руке. «Чего говоришь? Сама разговариваешь с собой, что ли?» «Я, Ромушка, говорю, на работу мы тогда с твоей бабушкой не опоздали. Вот было хорошо», — ответила старуха, поглаживая мягкую головку и невольно прислушиваясь к шуму тракторов да машин, снующих по дороге за окнами.

0: 22 июня сегодня – день памяти и скорби, и день патриотизма, день гордости за свою родину, за героев, ушедших из каждой русской семьи в 41-м и вославивших страну свою родину ценой жизни. Встаньте в памяти поколений, люди, шагнувшие в пекло.
1: Не забывай те грозные года.

0: слушали Радио России Вологодская область. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Слушаем.
3: Важную тему хотим сейчас затронуть. В России предлагают вернуть уголовную ответственность за побои в отношении близких лиц уже при первом эпизоде. Такой законопроект разработали и направили в правительство России депутаты Госдумы. Но вот важно отметить, что сейчас первый случай побоев в семье квалифицируется как административное правонарушение. Уголовная ответственность наступает только при рецидиве. Ну а по мнению депутатов, такой подход не учитывает уязвимость жертвы и высокий риск рецидива в условиях совместного проживания и зависимости. Более того, говорят, что даже это административное правонарушение по финансовом плане не более 5000 рублей, ну как некое некрупное правонарушение автомобилистов. Поэтому, конечно, нужно ужесточать эти меры. С нами на связи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева Михайловна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Что будет, если все-таки этот законопроект станет законом? Как он будет реализован на практике?
4: Ну, если он начнет работать, очень хочется надеяться, что все-таки его примут, то человек, который избил тяжело своего родственника, ближайшего, беременную женщину, может быть, старушку-мать, любого другого совершеннолетнего, именно совершеннолетних речь идет, то он подпадает уже под уголовную сразу, а не административную ответственность. И тем самым мы, во-первых, скорее всего, спасем жизнь этого близкого человека, поскольку есть статистика, которая доказывает, что с учетом, вот опять же, небольших штрафов, о которых вы сказали, чаще всего рецидивы наступают очень быстро, и обычно эти рецидивы гораздо тяжелее, чем вот первоначальное было избиение. То есть уже не избивают, а убивают. Увы, это большая трагедия.
3: Ева Михайловна, ну, действительно, согласен с вами, большая трагедия, но и количество, к сожалению, вот этих правонарушений растет. Ну, а опять-таки, мы говорим о том, что это в случае заявления, то есть если человек заявил на этого насильника.
4: Да, именно так, потому что беззаявительный характер здесь не работает. Если только человек не попал там, в реанимацию, да, либо погиб, в этом случае полиция приехала, разумеется, для разбирательства, возбуждено уголовное дело, и в рамках расследования уже выяснится, что вот были причинены тяжкие повреждения здоровью, которые повлекли смерть. В общем, это уже будет совсем другая история, но мы же, конечно, в первую очередь говорим про профилактику. И когда государство и общество заявляет, что в целом избивать близкого человека – это не норма, что это никакая не административка, не там легкая хулиганка, а уголовно наказуемое деяние, я думаю, что это в целом поменяет отношение вот к насилию в семье у россиян. Я считаю, что это крайне важно. И есть результаты последнего опроса общественного мнения, где 90% россиян посчитали, что это необходимо. Растет агрессия у людей, они зачастую не знают, как с этим справляться. Есть категория, и не всегда это маргинализировано граждане, но среди них есть, конечно, те, которые злоупотребляют спиртным, ну, ведут аморальный образ жизни, которые считают, что это вообще совершенно нормально взять, там, ударить старушку-маму, которая пенсию не дала на выпивку, там, избить беременную жену, ну и так далее. А мы говорим, что это ненормально. И речь ведь не идет о том, что в случае вот первого избиения, если закон будет принят, тут же там отправят на огромный срок в тюрьму. Нет, конечно, нет. Человек может получить судебный штраф, но он будет понимать, что это именно уголовное преступление, что это не административка. Административка, мы же все знаем, что это вот то, что, наверное, в течение жизни каждому не раз могло прилететь, нарушение правил дорожного движения.
3: Ну, то есть он будет знать, что не просто штраф он получит, да, огромное, да, уголовное преступление, но еще и, ну, назовем так, его на карандаш возьмут, да? То есть в следующий раз, если он это совершит, то тогда он уже отправится за решетку.
4: Абсолютно точно. Ну вот, кстати, надо сказать, что сейчас у нас же административка за побои бывает в случае первого раза, а когда второй раз тяжело избивает человека, то это уже уголовка. А здесь мы сразу же говорим, что административки никакой быть не может, что сфера вот этих отношений, она находится в полном, под полным таким бдительным контролем общества и государства.
3: Юлия Михайловна, немного времени остается, к сожалению, но вот такой хочу вам еще вопрос задать. А сейчас чаще жертвы домашнего насилия стали обращаться?

0: было. Был один из документов, проектов документов, который предусматривал охранные ордера. Так. К сожалению, не нашел он поддержки, но я думаю, что это дело будущего, потому что охранные ордера – это тоже крайне важно. Это касается не только тех, кто в семье, а просто, знаете, у людей иногда преследуют бывшие сожители, коллеги по работе.
1: Сталкинг, которые... так называемый, да?
0: Да, сталкинг, так называемый. Ну, преследование, конечно, по-русски. И хотелось бы, чтобы еще охранные ордера тоже работали, потому что это действительно останавливает, когда преследователю говорят, что он не должен приближаться, что его общество неприятно, что человек пугается, когда видит его, или когда получает от него смс-сообщения навязчивые, там, письма, какие-то подарки и все прочее. Тогда он просто перестанет. Он будет тоже осознавать, что это уголовное может быть преступление.
1: Да.
0: Пока ему выдали охранный ордер, а потом могут и выдать уже другой.
1: Спасибо большое, Ева Михайловна. Напоминаю, Ева Меркачева, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, была с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Еще одна важная тема. В России стартовала приемная кампания в вузы, и есть определенные новшества. В частности, прием заявлений в учебные заведения начался на госуслугах с помощью специального существующего там сервиса. Об этом сообщили в Минцифры России. С нами на связи проректор МИРЭА Российского технологического университета Игорь Рогов. Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Продлится, конечно, достаточно серьезная и длительная будет приемная кампания, как, собственно, ежегодно до 25 июля будет бакалавриат и специалитет. Можно будет подать документы до 20 августа для бюджетных мест в магистратуру. 20 сентября в бакалавриат и специалитет на платные места. Ну, а что именно принципиально изменилось в этом году? На что бы вы обратили внимание?
3: Ну, на самом деле усиливается, конечно, дрейф в сторону цифровых сервисов.
1: Так.
3: Действительно, уже много год работает у нас суперсервис поступления в ВУЗ-онлайн на едином портале госуслуг. И с этого года исчез такой способ подачи документов, как собственная информационная система образовательных организаций. То есть все, кто хочет именно в цифровой форме подать, для этого могут использовать исключительно портал госуслуг. Ну и, конечно, действительно достаточно удобно этим сервисом пользоваться как абитуриентам, подчеркну, так и на самом деле вузам. Поскольку единая система, если говорить об изменениях, это, конечно, привело к большему урегулированию. Вот вы назвали единые сроки в магистратуру, да. До этого года это было не так, каждый вуз сам устанавливал эти сроки. То есть, ну, система стремится к некому такому ритмичному, единообразному подходу, что, наверное, в целом хорошо. Ну, это вот на самом деле главное с точки зрения поступающих, потому что такие небольшие технические изменения, конечно, есть каждый год, и здесь, пользуясь случаем, всегда хочу призвать абитуриентов по конкретным условиям поступления с приемными комиссиями советоваться, потому что опыт прошлых лет, он всегда немножечко отличается от того, что абитуриентов ждет в этом году. Но мы настроены позитивно, уверены, что все пройдет буквально.
1: Игорь Евгеньевич, вот еще на что хочу обратить внимание. Возможно, это новшество как раз этого года. Можно поступить в российские вузы онлайн для иностранцев. И нужно зарегистрироваться как раз в RU-ID и подать заявление там же в приложении или на госуслугах.
3: Все верно, запущен такой сервис RU-ID, совершенно правильно вы подметили. Раньше иностранные граждане могли тоже подать документы онлайн, но для этого как раз в основном использовали сервис университетов. В этой части, кстати говоря, осталось исключение, ну, поскольку система новая, на всякий случай есть возможность именно иностранным гражданам использовать системы самих вузов, но новый сервис RU-ID вот уже за эти выходные, первые два дня мы получили через него заявление от иностранных граждан, все благополучно, и уверены, надеемся, что количество наших иностранных студентов тоже в этом году вырастет.
1: Заинтересованность-то есть у иностранных граждан, студентов?
3: Безусловно, ну, сами понимаете, конечно, геополитическая ситуация трактует перечень тех стран, из которых наибольший интерес, но, тем не менее, стабильно и наши бывшие страны СССР, ныне СНГ и Юго-Восточная Азия, и африканские страны, Латинская Америка демонстрируют рост. На самом деле, вот мы для себя с некоторым удивлением обнаружили, что с 2022 года, когда у нас вроде бы, да, международные связи несколько сократились, количество иностранных поступающих на самом деле наоборот в первый год не изменилось, а с 23-го года показывает устойчивый рост.
1: Это не может не радовать, Игорь Евгеньевич. Спасибо вам большое. Игорь Рогов, проректор МИРЭА Российского технологического университета, был с нами на связи. Но сейчас слово передам моему коллеге Андрею Светенко. Рубрика «Хранитель времени». И после будут еще важные сообщения.

0: Хранитель времени.
1: 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. На рассвете войска фашистской Германии без объявления войны вторглись на территорию Советского Союза. Но для миллионов советских граждан это станет известным только в полдень из выступления по радио наркома иностранных дел Молотова. Цитирую, германские войска атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убитые и ранены более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Далее Молотов сказал, уже после свершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне заявление о том, что германское правительство решило выступить с войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы. Заявляю, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границ, и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже свершилось, нашим войскам дан приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Конец цитаты. Именно в этом выступлении Молотова впервые были произнесены слова, ставшие лозунгом Великой Отечественной «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». А для Красной Армии война уже к тому времени шла восьмой час, и первая оперативная сводка Генштаба Красной Армии за подписью генерала Жукова была составлена еще в 10 часов утра. Подчеркнем, это была первая обобщающая сводка, в которой все было подчинено разумной цели – адекватно оценить происходящее, не давать волю эмоциям, опираться только на подтвержденные данные. Поэтому истинного масштаба задействованных в наступлении сил противника, масштаба потерь, которые в эти часы несли наши войска, об этом в сводке ничего еще не было сказано. Зато было другое, самое необходимое в тот момент, цитирую, «командующие фронтами ввели в действие план прикрытия и активными действиями подвижных войск стремятся уничтожить перешедшие границу части противника». А заканчивается эта первая сводка Великой войны на тревожной ноте. Жуков, не скрывая тяжести происходящего, сообщает, цитирую, «противник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части Красной Армии принять бой в процессе занятия исходного положения. Используя это преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях достичь частного успеха». Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
3: Это радиоканал «Слушай». Меня зовут Андрей Матюхин. И еще у нас несколько тем есть в завершении информационного часа. Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы сегодня, 22 июня, почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Отмечается, что в день памяти и скорби музей на Поклонной горе изменит график работы, а вход будет бесплатным. Исключение составят экспозиции «Подвиг народа», «Битва за Москву», «Первая победа». С нами на связи режиссер Музея Победы Василий Жичин. Василий, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: В свое время был, конечно, в Музее Победы и был поражен и масштабом, и экспозициями, и тем, что внутри музея, конечно, и как это все впечатляет. И, конечно же, вдохновляет и позволяет сохранять нашу историю. А что ждет посетителей сегодня?
4: Сегодня мы проводим мероприятие, приуроченное к Дню памяти и скорби. В 4 часа утра мы дали старт акции «Микрофон памяти», в рамках которой каждый посетитель может рассказать историю своего героического предка, открыла нашу акцию «Ветеран Великой Отечественной войны», военный врач Мария Михайловна Рохлина. Она рассказала про свою историю, как, где она встретила Великую Отечественную войну и как ее проходила. И также присоединились 40 ребят из юнармии, которые рассказали про своих героических предков. Микрофон памяти сегодня уже продолжается в зале «Лица Победы». Поэтому мы ждем всех желающих присоединиться к этой акции. Также продолжается акция «Свеча памяти», которую мы начали в полночь. От вечного огня мы забрали частицу. Наш генеральный директор Александр Яковлевич Школьник совместно с ветераном Великой Отечественной войны. И к акции уже присоединилось более 3500 человек. И сегодня в зале памяти и скорби каждый может зажечь свечу в память о своих родственниках, участников Великой Отечественной войны.
3: Вот в этот также, день, да, прошу прощения.
4: Также у нас сегодня два больших концерта. Первый концерт «Реквием» капеллы имени Судакова. В их исполнении прозвучат величественная музыка и вокализы Рахманинова, Агафоникова, Бабаджаняна. И в 5 часов мы ждем всех наших гостей в колоннаде на концертной программе студентов Российской академии музыки имени Гнесина.
3: Угу. Обычно в этот день кого ждете, каких посетителей, кто приходит в этот день, в День памяти и скорби, в Музей Победы?
4: Вы знаете, наш музей открыт для любых возрастов. Приходят, конечно же, семьи с детьми, подрастающие поколения. Приходит молодежь, любой возраст. Каждый несет свою историю, каждый несет своего предка вместе с тобой.
3: Да, вот здесь вот вы сказали, да, мемориальная акция «Свеча памяти», прошли эти акции по всей стране, да и в разных регионах не только нашей страны, но и в мире. Ну и здесь важно, конечно, что вот вы отметили, но еще подчеркнуть, что для посетителей площадок музея и музея «Гора» проведут акцию «Микрофон памяти», да? Это,
4: да.
3: Это что за акция?
4: Микрофон памяти, буквально несколько минут назад я рассказал. Здесь каждый желающий может рассказать про судьбу своего героического предка. В зале «Лица Победы» открытый микрофон. Каждый желающий может подойти и рассказать. Вот я буквально закончу интервью и пойду расскажу про свою прабабушку, которая в годы Великой Отечественной войны была в Москве и служила медсестрой, тушила бомбы-зажигалки, сбрасывала их с крыш. Такая вот акция.
3: Я знаю, что еще посвящение кадет, да, происходит в эти дни, или это в другое время?
4: Это в другое время. В другое сегодня время. У нас более скорбный день, нежели чем торжественное мероприятие.
3: Да, конечно, стоит отметить, что посетить важно и нужно Музей Победы, и, конечно, в День памяти и скорби огромное количество мероприятий по всей стране, в том числе и в музее, и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Вот только что мы поговорили о том, какие именно мероприятия в Музее Победы на Поклонной горе пройдут в Москве. Спасибо большое. С нами на связи был режиссер Музея Победы Василий Жичин. И, конечно, мы еще вспомним о Великой Отечественной чуть позже. А пока что к другой теме переходим. Давайте поговорим о погоде. Что ждет нас в ближайшее время? Что будет с погодой в Москве и Подмосковье на этой неделе? С нами на связи синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Александр Валентинович, здравствуйте.
5: Андрей, приветствую вас. Ну что, дожди и грозы, о которых в конце прошлой недели предупреждали на понедельник, они уже в Москву пришли. В Московской области начались чуть ранее. И сейчас уже, продвигаясь с запада, с северо-запада, идут в юго-восточном направлении. Постепенно по всей Москве пройдет дождь, прогремит гроза. Ветер в порыве при грозе будет усиливаться до 11-16 метров в секунду. Но надо сказать, что на максимальных значениях температуры, это скажется только кратковременно, понижение температуры только в дожде, затем снова температура, или так скажем, максимальное значение температуры будет достигать 23-25 градусов. Такая же температура во вторник и в среду до 25 градусов, несмотря на то, что вторник и среда простоят с хорошей погодой, в области промежуточного гребня высокого давления будет солнечно, обойдется без дождей. И следующее ухудшение погоды, следующая волна дождей, но уже с холодным фронтом, придет во второй половине рабочей недели, это четверг-пятница, в конце рабочей недели, так скажем. В этот период похолодает до 15-20 градусов. Дожди пройдут небольшие, будет преобладать пасмурная погода, не обойдется без гроз. К выходным снова ждем потепление.
3: Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Спасибо вам большое. Александр Валентинович, напоминаю, что с нами на связи был синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Поговорили о погоде на ближайшие дни. Вы знаете, друзья, ну вот завершить наш радиоканал сегодня хочу стихотворением Константина Симонова, который еще в 1971 году написал знаменитые строки. «Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит обелиски». Действительно, нельзя забывать то, что случилось 85 лет назад. Мы не можем и не должны молчать о том, как страшна была Великая Отечественная война. И, конечно, огромное количество мероприятий пройдет и проходит сегодня, и мы будем еще говорить об этом в эфире «Радио России». И, конечно же, мы говорим о том, что сегодня пройдет еще всероссийская акция «Минута молчания», направленная на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, которая унесла 27 миллионов жизней. И, естественно, конечно, когда мы говорим о нашей великой истории, когда мы говорим о том, что нужно ее сохранять, нужно не забывать о том, что передавать ее необходимо нашим последующим поколениям. Именно сегодня мы видим, какое большое количество детей, подростков участвуют в этих мероприятиях по всей стране, да что там, по всему миру, и зажигают свечу памяти. И к этой акции мы еще обязательно, и вы еще можете присоединиться, а «Минута молчания» сегодня сегодня будет объявлено. Давайте свято хранить нашу память о Великой Отечественной. Меня зовут Андрей Матюхин. В завершении нашего радиоканала сегодня хочу пожелать вам всего самого хорошего.
0: Совет дня. Отчего и почему?
6: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждую осень миллиарды птиц преодолевают тысячи километров без карт и GPS. Как? Ответ оказался там, где его никто не ожидал – в квантовой физике. Птицы чувствуют магнитное поле Земли глазами. В сетчатке есть белок – криптохром. Когда на него падает свет, внутри белка образуется пара электронов в особом состоянии. Они связаны между собой, как два волчка, которые крутятся синхронно. Изменишь один, второй мгновенно реагирует. Физики называют это квантовой запутанностью. Магнитное поле Земли слабое, но оно слегка меняет то, как эти электроны вращаются относительно друг друга. В зависимости от того, куда направлена голова птицы, север, юг, восток или запад, изменения разные. Это запускает химическую реакцию, которая посылает сигнал в мозг. Птица буквально видит магнитное поле как наложение на картину мира. В январе 26 года группа из Принстона подтвердила этот механизм. Навигационная точность птицы менее 5 градусов. Никакой созданный человеком компас такого и близко не достигает. Почему это исследование важно для медицины? Принцип один. Квантовый сенсор улавливает сигналы, недоступные обычным приборам. Живая клетка постоянно что-то излучает. Слабые магнитные поля, тепло и химические сигналы. Больная клетка излучает иначе, чем здоровая. Но эти различия настолько малы, что обычная диагностика их не регистрирует. В 2025 году ученые из Чикагского университета встроили квантовый сенсор прямо в белок. Получился МРТ размером с молекулу. Такой сенсор можно доставить внутрь клетки, и он считает ее изнутри. Это открывает перспективу диагностики на ранних стадиях, когда болезнь еще не проявила себя. Для онкологии это настоящий прорыв. По данным на середину 2025 года в мире идут 32 активных клинических испытания квантовых технологий в онкологии. Большинство из них в ранних фазах.
7: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
0: Совет дня.

0: слушаем. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
2: Количество товара ограничено. Подробности по предоставке консультантов. Категория 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска перерезали последнюю артерию снабжения ВСУ на Краснолиманском направлении. По всей стране и за ее пределами вспоминают начало самой страшной войны. Глава британского правительства объявила о своей отставке. Подробности далее. Российские военнослужащие уничтожили на Краснолиманском фронте последнюю артерию снабжения ВСУ. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
8: На Краснолиманском направлении, идем дальше мы, уничтожена последняя артерия снабжения вооруженных формирований Украины в Красном Лимане. Идет активное продвижение как в самом городе, так и в окрестностях, северной, восточной и южной сторон. Также защищается территория комбикормового завода. Наши бойцы овладевают опорными пунктами противника и очищают городские здания от остатка украинских боевиков.
7: По словам Пушилина, вооруженные силы России взяли под огневой контроль большую часть Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. По его оценке, российские подразделения имеют все перспективы для ее взятия. Концерт «Реквием ко дню памяти и скорби», посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел у Ржевского мемориала советскому солдату. На мероприятии прозвучали всем известные стихи и песни о войне, от легендарного «Жди меня» Константина Симонова до современной поэзии. Перед зрителями выступили Московский синодальный хор, оркестр Московская камерата, балет ансамбля «Песни и пляски» Центрального военного округа, артисты культбригады «Москонцерт». Вместе с тысячами россиян память павших защитников Отечества почтила губернатор Тверской области Виталий Королев.
9: Действительно, эта память живет в наших сердцах, и тот мемориал, на котором мы находимся, является олицетворением этой памяти. В каждой семье есть история героев, тружеников тыла, и, конечно же, в моей семье тоже есть такие истории. Я хотел бы сказать, что очень важно их помнить и нести молодому поколению, показывая героический опыт наших отцов и дедов.
7: У Ржева в годы войны проходили многомесячные кровопролитные сражения, стоившие советскому народу неисчислимых жертв. Ежегодно в ходе поисковых экспедиций поднимают тела более 500 человек, но имена удается установить лишь у единиц. Накануне Дня памяти и скорби российские дипломаты вместе с коллегами из Беларуси и Казахстана приняли участие в международной акции «Сад памяти», которая прошла на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии. Сотрудники посольств посадили рядом с могилой советских узников можжевельник как память о той цене, которую пришлось заплатить советским людям за мир и свободу. Международная акция объединила миллионы добровольцев в России и за рубежом. Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев по числу погибших в годы Великой Отечественной войны. Прокуратура находится на месте атаки беспилотника по жилому дому в Тульской области. Инцидент произошел в поселке Щекино. Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным пострадавших нет, однако многоквартирный дом получил повреждения. О характере и степени разрушения не уточняется. Об ударе БПЛА по дому ранее сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. На месте ЧП работают оперативные службы. Напомню, Минобороны сегодня отчиталось о более чем 300 сбитых беспилотниках над Россией. Дроны уничтожили в 14 регионах, включая московский. В Госдуме предупредили выпускников и их родителей о мошенничестве с баллами по ЕГЭ. Аферисты пользуются волнением и предлагают исправить результаты или же помочь поступить в ВУЗ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Дмитрий Свищев. По его словам, мошенники продают фальшивое повышение баллов, создают поддельные сайты для проверки результатов и подачи апелляций, а также рассылают фишинговые письма якобы от приемных комиссий с просьбой перейти по ссылке или оплатить бронирование места. Если вам такое предлагают, то это 100% мошенники, предупредил Свищев. Делегация Ирана покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров с США, сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Переговоры прошли в Бюргенштоке. Стороны обсудили реализацию меморандума о взаимопонимании, который дистанционно подписали 18 числа. США не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане, хотя эта тема, по заявлению БАГАИ, должна была стать центральной на встрече в Швейцарии. Сегодня утром страны-посредники, Пакистан и Катар, сделали совместное заявление, в котором сообщили, что в ходе первого раунда переговоров удалось достичь обнадеживающего прогресса. Иран и США договорились создать механизм для дальнейших технических переговоров, а также комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за посредническими усилиями. Итоговое соглашение будет подготовлено в течение 60 дней. Премьер-министр Британии Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Он добавил, что продолжит занимать пост премьера до избрания своего преемника. Об этом сообщает BBC. Кир Стармер проинформировал короля Британии Карла III об уходе с поста лидера лейбористской партии. Давление на политическое решение оказали сотни депутатов-лейбористов, которые не простили провала партии на местных выборах в мае. Преемником Стармера может стать его соперник Энди Бернхэм, руководящий опыт которого до этого ограничивался лишь постом мэра Манчестера. Отмечу, что действующий глава британского правительства известен своими милитаристскими взглядами и активной военной поддержкой Украины. В Польше Зеленского поставили на место. В канцелярии президента решили разъяснить обиженному политику, почему Польша не отобрала орден Белого Орла у Муссолини, Екатерины II и Гергерда Шрёдера. Все оказалось до глубины просто. Первые двое давно умерли, Польша не отзывает ордена посмертно. А бывший канцлер Германии, в свою очередь, никогда не оскорблял польский народ. Вдобавок, ни одно подразделение Бундесвера не было названо именем так называемых героев СС. Такие разъяснения дала на платформе X замгоссекретаря канцелярии Агнешка Энджак. И напомню, поводом для ответа стал инцидент с орденом Белого Орла, которого лишили Зеленского за героизацию воевавшей против СССР в годы войны террористической организации. Глава Украины вернул награду по почте. Туристов в Греции предупредили о нашествии опасной рыбы. Местом обитания фугу являются Индийские и Тихие океаны, однако сейчас она достигла Средиземного моря через Суэцкий канал, сообщает российская газета. Известно, что употребление этой рыбы в пищу может быть смертельным из-за токсичности, а для пловцов встреча с ней может обернуться серьезными открытыми ранами. Хищника уже видели возле Крита, в Сароническом заливе, возле Додеканесских островов и вдоль Афинского побережья. Красный крест Греции выпустил рекомендации для туристов. В случае укуса фугу пострадавший должен промыть рану с мылом и обратиться к хирургу. При необходимости следует сделать прививку от столбняка. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
10: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российское антидопинговое агентство взяло под усиленный допинг-контроль чемпионок Европы по художественной гимнастике Софию Летерякову и Лалу Крамаренко. Всего в новых пулах допинг-тестирования сейчас находятся 7 представительниц художественной гимнастики. Все они обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства. Хоккейный «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. Волейболист сборной России Ильяс Куркаев перешел из новосибирского «Локомотива» в казанский «Зенит». Куркаев отыграл за «Локомотив» в общей сложности 12 лет и 3 последних сезона был капитаном команды. Московский «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку 3 сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. Нам тренеры всегда говорят, что выходя на старт, ты должен думать, что у тебя уже есть 2 судейские записки, и ты должен идти так, чтобы не получить еще одну и, соответственно, дисквалификацию. Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли требования международных судей, рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
7: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов без осадков. В Хабаровске 24-26. Во Владивостоке 14-16 облачно, пройдут кратковременные осадки. В Новосибирске 30-32 градуса. В Петрозаводске 21-23. В Архангельске 19-21. В Нальчике 21-23 градуса, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Симферополе 28-30, в Ялте 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь с грозой и 22-24. Сейчас в Москве 24 градуса, ветер северо-западный 3 метра в секунду.

0: 22 июня. День памяти и скорби. Сегодня Россия вспоминает самую страшную и горькую дату в истории нашей страны. В истории народов, некогда входивших в состав Советского Союза. День начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецко-фашистские войска, начав операцию «Барбаросса», вопреки пакту о ненападении, вторглись на территорию Советской Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии и Ленинградской области. Авиация Рейха начала массированную бомбардировку мирно спавших и не подозревавших о нападении советских городов. С особой жестокостью на оккупированных территориях будут преследовать и уничтожать сохранявших верность Отечеству борцов, советских служащих, евреев, цыган, миллионы русских, украинцев, белорусов, жителей среднеазиатских и кавказских республик будут убиты в боях, умрут от голода и болезней, от последствий бомбардировок и артиллерийских обстрелов, от газа и нацистских пуль в концентрационных лагерях. 22 июня. День памяти и скорби.
1: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

0: Радио России. История. Великой победе посвящается. Сражения и люди.
1: Субботний вечер 21 июня 1941 года. Обитатели гарнизона Брестской крепости спешат в большую столовую. По субботам она превращается в кинозал. В этот раз киномеханик привез один из самых любимых фильмов «Веселые ребята». Еще звучали последние аккорды марша «Легко на сердце» от песни «Веселый». А в это время в каждое подразделение фашистской армии, развернутой вдоль нашей границы, по телефону и по радио передавалось сообщение. Пароль «Дортмунд» – условный сигнал, обозначающий дату и время начала войны. В ночь на 22 июня, в 3 часа 15 минут по московскому времени, на Брестскую крепость и город Брест обрушился ураганный огонь. Небо озарили огненные вспышки. Землю заволокло дымом. Рушились и горели дома, раздавались крики и стоны раненых. Люди метались в поисках укрытия от непрерывного огня. К 9 часам утра город был захвачен, а крепость окружена.
2: Легендарная Брестская крепость. Ее оборона стала символом героизма, мужества и стойкости советских пограничников, бойцов Красной Армии, гражданского населения и одновременно стала символом трагического начала войны. Крепость оборонялась больше месяца. Бои шли уже под Смоленском, а защитники крепости без продовольствия, воды, практически без боеприпасов продолжали сражаться. Впрочем, не буду забегать вперед, давайте поговорим обо всем по порядку. Здравствуйте, с вами Николай Мамулашвили. Рядом со мной у микрофона историк Юрий Александрович Никифоров. Юрий Александрович, я так понимаю, что немцы делали ставку прежде всего на внезапность нападения, иначе сложно объяснить такие сжатые сроки, которые они отводили на взятие крепости.
3: Но это верно не только для Бреста, это верно и для всего СССР. Это блицкриг, это тот инструмент войны, который Гитлер использовал для того, чтобы вообще решить свои даже стратегические задачи, неважно, о какой агрессии мы говорим. Ну, а Брест для нас и Брестская крепость, история – это пример всегда, символ важнейший, символ того, что вообще происходило в первые дни войны на всем протяжении советско-германской границы. И поскольку Брест, он в каком-то смысле может рассматриваться как уникальный пример, где события протекали, ну, по самому худшему для Красной Армии сценарию, по самому неблагоприятному. Это, с одной стороны, трагическое стечение обстоятельств, с другой стороны, это вина и ответственность командующих 4-й армией, например, генерала Коробкова и командующего Западным округом Павлова. Потом они на суде припирались, и припирались именно по поводу, а кто виноват в том, что вот так трагически тяжело сложилась история тех частей и соединений, кто был дислоцирован в Брестской крепости. И в то же время, с одной стороны, это показывает всю глубину трагедии, это история Бреста, обороны Бреста. А с другой стороны, как раз всегда, начиная вот со знаменитой книги Сергея Смирнова «Брестская крепость», это всегда воспринималось как пример именно исключительного мужества и стойкости бойцов Красной Армии, кто, находясь в совершенно безвыходном положении, тем не менее выбирал сопротивление, выбирал бой с фашистами, а не сдачу в плен, потому что все пропало.
2: Многие исследователи, историки утверждают, что бои за Брестскую крепость носили хаотичный, но в то же время ожесточенный характер. В желании быстро овладеть крепостью немцы сразу же втянулись в ближние бои, которые, как известно, проходят с использованием в основном стрелкового оружия. И, соответственно, ближние бои переходили в ожесточенные рукопашные схватки. Только в первый день фашисты предприняли 8 масштабных атак, и все атаки были отбиты.
3: Дело в том, что немецкие штурмовые группы, они начали переправу и застали многих защитников крепости как раз в тот момент, когда люди еще спали. Сами немцы вспоминают, первые пленные нам достались вообще в нижнем белье, то есть мы их подняли с постели. Тем не менее, буквально через 2 часа советские воины смогли смогли контратаковать, и тех, кто пробился в крепость, проник, например, на территорию цитадели, и в итоге они были загнаны в этот красноармейский клуб, бывший храм святого Николая, и блокированы там. То есть очень быстро была восстановлена, если говорить о цитадели, вот некая система огня, обороны по периметру этого центрального острова. То есть Красная Армия вдруг, вместо того, чтобы разбежаться, бойцы и командиры, находясь без высшего командования. Дело в том, что там были части двух дивизий и целого ряда еще частей, в том числе инженерный батальон окружного подчинения, разные совершенно в этих казармах. И командиры-то более-менее старшие по званию. Они жили же отдельно от своих бойцов. Когда начался обстрел, и немцы молотили из артиллерии так, что там нельзя было головы поднять, командиры бросились к своим бойцам в сторону казарм, но очень немногим из них удалось вообще пробиться. И поэтому командование легло на тех, кто был, ну, с одной стороны, старше по званию, но это же лейтенант. Вот мы вспоминаем, когда героев, кто руководил. Часто даже разобрать было невозможно. И управление брал тот человек, кто находил в себе, так сказать, соответствующие качества, какое-то волевое усилие делал. И кто умело скажет, дерется смело. Затем люди и шли. К сожалению, поскольку документы практически не сохранились 4-й армии, сейчас очень трудно. Даже списки, и никогда не удастся, видимо, полный список поименный восстановить участников обороны Брестской крепости. Фамилии всех героев нам неизвестны, но удивительно, что этих героев было много. Вот мне в одной аудитории молодой человек говорит, ну вот что вы нам рассказываете о все про героев? Но ведь немцы захватили в плен около 7 тысяч человек вот в районе Бреста, не в крепости, а ну, включая крепость, да? А сколько было вот там людей в крепости, кто сражался до конца? Ну, сами историки белорусские или в музее вот в Бресте, музей обороны Брестской крепости, они оценивают это число где-то около 3000 человек, 3-3,5 тысячи тех, кто оказался в кольце. А потом многие же из них, будучи ранеными, были сразу захвачены в плен. Кто-то ушел в плен, потому что посчитал, что все, с него хватит после двух дней обстрела.
4: Кто-то был контужен, кто-то был ранен.
3: Контужен, ранен, да. Но где-то 1500 человек ведь отказались выходить, хотя все было понятно. Немцы ездили уже с рупором. И вот он мне говорит, ну 1500 – это же мало. И, понимаете, мне это кажется странным. Вот для Гитлера, для нацистов, напавших на нашу страну, это было слишком много. То, что среди не только ведь Красной Армии, но вообще советского народа нашлось так много людей, кто рассуждал по принципу, пусть все разбегутся, а я останусь. Пусть все сдадутся, а я буду стоять на своем посту до конца. И этих людей очень много. Вокруг них образовывались ячейки сопротивления. И даже в безвыходных ситуациях эти люди не просто сражались. Им удавалось и вырваться из окружения, и благодаря именно вот этой вот нежеланию сломаться и сдаться. Да? Поэтому в этом смысле Брест, конечно, он очень показателен, потому что он характеризует вообще то мужество и стойкость, с которой сражалась Красная Армия в июне, потом в начале июля 41-го года, попадая в окружение, в мешки, в котлы, понимая, что патроны кончаются, и все вроде бы складывается так, что немцы должны маршировать дальше, все, армия разбита. Тем не менее, эти люди, выходя из окружения, где-то вставали на очередном рубеже, а вокруг них группировались другие, и вот так происходила задержка здесь, и постепенно это вылилось просто в крах всего плана «Барбаросс». Я считаю, что не под Москвой с контрнаступления началась наша дорога на Берлин, а она началась уже вот здесь, где-то у границы.
4: То есть немецкая военная машина уже забуксовала в Брестской крепости, можно так говорить?
3: Ну, Брестская крепость все-таки это эпизод, преувеличивать его нельзя, если брать уровень фронта,
4: ну,
3: западного.
4: Масштабы, если мы возьмем,
3: да,
4: говорим.
3: То, что происходило на всем Западном фронте или даже на участке той или иной армии, которая обороняла. Все-таки это эпизод, но важно, что этот эпизод, он не какой-то эксклюзивный, как бы сейчас сказали, и нигде больше ничего подобного не было. Но нечто подобное, может быть, не столь была ситуация трагичной, но разворачивалось ведь везде, на всех фронтах, там, где люди, не имея возможности сражаться в боевых порядках так, как это предписано уставами, оказываясь волей судьбы в каких-то вот сложных, безвыходных часто, как им казалось, ситуациях, но находили в себе силы, чтобы драться до последнего.
4: Вот с вашего позволения я хотел бы это все проиллюстрировать. Смотрите, что пишут немцы. Цитата. Потери очень тяжелые. За все время боев с 22 по 29 июня мы потеряли 1120 человек убитыми и ранеными. Крепость и город Брест захвачены. Бастион находится под полным нашим контролем, несмотря на жестокую смелость русских. По солдатам до сих пор стреляют из подвалов фанатики-одиночки, но мы скоро с ними справимся. Это выдержка из доклада в генштаб генерал-лейтенанта Фрица Шлиппера, командира 45-й пехотной дивизии вермахта, которая, собственно, штурмовала Брестскую крепость.
3: Ну, ей пришлось в итоге и задержаться, да, то есть мы говорим, а кого остановили защитники Бреста? А вот два полка, как минимум, два полка из состава этой 45-й дивизии были вынуждены быть прикованы к крепости, вместо того, чтобы маршировать куда-то дальше на восток. Если брать общее соотношение, так сказать, сил, средств, участников этих событий, это много. То есть каждый, кто защищал крепость в эти июньские, прежде всего, дни, неделю, как минимум. То, что в июле уже все-таки сопротивление разбилось исключительно на отдельные очаги, уже не было никакой обороны. Они же 24 июня уже поняли вот этот знаменитый приказ номер один, который был найден после войны уже в сумке рядом с останками неизвестного командира Красной Армии. Приказ номер один по гарнизону. Он же как раз они составили перечень наличных сил, разбились на сектора оборону для того, чтобы попытаться вырваться из крепости. Мы, я думаю, должны нашим слушателям все-таки сказать эту правду, сказать, что оборона крепости не была запланирована. Это именно трагическое стечение обстоятельств. Что это были просто казармы. Мы говорим крепость, но уже...
4: Она была построена в 19 веке.
3: Да, Сергей Смирнов начинает свою знаменитую книгу с того, что объясняет людям, что это крепость 19 века, что в современной войне она не могла быть опорой для обороны. И поэтому там люди просто жили, использовался жилой фонд крепости. И они должны были по сигналу выйти оттуда, эти части, и занять оборону на специально оборудованных... отведенных планами позициях, да, но к сожалению, к глубочайшему сожалению, этого не получилось. Приказ почему-то не поступил. Это одна из загадок истории. Кто должен нести ответственность? И я советую, конечно, нашим слушателям прежде всего прочитать, может быть, не историков, а прочитать то, что осталось нам от писателей фронтовиков. Потому что это, там есть то, что вот многие люди ищут. Ну, когда же вы нам расскажете правду о войне? Давайте откроем новые секретные архивы. Зачем открывать архивы, когда...
4: Вот она написана, да, нашими писателями, фронтовиками.
3: Да, когда писатель, он мог в одной сцене заложить тот смысл, который мы ищем и не можем найти в каких-то документах делопроизводственных или каких-то еще.
5: В крепость Александр Иванович Махнач попал накануне грозных июньских событий 1941 года. В ту первую ночь он спал вместе с бойцами в казармах своей роты и проснулся на рассвете от оглушительного грохота, когда вокруг в полутьме сверкали вспышки взрывов, свистели осколки снарядов, с потолка падала штукатурка. Выйти во двор крепости было невозможно. Враг обстреливал все вокруг. Махначу и его бойцам пришлось пробивать кирпичную стену, чтобы соединиться с соседними ротами. А потом молодой лейтенант вместе с другими командирами организовал оборону, расставляя пулеметчиков и стрелков. Весь первый день они отбивали атаки гитлеровцев. И Махнач видел вокруг себя только кровь, смерть, гибель товарищей. И впервые сам стрелял и убивал врагов. Силы защитников крепости постепенно иссякали. И однажды, во время сильной атаки врага на участке 455-го полка, кто-то из командиров, заглянув в подвал, крикнул: «Все, кто может стрелять, выходи на оборону, иначе не сдержим!» Раненые один за другим кое-как выбирались из подвала. Выполз в казарму и Александр Махнач. Первое, что он увидел, был станковый пулемет, заправленный лентой около дверей, и лежавший рядом ничком убитый минуту назад пулеметчик. Лейтенант отодвинул тело бойца в сторону и взялся за рукоять Максима. В памяти остались набегавшие плотной цепью зеленые фигуры врагов и злой, торопливый стук его пулемета. Потом последние силы оставили его, и Махнач потерял сознание.
4: Это был фрагмент из книги Сергея Смирнова «Брестская крепость». Юрий Александрович, думаю, всем будет интересно узнать, как вообще возник замысел этой книги и как шла работа над произведением. Вот что говорит сын писателя Андрей Смирнов. Кстати, напомню, что Андрей Смирнов – кинорежиссер, автор замечательного фильма «Белорусский вокзал». Давайте послушаем.
6: Отец в 1954 или 1955 году занялся темой Брестской крепости, на которую потратил более 10 лет. При этом считалось, что никто не выжил в Брестской крепости. Ну вот плоды работы отца он нашел более 400 выживших защитников Брестской крепости. Но почти у всех у них судьбы были очень тяжелые, потому что как можно было выжить в Брестской крепости, не попав в плен? Ведь Сталин сказал, это предатели Родины, у меня нет пленных, поэтому многие из них, вернувшись из плена, попадали в наши лагеря. Когда отец занялся этой темой, то единственная наводка, что ли, была в музее Красной Армии, лежало письмо участника обороны Самвела Матывосяна, ныне уже

0: Гитлер и Муссолини совершили так называемый блиц-визит. Вот с какой целью? Все-таки это была политическая цель? Или Гитлер впечатлился, что называется, да, вот храбростью русских, советских солдат? То есть как на крепость отводили там несколько часов, ее должны были взять, а вот завязли немецкие войска?
1: Да нет, вы знаете, я бы не стал фантазировать, поскольку не уверен, что там было в голове у Гитлера. Но политический смысл, очевидно, просматривается, потому что Гитлеру было важно привязать к себе Италию как союзника. Он был заинтересован, Муссолини, черт с ними. Вот интересно, в этой связи привязана к этому, конечно, история. Ведь немцы как раз в преддверии этого визита взорвали башню над Тересвальскими воротами во избежание, так сказать, каких-то случайностей. А почему? Дело в том, что в середине июля, когда немецкие солдаты уже просто шли, не опасаясь, по сути, ничего, там же мост был, под этими воротами какой-то неизвестный, оставшийся неизвестным, боец ли, командир младшей Красной Армии, он сверху бросил связку гранат и потом сам упал вниз, разбился. Поскольку немцы не дали нашим пленным его похоронить, то имя его осталось неизвестным. И вот чтобы таких больше случаев не происходило, они для подстраховки решили вообще снести вверх. И поэтому у нас только Холмские ворота остались как символ. А там у Тереспольских там бои шли.
0: Если позволите, я проиллюстрирую ровно то, что вы сейчас сказали. Вот выдержка из донесения штаба 45-й дивизии вермахта. Документ, кстати, датирован 12 июля. Итак, цитата. «Русский бросился с башни на группу саперов, держа в руках две гранаты. Четверо умерли на месте, двое умерли в госпитале от ран». Конец цитаты. Юрий Александрович, вы несколько раз использовали определение «цитадель». Цитадель – это ведь главный узел обороны Брестской крепости. Но многие не знают, что оборонялась не только Брестская крепость, а целый Брестский укрепрайон. Это огромный комплекс. Ну вот смотрите, помимо крепости, фашисты 9 дней не могли взять Брестский вокзал. Милиционеры, железнодорожники, пограничники, примерно 100 человек укрылись в подвалах и ночами совершали вылазки на перроны, расстреливая солдат вермахта. И такие очаги сопротивления были повсеместно.
1: Ну, это еще один пример. Но на самом деле, конечно, войска Гудериана, они катились уже на восток. Потому что вот из-за того, что оборона 4-й армии была развалена сразу, практически сразу, потому что она так и не выстроилась. Людей вот именно что застали врасплох. Да, то здесь как раз это было сопротивление, когда люди понимали, что им уже не вырваться отсюда. Никто на помощь им не придет. Это еще один пример.
0: Я еще хотел сказать, что вот та самая 45-я дивизия вермахта, ее иногда называют австрийской дивизией, потому что она была, я так понимаю, укомплектована выходцами из Австрии. Во время штурма Брестской крепости, во время вот этой операции, которую провели немцы, потеряла в 3 раза, кажется, больше личного состава, чем во время боевых действий в Польше.
1: Для меня история Брестской крепости, она еще в высшей степени трагична в связи с судьбой жен, детей, матерей, командиров, семьи же, они же большей частью были не уроженцами Бреста или даже Западной Беларуси. Они же приехали служить в Брест. Они приезжали, командиры, с семьями. И семьи тоже жили на территории крепости. И когда где-то через 1.5-2 суток стало понятно, что происходит, и нельзя было их защитить, и их попросили уйти к немцам в плен, чтобы как-то избежать гибели, попытаться избежать гибели. Немцы же что сделали? Они сначала подержали их чуть-чуть в тюрьме Брестской, а потом же распустили, и эти несчастные женщины и дети, они разбрелись по окрестным деревням иногда, или кто-то в Бресте остался. Но через несколько недель или месяцев, я вот сейчас не могу вспомнить, были предприняты специальные разыскные работы,
0: чтобы их собрать,
1: чтобы их найти и убить. Понимаете? Вот удивительно, потому что мы не понимаем, зачем это было сделано. И большей части они погибли, они вот так были где-то захвачены в
0: это
1: рядом
0: вот лежащем. Так называемая бессильная злоба, как принято говорить, наверное.
1: Да, знаете? То ли немцы решили таким образом мстили, да, вот за свое какое-то вот ощущение, то ли страх ими движел перед неотвратимым возмездием, а руины крепости, оплавленные ее камни, они, конечно, должны были все равно как-то морально грозить, но ведь колесо истории может повернуться в обратную сторону. Мы не узнаем, но тем не менее, это, конечно, иллюстрация еще и вот того особого характера войны, с которым Гитлер навязал Советскому Союзу, поскольку немцы заранее, как было установлено Нюрнбергским трибуналом, до нападения.

0: на Советский Союз, они уже спланировали всю эту истребительную политику на Востоке, как они сами говорили, они уже издали приказы и указания отдали, которые программировали просто, что гитлеровская армия, пересекая границу, она постепенно превратится в орду мародеров, убийц и грабителей, насильников.
1: Юрий Александрович, и не могу вас не спросить о знаменитом майоре Гаврилове. Некоторые историки утверждают, что как бы вот с пленением вот этого нашего майора геройского как бы и завершилась оборона Брестской крепости.
0: Понятно, что вот это отдельные бойцы-одиночки или даже группы, кто пытался, находясь в казематах, понимал, что они уже ничего оборонить не могут. Они должны выбрать момент, чтобы уйти и продолжить сопротивление в партизанах. Они скрывались, конечно, в казематах, в фортах. Они отстреливались, они могли даже совершать какие-то одиночные вылазки. Но это уже не оборона крепости все-таки. Поэтому, когда мы продлеваем оборону, говорим, что она длилась вот до 23 июля, а и длилось месяц. Все-таки слово «оборона» – это именно здесь больше художественный образ, чем то, что реально происходило. А, конечно, оборона, организованная оборона, вот она до конца июня она длилась, и немцы сломили эту оборону где-то 29-30 июня, когда она была уже разбита на отдельные очаги сопротивления. И каждый, в каждом секторе кто-то возглавлял ее один, связи между ними уже не было. Вместе они действовать не могли.
2: Последние дни борьбы овеяны легендами. Об этом говорят надписи, оставленные на стенах крепости ее защитниками. Умрем, но из крепости не уйдем. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. Умираем, не срамя. Ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не досталось врагу.
1: Мне хотелось бы завершить нашу беседу тем, с чего мы, собственно, и начинали. Вот смотрите, казалось бы, масштаб событий у стен небольшой приграничной крепости совершенно несопоставим с грандиозными сражениями Великой Отечественной войны. Но именно у стен Брестской крепости уже в первые дни войны немцы стали понимать, что война с Советским Союзом, война с Россией – это не легкая прогулка, которую они прошли по Европе. Именно у стен Брестской крепости началась дорога мужества и подвига наших солдат, наших советских людей, защищавших Родину. Дорога, которая в итоге привела нас к победе.

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: 22 июня. День памяти и скорби. С 1 сентября 1939 года уже активно шла Вторая мировая война. Однако именно 22 июня 1941 года с вторжением в СССР она приобрела совершенно новые масштабы. К лету 1941 года гитлеровская Германия смогла подчинить себе Польшу, Чехословакию, Францию, Бельгию, Люксембург и Данию, Голландию, Норвегию и Югославию. Германию окружали и поддерживали фашистские режимы Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии. На стороне Рейха в войне против СССР выступила Финляндия. Дивизию добровольцев прислала фашистская Испания. В этой войне Советский Союз столкнулся с агрессией, военно-экономической мощью, с неприкрытой ненавистью и лицемерием половины мира. И тем не менее, наше Отечество смогло объединиться, преодолеть глубочайшие социальные, политические и национальные распри, на которых всячески пытался играть Гитлер. Советский Союз смог сплотить вокруг себя антигитлеровскую коалицию и добиться великой победы. Народам России уже ранее приходилось сталкиваться с массированными вторжениями как с Востока, так и с Запада. В разное время на Москву двигались лучшие армии Европы. Войска Речи Посполитой в разгар смутного времени, шведская армия короля Карла XII во время Северной войны и, наконец, великая армия Наполеона Бонапарта в период войны 1812 года. Именно последняя и вошла в народную память и историографию как Отечественная война. И именно ее преемницей в сознании народа стала война против нацистской Германии. Великая Отечественная война, начавшаяся в 1941 году. Удивительна была судьба народов Российской империи, Советского Союза. Сталкиваясь с непобедимыми армиями Запада, они, демонстрируя подлинное объединение, добивались великих побед над теми, перед которыми сдавались лучшие европейские армии. Легендарная польская гусария, железные полки шведов, непобежденная великая армия Бонапарта – все они оказывались побежденными народом, познавшим смысл в единстве, в общем деле, в том, чтобы класть душу свою за други свои. План нападения гитлеровской Германии на СССР получил название «Операция Барбаросса». Своим именем он был обязан германскому императору-крестоносцу XII века Фридриху I Барбароссе, Рыжей Бороде. Примечательно, что вопреки фантазиям нацистских псевдоисториков, никакого отношения к якобы планируемому вторжению германского рыцарства на Русь Фридрих не имел. План Барбаросса был призван стать самым масштабным из блицкригов в истории. Нацистские и союзные им фашистские войска обрушились на Советский Союз на фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного моря, от Финляндии до Румынии, от Заполярья до Одессы. План предписывал разгром советских войск в приграничных округах, захват прибалтийских республик, Молдавии, Белоруссии, Украины, а также к осени 41 года захват Ленинграда и Москвы. Все пространство, все ресурсы европейских республик и областей Советского Союза должны были стать добычей для Рейха, гигантской территории, на которой нацисты рассчитывали расчистить для себя жизненное пространство ценой уничтожения и депортации населения. На Советский Союз была брошена, казалось бы, лучшая и самая опасная армия мира, насчитывавшая вместе с союзниками более 4,5 миллионов человек, 4,5 тысячи танков, 4300 самолетов, почти 50 тысяч орудий и минометов. Однако остановить эту армаду ценой неописуемых подвигов и жертв смогли советские люди, наши пращуры, которых мы вспоминаем сегодня. 22 июня. День памяти и скорби.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут.

0: 22 июня. День памяти и скорби. За планом Барбаросса стоял еще более жуткий план нацизма. Генеральный план «Ост», лично курируемый рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Этот план предписывал уничтожение еврейского и цыганского населения на оккупированных территориях, массовую депортацию или порабощение славянского, русского, украинского, белорусского, польского, создание малых государственных образований на основе националистических движений, сведенных до положения сателлитов Рейха, массовую колонизацию очищенных территорий немцами и германизацию региона. Европейская часть Советского Союза должна была стать кормовой и энергетической базой для самого страшного государства в истории человечества. Территории, покрытые внешне благополучными немецкими поселениями и промышленного масштаба поместьями, в которых обречены были трудиться сведенные до рабского положения славяне. Территории, укромные места которой были бы покрыты лагерями смерти, подобными Аушвицу. Города, памятники, население, неугодное Рейху, должно было быть стерто с лица земли. Когда кто-то проводит лживое сравнение репрессий коммунистов с преступлениями нацистов, порекомендуйте этому человеку прочитать «План Ост», а заодно воспоминания выживших жертв Холокоста, для которых появление немцев и коллаборантов означало судьбу, которая подчас была хуже смерти, а появление советского солдата – жизнь, заботу, возвращение веры в человечество и человечность. 22 июня. День памяти и скорби.
1: Радио России. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин в годовщину начала войны возложил цветы у стен Кремля в память о погибших. Выпускники сегодняшнего дня сдают долги по ЕГЭ. На Сибирь надвигается жара. Подробности далее. Владимир Путин почтил память погибших в войнах в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Российский лидер возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а также и к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». В 12:15 наступила всероссийская минута молчания. Именно в это время, 22 июня 41-го года, всему советскому народу по радио объявили о начале войны. А на Минском шоссе у мемориала воинам-дорожникам Великой Отечественной войны депутаты, участники и ветераны СВО, а также волонтеры приняли участие в акции «Свеча памяти». Председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что без победы советских воинов не было бы сейчас того, что мы имеем.
2: Мы обязательно победим сейчас, сегодня. Победим в СВО. И эта победа будет продолжением той победы. И мы никогда не допустим, чтобы нацизм вновь пришел на нашу планету. Это последняя схватка. И в память о тех, кто отдал свои жизни за победу в Великой Отечественной, благодаря которым мы пришли в этот мир, появились на свет, без этой победы не было бы никого из нас.
1: Минобороны тем временем рассекретила данные о формировании народного ополчения в 41-м году. Архивные документы стали доступны общественности из фондов Центрального архива ведомства. В них говорится о подвиге обычных людей, которые по собственной воле встали на защиту Родины. Уже на следующий день после объявления войны в 14 военных округах объявили мобилизацию, но тысячи людей, не подлежавших призыву, сами пришли в военкоматы. Так началось формирование народного ополчения, символа единства армии и народа. Вслед за этим на предприятиях рабочие начали самостоятельно формировать отряды добровольцев. Инициатива шла снизу. Люди требовали отправить их на фронт, отмечается в архивных материалах. ВСУ серьезно нарастили возможности для атак беспилотниками гражданских объектов и критической инфраструктуры за счет поставок из Запада. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. При этом он подчеркнул, что российская сторона тоже не стоит на месте.
3: Противник очень серьезно нарастил возможности с учетом количества беспилотников, которые поставляются, производятся и поставляются с территории стран Европы. Но, тем не менее, мы здесь тоже не стоим на месте. Системой РЭП «Купол Донбасса», а также сводными мобильными огневыми группами было за прошедшую неделю было нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак. К сожалению, с учетом объемов запускаемых беспилотников, конечно, нельзя сказать, что полностью все последствия удается предотвратить. Но значительное количество предотвращенных террористических атак – это факт, который мы, конечно же, со своей стороны вот такое количество стараемся нарастить. Значит, увеличивается количество мобильных групп, причем теперь в поле зрения попадает еще и необходимость защиты дорог, потому что противник сейчас наносит удары по специализированному транспорту. Мы видим, что зачастую попадают и просто гражданские автомобили под обстрелы. Ну, то есть это, по сути, откровенный террор в отношении гражданского населения. И, конечно, мы предпринимаем меры для защиты.
1: Пушилин добавил, что в ДНР ускоренными темпами идет формирование подразделения «Барса Донецк», которое оснащается всем необходимым для противодействия беспилотникам. Российская система ПВО сегодня отразила ночную атаку более 300 беспилотников. Фрагменты БПЛА повредили несколько домов в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, жильцов временно эвакуировали на безопасное расстояние. На месте инцидентов работают оперативные службы. С сегодняшнего дня для выпускников открыты дополнительные дни сдачи госэкзаменов. Они продлятся до 25 июня. На участие в экзаменах зарегистрировано более 100 тысяч человек, и большинство из них – выпускники прошлых лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. В числе тех, кто сможет воспользоваться дополнительными днями для сдачи ЕГЭ, также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в основные сроки или получили неудовлетворительную оценку по одному из двух обязательных учебных предметов – русскому языку или математике. Глава Тувы раскритиковал уровень охраны летнего лагеря, в котором пострадали дети. Контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне, а руководство допустило серьезные ошибки. Об этом в своем канале в Максе написал губернатор Владислав Ховалык. По его словам, правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой. После случая в лагере «Орленок» все летние учреждения ждет внеплановая проверка на наличие охраны периметра, исправность видеонаблюдения, укомплектованность ночных смен, уточнил глава Тувы. Напомню, в ночь на воскресенье 24-летний пьяный житель Кызыла проник на территорию лагеря на озере Чагытай и избил детей. 14 ребят оказались в больнице. Нападавший не был ранее судим, сейчас он находится под стражей. Иранские военные предупредили Израиль о последствиях в случае продолжения атак на Южный Ливан. В таком случае его ждет повторение событий 2000 года. С таким предупреждением выступил командующий силами Кудс Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана Исмаил Каани. Как уточняет СМИ, под эпической историей 2000 года Каани подразумевает вынужденный вывод израильских войск с юга Ливана 26 лет назад. Пункт о прекращении военных действий, включая Ливан, остается краеугольным в переговорном процессе, который только что завершился в Швейцарии с участием представителей Ирана, США, Катара и Пакистана. Участники встречи разъехались, договорившись продолжить технические переговоры до конца недели. В целом переговорная группа охарактеризовала встречу положительно и видит в процессе некий прогресс. Со слов главы иранского МИДа Аббаса Аракчи, благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, а также запущен план восстановления Ирана. На Сибирь надвигается жара. Так, в Омской области сегодня и завтра ожидается до плюс 35-37 градусов. По данным синоптиков, в Новосибирской области жаркая погода сохранится минимум до среды. Столбики термометров будут подниматься до 34 градусов. В Томской области вместе с жарой до плюс 32 градусов прогнозируются грозы и дожди. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова и Линда Носкова вышли в финал парного теннисного турнира в Берлине. В полуфинале россиянка и представительница Чехии обыграли Ульрики Эйкери и Куин Глисон со счетом 6-3-7-6. Матч был перенесен на понедельник из-за грозы. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Хоккейный трактор обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. Волейболист сборной России Ильяс Куркаев перешел из новосибирского «Локомотива» в казанский «Зенит». Куркаев отыграл за «Локомотив» в общей сложности 12 лет и 3 последних сезона был капитаном команды. «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить трансфер уже этим летом. Даку 3 сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли их требования, рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. И о погоде на завтра, 23 июня. В Петропавловске-Камчатском 11-13 градусов. Утром ожидаются небольшие дожди. В Магадане 10-12 градусов. В Ханты-Мансийске, Сургуте 30-32. В Красноярске 24-26. В Сыктывкаре 18-20 градусов. Облачно. Ожидаются кратковременные дожди. В Кирове, Уфе и Оренбурге 20-22 градуса. Временами пройдут осадки. В Перми и Владимире 21-23. Ожидается дождь. В Сочи, Ставрополе, Владикавказе и Севастополе 26-28. В Санкт-Петербурге завтра 19-21 градус и без осадков. В Москве во вторник воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице 23 градуса, ветер западный 3 метра в секунду.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
10: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
8: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. История.
11: Российский радиоуниверситет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся на западную границу Советского Союза в страшный день 22 июня 1941 года. Вы все помните слова «умираю, но не сдаюсь». Мы обычно их помним в связи с подвигом героев-защитников Брестской крепости. Но по всей границе нашей великой страны горелись, сражались, до последнего бились, уходили на прорыв гарнизоны маленьких крепостей. Сегодня мы будем говорить о подвиге гарнизонов советских дотов вдоль всей нашей границы, на которую обрушился самый страшный враг за нашу историю. Это наш специальный проект командира Великой Отечественной «Судьбы героев». И мы в гостях у автора цикла, нашего доброго друга, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
13: Здравствуйте.
12: Алексей Валерьевич, насколько эти подвиги, насколько вообще подвиг гарнизонов, дотов, укрепрайонов, он оценивается нашим народом, осознается, как кадровые части зачастую в окружении, зачастую в самом безнадежном положении исполняли свой долг? Что об этом знает наша история, современная история?
13: Во-первых, что хотелось бы особо отметить, это то, что в 1944 году, когда советские войска уже освобождали территорию, на которой находились доты укрепрайонов, это и Брестский, например, укрепрайон, на самом деле Первый Белорусский фронт, которым тогда командовал Рокоссовский, он довольно скрупулезно подошел к вопросу восстановления памяти тех людей, тех бойцов-командиров, которые обороняли приграничные укрепления. Писались отдельные доклады, старались поднять, что про разрушенные доты, смотреть, что там было, и на самом деле благодаря этой работе 44-го года хотя бы имена, к сожалению, конечно, не все, но хотя бы часть имен были выяснены и установлены. После этого, конечно, достаточно по специфическим линиям развивалась отечественная историография, так скажем, но был человек-подвижник, его звали, фамилия его Крупенников, и он, работая в одном из подмосковных музеев в Красногорске, он приложил большие усилия к поисковой работе именно на линии укрепрайонов. И его публикации позволили, опять же, восстановить картину некоторых эпизодов борьбы за укрепление в первые дни войны. Но на самом деле серьезный прорыв произошел, когда стали доступны документы противника и отчеты тех частей, соединений, которые участвовали в боях на границе, которые эти доты штурмовали. В том числе, я, например, вот к своим достижениям отношу публикацию отчета, который на самом деле тогда, это было еще на рубеже нулевых и десятых годов, помог поисковикам, которые работали на Западной Украине. На Западной Украине, в районе Сокаля, я нашел отчет немецкого штурмового батальона инженерного, который штурмовал укрепление под Сокалем и позволил восстановить картину событий. Поэтому я не могу сказать, что это прям неизвестное сражение, но тем не менее о нем, конечно, широкая публика знает гораздо меньше, чем об Брестской крепости. Хотя по существу многие доты превратились в такие маленькие Брестские крепости. И опять же, к вопросу о том, как их оценивал противник, по Брестской крепости, как все знают, стреляли 600-миллиметровые немецкие мортиры, чудо-оружие, «Карл», 2 единицы как раз были задействованы под Брестом, они били не по крепости, то есть не по цитадели крепости постройки 19 века, они получили задачу разбить именно доты, построенные Брест-Литовского укрепрайона, Блура. Гарнизоны дотов, опять же, вот, чтобы себе представить, это сооружение было достаточно серьезное, по крайней мере, если кто видел подмосковные, в Подмосковье построенные бетонные доты на Можайской линии обороны, это на самом деле бледная тень того, что было на границе. На границе строили доты минимум двухэтажные. Это были доты, в которых размещались в том числе и артиллерийские орудия. Они были построены по всем правилам тогдашней фортификации. То есть это были полукапониры, которые предназначались для косоприцельного огня. В амбразурах этих дотов стояли шаровые установки и пулеметов, и пушек, что на самом деле делало почти бесполезным против них немецкие огнеметы. Но, к сожалению, они были недостроены. И эта недостроенность, то есть в том числе отсутствие обсыпки в нормальном состоянии, дот должен быть обсыпан землей, в том числе должна быть обсыпана обращенная к противнику часть сооружения, которая демаскирует, если она не обсыпана. И кроме того, не обсыпанные сооружения, они не только видны, но и в них предусмотрены кабельные вводы, ввод для телефонных линий и эти точки входа коммуникации становились ахиллесовой пятой наших дотов, к сожалению. Опять, чтобы себе представить, это амбразурные, 3, 4, даже 5 амбразурные доты. Гарнизоны дотов в зависимости от их размеров состояли примерно из 8-9, иногда даже 16-18 человек. Некоторые крупные сооружения имели гарнизоны в 36-40 человек. Комендантами дотов назначались, как правило, офицеры, командный состав. Их офицерами еще в 1941 году не называли. И они занимали оборону буквально в последние минуты перед вторжением противника. Заранее в доты людей не сажали. То есть, опять же, имелся вот этот вот определенный такой сдвиг, связанный с опасениями провокаций противникам. И если в мае доты на какое-то время людей посадили вместе с продовольствием и боеприпасами, то потом, опять же, гарнизоны находились в местах постоянной дислокации и не вынуждены были в ночь на 22 июня, зачастую таща на себе боеприпасы, занимать в спешном порядке свои сооружения. Это, конечно, был, прямо скажем, не лучший вариант, но опасение, что будет стрельба из дота в сторону противника, оно присутствует. Хотя на самом деле на большей части границы доты находились довольно далеко. Они, опять же, вели косоприцельный огонь. Это означало, что в сторону немцев, в сторону границы, смотрели только очень редкие амбразуры. Их было мало таких. Поэтому это был такой элемент перестраховки. Но, тем не менее, в итоге оказалось, что доты занимались самый последний момент. Это вообще иной раз удивительно, что их успевали занять. Но это, я бы так сказал, можно отнести еще за счет того, что строили разумно, приноравливаясь к местности. И, например, по тем же Сокалям было расстояние от границы до передовой линии укрепрайона. Вот. За счет этого немцы, скажем так, потратили какое-то время, пока дошли до этих бетонных коробок, и они уже оказались заняты и готовы были вести бой во всеоружии. Наихудший вариант был в Прибалтике, где доты только строились, и там были совершенно трагические истории обороны непостроенных до конца дотов с гигантскими амбразурами, в которые должны были вставляться бронированные конструкции с шаровой установкой пушки или пулеметов. То есть фактически это ворота целые. И пытались оборонять в том числе вот эти недостроенные доты. И, конечно, эффективность обороны такого сооружения была близка к нулю. Но свидетельство со стороны противника о том, что пытались оборонять такие недостроенные коробки в Прибалтике, это было в полосе 11-й армии, советская 11-я армия, соответственно, там наступала 3-я танковая группа, и есть эпизод, как пытались обороняться. А так, в основном, там были строительные батальоны, они, естественно, хлынули в тыл сразу же. А вот первый серьезный бой, который дали немцам, это Гродненский укрепрайон, соответственно, это в районе Августова, и там был такой августовский канал. И вот именно там, я бы сказал, что дали бой серьезно, действительно сумели и вовремя занять укрепления, и эти укрепления были боеготовыми, и поэтому противник, опять же, у нас есть данные стороны противника, отчеты, и говорилось о том, что на участке укрепления от Сапоцкина и севернее речь идет о противнике, который твердо решил держаться любой ценой и выполнил это. Наступление по действующему в настоящее время основным принципам не давало здесь успеха. Только с помощью мощных подрывных средств можно было уничтожить один дот за другим. И для захвата многочисленных сооружений средств дивизии было недостаточно. Причем, опять же, это будет рефреном практически во всех отчетах. Гарнизоны укрывались при атаке в нижние этажи. Там их невозможно было захватить. Как только штурмовые группы откатывались, противник оживал и занимал амбразуры, поскольку они были еще невредимы. И сопротивление отдельных дотов на этом участке Гродненского укрепрайона продолжалось несколько дней, когда линия фронта уже далеко откатилась от границы. Опять же, вот этот образ маленьких брестских крепостей, он вполне отражает реалии, поскольку оборона, опять же, у нас есть не какие-то, называется, послевоенные рассказы, которые было тяжело проверить. У нас есть написанные по горячим следам документы противника, которые практически вот и под Гродно, и под Владимиром Волынским говорят примерно одно и то же, что упорная оборона, уход на нижние этажи, и Гродненский УР оказал сопротивление сразу двум дивизиям противника, 28-й и 256-й, где тоже пишется о том, что в районе селения Красное один из полков 256-й пехотной дивизии оказывается втянут в серьезные бои за доты, и в районе Липского сталкивается с мощным сопротивлением врага, то есть советских гарнизонов укрепрайонов, при этом вот это мощное сопротивление оказывается только гарнизонами дотов. Большая проблема всех укрепрайонов на всем протяжении границы, даже там, где они были боеготовы и достроены, заключалась в том, что не было полевого заполнения, поскольку доты сами по себе любые, что линии Мажино, что линии Зигфрида, что линии Маннергейма, что на советской новой границе, что на старой границе, они нуждались в пехоте, которая занимает обычные окопы вокруг дотов, которые встроены в систему. Когда такое полевое заполнение присутствует, конечно, сила сопротивления укрепрайона, она вполне оказывается ожидаемо высока. А здесь оборонялись только сами гарнизоны. Вот. Полевое исполнение отсутствует. Полки и батальоны не успели выйти к границе. Чаще всего они не успевали выйти к границе. И это способствовало действиям немецких штурмовых групп, которые могли обходить доты при всей своей хорошей конструкции. Я абсолютно не без всякой даже сарказма и доли иронии об этом говорю. У нас были на границе бетонные КВ-Т-34. Это была вершина советской фортификации периода Великой Отечественной войны. Ничего подобного мы после этого не строили. Даже какие-нибудь укрепления под Ленинградом, где использовались те же самые установки Л-17, пушек 76 мм, они вставлялись в сооружения, которые для этого не предназначались. Это была чистая импровизация. А доты на границе, они строились по самому последнему слову инженерной техники. Но эти хорошие сооружения, при том, что у них были в том числе амбразуры, которые могли стрелять в тыл, они не могли закрыть все секторы, потому что дот – это дот. У него есть амбразура, у которой есть сектор. Немцы, которые обладали уже большим опытом в штурме укреплений, в том числе во Франции, продолжение линии Мажино, не на самом деле, да и сама линия Мажино, они обладали навыками штурмовых действий, они видели вот эти сектора, то есть опытный взгляд, он видит, где мертвая зона, где нет. И по этим мертвым зонам подбирались к дотам. И проблема уже для немцев заключалась в том, что они пытались пускать в строй огнеметов, они упирались в шаровые установки, результат ноль.
12: Вот здесь интересный момент, Алексей Валерьевич, то, что вы рассказываете, ведь по сути дела немцы, они, во-первых, не ожидали такого ожесточенного сопротивления, с другой стороны, они готовились к ожесточенному сопротивлению, просто не могли оценить степень подготовки и, так скажем, самоотверженности наших бойцов. В своих отчетах немцы писали, что против них в дотах стоял сплошной спецназ и сплошные офицерские гарнизоны. Они говорили о том, что приходилось биться буквально за каждое помещение, что для того, чтобы идти в следующее помещение, нужно обязательно из пистолета достреливать даже тяжелораненых, то есть уже идти на все военные преступления. Только тогда наши бойцы прекращали бой и пытались использовать даже французские огнеметные танки. Ну, то есть, фактически, вот эти доты, они стояли до последнего, даже уходили на прорыв. Вот в данном случае, я когда читал описание наших укрепрайонов, вы сказали о предполье линии дотов и уже в третьей линии обороны, куда можно было отойти, ведь фактически, правильно ли я понимаю, что советская фортификация, в том числе и усилиями генерала Карбышева и других наших знаменитых инженеров, она предполагала не просто оборону, а активную оборону. То есть войска должны были постоянно перемещаться, доты между собой связываться, и это предполагало, ну, такой живой организм обороны. Но он не был реализован и достроен. И вот я правильно понимаю этот момент?
13: Ну, во-первых, конечно, все сооружения не были достроены, несмотря на достаточно высокую степень готовности тех укреплений, которые находились на направлениях главных ударов. Тем не менее, полной готовности сооружений всех запланированных не было. И это, конечно, уменьшало устойчивость обороны. Но когда говорить все же про гибкость обороны, я бы сказал, что именно укрепрайоны предполагали оборону достаточно статичную. То есть у них был достаточно четко прорисованный передний край. Другой вопрос, что они предполагали контрудары. То есть контрудары с целью восстановления положения. Но в целом это была цепочка сооружений, которая, естественно, с места сдвинута быть не может, и ориентировалась именно на статичную оборону определенных участков. Тех участков, которые являются для советских военных планов пассивными, где можно посадить в оборону на широком фронте, потому что понятно, что укрепрайон можно держать на более широком фронте, а наступать, соответственно, на другом участке. Но в любом случае именно доты на новой границе, они были, пожалуй, единственным средством сдерживание врага в первые часы войны, поскольку на границе находились только отдельные батальоны стрелковых дивизий. Пока не подойдут к границе основные силы из летних лагерей или из мест постоянной дислокации, это часы. Поэтому в первые часы, кто встретил, ну, пограничники, но пограничники обладали ограниченными возможностями, у них было только стрелковое оружие. А так это действительно укрепрайоны. И эти укрепрайоны, они оказались такой как бы защитой страны в первые часы. Причем построены они действительно, у нас была хорошая инженерная школа, и опять же это признает противник, то, что говорится, например, о том же участке на Украине, где немцы применяли огнеметники из трофейных французских танков. Немцы прямо признают, что благодаря расположению укреплений, которое неожиданно оказалось, неожиданно, русских считали интерменшами, недочеловеками. А тут то, что они построили, неожиданно оказалось исключительно искусным. Существовала возможность эффективной взаимной огневой поддержки дотов, что затрудняло атаку. Обстрелы дотамбразур даже из самоходок, штурмовых орудий, оказалось неэффективным. Потому что это бронированные шаровые установки, которые снаряды из окурка, штуммель, так немцы называли короткую пушку, которая была как раз в штурмовом орудии, не пробивает. И фактически единственным вариантом была тактика штурмовых действий, которая из-за отсутствия, опять же, заполнения, и понятно, что понеся потери, но немцы нащупывали промежутки в секторах обстрелов. Они, например, задымляли, забирались на крышу дотов. И там стояла вещь, которая, с одной стороны, была такой прорывной с точки зрения фортификации. Это перископ. Перископ не как на подводной лодке, он, конечно, не торчал на большую высоту, но учитывая толщину крыши дота, это был действительно довольно длинный перископ, который, может, пригодился бы даже на небольшой подводной лодке. Но это была уязвимая точка. Немцы подрывали оголовники этих перископов и через них заливали в доты горючее, тем бросали гранаты. И еще один момент, который работал на немцев, их опыт на линии Мажино. Поскольку на линии Мажино средством борьбы с дотами стали зенитки, которые просто стреляли в одну точку иной раз сотни раз. И эти зенитки, они били по бронированным колпакам советских дотов. Причем колпаки это были частично трофейные польские. Поляки не успели достроить линию на востоке. И там были штабеля этих бронеколпаков, которые наши, естественно, использовали. Потому что что добру пропадать. Вот именно на Украине, там, где были трофейные колпаки, из толстой брони, действительно, это были наблюдательные, из них нельзя было вести огонь, там, за редким исключением, это были наблюдательные колпаки бронированные. Но вот в них можно было выстрелить, грубо говоря, 50-100 раз из зенитки и проломить его. И, соответственно, снаряд разрывался уже внутри. И разрыв внутри, в том числе, контузил гарнизон дотов и выводил его из строя. Причем, на самом деле, там, где были профессионалы экстракласса, ну, тут уж из песни слов не выкинешь, у немцев были те люди, которые штурмовали линию Мажино. Они проламывали оборону. А вот если просто обычная немецкая пехотная дивизия, там 75-я под тем же Струмиловский УР, то она просто билась головой безрезультатно, и только на следующий день, на 23 июня, ей давали тот самый штурмовой батальон, и удавалось прорваться через доты. Причем, опять же, подрывы срабатывали далеко не всегда. Немцы откровенно пишут, из-за высокого качества русских материалов взрывы оказывались безрезультатными. То есть не всякий взрыв выводил из строя сооружение, либо требовалось несколько взрывов, либо требовалось что называется, подойти с другого ракурса. Но при этом гарнизоны держались до последнего. И здесь, как мне кажется, стоит вспомнить одного из тех людей, которые оборонялись. Ну, я скажу о нескольких героев обороны укрепрайонов. И меня очень поразила в свое время история лейтенант Сергей. Его так, что называется, так он некоторое время был без фамилии, но потом удалось установить имя командира одного из гарнизонов ДОТов Владимира Волынского укрепрайона на Украине. Это был Гуденко Сергей Гаврилович, 1915 года рождения, герой Советского Союза, солдат за Хасан. То есть он участник боев у озера Хасан, был призван в 1936 году, и, соответственно, в 1938 году, уже отслужив 2 года, принял участие в боях у озера Хасан, участвовал в штурме высоты Заозерная 7 августа 1938 года. Одним из первых ворвался на высоту. Он был ранен, но, тем не менее, поддерживал наступление и с честью выполнил боевое задание, получил медаль «Золотая звезда» номер 87. Это был вообще один из первых героев Советского Союза. Солдата отправили в Киевское пехотное училище. Вот он стал командиром взвода 19-го отдельного пулеметного батальона Владимира Волынского укрепленного района. И именно ему досталась вот эта доля встретить врага в первые, я бы сказал, часы и минуты.

0: эта история. Опять же, местные жители говорили о том, что немецкий офицер, который участвовал в штурме Дота, он увидел на груди лейтенанта Сергея золотую звезду и приказал похоронить его с почестями. Это бывало. Есть даже фотографии, как похоронили командарма Смирнова. Это уже осенью 41-го года было. Мы, по-моему, про это рассказывали. Одним словом, были те люди, которые вот действительно время выбрало нас. Когда солдат получает звезду героя, становится командиром и встречает войну на границе. И уже после войны было установлено имя, фамилия, то есть удалось, опять же, за счет деятельности неравнодушных людей узнать, кто это был, кто был тот самый лейтенант Сергей. Даже поставили, конечно, табличку уже где-то в году, там, в 68-м, правда, поставили ее не на том доте, в котором он сражался, а на оставшемся целом. То есть тот дот, в котором он сражался, был превращен, можно сказать, в руины. И, естественно, когда подрывали сооружения, от них оставалась уже груда бетона. Но, строго говоря, именно подорванные доты чаще всего сражались до конца. И доты часто имели имена собственные. Ну, поскольку это, ну, как иной раз танкисты называли свои танки, там Суворов, например, или Кутузов, точно так же и гарнизоны дотов называли свои сооружения, например, «Орел», или «Дот-Комсомолец», например. Вот «Дот-Комсомолец» — это как раз Раворусский укрепрайон, Раворусский укрепрайон — это тот, который подвергся как раз атакам огнеметников. И там пару огнеметников наши бойцы из дотов сожгли из орудий, потому что такой, как говорится, сюрприз-сюрприз. У русских оказались орудийные доты, которые были способны стрелять снарядами 7,6, которые пробивали даже толстую броню французских танков, которые затрофеяли немцы. Но, к сожалению, схватка была неравной, и здесь, конечно, тяжело было продержаться долго. Но парадокс, опять же, это известно не из даже каких-то рассказов местных жителей, хотя информацию приходилось после войны собирать по группицам, в том числе сослуживцам, тех, кто сражался в этих укреплениях. Уже число 24 примерно, 24 июня, немецкая 16-я танковая дивизия маршем пытается выдвинуться на советскую территорию, потому что вперед ушла 11-я, за ней идет 16-я в направлении на Дубно. И, проходя мимо бетонных коробок, немцы получают пулеметную очередь. Получают они пулеметные очереди, потому что доты оживают. Причем ситуация была даже не просто прятались на нижних этажах, иной раз покидали ночью доты. Немцы проходили, их пропускали, потом снова возвращались в эти доты. И на самом деле история большинства дотов – это история именно длительного сопротивления, когда сопротивление оказывалось даже на направлении главных ударов. Для нас все же направление главных ударов, оно было приоритетным. Здесь сосредотачивались лучшие силы, в том числе какие-то штурмовые подразделения. Но невзирая на все это, находились люди, которые сражались долго и упорно. Причем на всех участках. И здесь, конечно, называется низкий поклон тем, кто не ушел, не поднял руки, не ушел, старался использовать все возможности для сопротивления до самого конца.
1: Алексей Валерьевич, откуда у немцев возникло убеждение, что против них стоял спецназ какой-то особенный или офицерские или командирские гарнизоны? Потому что они были свято уверены, что обычная такая советская пехота так держаться не может.
0: Ну как, опять же, русские считались унтерменшами, то есть людьми второго

0: сорта. И они не могли проявлять героизм. Героизм могли проявлять только отдельные представители восточных народов, те, которые подлежали покорению и уничтожению. Именно отсюда взялась легенда про какие-то особые части. Хотя на самом деле в укрепрайоны нельзя сказать, что шли лучше, например, по здоровью военнослужащие, поскольку укрепрайонам не требовалось совершать длительный марш. Поэтому на новой границе это все же были молодые парни из текущих призывов, а, например, на линии Сталина, то есть в глубине, в доты должны были сесть, вы не поверите, бухгалтеры, агрономы и вообще старшие возрасты из близлежащих сел. Вот эти вот счетоводы, агрономы и зоотехники, они тоже оказали очень упорное сопротивление, которое потом попало во всякую хронику, во всякие рассказы про день артиллерии и тяжелые штурмы дотов. Это были обычные люди. То есть нельзя сказать, что комплектовали по особому разряду. Наоборот, считалось, что укрепрайон это...
1: Но это были обычные люди, это обычные наши герои,
0: да,
1: советские.
0: Это были обычные люди. Да.
1: Но они были обычными героями. Давайте мы об этом поговорим после небольшого перерыва. 22 июня 1941 года, навеки для нас день памяти и скорби, но без 22 июня 1941 года не было бы и 9 мая 1945. Об этом надо помнить, когда мы вспоминаем наших героев, которые бились до последнего и совершали подвиги и даже чудеса. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Череповце открыли новое здание городской поликлиники номер 7. В торжественной церемонии приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Георгий Филимонов. Поликлиника построена в Зажекснинском районе и станет крупнейшей и самой современной в регионе. Медучреждение рассчитано на 800 посещений в смену и будет обслуживать более 50 тысяч жителей. В здании разместились 11 профильных отделений, диагностическая лаборатория и кабинеты высокотехнологичных исследований. На строительство и оснащение объекта направили свыше 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Для поликлиники закупили современное оборудование, в том числе аппараты МРТ и КТ, маммограф и современные ультразвуковые системы. Делегация Вологодской области провела рабочую встречу с представителями китайской провинции Шэньси. Переговоры состоялись в городе Сиань и были посвящены развитию экономического сотрудничества между регионами. Как отметили участники встречи, за последние годы товарооборот между Вологодской областью и Китаем вырос более чем в 2 раза, а экспорт вологодской продукции увеличился на 56%. Одним из ключевых направлений остается лесопромышленный комплекс. На китайский рынок поставляются пиломатериалы, фанера, бумажные продукция и другие товары. Стороны также обсудили развитие новых логистических маршрутов. В Никольском округе запретили купание в реке Юг. Лабораторные пробы воды показали, что она не соответствует санитарным нормам и может быть опасна для здоровья. Власти приняли решение закрыть водоем для отдыхающих и призвали жителей соблюдать запрет, особенно в жаркую погоду. Похожая ситуация и в самой Вологде. Качество воды в городской реке также не прошло проверку. Глава города Сергей Жестяников призвал горожан отказаться от купания из-за риска кишечных инфекций. В поселке Можайское произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание началось около 3 часов дня. Загорелся чердак здания на улице Фокина. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 45 человек, среди них 5 детей. Общая площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Повреждена кровля. Причины возгорания устанавливаются. В Чекшино в Сокольском округе планируется масштабная замена тепловых сетей. Здесь капитально отремонтируют более 4 километров трубопровода, построенного еще в 1986 году и изношенного более чем на 90%. Работы рассчитаны на 2 года и позволят обеспечить стабильным теплоснабжением свыше 400 жителей, а также социальные объекты, школу, детский сад, амбулаторию и дом культуры. Модернизация проходит в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Череповцы запускают проект по бесплатному чипированию собак. Услугой смогут воспользоваться пенсионеры, малоимущие граждане, а также владельцы животных из приюта. Инициатива реализуется в рамках проекта «Животные не игрушки». Организатор отмечает, что в регионе уже действует обязательная регистрация собак и чипирование – необходимый этап для ее прохождения. Помимо этого, в рамках проекта планируются бесплатные консультации кинолога, обучающие программы и мероприятия для владельцев питомцев. Старт программы запланирован на 1 августа. Школьник из Вологодской области стал победителем гуманитарной телеолимпиады «Умницы и умники». В финале 34-го сезона интеллектуального проекта успешно выступил ученик Устюженской гимназии Александр Богодаев. Победа в олимпиаде дает старшекласснику право на льготное поступление в МГИМО. Отметим, что за годы существования проекта участниками телевизионных игр стали 55 школьников из Вологодской области. Уже в новом сезоне регион на олимпиаде представят еще 5 талантливых старшеклассников. В Череповце стартовала приемная кампания в колледжах и техникумах. Абитуриенты могут подать документы лично через портал госуслуг или по почте. Основной этап продлится до 15 августа. В этом году в лесомеханическом техникуме, одном из крупнейших учебных заведений города, на бюджетные места планируют принять 375 первокурсников. Всего в регионе абитуриентов ждут 37 колледжей и техникумов. В учреждениях отмечают рост целевого набора и обновление образовательных программ в рамках федерального проекта «Профессионалитет». По отдельным направлениям сроки сроки обучения сокращаются, а правила поступления становятся более ориентированными на заказ предприятий. Работодатели Вологодской области могут получить до 265 тысяч рублей за трудоустройство отдельных категорий граждан. Меры поддержки действуют с начала этого года и реализуются региональным отделением социального фонда. Субсидии уже получили 11 работодателей строительной, металлургической, лесной и других отраслей. Они приняли на работу 15 человек. Общий объем выплат составил более 1 000 000 рублей. Поддержка распространяется на ветеранов боевых действий, участников СВО, людей с инвалидностью, многодетных и одиноких родителей, а также ряд других категорий. Размер выплаты зависит от условий и достигает до 264 тысяч рублей. Оформить субсидию можно через платформу «Работа в России» и портал «Госуслуги». В Вологде с 23 по 26 июня пройдет юбилейный фестиваль молодежного творчества «Каменный мост». Он станет частью проекта «Лето русского севера». На бульваре проспекта Победы ежедневно с 5 до 7 часов вечера будут выступать вологодские исполнители, музыкальные коллективы и начинающие артисты. В программе «Эстрадная музыка», «Русский рок», «Народные и патриотические песни». Впервые в рамках фестиваля организована детская смена. На сцену выйдут ученики музыкальных школ и студий. Организаторы отмечают, что «Каменный мост» уже 5 лет помогает молодым талантам заявить о себе и выступить перед широкой публикой. В Вологде состоялся фестиваль уличных театров «Кружево истории», который собрал около 2000 зрителей. Мероприятие проходило с 19 по 21 июня в рамках проекта «Лето русского севера» и объединило 11 театральных коллективов из разных городов страны. Торжественное открытие состоялось на Кремлевской площади и началось с масштабного шествия с участием артистов и горожан. Зрителям показали яркие костюмы, музыкальные номера и уличные инсталляции. В Вологде завершился 13-й университет молодого библиотекаря «Современная библиотека. Курс на читателя». Форум собрал 76 молодых специалистов из 6 регионов страны, от Санкт-Петербурга до Архангельской области. В течение 4 дней участники изучали современные подходы к работе с читателями, осваивали навыки проектной деятельности, продвижения библиотек и создания интерактивных программ. Практические занятия провели эксперты из разных регионов России. Одним из событий форума стала выездная программа в Вашкинском округе, посвященная творчеству Николая Рубцова и культурному наследию Белого озера. Завершился университет защитой проектов и вручением сертификатов. Организаторы отмечают, что главной особенностью форума вновь стала его практическая направленность. Необычную премьеру готовят для вологжан в Доме актера. 23 июня здесь покажут моноспектакль по книге Натальи Мелехиной «Животинки из паутинки». Актер Александр Соколов прочтет истории о героях деревенских рассказов, а художник Марина Тарк будет создавать иллюстрации прямо во время представления с помощью песочной анимации. Спектакль станет частью фестиваля «Вологодские дворики». Начало 18:30, вход бесплатный, однако организаторы просят заранее пройти регистрацию по телефону. В Череповце впервые начнут готовить профессиональных актеров. Новую специальность «Актерское искусство» открывает училище искусств и художественных ремесел имени Верещагина. Для абитуриентов предусмотрено 10 мест, 8 из них бюджетные. Обучать студентов будут действующие артисты театра для детей и молодежи. В программе сценическая речь, вокал, пластика и актерское мастерство, а практику будущие артисты смогут проходить на театральной сцене. Что бы рассказал психологу Евгений Онегин? А какие вопросы возникли бы у Чичикова или Печорина? Ответы на эти вопросы попробуют найти участники лекции диалога «Герои на приеме у психолога», которая пройдет 28 июня в областной библиотеке. Педагог Александр Милик и психолог Алексей Пахомов предложат взглянуть на известных персонажей русской классики с неожиданной стороны, разобрать их поступки, мотивы и характеры. Встреча станет частью проекта «Семейное чтение» и будет интересна как взрослым, так и подросткам. Начало в 2 часа дня, вход свободный. Из Новой Зеландии на острова Тихого океана без турфирмы, гидов и гостиниц. О своем опыте самостоятельных путешествий вологжанам расскажет известный российский путешественник и писатель Антон Кротов. Встреча пройдет 25 июня в юношеском центре имени Тендрякова. Автор десятков книг, посетивший более 150 стран мира, поделится историями из поездок по Новой Зеландии, Фиджи, Самоа и Тонге, расскажет о подготовке к путешествиям и неожиданных ситуациях в дороге. Гости также увидят фотографии из личных личного архива путешественника и смогут задать ему вопросы. Начало встречи в 18 часов 25 июня в Вологде в юношеском центре имени Тендрякова. И в завершении выпуска в Вологде 27 июня состоится региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Это проект, который объединяет жителей малых городов и сел вокруг идеи активного образа жизни. Соревнования пройдут на базе спортивной школы «Витязь». Открытие запланировано на 2 часа дня. Участников ждут испытания ГТО, командные игры, силовая дисциплина, а также семейные эстафеты и мастер-классы от спортсменов-наставников. Принять участие смогут школьники, студенты, представители разных профессий и все желающие. Победители регионального этапа представят Вологодскую область в финале марафона, который состоится в сентябре и соберет 1000 участников со всей страны. Подробнее о проекте на официальном сайте землеспорта.рф. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
2: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
3: Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
4: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области сегодня облачно с прояснениями погода. В Великом Устюге 26 градусов тепла, в Никольске плюс 25, днем кратковременный дождь, в Тотьме такая же погода, в Кириллове и в Вытегре 22 градуса тепла, кратковременный дождь и гроза, в Бабаеве сегодня максимальная температура днем 26, кратковременный дождь, в Череповце 23, кратковременный дождь и гроза, в Вологде кратковременный дождь и гроза плюс 24. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08. Телефон мнений ГТРК «Вологда». Радио России «Вологодская область». Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России – единственное радио с широкой тематикой – областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин в день памяти и скорби возложил венок к могиле неизвестного солдата. Средствами ПВО за сутки сбиты 734 украинских беспилотника. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, сообщили в Кремле. И теперь подробнее. Владимир Путин сегодня в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киев и Одесса. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. Средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над российскими регионами 301 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также акваториями Азовского и Черного морей. Российские войска нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складом горючего, используемым ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, сообщили в Минобороны России. По информации военных, подразделения южной группировки в Константиновке продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города. Российские военнослужащие в северо-западной части Красного Лимана в ДНР овладели 10 опорными пунктами ВСУ и заняли 46 зданий, говорится в сообщении военного ведомства. Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции в ДНР и Днепропетровской области и уничтожила 2 орудия полевой артиллерии. Противник потерял на этом направлении более 335 военнослужащих. Средствами ПВО за сутки сбито 12 управляемых авиабомб и 734 украинских беспилотника. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть, и с нефтяными компаниями само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
1: Также ведется напряженная работа для обеспечения населения Крыма топливом, сообщил Песков.
2: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
3: А по мерам?
2: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
1: Также представитель Кремля назвал вмешательством во внутренние дела Беларуси угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска. Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории. Самолет авиакомпании «Победа» рейсом Гюмри-Москва, подавший сигнал тревоги из-за ошибочно сработавшего датчика разгерметизации, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме в Махачкале, говорится в сообщении перевозчика. Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна, пишет ТАСС. И по сообщению РИА Новости благополучно прошла посадка, и самолет вынужденно приземлился из-за ошибочного срабатывания датчика. Британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей в королевстве партии лейбористов. Выступая с обращением перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, он признал, что не считает себя лучшей кандидатурой для руководства партии на следующих выборах.
3: Вопрос, который сейчас задает моя партия, готов ли я лучше всех возглавить нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ своей парламентской фракции и принимаю его с достоинством. Каждое решение, которое я принимал, было продиктовано одним – стремлением поставить на первое место страну, которую я люблю. Именно поэтому я ухожу с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я говорил с его величеством королем и сообщил ему о своем решении.
1: По словам Стармера, он будет исполнять обязанности главы правительства до избрания преемника. Выборы нового лидера лейбористов начнутся 9 июля. На этой неделе в регионах Центрального федерального округа ожидаются периодические дожди и грозы. Об этом сообщается на сайтах региональных гидрометцентров. А о погоде в Москве рассказывает ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Неделя будет такое чередование, то ливневые дожди, то солнце, но дождей будет немало, особенно к концу недели. И температурный режим чуть-чуть сдуется. По ночам это где-то в среднем плюс 7-12, 8-13. Ну и днем температура воздуха будет в пределах плюс 20-23. Но к концу недели даже может быть чуть-чуть пониже, там 19-18 из-за хороших проливных дождей.
1: А в районах Оренбургской области за сутки выпало до трехмесячных норм осадков. Число перекрытых из-за дождей участков дорог и мостов там увеличилось до 5. Об этом сообщает МЧС России. В Оренбургской области несколько дней идут сильные дожди. Так, в селе Козловка Бугрусланского района подтоплены 12 домов. Население эвакуируют. По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение из-за продолжительных сильных или очень сильных дождей сохранится в Оренбурге. Оренбургской области с 22 по 25 июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 16-я ракетка мира Диана Шнайдер проиграла на старте турнира в Бад-Хомбурге. В первом круге российская теннисистка уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 4-6-4-6. А вот Екатерина Александрова и Линда Носкова вышли в финал парного теннисного турнира в Берлине. В полуфинале россиянка и представительницы Чехии обыграли Ульрике Эйкери и Куин Глисон со счетом 6-3-7-6. Матч был перенесен на понедельник из-за грозы. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Хоккейный трактор обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку три сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли, наконец, их требования, рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Во вторник, 23 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается 11-13 градусов, утром небольшие дожди. В Нижне-Сахалинске 14-16 градусов без осадков. В Магадане плюс 10, плюс 12 градусов. В Хабаровске 26-28 без осадков. Во Владивостоке небольшие дожди, от 14 до 16 тепла. В Екатеринбурге 23-25 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Челябинске 22-24 кратковременные. Временные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков 19-21 градус. В Москве также дождя не ожидается. Температура ночью 15-17 градусов, днем 22-24. Сейчас столица 21 градус, ветер северо-западный 2 метра в секунду.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 16.
1: Между тем, Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник, не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке.
1: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
3: Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено.
2: И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой.
3: Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Микомиконской, но нигде не нашел.
2: Что за вздор мелешь, ты безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок.
3: Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
2: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
3: Ну, хорошо. Но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут не было, а была просто здоровая трепка.
2: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
1: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
2: Прекрасная сеньора! Мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
3: Да.
2: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
4: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки вином.
5: Да, сын мой, прошу вас, сын мой, подождите.
2: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
6: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитом из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
3: Санчо!
2: Такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли сию минуту сказал мне, что принцесса превратилась в девицу Доротею, что отрубленная мною голова великана — это бурдюк с вином? Клянусь небом, я тебя сейчас же искрошу в куски. Пусть это будет остраской для всех плутов, оруженосцев.
3: Не гневайтесь на меня, ваша милость. Я не меньше вашей милости рад, что все остается по-прежнему. Значит, у меня еще есть надежда получить свою долю в этом деле. Ну, губернаторство там или остров. А то, что вы вместо великана набросились на бурдюки с вином, так клянусь богом, я не ошибаюсь. Там красного вина на пол натекло целое озеро. Вот увидите, какой счет представит вам за убытки его милость, сеньор хозяин.
4: Да представлю! И счет будет немаленький.
5: Да вы успокойтесь, ради бога.
2: Вот что, Санчо, я тебе скажу. Прости меня, но ты болван. Этот человек может говорить что угодно и представлять какой угодно счет. Он ничего не знает. Но как же ты-то не понимаешь, что все это опять козни злого волшебника? Нет, тебя, я убедился, все равно не исправишь. Ты болван.
5: Ну, сеньор, ну за что?
7: Ну, довольно об этом. Довольно. А уж если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
8: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
2: Я глубоко вам признателен за милость, вами оказанную, и за ваше высокое мнение обо мне. Я постараюсь оправдать его. Хотя бы это стоило мне жизни.
9: Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию священника приготовил самый лучший ужин. Все уселись за стол, причем на почетное место, как он ни сопротивлялся, усадили Дон Кихота рядом с принцессой Никомиконской.
2: Я бы хотел сказать несколько слов о профессии странствующего рыцаря. Я считаю, что профессия странствующего рыцаря превосходит все другие профессии, поскольку сопряжена с величайшими опасностями и лишениями.
5: Но позвольте с вами не согласиться, уважаемый. Сеньор Дон Кихот, я считаю, что науки выше военного дела, потому что духовный труд возвышеннее телесного.
2: Простите, святой отец, цель и задача науки состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, чтобы отдать каждому то, что ему принадлежит, стараться и заботиться, чтобы исполнились добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал. Но все же цель который стремится в военное дело, заслуживает еще больших похвал, ибо цель это мир, а в нем высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Этот мир и есть истинная цель войны. А если войны, то значит и воинов. Совершенно ясно, сеньоры, что цели, которые преследуют военное дело, несравненно выше и важнее, чем цели, к которым стремится наука.
9: Дон Кихот говорил так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в эту минуту, что он сумасшедший. Напротив, все внимали ему с большим удовольствием.
2: Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье – бедность. Студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье, а все же он находит для себя кусок хлеба.
3: Ваша милость, да? Сеньор Дон Кихот, вот же ваше блюдо, сеньор рыцарь. Ну, извольте поесть.
2: Конечно, теплый плащ у студента – большая редкость, а дорога, по которой он идет, тяжкая, неровная, крутая, но все же наступает у студента и пора удачи. Времена желанной степени, даже довольства. У него появляются новые наряды, даже роскошные. Он встречает повсюду почет и уважение. Но теперь сравните его судьбу с судьбой воина-солдата. Живет он на нищенское жалование. Да и это жалование вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Бывает, конечно, что ему удается поживиться грабежом, но тут уж он рискует не только своей жизнью, но даже и спасением души. Ночует он не на простынях, которые жалко измять, а на том, что сам себе изловчится постелить на голой земле. Поверьте, что солдат всегда рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством.
3: Ваша милость, пока не остыла, вот же ваша тарелка, сеньор.
2: Помолчи, Санчо, я говорю о вещах, пока тебе недоступных. Скажите мне, сеньоры, какие отличия сулит храброму солдату день битвы? Кому-то наденут в награду докторскую шапочку из бинтов и корпии, если шальная пуля прострелит ему висок. Кто-то получит почетное увечье, останется безруким или безногим. Вы когда-нибудь задумывались, сеньоры, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Как мы знаем, известность и достаток достается ученым ценой упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка, многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости? Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, среди открытого моря схватились на абордаж две галеры. На солдат наведены неприятельские пушки. Каждый неосторожный шаг на узком трапе, и воин низвергается в ту бездну, откуда нет возврата. Но что удивительно, его место тут же занимает другой. Побуждаемый чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрел орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди ужасов войны. И вот что, сеньоры, счастливы были те благословенные времена, когда еще не было этих дьявольских огнестрельных орудий. Я верю, что тот, кто это выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, поскольку рука подлого труса, вооруженного пистолем или мушкетом, может лишить жизни доблестного кабальера. Иногда я почти раскаиваюсь в душе, что избрал стезю странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем. Ибо порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле с помощью моего меча. Но да исполнится воля неба, и я преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
7: В общем, я согласен с вашими доводами, сеньор Дон Кихот. Хотя я и сам принадлежу к сословию ученых.
8: Я никогда не слышал такого мудрого толкования военной науки, сеньор Дон Кихот. Как жаль, падре, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, когда дело коснется рыцарства. Боюсь, что нас ждут еще кое-какие неожиданности.
7: Хотелось бы, чтобы они миновали нас, мастер Николас. Сеньоры, прошло уже 2/3 ночи. Не следует ли нам оставшиеся часы посвятить отдыху?
8: Да, падре, можно и отдохнуть.
6: А прошу пройти с нами, сеньора. Замечательный был вечер, сеньоры.
10: Да, замечательный.
7: Спокойной ночи, сеньоры.
8: Спокойной ночи.
6: Спасибо рыцарю печального образа.
2: Спокойной ночи, сеньоры. Прошу не беспокоиться. Я всю ночь буду вас охранять.
11: Ну вот, падре, неожиданность не заставила себя ждать.
7: Будем уповать на провидение, мастер Николас. Сеньор Дон Кихот, возможно, вам тоже следует отдохнуть. К чему эти ночные бдения?
2: Кто знает, что может случиться. Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
7: Ну, если только великана. Желаю вам удачи, сеньор.
9: Все стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились кто как мог, Санч устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжке своего осла. А Дон Кихот выехал на своем Росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему считал замком. Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
2: О, госпожа моя, Дульсинея Табурская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня за страдания. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор.
9: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем, ибо в этот момент наш рыцарь заметил, как к постоялому двору подъехали 4 отлично одетых всадника с мушкетами у седел. Ворота гостиницы были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
12: Эй! Эй!
13: Рыцари! Оруженосцы! Или кто бы вы ни были, перестаньте стучать у ворот этого замка. В такую раннюю пору обитатели его еще спят, и ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
12: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
13: Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
12: Да не знаю я, на кого вы похожи, знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
13: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
9: Но всадникам, которые всю ночь провели в дороге, было не до пререканий с Дон Кихотом.
12: Эй! Открывай!
13: Слушайте вы, в этом замке нашли себе приют на ночь люди, которые носили в руках скипетр, а на голове корону. Всякого, кто усомнится в этом, я потребую к ответу и вызову на поединок.
12: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
5: Черт, кто там еще?
13: Да иду, иду!
14: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
5: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того. Прошу вас.
9: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
15: Дон Воришка, теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
9: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
16: Правосудие! Суда! Именем короля! Этот вор-разбойник с большой дороги украл у меня седло, а теперь хочет меня убить!
15: Врешь! Я не разбойник с большой дороги! Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот.
16: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе!
9: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
16: Подлец! Разбойник!
15: Да сам ты подлец!
16: Парил! Урод! Я тебе покажу! В честном бою!
9: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. А между тем ссора между цирюльником и Санчо Панцей все разгоралось.
16: Разбойник!
15: Сам ты подлец!

0: Вы слушали 16-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Доротея Елена Харитонова, дочка хозяина гостиницы Дарья Семенова, Мариторнес Алина Альшанская. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Поразительно, как человек, проживший всего 41 год, успел настолько насытить свою жизнь путешествиями и приключениями, да еще стать международной знаменитостью и оставить заметный след мировой науки. В энциклопедиях и словарях он числится как путешественник-исследователь, географ, ботаник, зоолог, этнограф, антрополог. При этом он никогда не относился к кабинетным ученым. Вся его короткая и яркая жизнь прошла в рискованных экспедициях по самым опасным для европейца местам. Его отличала какая-то аномальная отвага и яркий многогранный талант. При этом он совершенно не боялся браться за воплощение каких-то грандиозных планов, масштаб которых явно тянул на эпохальные исторические проекты и требовал изрядных капиталовложений. Увы, главным из них не суждено было сбыться, к сожалению, для Отечества, хотя имя его не забыто. Им названа одна из больших московских улиц, река в Астролябии, залив в Антарктиде, астероид и многие другие объекты. Институт этнографии СССР, кстати, был назван его именем, а памятники ему установлены в Севастополе, Малине, Окуловке и Джакарте. Ну и уж, конечно, его биография вошла в книжную серию «Жизнь замечательных людей». Имя. Николай Николаевич Миклуха Маклай. Время. Родился 5 июля 1846 года в Новгородской губернии. Умер в Москве 2 апреля 1888 года. По его отцу прослеживаются потомки отважного казачьего Харунжева, отличившегося при штурме Очакова и получившего за это дворянство. Дед по матери – полковник Бекер, герой Отечественной войны 1812 года. Так что отвага, можно сказать, была прошита в генах Николая Николаевича сразу по двум наследственным линиям. Кстати, крестным маленького Коленьки

0: получил именно тогда. Паспорта же не требовались. И вот когда выправляли фамилию, это уже было записано в паспорте. И, кстати говоря, Николай Николаевич тем самым, ну, скажем так, восстановил фамилию, которая изначально, одна из ее частей, была «История семьи». А вот в «Истории семьи» следующее. Дело в том, что шотландский барон в битве «Желтых водах» был пленен казаками и женился на казачке Миклуха. А для русского уха все-таки более благозвучно будет фамилия Миклуха. И всяких там заморских фамилий двойных не использовали. Время немножко изменилось. И в 19 веке уже более благозвучно были вторые фамилии. И все-таки мужская линия Маклай, или шотландский барон Маклей, она всегда присутствовала в семье. И ее добавили, когда уже Николай Николаевич отправлялся. Тем более, что это было к месту, в связи с тем, что он планировал, соответственно, работать за рубежом.
1: Надо заметить, что за рубежом к тому времени Николая Николаевича уже знали. И достаточно хорошо, во всяком случае, в ученом мире. Как это часто бывало с особо одаренными людьми, в детстве и юности Миклух Маклай учился плохо. Прогуливал, увлекался теми предметами, которых не было в программе. Правда, всегда отлично успевал по иностранным языкам, что пригодилось впоследствии, когда он учился в знаменитых университетах Германии, жил в Европе, общался с виднейшими учеными того времени и активно публиковался на немецком и английском языках. Именно его отобрал из своих учеников выдающийся естествоиспытатель и философ Эрнст Геккель как помощника для большой экспедиции по Канарским островам. Для широкой публики Миклух Маклай – это прежде всего человек с Луны, исследователь, проживший годы среди аборигенов Новой Гвинеи. Но мы упускаем из вида, что он был настоящим ученым с очень широким диапазоном исследовательских интересов. Рассказывает Николай Николаевич Миклуха Маклай-младший.
0: Ну, мы должны понимать, что Николай Николаевич обучался в Германии, и, к сожалению, из-за того, что не так много было денег у семьи, не всегда мог даже вернуться в Россию на отпуск. Об этом он писал своей матери. И Геккель, его учитель, а мы должны понимать, что Геккель – это фактически немецкий Дарвин, и популяризация теории Дарвина во многом прошла благодаря именно Геккелю, что сам признавал Дарвину. Миклуха Маклай был учеником Геккеля. Безусловно, взял достаточно много полезного для того, чтобы подготавливать свои работы должным образом, на том уровне, чтобы они действительно были ценными и полезными для не только науки, но и общества. Потому что именно подход Миклуха Маклая был не просто в том, чтобы написать важный труд, а в том, чтобы этот труд еще и был действительно известен, донести его до людей, скажем так, связь науки и общества, как мы сейчас об этом часто говорим. Вот это я считаю, что он взял во многом у Геккеля, и, разумеется, его работы, первые экспедиции на Канарские острова, а потом последующие, которые не были абсолютно связаны с этнографией, он изучал Москаку и достаточно серьезнейшие работы в этом плане провел. Об этом, кстати говоря, и сейчас наши российские ученые вот буквально опубликовали статью о интересных заметках, которые позволили в настоящее время использовать его, соответственно, собранные данные. Поэтому его наследие как ученого и те труды и материалы, собранные еще в то время, безусловно, актуальны и сейчас. Но неизвестность, скажем так, на начальном этапе его как ученого была обусловлена тем, что работы и вся его работа, она в основном публиковалась, конечно, и круг его общения был за рубежом. Хотя он, безусловно, был в постоянной переписке с Российской академией наук и с учеными российскими. Иначе бы не было бы возможности говорить об его экспедициях на южную часть Тихого океана, в южные моря, и в том числе в самый главный берег Маклая, который дал возможность ему провести исследование вместе с папуасами. Он не шел классическим путем, мы должны понимать, да, то есть это все-таки предполагает классический путь получения признания как ученого, защиты диссертации, проведения определенных работ, которые связаны с кабинетной работой. А у него этого не было. Мы должны также понимать, что когда он вернулся без какой-либо защищенной диссертации. Безусловно, вот за рубежом он был признан, и у него было определенное признание именно за счет его трудов, которые он опубликовал на основе своей полевой работы. И мы можем даже вспомнить, что с его коллекциями, когда он прибыл в Российскую академию наук, не все были готовы сразу же его признавать. Ну, давайте так будем понимать. Сейчас у нас все-таки интернет, и

0: информация движется моментально, а тогда, ну да, безусловно, Микуха Мако известный. Но все-таки хотелось бы посмотреть, а что он из себя представляет. И вот когда он дал уже цикл лекций, а это было в 1886 году, вот смотрите, как у него первая выставка по итогу прошла 140 лет назад, сейчас 2026 год. 140 лет назад в Санкт-Петербурге, а первая экспедиция в 1871 году. 15 лет прошло. Безусловно, за этот период он немало времени провел именно в Австралии, в океане. Там и получил свою известность, несмотря на то, как бы он, безусловно, старался, чтобы эта вся информация и делал все возможное до России.
1: Про приключения Николая Николаевича Миклуха Маклая, про интересные факты, связанные с его жизнью, о том, как Россия с его помощью могла уже в 19 веке существенно закрепиться в юго-восточной тропической Азии, где уже активно работали англичане, немцы, французы, о том, как отчаянно боролся с работорговлей и за права аборигенов наш соплеменник, мы расскажем в следующих выпусках нашей рубрики, потому что за короткую и яркую жизнь Николай Николаевич успел очень многое. По крупицам собранное собрание его произведений составляет 7 томов. Кстати, именно это издание наш президент подарил верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму, поскольку там автор с теплотой и благодарностью описывает свои встречи с его предком Махараджи Джахара Абу Бакаром. Так что, как писали раньше в романах, продолжение следует.
2: Имя и время. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: Слушаем!
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-77-76-123 от 24 июня 2019 года. В эфире программа «Московский ЗОЖ». При участии Департамента здравоохранения Москвы.
6: Всем привет! У микрофона Ольга Копылова. Куда отправляются москвичи после работы снять стресс? Ну, как правило, в кафе, в рестораны и ночные клубы. Но такой отдых не дает возможности расслабиться по-настоящему. После напряженного дня так хочется посидеть в тишине, где нет громкой музыки и яркого света, поделиться наболевшими проблемами с психологом, снять напряжение с помощью медицинских технологий. Наконец, такая возможность в Москве появилась.
3: Программа «Московский ЗОЖ».
6: Снять городской стресс можно в центрах ментального здоровья, рассказывает заведующий психотерапевтическим отделением одного из таких центров на улице Рабочая Роман Михайлович Зайцев.
3: Московский релакс.
6: Роман Михайлович, приветствую вас.
7: Здравствуйте, доброго дня.
6: В центрах ментального здоровья используются инновационные технологии лечения пациентов. Вот у вас, например, есть очки виртуальной реальности, с помощью которых вы учите людей управлять своими эмоциями, своим психологическим состоянием. Расскажите, чем еще вы богаты? Какие методы лечения, какие новинки медицинской техники вот благодаря открытым этим центрам ментального здоровья доступны сейчас москвичам?
7: Есть еще тоже зарекомендовавший себя аппаратный метод, который называется БОС.
6: Биологическая обратная связь.
7: Абсолютно точно. Аппарат работает по принципу такого физиологического зеркала, когда при взаимодействии, опять-таки, с программным интерфейсом человек развивает себе навыки саморегуляции. Ставится датчик, тоже датчики бывают разные. Бывает сердечный датчик, который измеряет частоту сердечных сокращений. И именно по этому параметру, да, мы пытаемся гармонизировать, стабилизировать состояние человека при взаимодействии с тем или иным программным обеспечением.
6: Ну вот опять же, это же игры, да, какие-то, насколько я понимаю. Ну то есть я про БОС много читала, там в Новосибирске у нас его разработали, этот метод. Может быть, вы его как раз и используете, да?
7: Да.
6: Правильно, очень хорошо, это давно уже было, но там игры. Когда тебе хорошо, то солнышко появляется. А здесь та же самая идея, в основе. Только когда ты правильно, например, дышишь, когда ты умудряешься снизить сердечный ритм, то ты там, я не знаю, клад нашел, получил, принцессу спас и так далее.
7: Совершенно верно. Есть игры «Бойц», есть игры наоборот, которые стимулируют, да, немножечко. Поэтому это замечательный уже зарекомендовавший себя метод инструментальной терапии. Если говорить о более серьезных аппаратных методах, к ним можно отнести аппарат транскраниальной магнитной стимуляции. И он предназначен для такой мягкой, неинвазивной стимуляции нейронов головного мозга. Это такой аппарат, который имеет наконечник шарообразной формы, который прикладывается к разным участкам головы, ага, для того, чтобы стимулировать, да, магнитным полем нейроны головного мозга. Улучшается настроение, да, стабилизируется эмоциональное состояние, очень хорошо помогает при улучшении когнитивных функций. Вот. То есть замечательный такой аппаратный метод, который сейчас только, наверное, можно сказать, входит в широкую практику.
6: Ну а раньше была еще электростимуляция, но она у вас, по-моему, тоже есть.
7: И она у нас есть, да, это транскраниальная электростимуляция. То есть этот аппарат с помощью слабых электрических импульсов воздействует на структуру головного мозга и стимулирует выработку эндорфинов, так называемых гормонов счастья.
6: Я бы хотела, чтобы еще остановились на вот гипокситерапии. То есть это тот самый случай, вы знаете, когда спортсменов отправляют в горы перед соревнованиями, они там дышат воздухом с меньшей концентрацией кислорода.
7: Совершенно верно.
6: И это оздоравливает мозг и сил придает. Потом они возвращаются и побеждают на соревнованиях. Такой допустимый допинг, да, без каких-либо лекарств. Вот с помощью воздуха, дыхания.
7: Ну вот видите, как наш аппаратный метод называется нормобарическая гипокситерапия. В отличие от гор, давление воздуха здесь нормальное. Уши не закладывает, как говорится. Вот. И вот такое дыхание, да, очень хорошо помогает при тревожных, астенических, депрессивных состояниях, стабилизирует состояние. Даже профилактика сердечно-сосудистых заболеваний тоже отмечается как некое показание в этом методе. Но у нас самое главное в нашей сфере увеличивается устойчивость к стрессу при использовании этого метода. Также у нас есть еще светолечение, фотохромотерапия. Тоже очень известный, зарекомендовавший себя метод, используется для лечения депрессивных расстройств. Иногда используется, возбуждая позитивную активность мозга. Это зависит от спектра видимого излучения. Да? То есть вот красный цвет он возбуждает немножечко, да, позитивную активность мозга. А, например, желтый цвет улучшает настроение. Белый стимулирует выработку серотонина и мелатонина, да, стабилизируется, улучшается сон. То есть это тоже замечательный, прекрасный метод, который пользуется большой популярностью в нашем центре.
3: Московский релакс.
6: Здорово, просто ради того, чтобы прийти на все это посмотреть, богатство, стоит к вам записаться на прием.
7: Совершенно верно. Приходите, будем рады помочь. И даже такая комната психологической разгрузки специальная в центре, куда человек вне приема может прийти, вот, побыть. Она имеет определенные внутренние интерьеры, там такой эффект пузырьковый, там движение воды. Так что создается приятная музыка, создается такое пространство, где человек может побыть наедине с собой, отдохнуть. Это тоже такая замечательная возможность.
6: Так, это у нас еще раз, напоминаем, площадь Ильича, а еще где?
7: Метро Римская, наш центр, да, рабочий.
6: Ну или площадь Ильича, да? Вот они рядышком.
7: Поближе.
6: Римская. Римская ближе, понятно, так.
7: И бульвар Рокоссовского, это игральная, дом 8.
6: А Римская, это?
7: Рабочая улица, дом 34, строение 3.
6: Но в любом случае, если мы наберем центр ментального здоровья в поисковике, мы же выйдем на вас?
7: Абсолютно точно. И записаться можно, как мы уже говорили, на порталах, да, и в приложениях, и МОСРУ, и МИАС-МФО, Госуслуги Москва. пожалуйста, можно записаться самостоятельно, тогда человек попадает к психологу, психолог уже проведет психологический скрининг, с ним побеседует, да, и, исходя из состояния и потребностей человека, предложит ему маршрутизацию, либо сам проведет какие-то сессии, да, либо направит к врачу.
6: А еще раз расскажите, пожалуйста, о внешнем убранстве, так скажу, да, о той атмосфере, которую вы создали внутри. Вы сейчас уже немножко упомянули вот комнату эту разгрузки психологической, но я слышала уже от людей, которые у вас побывали, что там просто классно расслабляешься, только войдя в вот дверь, открыл, закрыл и уже расслабился даже без каких-то дополнительных методов. Как вам это удалось? Что за атмосфера?
7: Ну, вы знаете, власти города Москвы старались создать приятную, расслабляющую атмосферу, в которую человек попадает, уже оказывал вот это замечательное психотерапевтическое воздействие.
6: Опишите нам.
7: У нас очень приятные интерьеры, много растений, цветов. У нас отделка произведена деревом, есть приятный свет, приятная музыка. Да, все такое очень аккуратное, современное, красивое. Плюс к этому, наверное, важно упомянуть, что врачи, психологи, медицинские в нашем центре не носят халатов. И это тоже, наверное, является значимым фактором, который снимает, наверное, вот какие-то барьеры, да, для человека. Потому что одно дело, человек общается с врачом в белом халате, и есть даже такой синдром белого халата. Да. Детки начинают иногда бояться белого халата, это переходит и во взрослый возраст. А здесь человек приходит и попадает в такую очень уютную, я бы, знаете, какое слово использовал, слово уютное, уютная атмосфера, да, приятная на глаз, приятная на слух. И я очень надеюсь, мы сильно стараемся, чтобы это было приятно и коммуникативно. Все наши специалисты всегда дружелюбные, улыбаются, готовы помочь. Мы встречаем наших гостей. То есть, когда человек приходит, он подходит к ресепшн, да, где его встречают администраторы, и потом сам специалист спускается за ним и проводит его в кабинет, где уже проходит прием, сессия. Да. Но вот сама эта атмосфера и дружелюбности, встречи человека, интерьера, все это в совокупности создает вот ту психотерапевтическую атмосферу.
6: А режим работы у вас какой?
7: Наши центры работают 7 дней в неделю с 8 до 8 вечера. Опять-таки это создано для того, чтобы москвичи, работающие, могли найти время в своем плотном графике, в своих заботах и делах, чтобы посетить либо утром, либо вечером, либо на выходных, да, когда у человека есть возможность, тогда он может обратиться.
6: А возраст ваших пациентов от и до?
7: Ну, мы не ставим каких-то ограничений. Понятно, что, наверное, в основном проект нацелен на такое работоспособное население, да, вот как раз цель оказать ему содействие, да, психологу психотерапевтическое, но мы принимаем всех, но начиная с 18 лет, да, то есть детками мы не занимаемся. Я знаю, что планируется тоже такой центр и в детской сфере, да, но вот мы с 18 лет, а так вот у нас их жестких ограничений по возрасту нет.
6: Ну, знаете, я вам что скажу? Здесь такие перспективы для развития. Вот уже даже я вас слушаю, у меня мысль заработала. Это у вас, знаете, вот есть такие кафе и антикафе. Есть больница, а у вас антибольница, так бы я сказала. То есть все те недостатки, которые, ну, так получается, есть в больнице, вы полностью ушли от этого. Человек получает то, чего ему не хватает. Внимание, покой, успокоение, потому что в больнице-то мы нервничаем, конечно, когда попадаем, тут деваться-то некуда. Вот, то есть это такая антибольница. Я бы, знаете, даже подумала, вот, предложите в правительстве мою идею, она, по-моему, очень хорошая. Придумайте такие центры антикафе, это как бы будут ваши филиалы, может быть, не совсем они будут такие, там, может быть, там не будет этих приборов, не будет этой техники, но будут психологи, будет атмосфера, может быть, чаепитие, может быть, просмотр каких-то приятных фильмов, но, понимаете, с присутствием психолога. И, знаете, к вам пойдут люди, я уверена.
7: Предложите эту идею.
6: Но это перспектива развития. Вы еще много чего придумаете. Я уверена, что к самое начало. Вам огромное спасибо за инициативу, за реализацию, за то, что помогаете нам. Спасибо вам и удачи, успехов.
7: Спасибо.
6: Всего доброго, до свидания.
7: Всего доброго.
3: Программа «Московский ЗОЖ». Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
9: Это волшебство технологий.
10: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
11: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Южной Осетии. Средствами ПВО за сутки сбиты 734 украинских беспилотника. Режим ЧС введен на некоторых улицах железнодорожного района Воронежа после атаки ВСУ. И теперь подробнее. Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглуевым, на которой обсуждалось сотрудничество по широкому кругу вопросов и перспективы расширения двустороннего диалога, сообщили в Кремле. Большая часть международного сообщества разделяет российские ценности и готовность бороться с неонацизмом. Об этом заявил ранее сегодня Владимир Путин в обращении к международному форуму «Великое наследие и общее будущее», который на пленарном заседании зачитал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент отметил участие представительных делегаций из дружественных стран. Он считает символичным, что форум проходит на священной для народов России и Белоруссии Брестской земле, которая 85 лет назад приняла на себя главный удар фашистских полчищ. В начале заседания состоялось минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. По времени она совпала с общероссийской минутой молчания. Ранним утром, в часы, когда на СССР обрушились первые удары войны, участники форума приняли участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости. Добавлю, Путин сегодня, в день памяти и скорби, возложил венок к могиле неизвестного солдата. Торжественная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Штурмовые отряды южной группировки ведут наступление на всех направлениях в Константиновке, в ДНР, уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. Об этом сообщили в Минобороны. Всего в Константиновке за сутки занято 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В северо-западной части Красного Лимана бойцы группировки «Запад» овладели 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских солдат. Суточные потери противника в результате действий российских группировок войск на всех направлениях СВО составили 1440 военных. Российские средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника. Поражены объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места сборки и хранения беспилотников. Режим ЧС введен на некоторых улицах железнодорожного района Воронежа после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Среди пострадавших при ударе ВСУ по Воронежу есть люди в крайне тяжелом состоянии. Точное количество получивших ранений уточняется, говорится в сообщении губернатора. Ранее сообщалось о трех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. По информации главы региона, верхние этажи производственного здания на территории предприятия в Воронеже получили серьезные повреждения в результате атаки ВСУ. Пострадали и фасады ближайших многоквартирных домов. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть и с нефтяными компаниями. Само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения, принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
1: Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер всегда был сторонником поддержания отношений Британии и России на нулевом уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его отставку. По мнению Пескова, от преемника Стармера вряд ли стоит ожидать иной политики. Сегодня Стармер сделал заявление о своей отставке перед своей резиденцией на Даунинг. Даунинг-стрит.
0: По вопросам размещения. Погода.
1: До Дополню. Сегодня премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы начнутся 9 июля. Новый премьер-министр планирует назначить до возобновления работы парламента в сентябре. Сам он участвовать в выборах не будет. Первые проблемы у Стармера начались после майских выборов в муниципальные советы Англии, парламенты Уэльса и Шотландии, на которых лейбористы лишились свыше 1500 мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали премьера покинуть пост. При этом еще в конце прошлой недели Стармер говорил, что не откажется от должностей и от лидерства в партии. Но положение премьера стало еще более шатким после того, как на выборах 18 июня в конституционном округе Мейкерфилд победил мэр Манчестера Эндрю Бёрнем. Он планирует начать борьбу за позицию лидера лейбористской партии и, соответственно, премьера Великобритании. Ну и вернемся к тому, что сказал Дмитрий Песков об отставке Стармера. Вернемся к этому в следующем выпуске. Землетрясения, произошедшие в Черном море у берегов Севастополя утром в понедельник, ощущались в разных частях города. Вибрировала мебель, подпрыгивала посуда на столах, рассказали очевидцы. В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море произошло 7 землетрясений, 2 из которых ощущались в Севастополе, но ни один объект не пострадал. Последствия подземных толчков ощущались и в пригороде. Некоторые жители сообщили о сильно ощутимых толчках, а другие заметили землетрясения в виде вибраций посуды и листьев на цветах, пишет РИА Новости.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой победила на турнире в Берлине в парном разряде. В финале российская теннисистка и представительница Чехии обыграли Сару Ирани и Николь Меликар-Мартинес со счетом 6-2-6-4. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. А Диана Шнайдер проиграла на старте турнира в Бад-Хомбурге. В первом круге российская теннисистка уступила датчанке Клари Таусон со счетом 4-6-4-6. Для Шнайдер это третье поражение подряд. Хоккейный трактор обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку 3 сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. «Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты», — резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Чемпион мира по боксу Мурат Гасиев признался, что никогда не планирует заканчивать свои бои досрочно. «Известно, что если будешь охотиться за нокаутом, то вряд ли это получится. Нужно работать по ситуации в ринге, и на каждый поединок я настраиваюсь одинаково серьезно. Сейчас я полностью сфокусирован только на предстоящем бое», – рассказал Мурат. 11 июля в Москве Мурат Гасиев проведет первую защиту чемпионского пояса WBA в тяжелом весе против олимпийского чемпиона француза Тони Йока. С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. Во вторник, 23 июня, в Екатеринбурге ожидается 23-25 градусов, кратковременные дожди. В Челябинске 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Тюмени от 27 до 29 тепла, кратковременные дожди и гроза. В Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 30, плюс 32 без осадков. В Омске 32-34 градуса, в Новосибирске 28-30, в Иркутске 22-24 градуса. Утром небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков 19-21 градус. В Москве также без осадков. Ночью 15-17 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице 23 градуса, относительная влажность 64%.

0: авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. Конечно же, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто рассказываем вам о Кавказе и, прежде всего, о Кавказе Северном, о народах на протяжении веков, а то и тысячелетий, населяющих этот красивый и величественный край. Говорим о традициях, о многовековой культуре горцев, вспоминаем историю, но не только. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Зою Увайсовну Махмудову, доцента кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Зоя Увайсовна, спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию.
2: Взаимно, Николай, очень рада вас видеть.
1: Уважаемые друзья, вы, наверное, помните, что в разное время в наших программах Зоя Уэссона рассказывала много интересного и занимательного, ну, например, о путешествии и приключениях великого Александра Дюма на Кавказе, о первой фотографии на Кавказе, об особенностях кавказской моды, начиная с 19 века. Много интересного мы узнали и об исследователях Кавказа. А чем порадуете сегодня, Зоя Уэссона? Прошу вас.
2: Ну, если можно, я бы хотела рассказать нашим радиослушателям, и вам, Николай, историю, которая связана с исследованием, с проектом, который мы завершили в 2018 году, вместе с нашими коллегами из Государственного русского музея, Государственного исторического музея и Национального музея Грузии имени Симона Джанаши. Значит, этот проект возник, как очень часто бывает, исследовательски, да, совершенно случайно, фактически, почти случайно. Вы помните, Николай, мы с вами говорили о путешествии Александра Дюма на Кавказ, и мы вспоминали издание 2016 года, которое вот тоже мы делали с нашими коллегами, новое издание этого произведения Александра Дюма, в котором мы включили также ранее не опубликовавшийся перевод записок его приятеля и компаньона, французского художника Муане.
1: Да.
2: Издание это имело формат такой подарочный, как говорят, да, точно. Красиво было оформлено. И, естественно, в таких случаях всегда авторский коллектив стремится к тому, чтобы издания были представлены иллюстрации. Такой иллюстративный ряд. И задача, собственно, заключалась в том, чтобы эти иллюстрации были, ну, или неизвестны совсем, или малоизвестны широкой публике, да, но чтобы тоже был какой-то интерес. Вот, подчеркиваю, найти вот какой-то эксклюзив, да, как говорят. Ну, и, естественно, мы обратились к нашим партнерам, к Государственному историческому музею, наши коллеги, которые всегда нас поддерживают в проектах и помогают, обратили наше внимание на альбом, который вот хранится в Государственном историческом музее, сейчас называется «Кавказский альбом». Альбом «Кавказский» даже так. Значит, рисунки этого альбома датируются как раз вот середины XIX века. А это в основном акварели, ну, такого полупрофессионального, скажем так, уровня. То есть это, скорее всего, действительно тоже альбом, который вот просто собрали на память о Кавказе. Там ясно совершенно, что ни один человек, ни один художник, да, там рисунки разных людей, и они, как вот, к сожалению, часто встречаются, в таких случаях не имели авторских подписей. За исключением двух, на которых был написан эскиз А. Вышеславцева. Это такие сценки из жизни Тифлиса, уличной жизни. Трапеза на крыше дома, да, там какие-то.
1: Торговцы, возможно, там еще что-то.
2: Да, и да, тифлисский бродобрей мужчинам почему-то всем нравится очень этот рисунок. Вот. И, значит, когда мы эту книгу издали уже, я помню, мы тогда беседовали с Иваном Ивановичем Тучковым, это очень дорогой вообще и уважаемый для всех сотрудников нашего факультета человек, к сожалению, уже ушедший из жизни, в 2018 году был нашим деканом. Я сейчас хочу просто его вспомнить еще раз. Вот. Иван Иванович тогда посмотрел эту книгу и сказал мне: слушай, знаешь, это же наш человек, вот этот А. Вышеславцев. Да, это искусствовед вообще. И тогда я помню, вот попросил нас как-то более подробно все-таки изучить этот вопрос, да, потому что было непонятно, что связывало его с Кавказом. В биографии его, ну, более-менее известно, никаких упоминаний о том, что он был на Кавказе, да, вообще, что Кавказ его каким-то образом интересовал, не было. То есть это не было известно абсолютно.
1: А подпись, которая стояла?
2: А подпись – эскиз А. Вышеславцева, ага. Да? Вот. Ну, понятно, может быть, в конце концов, это там, да, мало ли какая бы ситуация, однофамилец, не он или еще что-то. Но, понимаете, про него было известно, что он рисовал. Вот. Значит, Алексей Владимирович Вышеславцев родился в 1831 году в Тамбовской губернии в дворянской семье. учился в дворянском институте в Москве здесь, который был очень тесно связан с Московским университетом. Они там, по-моему, без экзаменов выпускники поступали потом в МГУ. Вот. И поступил в Московский университет на медицинский факультет. Сразу после окончания университета он попал на Крымскую войну, участвовал в обороне Севастополя в качестве военного врача. Он был совершенно молодой парень, 20 с небольшим лет фактически ему было.
0: Алексей Владимирович Вышеславцев. Из письма брату. Севастополь, 11 мая 1855 года. Я теперь нахожусь при главном перевязочном пункте корабельной стороны под начальством Гюбинета. Заведую ампутационной палатой. Сам уже сделал довольно операции. Русские доказывают Севастополе много. Это одна из самых блестящих страниц в истории. Город держится против натиска и хитрости трех держав. Война страшная. Увлечение заменяет храбрость, когда дело идет один день. А тут 8 месяцев. Каждый день, каждую ночь. И держит себя наш солдатик в траншее, перекрестясь. И горя мало. А что за молодцы матросы? Просто сказочные герои. Домашняя личная жизнь наша также разнообразна и полна. Все возможные впечатления от лирического восторга до негодования и ужаса, до презрения и цинизма сменяются в постоянном неспокойном сердце. То наткнешься на 200 трупов, привезенных с поля битвы, то принесут к тебе мальчишку лет 6, который отправился впереди бастионов собирать пули, простреленного пулей на вылет, и мать его здесь, и эти слезы, и... Ну что вспоминать одну из трогательных сцен сегодняшней ночи? Из письма брату. Севастополь. 10 июня 1855 года. Наши передовые перевязочные пункты соединены в один. И мы живем там, где был главный пункт. Я не спал 15 ночей. Постоянно замаран в крови. Не успеваешь вымыться. 6 числа меня отрядили заведовать ранеными французами. У меня было 250 человек, которых я перевязывал.
3: Кавказский акцент.
2: Вы же помните, Николай, оборона Севастополя.
1: Ну, там были эпизод. Жестокие бои.
2: Да, постоянные бои, бомбардировки, да, и, в общем, смерть ходила рядом, что называется. И вот после этого всего у него появилась мечта такая совершить кругосветное путешествие. И он очень стремился попасть в команду, и, наконец, вот ему это удалось. И в качестве судового врача в эскадре адмирала Кузнецова он совершил кругосветное путешествие. 1857, 58, 60, 61, 61 год, соответственно. Полное кругосветное путешествие они совершили, он очень много рисовал. И после возвращения с путешествия этого он написал книгу, она называется «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания», которая издавалась дважды в XIX веке. Многие сравнивали ее с работой известной Гончарова «Фрегат Паллада», и даже находили какие-то параллели. Они, на самом деле, с Гончаровым были знакомы, между прочим. Так вот, в этом путешествии он увлекся искусством Италии, европейским искусством, итальянским искусством, и впоследствии написал целую серию работ об итальянском искусстве эпохи Возрождения. Последняя его книга была опубликована уже после его смерти, она называлась «Рафаэль». Между прочим, он также считается человеком, которым обратил должное внимание на японское искусство одним из первых. Потому что вот в этой книге «Очерки пером и карандашом из кругосветного путешествия» есть одна глава, она называется «Из Эдо», которая была опубликована в Европе на голландском языке. И, в общем, это произошло довольно рано. Специалисты наши говорят о том, что, возможно, он, в общем, в числе первых людей, который посмотрел на это японское искусство вот таким вполне себе профессиональным взглядом. Он, кстати говоря, японскую коллекцию привез. Сейчас, где она находится, к сожалению, я не могу сказать, мы не смогли это выяснить. Вот такой это был человек. Как вы видите, в его биографии нету совершенно периода, который бы он провел на Кавказе.
1: На Кавказе, да.
2: Абсолютно.
1: Тем более в Тифлисе.
2: Да. Да, более того, его сестра, которая, в общем, жила с ним вместе и оставила воспоминания о нем, писала, что во время учебы он, например, там, мы думали, может быть, вот в период учебы ездил на Кавказ, как раньше было модно там.
1: На воды.
2: Вот, нет, он каждое лето проводил у себя в Тамбове, в имени. Но, тем не менее, рисунки-то есть, да, и подпись его на этих рисунках есть, как мы предполагали.
1: Когда же он успел все-таки съездить, если он был там, и это его рисунки? Вот интересно.
2: Да, так вот, в итоге, значит, собственно, исследование наше выяснилось, что в Государственном русском музее хранятся два альбома, один из которых называется «Воспоминания о Кавказе», а второй «Виды Кавказа». Вот особенно интересен для нас вот альбом «Виды Кавказа», потому что он в наиболее полном таком виде сохранился, который включает 80 рисунков и такую тетрадь, условно, да, комментариев к этим рисункам. Значит, на внутренней стороне крышки коробки экслибрис Александра Федоровны, супруги Николая I. То есть, возможно, подчеркиваю, это был то, что называется вот подносной альбом, то есть альбом, который
1: преподнесли в дар, да.
2: Да, преподнесли в дар, ну, высокопоставленным лицам, да. По мнению наших коллег из Государственного русского музея, автором рисунков в этом альбоме вполне себе мог быть Алексей Владимирович Вышеславцев. Но на момент, когда мы начали исследование, эта вот гипотеза, она не была доказана. Это была чрезвычайно увлекательная вообще работа, потому что она такая была вот как бы на стыке этнографии и искусствоведения, и истории.
1: Но это все доказывается, я немножко забегаю вперед, вот по всяким документам, бумажкам, по архивным, или там все-таки еще химические какие-то анализы? Нет, только вот это документальное, как бы архивное облучение всякие разные.
2: Знаете, используется. Мы же, кстати говоря, говорили, да, вот, например, фотографический альбом у нас последний, тоже наши коллеги просветили какими-то инфракрасными лучами, Николай, там выяснилось, что одна фотография заклеена другой, например. Угу. Да?
1: И та, которая не видна была, наверное, тоже какая-то уникальная.
2: Да, и сразу становится интересно, почему ее заклеили, что там, в конце концов, такое изображено. Да. А, так вот, я хочу сразу сказать, что большую, огромную помощь оказали наши коллеги из Национального музея Грузии, которые вот к рисункам этих альбомов, их там, значит, в одном 80, во втором 40, ну, 120 всего, подобрали у себя в фонде экспонаты, вещи, да, вот они в книге, которую мы вот по итогам этого исследования опубликовали, некоторые опубликованы. Ну, это делается для чего? Во-первых, мы с вами понимаем, что когда мы смотрим на рисунок, например, карандашный, да, ну, вот Николай, я не знаю, там, если это какой-нибудь горец,
1: там, нет, ну, грузин, там, житель Дагестана, я не знаю, там, аварит, черкес, сван,
2: да,
1: там, я не знаю.
2: Например. Да, да. И вот рисунок карандашный, да? Я вот всегда говорю о том, что мы, может быть, я буду видеть на этом рисунке одно, а вот человек, который не знаком, например, не видел этих вещей, которые, вот, условно говоря, на нем, так сказать, да, изображены вживую, он же не понимает, какой цвет ткани, из чего она сделана, не знает, что это за фактура. Но поскольку я эти вещи видела в музейных коллекциях, я понимаю, что да, вот здесь, например, металл, здесь, наверное, чернение, здесь там дерево, это, наверное, войлок, цвет там черкесский, ну, наверное, скорее всего, там серо-бежевый какой-то, словно говоря, да? То есть,
1: да.
2: Я, и, соответственно, я вижу по-другому это. Поэтому мы и хотели, чтобы рядом с этими рисунками, да, с этой графикой, были в цвете помещены фотографии вещей, да? Чтобы человек понял, а, это значит, вот это кожаная там, да, вот такая штука, здесь, значит, отдел к металлам, допустим, с позолотой и прочее. Да, просто вот, ну, совершенно вот по-другому вы видите эти рисунки. Это, во-первых. Второй момент – это то, что все-таки это дополнительно свидетельствовало о том, что человек, художник, который, значит, эти рисунки сделал в свое время, рисовал с натурой, он видел, он был на Кавказе, он все это видел. Потому что при сопоставлении с реальными вещами это очевидно становится. Настолько точно передают детали все, что понятно, что человек не по памяти это рисовал. Ну, невозможно это запомнить просто, да? То есть даже обладая там какой-то вот чудовищной памятью, у некоторых художников такое качество было, вот говорят наши коллеги, у Верещагина Василия. Он туркестанскую свою серию рисовал, будучи в Мюнхене. Ну, может быть, пользовался фотографией. Вот. То есть у него была чудовищная память. Он помнил цвет, вот эти все детали. Но это редкий дар. В принципе, если вот это четко изображено, значит, человек видел и был там. Иными словами, стало понятно, что художник был на Кавказе, видел всех этих людей, которых он рисовал, видел все эти вещи, видел эти строения, видел эти здания. То есть он точно совершенно был на Кавказе. Вопрос, когда? Вопрос, когда, решился следующим образом. В ходе изысканий наших выяснилось, что у этого Алексея Владимировича был родной дядя Аркадий Сергеевич Вышеславцев, а тогда же семьи были большие, Николай. И разница между дядей и племянником возрастная могла быть очень небольшая. Ну, сон там 5-10 лет. Вот, да? И фактически, ну, дружили как, ну, близкий родственник, как почти ровесники. Значит, этот Аркадий тоже рисовал. А Вышеславцев, да, получается, мог быть и Аркадий Вышеславцев, и Алексей Вышеславцев. Вот. И он служил на Кавказе. Аркадий, дядя его. Он служил на Кавказе чиновником в Тифлисе. Довольно долгое время. Он, в общем, хорошо очень знал край, и он хорошо рисовал. А по документам архивным, в общем, мы сейчас можем, наверное, строить какие-то предположения, даже с некоторой уверенностью говорить о том, что, скорее всего, значит, Алексей этот Владимирович просто приезжал к своему дяде в Тифлис, навещал его. Вот в юном достаточно возрасте, видимо, не один, а с родственниками. И вполне возможно, что часть этих рисунков рисовал Алексей, вторую часть, соответственно, Аркадий, вот эти вот представители древнего достаточно, тамбовского, дворянского рода. В общем, по-своему интересные, образованные люди своего времени. При внимательном прочтении книги Алексея Владимировича Вышеславцева «Очерки пером и карандашом из кругосветного путешествия» мы тоже можем обнаружить такие кавказские мотивы. То есть автор демонстрирует довольно близкое знакомство с Кавказом и с его жителями. Когда это знакомство состоялось, да, вот, это уже другой вопрос.
3: «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания» 1857, 58, 59 и 1860 года. На Сахалин приезжает много геляков с Амура. Летом на лодках, зимой на собаках. Они ведут с туземцами и с живущими на юге острова японцами и айнами деятельную торговлю, выменивая им на добу, табак и различные вещи, свои звериные шкуры и рыбу. Геляки – это армяне здешнего края, народ торговый, проворный, предприимчивый. В главе, посвященной Японии, читаем. Японец на коне напоминает всадника средних веков. Классическим типом красоты наездника мы привыкли воображать черкеса, несущегося на своем карагёзе, венгерца, пустившего по ветру свой гусарский доломан, бедуина с красивыми складками белого бурнуса и ятаганом за широким поясом. Или, наконец, казака, с пикой в руке, склонившегося к луке. Но к ним надобно прибавить и японца, который по своей оригинальности так же хорош и так же молодцеват. И далее. Как хотите, а в безукоризненно сшитом мундире гвардейского солдата, с его вытверженным шагом и заученную позой, я менее любуюсь воином, чем в оборванном черкесе, с его удалью и проворством, с его тревожной жизнью, требующей постоянного соображения, сметливости и присутствия духа. Среди Альбани тысячью изгибами протекает рыбная река в берегах, густо поросших мимозою, которая растет так плотно и часто, что в ней прорубают просеки для прогона стад на пастбище и водопой. Прорубать в них поляны и широкие просеки, как у нас делают в Чечне, колонисты не имеют средств и достаточной силы.
2: Кстати, по поводу оборванного костюма черкеса, я вот хочу сказать сразу нашим радиослушателям, что оборванная черкеска – это круто.
1: Как потертые джинсы?
2: Нет. Нет. Потому что потертые джинсы – это эффект, который производитель делал. А оборванная черкеска – это от черкески отрывали кусочки и использовали в качестве
1: ПЖ,
2: для оружия. И то есть, чем вот больше вот этих кусочков своей черкески, да, человек оторвал, тем больше их переделках, да, вот в сражениях он побывал.
1: Это боевое, так сказать, одеяние, да. Обладатель этой черкески. Черкесский, он настоящий воин,
2: да.
1: Настоящий
2: конечно.
1: Интересно.
2: Мы сейчас в фольклорных коллективах нам представляется, что вот этот образ такого подтянутого, блестящих, да, таких красивых черкесках, черных или белых, это вот, значит, да, идеал. Нет, ничего подобного.
1: Интересно.
2: Вот. В общем, даже из этих небольших отрывков мы можем сделать вывод о том, что, конечно, человек явно совершенно, да, с Кавказом знаком. Он вспоминает это.
1: Но он также, знает о многих,
2: конечно,
1: нюансах.
2: Точно так же вспоминает, кстати говоря, и Севастополь, перевязочный пункт в Севастополе, блеск ампутационного ножа, вот этот раздражающий нервы запах, постоянно появляющийся в коридорах бесконечной чередой носилки с ранеными. Да.
1: То есть человек прошел огонь и воду, и он все это помнил, да, это видно, что...
2: А это остается же навсегда, ну, война в памяти тех, кто, в ней участвовал, это остается навсегда. Я думаю, что даже это путешествие было способом отвлечься просто от этих тягостных воспоминаний.
1: Уйти вот от этой действительности,
2: потому что среди участников этой, кстати говоря, кругосветки было очень много севастопольских героев, то есть тех людей, которые, ну, прошли эту кампанию.
4: Кавказский акцент.
2: И по поводу значения этих альбомов, да, ну вот, которые мы опубликовали.
1: Вот эти подносные альбомы, о которых мы говорили. Да. Два альбома.
2: Да, рисунки этих альбомов были опубликованы вот в 2018 году коллективом авторов из Московского университета, Государственного исторического музея, Национального музея Грузии. Вот, спонсировал это издание Александр Юрьевич Цапаридзе. Спасибо ему большое. В общем, получилась, мне кажется, довольно интересная работа. И она, конечно, вызывает живой интерес Николая на Кавказе, особенно на Северном Кавказе, потому что рисунки в этих альбомах представляют, ну, просто весь Кавказ. И черкесы там, и чеченцы, и жители Дагестана, дагестанские села, жители Закавказья, и грузины. Естественно, Тифлис, жизнь Тифлис тогда, столица, культурный административный центр региона.
1: Или даже вообще региона.
2: Да, целом, региона, да, административный, да, центр региона.
1: Наместник, напомню, нашим слушателям, наместник сидел в Тбилиси,
2: да, в Тифлисе. В Тифлисе, конечно, да, в Тифлисе.
1: До сих пор сохранился дворец наместника. Там в советские годы был дворец пионеров, кстати говоря.
2: Вот, жители других регионов Закавказья. И что важно, Николай, наверное, сейчас из вот всего комплекса изобразительных материалов, который нам известен, вот первой половины 19 века, наверное, эти рисунки одни из самых ранних, и они в полной мере могут считаться этнографическими. Эти рисунки, они совершенно реалистичны. Это абсолютно такой вот этнографический взгляд, этнографический рисунок. То есть стремление передать вот во всех деталях образ, костюм.
1: Такой даже фотографический, что ли.
2: Фотографическая вот точность, да, да. А между прочим, кстати говоря, Николай, многие искусствоведы говорят о том, что накануне появления фотографии, ну, в это время фотография уже была.
1: Мы, кстати, говорили в наших, да, программах с вами.
2: 47-48, конец 40-х годов эти рисунки все, да. Ну, фотография уже появилась, просто еще так широко не вошла, так сказать, да, в жизнь. Но искусствоведы говорят о том, что накануне появления фотографии как будто бы работы графические, живописные, вот как будто художники предчувствовали появление этой фотографии. Они какие-то стали вот реалистичные и фотографически точные. Потому что все, что мы имеем до этого, ну, это рисунки Георгия, например, это, они, конечно, такие, в общем, достаточно специфичные, если так можно грубо сказать, анимеченные. А вот, а здесь, конечно, мы видим просто этнографический, такой реалистичный этнографический рисунок, поэтому они такое впечатление производят сильное, да, то есть как будто окунайтесь просто вот в то время, в ту эпоху, документ эпохи фактически. Ну, это первое. Второе, вот на что бы мне хотелось обратить внимание, если мы говорим об Алексее Владимировиче Вышлавцеве и вообще его судьбе и творческом наследии, это странным образом постоянное нахождение на грани какой-то экстремальной. Вот то, что Герцен называл резкость пределов. Да, то есть постоянное соприкосновение с необычным, вот, нетипичным для обыденной жизни, чем-то экстраординарным. Будь то экстремальные условия Крымской войны, экстремальные, по сути, условия кругосветного путешествия, потому что и часто путешествия – опасное мероприятие. В XIX веке это было на самом деле опасно, потому что, собственно, люди… Ну, вот Алексей Владимирович Вышлавцев в письме брату, ну, на всякий случай прощался с ним, даже делал распоряжение,
1: да,
2: относительно, так сказать, да,
1: своего… В случае смерти, да, конечно, кому что и как.
2: Конечно.
1: Да.
2: И на самом деле он от смерти тоже чудом избежал, потому что, известно, при возвращении в Кронштадт один из кораблей эскадры взорвался или был взорван, там разные версии есть, там 70 человек команды погибло. Все было непросто, да, непросто, да, да? В общем, я, собственно, к чему это говорю, что, конечно, то, как представитель образованной части российского общества середины XIX века вот все это видел, как он это воспринимал, вот эти вот экстремальные совершенно, да, ни на что не похожие вещи, можно понять, если прочитать его работы, если посмотреть на его рисунки. И я думаю, что тоже можно сделать много таких любопытных наблюдений, если вчитаться еще раз, да, вот во все эти строки, в том числе и посвященные Кавказу тоже.
1: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Уважаемые друзья, это была Зоя Уайсовна Махмудова. Зоя Уайсовна, приходите к нам почаще и радуйте нас интересными рассказами и интересными исследованиями.
2: Спасибо, Николай. Буду стараться.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсерам Наталье Стребневой, режиссерам программы Елене Рыжиковой и Дмитрию Трухану. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
5: Здравствуйте. В студии Алексей Штейнбух. Поговорим мы сегодня с вами вот о чем. В январе 2026 года вышло распоряжение правительства России, по которому функции национального оператора по увековечиванию памяти жертв геноцида осуществляет автономная коммерческая организация «Национальный центр исторической памяти» при президенте Российской Федерации. Казалось бы, за прошедшие 80 лет с момента Великой Победы про геноцид советского народа, наверное, известно уже практически все. Ну, во всяком случае, представление обывателя такое. И внезапно вот сейчас, во-первых, существование Центра исторической памяти, который занимается в том числе вопросами увековечения памяти по геноциду, а во-вторых, придание ему функции национального оператора. Казалось бы, зачем? Вот зачем? Что нового есть в этой теме? И почему эта тема сегодня настолько важна? Нам сегодня попытается рассказать и объяснить, зачем, где, почему и как руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты, кандидат исторических наук Елена Малышева. Елена Петровна, добрый день.
6: Добрый день.
5: Почему именно сейчас и что значит национальный оператор?
6: Алексей, вы знаете, но прежде всего я хотела бы вам возразить. Вот вы сказали, что 80 лет прошло, и о геноциде обывателю уже все было понятно. Вот да. Парадокс заключается в том, что 80 лет прошло, но то, что те преступления, которые творили нацисты и их пособники на нашей территории, это есть не что иное, как геноцид, как раз простому обывателю и непонятно было. А точнее, этот вопрос никогда не рассматривался в таком ракурсе. С точки зрения правовой квалификации, значительный шаг в признании именно преступления нацистов геноцидами, конечно, был сделан уже в рамках Международного военного трибунала в Нюрнберге. Геноцид нашими специалистами, юристами, был сформулирован именно как международное преступление. Но в силу определенных обстоятельств на Нюрнберге не нашло это своего закрепления в решениях трибунала. Кстати, как и культурный геноцид, который тоже фигурировал еще в рамках Нюрнбергского процесса. На Нюрнберге это не удалось сделать в силу того, что была поставлена задача обвинительного приговора, персонализированная конкретных участников и так далее. То есть была использована другая форма, и в качестве такой коллективной ответственности у нас только СС фигурировала. Вот в этом как раз и мы говорим, незавершенность Нюрнберга была. И вот эта вот незавершенность, она дала возможность затем не только героизации нацизма, но, вы знаете, и фальсификации истории. То есть не были поставлены точки.

0: одной структуре или одном сообществе. Ведь особенностью нашей национальной системы исторической памяти является то, что она для нас не искусственная конструкция, она базируется все время на личном восприятии, на личной памяти, персонифицированной. Мы через себя выстраиваем уже приоритеты национальные. Вот такое вот единение, да, почему мы говорим традиционные духовные ценности, являются основой нашего мировоззрения, потому что они соответствуют. И вот этот общественный запрос на сохранение этой исторической правды, он исходящий вот именно из недр общественных, народных, получил очень широкое развитие. Инициатива одной организации превратилась в национальное движение. И на сегодняшний день это действительно национальное движение. Мы видим, что нет ни одной ни общественной структуры, ни государственной, ни какого-либо сообщества, где не присутствовало бы обращение к этой теме именно в рамках профессиональной, социальной, там, общественной и иной деятельности. И всегда это связано еще с личным восприятием. И сегодня мы говорим о том, что вся эта работа, она имеет важнейшее значение для понимания себя в мире, для понимания тех объединяющих сил наш народ. То есть, по сути, это тот приоритет исторической памяти, который сегодня очень важен. А для этого нужна консолидация усилий. И консолидация таких усилий, системная работа, она, конечно, связана с принятием закона об увековечивании памяти жертв геноцида в апреле 25 года. И, по сути, вот общественная инициатива через национальное движение приобрела вектор именно государственной политики по увековечиванию. А для этого нужен национальный оператор. Нужен и федеральный орган уполномоченный, а им стало Министерство культуры. И здесь я хочу обратить внимание, что это не случайно, потому что Министерство культуры – это орган исполнительной власти, в чью компетенцию входит именно консолидация усилий по сохранению и продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей как основы культуры.
1: Хорошо, а тогда здесь больше чего? Исторической или памяти? Потому что вот на секунду я забываю про свои там знания про систему органов госуправления и госвласти. Если это историческое, тогда это Министерство образования и науки. Это вот туда, это в науку. Если это память, согласен, это в культуру. А здесь где баланс? Или для этого баланса и создали?
0: Баланс всегда получается тогда, когда есть еще что-то третье, да, для уверенности. Вот этим третьим является мировоззрение.
1: Мировоззрение не орган госвласти.
0: Нет, мы не говорим об органе власти. Вы говорите историческая память, это Министерство образования. Если говорим память, то это, соответственно, Минкуль. А я вам хочу сказать, а есть еще такое понятие, как мировоззрение. Что такое это мировоззрение? Мировоззрение формируется через культуру. Культура – это Министерство культуры.
1: Принимаю.
0: То есть приоритет в исторической памяти по сохранению, мы говорим именно о мировоззренческом приоритете.
1: Сейчас, с учетом современных технологий, с учетом того, что есть доступ к оцифрованным документам, есть современные механизмы, в том числе и криминалистики, но ведь у нас же практически не осталось живых свидетелей. Мы за прошедшие 80 лет сумели поднабрать необходимую архивную базу, документальную базу, криминалистическую базу, которая бы нам давала комплексное представление о том, что происходило вот тогда на оккупированных территориях? Или мы сейчас что-то новое в состоянии достать?
0: Конечно, конечно, собрали. И вы знаете, совершенно верно, Алексей, вы говорите, свидетелей практически уже не осталось, как и героев войны, так и свидетелей геноцидальной политики. Время берет свое. И вот то, что от нас дистанцируется контактная история, да, история, которую мы слышим из уст очевидцев, это как раз и ставит вопрос о том, что современной молодежи необходимы четкие и очень выверенные ориентиры, позиции. Они должны первоначально понимать вот эти оценочные категории. Да, это был геноцид. Потому что понимание этого затем влечет за собой осознание очень многих важных сегодня сюжетов. Мы говорим, победа Великой Отечественной войны, мы ей гордимся. Возникает вопрос, почему? Чем мы гордимся? Да? Что такого сделали? А может быть? И вот, кстати, если может быть, это предмет уже фальсификации, который сюда забрасывается. А если понимать, что сюда пришли нацисты со своими пособниками именно уничтожить, то есть тот самый геноцид, о котором мы говорим,
1: решение.
0: Завладеть, да, то именно величие победы никогда не будет возникать по ее величию сомнению молодого поколения. Поэтому вот сегодня это очень важно сделать. И возвращаясь к вашему вопросу, когда мы говорим вот по базе, которая есть, она, безусловно, есть, она большая. Это и документальные издания, и материалы ЧГКшной комиссии, это и материалы следственных органов. Сегодня они, кстати, все дополнены, потому что выявлены и рассекречены документы, прежде неизвестные. Следственным комитетом инициировано объединение всех дел в единое следственное дело

0: и уголовное дело именно по факту геноцида, органами прокуратуры собраны все материалы. То есть это тоже вот эта база. И ее надо теперь консолидировать информационно с использованием всех технологий. И вот как раз функции национального оператора это и входит. И наша задача и установление судеб, и ведение реестра, и книги памяти. То есть консолидация всех усилий по сохранению. А для этого создан национальный портал памяти «Геноцид советского народа».
1: Вот на этом мы сейчас прервемся. У нас сейчас время подошло к концу, но в следующей программе обязательно продолжим. Не переключайтесь. Мы начали разговор про то, чем сейчас является Национальный центр исторической памяти и почему именно на него возложены функции национального оператора по сохранению памяти в вопросах геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Помогает нам в этом вопросе разбираться руководитель Национального центра, член Общественной палаты, кандидат исторических наук Елена Петровна Малышева. Елена Петровна, спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Те самые пластинки. Те самые сказки.
3: Кто это?
4: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
5: Какой такой колобок?
2: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
6: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
7: Малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон.
2: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
8: Наши сильные стороны.
2: Правила, условия, значения, резоны.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио России, Дмитрий Таиров и Юлия Дудойч. Сегодня с вами в третьем выпуске программ, посвященных идее создания кейтеринговой компании. Вы уже узнали, что это такое, а теперь поговорим о том, как и что можно для начала изучить, что необходимо понять, ну и какие там свои есть узкие места, какие такие специальные сложности и трудности. Вместе со мной сразу же благодарим Юлию Дудойч, руководительницу кейтеринговой компании. Итак, друзья, выяснили, целая индустрия, целое все производство, целый, значит, комбинат общественного питания, можно сказать, при этом эстетически изящный, невероятно калорийный и, конечно же, вкусный.
10: Да.
9: Это
10: обязательно.
9: Юлия. Это Юлия.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Ну так, пожалуйста, расскажите о возможности получения образования. Курсы какие-то нужно заканчивать. Понятно, что лучше всего, конечно, закончить институт легкой промышленности, да, и так далее. Да. Или быть шеф-поваром сразу. Но все-таки какие-то курсы есть?
10: Да, сейчас на самом деле различные даже ивент-агентства проводят курсы, включающие в себя не только работу ивента глобально, но и работу в кейтеринге. Есть неплохие курсы и у Синергии по данному направлению. Вообще много таких курсов. Но, конечно, тут нужно понять, прям таких курсов, которые были бы глобально про кейтеринг.
9: Выпускали, да, директора, да, сразу, да, готового, да,
10: таких
9: руководить.
10: Нет,
9: такого нет.
10: Да, то есть есть отдельные курсы для официантов, есть отдельные курсы для поваров, есть отдельные там управленческие курсы.
9: А этот пазл нужно собрать.
10: И этот пазл нужно собрать,
9: для того, чтобы это превратилось в кейтеринговую компанию.
10: Да. Но, конечно, предприниматель в наше время должен быть достаточно смелый, чтобы вот так взять и, не имея опыта работы внутри кейтеринга, открыть свой.
9: То есть волен с нолен, как всегда, изнутри виднее, изнутри
10: понятнее.
9: Для начала нужно вкусить.
10: Да, с учетом того, сколько там, да, сколько там требований и санитарных, сколько там нюансов по приготовлению, по обслуживанию. Если человек в этом не варился, то одних только управленческих курсов как будто ему будет недостаточно.
9: Непростая задача. В силу того, что сейчас действительно много самых разнообразных вариантов получения знаний, и в том числе специальных знаний, это, друзья, вы уж сами решаете, где вам и чему вам лучше подучиться. Я бы хотел у нашей гости вот что узнать. Как вы считаете, качества какие необходимы для того, чтобы вписываться в подобного рода занятия? Ну, целеустремленность, вообще, само собой.
10: Да, да, да. Ну, это для любого предпринимателя целеустремленность, да. Это очень важно. Я бы назвала три основные ценности нашей компании.
9: Так.
10: Ценность номер один – это забота. Потому что, в первую очередь, мы заботимся о наших клиентах, о наших гостях. Ценность номер два – это легкость и позитив. Мы стараемся сделать так, чтобы нашим клиентам было с нами легко общаться, чтобы любая их сложность нами также легко решалась. И третья немаловажная ценность – это ответственность. Потому что мы понимаем, что мы несем ответственность не только за то, как реализована услуга, но и в целом за здоровье и жизнь наших гостей и клиентов.
9: То есть рыбу-фугу вы так не очень, не часто, только если уж совсем, да, такие экстремалы.
10: Нет, рыбы-фугу у нас нет вообще, и, пожалуй, мы пас.
9: Ничего такого сверхопасного, да. Ядовитого, да, вы, да, не предлагаете.
10: Даже, знаете, бывают случаи, когда клиент просит использовать также их продукты на мероприятии. Или приглашает, или дополнительно заказывает, не знаю, пиццу, или там привозят пироги своей мамы. В таком случае мы вынуждены просить писать письмо о том, что они снимают с нас ответственность.
9: Да, естественно, они пирогами, да, мамиными, да, конечно.
10: Конечно, потому что мы не знаем, как эта дополнительная еда хранилась, готовилась, кто вообще ее делал.
9: Да, кому-то станет. Вот это одна из самых, наверное, таких вот самых тонких мест, да, узких мест, что называется, когда человек с не очень здоровым желудком переест, а потом на вас свалит и скажет, что некачественные продукты. Ну, да, интересный момент. Не надо есть со стороны, да.
10: Ну и, конечно, все мы помним анекдот, когда сначала мы пили пиво, потом мы пили водку, а потом вино и коньяк, а потом мы отравились печеньками.
9: Да, именно печеньки нас добили, да. Почему синие, так и есть не хотели. Гала-ужин. Хотел спросить, что такое гала-ужин?
10: Это, да.
9: Это настоящее представление.
10: Вы знаете, самое интересное, что в настоящий момент даже представители ивент-агентств, то есть опытные ивентщики, не всегда знают нюанс гала-ужина. Очень часто путая это просто с торжественным ужином формата фуршета или банкета. А ведь это на самом деле совершенно отдельный формат.
9: Как у вас глаза загорелись сразу.
10: Да, это
9: прям... заговорили какие-то
10: небольшая
9: моменты,
10: боль.
9: Да?
10: Да, особенность гала-ужина в том, что гости сидят за банкетными столами, как и на банкете. Но отсутствует русский стол, то есть закуски в стол, когда ставятся, холодные салаты. Угу. Все привыкли, что на банкете стол ломится от закусок. На гала-ужине такого нет. Как правило, при рассадке, это очень красивая сервировка, как правило, с какой-то тематикой, и на столе у каждого гостя присутствует маленькая порционная закусочка. Она называется пресет. Порядка 60-80 грамм. Очень часто она разрабатывается под концепцию мероприятия, отображая какой-то смысл этой закуски.
9: Глубина дизайна, конечно. Настоящий дизайн, что называется, одни выдумки, одни задумки. Не так-то просто. Удивительно,
10: да,
9: что все это всего лишь на все связано с приемом пищи.
10: Верно.
9: Продолжайте, извините.
10: И это, да, да, это не все отличия. В целом, граммовка на гала-ужине сильно меньше банкета. То есть, если на банкет, на там, какую-нибудь свадьбу, например, это 1200 грамм, 1300 грамм на персону, то здесь порядка 800 грамм. И каждая подача идет порционно гостям, порционно и синхронно. Обслуживают гостей большая команда официантов. Если при банкете это один официант в стол, как правило, это один официант на 10 гостей, то здесь не менее одного официанта на 5 гостей. Команда из официантов одновременно подходит, допустим, за столом у нас 8 гостей, подходит 4 официанта, и по команде своего старшего сначала синхронно ставят правой рукой закуски, синхронно ставят левой рукой закуски. Таким образом, все гости одного стола получают закуску одновременно. Это очень красиво.
9: Церемониал.
10: Церемониал.
9: Дипломатик. Да. Невероятно. Так, еще что, официанты еще как и наливают так же?
10: Всегда находится дежурный официант за каждым столом. Да, следит за обливом. Это происходит не синхронно.
9: Здорово звучит облив. Вас облили, меня обделили. Ну-ну, так.
10: Да. Но при данном формате очень важно, чтобы была насыщенная программа, потому что здесь еда несет эстетическое сопровождение, да, там при банкете люди
9: едят и
10: пьют.
9: Что вы называете насыщенностью программы? Насыщенностью подачи блюд или
10: нет,
9: то, что вокруг происходит?
10: То, что вокруг происходит.
9: Того, что происходит вокруг.
10: Да,
9: ага.
10: Да.
9: Что
10: да.
9: Плясали, говорили.
10: Не столько плясали, как смотрели. Да.
9: И было на что смотреть.
10: И было бы на что смотреть.
9: А где же, в каких же сферах и каких же кругах популярен вот именно подобный гала, значит, уже?
10: Презентация каких-то эксклюзивных новых продуктов, например.
9: То есть в своей этой же сфере, да?
10: Да, да, да.
9: Питание, продукты. Так.
10: Нет, продуктов не еды.
9: А, продуктов, любых, да, ну,
10: да,
9: самолетов.
10: Какие-то маркетинговые,
9: ракета,
10: очень важные.
9: И чулок, я понял.
10: Да, да.
9: Живот лебезинки.
10: Это может быть сопровождение какого-то спектакля, то есть такой некой иммерсивности добавить. Более того...
9: То есть прям такой марлезонский балет.
10: Да.
9: Такой.
10: Да.
9: Это значит для, так сказать, высших сфер.
10: Верно. Да, там это может быть, данный формат используется, чтобы подчеркнуть статус мероприятия. Да, там какая-нибудь номинация, что-то вручается.
9: Поэтому вышколенные официанты, все синхронно, да. И красиво. Ну, вообще, это мы всего лишь уж больно забавное словосочетание, мне показалось, звучит так гала-ужин. На самом деле, вариантов подачи вкусного на стол у вас огромное количество, самые разнообразные варианты, не говоря уже о том, что вы и выезжаете, вы и внутри где-то там принимаете, все это делится, это с самого начала, почитайте, откройте, друзья, выясните, что такое кейтеринг, мы с этого начинали. Все это очень интересно, очень нужно, слава богу, очень полезно. Так что, что мы можем вам с Юлей сказать? Мы можем вам сказать, дерзайте, вслушивайтесь, всматривайтесь, учитесь, начинайте, растите.
10: Кейтеринг – это очень интересно. И самое главное, что когда ты работаешь в кейтеринге, ты даришь людям радость.
9: Да.
10: Это имеет дополнительный смысл.
9: Да, да, более того, ты их насыщаешь. Это тоже немаловажно. Здесь
10: да.
9: Радость, вы одним вашим присутствием дарите радость. Это уже здорово.
10: Спасибо.
9: А вот когда еще и поешь. Итак, друзья, вы все слышали. Большое вам спасибо за внимание. Теперь мы говорим с моей гостьей Юлией Дудойт, руководительницей кейтеринговой компании. Ну, а я, Дмитрий Таиров, благодарю, само собой, нашу гостью, нашего эксперта, нашего увлеченного специалиста. Думаю, что мы в вас интерес пробудили немалый. Так что дерзайте, всего вам наилучшего.
10: Всего наилучшего. Спасибо вам.
9: Успехов, успехов, успехов. Пока. До новых встреч.
10: До свидания.

0: сильные стороны.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
3: Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов категории 0+.
4: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удар по нефтебазе в Запорожской области. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо. США и Иран обеспечили безопасное судоходство в Ормузском проливе, заявили в Вашингтоне. И теперь подробнее. Минобороны России сообщила об ударе по украинскому хранилищу горюче-смазочных материалов на базе Канцеровка в Запорожской области беспилотниками «Герань». По данным ведомства, хранилище использовалось в интересах вооруженных сил Украины. Министерство опубликовало кадры удара. Также подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение на переднем крае, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах населенных пунктов «Золотой колодезь», «Новогришино», «Доброполье», «Рубежное», «Водяное», «ДНР» и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 335 военнослужащих. Уничтожено 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, говорит в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, штурмовые отряды 25-й армии в Красном Лимане продолжают уничтожать формирование ВСУ и продвигаться в западном направлении. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожено несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. По предварительным данным, пострадали 3 человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. На ряде улиц железнодорожного района Воронежа введен режим чрезвычайности. Ситуации. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть, и с нефтяными компаниями. Само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
9: Также ведется напряженная работа для обеспечения населения Крыма топливом, сообщил Песков. Кроме того, представитель Кремля назвал угрозы Зеленского в адрес Беларуси и вмешательством во внутренние дела страны. Зеленский потребовал убрать от украино-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. По словам Пескова, Беларусь может отстоять свой суверенитет.
10: Угроза абсолютно агрессивное вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
9: Также Дмитрий Песков прокомментировал отставку премьера Великобритании Кира Стармера. Представитель Кремля заявил, что глава лейбористской партии всегда был сторонником поддержания отношений Британии и России на нулевом уровне.
10: Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится в своей бытности. Ну и в то же время вот много вопросов, что, может быть, после него будет лучше, но вряд ли сейчас кто-то на политическом небоскребе Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений.
9: Сегодня премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы начнутся 9 июля. Президент России во вторник встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства поздравит офицеров, курсантов и слушателей академий с получением дипломов, пожелает им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины, отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. Также Владимир Путин в формате видеоконференц-связи проведет совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станет реализация программы «Наставничество для выпускников медицинских учебных учреждений», отметили в пресс-службе Кремля. США и Иран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, сообщил вице-президент США Джей Ди Венс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии. Венс заявил также, что на данный момент появился механизм по предотвращению эскалации ситуации между Израилем, движением Хезболла и Ливаном. По его словам, стороны должны взаимодействовать друг с другом в случае возникновения непредвиденных инцидентов. Также он прокомментировал тему разморозки иранских активов. Венс утверждает, что это принесет пользу как Ирану, так и США. По его словам, эти активы пойдут на обогащение американских фермеров и обеспечение иранского народа продовольствием. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Иран уже на этой неделе, также сообщил вице-президент США. Ранее Джей Ди Венс заявил, что Иран согласился пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно. На этой неделе погода в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях ожидается дождливая. В отдельные дни возможны грозы и усиление ветра. Днем воздух будет прогреваться до плюс 18-25 градусов, а в южных регионах Центрального федерального округа до плюс 27-плюс 28 градусов. Ночью температура составит от плюс 9 до 17 градусов. А в московском регионе сегодня до конца дня ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой победила на турнире в Берлине в парном разряде. В финале российской теннисистка и представительница Чехии обыграли Сару Ирани и Николь Меликар-Мартинес со счетом 6-2-6-4. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Анна Калинская уверенно вышла во второй круг пятисотника в Бад-Хомбурге. На старте турнира российская теннисистка обыграла австрийку Синью Краус со счетом 6-4-6-1. А вот Диана Шнайдер не смогла пройти дальше. В первом раунде российская теннисистка уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 4-6-4-6. Хоккейная «Северсталь» на один год продлила контракт с капитаном команды Адамом Лишко, и следующий сезон станет для словацкого нападающего восьмым в составе череповецкого клуба. Ранее сообщалось, что Лишко перейдет в магнитогорский «Металлург». «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирленда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку три сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Чемпион мира по боксу Мурат Гасиев признался, что никогда не планирует заканчивать свои бои досрочно. Известно, что если будешь охотиться за нокаутом, то вряд ли это получится. Нужно работать по ситуации в ринге, и на каждый поединок я настраиваюсь одинаково серьезно. Сейчас я полностью сфокусирован только на предстоящем бое, рассказал Мурат. 11 июля в Москве Гасиев проведет первую защиту чемпионского пояса WBA в тяжелом весе против олимпийского чемпиона француза Тони Йока. С вами был Юра Геворкян.
11: Погода. Во вторник, 23 июня, в Иркутске ожидается 22-24 градуса, утром небольшие дожди. В Красноярске 24-26 градусов, выше нуля, без осадков. В Мурманске плюс 10, плюс 8 градусов, временами дожди. В Архангельске от 16 до 18 тепла, кратковременные дожди. В Петрозаводске 17-19 градусов, без осадков. В Вологде 21-23, утром небольшие дожди. В Сыктывкаре 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Великом Новгороде 20-22 градуса, без осадков. В Санкт-Петербурге сухо, 19-21 градус. В Москве также дождя не ожидается, ночью 15-17 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице 23 градуса.
12: Второе июня. День памяти и скорби. Борьба, жертвы и победа в Великой Отечественной войне, погибшие мужчины, женщины, дети – это наше общее прошлое. Прошлое, которое, особенно сейчас, когда мир намеренно или невольно забывает, так бережно оберегает Россия. Мне кажется порою, что джигиты с кровавых не пришедшие полей в могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Именно так звучало стихотворение Расула Гамзатова, и посвящалось оно погибшим в Великой Отечественной войне воинам Северного Кавказа. В переводе Наума Глебова, где джигиты переводчик заменил на солдаты, эти слова легли в основу одной из самых пронзительных песен о войне, воплощенной гением Яна Френкеля и Марка Бернеса. И сейчас мы вспоминаем жертв и героев Великой Отечественной войны, солдат и джигитов, познавших страдания детей, отдававших последние женщины стариков, узников концентрационных лагерей и гетто. Мы никогда их не забудем. Мы в мае с гордостью, а в июне со слезами на глазах вспоминаем, что мы – их потомки, что их боль – это наша боль, а их жертва стала дарованной нам жизнью. 22 июня. День памяти и скорби.
13: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
14: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
15: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
16: Из древней столицы Руси, города Владимира.
13: Большая страна. Разное время.
17: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Наталья Стребнева и Борис Петухов.
18: Приветствуем всех. Кратко о чем сегодня собираемся с вами поговорить. Закончим значительным юбилеем Якутского национального театра. 90 лет исполняется, и по этому поводу сняли о закулисье замечательный фильм. Премьера его состоялась вчера в самом театре в Якутске. Вот, собственно говоря, создатели будут у нас на проводе. До того проанализируем, насколько опасны у нас детские площадки. К сожалению, опять приходят сведения из разных уголков. Ну и в контексте всего прочего поговорим еще и о дорогах, как о вечной нашей боли. Второй час обязательно начнем с тем, которые касаются сегодняшнего дня, памяти и скорби. Ну, а, собственно говоря, как всегда, начинаем мы с самых главных тревог нашего дня.
17: И эти тревоги, к сожалению, в Крыму. Сегодня мы и так много сообщений получили по этому поводу, и главным стало то, что в Крыму приостановили прием детей в лагеря из соображений безопасности. Об этом заявил глава Крымской администрации Аксенов. Я от себя добавлю, что туроператоры начали предлагать родителям альтернативы. Значит, бронирование, прием, ситуация с приостановкой приема и размещения детей в Крыму стала неожиданностью для участников рынка, заявил руководитель комитета Российского совета по туризму, по детскому отдыху Татьяна Иванова. По ее словам, туроператоры связываются с родителями, прорабатывают замену программ. Среди вариантов перенос поездок в детские лагеря Анапы и других регионов, в том числе без потери уже купленных железнодорожных билетов. Иванова отметила, что обращения от родителей начали поступать с утра. По каждому случаю решение подбирают индивидуально. Семьям предлагают перенести сроки поездки или заменить лагерь. А у нас на связи Михаил Андроник, директор филиала ВГТРК в Республике Крым. Михаил, здравствуйте.
18: Добрый день.
19: Здравствуйте, Борис, Наталья.
17: Да, вот эта новость сегодняшняя была неожиданностью, да, для Крыма. Про детей.
19: Да, я бы не сказал, что это было неожиданностью. Это, ну, судя по
17: ситуации,
19: это решение назрело уже здесь, внутри. Вот, ведь безопасность — это безопасность детей, в первую очередь. Это не только защита от каких-то угроз там непосредственных в виде беспилотников, там ракетной опасности и так далее. В этом плане южное побережье Крыма достаточно безопасно, и противовоздушная оборона там очень, ну, как и вообще в целом, в Крыму.
17: Ребята работают, да.
19: Вот. Здесь же еще это дети, это и обеспечение продуктами,
17: конечно,
19: топливом и так далее. То есть, а с этим наблюдаются определенные, вот в частности, с топливом для бесперебойной работы каких-то экстренных служб. Сейчас даже прекратили отпускать топливо по ранее заключенным договорам. Да, понятно, это время, мера временная, но тем не менее, то есть это все единая система, и поэтому я считаю, что это правильное решение было сделано.
17: Ну да, да, действительно, ведь жизнь каждого ребенка — это очень важно, и с другой стороны, они прекрасно отдохнут вот в Анапе или еще где-то. Ну, потребуется некоторое время на переезд, это все, конечно, нервирует. А что еще произошло вот в Крыму за последние несколько дней?
18: А самое главное, как преодолевает Крым вот эту ситуацию? Мы понимаем, что ВСУ сейчас вот исполняет эту свою заветную мечту и пытается блокировать Крым, но слышим со всех, собственно говоря, так скажем, эшелонов власти, что максимально сейчас ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение всем, и топливом, и электроэнергией, и так далее. Вот сейчас какие первоочередные задачи решаются? Уже услышали от вас, что ПВО с задачей справляется, и по большому счету, ну, тем не менее, мы видим, что все равно атаки продолжаются,
17: ну,
18: к сожалению.
17: Просто количество, во-первых, ударов увеличилось существенно.
19: Во-вторых,
17: стали применять ракеты.
18: Мост, паром, ракеты, да, соответственно, да. Все это, безусловно, сказывается.
17: И, конечно, системы ПВО сбивают основное, но, тем не менее, из-за такого огромного количества прилетов. Действительно, это делать не так просто, но, тем тем не менее, ребят...
18: Как на полуострове это все ощущается, и какие меры сейчас предпринимаются, Михаил? Будьте добры, расскажите.
19: Здесь, на самом деле, работают даже и армейские системы противовоздушной обороны, и огромное количество дронов и целей сбивается именно мобильными огневыми группами. Ну, то есть невообразимое, гораздо большее, чем классическим стандартным ПВО здесь. Каждую ночь дежурит, и ночь, и днем дежурит огромное количество мобильных огневых групп. Тут надо понимать, что вот эта вся история действия на земле противника, она очень плотно завязана у него с действиями в информационном поле. И вот последнюю неделю, когда, ну, неделю-две, наверное, три, когда активизировались удары по Крыму именно физически, все это сопровождалось валом атакой, настоящей атакой в информационном поле, в соцсетях, там, в запрещенном грамме, боты ВКонтакте.
17: И самое страшное, вот... что им помогали вот люди, которые размещали фотографии, да, из Крыма, может быть, даже без всякого злого умысла.
19: Ну, понимаете, это, вся вот эта вот, все эти посты, они изначально заточены на моментальную, эмоциональную, на то, чтобы вывести человека на эмоции, на то, чтобы он первое, что сделал, это поделился этим со своими друзьями, отправил это в чат какой-то там в сельский, в домовой чат. То есть это очень грамотно выстроенная технология,
17: на всех
19: с которой
17: уровнях,
19: можно
17: да.
19: бороться, только объясняя людям, как это работает, вот именно пошагово, то есть на примерах, в принципе, чем вот мы сейчас и занимаемся,
17: да,
19: то
17: да,
19: есть просто
17: так.
19: вот на примерах объясняем, как это работает. Только так можно заставить человека
17: задуматься.
19: А задуматься, да, задуматься и оценить. Как только он задумается, он уже, то есть вот этот эмоциональный всплеск, он уже сойдет сразу же на нет, и, соответственно, у него уже возникнут
17: да,
19: вопросы.
17: Именно так.
19: Зачем? А зачем да. это вот мне показывают?
17: Михаил Андроник вот. Был у нас на связи, директор филиала ВГТРК в Республике Крым. Спасибо большое ему за участие в нашем эфире.
20: Большая страна, разное время.
17: Ну, переносимся мы через всю практически страну нашу и отправляемся в Красноярский край. Красноярский край в дыму. Лесные пожары охватили 168 тысяч гектаров. На борьбу брошены сотни людей. Татьяна Марченко готова рассказать нам об этой ситуации. Татьяна, здравствуйте.
21: Да, здравствуйте. Я, вы знаете, хочу просто сказать о том, что ситуация действительно в Красноярском крае непростая и осложняется еще и тем, что и ближайшие дни, вот на протяжении недели, синоптики нам... Да, да, нам все равно обещают, к сожалению, жаркую погоду. Но вот, да, 90 лесных пожаров действуют уже в регионе. За минувшие сутки ликвидировали 11 пожаров на площади около 2, ну, с небольшим тысяч гектаров, которые действовали в 6 лесничествах. Большинство очагов возгорания возникло из-за гроз, и об этом сегодня рассказывал начальник отдела государственного лесного надзора Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Дмитрий Гякас.
17: Слушаем.
22: Наибольшее количество возгораний зафиксировано на территории Туруханского, Ивентийского, Енисейского, Северо-Енисейских муниципальных округов. Тушение осложняется высокой температурой, грозами, а также поврежденными участками леса. В настоящее время в тушении принимают 1775 лесных пожарных. Указанные силы также привлечены в соседних регионов. Для авиапатрулирования доставки сил и средств применяются 32 авиаборта.
18: А в связи с сухой погодой и такой пожароопасностью были введены меры, ограничивающие,
17: нельзя,
18: предотвращающие?
21: Да, они были введены еще, можно сказать, в конце весны, но дело в том, что вот вы знаете, все равно, несмотря ни на что, так сказать, вот говорят, что грозы, но тем не менее, все-таки нарушителей задерживают.
18: Да?
21: Да, и вот это вот, конечно, удивляет, потому что на самом деле ситуация очень сложная, но вот, как рассказал опять же Дмитрий Гякас, все-таки люди нарушают и их задерживают. Я предлагаю послушать еще один его комментарий.
17: Давайте послушаем.
22: Угрозы для населенных пунктов в настоящее время нет. Сил и средств достаточно. Идет постоянно усиление. Кроме того, усилена профилактическая работа с местным населением в части пропаганды правил пожарной безопасности в лесах. Продолжается работа по установлению лиц, виновных возникновения лесных пожаров. Так, возбуждено 130 административных дел, составлен 31 административный протокол, и уже начинаем выносить постановление о назначении административных наказаний. Общая сумма штрафов в настоящее время составляет 830 тысяч рублей.
17: То есть, как бы мы не бились за это, как бы не рассказывали, предупреждали людей, что надо вести себя аккуратно в лесу, тем не менее, человеческий фактор все равно имеет место, да?
21: Да, присутствует. И вы знаете, ну вот, конечно, такие силы задействованы. К нашим пожарным на помощь сейчас прибыли команды из Бурятии, из Забайкальского края, Свердловской, Тюменской области, Якутии, Карелии. То есть силы на самом деле огромные. И, в общем, сейчас вот по условиям погоды для искусственного вызывания осадков применяют самолет зондировщик Ан-26. Готова сейчас и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Красноярскому краю, а это еще 100 человек и 24 единицы техники. Конечно, когда вот такие силы задействованы, и природа сама, да, то есть сейчас вызов нам делает, да, с высокой температурой, все-таки здесь нужно, чтобы люди как-то вели себя более ответственно.
17: Да, это обязательно, но главное, что надо сказать, что не угрожают населенным пунктам эти пожары, да, все это достаточно далеко.
21: Да, я еще, знаете, буквально одну минуту, что задымление в городах действительно тоже присутствует, и в Красноярском крае режим неблагоприятных метеоусловий продлили еще на сутки до 19 часов завтрашнего дня.
17: Понятно. Ну, продолжается борьба с пожарами, действительно, и природные условия, и поведение людей оставляют желать лучшего, да, многие почему-то не складывают 2 плюс 2, что если что-то поджечь, то оно и разгорится. Татьяна Марченко была у нас на связи из Красноярска, спасибо ей, а мы идем дальше.
20: Большая страна, разное время.
18: Редкий случай двинуться дальше на восток нашей страны. У нас есть новости из Амурской области. Дом социального обслуживания, который строится сейчас в Благовещенске по президентскому нацпроекту «Семья», готов уже на 60%. Отметим, что это будет умная система, автоматизированная, культурно-досуговый центр и, к тому же, еще 3 жилых комплекса для 200 особых пациентов. Для кого именно строится такой умный дом, спросим у нашей коллеги. Любовь Ломака не спит ради нас с вами в Благовещенске. Люба, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Любовь.
1: Здравствуйте, коллеги, да. Мне приятно, что вы всегда отмечаете, что у нас поздно, да.
18: Ну мы понимаем, именно поэтому так редко.
17: У нас передача так называется, разное время.
18: Так редко, да, имеем возможность обратиться уж в каких-то крайних случаях, ну и особо радостных, конечно, тоже.
1: Да, ну вот сегодня повод, да, такой интересный и радостный. Уже почти готов дом социального обслуживания. Он предназначен для пожилых людей и людей с инвалидностью. Вот всего эта площадь, она займет 18 тысяч квадратных метров. Люди будут жить там практически в домашних условиях. И помещение, ну, естественно, приспособят для маломобильных людей. Там приготовили специальную цветовую навигацию, потому что и со зрением люди могут быть с низким, специально все это сделано. Правильно вы сказали, что да, система «Умный дом» внедрена. Вот, например, если кому-то будет тяжело даже вот шторы открыть, это, возможно, будет сделать голосом, чтобы механизм все это делал самостоятельно. Вот. Но примут тех, кто не может справляться с домашним хозяйством в одиночку, нуждается в постоянной заботе. И, ну, люди, знаете, как коммуной будут жить, они будут друг за другом поддерживать.
17: Присматривать, да, поддерживать наверняка. Тем
1: у
17: более,
1: нас, конечно, такие учреждения такого плана в области есть. Но, конечно, назрела потребность уже в учреждении вот более высокого такого современного качества. Я вот сейчас предлагаю послушать заместителя начальника отдела Министерства социальной защиты населения Москвы области Галина Яропутко.
2: У нас учреждения такие есть, но большинство из них располагается в приспособленных зданиях или постройки там 70-х, 80-х годов. А это будет совершенно новое. Здесь учтены все современные требования. Проживание будет организовано по принципу жилых ячеек. Это как квартира. Будет 2 спальных на 2-3 человека. Будет гостиная зона, очень удобная, где будет зона отдыха с мягкими креслами. А также кухонная зона, где проживающие могут себе что-нибудь приготовить. Прихожая, санузел.
17: Ну, то есть практически домашние условия. При этом еще, еще и не одному, а вместе с коллективом, там наверняка какие-то коллаборации завяжутся, да, между людьми.
1: Да, и... можно свой досуг организовать будет, потому что там предусмотрено еще создание площадок для занятий физкультурой, сцену сделают, оборудуют грядки и теплицы, чтобы понятно
17: ну, то есть людям все... этим нравится.
18: Люба, где будет находиться, располагаться этот центр? Он прям в черте города или где-то на природе?
1: В черте города, да, в Благовещенске.
18: Он это фактически переедет какое-то подобное социальное учреждение или он будет создаваться заново и коллектив тоже будет набираться?
1: Это для... новый центр.
18: Но полностью государственный и социальный, да? То есть точно так же через все службы патронажа, соцобслуживание можно будет попасть в него для того, чтобы, собственно говоря, проводить время там. Он рассчитан на постоянное проживание или можно будет временно поместить своих возрастных родственников, да, когда...
1: Я думаю, там все будет индивидуально рассматриваться, да, все случаи, как это обычно бывает. Ну, практика показывает уже даже в тех учреждениях, которые есть, люди, они сживаются. Вот, вот они привыкают друг к другу, и им это помогает. Я думаю, вряд ли кто-то даже потом захочет уехать.
17: Еще, Любовь, наверняка еще какая-то медицинская помощь, хотя бы элементарная, будет там налажена, да?
1: Или... Конечно, да, там отдельно также будет находиться медкорпус, потому что, чтобы разделить спальные, жилые зоны, да, и зоны, где будет проходить лечение.
17: А, ну, то есть таким образом сделано, да, понятно, чтобы...
1: Ну, и к тому же это будут как комплекс корпусов зданий, которые будут соединены между собой переходами, чтобы можно было пройти по зданию, а не по улице.
17: Да, да, ну, то есть я так предвижу, я не знаю, есть ли в нашей стране вот подобного рода организации...
18: Есть, но не всегда они государственные.
17: Нет, да, это понятно, в первую очередь. А во-вторых, вот эта система и умный дом, и различные вот вещи, на которые раньше не обращали внимания, да, вот открыть окно, закрыть окно.
18: И на самом деле, это не всегда развлечение, это на самом деле...
17: Да, это необходимость.
18: Легкий быт для людей, которые в этом нуждаются. Благодарим нашу коллегу.
17: Спасибо.
18: Любовь Ломака была с нами на связи из Благовещенска, и говорили мы о том, что возводится в городе, в Амурской области, в его столице, вот такой замечательный современный центр для пожилых людей, людей с инвалидностью, где все возможности умного дома, умного жилья будут соединены с возможностью получения и качественной медицинской помощи, и досугом.
3: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
20: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
23: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
24: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
20: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
18: Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в главной студии главного радио страны. Ну и вот продолжаем следить за тем, как живет наша страна. И сейчас тема, увы, вечная – дороги. Нам предстоит более такой объемный сегодня разговор. И начать мы его решили, что называется, с последнего кейса. Вот с такого дела, которое ярко прозвучало на странице региональной прессы. В республике Коми жалуются на разбитую большегрузами дорогу. На самом деле причина в том, что именно в этом уголке, недалеко, между прочим, насколько я понимаю, от столицы, от Сыктывкара, происходит большой процесс лесозаготовок. И вот, собственно говоря, большегрузы регулярно разбивают дорогу. Особенно это страшно после весенней распутицы. Как борются с этим и как выживают аборигены в ситуации, когда дорог, как правило, нет, расскажет нам наша коллега Виктория Казакова, сейчас на связи с нами из Республики Коми. Вика, здравствуйте.
17: Виктория, добрый день.
6: Да, добрый вечер, коллеги. Да, к сожалению, дорог, разбитых большегрузами в Коми, немало. Одна из них проходит по направлению Сыктывкар-Кудымкар. Это 50 километров на участке от поселка Кажем до границы с Пермским краем, превратилась в одну сплошную грязевую кашу. Проехать на легковом авто нереально. Причем раньше здесь проезжало до 100 легковушек, а сейчас пробираются лишь единичные внедорожники. Временный запрет на проезд грузовиков свыше 1,5 тонн есть, но лесовозы продолжают ездить перегруженными. Кроме того, лесозаготовитель складирует древесину на обочине дороги, и всего за полгода ширина дороги визуально сократилась в 3 раза.
17: Вот как.
6: Это привело к нарушению водоотведения и гибели молодых деревьев. Тревогу забили местные жители, направили обращение на прямую линию с президентом и в региональное отделение Народного фронта. Я предлагаю послушать Андрея Полтавского. Он проживает в Кайгородском районе и расскажет о проблеме.
17: Давайте.
7: Все началось с того, что начала убиваться дорога основная. Вот. И лесовозы у нас везут по полной, убивают дорогу. Начиная с ноября месяца началось складирование древесины вдоль дороги. Лесозаготовитель занимается. Надо думать не только о себе, а в первую очередь о людях, которые по этой дороге будут ездить. Власти, может быть, что-то и предпринимают, но мы, как простые люди, мы не видим. Поэтому я уже вот видео когда снял и отправил его в Народный фронт.
17: Ну да, действительно, к таким вещам надо привлекать внимание, потому что это безобразие форменное.
18: Но, тем не менее, вот полгода, да, с ноября месяца, даже уже больше, чем полгода, а какие-то меры предпринимаются, кто-то отвечает вот за это?
17: Ну да, вот...
18: узкоколейность неожиданную и разбитость дороги.
17: Наверняка на Народный фронт направил как бы все бумаги, но, тем не менее, был ли какой-то ответ?
6: Да, вот сейчас, получается, дорогу подсыпают, эффект, он держится недолго, передвижной пункт весового контроля и выезда патрулей госавтоинспекции тоже сейчас не помогают водителей, получают штрафы, на время прекращают перевозки, потом опять загружаются выше нормы. Факты вот нарушений выявили в рамках акции «Всероссийский мониторинг перегруза». Комиссионный выезд провели с участием представителей прокуратуры, ГАИ и Общественной палаты Коми. Народный фронт направил обращение в Ространснадзор для принятия мер и привлечения нарушителей к ответственности. Продолжит тему руководителя регионального отделения Народного фронта в Коми Андрей Мишарин.
19: Состояние автомобиля на дороге Сыктывкар-Кудымкар на момент выезда было неудовлетворительное. По результатам выезда было направлено обращение в МВД Республики Коми, в Ространснадзор. И здесь были приняты действенные меры, выставлены посты по организации взвешивания автомобильного транспорта, по фиксации нарушителей, которые едут с перегрузом. Были выставлены дорожные знаки, которые запрещали проезд грузового транспорта на данном участке дороги до нормализации ситуации. И также было зафиксировано то, что в период введения ограничений автомобильный транспорт продолжал передвигаться. По нашей информации, привлечены к ответственности водители, которые в нарушении дорожных знаков продолжали вывоз леса в нарушении лесогабаритных ограничений. И было дано поручение по регулярному и более частному проезду дорожных служб для того, чтобы проезжая часть была доступна для всех видов транспорта. Мы проведем повторный мониторинг в осенний период, когда также наблюдается нагрузка повышенная на дорогу, и погодные условия способствуют разрушению дорожного полотна.
17: Ну, вообще очень странно, на протяжении всего 50 километров не могут наладить как бы нормальную работу дороги. Вот это вот очень-очень странно.
6: Причем больше половины дороги занята бревнами. То есть это огромное расстояние, и там двум машинам-то не разъехаться.
18: А почему занят? Это что, это как складируют? Это какое-то, не знаю...
6: Да, складируют, да, это подрядчик из Перми складирует прямо на дороге.
18: А какое право он имеет? Это разве территория, которая принадлежит его предприятию? Этого подрядчика?
17: Нет.
6: Вот именно, что предписание уже было. А получается... И саму дорогу разбивает, и, соответственно, и лесополосу, и все, и на деревьях это сказывается. Но еще добавлю, вот в правительстве рассматривали возможность возвращения к старому методу транспортировки древесины сплава по
18: воде.
6: В советское время это был способ очень популярен.
17: Да,
6: в Коми, тогда
17: эффективно.
6: Регулярно работали земснаряды, чистили русла, но сейчас этого нет. Реки сильно у нас обмелели, на восстановление судоходности потребуется десятки миллиардов рублей, как говорят специалисты. Таких сумм в бюджете нет. Проблему единственное, можно решить вот только наведением жесткого порядка.
17: Да,
6: необходимо. Строить капитальные трассы, штрафовать лесозаготовителей за перегрузку.
17: Да, хотя бы на участке вот этих 50 километров навести порядок уже будет, я думаю, дополнительное, так скажем.
6: Ну и крупный бизнес тоже привлекает вот к развитию инфраструктуры, да, они весь лес у нас вывозят, да.
17: Взамен не дают.
18: Обеспечить условия, при которых республика не так страдает.
17: Безобразие. Виктория Казакова была у нас на связи из республики Коми, рассказала, что большегрузы разбивают дороги и еще и складируют прямо на дороге.
18: Лес просто на обочинах, из-за этого дорожное полотно просто резко сокращается. Ну вот в продолжение темы мы приглашаем к разговору руководителя регионального отделения Народного фронта уже в Челябинской области, Денис Рыжий, на связи с нами. Денис, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Денис.
0: Здравствуйте.
18: Ну вот вы наверняка хотя бы край разговора слышали, а уж его канву наверняка вы знаете по поводу того, как в Коми, потому что, как сейчас наша коллега рассказала и приводила примеры, слова вашего коллеги Андрея Мишарина, НФ Коми, да, соответственно, представляющего исполнительный комитет республиканский. Вот, собственно говоря, то есть без Народного фронта там не обошлось. Вот таким образом просто нагло, дерзко эксплуатируют дорогу республиканского уровня бизнес, который вывозит лес, но при этом совершенно никаким образом не компенсирует, не ремонтирует, не вкладывается в это дорожное полотно. Вот, как правило, у нас это вопрос вот именно вот так вот дико решается, точнее, он не решается в такой дикой обстановке, или все-таки есть примеры, где у нас за дороги берут на себя ответственность люди, которые эксплуатируют их нещадно?
0: Ну, на самом деле,

0: дороги рассчитаны на меньшую нагрузку были, да?
1: Ну, конечно, угу. Да. И мы, когда сталкиваемся с проблематикой, у нас таких примеров достаточно, и обращаемся к чиновникам, чиновники, отдать им должное, оперативно, допустим, реагируют, дают подрядчика, кто занимается содержанием, установку привести в надлежащее состояние, он приводит, ну, допустим, если эта дорога щебеночная, он сделал грейдирование, то есть все, она ровная. Но буквально пройдет дождь, и опять большие грузы, они просто давят эту дорогу, и, соответственно, просто там колея опять в полметра, ездить невозможно на легковом транспорте, там, не экстренным службам и так далее. И, наверное, вот как раз отсюда и взялась вот эта вот проблема мониторинга именно перегруза. Угу. Потому что большинство проблем связано именно с этим, когда, не знаю, там строят какую-то крупную объездную трассу, но при этом при строительстве убивают все региональные дороги, пока строили эту трассу, да, там,
2: да,
1: допустим.
2: Да, или начинают возводить какой-то жилой массив, тоже мы сталкивались
1: тоже
2: в нашей программе.
1: Тоже не предусмотрев подъездные пути, и в итоге, получается, люди начинают там жить, а дорог просто, ну, практически нет, да, к этим новым кварталам.
0: А те, которые есть, они в ужасном состоянии.
2: Да, они страдают, потому что тоже не везде, даже в рамках маленьких городков дорога асфальтирована, грунтовая дорога — это вообще что-то
1: да, наше. Да, на самом деле, иногда грунтовая дорога, по большому счету, она, ну, как сказать, объективно...
0: Живучая, да.
1: Да, для того населенного пункта, где там, допустим, не знаю, живет там 200 человек, но, может быть, другой не надо. То есть, и она, в принципе, когда находится при нормальном содержании, она адекватная, нормальная дорога. Но проблема больших грузов – это не точечная история. Ее реально нужно решать системно. И если приводить, допустим, там, в пример историю по Челябинской области, ну, одна из, да, историй в рамках этого мониторинга, то есть у нас там в Агаповском районе дорога, на которую жаловались на прямую линию президента, подключился Бастрыкин, потому что она там в ужасном состоянии. И мы провели прям целое расследование и выяснили, что по большому счету, то есть эти большие грузы, которые все перегружены там на 20 тонн приблизительно каждая машина, они все возят, условно говоря, то есть продукцию одного рудника.
2: Так.
1: И находится он здесь же, около этой дороги. Альтернативных дорог нет. Когда-то в советское время пользовался он только ЖД-транспортом, и поэтому нагрузки на автодорогу и не было.
2: Таких не было.
1: Ну, потом, да, изменилась логистика, там еще какие-то истории. И нагрузка вся основная пришлась на дороге. И дорогу эту просто, ну, ее просто нет, этой дороги. И, соответственно, когда мы совместно с Министерством дорожного строительства, с Гострансназором выезжали, то мы прям фиксировали эти нарушения перевеса. Но когда на следующий день поехали с мобильным весовым контролем и его установили, не удалось поймать машину, потому что сарафанное радио.
0: Понятно.
1: Там установили контроль. Предприятие реально прекратило работу на этот день.
0: Вот,
1: просто прекратили отгрузки.
0: Вот какой властью, потом, властью вы обладаете.
2: Так, а подождите, а итог этой истории? Все-таки это предприятие каким-то образом на себя ответственность за дорогу, которую она так нещадно эксплуатирует, взяло?
1: Здесь, знаете как, нет конкретного результата вот именно.
2: Но это же вопиющий кошмар и ужас.
0: Ну вот Народный фронт и предлагает переходить от штрафов к возмещению реального ущерба дороги, да?
1: Да, вот именно, в том числе вот как раз на основе вот этой истории, когда понятен, ну, условно говоря, то есть тот, кто вредит.
0: Виноватый, да.
1: И он не несет никакой ответственности, никакой нагрузки. Соответственно, если выявляется, что это предприятие единственное, то оно должно просто восстановить эту дорогу. Либо меры, наверное, все-таки профилактические, когда, в принципе, бизнес при своем развитии, он берет на себя ответственность за содержание дороги, которая ведет к его предприятию. Да? Такая некая альтернатива, такой некий общественный договор. Да, не стройте новую дорогу, пользуйтесь этой. Но вы ее тогда и содержите в нормальном надлежащем состоянии. Это было бы честно.
0: Да.
1: Потому что сейчас ущерб по этой дороге измеряется, наверное, стоимостью ремонта, который нужен для того, чтобы восстановить. Это 1,3 миллиарда.
0: Да. Да, именно так.
1: И получается замкнутый круг.
0: Получается именно замкнутый круг, и на его, скажем так, на решение этой проблемы, да, требуется огромное количество времени и всякого рода.
2: Но надеяться на совесть подобных вооружений.

0: предприниматели не приходится. То есть явно нужен какой-то законодательный механизм.
1: Жестко, да. Они должны нести ответственность за вот эти вот дороги, которые они сами разбивают. Денис Рыжий, руководитель регионального отделения Народного фронта в Челябинской области, был у нас на связи. Ну, мы поговорили вообще о проблеме вот этой, когда выявлен даже нарушитель, но, тем не менее, предъявить ему фактически ничего не удается. Это, конечно, очень печально.
2: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: Наталья Стребнева и Борис Петухов продолжают свою работу в программе «Разное время» на главном радио страны, Радио России. И сейчас традиционно в конце первого часа мы обсудим одну из тем, скажем так, связанных с Москвой. Дело в том, что в этом году одному из важнейших социальных проектов столицы, «Карте москвича», исполняется, вы не поверите, 25 лет уже.
0: Причем даже, да, мне кажется, да, что на прошлой неделе когда-то это была дата, чуть ли не 19-го. Да, то есть прям вот точно знаем день, когда она появилась. На связи с нами директор департамента развития «Карты москвича» в столичном департаменте информационных технологий Екатерина Грицанова. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Да, действительно, вот 25 лет уже прошло, оказывается, с этого момента, вот как летит время.
0: Четверть века.
1: Да, и действительно, расскажите немножко, как эта идея родилась, и вот что это такое,
0: да, о ресурсе и возможностях этой москвича. Карты.
9: Хорошо. Ну, хотелось бы сначала сделать маленькую поправочку, что, конечно, в этом году карте 25 лет, но день рождения у нее осенью официальный.
0: Понятно.
9: Да, и сразу анонсом скажу, что у нас будет достаточно много разных мероприятий, посвященных 25-летию карты как для держателей, так и для... просто граждан.
1: Интересно.
9: И да, на сайте karta.mos.ru можно будет отслеживать, какие будут активности, мероприятия, конкурсы и так далее. В общем, обязательно призываем всех наших держателей мониторить наши соцсети и смотреть на нашем сайте, как и где можно поучаствовать в мероприятиях, посвященных 25-летию карты.
1: Ну вот нам с Натальей не повезло, мы под москвичи, да, оказались, поэтому вот, карты этой не владеем,
0: ну,
1: и,
0: расскажите,
1: и нас
0: мы
1: очень все это интересует.
0: Да.
9: Да, конечно. Действительно, с 2001 года живет карта. Изначально она, скажем так, была задумана как возможность предоставить бесплатный проезд на транспорте достаточно ограниченному количеству льготников. Это был формат пилота. Но достаточно быстро проект начал разрастаться. И за это время появилось, ну, во-первых, большое количество льготных категорий достаточно стало охвачено проектом. То есть это как льготники, которые имеют право бесплатного проезда. То есть пенсионеры, достаточно большая категория, наверное, самая многочисленная. Это члены многодетных семей.
1: Инвалиды.
9: Инвалиды, да, люди с ограниченными возможностями. Дети-сироты и достаточно большой еще контингент людей, которые имеют право пользоваться картой. И также есть возможность, скажем так, существенно экономить на проезде у школьников и студентов. Причем, если люди с бесплатным проездом, они действительно должны иметь место постоянной регистрации в регионе Москва, то школьникам и студентам достаточно просто учиться в столичных заведениях, вот. И они на право учебы, да, имеют такую возможность. Это как бы первая часть развития карты, именно расширение льготных категорий, да, ну, льготных категорий в первую очередь, и сейчас мы можем говорить о том, что вот у нас ежегодно порядка 5 миллионов активных карт в городе ходят. Это, ну, скажем так, наверное, практически треть населения города, да, если смотреть на официальные цифры. То есть люди с ней живут, многие. А с другой стороны, карта в какой-то момент перестала, естественно, быть только проездом. У нее с 2003 года, если не ошибаюсь, во-первых, появилась программа лояльности. Достаточно большая, крупная программа, в рамках которой держатели карты москвича могут получать скидки у партнеров на услуги и товары. И таких точек у нас порядка 9 тысяч, причем не только в Москве, но и за пределами города, то есть в некоторых регионах есть, например, в Ярославле можно также воспользоваться картой. И на нашем же сайте карта.мос.ру есть как раз вся информация о том, в очень удобном формате, о том, как получать, где получать скидки и так далее.
1: Вот как раз о получать мне бы хотелось спросить, а вообще как ее получать?
0: Это какой-то заявительный?
1: Да, надо заявительный порядок.
0: По каким-то параметрам раз и автоматически назначаешься. Да.
9: Заявительный, конечно, заявительный порядок. На портале мэра Москвы мост.ру есть возможность оформить карту москвича в электронном виде. Ну, на самом деле, она теперь у нас с 2002 года, в принципе, оформляется только в электронном виде.
1: Ну, понятно, понятно.
9: Да, да, мы получаем заявление. Ну, подать заявление может любой. Да? Дальше, как бы, там... Когда мы получаем заявление, мы действительно проверяем, что человек имеет право на льготу, проверяем место регистрации, если у нас это одно из требований, да, для получения карты. И, соответственно, проверяем, учится ли действительно человек в образовательной организации. Максимально стараемся все сделать автоматически. То есть, если есть возможность проверить автоматически, не дергать человека, не предоставить какие-то документы дополнительные, мы это обязательно делаем. И, соответственно, в личный кабинет человека уведомляем о том, что по нему завершена проверка, там все хорошо, и дальше мы запускаем выпуск карты. И также в формате сообщения на портале в рамках заявления мы обязательно проинформируем заявителя о том, что карта изготовлена, что она отправлена в МФЦ, доставлена в МФЦ, и когда, собственно говоря, можно ее прийти получить. Весь процесс для заявителя прозрачен, понятен.
1: Ну и да, и не сложно. И не сложен, да.
9: Ему, да, не сложно абсолютно. Действительно, часть данных на форме у нас из личного кабинета подтягивается. В общем, мы стараемся, и каждый раз периодически мы обращаем внимание на те отклики, которые дают люди по итогам заполнения формы, и стараемся учитывать какие-то пожелания, чтобы, ну, упростить процесс и сделать как бы подачу заявления, ну, максимально прозрачной.
0: Екатерина, а если я сама, допустим, ну, не чувствую все силы и не справлюсь на портале, заполнив, могу я обратиться в МФЦ, да, чтобы там сотрудники помогли мне пройти этот путь?
9: Да, конечно. В МФЦ есть зоны самообслуживания, где стоят компьютеры, там можно залогиниться под своим логином и паролем на МСРУ и, соответственно, попросить сотрудника МФЦ, чтобы вам помогли, сопроводили процесс оформления.
0: Ну хорошо, будем считать, что этой цели мы достигли, обладателями карты мы стали. Какие возможности у нас появляются, как только этот пластик у нас в руках уже имеется?
1: У нас нет пластика. Это
0: как нет?
1: Виртуально.
0: Нет, виртуально.
9: Нет, почему пластик?
0: Почему? Будет? Конечно же. Как социальное удостоверение. Да.
1: Его же надо предъявлять.
0: Ну вот видите, мы с Борисом можем только мечтать. Я чуть-чуть поближе, а он вот совсем просто в мечтах. Тем не менее, хорошо, карта у нас уже получена, она выпущена. И что мы можем? Я так понимаю, что помимо того, что вот вы перечислили, в основном там транспорта касалось, и московский транспорт — это отдельная песня, которую мы готовы петь нескончаемые оды. Но тем не менее,
1: пересаживаетесь с одной станции на другую без всяких.
0: Что касается людей, скажем так, мудрых, умудренных, у них есть программа «Московское долголетие». Я автоматически могу попасть вот благодаря этой карте или нет? Или я как-то должна регистрироваться, допустим, в тех интересных активностях, которые имеются для людей благородного возраста?
9: Ну, конечно, для того, чтобы вступить в программу «Московское долголетие», в любом случае нужно зарегистрироваться по их правилам в данной программе. А дальше вот уже при посещении курсов вы можете предъявлять карту для того, чтобы не проходить какую-то сложную процедуру идентификации вас как участника программы. Похожая история с единым читательским билетом.
0: Так.
9: То есть на текущий момент также карту «Москвича» можно использовать в качестве единого читательского билета на уровне городских библиотек. Они, скажем так, указывают, что карта является ВЧБ, и можно, соответственно, также предъявлять ее и получать по ней книги. Что еще интересного?
0: ЕЧБ, ну, это единым читательским билетом, да? То есть ему присваивается еще такой статус. А музеи, кстати говоря, мне тоже кажется, что здесь вот москвичи, обладатели социальных карт, ну, точнее, карты москвича, они как-то пользуются каким-то преимуществом.
9: Пользуются преимуществом дети. Есть прекрасный проект «Музей детям», где столичные школьники по карте москвича могут посещать достаточно большое количество городских музеев бесплатно. Для других категорий льготников мы сейчас рассматриваем возможности, как можно применять карту для того, чтобы пользоваться ей, посещая музеи. Я надеюсь, что в будущем у нас такая опция появится. Мы
1: обязательно, ну да, как-то из пушкинской карты, ну, может быть, свяжетесь, да, таким образом. А скажите, а с какого возраста-то они выдаются? Вот?
0: Все зависит от того, от той категории, в которую ты попадаешь. Ну, потому что, да, иногда это возрастное,
1: ну, дети, да,
0: да, иногда благость, а иногда ты просто являешься школьником, студентом,
1: да, да,
0: или растешь в многодетной семье, например, да?
9: Что,
0: собственно говоря, тоже только поощряется со всех сторон. А вот еще какие возможности есть? Давайте, Екатерина, все назовем преимущества.
1: Нет, и давайте еще помечтаем.
0: Ох, у нас уже минута осталась.
1: Помечтаем, чего бы хотелось добавить еще.
0: Да, давайте.
9: Помечтаем, чего бы хотелось добавить. Ну, конечно, нам бы хотелось идти в ногу со временем. То есть мы сейчас, конечно, смотрим и думаем на предмет того, чтобы действительно пойти к пути виртуализации карты и, возможно, упростить процесс ее получения, да, и тем, кто пользуется смартфонами постоянно, это было бы, наверное, гораздо интереснее. Есть такие мысли, идеи, мы работаем над этим, я вам сейчас как бы раскрывать все планы,
1: нет,
9: графики
1: нет, нет,
9: не буду.
1: Мы подождем.
9: Но мы смотрим в эту сторону. Ну, конечно же, объективно мы смотрим и думаем, где еще можно карту применять, чтобы у человека был один инструмент для большого количества сервисов.
0: Мы с вами не поговорили, Екатерина, извините, что перебиваю, мы не поговорили про запись в медицинские учреждения, мы не сказали, что эта карта дает какие-то преференции и возможности при использовании социального такси, которое тоже для многих категорий, да, льготников предусмотрено в Москве, отмечу.
9: Есть такие возможности, да.
1: Я думаю, что мы не последний раз встречаемся.
0: К тому же вы сами сказали, что мы рано празднуем, и осенью есть смысл еще больше порадоваться.
1: Как раз к празднику мы еще с удовольствием бы подошли и поговорили. Екатерина Грицанова, директор департамента развития карты москвича в столичном департаменте информационных технологий, была у нас на связи, рассказала нам о том, что...
0: С какими возможностями к 25-летию карты москвича подошла.
1: Будет отмечать осенью 25 лет. Такие события.
2: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская, это актер театра и кино, я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно, приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
12: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин в день памяти и скорби возложил венок к могиле неизвестного солдата. Российские военные ударили по объектам нефтепереработки Украины и складам горючего ВСУ. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо. И теперь подробнее. Владимир Путин сегодня в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 41-м году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня, а участники международной акции «Огненные картины войны» создали из 10 тысяч свечей масштабную огненную инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Жукова, руководившего обороной столицы. Тысячи людей собрались минувшей ночью и у мемориального комплекса «Брестская крепость Героя». Она первой встала на пути немецко-фашистских захватчиков. Российские военные ударили по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника противника. Подразделения южной группировки продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке, в ДНР. Уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части города. За сутки там зачищено 103 здания. Киев потерял также около 85 военных. Уничтожена боевая бронированная машина, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотниками. В Красном Лимане, также в Донецкой Народной Республике, штурмовики группировки «Запад» продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. За день они заняли в Красном Лимане 46 зданий и 10 опорных пунктов ВСУ. Суточные потери противника на всех направлениях составили порядка 1440 человек. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть, и с нефтяными компаниями само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
1: Также ведется напряженная работа для обеспечения населения Крыма топливом, сообщил Песков.
2: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
3: А по мерам?
2: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
1: Тема геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны вошла в единый школьный учебник по истории, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В 10 классе более 30% времени отведено на изучение Великой Отечественной войны, сказал Кравцов журналистам. Он напомнил, что сейчас во всех школах России реализуется проект «Без срока давности». Его цель – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. Кравцов привел примеры военных преступлений нашего времени, упомянув трагедию в Старобельске и нападение на автобус с детьми в Брянской области. Работы по строительству первого энергоблока АЭС Акую в Турции завершены, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев во время визита на станцию. Сегодня ночью начались холодные гидравлические испытания реактора. В течение нескольких дней эта работа будет завершена. До начала пусконаладочных работ останутся буквально считанные недели, и по итогам всей проделанной работы будет проведена ревизия и внесены коррективы в финальный этап, заявил глава Росатома. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что разморозить иранские активы возможно, но эти средства должны пойти не на финансирование проиранских группировок, а, например, на закупку американской продукции. Он отметил, что в настоящее время этот вопрос не является приоритетным. При этом Венс упомянул, что недавно зять президента США Джаред Кушнер обсуждал с Катаром предложение, согласно которому потенциальное размораживание средств должно быть одобрено Вашингтоном и Дохой, а деньги могут пойти на закупку американского производителя пшеницы, кукурузы и другой сельскохозяйственной продукции. Также Венс заявил, что США и Иран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, и появился механизм по предотвращению эскалации ситуации между Израилем, движением Хезболла и Ливаном. По словам вице-президента США, стороны должны взаимодействовать друг с другом в случае возникновения непредвиденных инцидентов. С 22 по 23 июня на Солнце возможны вспышки максимального класса X, сообщает Институт физики Земли. При этом геомагнитное поле, по оценкам ученых, будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также не вызывает опасений. В институте также не исключают ухудшение условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток. Далее спортивные новости и новости погоды. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой победила на турнире в Берлине в парном разряде. В финале российская теннисистка и представительница Чехии обыграли Сару Ирани и Николь Меликар-Мартинес со счетом 6-2, 6-4. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Анна Калинская уверенно вышла во второй круг пятисотника в Бад-Хомбурге. На старте турнира российская теннисистка обыграла австрийку Синью Краус со счетом 6-4, 6-1. А вот Диана Шнайдер не смогла пройти дальше. В первом раунде она уступила датчанке Клари Таусон со счетом 4-6, 4-6. Хоккейная «Северсталь» на один год продлила контракт с капитаном команды Адамом Лишко. И следующий сезон станет для словацкого нападающего восьмым в составе Череповецкого клуба. Ранее сообщалось, что Лишко перейдет в магнитогорский «Металлург». Нападающий Максим Комтуа официально заключил контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на один год. Как сообщает «Спортэкспресс», зарплата форварда составит 45 миллионов рублей. За красно-белых канадский хоккеист будет выступать под номером 10. В пятницу стало известно, что Комтуа покинул московское «Динамо» и перешел в «Спартак» в результате обмена на нападающего Никиту Коростелева. Полузащитник Максим Мухин расторг контракт с ЦСКА и перешел в Ростов. В прошлом сезоне футболист выступал за Сочи на правах аренды. Сообщалось, что контракт с Ростовом рассчитан на 3 года. «Здесь очень много моих знакомых, и как будто уже какая-то есть сыгранность. Легче сразу влиться в коллектив», – прокомментировал переход сам Мухин. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Во вторник, 23 июня, в Великом Новгороде ожидается 20-22 градуса без осадков. В Калининграде сухо, 23-25 градусов выше нуля. В Перми от 21 до 23 градусов кратковременные дожди. В Кирове, Уфе, Оренбурге 20-22 градуса временами дожди. В Казани 21-23 градуса временами дожди. В Самаре кратковременные дожди с грозой 25-27 градусов. В Нижнем Новгороде плюс 21, плюс 22. 22-23 без осадков. Пензе 22-24 кратковременные дожди. В Ярославле 22-24 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков 19-21 градус. В Москве также дождя не ожидается. Ночью 15-17 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице плюс 24 градуса. Ветер западный 2 метра в секунду.
0: Иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
4: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
5: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
9: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
8: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
10: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
11: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире «Радио России Пенза» на частоте 94,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
12: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
13: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
14: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
15: И за этим временем следим в московской студии. Сегодня мы, Борис Петухов и Наталья Стребнева.
16: Здравствуйте. Да, и у вас есть возможность присоединиться к нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы, предложить свои какие-то истории. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют на территории нашей страны. И большая просьба не забывать про платформу «Смотрим» и, конечно же, «Вести.ру», где огромное количество архивных материалов наших. Так что присоединяйтесь.
15: И не только архивных, но и самых актуальных. Ну, поэтому, да, быть в курсе всего и держать руку на пульсе тоже там можно. Итак, второй у нас час, как и обещали, начнем мы, конечно же, с главной темы исторического плана сегодняшнего дня. 22 июня каждый год мы отмечаем День памяти и скорби, но в этом году, к тому же, 85-летие со дня начала жесточайшей войны в истории всего человечества. С сегодняшнего дня все это выглядит совершенно уже по-другому и становится еще больше, не знаю, там, ближе, понятней, и но, наверное,
16: да,
15: и больше
16: и главное, действительно. На тех же участках, что называется, и земли, и области задействованы, и республики, и все это происходит действительно уже в начале 21 века, ну не в начале, уже даже больше, чем в начале, но тем не менее память об этом дне остается навсегда, и детей мы воспитываем тоже таким образом, чтобы они, для них это число было не
15: рядовой даты,
16: да. И вот для начала мы отправляемся в Саранск. в Саранске в памятную и скорбную для каждого россиянина дату по сложившейся традиции была организована вахта памяти «Пост номер один». Ирина Колесникова готова нам рассказать все подробности. Ирина, здравствуйте.
15: Добрый день, Ирина.
17: Здравствуйте, коллеги. Да, сегодня особенный день для всех нас. Каждый год пост номер один выставляется у Вечного огня в столице Мордовии, в Саранске, в любую погоду, независимо от этого. Сегодня шикарная погода, светит солнце. Также аналогичные посты памяти находятся у мемориалов павшим защитникам Отечества во всех районах Мордовии, где действуют поисковые отряды. Смена караула с 4 часов началась утра. Она несет и будет нести вахту памяти в течение всего дня. Вот. И меняются каждые 20 минут ребята. И сегодня в региональной столице с самого раннего утра у Вечного огня возлагают цветы и зажигают свечи памяти.
15: Ирина, кто такой чести удостоен? Кто такой чести удостоен и кто те, кто вот уже с 4 утра эту вахту каждую 20 минут подхватывает?
17: Коллеги, в этой акции участвуют, это вообще почетная миссия, скажу сразу, почетная и очень ответственная миссия, очень серьезная. Естественно, в этой караульной вахте памяти участвуют не все. Молодежь, понятно, студенты, школьники, но особое предпочтение отдается тем, кто участвует в поисковых отрядах. Это уже серьезные люди, мальчишки, которым уже 14 лет, они осознанно все делают. И знаете, это ребята... кто участвовал в экспедициях и лично поднимал останки бойцов. Вот они, естественно, по состоянию здоровья выбираются, детишки, и они, которые готовы нести эту вахту памяти. Те, естественно, кто хорошо учится и активно участвует в общественной жизни. Это особо, еще раз повторю, миссия очень ответственная, почетная. Ее несет поисковая молодежь, достойная, школьники, студенты.
16: Да, то есть,
17: это звание нужно еще заслужить.
16: Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск» имени Кручинкина. Да, вот они.
17: Именно Кручинкина, да. Это был гениальный человек, который занимался поисковым отрядом, который вовлекал школьников и организовал целое движение по региону. Это был уникальнейший человек, который внес большой вклад в развитие патриотического движения в нашем регионе.
16: Да, действительно, это очень важно, находить и обнародовать имена людей, которых вот сейчас только находят, которые, может быть, были без указания смерти, могли до сих пор считаться пропавшими без вести. Да,
15: даже ты не раз повторял в нашем эфире, что не окончена война, пока не похоронен последний
16: солдат. Да, действительно, и глубоко символично, что ребята из этого именно объединения поискового вышли вот в этот караул номер один, пост номер один, вахта памяти, потому что действительно для них это не пустые слова, это что-то связанное с их непосредственной сегодняшней деятельностью.
17: Коллеги, я с вами полностью согласна, это не пустые слова, это не только почетная миссия, но и серьезная воспитательная работа, которая заметно и серьезно меняет ребят. Те, кто участвовал, стоял на посту, вот лично видел, это такая серьезная молодежь, такие серьезные девчонки, мальчишки, которые вот с дрожью в голосе рассказывают о героях Великой Отечественной войны, рассказывают, как они поднимали, рассказывают, что они нашли каждую ложечку, каждую вилочку, какой-то кусочек, какого-то фрагмента. Вот это просто надо видеть. И еще, коллеги, вот хочу сказать, вот не остаются в стране маленькие жители нашей республики. Воспитанники детских садов и школьники, они приобщаются тоже к истории нашей страны. Ребята участвуют и в торжественных линейках, активно, внимательно слушают и рассказы о героическом прошлом. Но и сегодня же детсадовцы также возлагали цветы. Это было, коллеги, не поверите, это так трогательно, так символично и так гордо.
16: Да, действительно, эти дни памяти, они действительно отличаются вот дополнительной какой-то искренностью, и дети, которые вообще не уже третье или четвертое поколение после войны, тем не менее, они прекрасно представляют себе, что это за дата, и вот тот самый длинный день в году с его погодой, да, нам выдал общую беду на все 4 года, были такие стихотворения, и действительно, эта память... многого стоит.
15: Благодарим Ирину Колесникову, нашу коллегу. Спасибо. Из Саранска. Она выходила на связь и говорила, как в столице Мордовии встречают этот день. достойным несением поста номер один. Ну, собственно говоря, практически каждый из регионов, каждый из городов рассказывает сейчас уже в лентах новостей по поводу того, что есть и возложение цветов к мемориалам, и какие-то памятные события. В этом отношении, в череде событий в Мурманске вечером пройдет необычный футбольный матч, который станет символическим продолжением игры, прерванной в июне 41-го года. Речь идет о встрече команд «Рыбник Севера» и «Динамо». Именно их поединок когда-то остановила новость о начале Великой Отечественной войны. Тогда матч не был доигран, и жизнь участников и зрителей, конечно же, резко изменилась. Сегодня организаторы решили символически восстановить историческое событие и провести второй тайм игры. Формат вечера задуман как футбольный реквием, посвященный памяти тех дней. Но я так думаю, что вся страна может внимать и смотреть за результатами этого матча, поскольку это касается, в общем-то, истории каждого.
16: А сейчас мы отправляемся в Смоленск. В День памяти и скорби в Смоленске создадут огненную картину войны. А в Рядовском парке у мемориала героическим защитникам Отечества состоится знаковое патриотическое событие – акция «Огненная картина войны». Все подробности Татьяна Савицкой из Смоленска. Татьяна, здравствуйте.
15: Добрый день, Татьяна.
18: Здравствуйте, коллеги. Сегодня в День памяти и скорби мероприятие проходит по всему региону, как и по всей России. Так, на рассвете в 4 утра жители Смоленска собрались в сквере памяти героев, также возложили цветы, минуты молчания, почтили всех память павших. И, конечно, сегодня самый главный объект – это вечный огонь. Это там, где действительно мы помним и вспоминаем тех, кто добивался всей ценой своей жизни и победы. В муниципальных округах области Смоленской проходит акция «Свеча памяти. Лучи победы». И вот мы понимаем, что этот день в истории нашей страны, он просто разделил судьбы людей на до и после. Несмотря на то, что 85 лет прошло, ничто не забыто, никто не забыто, это не слова. Трудно даже представить, что испытало то поколение, на долю которого выпала война. Вот сегодня в Рядовском парке это место не случайно, ведь там находится курган бессмертия. Это мемориал защитникам Отечества, там захоронены истинные патриоты, это было место казни партизан, подпольщиков в Смоленской области, но сегодня там будет проходить традиционная, ежегодная патриотическая акция под названием «Огненная картина войны». Буквально вот-вот активисты, волонтеры начнут кропотливую работу по воспроизведению масштабного контурного рисунка исторического военного сюжета. Из тысячи свечей будет выложен образ, символизирующий беспримерное мужество пограничников. И мы, конечно, понимаем, что Смоленская земля тоже принимала вот
16: непосредственно
18: участие. Да, естественно, да, совершенно верно. Да, мы первыми принимали удар врага, и здесь вот, все будет происходить, посвященное скорбной дате в истории России сегодня мероприятие. В 22 начнется вот торжественная церемония зажжения свечей, и парк озарится под звуки метронома, вот этой огненной картиной. Одновременно с этим в рамках всероссийской акции «Лучи победы» небо над Смоленском пронзят мощные прожекторы в знак памяти о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. И каждый год мы эти акции проводят волонтеры «Победы». Я предлагаю послушать руководителя Смоленского регионального отделения волонтеры «Победы» Наталью Ларееву.
19: Сегодня состоится огненная картина войны. Картина посвящена пограничникам. На ней будет изображена пограничная застава и, соответственно, сам пограничник. Так как в этом году у нас 85 лет со дня начала первых боев Великой Отечественной войны, соответственно, первые бои принимали на себя пограничники. Среди них были и в том числе смоляне, которые отдали жизнь уже в первые дни Великой Отечественной войны. Соответственно, вот в память первым боям на государственных границах будет выложена огненная картина войны, так как у нас тоже регион приграничный. Будет более чем 3500 лампад. Организаторами акции выступают волонтеры «Победы» при поддержке партии «Единая Россия», правительства Смоленской области и пограничного управления в этом году. А также на акции будут присутствовать все молодежные общественные организации. Все чтим память о Великой Отечественной войне. Всех приглашаем присоединиться, чтобы вместе с молодежью зажечь свечи в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
16: Да, действительно так. Татьяна, у вас еще есть... жители Смоленска, да, есть?
17: Да, да, да. Я хотела сказать, еще отметить, что очень важно, что от фонда «Защитники Отечества» мероприятия будут задействованы участники специальной военной операции. Ведь именно они продолжают дедов и прадедов дело, да, и защищают Россию. Приходят целыми семьями, чтобы выразить уважение подвигу предков. И вот давайте послушаем, что говорят смоляне.
20: Сегодня такой день, когда вот у меня внуки, вот один сейчас, второй подойдет. Мне бы очень хотелось, сегодня вот будет такая церемония памяти. Они все сказали, что бабушка, мы хотим, конечно, пойти. И мы решили, что мы принесем свечи. Мы не знали, что будут все сразу такие. Думали, что люди будут сами нести. И внести свою маленькую лепту.
16: Спасибо большое. Мы говорим Татьяне Савицкой, которая рассказала нам, какие памятные мероприятия сегодня в Смоленске проходили и пройдут еще. А мы идем дальше в Башкирию.
0: Большая страна, разное время.
16: Именно в Башкирии зафиксировали 320 жалоб на состояние детских площадок. С одной стороны, мы все рады, что появляются детские площадки, действительно.
15: И что такой контроль серьезный их состоянием.
16: Контроль серьезный, и действительно каждый двор теперь может похвастаться, но тем не менее все время поступают жалобы. Сергей Трифонов сейчас нам расскажет, в чем смысл этих жалоб и как с ними борются. Сергей, здравствуйте.
21: Здравствуйте, коллеги. Да, более 300 жалоб поступило, это, вот знаете, за последнее, ну, начиная с апреля и по июнь. Тут можно, конечно, сказать, что, ну, закончилась зима, и после зимы, естественно, будут, ну, то есть там где-то что-то отлетело, где-то краска выцвела, да, где-то прогнили доски, ну и так далее. Но, как все-таки утверждают специалисты, большинство проблем детских площадок никак не связаны с сезонностью, вот что именно после зимы все это, да. А это идет круглый год. А почему так происходит? Да потому что должного, ну вот долгие годы должного контроля не было, это во-первых, сейчас он появился, а во-вторых, основная проблема в том, что люди, нет хозяина. Вот во многих детских площадках нет хозяина, потому что непонятно, кому она принадлежит. Потому что если вообще по закону, если площадка находится во дворе дома, то, естественно, ее должны обслуживать и должны ремонтировать сотрудники, да, сотрудники же управляющих компаний, потому что двор, это их территория, во дворе же они там стригут газоны и так далее, убирают мусор, да. Но дело в том, что там, в общем, тонкости много, земля эта должна быть размежована. Вот если она размежована, но земля-то сама принадлежит не ЖЭУ, а муниципалитету, да, и поэтому, как бы, с другой стороны, контроль за ней должен вести муниципалитет, то есть администрация района. И вот поэтому кто должен ремонтировать, чинить, мэрия или управляющая компания, этот вопрос уже длится много лет, но это, наверное, не только в Башкирии, а во многих регионах, да. Но, а так как нет хозяина, то, естественно, и ремонт годами простаивает, то есть никто не ремонтирует, да. Но вот по поводу вначале самих состояний вот этих детских площадок. Я вот прошел у себя, у себя-то во дворе, понятно, я вижу, что они в таком оставляют желать лучшего состояния, но и во многих дворах ситуация аналогична. Вот давайте послушаем сразу жителей Уфы, что они говорят по этому поводу.
22: Мы писали в администрацию Кировского района, но ответа не было. В УК мы обращались, но они, конечно, красят нашу страшную площадочку, чтобы хотя бы было ярко летом детям. Но ремонта такого они, к сожалению, не могут сделать. Саму цепь не меняли, она тысячу раз уже запаяна, перепаяна.
23: Конкретные случаи у нас были с детьми, поранившими руки, ноги.
24: Один турник и качельки какие-то кривые, один металлолом.
25: Летом невозможно, потому что здесь грязно. Покрытие вот это хотя и есть, но когда дети падают вот в такую грязь, они травмируются.
16: Ну да, проблем предостаточно.
21: Да, вообще вот только вот с начала этого года в Башкирии проверили более 600 вот таких площадок, и нарушения выявили в 400, более чем половина, две трети. Две трети нарушения. Естественно, выдали предписание, как в этих случаях делают. Да, какие-то уже, что-то где-то делает ЖЭУ или же мэрия. В других случаях на контроле держатся, то есть закрыты эти площадки, да, даже есть такие, на которых оградительные ленты,
16: они жизненно опасны, да.
21: Да, но вот как я уже рассказал вот про эту тонкость, что нет хозяина, основная проблема, и непонятно, кто должен... Потому что, казалось бы, просто, например, сотрудник ЖЭУ обходит, делает обход территории, и увидел, что там где-то порвалась цепь, ну, качели, да, или, ну, да, у горки. И тут же позвал сварщика, слесаря, и все это сделали. Но нет, так не бывает. Но вот,
16: давайте директора послушаем.
21: Ага. Да, директор одной из управляющих компаний УФИ Рустама Насырова, он расскажет о том, что может сделать управляющая компания, если увидит такое. Но тут все тоже зависит от факторов.
16: Давайте. Слушаем.
1: Если детская площадка просто требует освежения, то есть просто покрасить, эту управляющая компания может сделать в рамках содержания. Но если она прямо аварийная, нужно найти подрядную организацию, специализированную, которая может делать этот ремонт, получить у них коммерческое предложение и, соответственно, провести общее собрание, принять решение.
16: То есть это все тоже не так просто, да. Не в один час решается. И главное, чтобы люди, которые живут, проживают в этих местах, действительно тоже принимали участие, активно высказывались и добивались своих прав. Спасибо большое Сергею Трифонову из Башкирии.
15: Тему не бросаем, да, вообще, тему не бросаем. Сегодня тоже продолжим.
16: Буквально
15: через несколько секунд мы вернемся уже с экспертным мнением по этому вопросу.
16: Да, именно так. Никуда не переключайтесь, оставайтесь в эфире.
0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
15: Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в московской студии Радио России. Как и говорили до рекламной паузы, мы продолжаем тему контроля за детскими площадками, их состояние и возможности наладить эту часть нашей совершенно замечательной летней разгульной жизни. На связи с нами эксперт по безопасности оборудования детских игровых и спортивных площадок, действительно член Плалаты судебных экспертов имени Корухова, Наталья Зинченко. Наталья, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Наталья.
5: Да, добрый вечер. Очень хорошую тему подняли. Вот. И я немножко прокомментирую.
16: Давайте.
15: Да, признательны вам будем.
5: Очень понравилось, да, то, что директор управляющей компании понимает весь алгоритм действий и то, что, да, действительно, ремонтом заниматься не может, у нас нет специализированной организации, потому что во время ремонтных работ непрофессионалами допускаются такие фатальные ошибки, которые приводят к, в том числе, летальному исходу на детской площадке. То есть допускают ремонт такими материалами, и такими вот, знаете, как увидел, так и спел,
16: называется. Да, заплатку
5: поставил, делают отверстия такие, в которых застревают у нас дети. Вот, поэтому очень хорошая тема, и хорошо, что именно летом мы ее обсуждаем. Может быть, кому-то будет полезно для того, чтобы написать обращение и все-таки привести в соответствие свою детскую площадку.
15: Наталья, признаться, конечно же, мы здесь в самом центре страны несколько избалованы, в том числе и видом площадок. Хотя еще совсем недавно было так, что вот моя племянница, которой сейчас уже 16 лет, я помню, как в возрасте 3-летнем или 4-летнем она попала на московские, там какие-то вот просто вот в спальном районе детские площадки, и сказала, так это же парк отдыха какой-то. Просто это выглядело на самом деле. Ну, теперь примерно сравнялось, и вся Москва, Подмосковье, Петербург, наверное, к этой теме приближается. Вы назовете гораздо больше.
16: Да, большие крупные города.
15: К тому, что площадки все-таки выглядят достойно, хотя мы так понимаем, что правила их эксплуатации и контроль за их состоянием тоже тема отдельная. Но то, что сейчас говорил Сергей, наш коллега, репортаж, ну или включение которого вы слышали, оставило ощущение, что, например, в Уфе все не так радостно обстоит даже с оборудованием, да, которым, за которым приходится следить.
16: Потому что нет хозяина.
15: Нет хозяина и нет возможности, да, нет вот этого алгоритма, ресурса, который бы позволил площадке, во-первых, усовершенствовать, а во-вторых, за ними профессионально следить.
16: Да.
5: Ну, я сразу парирую то, что вообще Башкирия, Татарстан – это две республики, которые, наверное, впереди многих субъектов у нас начали работать над безопасностью детских площадок и над благоустройством придомовых территорий, межквартальных пространств и парков отдыха. Вот поэтому ругать башкир нельзя.
15: Нет, мы не ругаем.
16: Мы не ругаем, мы не ругаем. С их же слов, да.
15: Мы ищем причины и, как это, просим вас подсказать, как жизнь улучшить.
16: А главное, виноватого никак не можем найти.
5: Ну, виноваты, на самом деле, сейчас правовые лакуны, которые у нас есть в законе о надзоре, потому что у нас только с сентября вступает в силу закон о надзоре, который вернули Росстандарту за обращение продукции детских площадок. А вот сам надзор у нас возложен на муниципалитет, это 131 ФЗ. Об органах местного самоуправления. То есть сам муниципалитет организует службу, которая должна как раз заниматься контролем и сбором информации о том, как эксплуатируется детское игровое и спортивное оборудование. Но там ваш коллега был прав в том, что да, действительно, не бесхозных много площадок, а есть площадки, которые у нас в подвешенном состоянии.
16: С неопределенным статусом, да.
5: Да, они принадлежат муниципалитету, но муниципалитет пока не озадачился тем, чтобы передать их в операционное управление, в управляющую компанию, то есть в эксплуатацию. И чаще всего их эксплуатирующая организация, то есть управляющая компания, они не берут их на баланс, потому что они находятся уже не в должном состоянии, так как несколько лет предыдущих не осуществлялось как раз их обслуживание. То есть здесь правда, такой... доля правды есть, но сейчас новые площадки в основном сразу же передают именно в такое оперативное управление и выделяют деньги на эксплуатацию. Но это касается площадок 24, 25, 26 года. Вот то, что раньше было, конечно, они да, действительно находятся в таком состоянии, что выглядит не очень хорошо, то есть в таком запустении. И у меня всегда вопрос к органам местного самоуправления. Я говорю, вы за детей или за деньги? Неужели нельзя найти деньги на то, чтобы содержать детскую площадку, если вы уже выиграли грант по благоустройству, получили федеральные деньги на это, сделали это благоустройство, сделали хорошо, перевизировали красиво ленточку, получили инфоповод, свой KPI за это, а потом бросили.
16: Тем более понимаете, на содержание этой площадки не так много средств и надо, если при должном уходе.
5: Ну, это спорный вопрос, потому что чем сложнее оборудование у нас, чем высокотехнологичнее, что сейчас у нас практикуют очень много в регионах, то есть это такие научные детские площадки ставятся слаботочкой, то есть то, что требует действительно обслуживания и компетентного персонала, который знает, что делать, как делать и в какое время это делать, потому что у нас есть стандарт 34.614.7, который регламентирует именно деятельность по эксплуатации этих детских площадок.
16: Ну, а вы в целом вообще вот так вот по стране, зная специфику, что можете сказать вот так вот, подводя итог?
5: Подводя итог, к сожалению, хорошего сказать относительно травматизма, исследованием которого я занимаюсь последние три года совместно с Белгородским университетом и кафедрой педиатрии, вот не могу сказать ничего хорошего в плане того, что у нас снизился...
16: Еще и травматизм, да?
5: Да. Да, это наша самая главная задача – сохранить жизнь и здоровье ребенка. И в как бы ремарку такую ставлю о том, что ворота продолжают падать. Вы
16: именно
5: первый раз услышите,
16: да, классический ворота. Очередной
5: раз у нас случилось несчастье в Алтайском крае, то есть подросток у нас погиб под воротами. Это проблема тотального, безвходного такого отношения к тому, что у нас установлено на детских и спортивных площадках. К сожалению, никак не можем мы эту махину сдвинуть с места с нашим экспертным сообществом. Вот, нас не слышат, потому что это все требует принятия решений. О демонтаже, принятия решений о том, чтобы принять правильно смонтированные эти ворота. То есть, ну, такое, знаете, попустительское отношение,
16: да,
5: которое зависит действительно только от руководителя.
16: Не уделяется внимания, да, вот как будто это...
5: Это проблема, это
16: системная. Да, но тем
5: проблема,
16: не менее, когда очередные ворота падают, сразу же находятся и ответственные, и виноватые, и...
5: Это на всех детских спортивных площадках всегда есть тот, кто отвечает за их эксплуатацию. У всех всегда прописано это в должностных инструкциях. И да, действительно, если у нас неразмежеванная земля, она принадлежит муниципалитету, и руководитель этого муниципального образования будет отвечать за нештатную ситуацию, которая происходит на детской площадке, будь то она даже по адресу такому-то установлена на придомовой территории.
15: Ух, если опять это все непросто. Отследить, кто виноват и кто за это ответит. Но
16: а главное, устранить причину.
15: Ах, вот так. То есть на самом деле следственный комитет опять нам в помощь.
16: На самом деле, да, мы говорим огромное спасибо Наталье Зинченко, эксперту по безопасности оборудования детских игровых спортивных площадок, действительно члену палаты судебных экспертов имени Корухова, или Корухова, не знаю, честно говоря. Но, тем не менее, в общем, надо уделять повышенное внимание к состоянию этих площадок, чтобы потом уже не приходилось ее заново создавать.
15: Каждый ребенок нам важен.
16: Да, конечно.
0: Большая страна, разное время.
15: Ну вот от частности мы перейдем к общему. От площадок детских игровых.
16: Мне хочется,
15: парку аттракционов.
16: Да, надеяться, что вновь создаваемые, открываемые парки аттракционов.
15: Со всеми учетом, со всеми требованиями, собственно говоря, здесь согласуются. Безопасности, по крайней мере. Ну, надеемся, что и хорошего настроения правилами тоже.
16: Но, тем не менее, праздники бывают не только в Москве, но и на Алтае, где открылся самый большой парк аттракционов в Сибири. Крупнейший в Сибири парк семейных приключений с аттракционами Dreamwood открыл весенний сезон на всесоюзном курорте Маржерок в Республике Алтай.
15: И песня-то практически на ум приходит по названию курорта. Почему-то

0: Да, вот. И со всей Сибири к нам могут приезжать и дети. Ну, дети, да ладно, дети.
1: Дети с родителями, да, конечно.
0: Конечно.
1: А скажите, пожалуйста, у него есть какое-то тематическое направление или он разноплановый такой?
0: А, на самом деле он разноплановый. Но самое удивительное, знаете, вот для нас, для взрослых, было приятно, но и дети тоже узнают, это герои, мультипликационные герои из вот советских мультфильмов.
1: Союз мультфильм.
0: И там Союз мультфильм, да. Вы даже не себе не представляете, это аттракцион до самых маленьких, когда он поднимается вверх так плавно, и дети на высоту, представляете, 10 метров, и ощущение, как будто ты на воздушном шарике. Ну, ты смотришь на реакцию детей, а там умка. Ну, как к этому не умиляться? Ты с Чебурашкой можешь прогуляться, героев Простоквашино встретить. Ну, и, конечно, первое колесо обозрения для самых маленьких. Мы же привыкли, что колесо обозрения – это что-то большое.
1: Ну, да, да. Ну, с чего-то надо начинать, да, что называется.
0: А здесь оранжевая корова. Которая, да вы сами вот сейчас просто услышите реакцию детей, которые там впервые побывали, кто-то с родителями, кто-то с друзьями.
1: Давайте послушаем.
2: Я приехала сюда с мамой и с подругой. Летние каникулы – это то время, когда можно отдыхать, наслаждаться летом. Мне очень понравилось, когда мы бешено крутились на 360 градусов. Это было очень классно, просто захватывал дух. Мы все кричали от восторга, от испуга, это было очень невероятно.
3: Я покатался 5 раз на этой красивой и чудесной оракуле. Она очень красивая, на ней захватывает дух, как пилот самолета какого-то прям. На первый раз я катался, я чуть не улетел, казалось, что она сейчас перевернется, я боялся. А потом второй, третий, четвертый, пятый раз я привык, и там было очень классно, весело.
4: Чудесная оракула, это мы так поняли, это экстремальный маятник, оракул, да?
0: Да, он так и называется, оракул. Ага. Ну, естественно, что безопасность там на первом месте, ну, это, так всегда
1: это,
0: было.
1: Да, это, да, мы, это мы понимаем. Вижу. Елена, скажите, а вот этот действует парк по принципу, ты вошел за билет, заплатил и дальше все бесплатно, или каждый аттракцион каким-то образом?
0: Нет, ты заплатил за билет, но вот по крайней мере на открытие, мы просто наслаждались этим всем. Ну, вот такие вещи курорт-менеджерок всегда как-то вот они контролируют, то есть ты платишь за билет, и ты посещаешь аттракционы. За исключением там, возможно, каких-то экстремальных.
1: Ну, особенно, где, да, где там и возраст важен, как
0: бы. Да, там учитывается, конечно, там отдельно. Ну, и вообще у нас у курорта-менеджерок есть же еще большой парк-хранителей Алтая.
1: Да,
0: то есть
1: конечно.
0: Это вот добавляется. И вот самое удивительное, вечером вы можете увидеть на большая голова Морала, и там вот световое шоу, это легенда о белом Морале, предание, кстати, алтайское.
4: Алтайское.
0: Вот, да, алтайской культуры, где священное животное выступает символом духовности, чистоты и гармонии между человеком и природой. То есть вот такой вот Ульгий, великий творец, создал белого Морала с золотыми рогами, чтобы он направлял людей, чтобы они любили природу и были с ней в гармонии.
4: Ну вот, ну, что такое Монжерок, да, теперь, да, еще, да, больше это притягивает к себе.
1: Это городок, да, или островок, да, как пелось в песне. Ну, тем не менее, я так понимаю, восторгов масса, а инфраструктура-то все в порядке, чтобы доехать, остановиться где-то?
0: Да, у нас туда ходят рейсовые автобусы из города, потом из пригорода, с аэропорта. Вы можете добраться, в принципе, это не так дорого стоит. Есть парковки. Ну да, за парковку нужно будет, за парковочное место есть бесплатная парковка, но она всегда занята.
1: Ну, это понятно.
0: И есть платные парковки, да. Также вы можете остановиться. Да, отель дорогой, вне всяких сомнений, но рядом есть домики подешевле.
1: Ну,
0: но,
1: да, есть, да, можно
0: как вы хотите.
1: Найти.
0: Да, можно найти, да, возможно.
1: Ну, мы желаем всем алтайцам и окружающим, кто там живет, конечно, фантастических ощущений на этом деле. Благодарим Елену Шнайдер за рассказ об открытии этого, ну, вот, суперпарка, я так понимаю. Да, действительно серьезно. И даже нет, немножко завидую.
5: Радио России.
6: 23.
5: Радио России. Вологодская область.
7: Говорит Вологда. 17 часов

0: 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. В Череповце открыли новое здание городской поликлиники номер 7. В торжественной церемонии приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Георгий Филимонов. Поликлиника построена в Зашекснинском районе и станет крупнейшей и самой современной в регионе. Медучреждение рассчитано на 800 посещений в смену и будет обслуживать более 50 тысяч жителей. В здании разместились 11 профильных отделений, диагностическая лаборатория и кабинеты высокотехнологичных исследований. На строительство и оснащение объекта направили свыше 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Для поликлиники закупили современное оборудование, в том числе аппараты МРТ и КТ, маммограф и современные ультразвуковые системы. Делегация Вологодской области провела рабочую встречу с представителями китайской провинции Шэньси. Переговоры состоялись в городе Сиань и были посвящены развитию экономического сотрудничества между регионами. Как отметили участники встречи, за последние годы товарооборот между Вологодской областью и Китаем вырос более чем в 2 раза, а экспорт вологодской продукции увеличился на 56%. Одним из ключевых направлений остается лесопромышленный комплекс. На китайский рынок поставляются пиломатериалы, фанера, бумажная продукция и другие товары. Стороны также обсудили развитие новых логистических маршрутов. В Никольском округе запретили купание в реке Юг. Лабораторные пробы воды показали, что она не соответствует санитарным нормам и может быть опасна для здоровья. Власти приняли решение закрыть водоем для отдыхающих и призвали жителей соблюдать запрет, особенно в жаркую погоду. Похожая ситуация и в самой Вологде. Качество воды в городской реке также не прошло проверку. Глава города Сергей Жестяников призвал горожан отказаться от купания из-за риска кишечных инфекций. В поселке Можайское произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание началось около 3 часов дня. Загорелся чердак здания на улице Фокина. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 45 человек, среди них 5 детей. Общая площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Повреждена кровля. Причины возгорания устанавливаются. В Чекшино в Сокольском округе планируется масштабная замена тепловых сетей. Здесь капитально отремонтируют более 4 километров трубопровода, построенного еще в 1986 году и изношенного более чем на 90%. Работы рассчитаны на 2 года и позволят обеспечить стабильным теплоснабжением свыше 400 жителей, а также социальные объекты, школу, детский сад, амбулаторию и дом культуры. Модернизация проходит в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Череповцы запускают проект по бесплатному чипированию собак. Услугой смогут воспользоваться пенсионеры, малоимущие граждане, а также владельцы животных из приюта. Инициатива реализуется в рамках проекта «Животные не игрушки». Организатор отмечает, что в регионе уже действует обязательная регистрация собак и чипирование – необходимый этап для ее прохождения. Помимо этого, в рамках проекта планируются бесплатные консультации кинолога, обучающие программы и мероприятия для владельцев питомцев. Старт программы запланирован на 1 августа. Школьник из Вологодской области стал победителем гуманитарной телеолимпиады «Умницы и умники». В финале 34-го сезона интеллектуального проекта успешно выступил ученик Устюженской гимназии Александр Богодаев. Победа в олимпиаде дает старшекласснику право на льготное поступление в МГИМО. Отметим, что за годы существования проекта участниками телевизионных игр стали 55 школьников из Вологодской области. Уже в новом сезоне регион на олимпиаде представят еще 5 талантливых старшеклассников. В Череповце стартовала приемная кампания в колледжах и техникумах. Абитуриенты могут подать документы лично через портал госуслуг или по почте. Основной этап продлится до 15 августа. В этом году в лесомеханическом техникуме, одном из крупнейших учебных заведений города, на бюджетные места планируют принять 375 первокурсников. Всего в регионе абитуриентов ждут 37 колледжей и техникумов. В учреждениях отмечают рост целевого набора и обновление образовательных программ в рамках федерального проекта «Профессионалитет». По отдельным направлениям сроки обучения сокращаются, а правила поступления становятся более ориентированными на заказ предприятий. Работодатели Вологодской области могут получить до 265 тысяч рублей за трудоустройство отдельных категорий граждан. Меры поддержки действуют с начала этого года и реализуются региональным отделением социального фонда. Субсидии уже получили 11 работодателей строительной, металлургической, лесной и других отраслей. Они приняли на работу 15 человек. Общий объем выплат составил более 1 000 000 рублей. Поддержка распространяется на ветеранов боевых действий, участников СВО, людей с инвалидностью, многодетных и одиноких родителей, а также ряд других категорий. Размер выплаты зависит от условий и достигает до 264 тысяч рублей. Оформить субсидию можно через платформу «Работа в России» и портал «Госуслуги». В Вологде с 23 по 26 июня пройдет юбилейный фестиваль молодежного творчества «Каменный мост». Он станет частью проекта «Лето русского севера». На бульваре проспекта Победы ежедневно с 5 до 7 часов вечера будут выступать вологодские исполнители, музыкальные коллективы и начинающие артисты. В программе «Эстрадная музыка», «Русский рок», «Народные и патриотические песни». Впервые в рамках фестиваля организована детская смена. На сцену выйдут ученики музыкальных школ и студий. Организаторы отмечают, что «Каменный мост» уже 5 лет помогает молодым талантам заявить о себе и выступить перед широкой публикой. В Вологде состоялся фестиваль уличных театров «Кружево истории», который собрал около 2000 зрителей. Мероприятие проходило с 19 по 21 июня в рамках проекта «Лето русского севера» и объединило 11 театральных коллективов из разных городов страны. Торжественное открытие состоялось на Кремлевской площади и началось с масштабного шествия с участием артистов и горожан. Зрителям показали яркие костюмы, музыкальные номера и уличные инсталляции. В Вологде завершился 13-й университет молодого библиотекаря «Современная библиотека. Курс на читателя». Форум собрал 76 молодых специалистов из 6 регионов страны, от Санкт-Петербурга до Архангельской области. В течение 4 дней участники изучали современные подходы к работе с читателями, осваивали навыки проектной деятельности, продвижения библиотек и создания интерактивных программ. Практические занятия провели эксперты из разных регионов России. Одним из событий форума стала выездная программа в Вашкинском округе, посвященная творчеству Николая Рубцова и культурному наследию Белого озера. Завершился университет защитой проектов и вручением сертификатов. Организаторы отмечают, что главной особенностью форума вновь стала его практическая направленность. Необычную премьеру готовят для вологжан в Доме актера. 23 июня здесь покажут моноспектакль по книге Натальи Мелехиной «Животинки из паутинки». Актер Александр Соколов прочтет истории о героях деревенских рассказов, а художник Марина Тарк будет создавать иллюстрации прямо во время представления с помощью песочной анимации. Спектакль станет частью фестиваля «Вологодские дворики». Начало 18:30, вход бесплатный, однако организаторы просят заранее пройти регистрацию по телефону. В Череповце впервые начнут готовить профессиональных актеров. Новую специальность — актерское искусство — открывает училище искусств и художественных ремесел имени Верещагина. Для абитуриентов предусмотрено 10 мест, 8 из них бюджетные. Обучать студентов будут действующие артисты театра для детей и молодежи. В программе сценическая речь, вокал, пластика и актерское мастерство, а практику будущие артисты смогут проходить на театральной сцене. Что бы рассказал психологу Евгений Онегин? А какие вопросы возникли бы у Чичикова или Печорина? Ответы на эти вопросы попробуют найти участники лекции диалога «Герои на приеме у психолога», которая пройдет 28 июня в областной библиотеке. Педагог Александр Милик и психолог Алексей Пахомов предложат взглянуть на известных персонажей русской классики с неожиданной стороны, разобрать их поступки, мотивы и характеры. Встреча станет частью проекта «Семейное чтение» и будет интересна как взрослым, так и подросткам. В 2 часа дня вход свободный. Из Новой Зеландии на острова Тихого океана без турфирм, гидов и гостиниц. О своем опыте самостоятельных путешествий вологжанам расскажет известный российский путешественник и писатель Антон Кротов. Встреча пройдет 25 июня в юношеском центре имени Тендрякова. Автор десятков книг, посетивший более 150 стран мира, поделится историями из поездок по Новой Зеландии, Фиджи, Самоа и Тонге, расскажет о подготовке к путешествиям и неожиданных ситуациях в дороге. Гости также увидят фотографии из личного архива путешественника и смогут задать ему вопросы. Начало встречи в 18 часов 25 июня в Вологде в юношеском центре имени Тендрякова. И в завершении выпуска в Вологде 27 июня состоится региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Это проект, который объединяет жителей малых городов и сел вокруг идеи активного образа жизни. Соревнования пройдут на базе спортивной школы «Витязь». Открытие запланировано на 2 часа дня. Участников ждут испытания ГТО, командные игры, силовая дисциплина, а также семейные эстафеты и мастер-классы от спортсменов-наставников. Принять участие смогут школьники, студенты, представители разных профессий и все желающие. Победители регионального этапа представят Вологодскую область в финале марафона, который состоится в сентябре и соберет 1000 участников со всей страны. Подробнее о проекте на официальном сайте земляспорта.рф. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
2: Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду. При грозе порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью от плюс 10 до плюс 15, завтра днем от плюс 19 до плюс 24. Атмосферное давление около нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью плюс 14, завтра днем плюс 22, кратковременный дождь. В Никольске ночью 13, завтра днем кратковременный дождь плюс 23. В Тотьме кратковременный дождь, завтра 22 градуса тепла днем и сегодня ночью плюс 13. В Кириллове и Вытегре ночью 12 градусов тепла. В Кириллове кратковременный дождь ночью, завтра днем 20 градусов тепла. В Вытегре осадков не ожидается, плюс 20. В Бабаеве такая же погода, преимущественно без осадков, ночью 12, завтра днем 20 градусов. В Череповце преимущественно без осадков, ночью 11, завтра днем плюс 21. И в Вологде ночью кратковременный дождь, плюс 13, завтра днем без существенных осадков, 22 градуса выше нуля. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждения проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средствами ПВО за сутки сбиты 734 украинских беспилотника. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо. США разрешили операции с иранской нефтью до 21 августа. И теперь подробнее. Российские войска нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складом горючего, используемым ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА, также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, сообщили в Минобороны России. По информации военных подразделений южной группировки, в Константиновке продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города. Российские военнослужащие в северо-западной части Красного Лимана в ДНР овладели 10 опорными пунктами ВСУ и заняли 46 зданий, говорится в сообщении военного ведомства. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 украинских беспилотника. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом заверил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть, и с нефтяными компаниями, само правительство работает по этой теме, там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
1: Также ведется напряженная работа для обеспечения населения Крыма топливом, сообщил Песков.
2: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
3: А по мерам?
2: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
1: Агент украинских спецслужб задержан в Воронеже. Он организовал наблюдение за военными объектами в московском регионе, а также участвовал в работе мошеннических колл-центров. По словам задержанного, он понимал, на кого работает.
4: По заданию иностранных кураторов проводил разведку военных объектов. Передавал сведения о технических устройствах, используемых Россией на СВО. Также в мои обязанности входил поиск курьеров в сети Telegram. Курьеров искал от 16 до 30 лет. Я привлекал их под видом помощи участникам СВО и легкого заработка.
1: У задержанного изъят смартфон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». По решению суда он заключен под стражу. США разрешили операции, связанные с производством, продажей и доставкой иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа, сообщил глава американского Минфина Стив Бессент. По его словам, послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров в Швейцарии. Бессент утверждает, что Иран в рамках договоренности с США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке. Он сообщил, что Ормузский пролив открыт. По словам Венса, США допускают возможность разморозки иранских активов, и это принесет пользу самим США. Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем заявил о намерении участвовать в борьбе за пост лидера правящей в Британии лейбористской партии. В случае победы это автоматически сделает его премьер-министром. Как говорится в заявлении 56-летнего политика, нынешний премьер Кир Стармер оказал огромную услугу стране. Бёрнем поблагодарил его за лидерство и самоотверженную работу в непростой период. Одновременно о своей поддержке Бёрнема сообщил бывший глава Минздрава Королевства Уэз Стритинг, который рассматривался как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнем может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийных выборов. Сегодня Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии и закончил свою речь дрожащим голосом.
5: Когда я уйду с самой высокой должности в стране, я буду уделять больше времени самому важному делу – быть лучшим мужем для моей замечательной жены Вик, которая всегда была для меня опорой и в радости, и в горе.
3: а также лучшим отцом для моих прекрасных детей, которые являются моей гордостью и радостью.
1: Стармер сообщил, что с его преемником могут определиться до сентября, пока он будет исполнять обязанности премьер-министра. Музей памяти – первый в России научный, просветительский и общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения, открылся в Москве в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Министр просвещения России Сергей Кравцов, присутствовавший на церемонии, отметил, что крайне важно рассказывать школьникам историческую правду. А помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что музей памяти – это очень важное место, куда нужно приходить с детьми, начиная с 6-7 класса. Экспозиция музея включает в себя 18 тематических разделов, последовательно раскрывающих истории нацистской идеологии, карательные операции на территории РСФСР, ужасы блокады Ленинграда, преступления против детей, угон мирных жителей на принудительные работы и уничтожение культурных ценностей. Установлены причины, причастные к утоплению самокатов на юге Москвы, сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе сервисов «Яндекс.Гоу». Там добавили, что каждый случай вандализма не останется без внимания и рассматривается службой безопасности. При этом в правилах сервиса установлен штраф за порчу устройств – 35 тысяч рублей. Ранее стало известно, что на юге Москвы неизвестные утопили десятки шеринговых самокатов. На этом выпуск завершен. Далее новости спорта и прогноз погоды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спартаку интересен нападающий рубин сборной Албании Мерлин Даку. По данным Метарейтингс, спортивный блок красно-белых рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Даку играет за рубин с 23 года. На его счету 78 матчей, 35 забитых мячей в российской премьер-лиге. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник крыльев Советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. А переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с крыльями Советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как информирует LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. У «Локомотива» будет опция, а не обязательство покупки футболиста. Теперь новости хоккея. Московская «Динамо» близко к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. Напомню, Гусев выступает за «Бело-голубых» с 23 года. А череповецкая «Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, хоккеист выступает за «Северсталь» с 19 года. Теннис. Россиянка Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 Берлине в парном разряде. А в финале Александрова и Носкова победили Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес 6-2, 6-4. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 23 июня, в Казани ожидается 21-23 градуса, временами дожди. В Нижнем Новгороде без осадков, плюс 21, плюс 23. В Ярославле дождя не ожидается, 22-24 градуса. Во Владимире 21-23, небольшие дожди. В Туле 23-25 градусов, без осадков. В Воронеже 25-27 градусов, дождя не ожидается. В Самаре 25-27 градусов, кратковременно. Дожди и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 19-21 градус. В Москве также без осадков, ночью 15-17 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице 24 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Главное». У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. 22 июня в России – День памяти и скорби. 85 лет назад на СССР напала нацистская Германия. Началась Великая Отечественная война. Наверное, нет семьи, которую бы не затронула война. Многие не вернулись с фронта. Судьба некоторых бойцов до сих пор остается неизвестной для родственников. Для того, чтобы заполнить пустые страницы истории, создаются проекты, о которых мы сегодня будем говорить. В студии у нас Марина Рудольфовна Петрова, командир поискового отряда «Путь воина», заведующая отраслевым отделом Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Также член поискового отряда «Путь воина» Вадим Васильевич Шикун. Здравствуйте.
4: Добрый.
2: И главный методист юношеского центра имени Тендрякова Ольга Александровна Халявина. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: И, наверное, поговорим о проекте «Судьба солдата». Существует общественная приемная, люди могут обращаться к вам, получать какую-то помощь. Вот хочется подробнее узнать, как это работает и скольким вы уже помогли вот установить какие-то имена, данные.
3: Еще раз добрый день. Расскажу о проекте. Зарождалось это в далеком 2010 году, когда поисковый отряд был создан, поисковый отряд «Путь воина» был создан как юрлицо. И мы решили, что нужно собирать сведения о солдатах, и в том числе так, чтобы участвовали, привлекали жители Вологодской области. Придумали такой формат, когда выбираем день, посвященный памятной дате, понятно, памятной дате Великой Отечественной войны, когда к нам смогут прийти люди со своими заявками, подать вот эту самую заявку, и мы искали информацию по уже тогда существующим глобальным таким электронным базам данных, это АБД-мемориал. Базы данных, они начали открываться с 2005 года, по крайней мере, документы туда поступали оцифрованные уже с 2005 года. К 2010 году уже накопился достаточно большой материал для того, чтобы мы могли пользоваться этими базами. Далее появилась память народа, подвиг народа, саксонские мемориалы или материалы, как их иногда называют, это база военнопленных. Первый, самый волнительный момент был, когда мы действительно объявили эту акцию к 22 июня, Дню памяти и скорби, и к нам пришло более 100 человек. Мы были очень удивлены, что такое количество желающих хотят узнать о судьбе своего предка, своего родственника. Акция тогда называлась не «Судьба солдата», она называлась «Поиск», но смысл был абсолютно такой же. То есть мы вместе с коллегами библиотеки и волонтерами из поискового отряда, вместе все, объединившись за компьютерами, встречали гостей. Тогда действительно много было народу. Даже сидели в очередях, на стульях, дожидались своей очереди. Были такие истории, когда человек просто проходил мимо библиотеки, увидел объявление об этой акции, зашел и сказал: «Я не помню даже, как вот отчество моего родственника, но заинтересовался и подумал, а вдруг получится. Не помнил ни год рождения точно, только район, ну, ныне округ Вологодской области». Хорошо, что фамилия оказалась у этого товарища не слишком часто повторяющаяся. И как же он удивился, когда мы нашли ему полное сведение о его предке, мало того, о том, где он захоронен. Первичное место захоронения, по крайней мере, открылось по этим базам данных. И историй, конечно же, у нас много очень. И вот с тех пор, здесь 2010 года, мы регулярно проводим эту акцию. Также она и сегодня у нас в библиотеке проходит. С 11:30 до 18:30 она идет. Но я просто жителям Вологодской области и других регионов, все, кто услышит эту передачу, говорю, что можно позднее обращаться. Пока работает библиотека областная, можно заходить в рабочее время, и мы все равно примем заявки. В течение всего года мы их принимаем. Просто вот это такой день, как бы квинтэссенция всего, что по духу и по всему, что как раз в этот день и очень удобно нам провести такую акцию, ну, и она знаковая. С 2015, по-моему, года она называется «Общественная приемная судьба солдата». Это всероссийский проект. Сегодня по всей стране работают такие общественные приемные, и в том числе в нашей областной библиотеке Марии Ульяновой один адрес. Туда можно обращаться. Кабинет номер 5, Петрова Марина, меня зовут, напоминаю. Какие случаи за все эти годы были? Ну, много потрясающих историй. Да, есть истории, когда мы не можем найти информацию более, кроме того, что этот человек действительно был призван, хотя бы призван из военкомата Вологодской области. Но все больше и больше все-таки для родственников дополнительной информации мы находим. Сейчас народу стало меньше, надо признать, но это связано действительно с тем, что интернет, во-первых, распространился повсеместно и в сельские местности, и люди сами могут уже обращаться к этим базам, и наша задача даже не столько за них проделать всю эту работу, сколько научить их заниматься вот этим поиском судьбы их солдата. Что мы и делаем. Теперь у нас есть формат и онлайн, когда мы принимаем по телефону, по почте, через соцсети. И так к нам тоже обращаются люди со всей Вологодской области. Есть несколько историй, но я могу их рассказать позднее, может быть. Хорошо, давайте. Одна из последних историй, которая у меня... Она немножко... чуть-чуть по-другому как бы звучит. То есть, если мы раньше приходили люди, просто мы записывали за ними анкету, тут получилось так. Две жительницы Ленинградской области, Колпина, обратились к нам с просьбой найти сведения о их отце. Многое они, видимо, знали, но письмо было. Родственницы – это дочери. Они настолько пожилые, что, видимо, и информации у них не сильно много. Они родились перед войной. Возможно, что они даже не помнили своего отца. Его зовут Поташкин Ефим Андреевич. Он 1903 года рождения. Они попросили меня и наш поисковый отряд найти им фотографию их отца. Почему они решили, что мы найдем, именно мы найдем их фотографию? Возможно, что у них была надежда, что раз мы вологодские поисковики, то, может быть, у нас больше доступа к архивам новейшей политической истории. Такой архив был как отдельность, значит, сейчас он влился в Вологодский государственный архив, то есть это единая система. Просто у них отец был партийным. А раз партийный, то создавались личные дела те, кто вступал в партию, и у них были фотографии. Найти фотографию они сами не сумели. И я подала запрос по их письму не в Центральный архив Министерства обороны Подольский, а в новейшей политической истории, государственный архив. Думала, что, может быть, не будет каких-то результатов. Ну, так подала, и, в общем-то, все получилось. Правда, ожидание составило больше 2 месяцев. Тем не менее, когда мы были на вахте памяти, в отъезде, вдруг звонок неизвестный, и там говорят, мы нашли вам дело, мы нашли вам, значит, сведения, то вы выслать по тому адресу, который вы скажете. И вот после поездки уже они прислали нам документы, я их распечатала, и действительно, оказалось, что отчетная карточка на партийный билет, такой документ существует, он содержит фотографию этого бойца. Я ее увеличила, сделала все в фотошопе хорошо, надеюсь, и отправила все собранные мною документы. Причем они прислали очень подробную биографию, регистрационный бланк члена ВКПБ и так далее. Там прям вся его биография, начиная с 25-го года, подробненько. Я рада, что эта история завершилась тем, что дочери наконец-то увидят лицо своего отца. Ну, это вот прям хорошо. И это очень свежая история, потому что буквально вот в мае пришли эти документы. Я все, что могла, собрала. Это мне показалось таким интересным поиском.
4: Это впечатляет, да. А чаще поиск вот заканчивается все-таки результатом или не удается найти данные в базах данных?
3: Бывает, что и не удается. Тут надо признать, потому что у кого уже есть какие-то сведения о захоронении, то они перестают приходить к нам. А приходят к нам те, которые не могут зацепиться уже ни за что. То есть они приходят, говорят, вот мы вообще ничего. Но и таким людям, понимаете, у нас такой многоплановый поиск. То есть мы ищем, сравниваем документы, мы ищем любые зацепки, хотя бы о командах, в которых он был отправлен, номер команды. Сейчас проект у Вологодского поискового отряда есть очень мощный. Там прямо вот запасные полки, куда поступают из военкоматов. Сначала, да, набор, они поступают в военкоматы. Из военкоматов они направляются в запасные полки для дальнейшего распределения. Там им присвоится номер команды. И вот Вологодский поисковый отряд, он, конечно, сделал книгу такую, создал. Она только сейчас, еще весной этой, была презентована. Потрясающая книга, потрясающие сведения. Эта книга теперь находится в фондах библиотеки. В ней есть все сведения о запасных стрелковых полках, о командах. И самое интересное, что в ней есть сведения о том, куда эти команды дальше двигались, куда боец попал, в какие воинские части. Это действительно глобальный прорыв, я считаю. И, в общем, приходите в библиотеку, если кто-то хочет, знает только номер команды, приходите в библиотеку, эту книгу вам найдем, покажем, посмотрите. Возможно, что вы найдете дальнейшие сведения о своем родственнике. Ну, вот Вадим Васильевич, он в нашем отряде, ну, достаточно давно, но, в общем, в течение 5 лет, вот он, может быть, что-то дополнит. Он участвует тоже в нашей акции «Судьба солдат». Он не один раз уже участвовал. Возможно, ему есть что-то сказать.
4: Вадим Васильевич.
5: Ну, бывают такие случаи, что люди при поиске не учитывают то, что в документах могут быть ошибки. То есть человеческий фактор никто не отменял. Очень много ошибок при записи. То есть при записи подразделения, при записи фамилии. И если вот это учитывать, иногда появляется возможность ниточку продолжить и что-то раскопать, и найти совершенно неожиданные вещи, и дальше, то есть тянуть, разматывать этот клубок, и многое становится ясным. Это первый момент. Второй момент, понятно, что все сейчас обладают доступом к базам данных, публикованных в интернете, но понятно, что у нас поисковиков есть определенные свои методологии поиска. В принципе, если будут желающие, мы даже можем организовать обучение, то есть и просто индивидуальную консультацию, как поискать, потому что иногда искать нужно долго, очень щепетильно, сравнивая. Иногда, когда фамилия, имя распространенное, бывает, что совпадают даже армии, совпадают подразделения, названия, путаница идет между полком и дивизией, между батальоном. Но в конечном итоге докопаться можно. Еще один момент, к сожалению, вот опять же, те подразделения, которые формировались на территории Вологодской области, они отправлялись в мясорубку, то есть на прорыв блокады под Синявино и вообще в район, где пытались 3 года, на 4-й год только прорвали блокаду полностью. И, соответственно, там даже была такая поворочная система, введенная маршалом Говоровым, когда подразделение вводилось на неделю, потому что через неделю уже люди сходили с ума и не выдерживали. То есть там не было как таковой даже вот прямых таких окопов каких-то, то есть это пересеченная местность, болото, и там даже окоп не выкопать. То есть это была сплошная мясорубка, и поэтому, если, представьте, это шло на протяжении там 3-4 лет в одном месте, записи о том, что с конкретным даже подразделением иногда нет. То есть понятно на уровне дивизии, понятно на уровне полка, понятно на уровне батальона, понятно, а на уровне роты иногда не всегда. Потому что из роты иногда в бой уходила рота, возвращалось 3-4 человека. И, соответственно, они не могли подтвердить, если никто не может подтвердить гибель товарища, то их записывали как пропавшие без вести. И тут, опять же, надежда поисковиков, которые выезжают в поля. И, соответственно, найдя один медальон, иногда, если удается, восстановить судьбу подразделения.
4: А ваш поисковый отряд не выезжает вот на объекты, где проходили боевые действия?
3: Как же, мы этим занимаемся на протяжении, я лично, 30 с лишним лет. Официально поисковый отряд «Путь воина» ездит более 15 лет. точнее, 17 лет мы уже ездим. Конечно же, мы выезжаем на места боев. Мы выезжаем в Новгородскую область с нашим базовым лагерем в Парфинском районе. Мы выезжаем в Ленинградскую область и на Синявинские высоты. И в свое время в Любани я была, где тоже жестокие бои были. И, разумеется, Вологодскую область, это Вытегорский район, село Ошта, всем известно вологжанам, что там именно на этом участке нам удалось, нашей Красной Армии удалось задержать наступающие финские части. Военные действия там тоже длились более 3 лет, или около 3 лет.
5: Я попал в поиск в 1994 году, потом у меня был большой перерыв, и благодаря Марине Рудольфовне, которая пригласила меня в отряд, я опять вернулся, и сейчас по возможности, конечно, не каждый год, но выезжаю и в меру своих возможностей либо что-то копать, искать, либо снимать, потому что вторая моя профессия – это все-таки какая-то медийщик, журналист. Освещение деятельности, либо хотя бы сохранение материалов о поиске, на мой взгляд, это тоже важная задача для поисковиков.
4: А получится ли у вас вспомнить, сколько длилось вот самое долгое, ну, так скажем, расследование, ниточки тянулись? Вы сказали, вот ожидать результата можно 2 месяца по одному запросу. И, может быть, вот судьбу конкретного человека несколько лет вы устанавливали, или это все происходит быстро из-за компьютеров?
3: Есть такие случаи у нас, что вот у нас одна вологжанка, она очень пожилая, тоже ищет своего сведения о своем отце и о своем старшем брате. О своем старшем брате мы сведения все-таки более-менее нашли, может быть, нету точного места захоронения, по крайней мере, район, локация какая-то нашли. А вот по отцу до сих пор не можем пока найти сведений, хотя бы подтверждающих документов. То есть есть предположение, да, это Волховский фронт, это опять же Ленинградская область, но таких документальных подтверждений до сих пор найти не можем. И это продолжается уже. Она впервые обратилась к нам, наверное, в 2021 году. То есть вот сейчас 26-й год, она до сих пор, мы с ней на связи, она звонит, мы проверяем опять периодически, пока сведений нет. Вот это вот длительное такое. А есть еще женщина обратилась, ну, допустим, обратилась в 22-м году, а в 23-м году мы все же нашли ей путь ее солдата. Тоже там получилось так немножко случайно. Ну, вот так бывает, что я стала прослеживать один документ архивный, на который и она натолкнулась и знала как бы о нем. Я решила проверить всех, кто служил, вот кто находится в списках в этом документе. Я их проверяла и обнаружила, что многие из них перешли в кавалерийская была бригада, Ленинградская область. И я давай проверять всех, кто в эту бригаду попал. И обнаружила, что просто фамилия у ее солдата была распространенная, фамилия Соколов, по-моему. И она идет просто Соколов и инициалы. И поэтому другие базы данных на эту бригаду никак не выводили. А когда проверила всех сослуживцев и обнаружила, говорю, вот же он. Ну это же он. И потому что в документе там адрес оказался, его там совпадение и так далее, имя жены. Вот это, кстати, очень важно для всех, кто будет к нам приходить. Вы собирайте, пожалуйста, сведения максимально заранее, подготовившись к походу в библиотеку к нам на акции на судьбу солдата заранее. Это фамилия, имя, отчество, но это вообще просто обязательно. Год рождения, хотя бы приблизительно. Место рождения, место призыва тоже очень важно. Бывает, что уроженец Вологодской области, а призывался с Архангельской области. Важно, это очень важно. И, пожалуйста, узнайте сами, уточните. Или, может быть, вы знаете, запишите, как ближайшего родственника зовут. Потому что подтверждение в документах может быть только по родственнику. Вот ничего нет, фамилия, имя, отчество и фамилия родственника.
5: Ну, также можно, если сохранились, взять письма, потому что по полевой почте также можно иногда что-то выяснить. Но бывает, конечно, случаи, что люди по воспоминаниям, то есть бабушка сказала маме что-то, мама уже передала другим, а информация оказывается ложная, потому что память немножко подводит. И все это трансформируется, иногда как бы это уводит не туда поиск. Иногда даже как бы родственники. Да нет, нет, тут мне говорили так, а документы говорят обратное. То есть нужно быть готовым к тому, что по-другому немножко, не как говорили, судьба может сложиться человека.
3: Или как ты уже упоминал, что имя человека, оно так могло писарями там в армии изменить, ну, трансформироваться, исказиться, как вот с нашим человеком, который у нас в отряде, Ириней, да, Егорович, я вот упоминала уже в прошлом году или позапрошлом, ну, в эфирах я уже, конечно, упоминала, но этот случай все равно интересно, потому что они не могли найти сведения, за исключением только там каких-то первичных сведений, да, там ушел, да, был призван там туда-сюда. Оказывается, нужно было всего лишь редкое имя Ириней, либо его написать сокращенно, либо поменять каким-то образом. И обнаружила я, изменив имя, сразу пачку документов. Еремей, Ириней, Иремей. И как только его не называли, но, по крайней мере, один из документов привел к тому, что была установлена точно дата гибели. Это точно был Сталинград, под Сталинградом, и район, где мы посмотрели по архивам памяти народа, где была эта конкретная вот его часть в этот день, в день гибели. И уже настолько сузили для него круг поиска захоронения или хотя бы места гибели его дяди, что он съездил туда с женой в этот же год, на это место, поклонился тем памятным местам, сходил на ближайшее захоронение, разложил цветы, приехал и сказал: «Я хочу вступить в ваш поисковый отряд. Я хочу помогать тоже людям». Вот с судьбой солдат.
4: Действительно, меняет судьбы такие случаи.
5: Ну, можно я еще прокомментирую? То есть вообще судьба, она такая штука, что вот люди к нам в отряд попадают и так, что это, можно сказать, что судьба. Вот, вот так написано у него в судьбе, потому что мы встречали и людей, которые сейчас у нас в отряде, совершенно случайно. То есть они в Вологодске приехали на место поклониться погибшим своим родственникам, на место, где мы работали как раз. И вот мы там встретились, и они прям не только поклонились, а еще приняли участие в поиске и остались в отряде. И теперь это самые активные, наверное, члены
3: отряда. Костяк тоже такой составляет определенный. А они всего лишь поехали в отпуске на Синявинские высоты разыскать хоть какую-то информацию или просто хотя бы поклониться на ближайших мемориалах к Синявинским высотам, ну, о своих дедах. И, ну, это, конечно, да, вот судьба привела.
4: Удивительно, да. Теперь хочется у Ольги Александровны спросить. У вас тоже есть проект, посвященный Великой Отечественной войне, называется «Вперед к победе». Расскажите, пожалуйста, нам и слушателям подробнее о нем.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы, сотрудники юношеского центра имени Владимира Тендрякова областной универсальной научной библиотеки, в прошлом году в рамках государственного гранта правительства Вологодской области в сфере культуры разработали, организовали и проводим в округах области социокультурный проект «Командную интеллект-игру «Вперед к победе». Она была посвящена в прошлом году 80-летию победы советского народа над фашизмом. Игра состоит из 7 туров, по 8 вопросов в каждом. Вот туры так называются: «Лента времени», «Военный словарь», «Маршалы победы», «Литература о войне», «Фильмы о войне» и «Вологодчина в годы войны». Особенность этой игры в том, что это озвученная с помощью нейросетей презентация в видеоформате с заданиями, повторами заданий для участников и ответами на них в конце каждого тура. В видео также были включены фрагменты из фильмов о войне, военных фильмов, и также фрагменты из песен. Во время обсуждения командами ответов, которые передаются жюри в письменном виде, звучат также отрывки минусовок военных песен. И своя минусовка для каждой игры. В конце, во время подведения итогов и оформления дипломов, участники смотрят видеофрагменты песен о войне. Для оформления помещения и создания атмосферы во время игры заранее были заказаны и изготовлены ролл-ап, ростовая фигура танкиста, небольшой деревянный макет противотанкового ежа. С этими атрибутами с удовольствием фотографировались участники наших игр. Всего было проведено вот уже на сегодняшний день 19 игр в Вологде, Череповце, Вологодском округе, окружных центрах области, в городе Соколе, селе Верховажье, Тотьме, в Харовске, Устье, Устюжне. В мероприятиях приняли уже около 600 человек. Большинство из них молодежь, более 70 команд, от 7 до 10 человек в каждой команде. В ходе игры можно было набрать до 56 баллов. И в конце игры, по итогам ее, участники получали оригинальные дипломы и книги вологодских авторов. Это стихи фронтовика Сергея Орлова о войне, исследования о жизни и подвиге вологжанина Сергея Орешкова, журналиста и писателя Натальи Мелехиной, и вологодскую тетрадь журналиста-писателя Дмитрия Шеварова, а также рюмовки с надписью «Вперед к победе».
4: Ваш проект будет продолжаться и в этом году?
6: Мы его проводим по мере востребованности, но наиболее востребованным он как раз был в год 80-летия Победы. Тогда было больше игр в разных округах нашей области.
4: Наш эфир подходит к завершению, и, Марина Рудольфовна, вы говорили, у вас несколько есть историй поиска. Может быть, в качестве такого завершения еще послушаем пару вдохновляющих историй. Кто-то из слушателей тоже захочет стать поисковиком или прийти на акцию.
3: Еще одну историю приведу в пример, что сам поиск, он как бы, да, не ограничивается только непосредственно полевыми работами и проведением каких-то патриотических мероприятий. Вот он постоянно, да, осуществляем розыск по судьбе солдата, поиск. Мы направляем на бессмертный полк, акция, которая, да, идет по всей России, и этот бессмертный полк. Имею в виду формат, когда создается определенная запись на сайте бессмертного полка. Это тоже делают в библиотеке, так что люди, найдя информацию, допустим, по судьбе солдата у нас на общественной приемной, они могут далее обратиться к нашим модераторам бессмертного полка в библиотеке, и они уже оформят саму страничку на бессмертном полку. По примерам, ну, примеров-то, конечно же, очень много. Я вот такой пример, фамилию я называть не буду, бойца, чтобы не оглашать как бы сведения, но назову вот его Илья Дмитриевич. Родственник обратился по поиску своего, значит, военнослужащего, погибшего в Великую Отечественную войну. Считали они пропавшими без вести. Я сначала нашла, по каким документам мы работаем. Мы сначала, конечно же, в первую очередь мы проверяем сначала АБД-мемориал. Это официальная информация. Далее память народа. Это тоже часть базы Министерства обороны, но она такая более расширенная, что ли, там можно найти дополнительные сведения, не такие официальные, как, например, АБД-мемориал. Далее мы проверяем базу данных нашу, сохраняя память, которая и является базой именно Вологодской области, то есть там все призваны в вологодских военкоматах. То есть и вот с этого мы тоже и начали, мы проверили, где, когда попал в армию Илья Дмитриевич, попал он еще до войны в 40-м году. Дальше понятно, что откуда прибыл это Тарнакский, как бы наш боец. Дальше мы нашли сведения о донесениях о безвозвратных потерях, то, что он пропал без вести в январе 42 года. Ну, а дальше мы нашли в документе военкомата, кстати, говоря, такие сведения. Вот это и поновее за последние годы. Вот это вот как раз новшество такое является, что документы военкоматов опубликованы. И в одном из документов военкомата мы нашли, что он умер в немецком плену с 21 ноября 41 года. И стали искать, где что, как что. Нашли карточку и уточнили, что это был шталаг для военнопленных. Значит, Шталаг 12Е, это находится в Польше, город Замбров. Мы, соответственно, сделали справку по городу, где что находилось. Полное сведение мы предоставили родственникам. Ну и, соответственно, вот получается, что установили судьбу этого солдата вплоть до места захоронения. Нашли буквально все, и как он попал в плен, в каком месте, в какой воинской части он служил, в каком полку и так далее. А вот тут получилось, что 399-й стрелковый полк, входящий в состав 111-й стрелковой дивизии первого еще формирования, с самого начала войны находился в действующей армии, формировался в лагерях около поселка Кущуба в Вологодской области. Тогда они в июле 41 года прибыли в Псковскую область, город-остров. В тот момент это тоже Ленинградская область была. Ну и вошли в состав 41-го стрелкового корпуса. В крайней мере, полная картина для родственников, она прояснилась. Где, когда, что. Дата точно гибели и место гибели.
5: Ну, наверное, можно дать еще рекомендации.

0: Ну и хотела бы еще предупредить, конечно, то, что мы осуществляем все же первичный поиск. Да, мы можем дать направление дальнейшего поиска, но чтобы люди пришли к пониманию того, что кроме них никто за них это не сделает работу. Потому что поисковики – это не боги, которые прям пришел человек, получил прям сразу сведения, где захоронен и когда погиб. Нужно быть готовым к тому, что нужно написать запросы. Я помогу, у нас есть бланки запросов, но дальнейший поиск осуществлять надо самим родственникам, потому что они ищут информацию об одном, двух, трех солдатах, а мы ищем иногда о сотнях. То есть у нас нету столько времени, чтобы прям осуществлять все запросы во все архивы, какие только есть. Если человек очень настойчив, он может, мы поможем составить запрос, но нужно действовать самим. Потому что это ваша история, это ваша история вашей семьи. Это важно именно для вас и для ваших будущих поколений. Я считаю, что это вот так вот. И еще раз напоминаю, что надо обращаться в областную библиотеку. У нас сегодня проходит акция «Судьба солдата», общественно-приемная, зал номер 5.
1: А в социальных сетях как ваш поисковый отряд найти?
0: Поисковый отряд «Путь воина».
1: В принципе, с этим вопросом можно, тоже можно, да, написать.
0: Да, или найти командира поискового отряда «Путь воина». Я свою почту не скрываю электронную, но ее можно найти в интернете, просто можно найти. Петрова Марина Рудольфовна.
1: Да, наш эфир подходит к концу. Хочется вас поблагодарить за то, что нашли время прийти к нам в студию, за ту работу, которую вы делаете. Напомню, сегодня у нас в студии были командир поискового отряда «Путь воина», заведующая отраслевым отделом Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина Марина Рудольфовна Петрова, член поискового отряда «Путь воина» Вадим Васильевич Шикун и главный методист юношеского центра имени Тендрякова Ольга Александровна Халявина. Спасибо вам большое. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.

0: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
1: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
2: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами популяризатор вологодского краеведения, автор книг о Вологде Александр Сазонов. Сегодня наша передача необычна, мы поговорим не о домах и воспоминаниях с ними связанных, а о периоде войны. Вот я сначала подумал, я родился через 7 лет после войны, что я о ней помню, а потом начал вспоминать и вспомнил многое, связанное прежде всего со своей семьей. В середине 50-х годов, это мое раннее детство, в речи людей, вологжан, часто время делилось на два периода – до войны и после войны. То есть люди помнили. В конце 70-х годов, когда я начал водить экскурсии, ленинградские группы, всегда кто-то находился, кто в детские годы в Вологде был, в эвакуации. Но мы с вами помним, что миллион эвакуированных через Вологду прошло. Вот часть из них осталась лежать в земле на нашей малой Пискаревке. И даже вот герой книги Гранина и Адамовича, блокадная книга, Юрий Рябинкин, он же тоже эвакуировался в Вологде, здесь умерла на вокзале его мать Антонина. И вот главное воспоминание о войне, но я говорю воспоминания через призму воспоминаний моих родственников, для них война – это прежде всего голод. Начну с того, что дедушка мой телеграфист, он какие-то обязанности, связанные с гостайной, выполнял. На войну призван не был, но умер от туберкулеза и от того же голода в 1943 году. Представляете, 40-летний мужчина весил

0: 48 килограммов, такое истощение было. Бабушка 35 лет, осталась с 4 детьми, младшей из которых было 5 лет. И вот как жить? Мама моя в 16 лет пошла на работу в 43-м году. Дядя Юра с 14 в 44-м. Бабушка в последний год войны уже на ВПВРЗ работала. Ну, еще одна тетя была Рита, она в это время училась. И запомнился мне прежде всего рассказ бабушки, когда надо было отоваривать карточки хлебные, и она в течение 3 дней не могла эти карточки отоварить ни в одной лавке, ни в одном магазине. Вот последний раз уже пошла в 3-й день с твердым убеждением, вот за спиной голодные дети, если не отоварю, домой не вернусь. Ну, наконец, вот в булочной, которую старые волокжане помнят на углу Мира и Октябрьской, она эти карточки отоварила. В общем, кто войну пережил, тот хлеб потом не выбросил. Дальше вспоминаю такой факт, что за годы войны волокжане, прежде всего волокжанки, сдали 40 тонн крови для действующей армии. В числе них была и моя бабушка. Год жили продажей книг от прадеда. Прадед у меня, очевидно, был книгочеем, старинные книги были. Ну, а дальше я продолжу свой рассказ воспоминаниями своей тети, самой младшей в семье, которой было 5 лет. Вот лежит у меня тетрадочка с ее записями. Сейчас буду разбирать. Значит, я была самой маленькой. Трудности жизни в голове не укладывались. Все брали на себя взрослые сестры и брат. А я умела только радоваться. Хотя я вспоминаю моменты, как мы с Ритой, это другая моя тетя, стояли в очереди за хлебом. Выдавали по карточкам. Было тихо, темно. Очередь продвигалась медленно. Достоялись. Продавщица отмерила хлеб, сколько нам положено, поставила на весы, и вся очередь стала внимательно наблюдать, чтобы стрелка весов остановилась где надо. Наконец получили свою порцию, буханка и маленький довесочек. Буханку бережно донесли домой, а довесочек съели. Разделили пополам и в рот. Держали как конфету за щекой, пока не растаяло. Помню, как с Ритой ходили за водой. На углу Первомайской была деревянная бассейка. Маленький домик, приступок, на который ставили ведро. Приступок был обледенелый. В окошко бросали талончик с круглой печатью. И тетка наливала через кран воду в ведро. Только сейчас осознаю, как маме было трудно нас прокормить. Крутилась как могла. Эпизод запомнился. В чужой комнате мама мыла пол. Я была с ней. Залезла под кровать и там нашла 5 копеек. Это я потом, повзрослев, уяснила, что мама подрабатывала уборкой комнат в других домах. Так, дальше читаю. Вот как раз про книги пишут, которые на барахолке продавали, оставшиеся от моего прадеда. Очень большие, обложки бархатные, запирались на запор. Внутри рисунки, картинки отделялись от печатного листа пергамента. Я любила рассматривать их, сидя на полу. Но, к сожалению, оставшиеся книги изъяло НКВД. В моем сознании эти события отпечатались смутно. Мелькают какие-то дядьки, разговоры, все туман, никакой четкости. После этого посещения книги исчезли, маму больше не беспокоили. Так, дальше про НКВД пропускаю. Значит, еще одна картинка. В кухне стояла почтальонка с сумкой через плечо в окружении соседей. В руках у нее треугольный конверт. Кто-то из соседей читал письмо. Помню громкий плач и слезы на глазах мамы. Потом узнала, что это была замужная тетя Лиза, соседка. Вот в письме сообщалось о смерти мужа. Дальше тетя пишет, что в Вологде много было эвакуированных. Заходили по домам нищие беженцы. Помню, у мамы в коридоре большущий сундук с бельем. Однажды пришли 2 женщины с просьбой о помощи. Мама была дома, и я тут же вертелась. Так вот, эти женщины распахнули пальтишки, а там голое тело. Мама, конечно, открыла свой сундук и надавала всякого бельишка, даже, помню, штанишки с заплаткой. Чем могла, тем помогла. Очень ее благодарили. То есть люди жили еще хуже. Продукты в то время выдавались по карточкам. И с нашей семьей случилась катастрофа. Украли карточки. И все по моей вине. Я была такой доверчивой, наивной. 46-й год, 2-й класс, 2-я смена, уроки сделаны, гуляю перед домом. Подходит ко мне девушка, знакомится, рассказывает о себе, даже показывает дом, в котором якобы живет. А я рассказываю о себе, что у меня дома никого нет, что скоро должна прийти двоюродная сестра из школы с 1-й смены, мне во 2-ю. Ну вот эта девушка напросилась в гости посмотреть фотографии, а я с открытой душой привела ее в комнату. Открыла ящик стола. Этой знакомой захотелось пить. Я пошла на кухню за водой. В кухне встретила сестру, которая пришла из школы. Несу воду в кувшине, а навстречу нам пулей вылетает девушка. Все. Нужно вспомнить кинофильм «Место встречи изменить нельзя». И кадр, когда у женщины, матери двоих детей, украли карточки, как она рыдала, как успокаивала ее Жеглов. Я когда вижу эту сцену, смотреть без слез не могу. Сразу вспоминаю себя, нашу семью, украденные карточки, рыдания мамы. В общем, девушка оказалась аферисткой, каких немало бы в то время. Прожить до выдачи следующей карточки помогли соседи. Кто дал картошки, кто горсточку крупы, кто гороха. Да, вспоминаю тетя о том, как с моей мамой они ходили в детдома, в госпитали, ну, давали импровизированные концерты вместе с другими. Вот пишет о воздушной тревоге. Да, запомнились раненые, госпиталь. Выступали в палатах, раненых было много, бинты, кровь, помогали писать письма. Я читала стихи, Ида, моя мама, пела. Были другие исполнители, принимали нас очень тепло. В это время, когда вот она, тетя пишет про госпиталь, ей было 8 лет, моей маме 18. Еще об инвалидах в городе. Такому безногому на роликовой самодельной тележке отдала последние свои 5 копеек, а он на моих глазах подъехал к ларьку, высыпал собранные копейки продавщице, и та налила ему водки в стакане, который он тут же и выпил, закусив кусочком черного хлеба с килькой. Мне было обидно, что я последние деньги отдала на водку. Ну, тогда все жили трудно, выживали. Ну вот война закончилась, мы победили, я помню этот счастливый день, раннее утро, я еще в постели, проснулась от шума, выбежала на кухню, а там все соседи собрались со всего верхнего этажа и смеются, и плачут, и обнимаются. На мой вопрос, многоточие тут тетя поставила, война закончилась, мы победили, и пока я жива, это чувство будет со мной. Вот эти воспоминания, фрагмент которых я вам прочитал, тетя написала не так давно. Вот она и сейчас жива еще, слава богу. Будет рада, наверное, услышать свои воспоминания. Живет она сейчас в Подмосковье, поэтому сама, к сожалению, прийти не может. А я помню День Победы 65-го года. Вот именно 9 мая 65-го года – это первый день, когда вот этот праздник стал выходным днем. И помню, я зарытый сейчас пруд в ДКЖ. Посредине стояла конструкция типа катушки, на которую сейчас наматывают кабели плашмя. И фейерверк из нее шел. 9 мая 65-го года. Вот и День Победы – это единственный день, когда экскурсии не провожу. Принципиально. 31 декабря, пожалуйста, 1 января утром, но только не 9 мая. В это время мы собираемся со всеми родственниками, поем песни «День Победы». И вот такую, например, которую я слышал в исполнении автора. Сейчас догадаетесь, кто. «Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу». Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. 40 лет назад Михаил Ножкин приезжал к нам на оптико-механический завод. Были такие традиции встречи в трудовых коллективах. Вот эту песню он пел. Ну, а я еще раз скажу, что война для меня – это тире-голод. И в завершение передачи я нашел хорошее стихотворение на эту тему нашего земляка Сергея Викулова. Называется оно «Что тебе купить?». А мы с войны пришедшие солдаты, мы хорошо запомнили две даты. Во-первых, этот день, 9 мая, тот самый долгожданный день, когда закончилась Вторая мировая. Ну а для нас кровавая страда. Мы вылезли из танков, из окопов, за нами оглянулись пол Европы, и белый плеск знамен с перил балконных. Немало с той поры минуло лет, но День Победы помним мы, как помним и день отмены карточек на хлеб. В канун должно работали пекарни всю ночь. И вот с утра прибег я с парнем, с сынком, ему тогда годочков 8, пожалуй, было. Хлеба завались. А грузчики, глядим, еще подносят, и тут мы до прилавка добрались. «Ну, сколько вам?» – спросила Кузьминишна. «Две, – говорю ей, – две, не будет лишка. Не верю в счастье, брат ты мой, рабею. нежданно смахнул слезинку с век. И чувствую себя перед нею, как попрошайка, нищий человек. Сую бумажку, две, не будет лишка. И слышу, что-то шепчет мне сынишка и дергает тайком за край одежки. Ой, пап, ну пап, купи еще одну. Трепещет весь, как воробей у крошки. Наголодался с матерью войну. И я обрел себя, картуз на ухо. Ну, что тебе еще купить, Калюха? Вот пряники, конфетки на потребу. Тебе и Ваське с Нинкою как раз, давай решай. А он в ответ мне хлеба, с буханок не сводя голодных глаз. Ну вот какой ты глупый. Хочешь сушки, вон кругленькие. Или же игрушки, посмотрим. Ну-ка, эх, такие мне бы тогда, когда я бегал в первый класс. «Так что тебе купить, сыночек?» «Хлеба», — сказал он, не сводя с буханок глаз. Я растерялся. «Экой ты упрямый! А хочешь карандаш красивый самый?» «Не хочешь? Зря! Завидовали бы все! Я, батька твой, такого не имел!» «Так что ж тебе купить-то, парень?» «Хлеба», — сказал он в третий раз и заревел. «С тех пор живет в душе моей забота. Когда наступит время обмолота, посматриваю часто я на небо, на ржи, на ячменя вкруг деревень, и вспоминаю хлеба, хлеба, хлеба, сыночка просьбу в праздничный тот день». Вот когда еще не было интернета, мы поздравляли друг друга открытками на праздники, и в каждой открытке, хоть с 1 мая, хоть с октябрьскими, обязательно, кроме пожеланий здоровья и счастья, была такая строчка «И мирного неба над головой». Вот это пожелание сейчас стало актуальным. И вот когда мы говорим о наших современных трудностях, они, я считаю, несравнимы с теми, которые волокжане пережили в годы войны. И всех вас, дорогие слушатели, я поздравляю с нашим самым главным и самым грустным праздником со слезами на глазах и желаю мирного неба над головой. Все остальное приложится. С вами был Александр Сазонов. До новых встреч.
1: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
0: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
1: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.
2: Задать вопрос, высказать мнение, подсказать тему для радиопередачи и телевизионных сюжетов можно по телефону мнений ГТРК «Вологда» 57-28-08. Горячая линия работает круглосуточно в режиме автоответчика. 57-28-08. О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин в день памяти и скорби возложил венок к могиле неизвестного солдата. Южная группировка ведет наступление на всех направлениях в Константиновке. США разрешили операции с иранской нефтью до 21 августа. И теперь подробнее. Владимир Путин сегодня в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из розы и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращения к советским гражданам о нападении, нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. 13 человек пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Горловке. В ДНР об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Штурмовые отряды южной группировки ведут наступление на всех направлениях в Константиновке. В ДНР уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. Об этом сообщили в Минобороны. Всего в Константиновке за сутки занято 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В северо-западной части Красного Лимана бойцы группировки «Запад» овладели 10 опорными пунктами и заняли 46 зданий. Подробности о ситуации в Красном Лимане сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.
2: На Краснолиманском направлении, идем дальше мы, уничтожена последняя артерия снабжения вооруженных формирований Украины в Красном Лимане. Идет активное продвижение как в самом городе, так и в окрестностях, северной, восточной и южной сторон. Также защищается территория комбикормового завода. Наши бойцы овладевают опорными пунктами противника и очищают городские здания от остатков украинских боевиков.
1: Добавлю, суточные потери противника в результате действия российских группировок войск составили 1440 военных. Российские средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника. Поражены объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места сборки и хранения БПЛА. Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и город-спутник атомной станции «Энергодар» с начала июня резко выросли, сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, атаки ВСУ по Запорожской АЭС и «Энергодару» стали более изощренными, но атомная станция, благодаря усилиям персонала, находится в безопасном состоянии, заявил Лихачев. Он сообщил, что ремонт линии электропередачи «Днепровская» и Запорожской АЭС завершен ночью. В ближайшие часы ее подключат к снабжению станции. Это укрепит ее безопасность. Глава «Росатома» подчеркнул, что киевскому режиму ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население «Энергодара». Эту цель не достичь. Ранее сегодня мэр города Максим Пухов сообщил, что ВСУ с помощью дронов подожгли лес рядом с «Энергодаром». Запорожской АЭС лесной пожар не угрожает, заявили на атомной станции. Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже 78 долларов за баррель на новостях от американского Минфина. Глава ведомства Стив Бессон сообщил, что США разрешили операции, связанные с производством, продажей и доставкой иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа. При этом лицензия Минфина США по иранской нефти не распространяется на сделки с лицами или компаниями из КНДР, Кубы, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости. По словам Бессента, послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров в Швейцарии. Глава Минфина утверждает, что Иран в рамках договоренности с США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив. Ранее сегодня вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке. Он сообщил, что Ормузский пролив открыт. По словам ВНЦ США допускают возможность разморозки иранских активов, и это принесет, по его словам, пользу самим США. 10 с утра землетрясение произошло у берегов Севастополя магнитудой 4,1, сообщили ТАСС в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Первый подземный толчок был зафиксирован в Черном море примерно в 5 утра. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о 7 землетрясениях, которые произошли у побережья сегодня утром. В городе повреждений нет. Не исключена вероятность повторных толчков. В понедельник они ощущались в разных частях города. Вибрировала мебель, подпрыгивала посуда на столах, передает РИА Новости. До конца дня в Москве возможны локальные дожди, но со вторника погода улучшится. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Столица нашей Родины, сегодня воздух прогрелся до июльских плюс 24. До конца дня вероятность локальных дождей сохранится. Но во вторник примерно столько же будет, но благодаря антициклону с запада распогодится. В среду также солнечная без осадков, максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт, облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбол стали известны подробности по возможному обмену нападающего «Спартака» Манфреда Угальде на защитника «Севильи» Кики Саласа. Московский клуб согласен на такой вариант только в случае фиксированной доплаты, сообщает Фичерио. А ранее стало известно о том, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру Угальде. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник крыльев Советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. Переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с крыльями Советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским опорным полузащитником Максимом Мухиным, который ранее по соглашению сторон покинул ЦСКА. Ранее сообщалось о том, что соглашение Мухина с Ростовом будет рассчитано на 3 года. Хоккейный клуб «Динамо» Москва близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. Гусев выступает за «Бело-голубых» с 23-го года. Теннис. Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сеянная Диана Шнайдер уступила в первом раунде Клари Таусон 4-6, 4-6. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эррани и Николь Меликар-Мартинес 6-2, 6-4. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Во вторник, 23 июня, в Нальчике ожидается 27-29 градусов, в Сочи и Ставрополе 26-28 выше нуля. В Краснодаре плюс 30, плюс 32 градуса. В Волгограде от 27 градусов до 29, кратковременные дожди и гроза. В Ростове-на-Дону также кратковременные дожди и гроза, 29-31 градус. В Воронеже плюс 25, плюс 27 без осадков. В Туле 23-25 градуса дождя не ожидается. Во Владимире небольшие дожди, 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков, 19-21 градус. В Москве также дождя не ожидается. Ночью 15-17 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице 24 градуса и без осадков.
0: Yeah. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
5: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
5: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
6: Подвиг этот очень опасен.
5: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Радио России.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, пишите мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы также там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция, ее тоже можно прокомментировать. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Мы доступны, функции все те же самые и даже больше. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие и интересные новости на вести.ру.
1: Сегодня 22 июня. В России это особый день, день памяти и скорби. На рассвете 22 июня 1941 года, ровно 85 лет назад, фашистская Германия и ее союзники напали на нашу страну. В агрессии против СССР приняли участие войска Венгрии, Румынии, Финляндии, Италии, Словакии, Хорватии, испанская голубая дивизия, соединение части добровольцев ряда других стран. И я добавлю, не могу не добавить, эта война унесла почти 27 миллионов жизней
8: советских граждан. В этот день традиционно проходят различные мероприятия, которые призваны увековечить память о нападении, об этом скорбном дне. Так, например, в Москве и в некоторых других городах страны проходит акция «Свеча памяти», зажигают мемориальные свечи в память о погибших. Обычно это делается в ночь с 21 на 22 июня, и даже онлайн эта акция происходит. У мемориалов, у дома, у окон или, как пишут, на специальной интернет-площадке. Кроме того, есть акция «Путь Победы». Это передача частиц вечного огня между городами-героями войны 41-45 годов. Митинги и церемонии памяти, возложение цветов, концерты, реквиемы, минуты молчания по всей стране, в городах и в селах проходят. Цветы и венки кладут у братских могил, памятников героям, мемориальных комплексов и мест воинских захоронений.
1: И еще 2 акции обращают на себя внимание. Одна называется «Сад памяти». В течение года по всей стране и за ее пределами высаживается 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Это действительно значительная акция такая. И другая, она состоялась 21 июня в 22 часа при содействии Российского военно-исторического общества. Прошла она у Ржевского мемориала советскому солдату. Там состоялся концерт «Реквием». И ровно в 12 часов 15 минут сегодня днем по всей стране была объявлена минута молчания. Ну, может быть, не все знают, поэтому мы расскажем. Дело в том, что именно в 12 часов 15 минут советские люди узнали о нападении Германии по радио из обращения Народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова. Именно это время вся огромная Россия отмечает минутой молчания.
0: Наше время.
8: Переходим к темам обсуждения и вначале поговорим об итогах встречи представителей Ирана и Соединенных Штатов Америки. Встреча эта прошла в Швейцарии и, как пишут, прошла она не без инцидентов. Во время этой встречи Дональд Трамп, как всегда, не смог удержаться от своих собственных комментариев, чем, в общем, застопорил работу, однако, как пишут журналисты, она довольно быстро вернулась в конструктивное русло. Ну, простым языком скажу, Дональд Трамп опять пригрозил Ирану, Иран сказал, что угрозы здесь быть не может, мы отказываемся от работы.
1: Встали и вышли.
8: Встали и вышли, да. Отказались от рукопожатия, но в конечном итоге, в общем, этот инцидент удалось уладить, и сейчас обсудим, что в итоге, о чем, вернее, в итоге удалось договориться. С нами на связи политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл Владимирович.
9: Здравствуйте.
1: Ну, смотрите, главный там переговорщик со стороны США, вице-президент Джей Ди Венс, вот он оценивает эту встречу, точнее, весь этот день переговорный, как очень-очень хороший день. Вчера был очень-очень хороший день, мы добились значительного прогресса, сказал он. Добились, действительно?
8: Да, объясните, чего удалось добиться в итоге?
9: Ну, как я понимаю, ситуация, в общем-то, прогресс касается прежде всего Ливана, который был тем камнем преткновения, который не давал сторонам вести конструктивный диалог, да, и постоянно срывал, в общем-то, встречу. В итоге встреча состоялась, и, естественно, именно на ней Ливан детей, скажем так, стал доминировать, да, в повестке. И вроде как договорились о том, что израильские войска должны были в 6 утра начать вывод с некоторых, я подчеркну, позиций на юге Ливана, которые должна занять, в общем-то, ливанская армия. И, как бы, получается, что возвращается режим прекращения огня, или, точнее, будет правильнее сказать, перемирие, да, на южный Ливан. Хотя здесь, несмотря вот на эти позитивные сигналы, есть, опять же, много сомнений в том, что насколько эта ситуация продержится, потому что и раньше были и перемирия, и, в общем-то, договоренности по выводу израильских войск и так далее. Все это не исполнялось. Затем боевые действия возобновлялись. Сейчас, может быть, конечно, произойдет то же самое. И вот эта ливанская повестка будет давлеть еще, мне кажется, долго над всем процессом переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, так как у администрации Трампа все-таки не так много реальных рычагов, чтобы повлиять на израильского премьера Нетаньяху.
8: А что касается самого Ирана, Кирилл Владимирович, пишут, что очень хорошая сделка, в первую очередь, для Ирана.
9: Да, безусловно. Даже если мы будем иметь в виду, что эта сделка краткосрочная, не сделка, а вот этот меморандум, когда сделать там еще далеко, именно меморандум будет реализовываться, его хотя бы те положения, которые вот перед как раз сделкой, да, должны быть реализованы, это в любом случае победа Ирана, потому что там разблокировка части, как минимум, да, части счетов, это серьезная, в общем-то, финансовая подушка. Опять же, Иран может продолжить экспорт нефти, хотя на другие, в общем-то, направление санкций сохраняется. Тем не менее, опять же, это серьезная финансовая подушка, которая позволяет Исламской Республике поддерживать, в общем-то, социальные программы и так далее, и, в общем-то, снизить вот то самое напряжение в обществе, которым Трамп изначально не хотел внести с Нетаньяху воспользоваться для начала военной операции.
10: Угу. Ну и вопрос, который напрямую влияет на нашу экономику, да, это Ормузский пролив. Вот что Джей Дивенс говорит. Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть. Миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но при этом хочется вспомнить в публикации прошлой недели, в которой говорилось, что чтобы можно было наладить судоходство в Ормузском проливе, нужно оттуда удалить мины, которых там очень много, и разминирование может занять до месяца, да? И второй момент, но это США разблокировали Ормузский пролив, а готовы ли к этому иранцы, потому что для них, в общем, мне кажется, что это в том числе и серьезная статья дохода была.
9: Нет, это речь идет именно о том, что Иран разблокировал. Прежде всего, что действительно через Ормузский пролив, что так или иначе здесь судоходство началось, просто иранцы еще раз его закрывали опять. Когда Израиль нарушил перемирие в Ливане, соответственно, Иран его опять заблокировал. Да, то есть он вначале открыл, а потом опять закрыл. Да. А Соединенные Штаты, соответственно, они сняли, да, тоже свою блокаду. Иранская нефть, тоже иранские вот танкеры с нефтью стали выходить из иранских портов. Это как бы взаимная здесь идет работа и, соответственно, это, опять же, я подчеркну, что в данном случае речь идет о 60 дней. То есть в течение 60 дней, вот пока будут такие переговоры по сделке, пролив будет открыт. А там дальше как неизвестно, что там будет с ним. Это как раз будет обсуждаться в рамках этого переговорного процесса, потому что Иран продолжает настаивать на том, что он хотел бы получать какие-то финансовые, скажем так, какое-то финансирование. Услуг, да, которая предоставляет безопасность в этом проливе. Да, то есть как эти услуги надо оформить, это другой вопрос, потому что с точки зрения морского и международного права это просто так брать деньги, это не совсем точнее. Совсем неправильно, да, а вот за какие-то определенные услуги это допустимо. Да, вот, видимо, это также будет обсуждаться. То есть еще пока что открытый пролив на ближайшие 60 дней, но опять же при условии, что если Израиль не будет нарушать перемирие в Ливане.
8: Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Политолог, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов был с нами на связи.
7: Наше время.
8: Еще одна международная тема отправляет нас в Великобританию. Там премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставки с поста лидера лейбористской партии. Ну, как мы знаем, лейбористы сейчас у власти, Кир Стармер премьер-министр, и вот он объявляет не о том, что он с премьер-министерского поста уйдет, а о том, что он с поста лидера лейбористской партии уйдет. Но, как я понимаю, это взаимосвязанные вещи, и вслед он должен и пост премьер-министра будет покинуть. Как пишут журналисты в конце его речи, ну, у них же, вы представляете, как это происходит, они выходят из своего офиса на Даунинг-стрит, всем известный, и в конце, значит, своей речи, которую он перед ним произнес, перед этим офисом, он даже срывал голос.
10: Да-да-да, там. Да.
8: Дрожащим голосом закончил речь.
10: Да. Ну и раз уж ты сказал про Даунинг-стрит и про это крыльцо чудесное, на этом крыльце довольно часто фотографируют знаменитого кота премьер-министра. Ну это еще это повелось со стародавних времен, что действительно у премьер-министров там вот в этом доме обязательно должен жить кот. Так вот, значит, появилось сообщение в социальных сетях Великобритании от имени этого главного мышелова Британии. Я процитирую это сообщение. «Если верить слухам, — пишет этот кот, — вскоре я буду жить уже при 7-м по счету премьер-министре. Если так будет продолжаться, я перестану даже пытаться запомнить их имена». Но, честно говоря, мы тоже уже как-то, мне кажется, не вполне можем восстановить список.
8: Следующим, как говорят журналисты и политологи, и эксперты, будет следующий лидер лейбористов, Энди Бернхэм его зовут. Угу. ну, не знаю, уже стоит запоминать или не стоит, потому что вот Стармер...
10: Ну, потренироваться выговаривать как минимум фамилию.
8: Стармер, он пятый премьер подряд, который до конца своего срока не досидел, понимаете? То есть они вот вылетают на киперчатки. Ладно, разберемся сейчас, насколько сильны позиции вот этого нового Энди Бёрнхэма и почему ушел Кир Стармер. С нами на связи политолог Данил Гуреев. Данил, здравствуйте.
11: Добрый день.
10: Здравствуйте.
8: Расскажите, пожалуйста, сначала про Кира Стармера. Все-таки что стало причиной его объясните, ухода из большой политики, или все-таки он где-то останется сбоку припеку?
11: Ну, давайте сразу скажем, что в Великобритании никто просто так не уходит. И в любом случае человек не будет занимать первые лица, первые должности в рамках управления Великобританией. Но так же, как и Борис Джонсон, периодически будет всплывать и мелькать у нас сами в рамках, скажем так, информационного поля. Но, еще раз повторюсь, никакие ответственные должности навряд ли ему будут поручены.
10: Ну, подождите, Риши Сунак как-то не очень мелькает. Такая дама по имени Ли Страс, тоже что-то я уже давно ей...
11: Ну, Ли Страс была уволена с этой должности вообще с очень большим позором, давайте откровенно скажем.
10: Да все они, в общем, отличились, ну да.
11: Ну, и Борис Джонсон тоже, в общем-то, ушел, мягко скажем, со скандалом. Но дело в том, что, смотрите, почему тут проводится параллель именно что с Борисом Джонсоном, потому что Борис Джонсон фактически возглавлял свою партию. Раньше была у нас консервативная партия, и он был, скажем так, во главе этой партии. То, в общем-то, Кир Стармер происходит в аналогичной ситуации, потому что именно он сыграл очень большую роль в рамках лейбористской партии и, в принципе, ее очень долго возглавлял. Поэтому в любом случае в рамках именно что лейбористской партии Кир Стармер останется довольно знаковой фигурой. Но серьезно вот так вот отмелькивать он не будет.
8: Данила, а объясните, вот он сейчас уходит с поста лидера лейбористской партии, а премьер-министром он перестает быть автоматически или тоже уйдет в каком-то обозримом, в какой-то обозримой перспективе?
11: Практически это одна и та же должность, потому что в рамках Великобритании у нас с вами формирование кабинета министров, оно идет как раз от партийной системы. Поэтому да, когда мы с вами говорим про уход из главы лейбористской партии, то это практически автоматический уход из должности премьер-министра. Поэтому здесь разговоров быть не может. Ну, скажем так, как это будет в формальном ключе, то есть по уходу уже самостоятельно, либо это будет путем сложения полномочий, это, откровенно говоря, разговор не столь знаковый. В любом случае, эра Кира Стармера заканчивается.
8: Ну, кто такой Энди Бёрн?
10: Вот, я и хотела сказать, ушел и ушел, и бог с ним, да. А что нас ожидает дальше?
8: Я прочитал, называют его и королем из деревни, и королем севера этого нового Энди Бёрнхэма, которому прочат пост премьер-министра Великобритании.
11: Ну, давайте, наверное, стоит начать с того, что, да, действительно, политологи часто высказываются, причем как российские, так и, в общем-то, британские в вопросах Бёрнхэма, но не надо думать, что это стопроцентное назначение. В любом случае, британская политика может развернуться очень интересным образом и назначить кого-нибудь другого на эту важнейшую вторую по значимости должность Великобритании после короля. Но можно смело говорить, вероятность, что там 85-90%, что будет он. Потому что обычно так и бывает у нас в вопросах предыдущих премьер-министров. Так же было, когда средства массовой информации говорили, указывали на какого-то конкретного деятеля, то зачастую его избирали. Но еще раз, просто это не 100% вероятность. Эндрю, в принципе, человек довольно старый в рамках британской политики. Он, ну, скажем так, не возглавлял лейбористскую партию, но тоже играл колоссальную роль в вопросах тогда, когда лейбористы были, в общем-то, во власти. И сейчас новый человек вот возвращается на большие должности. Ну, еще раз, просто не на 100% вероятности возвращается. Поэтому что от него ожидать? Ну, продолжение, на самом деле, политики предыдущих премьер-министров.
10: То есть ничего принципиально не изменится?
11: Конечно, и в вопросах Российской Федерации, то есть в взаимоотношениях России и Британии, и в вопросах британской внутренней политики. Ну вот, это такая позиция, которая сегодня есть в рамках британской элиты.
10: Понятно, потому что, ну, действительно, вот звучат же всевозможные там и заявления со стороны Великобритании, намерения передать Украине дальнобойные ракеты, да, это уже, ну, практически, я так понимаю, решенный же вопрос. То есть вот смена сейчас власти, ну, или там смена представителей власти Великобритании, эту ситуацию не изменит.
11: Нет, конечно нет. Я вам даже больше скажу. Эндрю, если мы с вами посмотрим на его заявление даже до специальной военной операции, у него были интересные заявления в 2018 году, когда он предлагал вводить санкции против российских футболистов. И человек, мягко скажем, русофоб еще до того, как это стало, ну, скажем так, мейнстримом в рамках европейской политики. Mm-hmm. Поэтому, да, это, в общем-то, просто один разосок меняется на другого. Причем,
10: Данила, прошу прощения, перебью вот сейчас эту мысль. Запомните, пожалуйста, останьтесь с нами на пару минут, мы прервемся и вернемся в эфир.
12: «23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: С нами по-прежнему на связи политолог Данила Гуреев, и мы обсуждаем смену кого? Премьер-министр, сложно пока сказать, не сменился, да? Ну, в общем, смену лидера лейбористской партии пока обсуждаем, но и в перспективе премьер-министра в Великобритании. Данила, ну вот мы с вами начали уже говорить о том, что изменится, и почему не изменится ничего. А скажите, пожалуйста, вот Великобритания, она вот в какой-то обозримой там ретроспективе, почему антироссийский курс, в принципе, выбирает?
11: Ну, это исторически обосновано, потому что, если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. Поэтому британцы очень уважают свою собственную историю. Поэтому для них русофобия – это национальная политика, которая уже больше 2 веков.
10: Я все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
11: Ну да. Ну, я тоже не знаю, если честно, кому эта фраза принадлежит, сейчас, но в любом случае надеяться на то, что российско-британские отношения хотя бы в какой-то перспективе будут нормализованы, нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
14: Данила, а еще вот такое уточнение. Смотрите, учитывая сейчас процесс смены власти, стоит ли ожидать того, что поддержка Украины на какое-то время, по крайней мере, ну, ослабнет, что ли?
11: Нет, тоже не стоит, потому что для Британии сегодня это принципиально важная задача. Причем я, наверное, сразу скажу, что британцы поступили довольно хитро. Они все-таки всю финансовую и даже вот такую материально-техническую ответственность довольно грамотно свалили на европейцев. Сами британцы здесь являются такими кукломодами, и в первую очередь именно у них идет в первую очередь командное управление. Mm-hmm. Поэтому для Британии, в отличие от тех же самых немцев или поляков, это не столь напряжно. И для них это, еще раз, принципиально важная задача. Поэтому поддержка Украины будет, ну, извините за грубость, за последнего украинца.
10: Я нашла имя этого замечательного человека. Да, премьер-министр Великобритании лорд Палмерстоун. Очень хорошо, кстати, рифмуется со словом Посейдон. Есть в этом что-то. Спасибо вам большое. Политолог Данила Гуреев был с нами на связи.
0: Наше время.
14: Продолжаем разговоры, переходим к следующей теме. Хотим обсудить ситуацию, которая сложилась на Крымском полуострове. Дело в том, что после атак ВСУ там по нескольким сразу направлениям ощущаются довольно серьезные ограничения. Во-первых, есть транспортное ограничение после ударов по паромному сообщению. Крымский мост тоже под постоянным наблюдением ВСУ и под постоянными угрозами со стороны Украины. И в целях безопасности сейчас там организованы, ну, различные мероприятия. Из-за этого, в общем, график поездов сдвигается. Есть проблемы в энергосистеме. Точно так же из-за того, что ВСУ атаковали различные ну, инфраструктурные объекты, и есть еще вопросы с топливом. И вот все это мы сейчас постараемся обсудить, это и то, как на это реагировать, что с этим можно сделать и что предпринять, обсудим с политическим обозревателем, автором телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. С нами на связи. Алексей, здравствуйте.
15: Да, добрый день.
10: Здравствуйте.
14: Алексей, сначала хочется понять, в каком положении сейчас находится Крым, как бы вы заключили вот экспертное мнение ваше?
15: Ну, если в очень общих чертах, то есть противник пытается организовать стратегическую изоляцию поля боя, то есть весь участок Южного фронта, по сути, максимально осложнить логистику и инфраструктурное, ну, это функционирование инфраструктуры и жизнеобеспечения в этих регионах, то есть не только Крым, это же касается еще и Харьковской, в смысле, Херсонской и Запорожских областей, вот, ну, то есть всей Новороссии. Вот. И, соответственно, предпринимают для этого, в принципе, прогнозируемые усилия, которые, ну, по большому счету, были ожидаемы еще, кажется, как минимум зимы.
14: Угу. Скажите, вот, пожалуйста, вот вы говорите, что это изоляция поля боя. То есть ВСУ на данный момент считают, что боевые действия продолжатся в Крыму?
15: Не, ну, боевые действия в формате ударов, они продолжаются, вообще-то, сейчас уже идут воздушных ударов, я имею в виду. Они идут, по сути, на половине европейской территории России, в том числе и в Москве.
14: Ну тут бы про изоляцию поля боя, понимаете, я вот к этому термину...
15: Изоляция поля боя — это термин, который означает... Поле боя — это не какое-то географическое как понятие, которое, что там оно ограничено, то есть там, где только действие стрелкового оружия, а там, где действие любого из видов вооружения, которое может достать. Ну то есть если сейчас у них есть средства среднего и там средней дальности ракетные, либо БПЛА ударные, то они наносят эти удары, то есть, соответственно, это ведется в боевые действия уже и на достаточно большое расстояние от линии боевого соприкосновения. Вот, то есть это, ну, в принципе, относится к категории термин «поле боя». То есть просто есть эшелонирование, его там прифронтовая территория, глубокий тыл, и, соответственно, разделяются от этого логистические задачи, там, оперативные и прочие, там, накопление сил, ресурсов, средств. Вот. Поэтому это такой термин можно вполне смело употребить, и он не только Крыма касается, по большому счету, и Краснодар, это и Ростов, это и Тула, и Курск, и Брянск, и Белгород, то есть прифронтовые регионы, то есть, которые находятся на расстоянии ударов, достаточно регулярных ударов массовых средств противника.
14: Алексей, теперь смотрите, вот следующий вопрос, он как бы на две части разделю его. Во-первых, меры, которые предпринимают гражданские власти, а во-вторых, меры, которые предпринимают военные. Здесь, конечно, то, что можно сказать, скажите, то, что нельзя, конечно, лучше об этом умолчать, но вот как вы то и другое направление охарактеризуете? Насколько эффективно работают?
15: Ну, я не могу, конечно, расставлять оценки, как там, независимый судья, тем более нахожусь непосредственно сам на этой территории. Вот. По военной я не точно не буду рассказывать, это точно не является публичной информацией. Вот. Что касается гражданских властей, то предпринимаются меры по ограничению, ну, как использованию дефицитных ресурсов, которые сейчас уже в меньшем количестве, чем ну, доступны, чем, ну, как, чем хотелось бы, чем необходимо. И поэтому вводится система распределения, то есть когда такая какая-то система социального, ну не то что распределения, ну то есть выдача равномерная всему населению там по минимальным...
10: Мы сейчас по поводу топлива, порции, да, с вами говорим?
15: Да, я в первую очередь про топливо, да.
10: Да-да-да.
15: Потому что это сейчас наиболее остро горящее. То есть это введена у Севастополя система QR-кодов, которая привязана к конкретной машине. То есть на эту машину можно заправить там в течение недели, получить порцию топлива.
10: А порция вот какая? Как-то она обозначена?
15: 20 литров.
10: 20 литров в неделю.
15: Вот. Но при этом, да, но при этом ограничили у нас, к сожалению, очень, ну, на мой взгляд, это мое субъективное суждение, идет очень сильный перекос в практике, как говорится, родом из детства людей, которые принимают эти решения. То есть у нас идет перенос проблематики на неких спекулянтов. Хотя проблема не в спекулянтах, а проблема в дефиците. Вот. И проблема в дефиците решается не борьбой с спекулянтами, ну, вообще должна по-хорошему решаться, а с ограничением, ну, с борьбой с способами, которые ограничивают. То есть, например, что у нас мешает увеличить количество привоз топлива, то есть, чтобы снизить...
8: Атаки на трассу Новороссия, как мы понимаем.
15: Атаки – это внешний фактор, а у нас есть еще и внутренние факторы. То есть я, например, могу хоть сейчас организовать доставку там для своего круга знакомых, вот так по щелчку, чтобы пришло несколько машин с топливом, соответственно, не именно бензовозами, а обычными там способами, там, ну, разные есть способы доставки, там, вплоть до того, что прям канистрами можно привозить. Но я это не смогу сделать официально, просто по той причине, ну, легально, потому что у нас действуют нормативы по перевозке опасных веществ. Uh-huh. Вот. И я скажем так, критическое с точки зрения, чтобы я рекомендовал исправить местным властям, это подумать на тему не столько бороться со спекулянтами, а отрегулировать нормативные документы, которые препятствуют насыщению региона необходимыми этими поставками. То есть, допустим, временное разрешение, ускоренное выдачи лицензии на перевозку, или временное постановление требований по перевозке. Ну, то есть просто, чтобы банально ДПС не останавливали машины, которые везут топливо.
10: Ну, то есть чуть больше оперативности от местных властей хотелось бы, да? Насколько я понимаю.
15: Да, то есть они, потому что они действуют просто методами запретов и пытаются как-то обмануть, мы используем любые инструментарии, которые есть, и пытаемся обмануть не

0: И это очень сильно препятствует. То есть это происходит нелегально. Нелегально это производится увеличение цены. Народ начинает бухтеть, потому что, мол, эти спекулянты взвинтили. Ну, так и их начинают крепить за то, что они работают нелегально, оформляют это самое, что они ведут незаконную деятельность. То есть вместо того, чтобы, наоборот, их ввести в правовое поле, сделать какие-то ускоренные процедуры, что вот человек зарегистрировался, что он делает заявку, он перевозит такое-то топливо, он выручает, по сути, дублирует, по сути, возможности нашей инфраструктуры, и может взамен вести коммерческую деятельность. Да, она пускай будет дороже, но я готов, там, допустим, переплатить за 10-20-30% за топливо, но чтобы мне его привезли.
1: Но главное, чтобы оно было.
0: И да. Чтобы оно было, да.
1: Алексей...
0: Причем легально. То есть я, чтобы еще скажу, что готов там налоги платить официально. В чем проблема? То есть, ну, у нас все упирается в то, что необходимо выдерживать социальную цену. Социальная цена, она хорошая вещь, когда есть в наличии топливо. Когда топлива нет, это уже становится вопрос выживания, и мы тем самым обрезаем свои возможности. То есть вместо того, чтобы увеличить возможности по доставке, никто не думает в тему, ну, в сторону того, чтобы уменьшить их проблем. Это первый момент. Да. Второй момент. У нас есть ограничения по провозу по мосту бензовозов. То есть вот паромы, которые были повреждены.
2: Да, но это
1: паромное сообщение, насколько я знаю, оно вообще сейчас приостановлено.
0: Да, в том-то и дело. Ну, то есть у нас получается ехать официально, получается, чтобы все соблюдение всех нормативов, бензовозы должны ехать только исключительно по трассе Таврида. То есть на северной трассе, которая находится гораздо ближе, соответственно, под ударами. А в отличие от трассы, трассы Новороссия, Таврида как раз южнее, она относительно безопасна, то есть до нее дотянуться крайне сложно противнику. Но оно упирается все в мост. Раньше мост обходился паромом, но паромом вопрос закрыт. При том, что можно было, в принципе, заблаговременно начать отсыпать, вообще принять решение о постройке дамбы со стороны, я об этом писал у себя в канале, сделать насыпь дамбу, она очень сложно разрушается ударами, и сократить до фарватера участок, чтобы дальше там уже сделать понтонный мост. И тогда при необходимости можно, например, опасные грузы на ливняк, военные грузы возить по дамбе. Вот. Но это вопрос хотя бы несколько, месяца 3-4 надо.
1: Хорошо. Алексей, я прошу прощения, перебью вас, просто мало времени остается, а хочется еще узнать по поводу снабжения продуктами и вообще вещами первой необходимости. Как с этим сейчас вопрос?
0: С продуктами нормально, я вот сейчас только что в магазин заехал, в принципе, почти вся номенклатура, обычно весь ассортимент продуктов в наличии, то есть это то, что вот раскупают и там панику наводят, это вот чисто информационное мероприятия. То есть по продуктам сейчас проблем нет. Тем более большинство закупалось, скорее всего, за счет на сезон, особенно долговременно охраняющихся. И так как сезон откровенно сорван туристически, то, в принципе, с продуктами проблем тут вот фу нету.
1: Поняли вас.
2: Алексей, спасибо вам большое. Время, к сожалению, закончилось. У нас политический обозреватель, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев был с нами на связи. Ситуация в Крыму, конечно, будет и на контроле у властей, на контроле у военных. Ну, а мы будем следить за обстановкой в регионе.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: Наше время.
2: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. Телефон для контактов 8-925-222-99-92. Задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Все видим, все читаем. А сейчас переходим к следующей теме. Хотим поговорить по мотивам произошедшего в Краснодаре. Наверное, уже многие видели.

0: что там произошло нападение на посетителей. В результате этого, к сожалению, погибла женщина, 5 человек пострадали. Юноша, вооруженный мачете, ворвался в торговый центр и, значит, начал бросаться на посетителей. Как сообщают в полиции, кроме того, он там разливал какую-то жидкость, бросил пиротехническое изделие в детский развлекательный центр. Ну, а те, кто находился рядом, говорят, что, в общем, люди, конечно, сильно испугались и кричали, и бежали. Но в конечном итоге вот этого молодого человека, который произвел нападение, его задержали.
1: Ему 19 лет. Он из многодетной семьи, как он сам сообщил, отца нет, он умер, а у него еще трое братьев и сестер. Когда у него спросили, зачем он это сделал, ну, в момент задержания, он, конечно, сказал, что он раскаивается, это первое было, что он сообщил, что он сожалеет и раскаивается, а второе, что ему надоело жить, то есть таким образом он хотел покончить с собой, видимо. Он хотел взять в заложники людей, и чтобы вот снайпер его там каким-то образом, ну, это он так говорил, на самом деле, может быть, что угодно, потому что сейчас проводится психиатрическая экспертиза, и она, мне кажется, вполне уместна. Там в чем был еще ужас? После того, как он взорвал вот это пиротехническое изделие, ну что-то бабахнуло и повалил дым, он побежал на третий этаж туда, где детская зона. Он пытался прорваться к детям. И именно в этот момент его остановили. И остановили его простые люди, потому что к тому моменту он уже ранил охранника. Охранник пытался его задержать, остановить. Когда охранник получил очень тяжелое ранение, его остановили просто люди, мужчины. Они его скрутили и дождались полиции. Потом этот же человек, который его задержал, остановил, он побежал к охраннику, оказал ему первую помощь, наложил ему шину, там кровотечение было очень серьезное. А дальше к этому центру приехал муж погибшей женщины. Он довольно быстро получил информацию о гибели своей жены. У него осталось 2 детей. Он был в шоковом состоянии в машине. Эти кадры тоже можно найти в интернете. И мужчины заблокировали его в этой машине, чтобы он не совершил самосуд. Они его фактически спасли. Вот эта реакция людей в этой ситуации, мы вот не могли пройти мимо нее. Мне кажется, что она достойна обсуждения.
0: С нами на связи представитель группы компании безопасности «Витязь», эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов. Петр Алексеевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Петр Алексеевич, ну, хотелось бы от вас экспертное мнение услышать, как среагировали и люди, то, что нам в глаза бросилось, и службы, которые обязаны были обеспечивать безопасность посетителей торгового центра.
2: Ну, такая, знаете, двоякая ситуация, неординарная. Мы все понимаем, мы надеемся на то, что те люди, которые носят форму и у них на спине написана охрана, это компетентные люди, которые умеют оказать противодействие преступнику. Но, к сожалению, не всегда это так. Мы с вами ходим все по тем же торговым комплексам, и мы иногда смотрим, что люди больше, наверное, стоят для галочки. Мы не говорим обо всех ни в коем случае, но, наверное, большинство сотрудников охраны в торговых комплексах не обладают навыками, чтобы выйти один на один с вооруженным человеком и оказать ему сопротивление. Для этого надо быть профессионалом своего дела, а профессионалы, неважно в любой области, это в первую очередь достойная зарплата. Но когда у нас в первую очередь стоят тендеры и предпочтение отдается ЧОПу, который предлагает меньше всего денег, а, соответственно, это зарплата, это профессиональный уровень людей, мы получаем, конечно, итоговые результаты, к сожалению, вот такие, которые мы сейчас наблюдаем.
1: Петр Алексеевич,
2: тут такая цепочка, да, взаимо.
1: Не один раз с вами уже на эту тему говорили,
2: да,
1: когда другие темы обсуждали, что, к сожалению, эти охранники, они фактически не владеют, ну, во-первых, им запрещено использовать оружие, это раз, да, они не имеют на это права, а второе, они не обладают техникой, они физически не подготовлены, с ними никто не работает, их не тренируют, да, задачу как-то такой у них почему-то нет, уметь обезвреживать людей, и их задача это нажать на тревожную кнопку в момент, когда что-то происходит. К этому как-то сводится у нас работа охранников. Но нельзя не заметить, что вот этот конкретный человек, который был очень тяжело ранен, и за жизнь которого боролись потом врачи очень долго, он сделал все, что он мог. Может быть, даже больше, чем мог. Так ли?
2: Да, таким людям надо отдать честь, потому что это просто неравнодушные люди, которые понимают, что он не просто надел эту форму, а он несет ответственность. На него надеются другие. То есть это, ну, очень достойное поведение этого сотрудника охраны. Он не отошел в сторону, не убежал. Он попытался в меру своих способностей оказать сопротивление преступнику. Это однозначно.
1: А реакция людей, вот простых людей, можно я это слово произнесу, но в данном случае, мне кажется, оно эмоционально максимально точно и уж точно восторженно передаст мою эмоцию. Русские мужики, которые вот в этой ситуации повели себя максимально верно, что еще пришло бы в голову этому парню, который разливал какую-то жидкость в зоне, где играют дети? Он же мог это все поджечь. Они его остановили. Вот это как оцените?
2: Оценка однозначно, люди поступили абсолютно верно, правильно, и мы понимаем, что хорошо, когда все-таки есть, опять же повторюсь, неравнодушные люди, которые не отходят в сторону, не бегут, не хватаются за телефоны и пытаются это снять, ничего не делая, а именно берут на себя ответственность и принимают решение и делают нужное дело. То есть в данном случае задержание вооруженного человек, и неважно, кто это, 19 лет тоже бывают, там, двухметровые и так далее, физически развитые люди. Поэтому тут только благодарность таким людям.
0: А как вы думаете, Петр Алексеевич, это вот в сознании что-то изменилось? Вот я пытаюсь припомнить аналогичные случаи трагические, да, которые происходили у нас в стране, и не помню, чтобы люди прям с голыми руками на преступника шли, и вот такие результаты получались. Что-то изменилось в головах? Стали с большей готовностью защищать себя?
2: Ну, мы не знаем точно, что это за человек. Может, это какой-то действующий или бывший военный. Может быть, он недавно уволился.
1: Нет, мы знаем, почему мы знаем. Я даже назову его имя. Это житель Краснодара Александр Воевода. Он сейчас проходит лечение после ранения на СВО. Он участвовал в боевых действиях.
2: Я понимаю, о чем вы говорите. Вот на самом деле мы сейчас много занимаемся с ребятами реабилитацией и так далее. Это те люди, которые недавно прошли вот эту стрессовую ситуацию. И то, что для обычных людей является стрессом, для них, к сожалению, или в нашем случае, к счастью, да, это рядовая ситуация. И он не растерялся, он хладнокровно, насколько это возможно, действовал в этой ситуации. То есть тот человек, который обладает опытом боевых действий, и для него человек с мачете, с ножом, с оружием, это, в принципе, не является каким-то шоковым, таким, который в ступор вставляет гражданских людей. То есть для них это, ну, недавний, в прошлом это обыденность. И, соответственно, мы понимаем, что соответствующая реакция, он там принял правильное решение и сделал правильный поступок.
1: И знаете еще, о чем я подумала, Петр Алексеевич, тоже, мне кажется, с вами мы обсуждали эту тему. Вот вопрос самозащиты, да, у нас же очень, очень скользкие все эти законы. Почему люди не помогают попавшим в беду? Потому что они боятся, что их потом обвинят, что они превысили меру самообороны, например, и так далее. Вот в этой ситуации человек тоже мог об этом подумать. А, меня потом посадят, если я сейчас ему там ногу сломаю, этому мальчику. Вот этого не произошло. Есть ли надежда на то, что у нас каким-то образом законодательство изменится в ближайшее время? Два слова.
2: Ну что ж. Да, речь не о боязни, а просто о том, что получить какую-то травму и боязнь не справиться с вооруженным человеком.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Петр Фефелов, представитель группы компании безопасности «Витязь», эксперт в области комплексной безопасности, был с нами на связи.
3: Июня. День памяти и скорби. С 1 сентября 1939 года уже активно шла Вторая мировая война. Однако именно 22 июня 1941 года, с вторжением в СССР, она приобрела совершенно новые масштабы. К лету 1941 года гитлеровская Германия смогла подчинить себе Польшу, Чехословакию, Францию, Бельгию, Люксембург и Данию, Голландию, Норвегию и Югославию. Германию окружали и поддерживали фашистские режимы Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии. На стороне Рейха в войне против СССР выступила Финляндия. Дивизию добровольцев прислала фашистская Испания. В этой войне Советский Союз столкнулся с агрессией, военно-экономической мощью, с неприкрытой ненавистью и лицемерием половины мира. И тем не менее, наше Отечество смогло объединиться, преодолеть глубочайшие социальные, политические и национальные распри, на которых всячески пытался играть Гитлер. Наши деды и прадеды смогли объединиться и победить. Победить благодаря усилиям тех, кому жизнь страны, жизнь народов СССР была дороже собственной жизни, дороже собственного комфорта, конформизма и страха. В войне с половиной мира, оказавшись один на один со всей мощью нацистской Германии и ее союзников в континентальной Европе, несмотря на ошеломляющие потери начала войны, Советский Союз смог сплотить вокруг себя антигитлеровскую коалицию и добиться великой победы. Победа для мира, достигнутая колоссальной ценой Родины. Июня. День памяти и скорби.
4: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
6: Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов, категории 0+.
7: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
8: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
11: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удар по нефтебазе в Запорожской области. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо. В Эстонии обнаружили упавший украинский беспилотник со взрывчаткой. И теперь подробнее. Минобороны сообщила об ударе по украинскому хранилищу горюче-смазочных материалов на нефтебазе Канцеровка в Запорожской области беспилотниками «Герань». Штурмовые отряды южной группировки ведут наступление на всех направлениях в Константиновке в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
13: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. В ИСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.
12: Число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на гражданский автобус в Горловке в ДНР возросло до 15 человек, сообщил глава города Иван Приходько. По данным властей, автобус был атакован ВСУ в час пик и был полон людей. Удар пришелся на заднюю часть и крышу. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом заверил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть и с нефтяными компаниями. Само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
12: Кроме того, представитель Кремля назвал угрозы Зеленского в адрес Белоруссии вмешательством во внутренние дела страны. Зеленский потребовал убрать от Украины-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов.
14: Угрозы абсолютно агрессивные. Вмешательство во внутренние дела другой страны. Посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
12: В эстонской провинции Риоге местный житель обнаружил в поле упавший украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ЕРР со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции и безопасности Эстонии. По его словам, дрон был найден 10 июня, когда местный житель косил траву. Отдельные части аппарата также обнаружили на дереве, что указывает на его падение с высоты. Беспилотник был оснащен взрывным устройством массой около 5 килограмм. Саперы уничтожили заряд на месте. В полиции связали инцидент с событиями 3 июня, когда в Эстонии объявляли воздушную тревогу в нескольких уездах. Вероятно, это был один из дронов, зафиксированных радарами ВВС. На перехват высылали истребители, но подтверждения не последовало. Радарный сигнал пропал как раз в том районе, где теперь найдены обломки, пояснили там. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что за последние 3 месяца Европа зафиксировала 11 подтвержденных инцидентов с украинскими беспилотниками на своей территории. 15 тысяч заявок на получение образования от ветеранов СВО зарегистрировали в фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава фонда замминистра обороны Анна Цивилева. Еще 10 тысяч человек сейчас проходят обучение. Напомню, Миноборнауки России, Ростех и фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.
15: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в фонде «Защитники Отечества» зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
12: Первые 27 участников проекта уже завершили обучение. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал запуск программы успешным. Вдова участника СВО в Челябинской области отдала мошенникам более 7 миллионов рублей, в том числе выплаты, предназначенные детям погибшего бойца, сообщила в пресс-службе полицейского главка региона. Полиция города Златоуста возбудила уголовное дело, пишет ТАСС. По информации правоохранителей, потерпевшие позвонили якобы из военкомата и попросили назвать номер СНИЛС для получения выплаты. После этого с ней стали связываться лжесотрудники банка и силовых структур, которые которые обвинили ее в финансировании недружественной страны. Испугавшись, что в ее отношении заведут уголовное дело и заберут несовершеннолетних детей, женщина стала снимать поступившие на счет выплаты и отвозить их курьером в Челябинск. В итоге она лишилась 7 миллионов 250 тысяч рублей. Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение», 30-летний Жардан Бардела, который является фаворитом президентской гонки, рассказал, что в случае прихода к власти первым делом организует референдум по вопросам иммиграции. По словам Барделы, из-за большого потока мигрантов Франция меняется, и многие люди начинают чувствовать себя иностранцами в собственной стране. Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 27 года. Действующему главе государства Эммануэлю Макрону нельзя в них участвовать, поскольку он находится на посту президента второй срок подряд. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
16: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московский футбольный «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. Сегодня прошли медосмотры, тесты в Тушине, а затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий рубины сборной Албании Мерлинд Даку. По данным «Метарейтинг», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Полузащитник Сочи Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как информирует LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Манчестер Юнайтед получил в собственность землю для строительства нового стадиона, сообщает пресс-служба команды. Клуб приобрел участок площадью около 10 гектаров, который расположен примерно в 350 метрах к северу-западу от нынешнего стадиона Олд Траффорд. Отмечается, что вместимость новой арены составит 100 тысяч мест. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. Череповецкая «Северсталь» заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. Сборная России стала победителем чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в смешанных командных соревнованиях. Этот турнир проходит в Будапеште. В составе российской команды выступали Трифонова, Надеев, Кедрина и Киселев. Теннис. Анна Калинская вышла во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в первом раунде Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта.
17: Погода.
12: Во вторник, 23 июня, в Мурманске ожидается от 8 до 10 градусов тепла, временами дожди. В Архангельске 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Петрозаводске без осадков, плюс 17, плюс 19 градусов. В Вологде 21-23 градуса, утром небольшие дожди. В Сыктывкаре 18-20 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Великом Новгороде 20-22 градуса, без осадков. В Калининграде будет сухо, 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, 19-21 градус. В Москве также без осадков. Ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Днем 22-24. Сейчас в столице 23 градуса. Без осадков. Относительная влажность 60%.

0: «Удачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
3: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
4: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы возвращаемся в студию. Впереди у нас еще 2 часа нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда в начале часа мы напоминаем наши контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Если у вас возникнет желание оставить мнение или комментарий, задать вопрос нашим экспертам, вы всегда им можете воспользоваться. Ну а кроме того, зайти на нашу страничку ВКонтакте, в Радио России мы там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Под ней тоже можно оставить комментарий или задать вопрос. Или скачать приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. И в таком случае там тоже есть возможность направить сообщение, а также посмотреть прямую трансляцию или любые другие эфиры, которые непосредственно в прямом эфире уже прошли. Ну и также всегда напоминаю, что самые интересные актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь и читайте.
5: В ближайшее время, если ничего принципиально не изменится, может так статься, что в фармацевтической отрасли возникнет нехватка специалистов. И вот почему. Дело в том, что 1 марта этого года вступил в силу закон, принятый еще в 2025 году, который запрещает применение дистанционных образовательных технологий, то есть обучение онлайн, для врачей, фармацевтов и фельдшеров. И вот появились данные статистические, фармзнания, компания провела такой опрос, опрашивали, серьезный, в общем, опрос. 10 219 специалистов из более чем 70 регионов России. Ну, то есть охват серьезный, солидный. Ну вот, согласно исследованию, эта новая модель обучения, обязательно офлайн, оказывается недоступной для значительной части рынка. 75% фармацевтов и провизоров заявили, что не готовы к переезду или длительной командировке ради прохождения обязательного обучения. И только 4,7% готовы к таким условиям.
6: Ну, действительно, можно себе представить среднестатистический город, скажем, на 50 тысяч человек, где никакого образовательного учреждения, тем более по медицинской тематике, нет. А аптек там, 10 или 20. Угу. То есть это как минимум 20 фармацевтов там трудится.
5: Ну, давай чтобы... все-таки, наверное, 40 сразу, ну, хотя бы 2-то на аптеку должно
6: как
5: быть.
6: Как минимум 20, да. Им нужно пройти обучение. Обязательно для этого нужно в глаза посмотреть преподавателю, а значит, приехать в аудиторию. Нужно ехать в какой-то там областной центр или, может быть, более крупный районный центр какой-то соседний. И к этому действительно не все готовы. Ну, по разным причинам. Во многих, кстати, тут семейные обстоятельства, да, называют в первую очередь, что это длительное расставание с семьей. И, в общем, тоже можно понять. Если раньше эту проблему удавалось решить за счет онлайн-обучения, ну, то есть подключение через видеосвязь какую-то, еще как-то, то сейчас вот такой возможности, согласно закону, нет. И эксперты отрасли переживают за то, что из фармацевтики сейчас будет отток специалистов.
5: Ну да, уже 72%, даже 72,4% респондентов допустили смену профессии в связи с этим, понимаете, да? А что еще? Какие еще препятствия называли в ходе опроса люди? Они говорили о том, что, ну хорошо, мне надо ехать повышать квалификацию, иначе я дальше не смогу продолжить работу, да? То есть я обязан это сделать. Мне точно в моем городе такую услугу образовательную не предоставляют. Мне нужно куда-то ехать. Там мне нужно где-то поселиться, потому что, ну извините, 144 часа обучения — это не за один день, да? То есть нужно где-то жить, нужно на что-то питаться. При этом работать я не могу, значит, зарплату я не получаю. Да? И при этом работодатели, в общем, не готовы ждать, пока фармацевт там отучится и вернется, и оплачивать ему это обучение тоже, в общем, готовы далеко не все. Только 13% сообщили, вот те, кто отвечал на вопросы, сообщили, что их работодатель готов им оплатить обучение и отсутствие на работе.
6: Попытаемся разобраться в этой потенциальной проблеме с директором по развитию платформы «Фармзнания» Мария Рябуха к нам присоединяется. Мария, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Людмила, Данил. Вы настолько ярко подсветили нашу проблему, поскольку мы сейчас с этим столкнулись. Это действительно большая боль. А ну, фармацевтов, провизоров, к сожалению, такое ощущение, что не слышат, поскольку мы вот на данный момент являемся их рупором. И спасибо, что вы нас пригласили к этой проблеме.
6: Мария, а много вообще у нас в стране фармацевтов? Вот для начала хочется задать такой вопрос.
7: Хороший вопрос, их на самом деле никто никогда не считал, но мы рассчитываем следующим образом. У нас порядка 84 тысяч аптечных точек, и умножаем не на 2, умножаем на 3. Это как раз те фармацевты, фармацевты-провизоры, которые работают у первого стола в аптеках. Но мы еще с вами не считаем тех специалистов, которые работают около отрасли, которые работают в фармацевтических компаниях, в всевозможных учебных центрах, в IT-компаниях. То есть все, что в R&D направлениях, то есть все, что связано с фармой. Поэтому, ну, если так подсчитывать, я думаю, что это в районе 400 тысяч человек, плюс-минус.
5: Серьезно?
6: То есть получается, что сейчас, если мы ожидаем некого оттока, то этот отток может быть, ну, колоссальным, если не побояться сказать так. Ну, 75%, вот согласно вашему исследованию, 75% не готовы к командировкам ради того, чтобы пройти это онлайн, обучение. То есть, смотрите, 400 тысяч, 75%, ну, нехитрая математика, около 300 тысяч получается. Мы можем потерять. Теоретически потерять, да.
7: Ну, мы, давайте вообще поговорим, почему так произошло, потому что все-таки идея-то была хорошая, законопроекта, но как бы, если говорить о базовом нашем образовании, вообще российская система образования, подготовки фармацевтических кадров, она по-прежнему остается одной из самых сильных. Но с 1 марта, да, 26 года вступили вот в силу наши важнейшие изменения, да, в законодательстве. И они ограничили возможность дистанционного обучения фармацевтов и провизоров. Значит, почему так произошло? Ну, поскольку, по сути, этот законопроект является... Этот законопроект является помощью в ограничении рынка компаний недобросовестных, ну, то есть учебных центров, которые раздавали сертификаты, по сути, за деньги.
5: Ну, без проведения обучения, фактически.
7: Совершенно верно. Ну, мы поддерживаем... Да. Ну, изначально-то мы поддерживаем меры государства, да, по проведению вот этого порядка, но, на но по факту мы боремся с добросовестными организациями, которые фактически продавали, да, а по факту сейчас страдают наши добросовестные фармспециалисты.
5: А есть ли какие-то способы выхода из этой ситуации? Ну, вот, я не знаю, я начинаю, конечно, фантазировать, возможно. Ну, например, передвижной образовательный центр. Приехал в один город, там обучил, приехал в другой город, там обучил. Вот так вот, например, поступить можно? Ну, если уж так уж необходимо офлайн-образование, и если мы не можем гарантироваться от недобросовестных образовательных центров, которые работают в интернете.
7: Людмила, мне кажется, можно все, что угодно. Главное, чтобы отрасль слышали. То есть очень быстро приняли этот закон, и по большому счету нас не услышали, у нас не спросили нашего мнения. То есть мы понимали, почему это происходит, но какого-то решения единого не случилось. Поэтому у нас колл-центр разрывается, нам звонят специалисты, спрашивают, что нам делать дальше. Никто ничего не знает. Сейчас все ждут 1 сентября, потому что, возможно, 1 сентября будут какие-то изменения. Мы, естественно, держим руку на пульсе, но пока все очень... То есть вы нас, знаете, вы нас прям затронули сейчас за самое больное.
5: Ну, понятно. Простите, пожалуйста. Но, может быть, это как-то поможет.
7: Наоборот, большое.
5: Да, давайте тогда поговорим о рисках. Что будет, если вот сейчас эти люди, фармацевты, не поедут учиться? Да, что у них? Там, наверное, какие-то документы, срок годности, там, время истечет у этих документов, да? Они не смогут лицензии, они не смогут дальше продолжить свою работу. Что будет?
7: Ну, они не смогут стоять, соответственно, у первого стола, они не смогут работать в течение 5 лет, и пойдет отток кадров. А давайте дальше посмотрим, что у нас происходит зарплатами. У нас средняя зарплата фармацевтов-провизоров по регионам 60-80 тысяч рублей. Соответственно, ну, найти зарплату у нас в стране 60-80 тысяч рублей можно, у нас курьеры получают больше, водители в такси получают больше. И вот мы дальше задаем вопрос. Наши специалисты, которые учились 5-7 лет с высшим профессиональным образованием, пойдут в другие отрасли. И что мы с вами получим? По сути, не будет достаточно квалифицированного фармконсультирования. Мы не сможем, мы будем ходить в аптеку, но вопрос, кто будет с нами работать. Потому что уже сейчас у нас идет уже отток кадров порядка 30%, и уже сейчас мы от нашей аудитории фармацевтов-провизоров получаем обратную связь, что им приходится перерабатывать, то есть сотрудников не хватает, и приходится работать за двоих.
6: Мария, спасибо вам большое за разговор. Директор по развитию платформы «Фармзнания» Мария Рябуха была с нами на связи. Вот радиослушатели присоединяются. Вот Нина, например, пишет, Николаевна. Это касается не только фармспециалистов, но и вообще всех медиков со средним и высшим образованием. Ну да, действительно, закон-то касается не только фармацевтов, но и врачей, и медсестер, как мы понимаем. Ну, действительно, ну, доработают, наверное, какими-то методами. Или скажут, искусственный интеллект с вами будет работать. А дальше уже посмотрим, как будет.
0: Наше время.
6: К следующей теме переходим. В Анапе 58 пляжей уже получили разрешительные документы на открытие сезона. Роспотребнадзор соответствующее заключение им выдал, и сейчас проверяет еще 10 территорий для того, чтобы понять, пригодны они к тому, чтобы туристы туда пошли отдыхать или нет. О том, как складывается туристический сезон на Черноморском побережье, поговорим с вице-президентом Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Макарчан к нам присоединяется. Александр Мушевич, приветствую вас.
8: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Данил.
5: Здравствуйте. Ну что же, как обстоят сейчас дела в Анапе? Восстанавливается турпоток?
8: Ну, в Анапе-то, кстати, все хорошо. Он уже плюс 70% по сравнению с прошлым годом, да. Но вообще, если брать не только Анапу, а всю Россию, то локомотив туристически разгоняется очень-очень медленно в этом году.
5: Понятно, да. Ну вот все-таки давайте мы на Анапе сейчас сосредоточимся, потому что, ну, прошлый год вся эта территория стояла, да, туда никто не ехал, а если ехали, то к морю подойти было нельзя, и поэтому, конечно, понятно, что предпочитали, наверное, какие-то другие направления. Сейчас как там с ценами, с размещением, как с пляжами, безопасно ли?
8: Людмила, ну чудес не бывает, если люди поехали, пляжи открыты. А, кстати, забегая вперед, к 1 июля мы ждем открытия всех пляжей Анапы без исключения. Mm-hmm. Да, буквально через 10 дней. Так вот, естественно, цены выросли, да, это понятно. Но нашлись люди, кто бронировал Анапу еще в декабре-январе, и вот они получили самые сладкие цены, потому что о том, что откроют пляжи, объявили только в марте, mm-hmm. да, а многие люди забронировали еще вот зимой.
5: Вот талантливые люди могут планировать свою жизнь.
6: Да, это что у них такое? Это какое-то, я не знаю, чем они пользовались, когда бронировали, ведь они еще не знали, вот чуйка какая-то.
8: Ну, в общем, да. Ну, слушайте, ну было бы нереально 2 года держать закрытые пляжи, да. Естественно, все это было понятно, что в этом году откроют. Это было ясно, да, кстати, уже в конце той зимы, в декабре было понятно, и первые уже ласточки прилетали, что пляжи будут открыты.
5: Но меня это удивляет, способность людей планировать на такие долгие сроки.
6: Ну да, это Александр Мишевич, что касается, там, я не знаю, соседних, Сочи, Туапсы, там как, оттянула Анапа сейчас обратно спрос на себя?
8: Ну, конечно, Анапа сейчас оттянула очень много на себя. Мы видим, как, ну, Туапсинский район-то, вы помните, сильно пострадал в этом году, да, там, вот. И Сочи другая история. Сочи мешает развиваться мега-холодное море, да, такое, старожилы не припомнят, там 30-40 лет назад было такое холодное море, вот, в мае, в июне. Обычно у нас купальный сезон уже открывается 1 июня, а в этом году только после 15 июня люди начали купаться, да. И еще вода, там 23 градуса в Сочи нет воды, кстати, до сих пор.
5: Прохладненько, вот. Да, освежает.
8: А растет Абхазия, кстати, из хорошего. Абхазия растет очень сильно, и тоже мы это видим.
5: Из хорошего ли? Тут же подумала
6: настолько
5: я.
6: Настолько хорошо, что можно соседа встретить случайно в Абхазии, да? Скажите, пожалуйста, Александр Мушевич, а что касается прибрежья Каспийского моря, оно на себя какую-то часть турпотока в этом году и какую забирает?
8: Тут тоже, Данил, тоже ситуация. Если вы помните, в марте были большие наводнения с жертвами там, да, и да. Вот все это до сих пор никак не устаканились последствия. Мы все это до сих пор видим, и поэтому турпоток не растет туда, то есть он не превысит прошлогодний. Хотя, безусловно, часть людей в Дагестан на Каспий едет, вот, но, тем не менее, пока мы точно не видим. Пока у нас вот главное такое пятно светлое, где огромный рост, это Анапа. Вот по Анапе у нас все хорошо.
5: Понятно. Александр Шевич, не могу все-таки вернусь обратно к ценам. Моя любимая тема. Сяду на свою коньку. Вот вы говорите, что чудес не бывает. Конечно, раз люди поехали, цены поехали вверх тоже. Но ведь если люди не поехали, то цены тоже едут вверх, потому что, ну, людей-то нет, надо же как-то компенсировать. А когда, в какой момент цены едут вверх?
8: Нет, сейчас работает так называемая, во всей России, кстати, работает динамическая система ценообразования. Это когда искусственный интеллект, не хозяин отеля или кто-то, а искусственный интеллект решает, когда поднять цены, когда опустить. Mm-hmm. И если загрузка падает, то в любом отеле, в Москве, в Петербурге, в Анапе, неважно, цены снижаются. Если поток растет, то, естественно, искусственный интеллект поднимает цены. Это мы видим сейчас. Сейчас нет никаких вот стабильных цен. Вот все, кстати, то же самое творится, если вы заметили, у железной дороги и у авиакомпаний.
5: Да, там и тоже у таксистов, искусственный интеллект. Да, мы очень заметили.
8: Вот. Но это, давайте так, это в принципе нормально. Это называется здоровая система рыночная, ценообразование. Когда цены падают, помните, как в Советском Союзе были, неважно, спрос падал или спрос не падал, цены были одинаковые. Да, там, а вот сейчас, да, если спрос есть, цены растут. Спроса нет, цены падают. Кстати, и на все, и на авиабилеты в том числе.
5: Понятно, да, поняли. А где подешевле-то сейчас? На каком побережье?
8: Ну, сейчас, в принципе, Абхазия, да, где-то на 25% ниже, чем Сочи. Ага. Крым, цены ниже, чем, кстати, в Сочи намного. Да и, в принципе, и Анапа цены ниже, чем в Сочи. Вот. А ниже, чем в Анапе, только вот Азовское побережье. Ейск, Темрюк, Приморско-Ахтарск, вот, ага. Голубицкое, Кучугуры, вот эти места. Но это другое море, это Азовское море.
5: Поняли. Спасибо.
6: Александр Мушевич, спасибо вам большое. Вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Макарчан был с нами на связи.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
4: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Наше время.
5: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется наш спортивный обозреватель со словами «Месси-Месси», правда, я вот не поняла, да, с чем это связано.
6: Месси, это Лионель Месси, это суперзвезда мирового футбола, я так понимаю, что, конечно, о нем можно говорить бесконечно и не очень интересно, но вот, в частности, он только что буквально не забил пенальти в матче чемпионата мира, в котором Аргентина встречается с Австрией, 30 минут позади, там 0-0, и где-то, по-моему, минут на 15 был назначен пенальти, судья пошел смотреть телевизор, потому что сразу он не поставил на точку, и Месси промахнулся, на самом деле, сам себя перехитрил. А в чем проблема, точнее не проблема, а в чем интерес этой ситуации? И у Месси, и у Мирослава Клозе по 16 мячей. Это лучшие бомбардиры чемпионатов мира вообще в истории. Если бы сегодня аргентинец забил, но у него, естественно, попыток еще, я думаю, сегодня будет много, он выйдет на чистое первое место в списке лучших бомбардиров. В общем, такая вот история. Ну и
5: да, еще одна прекрасная новость. Из раздевалки сборной Ирана, да? Значит, сборная Ирана по футболу после
6: бедная
5: матча...
6: Бедная сборная Ирана. Мучают всех.
5: Почему все
6: мучают? Ну, их из Штатов выгоняют. Не знаешь историю, да? Что они въезжают в Штаты, там у них есть определенное количество часов, чтобы въехать в Штаты, и потом сразу после матча там под парами самолета им надо в течение там 2 или 3 часов покинуть страну. Потому что у них такие правила. Они должны были проживать в США, но из-за понятных событий их в Канаду отправили, база у них в Канаде. И главный тренер сборной Ирака, Ирана, да, говорит на каждом шагу, хоть кто-то там в пользу нас-то выскажитесь, да что ж такое, что ж я один-то на пресс-конференции. Да, и пресс-конференция только по политике посвящена, то есть футбол всем наплевать. Да,
5: вот. Ну, в итоге, вот, значит, да. У них прошла второй тур группового этапа, прошла встреча с Бельгией, 0-0 закончилась, судя по всему, Иран покидает, да?
6: Нет, пока нет.
5: Чемпионата еще остается, да, там
6: еще третий тур будет, еще непонятно.
5: Хорошо. Ну, в любом случае, раздевалку свою не покинули. И когда туда пришли уборщики, обнаружили они записку на лавочке. Прочитаю. От древней Персии тысячи лет назад до цивилизованного Ирана сегодня дух Ирана остается живым и непоколебимым. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство и спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу за Иран за эти 180 минут. Пусть мир, уважение и дружба воцарятся между всеми
6: народами. Просто следующий матч они, наверное, по-моему, в Канаде, на самом деле, проводят или в Мексике. Ну, не суть. Нет, на самом деле, в Лос-Анджелес, в округе Лос-Анджелес огромная иранская диаспора, проживает там около 1 миллиона иранцев на самом деле проживают, и поэтому там такая, они как все домой приехали, на самом деле за них очень болели. Ну ладно, о чемпионате мира можно рассказывать бесконечно, на самом деле у нас другая неважная, более важная тема есть. В Чебоксарах состоялся Кубок России, и на котором был установлен рекорд в женских прыжках шестом. Полина Кнура спрыгнула на 4.91, это лучший результат сезона вообще в принципе в мире. А если смотреть на предыдущую Олимпиаду в парижскую летнюю, то это уровень вообще борьбы за золото на Олимпиадах и, соответственно, чемпионатах мира. Одно, но, естественно, российские легкоатлеты давным-давно находятся в бане, их никто оттуда не собирается дисквалифицировать. Я имею в виду, их никто не собирается оттуда доставать. А другая проблема, крайне низкая была посещаемость этого соревнования, несмотря на такие топовые абсолютно мировые результаты. Ну, там можно было по картинке, по телекартинке или в интернете можно было посмотреть, что когда Полина исполняла свой прыжок, да, там, ну, вот просто там трибуны, там, не знаю, там вот 10 рядов, старые-старые пластиковые сиденья, ну, наверняка понимаете, да, о чем я говорю. Ну, и в Лужниках были, или на старых стадионах уже наверняка были, вот они...
5: Страшно, максимально неудобно.
6: Да, максимально, да, они неудобно, они там, вот не то, что мы сейчас в студии, да, на красивых кожаных, да, сиденьях, они никуда не двигаются, ничего, и все это, конечно, производит какое-то удручающее на самом деле действие на всех. И, ну, на самом деле, так уже давным-давно повелось, да, в российской легкой атлетике, потому что как-то как внимание к ней, в том числе из-за вот этих дисквалификаций, из-за сторонений, конечно, понизилось. Ну, мы сегодня пообщались с нашей коллегой, нашим еще одним спортивным обозревателем, Катей Маловичко. Она очень плотно следит за легкой атлетикой. И вот что она сказала по поводу выступления Полины Кнурас.
7: Полина Кнурас теперь обладает лучшим результатом сезона в мире. Она превзошла достижение американки Ханны Молл 4.88 и улучшила свой собственный личный рекорд. Еще в прошлом году Полина прыгала 4.86, в июне 4.87. А сейчас, выиграв соревнование уже на высоте 4.65, она решила улучшить свой рекорд и подняла планку не на 1 сантиметр, как это часто делают, а сразу на 4. И взяла высоту с первой попытки, чему сама удивилась, а с другой стороны сказала, что была с утра уже готова к этой высоте. И такой результат позволял бы Полине бороться за медали, золотые медали, не просто на чемпионате мира, а где-нибудь на Олимпиаде. Конечно, 4.91 – это не 5.06, мировой рекорд Елены Исенбаевой, но на такой высоте уже давно никто не выигрывает соревнования. Последний раз высоту 5 метров преодолевала россиянка Анжелика Сидорова. Она взяла на турнире в Цюрихе 5.01 в 2021 году, и с тех пор столько никто не прыгал. Все Олимпиады и чемпионаты мира выигрывают на высоте 4.90-4.91. Очень редко в 2024 году, по-моему, был 4.92. Поэтому Полина могла бы бороться за призы и на Олимпиаде.
8: Ну, теперь, в общем, понятно, почему ее на Олимпиаду не пускают. Не ее, а наших вообще легкоатлетов.
6: Ну, в принципе, да, действительно.
8: Кому интересно, там... кто-нибудь вот на Западе следит за тем, какие они рекорды здесь в России установят?
6: Да, да, да, девушки знают, да. Ну, в смысле, то есть, спортсменки, а... спортсменки знают, кто такая Полина Кнурас, и совершенно не против. Потому что, конечно, пусть приезжает, соревнуется. Нет, на самом деле, это наша... Ну, не наша, да, ее часто секс таким символом легкой, российской легкой атлетики называют. Она там просто невероятно, да, она... выглядит и в секторе, и в жизни, и если бы она была выступала на международном уровне, у нее бы было огромное количество коммерческих контрактов, она бы была реально звездой легкой, мировой легкой атлетики, да, потому что, ну, плюс результата, плюс хорошо выглядит, и она очень-очень хорошо говорит, и часто за словом в карман не лезет, то есть она так может...
8: Не хватает ее, в общем, на Олимпиаде.
6: Да, с большой душой высказаться по всем проблемам, в том числе и по проблемам, которые есть у российской легкой атлетики. Давайте все-таки о низкой посещаемости Кубка России в Чебоксарах. Проблем там много. Не, я не имею в виду у Чебоксар, да, а у организации. Потому что достаточно такой слабый, наверное, маркетинг продвижения турнира. Естественно, нет международной конкуренции, потому что надо соревноваться с лучшими. Не очень удобное расписание соревнований, ставит неудобное для болельщиков время. Ну и, соответственно, проблемы с инфраструктурой и сервисом, они никуда не делись. Собственно, об этом и говорит Катя Малавич.
7: Вот у меня во дворе был стадион, который был доступен всем жителям района. Его закрыли, сделали его только для коммерческой футбольной академии. Там можно заниматься только за деньги, никаких легкоатлетических дорожек там, естественно, давно нет. Люди смотрят то, чем они занимаются. Легкоатлетикой уже давно никто не занимается на самом деле. Еще футбол, хоккей, там всех интересует биатлон. Нельзя сказать, что на легкоатлетику не ходят, потому что россиян отстранили, они не выступают за рубежом. Фигуристы тоже не выступают за рубежом, но там залы битком. А легкую атлетику еще она такая специфика, что надо понимать. Ну, все понимают, хорошо, круто, что Усейн Болт побил рекорд мира в беге на 100 метров, но не все понимают, почему круто, что человек выбежал из 2 минут или из 4 минут на той или иной дистанции. Не все понимают, как проходят прыжки даже с шестом, самые зрелищные прыжки в высоту. Это надо объяснять, для этого нужны очень профессиональные дикторы, для этого надо организовывать турниры как следует. Это раз. Во-вторых, в США, в Британии, там легкая атлетика, она вписана в школьную студенческую жизнь. На соревнования ходят родители и одноклассники, и те, кто там бегает и прыгает. Потом они вырастают, это становятся студенты в университетах, а затем они начинают выступать за национальную сборную. А у нас, например, в каком состоянии легкая атлетика даже в университетах? В Московском государственном университете, где я училась, там все занимаются физкультурой, но вот коллега недавно там побывала на легкоатлетическом стадионе, там дорожку не меняли легкоатлетическую с 70-х годов, она вся разваливается, как и трибуны. На этом стадионе в свое время тренировалась сама Ирина Привалова, наша чемпионка, которая сейчас возглавляет Всероссийскую Федерацию легкой атлетики. Уже тогда этот стадион выглядел позорно. Сейчас у нас чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков тренируется на абсолютно пробитой дорожке в зале, откуда капает вода. О чем еще говорить? О каком интересе к легкой атлетике, если не интересуется ей вообще никто, ни власти, ни... Конечно, люди не будут этим интересоваться. Это для всех какой-то абсолютно заштатный спорт, при том, что это вид спорта очень красивый, очень зрелищный, в нем есть очень яркие сейчас медийные спортсмены. И парадокс еще в том, что очень много людей стало бегать, и они бы, может быть, интересовались легкой атлетикой, но она превратилась в вид спорта, которым интереснее, может быть, заниматься каким-то энтузиастом, чем смотреть.
6: Ну, и действительно, и соревнований каких-то других видов спорта, там, блогеров, да, это фестиваль, огромное количество фудкортов, какие-то активности, концерты, а турниры Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, я не могу сказать, что да, это все отвратительно, и давайте мы закидаем тряпку вместе

0: министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что такой результат, как у Полины, только подтверждает, что российская легкая атлетика находится на высочайшем уровне, и надо пустить наших спортсменов. Но в логике международных федераций, как мы их видим, это как раз аргумент, почему наших спортсменов не надо пускать. Зачем им Полина Кнорос, если пускай выиграют иностранки, британки, американки. И ужасно другое, что Полина Кнорос установила лучший результат сезона в мире, прыгая при абсолютно пустых трибунах в Чебоксарах. Еще если в 2015 году командный чемпионат России по легкой атлетике, я там была, он собирал трибуны, стадиончик очень небольшой, но очень милый, и там действительно был народ, то за это время вот отстранение легкой атлетики, интерес к этому виду спорта вообще сошел на нет. И что с этим делать, совершенно непонятно. Если в Москве на выступления приглашенных звезд собираются люди, Всероссийская Федерация легкой атлетики делает все последние годы, чтобы привлечь внимание, прыгала в длину Александра Трусова, теперь регулярно бегают звезды в рамках недели легкой атлетики в Москве, в центре. Ну, вот на эти, ну, это скорее шоу, а турнир, а сами соревнования никого не интересуют. Еще когда был чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году, случилась парадоксальная вещь. С огромным трудом удалось собрать людей в Лужники, но сразу после турнира, как только народ заинтересовался легкой атлетикой, стадион закрыли на реконструкцию, легкоатлетические дорожки вообще убрали. Скажите, на каких стадионах вы еще видите легкоатлетические дорожки? В Москве их практически нет.
1: В Чебоксарах.
2: Ответ, видимо.
1: На самом деле, можно попробовать, конечно, попадаться в КАС, чтобы вернуться на международную арену, но проблема в том, что у международных федераций есть некая юридическая автономия. То есть, даже если КАС примет какое-то решение, там можно огромное количество палок в колеса навставлять, чем занимается, собственно говоря, там и санки, и биатлон. На биатлон вообще говорят, что мы типа не допустим вас, и все, и мало чего интересует. Да, были прецеденты, потому что аналогичные коллективные или даже индивидуальные иски российских спортсменов, поданные в КАС 22 года, отклонялись. Раз за разом суд вставал на сторону международных спортивных чиновников. Ну и, соответственно, позиция Себастьяна Коя, который категорически против возвращения россиян.
2: Наш блистательный Андрей Кудряшов был с нами. Ну скажи уже, скажи Месси-то.
1: Забил.
2: Все.
1: Поздравляем.
3: Спасибо Андрею Кудряшову говорим и переходим к следующей теме.

0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. В Москве прошел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метрополитена. Сергей Собянин, мэр столицы, принял в этом участие. Сейчас ветка связывает две станции, деловой центр и бульвар генерала Карбышева. Параллельно строится продолжение этой же самой ветки. И, как я понимаю, последняя станция на этой ветке будет Новорижская. Мы сейчас все у эксперта узнаем. Какие мероприятия прошли в рамках технического пуска? Нужно сказать, что пассажиры только в сентябре поедут, а сейчас вот технический пуск. Это проверка состояния тоннелей, путей оборудования, а также инженерных сетей и установленных систем. Тестовый мотовоз без пассажиров сейчас организовывает движение на этом участке пути.
3: Ну, в общем, эта линия, по идее, должна серьезно облегчить жизнь огромному количеству, фактически 500 000

0: жители районов Пресненский, Хорошо Мневники, Щукино, Драгомилово, Филевский парк. 550 тысяч жителей этих районов почувствуют облегчение серьезное. Им не понадобится ехать на автобусе до ближайшей станции метро теперь.
1: С нами на связи первый вице-президент Центра экономики и инфраструктуры Максим Фадеев. Максим Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Максим Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну вот эта ветка, во-первых, что она из себя представляет и действительно, какую задачу в рамках мегаполиса, в рамках столицы она решит?
2: Эта ветка одна из новых направлений, которая позволит существенно разгрузить северо-запад города. В первую очередь речь о фиолетовой ветке и синей Арбатско-Покровской, и с нее часть пассажиропотока уйдет на новую Рублево-Архангельскую линию. Помимо этого, часть трафика уйдет с МЦД, это второй диаметр имеется в виду, и часть уйдет с автомобильных дорог, поскольку и автобусы, и личный автомобильный трафик также грузит участки автодорог в этом направлении.
1: Нужно, кстати, здесь, Максим Сергеевич, предупредить, да, что, скорее всего, автобусное движение в связи с этим тоже будет реорганизовано.
2: Да, наверняка, но это не есть плохо, поскольку появятся новые транспортно-пересадочные узлы, и в целом, конечно, рельсовый транспорт – это почти всегда быстрее и удобнее, чем автобусный.
1: Не, я не говорю о том, что это плохо, это наоборот хорошо, что она будет реорганизована, просто к тому, чтобы люди не ждали привычного автобуса, скорее всего, им уже проще до метро тут, условно говоря, дойти, например.
2: В большинстве случаев, да.
1: Максим Сергеевич, что касается вот непосредственно линии и ее технического оснащения, вы увидели что-то новое, интересное, как специалист в том, как это все организовано?
2: Да, там с точки зрения строительства линии ряд интересных сооружений есть, и проход Москвы-реки тоннелем планируется довольно-таки серьезный. Но интересно и то, что будут эксплуатироваться новые поезда Москва-2026, еще более просторные, комфортные, с более широкими дверьми и так далее.
1: А вот есть еще такая история, как жизнеобеспечение станции. Что это такое? Я просто смотрю, что в рамках технического пуска и последующих мероприятий это тоже будет оцениваться. Это что имеется в виду?
2: Ну, здесь, честно говоря, я вам точно не подскажу. Вероятнее всего, речь идет о безопасности нахождения пассажиров на станции, всяких систем вентиляции, экстренного дымоудаления, но это моя гипотеза, здесь я всей полнотой информации не обладаю, к сожалению.
0: Ну, я не могу не спросить, традиционно московское метро, да в принципе любой метрополитен, построенный на территории нашей страны, всегда отличалось дизайнерскими решениями каждой станции. Ну, они все индивидуальные, ни одной похожей, даже те, которые строили в 70-е годы, они все равно хотя бы разной плиткой были отделаны. Да, разного цвета. То есть вот так вот, чтобы там несколько станций одинаковых, такого быть не может просто. И наверняка эти 5 станций и последующие, которые будут открываться, тоже с индивидуальными решениями дизайнерскими, так?
2: Да, все так. И действительно, уже в открытом доступе есть рендеры этих изображений и какие-то первые фотографии станций, которые фактически уже готовы. Действительно, они все не похожи друг на друга и очень интересны с точки зрения дизайна.
0: А какая-то привлекла ваше внимание особо?
2: Лично мне понравилась станция Звенигородская, но здесь на вкус и цвет.
0: Ну, а расскажите ваше впечатление, с чем она ассоциируется, может быть, у вас?
2: Ну, в первую очередь, интересные решения с точки зрения надписей, как это реализовано с точки зрения арок тоннельных. Ну, в целом, это кажется эстетически привлекательным.
0: То чтобы есть, вот такое космическое что-то.
1: Чтобы, да? Может быть, да. Понятнее было, там нету сплошной вот этой арки, через которую проезжает поезд. Там вот они как бы такие, как подвешенные, как воздушные такие, что ли, сделаны. Название станции большими печатными буквами запечатлено. Действительно впечатляюще, мне кажется. Там есть... Я просто, знаете, привык, что говорят, вот уникальное решение. Что такое, Максим Сергеевич, есть? Или это надежное московское метро?
2: Я думаю, в первую очередь, это надежное московское метро. Ну, как вы сказали, действительно, каждая станция имеет какую-то свою изюминку. Ну, здесь вкусы у всех разные. Кому-то больше нравится 11 или кому-то другой. Интересно, что скажут пассажиры в сентябре.
1: Спасибо большое, спасибо Максим большое. Сергеевич, первый вице-президент Центра экономики и инфраструктуры. Максим Фадеев был с нами на связи. Действительно, проехаться интересно по любой из новых веток московского метрополитена. Там каждая станция, она по-своему тебя удивляет. Ну уж, а про БКЛ, большое кольцо московское, говорить нечего. Там вообще просто некоторые станции поражают воображение.
0: Ну что ж, мы заканчиваем на сегодня наш эфир. С вами были Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Спасибо и до свидания.
3: Вас не обманут.
4: Здравствуйте. Эксперты говорят, что сейчас опаснее всего для подростков мошеннические схемы, которые предлагают подработку. Потому что именно летом дети ищут возможность заработать деньги, пока каникулы и есть свободное время. А аферисты прекрасно понимают, чего хотят дети, и ловко расставляют свои ловушки. Они предлагают легкую подработку. Такие предложения могут выглядеть безобидно. Нужно поставить лайк, написать отзыв, пройти регистрацию, принять перевод или помочь с оплатой. Но за этими, казалось бы, безобидными формулировками может скрываться немалая опасность. Можно потерять деньги, передать личные данные или стать участником противоправной схемы, то есть стать помощником преступника-дропером. Настоящие работодатели, банки или государственные службы никогда не просят передавать коды из СМС, пароли, не просят доступ к банковским приложениям и не просят переводить деньги якобы для оформления на работу. Наоборот, это работодатели платят, они требуют оплату с работников. Это явно признак обмана. Также нельзя передавать посторонним свои банковские карты, реквизиты, аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Любые подобные просьбы – один из главных признаков мошенничества, говорят эксперты. Это значит, аферисты хотят притвориться вами, чтобы обмануть как можно большее количество человек. И будут убеждать, что если вы передадите в аренду свой аккаунт, банковскую карту, примете перевод или отправите деньги на другую карту, то ничего страшного не случится. Но это не так. Расскажите подростку, что его должны насторожить предложения, если незнакомый человек обещает высокий доход за простые действия, если просит оплатить регистрацию, обучение или доступ к заданиям, если требует данные карты, коды из СМС, фотографии документов, если предлагает принять деньги на свою карту и перевести их дальше, или просит оформить банковскую карту и передать ее другому человеку. Если отправляет подозрительные ссылки с обещанием приза или бонуса, или просит взять телефон родителей, открыть банковское приложение, или сфотографировать экран телефона с определенными данными. Особенно опасны схемы с так называемыми дропперами, людьми, через чьи карты мошенники проводят чужие деньги. Подросткам могут говорить, что это просто еще один простой способ заработать. Принять перевод, отправить его дальше за небольшой процент. Но участие в таких операциях может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность. А еще помните, что мошенники – прекрасные манипуляторы. А вот дети, которые привыкли слушать и слушаться взрослых, особенно уязвимы. Поэтому аферистам легко обмануть, запугать. Им достаточно припугнуть, что они опубликуют какие-нибудь фотографии. Или расскажут всем что-то, что ребенок посчитает стыдным. Или могут сказать, что если он что-то не сделает, о чем его просят мошенники, то родителям грозит опасность, уголовное преследование, например, за помощь врагу. И ребенок закроется, ничего не расскажет. А если его обманули, то на счету минуты. Чем раньше родители узнают о проблеме, тем быстрее можно заблокировать карту, спасти хоть часть денег. Так что не теряйте связь со своими детьми. Говорите с ними, расскажите, что лучше спросить у своих близких, чем попасть в неприятную ситуацию. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

0: 22 июня. День памяти и скорби. Народам России уже ранее приходилось сталкиваться с массированными вторжениями как с востока, так и с запада. В разное время на Москву двигались лучшие армии Европы. Войска Речи Посполитой в разгар смутного времени, шведская армия короля Карла XII во время Северной войны и, наконец, великая армия Наполеона Бонапарта в период войны 1812 года. Именно последняя и вошла в народную память и историографию как Отечественная война. И именно ее преемницей в сознании народа стала война против нацистской Германии. Великая Отечественная война, начавшаяся в 1941 году. Удивительна была судьба народов Российской империи, Советского Союза. Сталкиваясь с непобедимыми армиями Запада, они, демонстрируя подлинное объединение, добивались великих побед над теми, перед которыми сдавались лучшие европейские армии. Легендарная польская гусария, железные полки шведов, непобежденная великая армия Бонапарта – все они оказывались побежденными народом, познавшим смысл в единстве, в общем деле, в том, чтобы класть душу свою за други свои. Кульминацией этой многовековой борьбы стала война 1941-45 года. Война, которая не только для жителей России, но и для каждого жителя стран бывшего Советского Союза, сохраняющего историческую память, будет навсегда войной отечественной. «22 июня. День памяти и скорби».
1: Радио России. Театр Радио России представляет.
2: Лучшей вальшиной командира роты у меня в полку нет.
1: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
3: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
4: Строить, товарищ майор.
1: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
5: Трудно.
4: Не труднее, чем воевать. Справимся.
5: Не скажи.
1: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожного состава с ГСМ в Подмосковье. Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили 1440 военных. Представители МИД России и Ирана обсудили в Москве ирано-американский меморандум о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке. И теперь подробнее. Пособники украинских спецслужб хотели взорвать в Подмосковье железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы, сообщили в ФСБ России. С этой целью они провели разведку на железнодорожных путях и выбрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва, говорится в сообщении. Сообщается, что злоумышленников задержали сотрудники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержанные дают признательные показания. Как подчеркивают в ФСБ, задержание фигурантов стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой сотрудники ФСБ зафиксировали попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. ФСБ России вновь обращает внимание на то, что спецслужбами Украины продолжается работа по привлечению иностранных граждан для нанесения ущерба нашей стране и предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, добавили в российской спецслужбе. Средства ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили над регионами России 141 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. В период с 7 утра до 20 часов по Москве дежурными средствами ПВО были обезврежены беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сообщении. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации составили 1440 военных за сутки. В Константиновке продолжается наступление группировки «Юг» на всех направлениях. В северо-западной части Красного Лимана бойцы овладели 10 опорными пунктами и заняли 46 зданий, сообщил начальник группировки «Запад», начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигман.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригад в районах Лозового, Рубцов, Грушевки и Волчьего Яра. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, 2 автомобиля, квадроцикл, 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы.
1: Российские средства ПВО сбили за сутки 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника ВСУ. Представители МИД России и Ирана в ходе консультаций в Москве обсудили ирано-американский меморандум о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Ранее сегодня американский вице-президент Джей Ди Вэн заявил, что США и Иран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в Швейцарии. По его словам, заложена прочная основа для заключения успешной итоговой мирной сделки. Вэнс также сообщил, что технические переговоры возобновятся в течение дней или недель. Патриарх Московский всея Руси Кирилл почтил память всех погибших в Великой Отечественной войне. Накануне он посетил Брестскую крепость, где провел заупокойную службу. А сегодня, вернувшись в Москву, предстоятель возложил венок к могиле неизвестного солдата.
3: Мы не должны забывать эти страдания, это горе, которое постигло наши семьи, наших родителей, наших дедов, прадедов. И несмотря на все эти скорби, народ нашел в себе силу победить в той страшной войне, а потом и восстановить страну. Да восстановить так, что она стала действительно могучей сверхдержавой. И поэтому сегодня, вспоминая героическое прошлое, Мы должны устремляться вперед.
1: В Кушве Свердловской области введен режим повышенной готовности в связи с последствиями прошедшего там урагана. Началась ликвидация последствий, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин. Судя по видео из местных СМИ, торнадо обрушился на Кушву, повредив кровлю домов, повалив деревья и опор линий электропередачи. Слепухин отметил, что все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, а спасатели, пожарные, коммунальные и дорожные службы работают на улицах, расчищают дороги, убирают поваленные деревья и обломки, восстанавливают электроснабжение. Алтайский край заволокло дымкой от природных пожаров в сибирских регионах, но превышений допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, сообщил региональный главком МЧС. По данным спутникового мониторинга, очаги возгораний зафиксированы в Красноярском, Алтайском краях, Омской, Иркутской областях и других регионах Сибири. До 30 июня в Алтайском крае сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожароопасность. И в Москве теперь первая половина недели будет по-летнему теплой и достаточно солнечной. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Дешковец. По его словам, с четверга заметно посвежеет.
4: Во вторник, благодаря гребню антициклона с запада, распогодится. Ночью 12-15, днем 21-24, в среду также солнечная, без осадков, минимальная температура составит плюс 10-13, а максимально 20-23. Вторая половина недели будет более прохладной, в четверг и пятницу атмосфера неустойчивая. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. Ночные предутренние часы плюс 7-12. А в дневное время посвежее до плюс 15 и плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стали известны подробности по возможному обмену нападающего футбольного «Спартака» Манфреда Угальдена, защитника «Севильи» Кики Саласа. Московский клуб согласен на такой вариант только в случае фиксированной доплаты, сообщает Фичерио. Ранее стало известно о том, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру Угальде. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Форвард забил сегодня на 38-й минуте матча, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против команды Австрии. Для Месси этот гол стал 17-м в истории чемпионатов мира. Он обошел немца Мирослава Клоза, у которого 16. Отмечу, что в сегодняшнем матче Месси также не реализовал пенальти на 9-й минуте. Как стало известно «Спортэкспрессу», нападающий Александр Барабанов принял решение продолжить карьеру в «Автомобилисте», где станет самым дорогим игроком континентальной хоккейной лиги. Зарплата 32-летнего форварда должна составить 124 миллиона рублей в год. При этом в оклад войдут 90-95 миллионов. Остальная сумма будет прописана в качестве так называемых рекламных денег, которые не попадают под потолок зарплат. Хоккейный «Спартак» и канадский нападающий чемпион мира 2021 года Макс Комтуа заключили однолетний контракт. Ранее форвард пополнил состав красно-белых в результате обмена с московским «Динамо» и будет выступать за «Спартак» под номером 10. Теннис. Анна Калинская вышла во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сеянная Диана Шнайдер уступила в первом круге Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта.
1: Во вторник, 23 июня, в Перми ожидается 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Кирове, Уфе и Оренбурге 20-22 градуса, временами дожди. В Казани от 21 до 23 тепла, временами дожди. В Самаре кратковременные дожди и гроза 25-27 градусов. В Нижнем Новгороде 21-23 градуса без осадков. В Ярославле 22-24, дождя не ожидается. В Воронеже 25-27 градусов. Будет сухо. В Санкт-Петербурге без осадков 19-21 градус. В Москве также без осадков. Ночью 15-17 градусов. Днем 22-24. Сейчас в столице плюс 23 градуса и относительная влажность 63%.
0: Радио. Радио России. Музыка.

0: передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России я, Диана Гурцкая, ваша покорная слуга, в эфире, как уже вы догадались, наверняка, дорогая передача. И сегодня напротив меня, дорогие друзья, талантливая певица, музыкант, удивительный человек Юта. Юта, здравствуй!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Диана! Очень рада быть рядом с тобой, рада быть в этой студии. Я вообще рада.
1: В общем-то, радость — это и есть наша главная задача и задача нашей передачи сегодня, чем мы будем заниматься, радовать вас всех, дорогие друзья. И по традиции давайте послушаем короткое досье, из которого мы узнаем самые главные и важные факты биографии нашей героини.
0: Сегодня в главной роли.
3: Певица и музыкант, автор и исполнитель собственных песен, Юта родилась 20 июня 1979 года в Свердловске в семье джазового музыканта и академической певицы. Когда Юте исполнилось 6 лет, семья переехала в Москву. С детства занималась плаванием, художественной гимнастикой и игрой на флейте. Решив освоить фортепиано, будущая певица, не имевшая до этого музыкального образования, поступила в Гнесинское музыкальное училище. С третьего курса параллельно обучалась джазовому вокалу. Но к моменту окончания училища интерес к фортепиано пьяной музыки исчез, и Юта начала серьезно увлекаться тяжелой музыкой, а в 2000-х создала одноименную группу «Юта». Первый альбом, который вышел в 2001 году, не принес большой популярности, но был отмечен критиками как необычный и довольно прогрессивный по звучанию. Юту называли пионером поп-гранжа в России. Следующий альбом «Хмель и солод» оказался более удачным. Песни альбома попали в ротацию крупнейших музыкальных каналов России и месяцами не сходили с вершин хит-парадов. В 2005 году Юта начинает писать музыку для кино и сериалов. Саундтреки к сериалу «Солдаты», «Жили-были» и «Та самая девчонка» также попали в ротацию радиостанций. Но уже в 2009 году Юта распускает группу и берет творческую паузу. А спустя 3 года, в 2012 году, продолжая писать музыку для кино, сообщает о начале сольной карьеры. Была замужем за продюсером и режиссером Олегом Осиповым. В браке родились 3 детей, сын Анатолий и двойняшки Катя и Маша. Но в сентябре 2011 года супруг скоропостижно умирает. Юта за годы творчества написала музыку более чем к 40 фильмам и сериалам, выпустила 10 альбомов.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Ну что же, ну и также ближайшие 50 минут мы будем говорить о жизни и о творчестве, конечно же, о музыке. Но пока что давайте послушаем музыку, друзья, давайте послушаем песню нашей певицы Юты, которая сегодня вместе с нами. Объяви, пожалуйста, песню, что послушаем?
2: Начнем мы с композиции, которую я посвящаю всем мужчинам. Называется она «Любимый мой».

0: такая передача, напротив меня гостья, певица Юта. И вы только что услышали в ее исполнении песню «Любимый мой». Да, любимые мои, все, что мы делаем только для вас и ради вас. Слушайте Радио России и программу «Дорогая передача». Ну что ж, начинаем нашу беседу. И вот такой у меня вопрос. Ты родилась в одном из самых крупных городов России, промышленных городов России, в Свердловске, ныне в Екатеринбурге. 6 лет ты с родителями уезжаешь в Москву. Какие воспоминания остались о родном городе?
1: Вот, спасибо тебе за этот вопрос, потому что детство у меня было самое счастливое в мире. Я была сделана в СССР, и трава была зеленее, деревья были выше. Конечно, Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь. Угу. Удивительный город. Вот он стоит на границе Европы и Азии. Это такой самый-самый-самый центр мира. Конечно же, бабушка с дедушкой. Это люди, которые... ну, сделали из меня нормального человека, скажем так. Это люди, которые прошли войну, которые знают тяготы, лишения, которые знают, что такое дефицит, которые знают, что такое человеческая жизнь и цена человеческой жизни. Вот как и все наши бабушки и дедушки, это уникальные люди. Бабушка меня всегда учила быть сильной, никогда не ныть, ходить за грибами, в огороде собирать малину и клубник. Нет, конечно, мама учила меня всему этому тоже. Но бабушки – это же вообще такой совершенно отдельный вид материнской любви, да? И Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь – это вот то самое сладкое ощущение беззаботного, счастливого детства, которое осталось до сих пор. И когда я приезжаю туда и вижу вот эти вот вдалеке синеющие маленькие-маленькие уральские горы, у меня бегут мурашки по всему телу, и я начинаю реветь. Там остались у меня тетя, дядя, братья, сестры, много друзей. И когда мы уехали с родителями в Москву в моем малолетнем возрасте, каждое лето до поступления в Гнесинское училище я все равно проводила с бабушкой в Свердловске. И удивительно, но город знала, пожалуй, лучше, чем местные, так сказать, жители, потому что мы без конца ездили по друзьям, по родственникам. Ой, я могу про Свердловск долго говорить.
0: Да, ты говоришь, что когда я приезжаю, сейчас часто удается там бывать?
1: Вот сейчас удается там бывать крайне редко, потому что, как правило, это совмещено с гастролями. Угу. Ты же сейчас такой весь занятой из себя, у тебя дела, у тебя дети. И просто так вот доставить себе такое удовольствие, просто взять и приехать погостить и ничего не делать, это роскошь по нынешним временам. А если ты приезжаешь туда на гастроли, то гастроли всегда расписаны довольно жестко по графику. То есть приезд, отстройка звука, концерт, отдых, отъезд.
0: А вот смотри, твои родители, они профессиональные музыканты, папа джазовый музыкант, мама академическая певица. Мне кажется, что вопрос перед тобой, кем быть, наверняка не стоял.
1: Вообще не стоял. Я знала с самого того момента, когда я себя помню, понимала, что музыка – это мое. Вот есть музыка, которая доставляет мне удовольствие, и музыка вообще весь мой мир. И мне больше ничего не интересно. Кроме художественной гимнастики, фигурного катания и балериной бы тоже неплохо стать. Было бы. В общем-то, поэтому я хочу сшить себе белую юбку из марли, чем я и занималась. И, конечно, мне очень нравились трамваи, и мне казалось, что водитель трамвая из меня получится тоже нормальный. Но при этом все вышеперечисленные, значит, профессии обязательно должны были петь. Поэтому музыка, да, всегда звучала в доме, всегда звучала в голове. И где бы я ни была, я пела.
0: Папа хотел, чтобы ты стала пианисткой. После школы ты поступаешь в Гнесинское училище, но на 3-м курсе ты понимаешь, что ты хочешь петь. Так вот, что случилось? Как ты все-таки изменила вот эту вот позицию?
1: Папа хитрец, конечно. Папа-то прекрасно понимал, что если делать из ребенка профессионального музыканта, в первую очередь ему нужно дать профессиональное музыкальное образование. И папа, конечно, с самого начала знал, что я буду певицей. Но заниматься вокалом в малолетнем возрасте – это не очень грамотно. Это надо делать аккуратно. И для того, чтобы заниматься вокалом, нужно все-таки быть музыкантом. Поэтому папа за ручку меня привел к преподавателю по фортепиано, и мы начали заниматься, и потом мы поняли, что нам в профессиональное училище, то есть в Гнесинское. И ближе к третьему курсу Гнесинского училища папа-то раскололся, и я осозналась, что, пап, давай это, ну, запоем, что ли. Вот. И папа же привел меня за ручку в эстрадно-джазовое училище на Ордынке. Поэтому, возвращаясь к папе, папа очень много дал мне в жизни правильных вещей, правильных понятий, и главное, дал мне вот этот вот правильный характер. Мне часто говорят, что я все-таки мальчик в юбке. Это же еще Лолита сказала, что если ты хочешь на сцене чего-то добиться, ты должна быть мужиком, неважно, какого ты пола при этом.
0: Вот смотри, ну вот есть такая теплота, когда ты говоришь об отце. Ну вот у меня такой вопрос. Про отношения с отцом ты говорила, что они были непростыми. А вот сейчас отношения изменились? Папа стал тебя понимать?
1: Вот спасибо тебе за этот вопрос про непростые отношения. Они правда были непростыми. Ты знаешь, я только сейчас рядом с тобой поняла, в чем заключалась эта непростота. Мы с ним очень похожи в упрямстве, вот этой пробивной способности, да, в умении дойти до поставленной цели. Мы похожи. И поэтому мы с ним сталкивались по ряду вопросов исключительно из-за вот этого вот нашего упрямства потомственного. Сейчас, конечно, чем я становлюсь старше, тем, надеюсь, ума прибавляется и появляется больше благодарности, больше доброты, больше понимания к собственному папе. Потому что мы уже на многие грабли наступили, походили, посмотрели, как оно бывает, сравнили. И, ну, вот сейчас я могу только сказать большое спасибо папе за все, и за приятные моменты, и за неприятные. Потому что это жизнь. Она не может быть сиропно-сахарной. Она разная. Поэтому, да, отношения были непростыми. Они, возможно, и сейчас непросты. И слава богу.
0: После выхода твоего первого альбома за тобой закрепился образ панк-гранж-певицы, исполняющей экстремальную музыку. Кстати, расскажи, пожалуйста, что за такая экстремальная музыка?
1: Кто-то однажды из приглашенных пиар-менеджеров, мной же, сказал: «А давай мы напишем так, что ты играешь вот гранж». Я говорю: «Ну, давай». И все. И вот от этого мы оттолкнулись. Это было перепечатано несколько раз в каких-то изданиях. И появился устойчивый тезис, что Юта начала с гранжа. Хотя, конечно, к настоящему гранжу никакого отношения моя музыка не имела, потому что просто было очень стильное, созданное мастером Егором Жирновым, гитарное звучание альбома. Кто-то вот решил, что давайте мы вот это вот все назовем гранжем. Ну, прекрасно, чего назвали, весело, конечно. Песни, по сути своей, были абсолютно эстрадными. То есть понятный припев, понятные слова, понятная мелодия, которую можно воспроизвести по памяти.
0: А вот твой второй альбом «Хмель и солод» получился более воздушный, легкий, по мнению критиков, который в одночасье сделал тебя знаменитой. Помнишь, как создавался этот альбом?
1: Если первый альбом был сделан полностью Егором Жирновым, как продюсером, гитаристом группы «Ронда» и просто отличным парнем, великим мастером своего дела, то второй альбом делала полностью я со своими музыкантами. Мы изобретали велосипед. Мы садились в студию и начинали генерить. В конце концов, то, как звучала песня, за это отвечала полностью я. Это была уже, скажем так, моя продюсерская работа. Поэтому полное отражение моего внутреннего мира на тот момент и получила пластинка «Хмель и солод». Она была уже совсем не гранжевая.
0: Как вообще ты относишься к критике?
1: А я всегда в первую очередь смотрю на источник этой критики. Если это человек, которого я бесконечно уважаю, которому я доверяю, я обращаю внимание на настроение этого человека, в котором он говорит мне эти слова. Потому что, может быть, он просто злой? А если это человек, который любит красиво говорить и занимается тем, что любуется собой, какой он крутой и как он красиво излагает, ну, мне просто становится немножко, ну, все равно.
0: Да.
1: То есть все равно очень важно, кто тебе это говорит. Знаешь, еще удивительно, что люди, которые много чего достигли, реально, которые мастера, они всегда стараются тебя поддержать и добавить тебе какой-то уверенности в себе. Они никогда не акцентируются на тех моментах, которые, скажем так, им не по душе. А вот те люди, которые хотели бы достичь большего в собственных глазах, но не достигли, они всегда тебе скажут что-то такое, что немножко тебе подрежет крылья, по их пониманию.
0: Кто бы не хотел подрезать крылья, самое главное, чтобы мы чувствовали и ощущали музыку, дорогие друзья, и главное, чтобы наша душа подсказывала. И вот как раз об этом говорит сейчас Юта, наша гостья, очаровательная, потрясающая певица, талантливый музыкант. А сейчас, если Юта, ты не возражаешь, давай мы послушаем что-нибудь из альбома «Хмель и солод».
1: А давай мы послушаем песню «Хмель и солод».

0: эфире дорогая передача. Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня Юта. Удивительная и потрясающая. Замечательный музыкант. И только что мы послушали песню в его исполнении «Хмель и солод». Мы продолжаем нашу беседу. Вообще, как рождается песня? С чего начинается песня Юты? Пока текст, потом музыка или наоборот? Что в голове появляется сперва?
1: Сперва появляется, знаешь, такое острое желание родить. Ты испытываешь прямо потребность услышать в голове что-то и получить от этого колоссальный заряд радости. Вот ты знаешь, очень важные слова ты сказала в начале передачи про радость, что мы хотим, чтобы вы, дорогие радиослушатели, испытывали радость, чувствовали эту радость, купались в этой радости. Мы этого хотим. И вот интересно, да, правда, ведь все самые добрые, самые светлые, самые лучшие вещи, которые с нами случаются, они приносят нам радость.
0: Угу.
1: И получается, что, ну, и живем так-то ради радости. Ну, так вот. И вот ты чувствуешь это желание родить. Потом, кстати, роды тоже приносят очень много радости. Девочки,
0: конечно,
1: вы знаете.
0: А как? Конечно.
1: Потом появляется какой-то электрический разряд, и приходит она. Вот эта вот фраза, она может быть вместе со словами, может быть без слов, может быть просто мелодия, может быть мелодия с совершенно другими словами. И ты точно понимаешь, что вот эта фраза одна, допустим, она является таким моментом, от которого ты отталкиваешься. И дальше начинаешь наматывать вторую фразу, третью, четвертую, пятую, как снежный ком это все идет, и ты чувствуешь такой колоссальный прилив сил. Вот так рождается песня.
0: А вот кем ты себя позиционируешь все-таки? Автором, исполнителем?
1: Ой, слушай, какой хороший вопрос. Поскольку я и певица, и композитор, и поэт, и продюсер, я себя ощущаю работником культуры. Профессия эта, она требует дисциплины. Она требует умения концентрироваться, она требует умения преодолевать состояние усталости. Ну, то есть она заставляет тебя делать вид, что у тебя все нормально в любом состоянии. Это свойство любого работника любой профессии. Поэтому я работник культуры.
0: Когда мы записываем ту или иную песню, мы влюбляемся в эту песню, вот мы представляем, как это будет звучать, как у тебя это происходит. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты сроднилась с этой песней?
1: Привет, сестра. Все то же самое. Слушай, вот все, что ты сейчас сказала, оно именно так и происходит. Ты прямо вот как наваждение, эта новая песня, ты думаешь только о ней, только. Ощущаю такую безусловную любовь к каждой своей песне. Может быть, это не правильно,
0: это
1: с точки
0: правильно.
1: Зрения профессии, но мне в какой-то степени уже не важно, что скажет тот
0: кто-то,
1: или другой человек. Я внутри себя всегда знала, что вот эта песня хит, а вот эта песня не хит. Я про свои песни говорю.
0: Вот смотри, кстати, ты писала песню для сериала «Солдаты». Вообще, как это случилось в твоей жизни? Написание музыки к кино.
1: Когда ты пишешь свою песню, ты сам себе режиссер. Потому что есть драматургия песни, определенный смысл, определенное настроение, которое несет песня. И ты вот что хочешь, то и делаешь. Ты вольный художник. А когда ты работаешь в кино, как композитор, у тебя есть режиссер, которого конкретно зовут, и который конкретно ставит тебе задачу, какое настроение должна сопровождать музыка, которую ты напишешь. Например, нам нужна любовь, романтическую любовь. Да, вот у нас на экране два романтических героя. Любовь же может быть страстная, может быть нежно-меланхоличная, может быть стервозная, да? И вот это все надо передать в музыке. То есть это будет три любви разные, три разных мелодии.
0: Мне интересно все-таки, когда делается саундтрек для кино, ты чувствуешь, кто должен спеть эту песню, или все-таки ты будешь исполнять сама? Это некое такое условие. Давай все-таки я напишу, но я исполню сама. Или кто-то может подсказать, там тот же самый режиссер: слушай, а давай-ка ты напиши, а вот я чувствую, что здесь кто-то должен это исполнить. Бывали ли такие моменты в твоей жизни?
1: Были конкретные запросы, когда вот для сериала «Хранитель» я писала за главную песню, и ее обязательно должен был спеть мужчина, Александр Маршал. И я писала песню для Александра Маршала, он ее исполнил. Были моменты, когда, например, для сериала «Бешеная» нам требовалось, чтобы актриса Ксения Собчак пела песню. Записывала я свой голос, Ксения отлично отыграла свою роль в кадре. Было много кино, где звучал мой голос. Все зависит исключительно от видения режиссера и продюсера.
0: Ну, ты же можешь тоже предложить идею?
1: Могу. У меня идей куча, я, как правило, со своими идеями и лезу. Говорю, ребята, давайте так, давайте так.
0: И сейчас давайте все-таки послушаем песню «Жили-были». Если ты не возражаешь, хорошо, давай послушаем ее.
1: Давай.

0: Я Диана Гурская. Вместе с нами сегодня наша гостья, певица, исполнительница, потрясающий автор, композитор Юта. И она как раз радует нас сегодня своей музыкой. И только что мы послушали песню «Жили-были» в ее исполнении. Скажи, пожалуйста, когда ты написала песню для сериала «Солдаты», ты познакомилась с продюсером этого сериала, с Олегом Осиповым. И вообще этот сериал круто изменил твою жизнь. Не только в творческом плане, но и, в общем-то, он стал твоим мужем, да? Будущем, так?
1: Да, представляешь, мы начали работать над сериалом, и спустя месяцев 8, наверное, мы поженились. То есть роман наш развивался совершенно неожиданно для обоих и молниеносно быстро. Конечно, я очень благодарна Олегу, потому что именно он дал мне возможность реализоваться не только как кинокомпозитор, но и как мать. Конечно, материнство...
0: Братья родились трое детей, да?
1: Да, трое детей. Материнство меняет полностью женщину.
0: Абсолютно.
1: Вот есть девочки, которые изначально, еще не будучи мамой, они чувствуют себя мамой, они знают, как это будет, они хотят детей, они видят себя в семье. У меня вот это все проснулось только тогда, когда я увидела собственного ребенка в роддоме. Я и не думала, что материнство является таким важным-важным стимулом жить, радоваться, еще больше творить, писать. То есть я когда родила ребенка, я моментально родила еще один альбом. И, конечно, вот я сейчас смотрю на молодых еще женщин, которые уже бабушки. Я вижу этот безумный свет радости в их глазах, потому что они уже опытные. Они уже более свободные, не так сильно загруженные работой, да, и они уже могут просто любить и просто наслаждаться общением с маленьким ребенком.
0: И вот такой момент тогда еще, вот как раз про детей. Ты многодетная мама, у тебя сын Анатолий, угу, и девочки, двойняшечки Катя и Маша.
1: Угу.
0: Скажи, пожалуйста, а вот девочки не пошли по твоим стопам? Чем они занимаются? И Анатолий тоже так же. То есть дети, они не хотят заниматься музыкой?
1: Значит, я как правильная мама сказала: дети, давайте заниматься музыкой. Дети сказали: да! Сын начал заниматься на гитаре, и буквально через несколько недель он сказал: да ну, я больше не хочу. А я вижу, что у парня...
0: А сколько лет было все-таки, извини, перебью?
1: Ну, уже так это поздноватенько. То есть он где-то начал лет в 9, то есть не рано.
0: То есть уже осознанно?
1: Уже абсолютно осознанно, но лень победила, и он сказал: да не, мам, я, знаешь что, я не буду. Мне, я не хочу. А я вижу, что у него есть чувство ритма, есть чувство фразы, есть чувство

0: Очень страшно.
1: Это страшные вещи. Как ты думаешь, что сказал мне сын спустя 2 года?
0: Почему ты меня не заставлял?
1: Нет, он сказал: мам, купи мне гитару.
0: Опять.
1: Он взял инструмент в руки и как будто ничего и не потерял. То есть сейчас у него появляется желание что-то освоить, лень по-прежнему присутствует, но желание есть, и это здорово. И тут я себе ставлю такую галочку: мама, молодец, ты все сделала правильно. Правильно вовремя отпустила, вовремя правильно купила новую гитару. Значит, с дочками история другая. Дочки, вы будете заниматься на фортепиано? Да! Начали заниматься, и интерес к инструменту потихоньку гас. Потом он перерос в какое-то нежелание подходить к этому инструменту, потом он перерос в отвращение.
0: Вот это очень плохо, кстати. Вот как раз до этого нельзя доводить как-то.
1: И когда я им сказала: ну, коли так, тогда мы заканчиваем. И получила такую ответку счастья от них, что тоже поставила себе галочку и подумала: да, мама, наверное, ты все сделала правильно.
0: Нет, конечно, безусловно. И вообще, они любят твою музыку, дети?
1: Ты знаешь, да. Они все время просят в машине: мама, поставь свою песню.
0: А подпевают?
1: Вот почему я не стала настаивать на том, чтобы они продолжали? Потому что они не подпевают. Они внутри слушают, но у них они не поют в душе, они не поют у себя где-то втихаря в комнате. Они не поют. И если не поют, значит, душа этого не просит. А если душа не просит, ну зачем я буду их заставлять нажимать на клавиши? Потому что человек, когда играет на инструменте, он внутренне поет. Мои девчонки не поют, у них по-другому. Значит, ждем, когда запоют.
0: Ну что ж, дорогие друзья, как вы слышите, у нас потрясающая беседа, и как здорово, и вообще как замечательно. Ну, настало время для музыки, от музыки мы не отойдем, потому что нам нравится то, что делает Юта, то, что пишет, то, что поет. Так что давай послушаем сейчас еще одну песню в твоем исполнении. Что это будет?
1: Вот, давай послушаем песню, которую я написала своей маме. Песня так и называется «Мама».

0: только что прозвучала песня «Мама» в исполнении Юты на волнах Радио России. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня как раз она, Юта, гостья дорогой передачи, чему мы несказанно рады. Итак, Юта, твой псевдоним, как я это понимаю, да? В переводе с японского это означает как «песня».
1: Ну да, мы были крайне удивлены, что получилось такое совпадение, потому что по паспорту я Анна, миру Анюта, да, минус две буквы, остается Юта. Ну и спустя несколько лет после уже, так сказать, работы под этим псевдонимом, когда меня уже, братья и сестры зовут Юта, я говорю, слушайте, ребят, да, Ютик, привет! Да, и выяснилось, что есть такой иероглиф, который звучит как Юта в стране Японии. И он означает...
0: То есть это было до того, как ты стала петь, просто себя стали так называть близкие люди?
1: Ну
0: то
1: да, есть... да, Юта. И, в общем, этот иероглиф, это интересная история. Звучит как песня, звучание. Я думаю, совпадение? Не думаю.
0: А есть песня самая такая дорогая, самая родная, самая близкая? Не обязательно, чтобы это была твоя. Какую бы песню бы ты назвала бы?
1: Я очень люблю песню «Светит незнакомая звезда».
0: Да.
1: Вот я не знаю, с самого детства. Вот у меня была пластинка виниловая, я крутила эту пластинку, слушала эту песню. Я люблю эту песню. Еще люблю песню «Темная ночь». Еще мне нравится... Вот эти вот две песни, это я их могу петь без конца и без начала. Вообще, каждая своя песня, конечно, она там. И есть у меня сейчас самая любимая песня. Мы ее обязательно послушаем. Называется она «Земля». И многие отмечают, что эта песня звучит отчасти в лучших традициях советской эстрады. Именно по подаче материала, именно по мелодии и по словам. И ты знаешь, мне это так приятно.
0: Здорово. Замечательно. Мы обязательно ее и послушаем на прощание, поскольку, к сожалению, программа наша подходит к концу, но у меня остается еще несколько минут, и я задам тебе, если ты согласишься, несколько коротких вопросов. Хорошо?
1: Давай.
0: На что ты не готова пойти ради славы?
1: На предательство.
0: Что для тебя творчество?
1: Источник радости, источник жизни и способ подарить людям радость, добро и свет, сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что такое любовь?
1: Это больше, чем уважение. Это желание сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что пожелаешь себе на ближайшие 5-10 лет?
1: Пожелаю почаще испытывать чувство благодарности абсолютно за все, что происходит в жизни. Потому что все-таки иногда, когда ты наступаешь ногой в лужу и оказываешься мокрым, ты говоришь, елки-палки. А надо сказать по-другому. Какая классная погода, какая классная лужа. Завтра будет еще лучше.
0: Во как. Люблю позитив. Что бы ни случилось в нашей жизни, на самом деле никогда нельзя опускать руки. И каждый человек творит своего счастья. Я желаю тебе счастья. Я желаю, чтобы все твои желания и мечты сбывались. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Но вот, к сожалению, все-таки программа подходит к концу. Давайте сейчас послушаем песню под названием «Земля», дорогие друзья, в исполнении Юты на волнах Радио России.

0: что мы послушали песню Юты под названием «Земля», дорогие друзья. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное тебе, потому что ты наполняешь этот эфир каким-то невероятным светом, добротой и любовью.
0: Ну что ж, огромное тебе спасибо, дорогая, за твою музыку, за твои ответы, за то, что ты тоже нам сегодня подарила вот такой день с чудесной музыкой. Дорогие друзья, я Диана Гурцкая, и я, хотя не совсем хочу, но попрощаюсь с вами тоже, и обязательно обещаю, что через неделю мы услышимся. Будьте счастливы, до встречи. Люблю вас бесконечно. Всегда ваша Диана. Пока.
2: Дорогая передача. Июня. День памяти и скорби. За планом Барбаросса стоял еще более жуткий план нацизма – генеральный план ОСТ, лично курируемый рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Этот план предписывал уничтожение еврейского и цыганского населения на оккупированных территориях, массовую депортацию или порабощение славянского, русского, украинского, белорусского, польского, создание малых государственных образований на основе националистических движений, сведенных до положения сателлитов Рейха, массовую колонизацию очищенных территорий немцами и германизацию региона. Европейская часть Советского Союза должна была стать кормовой и энергетической базой для самого страшного государства в истории человечества. Территории, покрытые внешне благополучными немецкими поселениями и промышленного масштаба поместьями, в которых обречены были трудиться сведенные до рабского положения славяне. Территории, укромные места которой были бы покрыты лагерями смерти, подобными Аушвицу. Города, памятники, население, неугодное Рейху, должно было быть стерто с лица земли. Когда кто-то проводит лживое сравнение репрессий коммунистов с преступлениями нацистов, порекомендуйте этому человеку прочитать «План ОСТ», а заодно «Воспоминания выживших жертв Холокоста», для которых появление немцев и коллаборантов означало судьбу, которая подчас была хуже смерти, а появление советского солдата – жизнь, заботу, возвращение веры в человечество и человечность. 22 июня. День памяти и скорби.
3: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: У микрофона Кирилл Лушников
6: и Юлия Содикова.
5: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
7: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
5: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
8: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
6: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад. Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые готовили по заданию украинских спецслужб подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. День памяти и скорби отмечают сегодня в России. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб, 734 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны, а также наши войска поразили места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. В Константиновке продолжается наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-восточной части населенного пункта. В северо-западной части Красного Лимана бойцы овладели 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. Потери противника в результате действий российских группировок войск составили порядка 1440 военных за сутки. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачинск Тумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады Национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого Колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада».
1: Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад в районах населенных пунктов «Золотой колодец», «Новогришино», «Доброполье», «Рубежное», «Водянская» Донецкой Народной Республики и «Новогригоровка» Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих. Средствами ПВО с 7 до 20 часов сегодняшнего дня над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями, перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотник. Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые готовили по заданию украинских спецслужб подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с представителями украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Задержанные успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва. У них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как отметили в ФСБ, задержание стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. Владимир Путин сегодня, в День памяти и скорби, принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году, обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел акцию «Митинг свеча памяти». Более 150 человек, включая депутатов ЛДПР всех уровней, участников СВО, ветеранов боевых действий, их семей, волонтеров, активистов партии, собрались у мемориала воинам-дорожникам Великой Отечественной войны на Минском шоссе. Они почтили минуты молчания память погибших.
3: Мы обязательно победим сейчас, сегодня. Победим в СВО. И эта победа будет продолжением той победы. И мы никогда не допустим, чтобы нацизм вновь пришел на нашу планету. Это последняя схватка. И в память о тех, кто отдал свои жизни за победу в Великой Отечественной, благодаря которым мы пришли в этот мир, появились на свет. Без этой победы не было бы никого из нас.
1: День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. Другим событием: делегация вице-президента США покидает Швейцарию после переговоров с Ираном. Джей Ди Венс снова заявила о прогрессе. По его словам, команды переговорщиков США и Ирана продолжит работу. Американский вице-президент заявил, что Соединенные Штаты допускают возможность разморозки иранских активов, и это принесет пользу самим же Штатам. Он утверждает, что Ормузский пролив открыт, и что Иран согласился принять инспекторов МАГАТЭ. Они могут прибыть в Исламскую Республику и посетить ядерные объекты уже на этой неделе. Венс также сообщила о создании механизма по снижению напряженности между Израилем, Хезболлой и Ливаном. По его словам, переговоры по урегулированию конфликта Израиля и Ливана идут на постоянной основе. Падение деревьев, опор линий электропередачи и повреждения крыш домов произошли в городе Кушве Свердловской области, где, по данным местных СМИ, прошел торнадо. Ранее в соцсетях появилось видео, как большая воронка торнадо гнет деревья и движется в сторону жилых строений. Вокруг воронки летает мусор и мелкие обломки. По данным МЧС, обесточены более 4000 частных домов. Ветром повреждены 40 кровель. Произошло падение 25 деревьев и 9 опор линий электропередачи. Сейчас в Кушве расчищают дороги и восстанавливают электроснабжение. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте и более подробно расскажем о погоде.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. В понедельник прошли медосмотры, тесты в Тушине, затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий Рубина из сборной Албании Мерлин Даку. По данным «Метарейтингс», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как сообщает LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Манчестер Юнайтед получил в собственность землю для строительства нового стадиона, сообщает пресс-служба команды. Клуб приобрел участок площадью около 10 гектаров, который расположен примерно в 350 метрах к северу-западу от нынешнего стадиона Олд Траффорд. Отмечается, что вместимость новой арены составит 100 тысяч мест. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. А «Череповецкая Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. В завершении о теннисе. Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. Российская теннисистка обыграла Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в матче первого круга. Шнайдер проиграла Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 23 июня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 12 градусов, утром пройдут небольшие дожди. В Владивостоке тоже дождливые, до плюс 15, в Екатеринбурге жара до плюс 25. Также обещают кратковременные дожди в Сургуте до 30-32 градусов выше нуля и без осадков. В Мурманске прохладнее, плюс 8-10, облачно, дождливо. В Казани плюс 23, временами дожди. В Воронеже до 27 тепла, без осадков. В Волгограде до плюс 29, кратковременные дожди и грозы. А в Ялте плюс 30. В Санкт-Петербурге без осадков, днем до плюс 20, ночью 12-14 тепла. В Москве чуть теплее, ночью 15-17, днем до 20. 4 градусов. Ожидается переменная облачность. По области местами возможны кратковременные дожди.

0: «Неопалимая Купина». Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть первая.
1: Товарищи, отправляясь в 10 тысяч армию, мы все как никогда уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем же упрять без промаха бить немецких фашистских захватчиков до полного их истребления. Пока не освободим нашу советскую землю от гитлеровских мерзавцев.

0: Детей у нее не было.
1: Были 3 ранения, 2 легких и 1 тяжелое. Были контузия и 2 инсульта.
2: Были 3 ордена, Отечественной войны 1-й степени и 2 Красной звезды.
3: Ich bin Oberleutnant Götz Hahn. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterieattacke. Alles ist so plötzlich passiert. Ich schaffte es nur noch, mich umzudrehen, die Revolvertasche zu öffnen und meinen Walter rauszunehmen. Aber zu schießen, das habe ich nicht geschafft. Und erst dann sah ich... Nein, ich glaube, es schien nur so, als ob... Das kann doch nicht wahr sein.
1: Были медали. 2 за отвагу и 1 за боевые заслуги.
4: Были всяческие значки, билет инвалида Великой Отечественной войны, право ношения формы в День Победы, комната в двухкомнатной квартире.
5: Хорошие, прям как родные соседи.
1: И бездомная студентка Тонечка.
6: А вот детей у Антонины Федоровны Иваншиной никогда не было.
0: Один раз, правда, началась в ней иная жизнь, и она счастлива была без меры. И только боялась признаться ему, любимому, виновнику этой иной жизни, чтобы не отправили в тыл, чтобы не разлучили раньше времени. Но все равно разлучили. Только зря хитрила. Пуля разлучила. Убила и любовь ее, единственную, и все надежды разом. Отрыдалась тогда Антонина и пошла к врачу.
7: Вырезайте.
8: Лейтенант Иваншина. Подумайте.
7: Мне воевать надо, а не рожать. Я этому больше обучена.
8: Антонина, пойми, это же очень опасно для будущего. Ты женщина, у тебя есть долг.
7: Рожать – это не долг, это физиология. Долг умирать, когда не хочется.

0: все как никогда уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем же упрямить немецко-фашистскую захватчику до полного их истребления. Пока не сводим нашу советскую землю от гибки русских мерзавцев.
1: Расплескалась в уличках окрестных.
2: Да оно бы, может, и это обошлось. Если бы не то болото в апреле. Сутки пролежало в нем. Не подстрелили, не оглушили даже. А через 3 дня боли, температура.
3: Воспаление, осложнение, да весь мешок лекарств. Не все еще потеряно, Иванщина. Лечение, режим, санатории. Надо бороться с недугом.
2: Поживем, увидим, товарищ полковник медицинской службы. А пока будем воевать. Эх, будьте здоровы, живите богато, гоните проклятых фашистов от хаты.
4: Гоните бандитов, лупите их, бейте. Снаряды и бомбы на них не жалейте.

0: А через полгода контузия. Сухим закаменелым комом. Точно в поясницу, в позвонок. И будто переломили ее тогда. До сей поры боль-то помнится. 3 часа отлеживалась, а потом поднялась кое-как.
1: Вперед, мужики! Вперед, родимые! Нам высотку приказано взять, и я ее возьму! Что, славяне, смотреть будете, как баба под пули полезет?
0: Это всегда действовало, и все об этом знали.
2: Как слышишь, Клем? Отлично! Отлично! Я Ромашка! Ромашка! Роту Иваншиной старшему лейтенанту с пополнения не передам. Так и доложи сосне. Лучше Иваншиной командира роты у меня в полку нет. Все! Конец связи! Кто эти позывные в дивизии выдумывает? Ромашка, мать-перемать!

0: тоже жили вина.
1: Мы все, как вы тогда уверены, в окончательной победе над коварным врагом будем уже впредь без промаха бить немецких фашистских захватчиков до полного их истребления.

0: Это музыка прямо в кровь мою.
1: Будем же впредь без промаха бить немецких фашистских захватчиков на полное их истребление. Уходим в нашу советскую землю от гитлеровских мерзавцев.
2: Но все кончается, даже война. А миру не нужны командиры рот в юбках. В атаку больше поднимать нет надобности, и все мужики сразу становятся очень смелыми. И в августе 45-го...
3: Товарищ военком, командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Ивановична прибыла в ваше распоряжение.
4: Получишь по вещевому удовольствию два одеяла, постельный комплект и подушку. Утром спрячь в шкаф с несекретной перепиской, вечером спать будешь на моем столе. Он тут самый широкий, жестковато, но...
2: Через город тоже прошла война. Почти все в нем сгорело или было взорвано. Родные и знакомые исчезли, бесследно и навсегда. И старший лейтенант Тонечка жила в подвале, где размещался горвоенкомат.
4: Как спалось, Иванщина?
3: Отлично, товарищ военком. Даже сны не снятся. За войну отсыпаюсь.
4: Антонина, чего учиться не идешь? Чего вала крутишь? Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор. Гады всю страну пожгли да порушили. А учится пусть тот, кто настоящего дела боится.
4: Ой, нету сил спорить с тобой, Иванщина. Убили мою силу. Старшего в 42-м на Дону, младшего в 45-м на Одере.
2: А в Антонине еще фронтовой завод не кончился. Еще рвалась куда-то, еще в бриджах ходила, еще пистолет на ночь под подушку клала. И темной октябрьской ночью привычно рванула его оттуда.
3: Кто? Стреляю!
5: Свои, не пальни с перепугу. Крючок на дверях послабее твоего храп, старший лейтенант. Лейтенант Валентин Вильяминов прибыл в ваше распоряжение. На вокзале яблоко упасть негде, на улице дождь, так что разреши с тобой переночевать. Я вот стулья составлю и лягу.
3: Валяй.
5: У тебя шинель найдется, старшой?
3: В кафу. Только я не храплю.
5: Да я иносказательно. Ты, то есть, вы женщина, то есть, девушка.

0: Абсолютно все равно, где служить. Из родни никого не осталось. Выбрал именно ваш город, потому что отсюда родом был друг фронтовой. В самом конце войны погиб. Обидно так. Проживал по вокзальной улице, 27.
1: Иванщина покажет. А жить будешь в офицерском резерве. Нечего нам крючки ломать.
0: Мать – преподаватель литературы. Отец – директор школы в Истре, под Москвой. Ушел в ополчение вместе со своими десятиклассниками.
2: А ты не пошел.
0: Взяли. Я 26-го года. Меня отправили в эвакуацию. Мама осталась. Она почему-то была уверена, что отец вернется.
2: В 41-м не возвращались.
0: Да, вы правильно говорите.
2: Вы? А ночью братишку изображал. И имя у тебя какое-то?
0: Какое?
2: Девичье. Вот какое. Валя. Вальчик. У нас в полку была одна такая Валечка. Значит, штабы с собой таскал, пока я члену военного совета не доложила.
3: Никакой Валечки в полку не существовало. Значит, штаба никого с собой не таскал. И ничего командира роты Антонина Иваншина члену военного совета не докладывала, поскольку видела ты его всего два раза издалека. Но ей вдруг захотелось позлить вежливо спокойного лейтенанта, надерзить ему, обидеть, заставить рассердиться.
2: Да-да. Чего глаза вылупил? Доложила в письменной форме, как положено рапортом. И Валечку эту коленом под зад.
0: Как? Как же вы могли? А если они любили? А если это была любовь? Вообще лезть в чужую жизнь?
2: А пусть нас не пачкает. Мы не затем на фронт шли. А из-за таких, как этот, твоя...
0: Моя? Почему же моя? Где логика?
2: Терпеть не могу интеллигентов.
0: За что? За что, интересно? За то, что они вас учат, лечат, развлекают.
2: Не надо. Не надо. Меня не учить, не лечить. Не надо. Я сама.
0: Что сама?
2: Сама. А? Уж как-нибудь.
0: Что ты сама как?
2: Сама как-нибудь.
0: Что сама как-нибудь? Ты сама как... Что сама? Ты дура ты, оказывается, дура! Дура!
2: Эй, лейтенант! Валентин! Ты не в ту сторону пошел! Ты ко мне сперва вернись!
0: Откуда ты такая взялась? Интересно. Реликт эпохи военного коммунизма.
2: Тебе вокзальную? Ну, так мы на ней стоим. Красивый пейзаж. А ты говоришь, учить, лечить, да развлекать.
3: Так они встретились. И так они подружились. Стояла глухая, припозднившаяся осень. В подвале было сыро. И Антонина как-то незаметно для самой себя раздобыла керосинку, чайник и даже одну кастрюльку. Она мерзла, но считала, что согревать надо его. Голодала, но варила картофельную баланду тоже только для него. Она обрастала бытом и заботами естественно и с удовольствием, но была убеждена, что главное – это их разговоры.
0: Знаешь, чем страшна война, кроме жертв, разрушений, горя? Тем, что лишает человека культуры. Не просто лишает, а обесценивает, уничтожает ее.
2: Почему это? Вон сколько, говорят, на фронте концертов было, артисты приезжали, а ты говоришь...
0: Нет, концерт – знак культуры. А я говорю об атмосфере, в которой живет современный человек, и без которой он превращается в животное. Ну, культура поведения, культура знаний, быта, общения. Ну, то есть культура каждого дня. Вот чего лишает нас война.
2: Да что мы на войне? Не культурно вели себя, что ли? Ты, Валентин, говори, да не заговаривайся.
0: Да, я же не о том, Тоня.
2: Ладно, помолчи уж. Ешь вон картошку, пока горячая.
3: Ворчливо кормила лейтенанта Вильяминова, подкладывая получше да повкуснее. Ей нравилось его кормить, поить чаем. Даже ворчать на него нравилось.
2: Если все учеными станут, что будет-то?
0: Не знаю, но уверен, что замечательно. Представляешь, все вокруг грамотные, угу, вежливые, воспитанные. Вот поэтому нам учиться необходимо, Тоня. Да-да-да. Да, и самим учиться, и других учить. И ты времени не теряй, и иди в институт, пока не все еще перезабыла. Я в тебя верю.
3: Военком приглядывался молча, но внимательно. А приметив, что вместо бриджей появилась юбка, сказал с глазу на глаз:
1: «Комната тебе нужна, Иванщина».
2: «Зачем?» —
3: начала она с привычной агрессивностью, но примолкла и неожиданно покраснела.
1: «Через месяц старого военкома демобилизовали, но он успел сделать все.
3: К тому времени в городе что-то сумели подштопать, подремонтировать, восстановить, и бывший командир роты, старший лейтенант Иванщина,
1: с учетом ранений, контузий, наград, заслуг, а также для устройства личной женской судьбы, вскоре получила комнату».
3: И с ордером в руках ворвалась в общежитие офицерского резерва. Лейтенант Валентин Вильяминов собирал немногочисленные пожитки и улыбался. Он и слова не дал сказать. Обнял, расцеловал, закружил. Сердце в ней оборвалось, ведь впервые обнял, впервые расцеловал, впервые закружил.
0: Милый, милый ты, старший лейтенант Тонечка, ты понимаешь, я невесту свою отыскал. Она только что из эвакуации вернулась и ждет меня, понимаешь? Ждет меня, Тонечка.
2: Вот хорошо. Поезжай. Обязательно. Я ведь тоже попрощаться зашла. Уезжаю. К мужу. Да. Муж у меня.
3: И вышла. Неделю из собственной военкомом для ее счастья выхлопотанной комнаты не выходила. 7 дней лежала, ничего не ела, слушая, как ноет сердце и тупо болит позвоночник, в который угодил когда-то ком твердый, как камень, смерзшейся глины.
2: Любви нет и никогда не будет. Все. Точка на этом вопросе.
4: Значит так, Иванщина, пришел приказ об увольнении в бессрочный отпуск из рядов советской армии. Что думаешь делать, Антонина Федоровна? Чем заняться?
2: Учиться хочу. На заочном или вечернем.
4: Трудно.
2: Не труднее, чем воевать. Справимся.
4: Не скажи. В пединститут согласна? Тогда считай себя студенткой. А работать...
2: В школу пойду. Уже договорилась. Старший пионер-вожатый, а заодно и военруком.
4: Какой тебе военрук, Иванщина? Кончилась война, так ее и розеток.
2: Нет. Знаете, когда она кончится? Когда последний из тех помрет, кто под бомбами землю грыз. Вот, вот тогда она кончится. Наша великая отечественная.
3: Учение давалось с большим трудом.
5: Каким ты был, таким остался орел степной.
6: Тонь, пошли вечером на танцы.
2: Нет, Юр, нельзя мне. Не допоняла я одного момента, подзубрить требуется.
6: Это для курсовой, что ли? Так я тебе все в 5 минут разъясню.
2: Но мне, Юр, не разъяснения нужны, а исключительно личное понимание.
3: 2 раза в институте парни делали предложение, и 2 раза она сама от любви, семейной жизни и женского счастья отказывалась. Тут же переводила разговор, твердила, что чего-то недопонимает, что где-то что-то надо доделать, додумать, выучить. На самом-то деле совсем о другом думала. О лейтенанте Вильяминове и его ликующем, вновь обретенном счастье.
2: И еще о болотце в апреле и о сухом ударе в позвоночник.
3: Однако природе не закажешь, да Антонина и заказывать ничего не собиралась. Тело помнило мужскую ласку, и коли требовало ее, то с полным правом. Благо, была у нее своя комната в 2-комнатной квартире. Небывалое счастье по тем временам.
2: Говорить шепотом, соседи за стеной. За громкий смех выгоняю без промедления, ясно? Ушел. Ушел. Тихо ушел. Ну и черт с ним. Эдак еще и вправду влюблюсь.
3: Но это все между делом. Делом была очередная высота, которую сама же решила взять. Институт. А учение давалось немыслимым напряжением. Но Антонина лезла на свою высоту, стиснув зубы, не досыпая и не доедая.
2: Отчисляйте к чертовой матери, не способна.
7: Чего взяли? У вас все сдано.
2: На тройки? Так они мне эти тройки из жалости ставят, ясно? А мне жалость не нужна. Так что либо отчисляйте, либо дайте право все тройки обратно пересдавать.
4: Это нарушение.
2: А когда бабы ротами командовали, это как? Не нарушение? Но и нечего мне законами в нос тыкать.
3: Разрешили. Самолюбивая до болезненности, Антонина старалась по возможности не пользоваться этой особой льготой, но иногда приходилось. Историю древнего мира, к примеру, 3 раза пересдавала, пока 4 не заработала.
2: Каким образом? Дата рождения всяких там Периклов, Ганнибалов, Спартаков, да Александров Македонских больше, чем дата смерти.
6: Но это же все до нашей эры, понимаешь? Потому и считают наоборот.
2: Какой же может быть оборот во времени?
6: Условность такая, Антонина. От новой эры плюс, до новой минус. Ну, от рождения Христа.
2: Ты мне башку не морочь. Он же легендарный.
3: За разъяснениями она обращалась только к мужчинам, хотя в педвузе их было очень мало. Не потому, что презирала девчонок. Она не презирала, а жалела их. А потому, что чувствовала себя неизмеримо старше. Старше даже тех, кто годами обогнал ее, будто время, которым измеряла она собственную жизнь, тоже считалось наоборот, как до нашей эры.
2: Мне чулки шелковые выдали, а у тебя ноги красивые. Держи.
8: Что ты? А сама как же?
2: А мне к чему? Все равно в сапогах.
8: Контуженная.
2: Пальтишко купи. Простудишься. Держи 1000. Больше нет.
8: Ой, Тонь, я же отдать не смогу.
2: А ты не отдавай. Ты пальтишко купи.
8: Контуженная.
3: Старый историк на празднике 7 ноября сказал:
9: «Неопалимая вы наша Купина, товарищи Ваншина. Настоящая, советская, неопалимая Купина».
2: Это что за религиозное сравнение?
6: Это просто-напросто куст, который в огне не горит.
2: Ясно. Как в песне, значит. И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим.

0: радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Елена Доронина, Сергей Колесников, Егор Перегудов. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы.
1: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
2: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Здравствуйте, друзья! Очень рад вас вновь видеть в этой студии.
3: Здравствуйте.
2: Давайте продолжим разговор о высоком, о культуре, об искусстве. Я хочу Володю спросить, потому что, понимаешь, Володь, каждую передачу вот эти два монстра не дают нам слова произнести. Я поэтому начну с тебя, потому что потом уже не получится ничего. Скажи, пожалуйста, у тебя же есть младший брат.
3: Да.
2: Насколько я знаю, и тоже артист.
3: Да.
2: И такой интересный фактурный товарищ. Да. И есть у тебя племянники.
3: Да.
2: И один из них, или я не знаю, все. А все это сколько?
3: Илья, Алексей и Александр.
2: И Александр.
3: Их жены.
2: И их жены артистки.
3: Две артистки. Я хотел вспомнить батину жену Нелку, она тоже была артистка. Моя жена тоже была артистка. Все артисты.
2: Боже мой, как же вы живете? Это полный кошмар.
3: Ну, главное, мы никогда не разговариваем об этом. Вообще, ни о театре.
4: Это спасает.
2: Это спасает семью прежде всего, да?
3: Дети спасают.
2: А племянники, у тебя какой-то один очень известный парень.
3: Это младший, который начал сниматься в «Интернах». Его сразу все заприметили, а дальше он может не только это.
2: Но он хороший парень, да?
3: Хороший тоже, артист. Боксом занимается. Классные ребята, классные.
2: У вас вся семья востребована,
3: внуки,
2: да?
3: Внуки классные все.
2: Еще и внуки артисты.
3: Футбол
2: будут.
3: Играют все. Тут какие-то места какие-то серебряные эти.
2: На радио можно говорить и золотые, потому что все равно никто не проверит. И золотые, и бронзовые.
3: Нет, серебряные
2: все места.
3: Какие-то.
2: То есть тоже неплохо, да?
3: Конечно.
2: Хорошо.
3: Ну и в командах они еще.
2: А ты спортом занимался когда-нибудь?
3: Фигурным катанием.
2: Молодец.
3: Да.
2: Один крутил эти кренделя всякие на льду, да?
3: Крутил немножко.
2: Ох, молодец.
3: Ну, полтора, не больше.
2: Это я специально при вот этих наших спортсменах спрашиваю тебя, чтобы показал ты удаль свою молодецкую. До мастеров дошел в фигурном катании?
3: Нет. Я совсем в детстве
2: На серебре остановился, я понял.
3: Все простудил, что можно было, и меня сестра водила, маме.
2: Ну, конечно.
3: Все, что можно было.
2: Кольсончиков не было у тебя? Урал? Какие кольсоны? В одних легких тренировочных штанах?
3: Да. И каждый день ходил мимо дома, где расстреляли семью царскую нашу. Здесь на взгорке тут этот дом.
2: А коньки к валенкам привинчивал, да?
3: Нет.
2: Нормальные коньки были?
3: Да, это немножко плавание, немножко футбол. Каждый пацан, по-моему, играл футбол.
2: Футбол, хоккей, просто наверняка.
3: Хоккей нет.
2: Нет.
3: А, один раз я играл в хоккей, и я играл на соревнованиях, школа на школу. Мне повезло, мне дали пас, я успел подставить клюшку и забил гол. Леша Шишкин.
2: Свердлов гордится этим эпизодом в твоей жизни,
3: да,
2: я даже не сомневаюсь. А извини меня, на родину ты приезжаешь в Свердловск или нет?
3: Бывает, с гастролями было, но я боюсь туда ездить, потому что там как из-под трамвая надо вылезать, потому что
2: нападают
3: друзей.
2: Любят сильно, да?
3: Как не просто.
2: Водка, пиво, да?
3: Да, там много родственников, да. Бываю, люблю, я Урал люблю. Все детство в лесу было.
2: Ну, кто Урал не любит? Урал – опорный край державы.
3: Валуны эти, из речки торчат, природа. сумасшедшая.
2: Главное, ты с этих валунов в речку не ныряй, а то опасно. Шрам очередной.
3: Это я узнал после.
2: Хорошо, прекрасно. Так скажи, пожалуйста, вся семья, включая жен твоих племянников, жену брата,
3: жену отца,
2: вторую. Они все играют и играют.
3: Играли, умерли все.
2: Ну, младшие-то остались, да, живы, да, и да. Брат остался.
3: Танька за детей перестала быть артисткой.
2: А ну, Танька, да. Это жена младшего
3: Татьяна
2: брата.
3: Татьяна Максакова. Она его в Мосфильме собирала, работала у больших мастеров, у Павла Лунгина. Даже Андрон Кончаловский ее брал, как набрать артистов. Она хорошая, очень хорошая актриса. Где-то в кусочках была Таня Максакова. А Сашка, что-то поснимывается тоже, как пригласят, он поснимывает. А ты имею в виду. Никто ничего не рассказывает, я только узнаю с телевизора. Так они мимо меня едут по Риге, заезжают, я поглажу, поцелую, пообедаю. Или, а если обратно, поужинают там, или опять пообедают.
2: И надолго расстаешься опять, да?
3: Я к ним езжу туда, у него там он пруд вырыл, и там у него караси всякие, если...
2: А ты заядлый рыбак, да?
3: Да нет, это нет.
2: Нет, да?
3: Нет. Просто повидаться.
2: Хорошо. Так, дорогие мои друзья, расскажите, пожалуйста, тот, другой, третий, над чем вы сейчас работаете? Начнем с Саши Рукавишниковой. Расскажи, пожалуйста, твою долгую-долгую историю взаимоотношения с архитекторами. Архитекторами, которые занимались метро. Я знаю, что ты уже не один десяток лет делаешь что-то в метро, и в последнее время буквально десяток станций ты сделал, расписал. Да. Это была не скульптура даже, это не свойственно
4: тебе. Я правильно считаю, по-моему, 6 станций. Вот я участвовал в 6 станциях. Да. Вот. И на станции Электрозаводская как-то вот получилось это.
2: А скажи, остальные 5 станций перечисли.
4: Я сейчас попробую перечислить. Авиамоторная, но там все-таки рельефы, там все-таки со скульптурой это связано. Потом академическая, последняя станция.
2: У тебя две последних все-таки, ЗИЛ и,
4: да, и, ЗИЛ, и да, академическая. ЗИЛ, да. Но академическая и ЗИЛ, они как бы несравнимы по сложности и по масштабу. Потом еще Яхромская, да.
2: Так она называется.
4: Наверное, все, нет. Или что-то мы забываем еще?
2: Что-то забываем, потому что и ты слаб на голову, а я еще хуже.
4: Ну, ничего страшного.
2: К концу передачи вспомню.
4: Хорошо.
2: Академическая. Там ни много ни мало две путевых стены, и каждая по 162 метра. Одна стена посвящена истории становления Российской Академии
4: наук.
2: А вторая стена – это наше время.
4: Да, и начинаешь ты читать, и список ученых, которые должны там быть отражены, ты понимаешь, что 20 музеев не хватит для того, чтобы историю Российской

0: ты там водой или какой-то едой, супом. Вот такие вот странные вещи, и якобы это нарисовали они, а не я. И мы их нашли и увеличили, и опубликовали. И вот таким способом...
1: И на их фоне еще портреты посадили.
0: Ну, тоже нарисованные какие-то. Ну, да. Но тоже в той же манере все это. Так вот удалось выкрутиться из этой ситуации, потому что тоже был момент, я думаю, ну, не получается, я не знаю, что придумать. Я уж какие-то там и в маленьких там разных рамках что-то пытался, и так, и всякое.
2: А руководство Академии наук давало советы?
0: И ставить? Я не буду называть фамилии, потому что это будет обидно родственникам там и все. Но там у нас были изображены некоторые колоссы, с нашей точки зрения обывательской, колоссы науки советской.
1: Которые пришлось закрасить.
0: Нет, поменять.
1: Поменять, да.
0: И он говорит, вот этого и вот этого, говорит, если можно, их поменяйте на других. Мы говорим, ну как же так, этот вот известный, все его знают, и там как бы его роль, ну, трудно переоценить вообще в советской науке. Он говорит, а настоящий это все-таки вот этот и тот, которых мы не слышали и не видели, не знаем, кто это такие. И мы, оставив те костюмы, врисовали другие, да. А можно рассказать историю про ЗИЛ, про
1: тебя? Ну, конечно, это замечательная история.
0: Ну, конечно, и какая глупость.
1: Это глупость невероятная.
0: И станция ЗИЛ. Значит, я, следуя традициям всего мирового искусства, включая Возрождение, Средневековье и 19-18 века, все, я решил, как человек благородный, остроумный, изобразить авторов станции среди зиловских рабочих, которые собирают грузовики, и рабочих, и инженеров. И изобразил Николая Ивановича и Александра Орлова, стоящих в халатах синих, обсуждающих, они смотрят на грузовик, там несколько этапов, наверное, 80-х годов где-то вот там, да, в середине, в общем, так, достаточно ненавязчиво и незаметно, с их портретным сходством. Нам с каким-то, со стервенением, я бы сказал, запретило какие-то персонажи из заказчиков, да. И что это такое? Запретили, и пришлось тоже закрашивать эти лица и рисовать абстрактных. Ну, почему? А еще я помню, что они, еще Орлов и Шумаков, говорят, и себя изобрази
1: на грузовике.
0: Я еще на грузовике, в кузове, и свою физиономию нарисую. Слава богу, я сказал, да, но не сделал этого. Слава богу, ума хватило. А то мне трех пришлось переделывать.
1: Страшная история.
0: Конец истории.
1: Ну, замечательно. Игорь, скажи, пожалуйста, ты же единственный в России получил в свое время, это было уже давно, Оскара, причем по бодибилдингу. Что это за история была? За что, за какие выдающиеся заслуги тебя наградили? Что это за награды? Кто тебя наградил?
2: Международная ассоциация ветеранов спорта, так она называлась, из Лос-Анджелеса. Собрались богатенькие старики и решили вот отметить тех, кого они считали интересом. Среди них был, правда, господин Вайдер, человек, который родил бодибилдинг, президент ассоциации наполеонистов, человек, который, в общем-то, все это сделал. Первым лауреатом был 8-кратный олимпийский чемпион Марк Спиц, 72-й год. Американец еврейского происхождения. Помните, Берлинская это Олимпиада, где застрелили 12 еврейских спортсменов. Марк Спиц был просто легендой.
1: Это Мюнхен.
2: Мюнхен. Вот. И Марк Спиц был просто национальным героем Японии. Ну, 8 золотых медалей по тем временам, это было что-то фантастическое. А я в Америке был в 73-м году, значит, ну, вся Америка была обклеена. Он стоит, красивый очень парень, золотые медали, зайцы солнца. Он был первым. Среди россиян был Иван Ярыгин, борец. Шварценеггер был 14-м, я 17-й. Почему-то они решили, ну, наверняка с протекцией господина Вайдера.
1: Понятно. И ты получал эту премию, ездил в Америку, да?
2: Да.
1: Я так полагаю.
2: Да.
1: Что она из себя представляет? Статуэтка, киностатуэтка?
2: Она такая же.
1: Такая же, да?
2: Сейчас как-то стало модно все эти призы называть Оскаром. Есть такой Виктор Иванов, самый знаменитый, самый крутой каскадер. Ведь своим сыном сегодня являются самыми серьезными

0: каскадерами в Голливуде. Только у них вот два «Оскара». Боюсь, сейчас я совру, как он немножко подругал. «Оскар» и еще какое-то там продолжение есть. Вот он два раза был награжден. То есть все фильмы Джеймс Бонда, и это все Бити делал. Это вот друг Александра Иншакова. Очень смешная у меня с ним история получилась. В 97-м году я еду в Америку, встречаю Иншакова, да, и рассказываю, говорю: «Саш, так и так». Он говорит: «О, говорит, класс какой, там мой товарищ живет, Витька, передай ему плакат». Сентябрь месяц, я в Америке не был лет 20, наверное, так. И стоит мужикашка с такой помятой какая-то нестиранная рубашка, шортики такие, и, как я называю, вьетнамки такие. От Саши, я говорю, да. То есть он помог нам приехать в этот далекий район в Лос-Анджелесе, это Лонг-Бич. Я там был примерно неделю, у меня были два свободных дня, и я всегда мечтал поехать на Венес-Бич, там, где рожден был бодибилдинг Голд Джим. Короче, мы садимся на машину, Витя нас везет. У меня был оператор тогда, он только что и пришел из кино. Толя Гришко, он очень много художественных фильмов снял. Значит. Он хорошо знает английский язык, а мне английский так не дался. Входим в Голд Джим, это что, ангар, в котором родился Шварценеггер. Все стены обклеены звездами. Политики, эстрады, кино, спорта. Огромное количество тренажеров, и, естественно, там идет похота такая. И, конечно, у меня глаза, я ошалевший, хожу, дурдом. И вижу стоящего в стороне тренирующегося, Бола Янг. Это актер, культурист, боец и так далее, которого пустил в кино Брус Ли. С сыном он занимается. Все, сейчас мы возьмем интервью, он расскажет нам про Бруса Ли, он нам сейчас расскажет про Ван Дамма, все расскажет, значит. Подходим к нему, начинаем спрашивать разрешение взять у него интервью. Он очень долго кокетничает, потом все-таки соглашается. А киношный оператор – это не оператор телевизионный. Свет, угол, подняли, ушли, зашли, то есть любая сценка там, она готовится часами. Я понимаю, что это китаец нервничает, и нервничает очень серьезно. Мы отвлекли его от тренировки. Во-первых, у него с глубоким уважением он к себе относится, и потом приехали какие-то трудноговорящие по-английски, значит, перцы, которые отвлекают. Сынок, тем более, там, начинает ножками сучить. Минут через 20 наш оператор сказал, что он готов. Вот сейчас и начнем, значит. Эти уже стоят, их колбасят. Первый вопрос, который очень простой, которым, конечно, я мог бы сам справиться, но я все-таки решил и говорю: прошу оператора. Он говорит: ты знаешь, мне неудобно и здесь стоять, и там спрашивать. И в это время, значит, Иванов Витя, значит, говорит: так я это сейчас все сделаю. Он же в Америке живет, он уже работает там. Короче, Витька подходит. А вопрос простой, как мир. Бола, вы больше культурист или боец? Ну, казалось бы, что там. Он буксовал 16 секунд. Потом он произнес какое-то слово, потом еще 20 секунд. В конце концов, сын его подходит, говорит: в следующий раз, когда вы приедете в Америку брать интервью у американских звезд, переводчик, возьмите побыстрей, а вот этого, который с камерой, вообще не берите. Мы уходим, значит, ну, а Витя...
1: Ну,
0: значит,
1: подожди, интервью так и не взял.
0: Да какое интервью? Не, ну, у меня продолжение было, мне рассказ это есть смешной. Мы уходим, значит, и Витя, значит, говорит: тоже не Шварценеггер. Проходит ровно 10 лет. Почему ровно 10? Потому что Олимпия происходит каждый год в один и тот же день. Третий выходной сентября месяца. Мы летим в Лас-Вегас с пересадкой в Лос-Анджелес. Лететь 13 часов. Просто с ума можно сойти. Со мной напросился мой приятель. Он добрый, грузин, ну, просто очаровашка. Он говорит: возьми меня с собой. Он тоже качок, огромный такой большой. Значит, что такое лететь 12 часов? Не знаю, летали вы столько. А я 20 лет летал. Я просто ошалел. Что он сделал вначале? Он скупил весь дьюти-фри. В течение всего полета подходит к людям и дарит им. Ему общаться хочется. И он летит в Америку. Интересные люди, девушки красивые. Он все дарит. Проходит часов 5, наверное. Я заснул, он ко мне подходит, толкает, мне говорит: слушай, там мужик один сидит, узбек, знакомый, ты его должен знать. Короче, говорю, я подхожу к этому узбеку, он сидит, этот узбек, а у него бейсболка, а вот здесь написано Бола Йонг. Он перевернул ее просто. Короче говоря, этот Бола Йонг летит из Киргизии промежутком через Москву в Америку, ошалелый от Дастархана восточных людей. Сами Киргизии находиться 2 недели. Там какие-то съемки были. То есть, как там принимают и как относятся к уважению. уважаемые люди, можете представить. Он уже вот так наелся. И в это время, значит, теребит его какой-то непонятный грузин здоровый. И я, когда ему рассказал историю про Бола Йонга, значит, он не знал, он не видел никогда этот фильм. Он ошалел, он все остатки, которые есть в дьюти-фри, он к его ногам. И потом, значит, самое главное, он сказал, а сейчас мы будем для московского телевидения снимать интервью. Как только он услышал телевидение, он начал орать по-китайски так, я думаю, что самолет остановится. Естественно, мы ушли и опять не взяли интервью никакого, да. И на этот раз Бесик, его называют Абиссалон, он говорит, ты же мне Шварценеггер. А приехали, значит, в Лос-Анджелес, пересад, берут багаж, мы стояли наверху, смотрим, он взял быстро чемодан и орал, Russian crazy, ты. Так что вот как-то вот так.
1: Скажи, пожалуйста, ты еще помимо «Оскара» получал какую-то золотую медаль?
0: Нет, у меня их... Или... У меня 36 килограмм золотых медалей.
1: Именно в Америке?
0: И в Америке, и здесь, и в Европе.
1: 36 килограмм?
0: Да.
1: Ну, как-то, я не знаю, надо хотя бы, надо хотя бы зубы золотые сделать, ну, что они пропадают.
0: Вот, я, Юлиан, сейчас дам, он что-то выпилим.
2: Делиться надо, делиться.
1: Делиться надо, слушай, вот нас тут четверо сидит.
0: Да, по медальке вам.
1: 9,4, не надо, не надо жмотиться, 9,4,36.
0: Нет, мне очень помог в смысле и спорта, и телевидения, прежде всего, конечно, Бен Вайдер, светлый очень человек. Человек, который посвятил всю свою жизнь спорту, который собрал из ничего. Он был разведчиком, он помогал евреям, да, во время войны эвакуироваться из Европы. Он вывозил большое количество. И с братом они создали вот эту самую великую федерацию, которая сегодня объединяет весь мир. Ведь что такое бодибилдинг? Это то, что люди занимаются фитнесом. То есть весь мир занимается бодибилдингом. То есть есть профессионалы, которые качаются и выступают, а есть люди, которые все виды спорта сегодня посещают тренажерный зал. Все люди, которые хотят прибавить вес, убрать вес, девочки, которые хотят быть красивыми, они все занимаются бодибилдингом. И вот этот человек, который это все сделал. К сожалению, он умер.
1: К сожалению, это.
0: Да.
1: А к сожалению, что? То, что передача наша заканчивается. Извините, дорогие друзья, что я вас так мучил, что не все у вас расспросил, что я хотел и что вы хотели сказать. Но я с вами прощаюсь. Напомню, у нас в студии были народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Спасибо вам, ребята.

0: 22 июня. День памяти и скорби. Борьба, жертвы и победа в Великой Отечественной войне, погибшие мужчины, женщины, дети – это наше общее прошлое. Прошлое, которое, особенно сейчас, когда мир намеренно или невольно забывает, так бережно оберегает Россия. Мне кажется порою, что джигиты с кровавых не пришедшие полей в могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Именно так звучало стихотворение Расула Гамзатова, и посвящалось оно погибшим в Великой Отечественной войне воинам Северного Кавказа. В переводе Наума Глебова, где джигиты переводчик заменил на солдаты, эти слова легли в основу одной из самых пронзительных песен о войне, воплощенной гением Яна Френкеля и Марка Бернеса. И сейчас мы вспоминаем жертв и героев Великой Отечественной войны, солдат и джигитов, познавших страдания детей, отдававших последние женщины стариков, узников концентрационных лагерей и гетто. Мы никогда их не забудем. Мы в мае с гордостью, а в июне со слезами на глазах вспоминаем, что мы их потомки, что их боль – это наша боль, а их жертва стала дарованной нам жизнью. 22 июня. День памяти и скорби.
1: Радио России.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении южной группировки российских войск продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщают в Минобороны. Владимир Путин в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Представители Москвы и Тегерана обсудили меморандум Ирана и США о завершении конфликта. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также склады горючего, которые используют ВСУ, места по сборке и хранению беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад. Об этом доложил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад. Бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии. В районах Золотого Колотезя, Новогригоровки, Доброполя, Рубежного, Водинского и Новогришина. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих. 3 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Подразделения южной группировки продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. По данным Минобороны России, за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Владимир Путин сегодня, в День памяти и скорби, принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. Почтил память всех погибших в Великой Отечественной войне патриарх московский всея Руси Кирилл. Накануне он посетил Брестскую крепость, где провел заупокойную службу, а уже сегодня вернулся в Москву и возложил венок к могиле неизвестного солдата.
3: Мы не должны забывать эти страдания, это горе, которое постигло наши семьи, наших родителей, наших дедов, прадедов. И несмотря на все эти скорби, народ нашел в себе силу победить в той страшной войне, а потом и восстановить страну. Да восстановить так, что она стала действительно могучей сверхдержавой. И поэтому сегодня, вспоминая героическое прошлое, мы должны устремляться вперед.
1: День памяти и скорби отмечается 22 июня. В нынешнем году исполнилось 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые готовили по заданию украинских спецслужб подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Задержанные успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва. У них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители Москвы и Тегерана обсудили меморандум Ирана и США о завершении конфликта. На межмидовских консультациях в Москве представители России и Исламской Республики отметили важность строгого соблюдения договоренности Ирана и США всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке. Россия и Иран также отметили необходимость скорейшего вывода войск Израиля из Ливана. Как сообщили в российском дипведомстве, сегодня же замглавы российского МИДа Александр Панкин обсудил с послом Израиля в Москве Адедом Юсефом развитие отношений двух стран в сфере экономики, культуры, образования и на других направлениях. Ранее вице-президент США Джей Ди Ванс, покидая в составе делегации Швейцарию после переговоров с Ираном, заявил о прогрессе и продолжении работы команды переговорщиков. Ванс также сообщил о создании механизма по снижению напряженности между Израилем, Хезболлой и Ливаном. По его словам, переговоры по урегулированию конфликта Израиля и Ливана идут на постоянной основе. 6 человек обратились за медицинской помощью из-за смерча в Курше Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее поступала информация о торнадо, но синоптики уточнили, что это был смерч. В соцсетях появилось видео, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений. Вокруг воронки летает мусор и мелкие обломки. Удар стихии привел к тому, что в Курше обесточены более 4000 частных домов. Ветром повреждены 40 кровель. Произошло падение 25 деревьев и 9 опор линии электропередачи. Сейчас в городе расчищают дороги, восстанавливают электроснабжение, организованы пункты временного размещения для жителей, чьи дома повредил ураган. 19 землетрясений магнитудой 4,4 зарегистрировано у берегов Севастополя. За понедельник 4 из них были ощутимы на суше, сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Первый подземный толчок был зафиксирован в Черном море примерно в 5 утра. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о 7 землетрясениях, которые прошли у побережья сегодня утром. В городе повреждений нет, не исключена вероятность повторных толчков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Стали известны подробности по возможному обмену нападающего «Спартака» Манфреда Угальда на защитника «Севильи» Кики Саласа. Московский клуб согласен на такой вариант только в случае фиксированной доплаты, сообщает Фичерио. Ранее стало известно о том, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру Угальда. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник Крыльев Советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. Переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с Крыльями Советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским опорным полузащитником Максимом Мухиным, который по соглашению сторон ранее покинул ЦСКА. Сообщалось о том, что соглашение Мухина с «Ростовом» будет рассчитано на 3 года. Хоккейный «Спартак» и канадский нападающий, чемпион мира 2021 года Макс Камтуа заключили однолетний контракт. Ранее форвард пополнил состав красно-белых в результате обмена с московским «Динамо». Добавлю, что канадец будет выступать за «Спартак» под номером 10. Сборная России стала победителем чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в смешанных командных соревнованиях в Будапеште. В составе российской команды выступали Трифонова, Надеев, Кедрина и Киселев. Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес 6-2, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске днем 23 июня до 15 градусов тепла и без осадков. В Челябинске плюс 22-24, пройдут кратковременные дожди. В Красноярске без осадков и до плюс 26. В Архангельске и Петрозаводске 18-19 тепла. В Архангельске возможны небольшие осадки. В Оренбурге до 22 градусов выше 0. В Пензе и Ярославле плюс 24. В Пензе кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону до 30 градусов тепла, пройдут кратковременные временные дожди, возможны грозы. В Сочи плюс 28 без осадков. Их не будет и в Санкт-Петербурге, в городе на Неве днем плюс 20. В столице переменная облачность, по области местами кратковременные дожди, днем плюс 22-24.

0: В эфире «Экзотика».
1: Здравствуйте! В эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе ветераны прогрессивного рока, легендарная группа «Yes», совместный проект ямайского даб-патриарха Ли Скретч Перри и немецких электронщиков «Маус он Марс», очередная сольная работа гитариста Radiohead Эда О'Брайена и бывший участник нью-йоркской группы «Vampire Weekend» Ростам. Открывает нашу встречу талантливая представительница британской неоклассической сцены Поппи Акроид с композицией «Континуум».

Поппи откроют Continuum из альбома Liminal и с новолейблом One Little Independent Records. Получившая классическую подготовку, лондонская скрипачка и пианистка Поппи Акройд – давняя соратница шотландского композитора Джо Ачесона и постоянная участница его проектов Hidden Orchestra и Джо Ачесон Квартет. Также в ее активе 7 крайне интересных сольных альбомов, которые ставят Акройд в один ряд с такими яркими представителями постклассической сцены, как Макс Рихтер, Хаушка и Нильс Фрам. Подобно им, в своей музыке Поппи, с одной стороны, развивает традицию, уходящую корнями в лирический романтизм XIX века и аскетичный минимализм XX, а с другой использует достижения современной электроники и передовые технологии звукозаписи.

0: Это была британская мультиинструменталистка, композитор и продюсер Поппи Акройд. Прозвучала пьеса «Between Two Worlds» «Между двумя мирами» из нового альбома «Liminal».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает легенду британского прогрессивного рока группы Yes с композицией «Переломная ситуация».

Yes, Turnaround Situation из 24-го студийного альбома «Аурора», выпущенного лейблом Inside Out Music. Группа Yes была основана вокалистом Джоном Андерсоном и басистом Крисом Сквайром в 1968 году. Этот уникальный коллектив не только стал одним из флагманов прогрессивного рока, но и оказал мощное влияние на развитие всей современной музыки во всем многообразии стилей и жанров. За свою более чем полувековую историю Yes не раз переживали взлеты и падения, смены составов и творческие кризисы. Но, несмотря на все это, сохранили свое легко узнаваемое звучание и способность создавать сложно устроенную, изобретательную и вдохновляющую музыку. И хотя Джон Андерсон и Рик Уэйкман давно предпочли сольную карьеру, а Крис Сквайр и Алан Уайт покинули подлунный мир, история Yes продолжается. Вот что говорит о новом альбоме гитарист Стив Хау, лидер и единственный оставшийся ветеран в нынешнем составе группы. В нашем творчестве самым важным всегда было сотрудничество. Кто-то может написать песню, но пока каждый день несет свой вклад, это не настоящая песня Yes. Мы не пытаемся повторять прошлое, мы просто несем дух Yes вперед и превращаем его во что-то новое.

0: Это были легендарные «Yes». Прозвучала композиция «Ариадна» из нового альбома «Аврора». А у нас на очереди Ли Скретч Перри и «Маус он Марс» с треком «Рок Карри».
1: Нам почапать петров до ближнего меча.

Ліскрі Чпері і Маус он Марс Рок Карі. З альбому Special No Problem, пространственный без проблем, изданного лейблом Домино. Последняя официальная работа легендарного ямайского даб-пионера Ли Скретч Перри была записана незадолго до его смерти в 2019 году в берлинской студии немецкого электронного продюсерского дуэта Маус он Марс. Перри, Янос Антвернеру и Энди Тома потребовалось всего 3 дня, чтобы открыть новые горизонты и создать уникальную музыку, которая охватывает буквально все. От электронных экспериментов и духовых Нового Орлеана до крауд-рока, даба, эмбиента и джаза.

Это были Ли Скретч Перри и Маус он Марс. Прозвучала композиция «Hello, Shiva» из совместного альбома «Special No Problem». А нашу программу продолжает гитарист Radiohead Эд О'Брайен с песней «Sweet Spot».

Эд О'Брайен, Sweet Spot из альбома Blue Morpho, выпущенного Transgressive Records. Эд О'Брайен – признанный гитарист и автор песен, известный как сооснователь и постоянный участник группы Radiohead. Его второй сольный альбом, названный в честь радужной бабочки Blue Morpho, довольно необычное сочетание гипнотического психофолка, инди-рока, джаза и трип-хопа, украшенное изысканными гитарными партиями. Продюсировал пластинку Пол Эпворд, известный своими работами с Адель, Florence and the Machine и Coldplay. В записи также приняли участие Шабака Хатчинс флейта, Дэйв Акуму гитары, бас, барабанщик Radiohead Филипп Сэллоуэй и таллинский камерный оркестр.

0: Это был гитарист культовой британской группы Radiohead Эд О'Брайен. Прозвучала заглавная композиция из нового альбома Blue Morpho.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший участник нью-йоркской группы Vampire Weekend Rostam с песней «Вес».

Rostam – The Weight из альбома American Stories, выпущенного лейблом Mazur Projects. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня из нового альбома Rostam «Американские истории». Она называется «Back of the Truck».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв поезда в Подмосковье. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Размороженные иранские активы пойдут на закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов, заявил Трамп по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей, злоумышленники изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Они успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки бомбы и ее подрыва. Сообщается, что задержанные дают признательные показания. Подразделения южной группировки российских войск продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. По данным Минобороны России, за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.
1: В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и «Энергодар» резко выросли с начала июня, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, украинские атаки стали более изощренными, но киевскому режиму ударами не удастся расшатать коллектив атомной станции и население «Энергодара». Запорожская АЭС, благодаря усилиям персонала, находится в безопасном состоянии, подчеркнул Лихачев. Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стелам городов-героев. В нынешнем году исполнилось 85 лет со дня вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Размороженные иранские активы пойдут на закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов. Об этом заявил Дональд Трамп по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Президент США уточнил, что речь идет о кукурузе, сое и другой продукции. Также Трамп утверждает, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что объемы поставок нефти и газа через Ормуз уже восстановились до кризисного уровня. А два дня назад был установлен рекорд рекордный показатель по суточным объемам поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. Трамп также заявил, что решит проблему с нежеланием Израиля вывести войска из Ливана. Президент США назвал себя специалистом по решению проблем, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Свердловска и Кушвы после смерча, сообщили власти. 6 человек обратились за медицинской помощью. После урагана в Свердловской области, сообщает МЧС, без света остаются более 5000 домов не только в Кушве, но и в Бранчинском. У 90 зданий повреждены кровли, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В Москве во вторник распогодится. Вторая половина недели будет прохладной. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
1: Как отметил Тишковец, погода в июне напоминает маятник. Тем временем во Франции из-за аномальной жары закрыты школы, отменены поезда, воздух в некоторых районах прогрелся до 44 градусов. Уже в 49 департаментах Франции объявлен максимальный красный уровень погодной опасности, еще в 40 департаментах оранжевый. Высший уровень погодной опасности объявлен из-за жары и в половине крупнейших городов Италии. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию вы можете найти на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. В понедельник прошли медосмотры, тесты в Тушине, затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий Рубина из сборной Албании Мерлин Даку. По данным «Метарейтингс», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как сообщает LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Манчестер Юнайтед получил в собственность землю для строительства нового стадиона, сообщает пресс-служба команды. Клуб приобрел участок площади около 10 гектаров, который расположен примерно в 350 метрах к северу-западу от нынешнего стадиона Олд Траффорд. Отмечается, что вместимость новой арены составит 100 тысяч мест. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. А «Череповецка Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. В завершении о теннисе. Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. Российская теннисистка обыграла Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в матче первого круга. Шнайдер проиграла Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 23 июня в Хабаровске до плюс 27 градусов, переменной облачности и без осадков в Тюмени. Еще жарче, до плюс 29, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. А в Омске столбики термометров поднимутся до 33 градусов. В Калининграде тем временем плюс 23-25, без осадков. В Уфе до 22 градусов, кратковременные дожди. В Самаре до 27 дожди и грозы. В Нальчике плюс 27-29. 9 без осадков. В Симферополе тоже сухо и до плюс 30. В Санкт-Петербурге без осадков. Ночью плюс 12-14. Днем 20 тепла. В Москве переменная облачность по области. Местами кратковременные дожди. Днем до 22-24 градусов. Сейчас в столице плюс 19.
5: центре внимания специальная военная операция.
6: Все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
5: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
5: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
5: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
5: Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
10: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
13: Российский радиоуниверситет.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся на западную границу Советского Союза в страшный день 22 июня 1941 года. Вы все помните слова «умираю, но не сдаюсь». Мы обычно их помним в связи с подвигом героев-защитников Брестской крепости. Но по всей границе нашей великой страны горелись, сражались, до последнего бились, уходили на прорыв гарнизоны маленьких крепостей. Сегодня мы будем говорить о подвиге гарнизонов советских дотов вдоль всей нашей границы, на которую обрушился самый страшный враг за нашу историю. Это наш специальный проект «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев». И мы в гостях у автора цикла, нашего доброго друга, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
15: Здравствуйте.
14: Алексей Валерьевич, насколько эти подвиги, насколько вообще подвиг гарнизонов дотов, укрепрайонов, он оценивается нашим народом, осознается, как кадровые части зачастую в окружении, зачастую в самом безнадежном положении исполняли свой долг? Что об этом знает наша история, современная история?
15: Во-первых, что хотелось бы особо отметить, это то, что в 1944 году, когда советские войска уже освобождали территорию, на которой находились доты укрепрайонов, это и Брестский, например, укрепрайон, на самом деле Первый Белорусский фронт, которым тогда командовал Рокоссовский, он довольно скрупулезно подошел к вопросу восстановления памяти тех людей, тех бойцов-командиров, которые обороняли приграничные укрепления. Писались отдельные доклады, старались поднять, что про разрушенные доты, смотреть, что там было, и на самом деле благодаря этой работе 44-го года хотя бы имена, к сожалению, конечно, не все, но хотя бы часть имен были выяснены и установлены. После этого, конечно, достаточно по специфическим линиям развивалась отечественная историография, так скажем, но был человек-подвижник, его звали, фамилия его Крупенников, и он, работая в одном из подмосковных музеев в Красногорске, он приложил большие усилия к поисковой работе именно на линии укрепрайонов. И его публикации позволили, опять же, восстановить картину некоторых эпизодов борьбы за укрепление в первые дни войны. Но на самом деле серьезный прорыв произошел, когда стали доступны документы противника и отчеты тех частей, соединений, которые участвовали в боях на границе, которые эти доты штурмовали. В том числе, я, например, вот, к своим достижениям отношу публикацию отчета, который на самом деле тогда, это было еще на рубеже нулевых и десятых годов, помог поисковикам, которые работали на Западной Украине. На Западной Украине, в районе Сокаля, я нашел отчет немецкого штурмового батальона инженерного, который штурмовал укрепление под Сокалем и позволил восстановить картину событий. Поэтому я не могу сказать, что это прям неизвестное сражение, но тем не менее о нем, конечно, широкая публика знает гораздо меньше, чем об Брестской крепости. Хотя по существу многие доты превратились в такие маленькие Брестские крепости. И опять же, к вопросу о том, как их оценивал противник, по Брестской крепости, как все знают, стреляли 600-миллиметровые немецкие мортиры, чудо-оружие. «Карл», две единицы как раз были задействованы под Брестом, они били не по крепости, то есть не по цитадели крепости, постройки XIX века, они получили задачу разбить именно доты, построенные Брест-Литовского укрепрайона, Блура. Гарнизоны дотов, опять же, вот, чтобы все представить, это сооружение было достаточно серьезное, по крайней мере, если кто видел подмосковные, в Подмосковье построенные бетонные доты на Можайской линии обороны, это на самом деле бледная тень того, что было на границе. На границе строили доты минимум двухэтажные. Это были доты, в которых размещались в том числе и артиллерийские орудия. Они были построены по всем правилам тогдашней фортификации. То есть это были полукапониры, которые предназначались для косоприцельного огня. В амбразурах этих дотов стояли шаровые установки и пулеметов, и пушек, что на самом деле делало почти бесполезным против них немецкие огнеметы. Но, к сожалению, они были недостроены. И эта недостроенность, то есть в том числе отсутствие обсыпки в нормальном состоянии, дот должен быть обсыпан землей, в том числе должна быть обсыпана обращенная к противнику часть сооружения, которая демаскирует, если она не обсыпана. И кроме того, необсыпанные сооружения, они не только видны, но и в них предусмотрены кабельные вводы, ввод для телефонных линий и... Эти точки входа коммуникации становились ахиллесовой пятой наших дотов, к сожалению. Опять, чтобы себе представить, это амбразурные, трех, четырех, даже пяти амбразурные доты. Гарнизоны дотов в зависимости от их размеров состояли примерно из 8-9, иногда даже 16-18 человек. Некоторые крупные сооружения имели гарнизоны в 36-40 человек. Комендантами дотов назначались, как правило, офицеры, командный состав. Их офицерами еще в 1941 году не называли. И они занимали оборону буквально в последние минуты перед вторжением противника. Заранее в доты людей не сажали. То есть, опять же, имелся вот этот вот определенный такой сдвиг, связанный с опасениями провокаций противникам. И если в мае доты на какое-то время людей посадили вместе с продовольствием и боеприпасами, то потом, опять же, гарнизоны находились в местах постоянной дислокации и не вынуждены были в ночь на 22 июня, зачастую таща на себе боеприпасы, занимать в спешном порядке свои сооружения. Это, конечно, был, прямо скажем, не лучший вариант, но опасения, что будет стрельба из дота в сторону противника, оно присутствовало. Хотя на самом деле на большей части границы доты находились довольно далеко, они опять же вели косоприцельный огонь. Это означало, что в сторону немцев, в сторону границы смотрели только очень редкие амбразуры. Их было мало таких. Поэтому это был такой элемент перестраховки, но тем не менее в итоге оказалось, что доты занимались самый последний момент. Это вообще иной раз удивительно, что их успевали занять. Но это, я бы так сказал, можно отнести еще за счет того, что строили разумно, приноравливаясь к местности. И, например, по тем же Сокалям было расстояние от границы до передовой линии укрепрайона. За счет этого немцы, скажем так, потратили какое-то время, пока дошли до этих бетонных коробок, и они уже оказались заняты и готовы были вести бой во всеоружии. Наихудший вариант был в Прибалтике, где доты только строились, и там были совершенно трагические истории обороны непостроенных до конца дотов с гигантскими амбразурами, в которые должны были вставляться бронированные конструкции с шаровой установкой пушки или пулеметов. То есть фактически это ворота целые. И пытались оборонять, в том числе, вот эти недостроенные доты. И, конечно, эффективность обороны такого сооружения была близка к нулю. Но свидетельство со стороны противника о том, что пытались оборонять такие недостроенные коробки в Прибалтике, это было в полосе 11-й армии, советская 11-я армия, соответственно, там наступала 3-я танковая группа, и есть эпизод, как пытались обороняться. А так, в основном, там были строительные батальоны, они, естественно, хлынули в тыл сразу же. А вот первый серьезный бой, который дали немцам, это Гродненский укрепрайон, соответственно, это в районе Августова, и там был такой августовский канал. И вот именно там, я бы сказал, что дали бой серьезно, действительно сумели и вовремя занять укрепления, и эти укрепления были боеготовыми, и поэтому противник, опять же, у нас есть данные стороны противника, отчеты, и говорилось о том, что на участке укрепления от Сапоцкина и севернее речь идет о противнике, который твердо решил держаться любой ценой и выполнил это. Наступление по действующему в настоящее время основным принципам не давало здесь успеха. Только с помощью мощных подрывных средств можно было уничтожить один дот за другим. И для захвата многочисленных сооружений средств дивизии было недостаточно. Причем, опять же, это будет рефреном практически во всех отчетах. Гарнизоны укрывались при атаке в нижние этажи. Там их невозможно было захватить. Как только штурмовые группы откатывались, противник оживал и занимал амбразуры, поскольку они были еще невредимы. И сопротивление отдельных дотов на этом участке Гродненский укрепрайон продолжалось несколько дней, когда линия фронта уже далеко откатилась от границы. Опять же, вот этот образ маленьких брестских крепостей, он вполне отражает реалии, поскольку оборона, опять же, у нас есть не какие-то, называется, послевоенные рассказы, которые было тяжело проверить. У нас есть написанные по горячим следам документы противника, которые практически вот и под Гродно, и под Владимиром Волынским говорят примерно одно и то же, что упорная оборона, уход на нижние этажи, и Гродненский УР оказал сопротивление сразу двум дивизиям противника, 28-й, 256-й, где тоже пишется о том, что в районе селения Красное один из полков 256-й пехотной дивизии оказывается втянут в серьезные бои за доты и в районе Липска сталкивается с мощным сопротивлением врага, то есть советских гарнизонов укрепрайонов, при этом вот это мощное сопротивление оказывается только гарнизонами дотов. Большая проблема всех укрепрайонов на всем протяжении границы, даже там, где они были боеготовы и достроены, заключалась в том, что не было полевого заполнения, поскольку доты сами по себе любые, что линии Мажино, что линии Зигфрида, что линии Маннергейма, что на советской новой границе, что на старой границе, они нуждались в пехоте, которая занимает обычные окопы вокруг дотов, которые встроены в систему. Когда такое полевое заполнение присутствует, конечно, сила сопротивления укрепрайона, она вполне оказывается ожидаемо высока. А здесь оборонялись только сами гарнизоны. вот. Полевого исполнения отсутствует. Полки и батальоны не успели выйти к границе, чаще всего они не успевали выйти к границе. И это способствовало действиям немецких штурмовых групп, которые могли обходить доты при всей своей хорошей конструкции. Я абсолютно не без всякой даже сарказма и доли иронии об этом говорю. У нас были на границе бетонные КВ-Т-34. Это была вершина советской фортификации периода Великой Отечественной войны. Ничего подобного мы после этого не строили. Даже какие-нибудь укрепления под Ленинградом, где использовались те же самые установки Л-17, пушек 76 мм, они вставлялись в сооружения, которые для этого не предназначались. Это была чистая импровизация. А доты на границе, они строились по самому последнему слову инженерной техники. Но эти хорошие сооружения, при том, что у них были в том числе амбразуры, которые могли стрелять в тыл, они не могли закрыть все секторы, потому что дот – это дот. У него есть амбразура, у которой есть сектор. Немцы, которые обладали уже большим опытом в штурме укреплений, в том числе во Франции, продолжение линии Мажино, не на самом деле, да и сама линия Мажино, они обладали навыками штурмовых действий, они видели вот эти сектора, то есть опытный взгляд, он видит, где мертвая зона, где нет. И по этим мертвым зонам подбирались к дотам. И проблема уже для немцев заключалась в том, что они пытались пускать в строй огнеметов, они упирались в шаровые установки, результат ноль.
14: Вот здесь интересный момент, Алексей Валерьевич, то, что вы рассказываете, ведь по сути дела немцы, они, во-первых, не ожидали такого ожесточенного сопротивления, с другой стороны, они готовились к ожесточенному сопротивлению, просто не могли оценить степень подготовки и, так скажем, самоотверженности наших бойцов. В своих отчетах немцы писали, что против них в дотах стоял сплошной спецназ и сплошные офицерские гарнизоны. Они говорили о том, что приходилось биться буквально за каждое помещение, что для того, чтобы идти в следующее помещение, нужно обязательно из пистолета достреливать даже тяжелораненых, то есть уже идти на все военные преступления. Только тогда наши бойцы прекращали бой и пытались использовать даже французские огнеметные танки. Ну, то есть, фактически, вот эти доты, они стояли до последнего, даже уходили на прорыв. Вот в данном случае, я когда читал описание наших укрепрайонов, вы сказали о предполье линии дотов и уже в третьей линии обороны, куда можно было отойти, ведь фактически, правильно ли я понимаю, что советская фортификация, в том числе и усилиями генерала Карбышева и других наших знаменитых инженеров, она предполагала не просто оборону, а активную оборону. То есть войска должны были постоянно перемещаться, доты между собой связываться, и это предполагало, ну, такой живой организм обороны, но он не был реализован и достроен. И вот я правильно понимаю этот момент?
15: Ну, во-первых, конечно, все сооружения не были достроены, несмотря на достаточно высокую степень готовности тех укреплений, которые находились на направлениях главных ударов. Тем не менее, полной готовности сооружений всех запланированных не было. И это, конечно, уменьшало устойчивость обороны. Но когда говорить все же про гибкость обороны, я бы сказал, что именно укрепрайоны предполагали оборону достаточно статичную. То есть у них был достаточно четко прорисованный передний край. Другой вопрос, что они предполагали контрудары. То есть контрудары с целью восстановления положения. Но в целом это была цепочка сооружений, которая, естественно, с места сдвинута быть не может, и ориентировалась именно на статичную оборону определенных участков. Тех участков, которые являются для советских военных планов пассивными, где можно посадить в оборону на широком фронте, потому что понятно, что укрепрайон можно держать на более широком фронте, а наступать, соответственно, на другом участке. Но в любом случае именно доты на новой границе, они были пожалуй, единственным средством сдерживания врага в первые часы войны, поскольку на границе находились только отдельные батальоны стрелковых дивизий. Пока не подойдут к границе основные силы из летних лагерей или из мест постоянной дислокации, это часы. Поэтому в первые часы, кто встретил, пограничники, но пограничники обладали ограниченными возможностями, у них было только стрелковое оружие. А так это действительно укрепрайоны. И эти укрепрайоны, они оказались такой как бы защитой страны в первые часы. Причем построены они действительно, у нас была хорошая инженерная школа, и опять же это признает противник. То, что говорится, например, о том же участке на Украине, где немцы применяли огнеметники из трофейных французских танков. Немцы прямо признают, что благодаря расположению укреплений, которое неожиданно оказалось, неожиданно, русских считали интерменшами, недочеловеками. А тут то, что они построили, неожиданно оказалось исключительно искусным. Существовала возможность эффективной взаимной огневой поддержки дотов, что затрудняло атаку. Обстрелы дотообразов даже из самоходок, штурмовых орудий, оказалось неэффективным. Потому что это бронированные шаровые установки, которые снаряды из окурка, штуммель, так немцы называли короткую пушку, которая была как раз в штурмовом орудии, не пробивает. И фактически единственным вариантом была тактика штурмовых действий, которая из-за отсутствия, опять же, заполнения, и понятно, что понеся потери, но немцы нащупывали промежутки в секторах обстрелов, или, например, задымляли, забирались на крышу дотов, и там стояла вещь, которая, с одной стороны, была такой прорывной с точки зрения фортификации, это перископ. Перископ не как на подводной лодке, он, конечно, не торчал на большую высоту, но учитывая толщину крыши дота, это был действительно довольно длинный перископ, который, может, пригодился бы даже на небольшой подводной лодке. Но это была уязвимая точка. Немцы подрывали оголовники этих перископов и через них заливали в доты горючее, тем бросали гранаты. И еще один момент, который работал на немцев, их опыт на линии Мажино. Поскольку на линии Мажино средством борьбы с дотами стали зенитки, которые просто стреляли в одну точку иной раз сотни раз. И эти зенитки, они били по бронированным колпакам советских дотов. Причем колпаки это были частично трофейные польские. Поляки не успели достроить линию на востоке. И там были штабеля этих бронеколпаков, которые наши, естественно, использовали. Потому что что добру пропадать. Вот именно на Украине, там, где были трофейные колпаки, из толстой брони, действительно, это были наблюдательные, из них нельзя было вести огонь, там, за редким исключением, это были наблюдательные колпаки бронированные. Но вот в них можно было выстрелить, грубо говоря, 50-100 раз из зенитки и проломить его. И, соответственно, снаряд разрывался уже внутри. И разрыв внутри, в том числе, контузил гарнизон дотов и выводил его из строя. Причем, на самом деле, там, где были профессионалы экстракласса, ну, тут уж из песни слов не выкинешь, у немцев были те люди, которые штурмовали линию Мажино. Они проламывали оборону. А вот если просто обычная немецкая пехотная дивизия, там 75-я под тем же Струмиловский УР, то она просто билась головой безрезультатно, и только на следующий день, на 23 июня, ей давали тот самый штурмовой батальон, и удавалось прорваться через доты. Причем, опять же, подрывы срабатывали далеко не всегда. Немцы откровенно пишут, из-за высокого качества русских материалов взрывы оказывались безрезультатными. То есть не всякий взрыв выводил из строя сооружение, либо требовалось несколько взрывов, либо требовалось, что называется, подойти с другого ракурса. Но при этом гарнизоны держались до последнего. И здесь, как мне кажется, стоит вспомнить одного из тех людей, которые оборонялись. Ну, я скажу о нескольких героев обороны укрепрайонов. И меня очень поразила в свое время история лейтенант Сергей. Его так, что называется, так он некоторое время был без фамилии, но потом удалось установить имя командира одного из гарнизонов ДОТов Владимира Волынского укрепрайона на Украине. Это был Гуденко Сергей Гаврилович, 1915 года рождения, герой Советского Союза, солдат за Хасан. То есть он участник боев у озера Хасан, был призван в 1936 году, и, соответственно, в 1938 году, уже отслужив 2 года, принял участие в боях у озера Хасан, участвовал в штурме высоты Заозерная 7 августа 1938 года. Одним из первых ворвался на высоту, он был ранен, но, тем не менее, поддерживал наступление и с честью выполнил боевое задание, получил медаль «Золотая звезда» номер 87. Это был вообще один из первых героев Советского Союза. Солдата отправили в Киевское пехотное училище. Вот он стал командиром взвода 19-го отдельного пулеметного батальона Владимира Волынского укрепленного района. И именно ему досталась вот эта доля встретить врага в первые, я бы сказал, часы и минуты, и сражался больше суток. То есть только 23 июня 1941 года немцы взяли ДОТ после там серии подрывов, штурма. И есть, опять же, легенда, откуда пошла история о лейтенанте Сергее. И в том числе и попадали в плен отдельные бойцы гарнизонов ДОТов. И один из таких бойцов назвал его лейтенант Сергей. А почему возникла эта история? Опять же, местные жители говорили о том, что немецкий офицер, который участвовал в штурме ДОТа, он увидел на груди лейтенанта Сергея золотую звезду и приказал похоронить его с почестями. Это бывало. Есть даже фотографии, как похоронили командарма Смирнова. Это уже осенью 41-го года было. Мы, по-моему, про это рассказывали. Одним словом, были те люди, которые вот действительно время выбрало нас. Когда солдат получает звезду героя, становится командиром и встречает войну на границе. И уже после войны было установлено имя, фамилия, то есть удалось, опять же, за счет деятельности неравнодушных людей узнать, кто это был, кто был тот самый лейтенант Сергей. Даже поставили, конечно, табличку уже где-то в году, в 68-м, правда, поставили ее не на том доте, в котором он сражался, а на оставшемся целом. То есть тот дот, в котором он сражался, был превращен, можно сказать, в руины. И, естественно, когда подрывали сооружения, от них оставалась уже груда бетона. Но, строго говоря, именно подорванные доты чаще всего сражались до конца. И доты часто имели именно собственные, ну, поскольку это, ну, как иной раз танкисты называли свои танки, там Суворов, например, или Кутузов, точно так же и гарнизоны ДОТов называли свои сооружения, например, «Орел», или «ДОТ-комсомолец», например, вот «ДОТ-комсомолец» — это как раз Раворусский укрепрайон, Раворусский укрепрайон – это тот, который подвергся как раз атакам огнеметников. И там пару огнеметников наши бойцы из ДОТов сожгли из орудий, потому что такой, как говорится, сюрприз-сюрприз. У русских оказались орудийные доты, которые были способны стрелять снарядами 7,6, которые пробивали даже толстую броню французских танков, которые затрофеяли немцы. Но, к сожалению, схватка была неравной, и здесь, конечно, тяжело было продержаться долго. Но парадокс, опять же, это известно, не даже каких-то рассказов местных жителей, хотя информацию приходилось после войны собирать по группицам, в том числе сослуживцам, тех, кто сражался в этих укреплениях. Уже число 24 примерно, 24 июня, немецкая 16-я танковая дивизия маршем пытается выдвинуться на советскую территорию, потому что вперед ушла 11-я, за ней идет 16-я в направлении на Дубно. И, проходя мимо бетонных коробок, немцы получают пулеметные очереди. Получают они пулеметные очереди, потому что доты оживают. Причем ситуация была даже не просто прятались на нижних этажах, иной раз покидали ночью доты. Немцы проходили, их пропускали, потом снова возвращались в эти доты. И на самом деле история большинства дотов – это история именно длительного сопротивления, когда сопротивление оказывалось даже на направлении главных ударов. Для нас все же направление главных ударов, оно было приоритетным. Здесь сосредотачивались лучшие силы, в том числе какие-то штурмовые подразделения. Но невзирая на все это, находились люди, которые сражались долго и упорно. Причем на всех участках. И здесь, конечно, называется низкий поклон тем, кто не ушел, не поднял руки, не ушел, старался использовать все возможности для сопротивления до самого конца.
14: Алексей Валерьевич, откуда у немцев возникло убеждение, что против них стоял спецназ какой-то особенный или офицерские или командирские гарнизоны? Потому что они были свято уверены, что обычная такая советская пехота так держаться не может.
15: Ну как, опять же, русские считались унтерменшами, то есть людьми второго сорта. И они не могли проявлять героизм, героизм могли проявлять только отдельные представители восточных народов, те, которые подлежали покорению и уничтожению. Именно отсюда взялась легенда про какие-то особые части. Хотя на самом деле в укрепрайоны нельзя сказать, что шли лучше, например, по здоровью военнослужащие, поскольку укрепрайонам не требовалось совершать длительный марш. Поэтому на новой границе это все же были молодые парни из текущих призывов, а, например, на линии Сталина, то есть в глубине, в доты должны были сесть, вы не поверите, бухгалтеры, агрономы и вообще старшие возрасты из близлежащих сел. Вот эти вот счетоводы, агрономы и зоотехники, они тоже оказали очень упорное сопротивление, которое потом попало во всякую хронику, во всякие рассказы про день артиллерии и тяжелые штурмы дотов. Это были обычные люди. То есть нельзя сказать, что комплектовали по особому разряду. Наоборот, считалось, что укрепрайон это...
14: Но это были обычные люди, это обычные наши герои,
15: да,
14: советские.
15: Это были обычные люди. Да.
14: Но они были обычными героями.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы говорим о подвиге гарнизонов ДОТов 22 июня 1941 года, которые в самые первые часы приняли на себя главный удар рванувшегося конгломерата, сборной Запада, прежде всего вермахта. И мы в гостях у нашего замечательного друга, военного историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева, автора цикла «Командир Великой Отечественной. Подвиг героев». Мы сегодня говорим о гарнизонах ДОТов, и, Алексей Валерьевич, мы говорили о том, что немцы свято были уверены в том, что против них в ДОТах стояли, ну, как минимум, комиссар, как минимум, офицер или какие-то спецназовцы, по их оценке, потому что, ну, не могли простые люди так защищаться. Если можно, на примерах. Кто, да, как себя проявил?
2: Да. Например, Брест-Литовский укрепрайон, ДОТ «Орел», который сражался до 28 июня. Опять же, вот это вот слова маленькой Брестской крепости, но они применимы к очень многим сооружениям, когда сражались несколько дней, практически до полного исчерпания возможностей сопротивления. Установить имя всех, кто сражался в этом ДОТе до 28 июня, в 1944 году не смогли. ДОТ был подорван, и вот в обломках ДОТа на усыпанном гильзом полу нашли тела двух человек, и у одного командира никаких документов при себе не было, а вот у рядового нашелся комсомольский билет. Это был рядовой Кузьма Иосифович Бутенко. И позднее этот комсомольский билет был передан в Центральный музей вооруженных сил. Имя его товарища установить не удалось. А у деревни Слохи-Анапольске, это тоже Брест-Литовский укрепрайон, опять же, кто были гарнизоны эти ДОТа? Офицеры запаса. Шибаков, Зайцев, Гришечкин. Яськов, младший лейтенант. Что такое младший лейтенант? Это, опять же, сдавший несложный экзамен бывший сверхсрочник. То есть это из сержантов, как правило, выводили в младшие лейтенанты. Иногда их даже так иронически называли младшина. И Яськов, он не просто сражался в ДОТе, он сумел еще и вне самого ДОТа устроить засаду, расстрелять немецкого офицера, ехавшего в легковой машине. Но, конечно, долго сопротивляться до июля или дальше уже не получалось, потому что реально от укрепрайона фронт уже ушел на 100 километров. То есть тот момент, когда ДОТы давали свой последний бой, немцы были уже в 100 километрах за их спиной. И, конечно, здесь можно было только дорого продать свою жизнь. Но в справедливости ради находились те, кто прорывался, выходил к своим. Это было даже в такой ситуации, казалось бы, безвыходной. Меня всегда поражало, что иной раз с дальних углов окружения умудрились люди выйти. Например, с того же Гродненского укрепрайона вышли несколько человек к своим примерно через 6 недель после начала войны. То есть, естественно, там истощенными, но вот эти истории о том, как выходили к своим спустя недели, это, я бы сказал, не такой уж редкий случай был. 140-й отдельный пулеметный батальон Каменко-Струмиловского укрепрайона, это как раз вот фас Северно-Львовского выступа, это южнее Сокаля. Ним командовал капитан Кипаренко, и большинство ДОТов сражались в окружении.

0: от 3 до 5 дней. И был такой своеобразный рекорд, когда 9 суток держался ДОТ под командованием старшего лейтенанта Михаила Костюкова у железнодорожного моста. И когда у защитников кончились боеприпасы, он был подорван, уничтожен и прекратил сопротивление. Но, опять же, это было на 9-е сутки войны. Еще один артиллерийский ДОТ, такое местечко Великомостское, гарнизон во главе Дмитрия Рогаченко сражался, опять же, несколько дней, пока его немцы уже не обошли и не расстреляли его со стороны входа, подкатив орудие. То есть они пытались даже, такой был эпизод, когда пытались, не пробив броню шаровой установки, пытались сделать газенваген такой, поставив штурмовое орудие кормой к сооружению и газовые двигатели. То есть с помощью удушающего газа фактически, СО2. СО, как бы угарным газом пытаясь отравить. Вот эпизодов именно химического оружия, насколько известно, не было. Но вот такая попытка отравить угарными выхлопными газами, она была. Ну, не особо успешной. Но, тем не менее, удавалось сдерживать на каких-то направлениях, наносить потери. А эффект от этого, этих боев, это еще и выбивание хорошо подготовленных штурмовиков из штурмовых подразделений вермахта. Те, которые были вышкалены в мирное время, кто проходил штурм линии Мажино, вот выбивание этих людей, оно уже дорогого стоило. А так, даже, опять же, в условиях полного окружения, там, до 25-26 июня, они оказывали сопротивление и заставляли врага штурмовать, заставляли врага нести потери. И, конечно, это именно то, что называется выполнить свой долг до конца.
1: Алексей Валерьевич, немец ушел на 100 километров вперед. Ну, казалось бы, ситуация абсолютно безнадежная. Что значило выполнить свой долг до конца? Что значило для, если можно, для развития в целом военной ситуации, либо для психологии противника, вот такое упорное сопротивление в несколько суток? Ну, по идее, армия ушла, там клещи, там Минск, там все, там фронт трещит, а они продолжают биться. Что это значило?
0: Ну, это значило снятие стружки противника. То есть, опять же, в любом случае немцы не могли оставить эти доты, называется, обложить их чем-то и оставить в покое, потому что они, как правило, держали под контролем те или иные дороги, большие и маленькие. Они вынуждены были их штурмовать, добивать, в том числе, опять же, чудо советской фортификации, артиллерийские доты, которые могли вести огонь на достаточно большое расстояние. То же самое, что с Брестом. Вот Брестская крепость, это был такой как бы вот апофеоз вот такой борьбы. А здесь маленькие Брестские крепости, которые не сдавались, наносили врагу потери, заставляли его задерживать какие-то части подразделения на свой штурм. И здесь именно они покупали ценой своей жизни создание новых соединений, создание резервных армий. Это все, опять же, время. Поэтому именно это называется выполнить свой долг до конца.
1: А насколько немцы были готовы психологически к этому? Я читал описание пленных наших офицеров, как с ними обходились немцы, просто немцы буквально зверели. То есть дело доходило до того, что гарнизоны дотов, их когда расстреливали, уже не ставили возле стенки, их усаживали возле стенки и расстреливали сидячими. Да. Это свидетельствовал выживший, он получил пулю в грудь, и единственный выживший из гарнизона просто говорил: нас усадили и расстреляли сидя. То есть, что немцы для себя поняли? Вот что это было, вот по-вашему? Ведь 7 грубо говоря, ну 20-30 лет, даже если там бывшие бухгалтеры или счетоводы, но все-таки воевали молодые армии. Что это означало тогда? Ведь это самое начало войны. Все получается у немцев, а тут начинается вот такое. Русские не сдаются.
0: Ну, это на самом деле говорило им о том, что война будет долгой и трудной. Вот это, что называется, снижение моральной составляющей, что перед ними не те люди, которые готовы стать рабами, не те люди, которые готовы там выйти с какими-то белыми тряпками и сдаться. Те люди, которые будут сражаться до конца, и когда им те же пленные говорили, что Москву не возьмете, это был такой, как бы, что называется, неприятный сюрприз. Ну и на самом деле, в том числе и материальные потери наносились. Это в районе, например, города Перемышля был дот под командованием, опять же, младшего лейтенанта. Вот опять же, младший лейтенант. Это, то есть, вчерашний младший командный состав. То есть он офицером стал без году недели. Он, находясь в орудийном доте, когда немцы попытались протолкать товарняк через железную дорогу, держал под прицелом этот дот, он этот товарняк расстрелял. И на самом деле вокруг самого этого дота младшего лейтенанта Чаплина разорвал 500 снарядов и продолжал сражаться. Поэтому вот это упорное сопротивление, оно немцам говорило о том, что легкой победы не будет. Соответственно, чем больше и больше было сопротивление дальше, тем больше падал энтузиазм относительно того, что все быстро закончится.
1: Самое страшное для любого солдата – это ощутить свою смертность, начать бояться и ждать своей смерти, которая тебя ждет в этих русских лесах, в этих русских полях. Но эта неуверенность не приходит сама по себе. Это сделали наши советские люди, которые стояли до конца. И сегодня мы говорили о подвиге гарнизонов, дотов, долговременных огневых точек, которые с 22 июня несколько суток, несколько часов, потом несколько суток сражались в полном окружении и исполнили долг до конца, но они показали немцам, что Москву они не возьмут. А потом мы взяли Берлин. Это наш специальный проект командира Великой Отечественной «Судьба героев». И мы были в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Всего доброго.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
4: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
5: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Подмосковье предотвратили теракт. Двое пособников украинских спецслужб собирались взорвать железнодорожный состав. Подразделение южной группировки российских войск продолжает наступление на всех направлениях Константиновки Донецкой Народной Республики. Правительство направит свыше 30 миллиардов рублей на строительство университетских кампусов. Дополнительно, о чем сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Подмосковье предотвращен теракт. Двое пособников украинских спецслужб собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Граждане России действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. У них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подразделения южной группировки российских войск продолжают наступление на всех направлениях Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России. В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. В полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригад в районах Лозового, Рубцов, Грушевки и Волчьего Яра. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, 2 автомобиля, квадроцикл, 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России за сутки поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также склады горючего, которые используют ВСУ, места по сборке и хранению беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб, 734 беспилотника самолетного типа ВСУ добавили в военном ведомстве. Российское правительство направит еще свыше 30 миллиардов рублей на строительство университетских кампусов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По словам чиновника, деньги получат Башкирия, Нижегородская, Сахалинская и Челябинская области.
3: Еще целый ряд таких пространств, университетских кампусов, в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит республики Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года. Эти средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, в Южно-Сахалинске. Ну и, без сомнения, ввести их в эксплуатацию.
1: Отмечается, что все больше школьников выбирают для сдачи ЕГЭ профильную математику, физику, химию, биологию и информатику. Об этом доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметив, что правительство держит на постоянном контроле организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию. На атомной электростанции Акуй в Турции начались холодные гидравлические испытания реакторной установки. Это важный этап перед пуском реактора. Станцию посетила делегация руководства Росатома во главе с директором госкорпорации Алексеем Лихачевым. Атомная станция, напомню, строится при участии России.
4: Мы сегодня фиксируем завершение строительных работ. Завершены холодные гидравлические испытания реактора сегодня ночью. И в течение нескольких недель эта работа уже будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала настоящих пусковых операций. А по итогам всей проделанной работы будет проведена определенная ревизия. И внесены непосредственные корректировки уже в финальный этап доведения блока до рабочего состояния.
1: количество обратившихся за медицинской помощью из-за смерча в Куршеве в Свердловской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили власти региона. Почти сотня домов повреждена в результате урагана. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия смерча. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба. Ранее сообщалось, что пострадали 6 человек, детей среди них нет. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия с маломерным судном, перевернувшимся в Авачинском заливе с тремя рыбаками на борту, сообщили в прокуратуре Камчатского края. В понедельник вечером трое мужчин на моторной лодке вышли из порта Петропавловска-Камчатского. Позже судно перевернулось. Один из рыбаков успел связаться со знакомыми и родственниками, но самостоятельные попытки найти пропавших не дали результат. Его супруга обратилась в службу 112 с наступлением рассвета во вторник. В район бедствия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. Параллельно задействован буксин морской спасательной службы. Морской спасательный подцентр передал радиограмму всем проходящим судам с просьбой ввести попутный поиск. Местонахождение судна и пассажиров пока не установлено. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС и транспортной прокуратуры. В Москве во вторник распогодится, вторая половина недели будет прохладной, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечная без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Стали известны подробности по возможному обмену нападающего «Спартака» Манфреда Угальда на защитника «Севильи» Кики Саласа. Московский клуб согласен на такой вариант только в случае фиксированной доплаты, сообщает «Фичерио». Ранее стало известно о том, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру Угальда. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник Крыльев Советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. Переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с Крыльями Советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским опорным полузащитником Максимом Мухиным, который по соглашению сторон ранее покинул ЦСКА. Сообщалось о том, что соглашение Мухина с «Ростовом» будет рассчитано на 3 года. Хоккейный «Спартак» и канадский нападающий, чемпион мира 2021 года Макс Камтуа заключили однолетний контракт. Ранее форвард пополнил состав красно-белых в результате обмена с московским «Динамо». Добавлю, что канадец будет выступать за «Спартак» под номером 10. Сборная России стала победителем чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в смешанных командных соревнованиях в Будапеште. В составе российской команды выступали Трифонова, Надеев, Кедрина и Киселев. Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес 6-2-6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 11 градусов, облачно и без осадков. В Новосибирске воздух прогреется до 30 тепла, в Иркутске плюс 24, утром небольшие дожди. В Вологде до 22 и тоже дождливо. В Нижнем Новгороде плюс 21-23 без осадков, в Туле до 25 тепла, в Краснодаре плюс 30-32, в Владикавказе 26-28 градусов выше 0, здесь без осадков. В Санкт-Петербурге осадков тоже не ожидается, днем плюс 20, атмосферное давление будет немного выше нормы. В столице, наоборот, давление ниже нормы, переменная облачность. По области местами кратковременные дожди, днем плюс 22-24 градуса.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Сегодня я вам их напомню чуть позже. Меня зовут Алексей Певчев. И сегодня в гостях у «Полевой почты Радио России» сотрудники волонтерско-медицинской группы 5МГ. Илья, позывной Бинт, и Алексей, позывной Винсент. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Ну, я думаю, что постоянные слушатели нашей программы Винсент как раз помнит. Относительно недавно у нас была встреча, мы обсуждали твое приложение под названием «Поддорожник». Это медицинское приложение, оно позволяет максимально оперативно получить медицинскую помощь, консультацию, если надо, в бою. Ну, помощь, конечно, в первую очередь. И более подробно об этом приложении, приложение «Поддорожник», напомню, называется, вы можете узнать, послушав нашу программу. На ресурсе смотрим.ру с Алексеем Винтентом мы тогда пообщались, а сегодня вот еще и Илья Бинт пришел, и вы приехали недавно, я так понимаю.
3: Так точно.
1: И у вас там есть определенные медицинские нововведения, и вообще, в принципе, расскажите, что сейчас представляет из себя медицинская служба на фронте.
2: Вопрос, на самом деле, очень глубокий, большой, тут одной передачи для него будет мало, потому что медицинская служба – это не какая-то, скажем так, тема, которую можно раскрыть там, за один день, люди там всю жизнь этому учатся, да, там, основа тактики медицинской службы, целый предмет, который изучают в военно-медицинских академиях, и тут одним там, эфиром, наверное, мы не обойдемся, но если вкратце, что есть военная медицина? Как говорил Пирогов, есть суть администрации, в первую очередь, для организации поэтапного лечения боевой хирургической патологии, сортировки и эвакуации пострадавших, а также оказание помощи раненым в том объеме и в тех возможностях, которые необходимы здесь сейчас. Военная медицина отличается от медицины гражданской, и это существенное различие заключается в трех основных, наверное, факторах. Первый – это ограниченные ресурсы. Второе – это повышенная опасность. Ну и третье – это объемы. Потому что в отличие от гражданской медицины, военная медицина требует быстрого принятия решений, качественной диагностики, ну и объемов, соответствующих тем уровням и этапам, на которых находится раненый.
1: Вы с 2014 года работаете, я так понимаю, в этом направлении. Ну и насколько сейчас все-таки стало все это как-то попродвинуть, если так можно выразиться? Вообще с чем вы сталкивались тогда и с чем сейчас? Есть ли какой-то прогресс определенный в снабжении, в обеспечении?
2: Я бы не сказал, что медицина военная – это что-то, что меняется максимально быстро. Принципы подхода к лечению боевой хирургической патологии, они, конечно же, не стоят на месте. Проходят исследования научные, и в связи с этим весь научный мир как бы меняет определенные подходы и концепции. Но основная платформа, на которой зиждется военная медицина, она остается неизменной. Платформа эта называется военно-медицинская доктрина. Она была описана Ефимом Смирновым в 1942 году. Основные принципы доктрины, это вот они исчерпывающие, перечень вот этих принципов. Основной из них это единство подходов к лечению, единство терминологии, единство методов лечения и оказания помощи. Ну и там еще несколько таких неважных для слушателей терминов.
1: Начнем нашу музыкальную часть. Она сегодня песни звучат по заказу наших гостей. Песня группы «Родная речь» называется «Победа».

зовет меня, зарево на поле брани, время беззаботное, помахало мне руками, здравствуй, моя родина, позабыли мы друг друга, будет все исполнено, ты вернешь

0: Это была песня «Победа» в исполнении группы «Родная речь». Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодня гости – сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ. Илья, позывной «Бинт», и Алексей Винсент. Алексей, у меня к тебе теперь вопрос. Скажи, пожалуйста, по поводу поддорожника. Насколько динамично он внедряется и насколько результативна его деятельность?
1: Ну, смотрите, Алексей, после нашей встречи, вот сколько времени прошло, да, на данный момент количество пользователей нашего приложения уже перевалило за 70 тысяч. А сейчас просто в данный момент мы занимаемся вместе, ну вот в коллективе 5МГ немножко другими делами, да, то есть занимаемся медицинскими и, соответственно, разрабатываем приложения тоже уже такие более прикладные. Что касается подорожника, ну, единственное, что просто получаем, конечно, связь оттуда, да, ребята пишут. Сейчас, конечно, просят много добавить что-то нового, да. Мы вот сейчас, соответственно, тоже готовим для этого обновление, чтобы удовлетворить требованиям, потому что там много добровольцев, и для них, соответственно, не всегда получается вовремя получить вот это вот обучение. Это будет для них хоть какая-то палочка-выручалочка. Вот. Но на данный момент наше внимание вообще коллектива, который занимается подорожником, да, оно направлено на совместную работу по
2: цифровизации,
1: процессов движения раненых вообще. То есть это больше такое уже более профессиональное приложение сделали. И вот сейчас, соответственно, Илья Бинтон более подробно уже об этом всем расскажет.
2: Да. Ну, в целом, группа у нас работает достаточно давно уже. Практически все ребята ветераны боевых действий. Кто-то с 2014 года участвует, кто-то с 2022. Все на опыте, все ребята образованные. Группа волонтерская. Задачи у нас стоят в первую очередь реализация передовых концепций по оказанию помощи раненым на поле боя и реализация концепции преемственности этапов эвакуации между собой. Мы работаем в интересах нашей армии, помогаем военнослужащим Министерства обороны и во взаимодействии с медицинской службой одной из штурмовых бригад выполняем сейчас задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения. В связи с этим, по ходу движения развития нашего коллектива и опыта, который мы получали на разных конфликтах, не только на территории Украины, но и там за рубежом, приходим к выводу, что цифровизация – это процессы неминуемо необходимые. То есть основной принцип какой? Противник сейчас активно развивает технологии. Война 21 века, будущие войны – это все войны технологии. Парадигма полностью поменялась. Человек с человеком на поле боя уже практически не видится. Для ускорения процессов, для улучшения работы нам необходимо быть выше на голову технически, в том числе это касается и медицины. Медицина в этом плане на месте не должна стоять. И исходя из этого, мы, не придумывая ничего нового, условно, да, там ничего нового не придумали, просто реализовали концепцию, о которой говорилось давно, но там на определенные исторические периоды возможности реализовать это не было. Сейчас мы реализовываем. Первый процесс – это цифровизация, то есть мы стараемся весь документооборот и все знания о раненом перевести в электронное поле, где есть единый информационный хаб, чтобы мы могли в режиме реального времени отслеживать движение раненого от момента получения ранения до момента его реабилитации. Приложение позволяет, ну вот, которое мы сейчас тестируем. Прототипы этого приложения тестируются еще с года с 2016-го, и прошла большая выборка раненых в период там, с 2022 года больше 40 тысяч. И на базе этих прототипов мы с Алексеем вот решили сделать полноценное удобное рабочее приложение для медицинских специалистов, которые смогут контролировать весь процесс. Это приложение исключает возможности коррупционной составляющей, потому что попавший в систему уже из нее не выпадет. Это приложение позволяет, повторюсь, в режиме реального времени отслеживать этап, на котором находится раненый, объемы манипуляций выполненных, препараты, которые ему были введены, его состояние при поступлении, состояние при отправке на следующий этап, кто отправляет, как отправляет. То есть вся необходимая информация для ведения делопроизводства, для оценки работы медицинских подразделений, для контроля и учета входного потока и структуры входного потока раненых. И, соответственно, это упрощает процесс. То есть то, что раньше выводилось на бумагу, мы хотим от бумаги полностью уйти, потому что бумага ненадежна, бумага может потеряться, плюс бумага – это человеческий фактор, а приложение позволяет минимизировать воздействие человеческого фактора.
1: Да, я хотел бы, чтобы слушатели наши немножко были в контексте того, что говорит Бинт, потому что, ну, возможно, некоторые не знают, то есть вот по поводу этапов движения раненого, да, то есть с момента ранения, как все это происходит, да. И в чем особенность той программы и уникальности всего, что, собственно говоря, мы делаем, да, то есть вот есть момент, когда солдат получил ранение, ему оказана помощь, соответственно, у нас санинструктор оказывает помощь раненому, заполняет электронную карту на телефоне, в нашем приложении. И, соответственно, после того, как он ее заполнил, на следующий этап, это в санитарное гнездо, и последующие этапы тоже получают, там, как они у нас называются, стабилизационные пункты, правильно? Вот. Туда, соответственно, как только санитар заполнит эту карту, туда уходят вот эти сообщения, да, в этих пунктах медики уже знают, кто получил ранение, куда он едет, да, то есть какой из этих пунктов.
3: Ну, то есть представляют масштаб проблемы, да?
1: Да, они уже условно знают, что к ним едет человек, они уже к этому готовятся. Соответственно, к ним приходят, ему оказывают помощь, после этого опять заполняется следующая карта, и опять она уходит дальше. Теперь вот сейчас вот на всех этапах мы всегда видим, где этот человек, какая ему помощь была оказана, что ему нужно сделать. Он, собственно говоря, никуда уже не денется, не будет никаких там потерянных душ. Это, ну, огромное достижение, на самом деле.
3: Слушайте, ну тут тогда резонный вопрос, потому что, например, даже в гражданских поликлиниках, когда происходит цифровой сбой, это уже целая история. Это, заметьте, в крупном мегаполисе. А когда это на поле боя, что неужели вы считаете, что цифровые технологии, они более надежны, чем какие-то бумаги или там оперативная связь по рации?
2: Мы считаем, что нет ничего идеального, это, во-первых, потому что нет ничего надежного. Все ненадежно, равно как и человек, который тоже может ошибаться. И для всего этого существует дубляж. То есть цифровая составляющая важна, да, но она не исключает фиксацию информации. То есть информация – это оружие. Да? То есть мы понимаем прекрасно, что может не быть связи. Прекрасно понимаем, что может не быть вообще там ни телефона, ничего в этом роде. Тут вопрос стоит не в том, будет или не будет, вопрос в обеспечении. То есть, если это действительно будет необходимо, то задача обеспечить. То есть, в принципе, для того, чтобы один человек на войне штурмовал и воевал, нужно 10 обеспеченцев разных направленностей. То есть, 10 человек на одного, чтобы он мог пойти в бой, чтобы он был сытый, чтобы он был, жил там условно в нормально сформированном, сделанном блиндаже, чтобы у него был бронежилет, каска, оружие, боеприпасы, аптечка, первые там средства индивидуальные, медицинские и куча всего. Вот. Это все стоит в вопросах обеспечения. Было бы желание. Если есть желание, связь можно провести где угодно. Так же самое, что и с приложениями и куча всего. То есть мы на практике это прекрасно знаем.
3: Ну, а разработки эти все основаны на сугубо отечественном опыте или вы каким-то образом уже перенимаете вплоть до трофейного?
2: Но тут вопрос в том, что опыт международный, он не сильно друг от друга отличается. Вот. У нас сейчас нам нет смысла вообще, ну, на мой взгляд, нам, ну, грубо говоря, смотрите, международный опыт, да, там, зарубежный, это все здорово и интересно, но у нас сейчас сформирована своя полноценная школа отечественная. Мы участвуем в самом масштабном военном конфликте за последние там 50-60 лет, даже больше. И зачем нам смотреть куда-то? Ни у одной страны мира, кроме нас и нашего противника, нету такого колоссального опыта сейчас, такого количества той структуры раненых, такого потока раненых, который мы сейчас имеем, той интенсивности боевых действий. То есть, ну, раньше у нас все смотрели на американцев, вот как они в Афганистане, в Ираке воюют. Из-за этого родилась вот эта рудиментарная система в голове мышления, что прилетит вертолет и всех спасет. СВО показало, что вертолет не прилетит, его собьют, сожгут, не приедет машина, ее сожгут. И человек, может быть, даже не дойдет. Раненый может дожидаться эвакуации от нескольких часов до нескольких месяцев. Вот у меня рекорд был, 90 суток человек в окопе пролежал, ждал, пока его заберут. Ему с дронов скидывали еду, воду, батарейки для радиостанций. Парадигма войны полностью изменилась. Нам не обязательно смотреть на то, что там делают какие-то норвежцы, англичане, французы. У них нет такого опыта. У нас сформировалась своя полноценная школа. Причем она у нас была изначально. Наши предки в Великую Отечественную войну самую такую масштабную и тяжелую, да, во Вторую мировую, они уже сформировали полноценную школу и понимание, что делать при таких объемах и масштабах. Причем масштабы СВО и масштабы Великой Отечественной, они как бы несопоставимы друг с другом. Как бы небольшую историческую справку внесу, но через медицинскую службу Советского Союза, Красной Армии, прошло 17 миллионов раненых. 17 миллионов возвращенных в строй. Это, по-моему, очень даже колоссальная школа и весьма неплохая выборка для того, чтобы обратиться к ней и посмотреть, как наши предки работали. Естественно, модернизируя под сегодняшние реалии.
0: Напомню, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и сегодня в гостях у нас сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ, Илья, позывной Бинт, и Алексей, позывной Винсент. Скажите, а вот непосредственно сейчас вот вы были на фронте, как проходит, ну, собственно, внедрение ваших новых схем, ваших разработок?
2: На данный момент апробация вот этой вот, скажем так, технической составляющей проходит только в рамках вот нашей медицинской группы и подразделения, в интересах которого мы работаем. На основе эффективности или неэффективности мы будем делать выводы, насколько это нужно, но мой опыт уже показывает, что это нужно, потому что, еще раз повторюсь, прототипы этого приложения уже были, и мы с ним работали. Насколько это будет нужно нашей стране, насколько это будет нужно нашей армии, ну, время покажет. Во взаимодействии я не сомневаюсь, уверен, что у нас в армии есть люди умные и понимающие необходимость технологического развития, поэтому я думаю, что диалог состоится, мы открыты к тому, чтобы весь свой опыт транслировать, делиться и все свои передовые наработки рассказывать и показывать. Но опять же, добрую часть концепций, которые мы реализуем, они уже написаны в учебниках. Да, нужно просто взять и сделать. Для этого нужно немножко смелости, немножко дерзости, где-то организованности. Но та же концепция передовых медицинских групп о приближении квалифицированной хирургической помощи к линии боевого соприкосновения, они написаны давно. О том, что нужно работать маленькими группами, не обязательно делать большой госпиталь, чтобы квалифицированно оперировать пострадавшего.
3: Ну, получается, в любом случае, что современный военмед, да, он должен обладать навыками компьютерными, то есть, да, то есть, ну, то есть, в случае быть уверенным пользователем вообще планшета, телефона и всех
2: можно. Современный военмед должен обладать, да не только военмед, а в принципе любой военный, любой сферы, должен обладать навыками техническими, должен обладать навыками там работы, знания. РЭП, БПЛА, ПВО. То есть сейчас у нас современная война требует знаний. Ты должен разбираться в процессах, которые напрямую влияют на твою жизнь или смерть. Военмед, не военмед. Вот дрону абсолютно все равно, кто едет в машине. И искусственному интеллекту в камере абсолютно наплевать. Там, с оружием ты едешь или нет, тебя сожгут. Поэтому мы должны понимать, как противодействовать, мы должны понимать, как работать, мы должны понимать, как ускорять процессы, унифицировать процессы. Вот в этом плане хороший пример – это сфера гражданского здравоохранения. Они шагнули прямо на 10 шагов вперед уже очень давно, у них все цифровизировано, это очень удобно, это ускоряет процессы, это контроль, это статистика, это наука. Да? То есть мы можем посмотреть через вот подобного рода программы, мы можем изучить опыт. Мы можем посмотреть, на каком участке фронта, в какой период, какое из подразделений, как себя проявило в обороне, в наступлении, какие были приняты маневры, какое количество у нас раненых за такой-то период, какая структура этих раненых, сколько легких, сколько тяжелых и так далее. С точки зрения медицины очень важно понимать, какой у тебя входной структура. Почему? Потому что если мы сидим в госпитале за 100 километров от ЛБС, и до нас, дай бог, там доезжает один раненый в неделю легкий, и мы потом говорим, что у нас выживаемость просто колоссальная, ну, естественно, просто до вас не доезжают все остальные. И тут встает вопрос, либо ты далеко, раз до тебя только легкие доезжают, либо ты неэффективен, как, ну, то есть медслужба неэффективна. Тут ведь какой еще момент? У нас вот зачастую принято, как там вот тактические медики, вот эти военные врачи и так далее, что вот существует какая-то блажь в головах многих людей, которые не знакомы с процессами, что спасает только там кто-то один. Не спасает, спасает только система. Выстроенная этапность, да, которая между собой как единая сеть работает от этапа ЛБС до этапа госпиталя. И если один где-то накосячил, то вот этот комок последствий, он идет вплоть до реабилитации. Если мы в самом начале начали плохо работать, в дальнейшем последствия могут быть, можно исправить, но это уже будет тяжелее. Равно как и состояние раненого может ухудшаться от этапа к этапу, если на каждом этапе кто-то будет делать какие-то определенные косяки. Поэтому сама суть военной медицины – это системность.
3: Прервемся на песню. Сейчас это будет песня в исполнении Кубанского казачьего хора. Песня называется «Горькая моя родина». Песни сегодня звучат по заявке наших гостей. Ильи позывной Бинт и Алексей позывной Винсент. Это сотрудники волонтерско-медицинской группы 5МГ.

0: Это была песня в исполнении Кубанского казачьего хора, песня «Горькая моя родина». Звучат они по заявкам сегодняшних гостей. Позывные «Бинты», позывной «Винсент». Они сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вот ты мне в прошлый раз рассказывал, что вы с интересом всегда относитесь к нововведениям каким-то, когда люди что-то советуют, всегда вы прислушиваетесь о том, какой... Как с вами могут связаться где-то, наверное, в сети или какие-то еще есть контакты? Или то, чем вы занимаетесь, это пока сфера закрытая, и вам достаточно тех людей, которые, тех ресурсов, которые у вас есть?
1: Мы ни от кого не скрываемся, во-первых. Во-вторых, деятельность наша полностью открыта, соответствует законодательству. Вот, у нас есть...
0: Ну, с законодательством понятно.
1: Да, да, да. На всякий случай.
0: Мало кому еще интересно.
1: Да, а вот...
0: С другой стороны.
1: У нас есть канал, называется 5МГ. Ну и, в принципе, мы открыты к обратной связи, но, опять же, вопрос в том, от кого она идет. Потому что обратная связь должна быть компетентной. В медицине есть такой термин, как ошибка выжившего.
0: Uh-huh.
1: Да? И человек, который однажды что-то сделал, у него получилось, но он не видит конечного результата, может думать, что он все сделал правильно. И вот эта вот ошибка выжившего, когда вот ты выжил не благодаря, а вопреки. И потом начинаешь всем раздавать советы. Но с другим это не сработает. Так вот, мы открыты всегда к какому-то взаимодействию, к общению, к обмену опытом, но с людьми, компетентными в этом вопросе.
0: Алексей, вот ты мне скажи, пожалуйста, на этот вопрос я ответ получил, а вот что касается технической части, под что заточена эта нынешняя программа, под какие системы, с чем вообще вы работаете, как это, ну, если вот максимально просто для людей, которые, ну, имеют, так сказать, опосредованное знание в вопросах техники, а медицину уж понадобится.
2: Спасибо, Алексей, хороший вопрос. Ну, собственно говоря, при проектировании любых приложений, как и при проектировании того же подорожника, мы, опять же, исходили из того, чтобы любому пользователю, даже который не является специалистом, было бы удобно и интуитивно понятно, как, соответственно, пользоваться. Соответственно, и при разработке вот этого данного нового приложения, которое учитывает путь раненого по всем этапам, мы, соответственно, тоже подошли с той позиции, что даже человек, который впервые возьмет в руки, собственно говоря, телефон с нашим приложением, да, он сможет все грамотно и беспроблемно заполнить вот эту карту, даже, ну, опять же, несмотря на то, что это приложение вроде как специализировано, и допускаться до него должны, как говорится, люди, такие специалисты, да. Но у нас парадигма все равно такая же, да, то есть мы не делаем что-то только для того, чтобы что-то сделать. Мы делаем это, чтобы это было удобно, понятно. И самое главное, опять же, как и с подорожником, мы здесь тоже понимаем, ценность этого приложения знаем, но мы опять же понимаем, чтобы им пользовались, оно должно быть удобное и простое. Соответственно, оно всем этим требованиям и отвечает.
0: Устанавливается на телефон, да, все подхватывается?
2: Да, то есть... да, устанавливается на телефон.
0: Важно, чтобы только был интернет.
2: Да, да, да. Оно, ну, соответственно, пока нет интернета, оно тоже является действенным, потому что ты же заполняешь там карту, она у тебя там сохраняется. То есть это вот как на бумаге. При связи с интернетом, соответственно, она уже рассылается дальше. То есть это то, что работает всегда. Есть интернет, нет интернета, она помогает.
0: Скажите, понятно, что не всегда технические разработки, ну, встречают инициативу, да? Многие стараются по... извиняюсь, за тавтологию, по старинке воевать. Вот. То, что вы сформулировали в самом начале, это для многих это очевидно, для многих и нет, что это война технологий уже, и действительно соприкосновение с противником, оно совершенно на другом уровне находится. Тем не менее, как помогают и как мешают?
1: Никак не помогают и никак не мешают. Это самое главное.
0: В автономном режиме существует?
1: Ну, конечно. То есть здесь, ну, конкретно за нашу группу и конкретно за вот разработку приложения все исключительно на личной инициативе. У нас достаточно пассионарный коллектив. Нам не нужна похвала какая-то от кого-то или какие-то похлопывания по плечу. Мол, молодцы ребята. Нам не страшно, если нам будут как-то противодействовать или говорить, что у нас что-то не получается. Мы уже практически там 13 лет находимся на войне, и нам, ну, абсолютно индифферентно мнение идущих мимо людей. Поэтому мы просто делаем то, что необходимо, на наш взгляд. Когда мы что-то придумывали и там пытались реализовать, мы это делали не для того, чтобы кого-то удивить или кому-то там показать, вау, смотрите, какие эффекты. Мы это сделали, чтобы нам было удобнее работать.
0: Ну, расскажите поподробнее про вашу вообще команду. Кто в нее входит, чем занимаетесь, ну, то есть как распределяются обязанности. Это такая удивительная, удивительный микс, удивительное объединение гуманитариев и технарей. получается. Хотя медиков я к гуманитариям, наверное, не причислил бы, но я имею в виду, что именно медицина и технологии. То есть тут опять страшная возникает фраза насчет того, что война становится свидетелем прогресса.
1: Но медицина, в принципе, без технологий не может развиваться.
0: Понятно.
1: Она
0: понятно.
1: Напрямую прям взаимосвязана. Любая медицина, она сейчас напрямую завязана на технологии.
0: Но тут у вас темп другой развития.
1: Нам этот темп будет всегда напрямую диктовать обстановка, в которой мы находимся.
0: Ну да.
1: Если мы хотим выжить, если мы хотим дать результат, если мы хотим спасать наших солдат, то мы должны соответствовать требованию и вызовам современного боя. Хотя мне вот субъективно кажется, что наша команда, да и в целом, достаточно сильно отстаем. Но это субъективно. С этим кто-то может не согласиться, а я человек, могу ошибаться. Там, по поводу команды. Команда у нас, как я уже говорил, достаточно опытная. У нас есть врачи, есть фельдшера, санитары, все ребята, еще раз повторюсь, пассионарные, добрая часть ребят у нас православные, у нас определенного рода такой как бы орден, братство, у нас такой элитарный круг по интересам людей, которых главный приоритет – это работа на результат, профессионализм и сделать круче, чем ты сделал в прошлый раз. Мы будем стараться работать дальше. То есть у нас принцип какой? Мы работаем, если кому-то нравится, давайте с нами. Там, хотите слушать, что мы говорим, слушайте. Не хотите, мы никого не заставляем. Мы делаем свое дело, идем. Кто захочет, тот к нам присоединится. Кто не захочет, это исключительно личное желание каждого.
0: Ну, а ваша недавняя поездка, можете какой-нибудь эпизод привести в пример, именно как внедряется ваша технология, ваша система?
1: Так, у нас каждый день эти примеры. Вот, прямо сейчас ребята находятся на позициях и выполняют задачи. То есть мы сейчас, во-первых, мы приехали на новое направление в марте, вступили во взаимодействие с подразделением, обучили 30 санитаров, а на минуточку в нашей стране сейчас, к сожалению, с 90-х годов санитаров не готовят. И это большая проблема. Вот об этом можно, я думаю, сказать, что это действительно проблема. Почему? Потому что санитарный инструктор – это такая боевая единица, который является, наверное, первым представителем этапов санитарной эвакуации, работающий с раненым. То есть, если у нас там до 90-х годов там, школа санитарных инструкторов была очень сильная в стране, потом ее вовсе не стало. И сейчас, ввиду современного развития вот этого, этих вызовов, этого боя и условий, уровень компетенций к специалистам догоспитального этапа и требования, они очень высокие. То есть санитар должен уже уметь намного больше, чем это было раньше. Потому что сейчас это дистанции и время между этапами катастрофически увеличены. Поэтому санитарный инструктор как специалист должен уметь много. Должен уметь правильно сопроводить сортировку, стабилизировать, оказывать все объемы необходимой помощи и транспортировать на следующий этап, да, там, для того, чтобы человека приняли, и он там дальше пошел по всем этапам, остался живой. Это мы делаем. Мы обучили 30 санитарных конструкторов. Сейчас они выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения, оказывают помощь раненым. Большая победа. Второе. Мы, выполняя свою концепцию, приблизили этапы доврачебной и первой врачебной с элементами квалифицированной к линии боевого соприкосновения. То есть у нас медицина ближе. Но мы делаем это не так, что вот, а давайте поставим госпиталь там 500 метров от укропов. Нет, у нас концепция малых медицинских групп, то есть у нас небольшие группки, у нас всего 12 человек. Сейчас мы силами 12 человек вполне спокойно справляемся с задачами, которые должны выполнять человек 50.
0: Вот, это интересно, да,
1: я понял. То есть, во-первых, было бы желание, во-вторых, мы стараемся делать это все аккуратно. Слава Господу за то, что за все годы работы у нас в личном составе нет ни одной потери. Все ранены, но никто, слава Господу, не погиб, и это тоже большой показатель, что для нас прежде всего важно работать головой, а не мускулами, и мы стараемся все сделать аккуратно, безопасно для личности.

0: этапах приведет к компартмент-синдрому, развитию необратимой ишемии, и человеку в любом случае там ампутируют конечность, грубо говоря. Это первый момент. То есть у нас концепция какая? Принципы. Принцип один, и очень, ну, он такой достаточно фундаментальный. Ты должен спасти раненого таким образом, чтобы он вернулся в строй. Но если по определенным причинам его увечье не позволяет ему вернуться в строй, то жизнь его на гражданке должна быть максимально комфортной. И мы, как медицинские специалисты, должны это обеспечить. Если ему грозит ампутация, она должна быть, ну, максимально ниже. Да, то есть мы должны максимальное количество конечностей сохранить для того, чтобы ему, его дальнейшая жизнь была комфортнее. Мы говорим о том, что пострадавший поступает на этап оказания там, доврачебной помощи, он должен быть обязательно согрет, обязательно у него должен быть нормальная подача кислорода, и он должен обязательно быть контролируемый. То есть греть раненых надо всегда, разговаривать с ними надо всегда, психологическая поддержка очень важна, важна контроль, важна диагностика, сортировка. То есть здесь большое количество факторов, которые будут влиять на дальнейшее движение и развитие осложнений, либо улучшение состояния пострадавшего. Потому что на нас не заканчивается все. Для раненого настоящая война продолжается и начинается вот в госпитале. У нас вот в составе нашей команды есть боец, мы с ним вместе еще служили по контракту в свое время, там, 76-й дивизии, вот у него позывной помор. Под Изюмом ему полбашки снесло. Прилетел осколок прям под каску. Человек лишился дара речи, зрения, его парализовало, он не мог ходить. Ну, в результате он восстанавливался и сейчас снова спасает раненых. Да, то есть человек с десанта попал в медицинскую группу, он всю жизнь был санитаром, он там с 2008 года, с 2009 он в строю, служит нашему отечеству, и сейчас продолжает это делать. И вот он, как никто другой, может с уверенностью рассказать, насколько важна ранняя реабилитация, насколько тяжело потом в тыловых госпиталях восстанавливаться. И здесь в головах, то есть разруха, она не в клозетах, она в головах. Очень важно проводить профилактику и ликвидацию безграмотности. Важно работать с военнослужащими, объясняя необходимости, ну, до банального доходит объяснять необходимость носить с собой аптечку. То есть нельзя сказать, что у нас есть какие-то там фундаментальные проблемы, связанные только с руководством. Ни в коем случае это системно. То есть человеческий фактор, он все равно побеждает. И мы стараемся, насколько можем, медийно освещать определенные проблемы и пробелы в образованности именно вот характера первой помощи среди населения и людей, которые смотрят наш канал. И в том же моменте, когда сами работаем с ранеными, еще и им все это пытаемся объяснить. У нас есть специалисты, которые занимаются реабилитацией непосредственно, которые заинтересованы именно в том, чтобы профилактировать определенные состояния. Это такие состояния, как контрактура, там, ишемия и куча всего остального.
1: Алексей, ну у меня к тебе тогда завершающий вопрос. А скажи, пожалуйста, а как вся эта система, которую вы разрабатываете, и которую, дай бог, поддержит, и чтобы все это шло как нужно, может быть применена в гражданские, в гражданских отраслях, в гражданской жизни? Применимо ли это? Или все-таки это заточено сугубо под военные действия, под бой, под фронт? Ну, вот так просто, на уровне небольшой фантастики даже сейчас, если...
2: Ну, тот момент какой, как я и ранее, да, сказал, это на самом деле очень прикладная. Угу. Очень прикладная программа, она заточена сугубо на выполнение боевой задачи.
1: Угу.
2: Но вот Илья на меня смотрит и хочет
1: мне что сказать.
0: Я не согласен.
2: Ну, хорошо.
0: Ну, во-первых, еще раз повторюсь, в гражданской медицине все уже придумано. У них все есть, и оно работает. И это круто. Вот здесь вот аплодирую стоя. Мы, по сути, что сделали? Мы хотим сделать то же самое, что у них. То есть то, что есть у гражданской медицины. Вот эта система ЕМИАС, она реально крутая просто.
2: Ну да.
0: Вот это вообще, да, дай бог здоровья тому, ну, кто это сделал. Конечно, это колоссальный труд, но это очень круто. И в военном тоже надо свой собственный военный ЕМИАС.
1: Вот.
2: Ну вот, я к тому-то и говорю, что она именно вот для военных, а у гражданских она уже просто есть. Но я вот хотел бы кое-что еще добавить, или я как бы поскромничал, но на самом деле у коллектива 5МГ огромный опыт по оказанию медпомощи, да, в различных ситуациях. И, соответственно, помимо вот прикладного приложения, которое мы сейчас уже, собственно говоря, сделали, опыт всего коллектива по тому, как вот оказывать помощь, мы это все тоже в следующих приложениях, конечно же, отобразим. То есть это только начало.
0: Методические рекомендации в любом случае, да,

0: как бы будем транслировать, стараться, потому что надо делиться информацией. Особенно сейчас. Вот сейчас от каждого из нас зависит, не побоюсь этого слова, выживаемость нашей нации как таковой.
1: Да, и у нас вот прям есть возможность, это не просто в какой-то там, как говорится, бутафорской форме, а в максимально приближенной к реальности, к боевой, вот этот опыт, который сейчас есть, и мы хотим его передать, и мы это сделаем.
2: В финале прозвучит песня «Каспер» под названием «Ночь», и с ней у наших гостей тоже связана интересная история.
0: Исполнитель «Каспер», мой близкий друг, товарищ, который пишет песни на военную тематику, поддерживая всех участников СВО, комбатантов. Я иногда пишу разные заметки, там небольшие рассказы, очерки по своей деятельности, деятельности нашей группы. Вот у нас, у меня есть цикл рассказов «Самая длинная ночь» называется, его, с ним можно ознакомиться у нас на канале как раз. И на основе вот этой вот цикла «Самая длинная ночь» Каспер написал вот эту песню. Там предыстория, если вкратце рассказать, то это один из моментов самого большого входного потока раненых за одну ночь на этапе штурма Бахмута в составе 5-го штурмового отряда частной военной компании, в которой мы работали. И там описываются и переживания, и сам принцип работы, и атмосфера, и мысли, которые нас постигали в тот момент.
2: Сегодняшние гости, сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ, Илья, позывной Бинт, и Алексей, позывной Винсент. Илья, Алексей, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Очень желаю вам удачи и желаю, чтобы помощь приходила вовремя благодаря таким людям, как вы. Ну и, соответственно, чтобы внимание к вашей работе было то же самое неустанно приковано, чтобы сил у вас хватало на все это дело, возможностей и поддержки от тех, кто эту поддержку может оказать.
0: Большое спасибо, что пригласили. Было очень приятно пообщаться и за возможность транслировать свои мысли на широкую публику. Всем всего доброго. Слава России. Спаси Христос.
1: Спасибо, Алексей. Спасибо.
2: Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
3: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
4: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
3: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
5: Очень важно понимать, что, смотря на замену препарата для пациента с муковисцидозом, прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следить, ходить, даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны. Потери противника в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1500 военных. Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Уже 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в фонде «Защитники Отечества», сообщила глава фонда замминистра обороны Анна Цивилева. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Также наши войска поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ дальнего действия. В Константиновке продолжается наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. В северо-западной части Красного Лимана бойцы овладели 10 опорными пунктами, очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Тумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады Национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада».
1: Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1440 военнослужащих. Армия России установила огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации после освобождения села Рай-Александровка на севере ДНР. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Денис Пушилин. По его словам, российские средства ПВО особое внимание уделяют антидронной защите дорог Донбасса.
3: Системой РЭП «Купол Донбасса», а также сводными мобильными огневыми группами было за прошедшую неделю нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак. К сожалению, с учетом объемов запускаемых беспилотников, конечно, нельзя сказать, что полностью все последствия удается предотвратить. Но значительное количество предотвращенных террористических атак – это факт. Значит, увеличивается количество мобильных групп. Причем теперь в поле зрения попадает еще и необходимость защиты дорог.
1: Спецоперация последовательно достигает поставленных целей. Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета безопасности по Украине. Дипломат отметила, что никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте. Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 16 часов. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31. Как отметили в Минобороны, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. Уже 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава фонда замминистра обороны Анна Цивилева. Еще 10 тысяч человек сейчас проходят обучение. Напомню, что Миноборнауки, Ростех, фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.
4: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в Фонде защитники Отечества зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
1: Отмечу, что первые 27 участников проекта уже завершили обучение. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал запуск программы успешным. На атомной электростанции Акуй в Турции начались холодные гидравлические испытания реакторной установки. Это важный этап перед пуском реактора. Станцию посетила делегация руководства Росатома во главе с директором госкорпорации Алексеем Лихачевым. Атомная станция, напомню, строится при участии России.
5: Мы сегодня фиксируем завершение строительных работ. Завершены холодные гидравлические испытания реактора сегодня ночью. И в течение нескольких недель эта работа уже будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала настоящих пусковых операций. А по итогам всей проделанной работы будет проведена определенная ревизия. И внесены непосредственные корректировки уже в финальный этап доведения блока до рабочего состояния.
1: Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Свердловской Кушвы. После смерча 15 человек обратились за медицинской помощью. Сообщает МЧС, без света остаются более 5000 домов в самой Кушве и Баранчинском. Почти 100 зданий повреждены кровли. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Губернатор Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба. Поисковая операция возобновилась в Тернийском округе Приморья. Сегодня утром здесь пытаются обнаружить с воздуха место аварийной посадки или крушения вертолета «Робинсон». Он принадлежал авиакомпании «Гранат» и выполнял лесопатрулирование. На борту находились два человека, пилот и летчик-наблюдатель, которые перестали выходить на связь. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. В понедельник прошли медосмотры, тесты в Тушине, затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий Рубина из сборной Албании Мерлин Даку. По данным «Метарейтингс», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как сообщает LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Манчестер Юнайтед получил в собственность землю для строительства нового стадиона, сообщает пресс-служба команды. Клуб приобрел участок площадью около 10 гектаров, который расположен примерно в 350 метрах к северу-западу от нынешнего стадиона Олд Траффорд. Отмечается, что вместимость новой арены составит 100 тысяч мест. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. А «Череповецкая Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. В завершении о теннисе Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. Российская теннисистка обыграла Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в матче первого круга. Шнайдер проиграла Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 12 градусов, утром пройдут небольшие дожди, в Южно-Сахалинске плюс 14-16 и без осадков, в Екатеринбурге до 25 градусов тепла, в Сургуте плюс 30-32, осадков не ожидается. В Великом Новгороде до 22 градусов и без осадков. В Пензе плюс 24, в Воронеже 27 тепла. Без осадков в Ставрополе до 28 прогреется воздух, а в Симферополе плюс 29-30 и без осадков. Сухо будет и в Санкт-Петербурге, в столице днем плюс 22-24 градуса.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 17.
1: Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
2: О, госпожа моя, Дульсинея Тобоская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня за страдания. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор.
1: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем. Ибо в этот момент наш рыцарь заметил, как по постоялому двору подъехали 4 отлично одетых всадника с мушкетами у седел. Ворота гостиницы были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
3: Эй! Эй!
4: Рыцари! Оруженосцы! Или кто бы вы ни были! Ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас впускать или нет.
3: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
4: Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
3: Я не знаю я, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
4: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
3: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
5: Черт, кто там еще?
4: Да иду, иду!
6: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
5: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того. Прошу вас.
1: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
7: Дон Воришка, теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
1: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
8: Правосудие! Суда! Именем короля! Этот вор-разбойник с большой дороги украл у меня седло, а теперь хочет меня убить!
7: Врешь! Я не разбойник с большой дороги! Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот!
8: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе! Да!
1: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
8: Разбойник!
9: Сам ты подлец!
10: Парю! Урод! Я тебе посажу! Честно пою!
1: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. Дон Кихот, услышавший крики своего оруженосца, поспешил в конюшню. Видя, как Санчо ловко ведет бой с цирюльником, с удовольствием убедился в храбрости своего оруженосца.
2: О, Санчо! Молодец, Санчо! Его следует посвятить в рыцари, ибо он с честью может послужить рыцарскому ордену.
1: А между тем ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разгоралась.
9: Сам ты подлец!
8: Смотрите, сеньоры, этот мошенник украл мое седло. Вот здесь в стойле находится мой осел. Уж он-то не станет лгать. Примерьте, нет, вы примерьте это седло. Если седло не придется ему в пору, зовите меня мошенником. И кроме того, этот мошенник утащил у меня совсем новенький бритвенный таз, за который я заплатил целый эскудо.
2: Сеньоры, сеньоры, вам сейчас станет ясным заблуждение, в котором пребывает вот этот добрый оруженосец, который называет бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял у него в честном бою, и с тех пор я его законный владелец. Сеньоры и кавальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. Вот какова наглость этого оруженосца, обвиняющего нас в похищении жалкого цирюльничьего таза. Клянусь рыцарским орденом, которому я принадлежу, этот шлем уже побывал в сражении.
11: Да уж, это верно. Не будь на вашей милости этого бритвенного шлема, плохо бы вам пришлось, потому что в этом бою камни на нас сыпались градом.
10: О, господи, сеньоры! Ну, что вы скажете об этих господах, утверждающих, что это шлем, а не бритвенный таз?
2: А кто осмелится утверждать противное? Если он рыцарь, я докажу ему, что он говорит неправду. А если оруженосец, что он тысячу раз лжет?
12: Позвольте, сеньоры, позвольте. Позвольте, сеньор цирюльник, знаете, что я ваш брат по ремеслу, что уже больше 20 лет я занимаюсь этим делом, и нет такой бритвенной принадлежности, которая не была бы мне хорошо знакома. Кроме того, я в молодости служил солдатом. И знаю отлично, что такое шишак, шлем и прочие доспехи. И я, сеньоры, утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, так же похож на бритвенный таз, как белый цвет похож на черный, а правда на ложь. Я заявляю, что это настоящий шлем, хотя у него не хватает многих частей.
2: Конечно, не хватает. Прежде всего, у него нет забрала.
8: Совершенно верно. Это шлем, у которого не хватает забрала.
10: Господи, помилуй. Ну как же это возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем? Тогда и седло для моего осла окажется, пожалуй, конской сбруей.
2: В этом замке, сеньоры, произошло столько удивительных приключений, что я уверен, здесь все совершается силою какого-то волшебства.
8: Сеньор Дон Кихот рассуждает совершенно правильно. Без волшебства тут не обошлось. К тому же,
13: Я обращаюсь к вам, сеньоры, ведь глупо же называть седлом осла вот эту конскую сбрую, не так ли?
14: Ну да, конская сбруя, самая настоящая!
15: Конская!
16: Конская!
17: Пусть я не попаду в Царствие Небесное, если все вы, сеньоры, не ошибаетесь. Пусть душа моя не предстанет перед лицом Господа Бога, если это сбруя, а не седло осла. Право же, я не пьян, может, и в чем другом грешен. А завтракать я еще не завтракал.
2: Сеньоры, теперь остается каждому забрать то, что ему принадлежит. Что Бог даровал, то и святой Петр благословит.
1: Те, кто уже знал причуды Дон Кихота, потешались от всей души, причем простодушие цирюльника забавляло их не меньше, чем сумасбродство рыцаря. Однако людям, впервые его видевшим, вся эта история казалась величайшей нелепостью. Именно так думали те четверо всадников, с которыми повздорил наш Идальго у ворот гостиницы, и которые, как оказалось, были стражниками святого братства.
3: Сеньоры, я убежден, что все это простая шутка. Нельзя допустить, чтобы люди столь разумные могли всерьез утверждать, что перед ними шлем и конская сбруя. А если они, вопреки опыту наших чувств, настаивают на этом, значит, здесь скрывается какая-то тайна. Провались я на этом месте, если когда-нибудь поверю, что это не таз для бритья и не седло с осла. Да не будь я сыном своего отца! А кто скажет противное, тот пьян, как винная бочка.
2: Вы лжете, низкий негодяй, будьте жестоко наказаны за свою ложь.
1: С этими словами он поднял копье и с такой силой пустил его в голову стражника, что если бы тот не отскочил в сторону, то был бы убит на месте. Копье, ударившись о землю, разлетелось в щепки.
3: Все сюда! На помощь святому братству!
18: Ой, ой, ой, ой, они убьют друг друга! Пресвятая Мадонна!
19: Сеньоры!
3: Держите, держите этого безумного!
1: Цирюльник, видя, что поднялась кутерьма, ухватился за свое седло. Санчо вцепился в него с другой стороны.
20: Вор! Ворюга!
21: Сам ворюга!
20: Бей его, сукина сына! На помощь святому братству!
3: Все на помощь святому братству!
1: Хозяин гостиницы, который тоже служил в братстве, мигом слетал за своим жезлом и шпагой и, вернувшись, примкнул к своим собратьям.
20: Здравствуй, святое братство!
1: Священник кричал, дочка хозяина вопила, служанка Мариторна сплакала, Доротея растерялась, цирюльник лупил Санчо, Санчо колотил цирюльника. Один из постояльцев, которого стражник осмелился схватить за руку, дал ему такую зуботычину, что у того кровь залила лицо. Другой постоялец повалил на землю другого стражника и топтал его ногами. Словом, в гостинице царило смятение, кутерьма, полная растерянность, кровь лилась рекой. Внезапно Дон Кихот нежданно-негаданно вообразил, что он очутился в минуту жестокой распри между рыцарями.
2: Остановитесь! Мечи в ножны! Успокойтесь и слушайте меня все, если вам дорога жизнь. Сеньоры, теперь вы сами убедились, что этот замок заколдован.
5: К черту ваше колдовство, сеньор Дон Кихот. Вы мне за все заплатите. Уже второй раз вы все переворачиваете вверх дном. К черту!
3: Вы напали на стражу святого братства, сеньор. Вы за это ответите.
2: Я могу ответить на это только тем, что прекращу
4: это позорное кровопролитие из-за столь ничтожного повода.
1: Шум потихоньку начал стихать. И тут один из стражников вспомнил, что у него имеется приказ об аресте Дон Кихота. Святое братство постановило задержать его за противозаконное освобождение каторжников. Вспомнив об этом, стражник решил проверить приметы Дон Кихота. Он вытащил из-за пазухи приказ и стал читать по складам, все время поглядывая на рыцаря. Убедившись, что Дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать, стражник схватил рыцаря за шиворот.
3: На помощь святому братству! А кто не верит, что я действую от его имени, тот пусть прочтет этот приказ. Я должен задержать этого разбойника с большой дороги.
0: Позвольте мне, сеньор.
1: Священник прочел приказ и убедился, что стражник говорит правду, так как все приметы Дон Кихота были указаны вполне точно. Он только вздохнул и грустно покачал головой. А Дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой-то жалкий проходимец, пришел в ярость.
4: Неучтивая тварь! Дьявол!
1: И обеими руками вцепился стражнику в горло.
3: Заступите! Тут же песня!
4: Наглец! Да я тебя!
20: На помощь святому братству!
18: Помоги еще, он его задушит! Сеньор! Сеньор, помогите!
15: Господи Боже мой, да ведь все, что господин мой толковал о всяких волшебствах и чудесах, в этом замке сущая правда. В нем и часу нельзя провести спокойно.
1: Наконец присутствующим удалось разнять Дон Кихота и стражника. Однако стражники продолжали добиваться выдачи преступника, требуя именем святого братства помочь им связать по рукам и ногам разбойника с большой дороги. Дон Кихот слушал их речи и презрительно улыбался.
4: Подлые и худородные людишки, так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступается за обездоленных. О, гнусный сброд! Поистине вы недостойны того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства. Уже одна тень странствующего рыцаря должна внушить вам почтение.
1: Во время этой речи Дон Кихота священник убеждал стражника прекратить дело.
0: Ну вы что? Не видите, как нелепо и глупо он себя ведет?
4: Странствующие рыцари не подлежат обычному суду. Их закон – меч, их судебник – храбрость, а указы – их собственная воля. Ни одна дворянская грамота не дает своему владельцу таких огромных привилегий, какие посвящение в рыцари дарует счастливому избраннику, принесшему торжественный обет посвятить свою жизнь великому делу странствующего рыцарства.
0: Если не поверить в то, что он сумасшедший, то и все мы окажемся безумцами вроде него. Отпустите его.
3: Нет, мы не можем, у нас приказ, и мы обязаны его исполнить.
4: Какая благородная девица не влюбится в него? И, наконец, найдется ли такой странствующий рыцарь, у которого не хватит смелости встретить жизнь с 400 стражников, влепить им 400 палочных ударов?
0: Но вы же слышите, что он говорит? Такое может говорить только ненормальный.
6: Да, да, да, точно, ненормальный.
1: В конце концов, доводы священника убедили стражников в том, что перед ними и правда сумасшедший. Они не только оставили Дон Кихота в покое, но даже и взялись примирить цирюльника с Санчо Панцей. Противники обменялись седлами, но каждый сохранил свои подпруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком от Дон Кихота дал цирюльнику за бритвенный таз 8 реалов, а тот написал ему расписку не жаловаться ни ныне, ни во веки веков. Священник также уладил дела с уже окончательно обезумевшим от напасти хозяином, щедро вознаградив за все убытки. Мир был восстановлен, и все присутствующие признали, что благодарить за это следует благожелательного и красноречивого священника. Шел, однако, второй день с тех пор, как Дон Кихот со своими спутниками прибыл в гостиницу. Священник и мастер Николас начали думать о том, как им завершить приключение, связанное с возвращением Идальго в родные Палестины. Тем более, что Дон Кихот торопился поскорее закончить предназначенный ему великий подвиг.
7: Прекрасная и высокородная дама, мудрая пословица гласит: «Усердие – мать успеха». Кто успевает предупредить намерения неприятеля, тот выигрывает сражение. Говорю это к тому, прекрасный сеньор, что, по моему мнению, дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и даже опасно.
9: Сеньор рыцарь, раз я вручила свою судьбу в ваши руки, я не стану прикословить тому, что предпишет ваше благоразумие. Надеюсь, мы выступим завтра же, сеньор?
7: О, да. Мы постараемся предупредить коварные умыслы наших врагов и ранним утром двинемся в путь.
1: Однако, не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего Идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображение тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор.

0: Вы слушали 17-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Доротея Елена Харитонова, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, цирюльник Александр Бардуков, всадник Александр Быков. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
3: Приветствую вас, друзья. Сразу прошу тех, кто хочет себя проверить, приготовьте бумагу и ручку. В прошлый раз мы говорили о тотальном диктанте, текст которого был посвящен детству Пушкина. Думаю, многие впервые узнали о той огромной роли, которую в жизни Александра Сергеевича сыграла его бабушка по материнской линии Мария Алексеевна Ганнибал. В 1805 году она приобрела сельцо Захарово в Московской губернии, где и прошло детство ее внуков. Ну а теперь запишите предложение из диктанта, которое прочтет вам актер и режиссер Сергей Алдонин. Потом мы его с вами проверим.
4: Захарова известно несколько меньше, нежели другие пушкинские места. Но именно здесь будущий поэт впервые увидел русскую деревню, услыхал крестьянскую речь, почувствовал красоту родной природы. Проверяем. Захарова известно несколько меньше, нежели другие пушкинские места. Но именно здесь будущий поэт впервые увидел русскую деревню, услыхал крестьянскую речь, почувствовал красоту родной природы.
3: И вот как нужно было это написать.
5: Захарова известно несколько слитно меньше, запятая, нежели другие пушкинские места, запятая. Но именно здесь будущий поэт впервые увидел русскую деревню, запятая. Услыхал крестьянскую речь, запятая, почувствовал красоту родной природы, точка.
3: Надеюсь, вы все написали правильно, хотя в интернете мне встретился текст, где перед «нежели» запятой не было. Однако «нежели»…
5: Это устаревший книжный союз, который обычно употребляется при сравнительных оборотах, и перед ним ставится запятая.
3: Поговорим с Сергеем Алдониным, актером, режиссером и, в нашем случае, чтецом. Сергей, вы когда-нибудь читали диктант?
6: Да, в молодости. В школе заменял учителей.
3: А почему вас выбрали?
6: Ну, у меня семья ученые-педагоги, и бабушка занимала высокие посты, дед. И они мечтали, чтобы я стал директором школы.
3: Почему директором, а не учителем?
6: Учителем, но они были директорами и вузов, и школ. Директор же в школе раньше. Бог какой-то недоступный, грозный. Ну, я пионервожатым ездил в старшие лагеря. И учителей подменял, были диктанты по литературе что-то. Я много знал наизусть. Бабушки как раз меня тоже учили уже с 3 лет. Мамина занималась детьми и обучала внуков. Занималась образованием.
3: Вы помните, что самое первое в мелком возрасте вам читали?
6: Все начиналось с таких сказок советских авторов, которые переписывали часто у европейских и американских. Я любил очень «Волшебник изумрудного города», «Питер Пен». Из русских я любил Пушкина.
3: Вот я тоже обратила внимание, у меня внучка, я ей в 3 года, мы с ней были в каком-то пансионате, я читала по памяти сказку о мертвой царевне. Она говорит, ой, хочу дальше. И потом мы ходили с ней, я начинаю, она продолжает. Пушкина дети, даже совсем маленькие, воспринимают замечательно.
6: Да.
7: Царь с царицей простился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Поразительно, но у ребенка даже слово «инда», «инда» очи разболелись глядячи, не вызвало вопросов. Стало понятным по ходу дела. И лишь когда мы читали сказку о рыбаке и рыбке, она спросила, что такое невод. Знакомьте, друзья, детей и внуков со сказками, которые написал наше все Александр Сергеевич. Они им не только нравятся, но и сильно обогащают речь.
6: Главное правильно подавать его, потому что как раз, когда родители или бабушки с дедушками, это лучше, чем когда нам стали преподавать в школе. В школе какой-то мертвый был, его никто не любил, Пушкина.
3: Правда?
6: Терпеть не могли, потому что там никаких сказок, во-первых, не было. Все под какое-то социальное подминалось, неживое, не рассказывался, какой он был. Человек был разгульный, веселый. Его представляли комсомольцем и пианистом. По-настоящему для меня Пушкина открыла мой педагог, народная артистка Антонина Михайловна Кузнецова, которая учила наш курс. Я там много выиграл гран-при разных. Она делала Пушкина. Это было что-то. Про кого-то мне другого рассказывали. Я не знал ничего.
3: А вы в театре не собираетесь ничего по Пушкину поставить?
6: Собираюсь. Мы говорили о повестях Пушкина, из разряда «Метель» и так далее, сделать какую-то интересную композицию. И, конечно, хочется очень сказку, причем для детей и взрослых.
3: А какую? Или вы хотите там все вместе?
6: Я люблю позамешивать. Здесь появляются разные герои. Ну, например, Иван Царевич и Серый Волк люблю. И когда выходят богатыри из «Морской пути».
3: Сказка о царе Салтане.
6: Пушкин не так прост. Его легко сделать скучным. Его надо очень понимать и влезать в шкуру, как, например, Булгакова или Гоголя.
3: Я его обожаю, но прежде всего то, что он сделал с русским языком, это беспрецедентный случай.
6: Он его даже создал.
3: Он его создал, да. Причем, если вспомнить, что первым языком у него был французский, то тут вообще падаешь ниц.
5: В начале 19 века в Петербурге происходили странные вещи. Взрослые, серьезные люди собирались по вечерам и ругались из-за слов. Из-за того, следует ли употреблять заимствования, вроде букет, бриллиант, аппетитно, или подобрать им родные замены. Пучок, сверкалец, алчно.
7: Пишет в статье на «Грамоте.ру» ее редактор Антон Солдатов.
5: Раскол проходил не только в кругу искушенных интеллектуалов. По всей стране люди говорили и думали по-разному. Дворяне на французском или, кто попроще, на галорусском, который пестрил галлицизмами вроде «амурица», простой народ на грубоватом русском. А был еще и церковнославянский, который все больше расходился с русским разговорным. Был язык юридический и делопроизводственный.
7: Мне кажется, и сегодня эти два языка сильно расходятся с литературным.
5: Пушкин был готов к смелым экспериментам. Первым делом он отбросил строгую языковую иерархию, которая закрепляла за каждым словом принадлежность к определенному стилю. Очи – высокое, поэтическое, глаза – обыденное, прозаическое. Смешивать в одном тексте разные стили считалось дурным тоном. Он сознательно уменьшал длину предложений, делал их проще и лаконичнее, часто сводя к главным членам, что придавало повествованию стремительность и естественность.
7: Это заметно в «Евгении Онегине». Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. И в «Медном всаднике» пошел назад и воротился. Глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит.
5: Пушкин виртуозно использовал порядок слов, усилил роль глагола, как двигателя сюжета, и сократил количество эпитетов. Лаконизм заметен уже в «Черной шали» 1820 года, где короткие, энергичные фразы создают стремительное движение рассказа.
3: «Едва я завидел гречанки порог, глаза потемнели, я весь изнемог. В покой отдаленный вхожу я один, неверную деву лобзал армянин».
5: Пушкин надолго определил характер русской литературной речи. Он стер границы, отбросил лишнее, использовал все лучшее и создал гармонию того языка, который подходит всем.
8: Что-то хотите еще добавить?
6: Развивайте русский язык. И поменьше самодеятельности. Мы уже столько допустили в жизни, как и в театре. Классику раскорданили так, что уже непонятно, кто такое мог написать. Как плохо писал Пушкин. Смотришь?
8: Вовсе не Пушкин.
6: Вовсе не Пушкин.
8: Хотя фамилия
6: написана. Мы ставим классику. Поэтому возвращаться к истокам, не рушить форму, а внутри, пожалуйста, вкладывайте свои фантазии в форму содержания. И мысль должна быть Пушкина и Гоголя.
8: И даже если это не Пушкин и не Гоголь, а просто разговор наш, это должен быть, на мой взгляд, русский язык, а не смесь русского с английским
6: русский,
8: плохим.
6: Да, русская культура. И бесконечные шутки на иностранном языке тоже надоели.
8: Спасибо вам.
9: Всего доброго.
3: Давайте беречь свой язык, друзья. До встречи.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
1: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов

0: 0800-117 или на сайте службапоконтракту.рф. На правах рекламы.
1: Сегодня мы поговорим о том, как сохранить здоровье и активность в зрелом возрасте. Нам хочется успевать многое, быть полезными для детей и внуков, заниматься огородом и наслаждаться каждым днем. Однако с возрастом у нас становится меньше энергии, а проблемы со здоровьем могут накапливаться. Как сохранить здоровье, энергию и бодрость, об этом мы поговорим с нашим гостем Светланой Лихачевой. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте. К сожалению, с годами мы не становимся моложе, и здоровье наше не улучшается. А так хочется продолжать вести активный образ жизни, путешествовать, уделять внимание внукам, находить время для себя.
1: Но когда самочувствие ухудшается, нет возможности жить привычной жизнью. Еще вчера мы были полны энергии, а сегодня нам сложно двигаться. Даже по лестнице подняться становится трудно, не говоря уже о повседневных движениях. В чем же причина?
2: Один из секретов долголетия и полноценной жизни – это здоровый опорно-двигательный аппарат. Самым слабым звеном в нем являются суставы и связки. Но именно благодаря им мы обладаем гибкостью и мобильностью. Крепкие кости, гибкие суставы позволяют нам быть уверенными в своих силах. Как говорится, движение – это жизнь. В молодости мы обычно не задумываемся о состоянии наших суставов, потому что они работают исправно, и мы не замечаем их функции. И лишь с годами, когда появляется боль при ходьбе, приседаниях или подъемах по лестнице, мы начинаем осознавать их важность.
1: Многие люди не обращают внимания на первые признаки проблемы.
2: Да, обычно мы не предпринимаем никаких действий, надеясь, что все пройдет само собой. Мы принимаем обезболивающие, продолжаем заниматься своими делами, например, работать на грядках. Дискомфорт и боль при движении, изменение походки, которая становится тяжелой, неуклюжей. Все это признаки таких заболеваний, как артрит, артроз, остеопороз и многих других. Эти недуги лишают нас возможности выполнять привычные дела и заставляют чувствовать себя беспомощными.
1: А что становится причиной этих проблем?
2: Причин много, они разнообразны. Среди них генетическая предрасположенность и наследственность. Травмы, ушибы и переломы также могут повлиять на состояние суставов в будущем. Кроме того, с возрастом хрящевая ткань изнашивается, а в некоторых случаях доходит и до дистрофии. Это называется остеоартроз. Еще одна причина – это лишний вес. Он создает дополнительную нагрузку на суставы, особенно на колени и бедра. Поэтому так важно следить за своим питанием, чтобы не набрать лишний вес. Это может поддержать обмен веществ в хрящах и костях, а также стимулировать выработку суставной жидкости. Однако даже правильное питание не всегда может обеспечить организм всем необходимым.
1: А если говорить конкретнее, что организм должен получать, чтобы поддерживать здоровье суставов? Витамины?
2: Безусловно, витамины и минералы оказывают положительное влияние на организм. Однако особенно важными для организма являются продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, омега-3 и омега-6.
1: Чем полезны полиненасыщенные жирные кислоты для суставов?
2: Полиненасыщенные жирные кислоты, или ПНЖК, это незаменимые для нашего здоровья жиры. Правда, необходима омега в определенной форме, которая легко усваивается. При этом важно понимать, что наш организм не может самостоятельно вырабатывать эти жирные кислоты. Они поступают с пищей.
1: Очевидно, что нам нужны дополнительные источники. Например, я знаю, что жирные кислоты омега-3 содержатся в рыбьем жире.
2: Вы абсолютно правы. Рыбий жир является богатым источником полиненасыщенных жирных кислот, особенно омега-3. Но и тут не все так просто. В желудке жирные кислоты подвергаются воздействию желудочного сока, который обладает низким pH. Это способствует окислению омега-кислот, из-за чего они становятся вредными. Поэтому нельзя употреблять омегу без антиоксидантов, например, витамина Е, который предотвратит этот процесс. Ну и кроме того, существуют и другие полезные жиры. Омега-6, омега-5, омега-9, омега-7, которые в рыбьем жире отсутствуют, но также жизненно необходимы для нашего организма.
1: А существует такой продукт, который бы содержал в себе все эти полезные кислоты и микроэлементы?
2: Да, и он появился на нашем рынке не так давно. Это уникальный продукт Arcil Artra, главным компонентом которого является тюленей жир. Чем он так ценен? Дело в уникальном составе, благодаря которому тюленей жир можно назвать незаменимым продуктом для поддержания здоровья суставов и костей. Он питает их, поддерживает износостойкость, эластичность. При этом он легко усваивается организмом. Также тюленей жир может быть полезен после травм, переломов. Он обладает значительно более высокой питательной ценностью по сравнению с рыбьим. В его составе 24 вида жирных кислот. 5 из них незаменимые, то есть они не вырабатываются организмом.

0: нем самостоятельно. Арсил Артра, созданный на основе тюленьего жира, содержит все известные полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для здоровья наших суставов.
1: Двигайтесь легко и свободно. Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте подробности об уникальном продукте Арсил Артра. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
0: К счастью, о ценности тюленьего жира мы узнали не вчера. Народы Крайнего Севера тысячелетиями жили в суровых условиях, а тюлень и рыба были для них основными источниками пищи. Ученые, изучая здоровье жителей этих регионов, обнаружили, что до последних дней своей жизни они остаются бодрыми и активными. У них сильный иммунитет, здоровые кости и суставы, отличная сердечно-сосудистая система и великолепное зрение. Это вдохновило исследователей на изучение тюленьего жира для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата.
1: То есть тюленей жир комплексно поддерживает здоровье нашего организма, и его польза не ограничивается только суставами. Удивительно.
0: Да, именно поэтому он и был взят за основу Арсил Артра. Это натуральные мягкие капсулы, созданные на основе тюленьего жира ларга. Кроме жирных кислот омега, в составе витамин Е, антиоксидант, который помогает правильному усвоению полиненасыщенных жирных кислот. Витамин А, Д, а также масло черного тмина и кунжута. Все это необходимо для роста и укрепления костной ткани. Поддерживает все обменные процессы в организме и помогает нашему телу усваивать элементы, которые важны для здоровья суставов и костей. Это железо, фосфор, селен, магний, кальций. С возрастом хрящи в нашем организме становятся тоньше и менее плотными. Тюлень и жир, входящий в состав Арсил Артра, помогает поддерживать здоровье и плотность хрящей. Он также способствует гибкости и эластичности суставов, улучшает качество синовиальной жидкости и общее состояние суставной сумки. Узнать все подробности о продукте Арсил Артра вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Позвольте себе двигаться легко и свободно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А если мы принимаем лекарства, прописанные врачом, то можно ли употреблять Арсил Артра? Не снизит ли он их эффективность?
0: Арсил Артра – полностью натуральный продукт, который можно использовать в сочетании с любыми назначениями специалиста. Его можно принимать в пищу одновременно с лекарственными препаратами. При этом их эффективность не снижается. Отдельно бы хотела отметить, что тюлень и жир – уникальный продукт. Это экологически чистое сырье. Ведь тюлени обитают в широтах, где большинство болезнетворных организмов погибает. Его добывают по квоте всего несколько стран. А в России и вовсе одна компания. Поэтому это большая удача, что создатели Арсил Артра смогли взять его за основу своего продукта. И теперь у каждого есть возможность получать омега-жирные кислоты в необходимом количестве и поддерживать здоровье своих костей и суставов.
1: Кто бы мог подумать, что тюлений жир обладает такими уникальными свойствами?
0: И я вам еще не обо всех рассказала. В тюленем жире содержится сквален – природный, ненасыщенный углевод. Наш организм на 80% состоит из воды. И именно с ней сквален вступает в реакцию. В результате выделяется кислород, который насыщает наши клетки. Поэтому сквален называют витамином кислорода. Он обладает уникальной способностью проникать сквозь клеточные мембраны и доставлять полезные вещества в клетки. Изначально наш организм способен самостоятельно вырабатывать сквален. Но с возрастом эта способность теряется. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203 и узнавайте все подробности об уникальном продукте Арсил Артра. Верните себе энергию и активность. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звездочка 2203.
1: Вы упомянули, что помимо омега-3 в Арсил Артра содержится 24 вида жирных кислот. Чем они полезны для нашего здоровья?
0: Помимо омега-3 в тюленем жире содержится омега-6, омега-9, омега-5, омега-7 и другие жирные кислоты. Эти кислоты стимулируют выработку собственного коллагена – который необходим для здоровья хрящевой, костной и мышечной тканей. Все эти кислоты также помогают вырабатывать синовиальную жидкость. Это смазка наших суставов и замедляют разрушение суставного хряща. Также большую роль играет соотношение этих кислот в тюленем жире. Оно идеально для человека. Комплекс аминокислот способствует укреплению костей и суставов, помогает поддержать их эластичность, подвижность рук и ног.
1: Напомню, что для наших слушателей работает горячая линия. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203 и получите подробную информацию о продукте Arsil Artra. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. А много ли сейчас на рынке похожих продуктов с аналогичными свойствами?
0: Arsil Artra – абсолютно новый и уникальный продукт, созданный российскими учеными на основе тюленего жира. Еще раз подчеркну, что добывается тюленей жир только по квоте, и на его добычу есть разрешение лишь у одной компании в России. На данный момент у него нет аналогов. Помните, что крепкие и здоровые суставы – это активный образ жизни и наслаждение каждым моментом. Это новые впечатления, свобода и легкость. Получайте от жизни максимум удовольствия. Позвольте себе быть счастливыми, ведь наше здоровье – это и есть главное. Позаботьтесь о себе прямо сейчас.
1: Звоните по телефону 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203 и узнавайте подробную информацию об уникальном продукте Arsil Artra. Сохраните здоровье своих суставов, наслаждайтесь движением и жизнью. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159.
2: Радио России. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
3: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
2: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении южной группировки российских войск. Продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны. Также армия России установила огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации, рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, российские средства ПВО особое внимание уделяют антидронной защите дорог Донбасса. 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в фонде «Защитники Отечества», рассказала зам.